0: заявил, что западные государства недооценили Иран и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии. Позднее Пентагон подтвердил решение министерства вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Лавиноопасная ситуация прогнозируется 4 мая в центральной части Сахалина, предупреждает региональный главком МЧС России. Также уточняется, что силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий исхода лавин, готовы. Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области, отмечает пресс-служба ведомства. Академия кинематографических искусств и наук объявила новые правила для номинантов на премию «Оскар» в связи с расширением использования технологии искусственного интеллекта. Теперь самую престижную награду кинематографа могут получить только актеры и сценарии, не созданные с помощью искусственного интеллекта. Это передает BBC. В новых критериях отбора для номинации на премию говорится, что актерская игра должна быть доказательно исполнена людьми, а сценарии написаны авторами. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую! В эфире «Радио Спутник» «Африканское турне». С вами в студии работает Урал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня «Африканский час» с нами будет в ближайшее время. Ну и говорим не только о важнейших событиях, но и об исторических фактах, об интересных новостях, о том, что происходит на просторах Африки. Два блока у нас традиционно. В первом поговорим о ситуации в Мали. На этой неделе были не самые приятные новости из этой страны. Достаточно тревожная, нервозная обстановка там складывается. Во второй части будем говорить про Конго и о том, как русский язык и культура помогают в развитии Африки. Про Республику Конго, про Демократическую Республику Конго. И расскажем о том, как мягкая сила России, о том, как гуманитарное сотрудничество способствует укреплению наших связей и продвижению наших интересов. Продвигаем мы интересы не только в Конго, естественно, но и в регионе Сахеля. Регион Сахеля является сейчас одним из главных направлений нашей африканской политики, и наши новые партнеры Мали, Нигер, Буркина-Фасо в этой части континента образовывают альянс стран Сахеля, с которым мы тесно сотрудничаем, ну и у которого есть, конечно, ряд особенностей и проблем. Одна из этих проблем — это борьба с терроризмом. К сожалению, последние десятилетия, после середины 10-х годов, огромное количество террористических группировок переместилось с просторов Большого Ближнего Востока в Африку, в Северную Африку, Сахара-Сахельский регион. И в этом смысле, конечно, ситуация там стала еще более запутанной, еще более сложной. Помним, что так или иначе статус-кво поменялся после начала арабской весны, свержения Муаммара Каддафи в Ливии. Ливия играла долгие годы особую роль, являлась большим стабилизатором для Севера Африки, для всей Сахары, для Сахеля, в том числе и для Западной Африки. Ну и изменение баланса сил, вакуум геополитического влияния привел к тому, что в этих регионах, в этих странах укрепились деструктивные акторы, террористические, джихадистские организации, огромное количество сепаратистов появилось. В конце апреля конгломерат этих, собственно говоря, повстанцев из числа туарегов, джихадистов из числа таких одиозных группировок, являющихся филиалами запрещенной у нас в стране Аль-Каиды, как Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин, запрещенная у нас в стране организация, численностью от 10 до 12 тысяч человек организовала большое наступление в северных районах Мали, напала на крупные города Кати, Сау.

0: присвоили звание генерала армии. При этом осуществить, конечно, переворот не удалось силами африканского корпуса Российской Федерации и вооруженных сил Мали. Нападавших удалось оттеснить. При этом некоторые районы на севере страны были оставлены в целях перегруппировки, так как силы террористов, джихадистов, наступавшие, превосходили по количеству оборонявшихся. О том, как сложно вести войну в Африке, о том, почему не удается побороть эти группировки, этих боевиков долгие годы, и какую роль в этой ситуации играют иностранные державы, как Россия защищает там свои интересы, будем говорить с нашим гостем, доцентом финансового университета при правительстве РФ, военным экспертом, писателем Владимиром Максимовичем Яранасяном. Владимир, приветствую. С праздником, yeah. Спасибо, что нашли время. Yeah. Ну и я знаю, что вы следите за ситуацией в мире в целом, за обстановкой по вопросом нашего стратегического присутствия в различных регионах, в сфере безопасности глобальной, ну и, естественно, Африка тоже не исключение. Что нам нужно знать о происходящем в Западной Африке, в Мали, на ваш взгляд, и как оценивать произошедшее? Потому что западная пресса, естественно, первым делом начала говорить о каком-то там поражении правительства Мали, о том, что Россия не смогла исполнить те обязательства, которые на нее возложили, которые она на себя взяла, естественно, при этом их описание не имеет ничего общего с реальностью.
1: Да, действительно, вы очень правильно уточнили, что это целый конгломерат группировок джихадисты, таурэги. И вот то, что произошло 28 апреля с убийством министра обороны, все эти запрещенные организации, которые вы озвучили, часть там Джамаат, Нусрат, Аль-Ислам, Валь-Муслимин, плюс фронт освобождения Завада, сепаратисты, крупные малийские города действительно попали под удар. И Кидали, и Гао. Но дело в том, что, в принципе, если говорить о конгломерате боевиков, то ему противостоит конгломерат стран, официальных властей Мали, Нигера, Буркина-Фасо, которые, собственно, взяли курс на то, чтобы каким-то образом оттеснить Францию из региона Сахель, да, и в какой-то ключевой роли здесь выступает теперь Россия. И не только при подготовке спецназа, но и, в принципе, по подготовке вооруженных сил, перевооружению вооруженных сил, инструктажу по поводу всех вопросов, связанных с дроновой работой, по той простой причине, что были использованы для нанесения по африканскому корпусу и официальным властям и резиденциям, и базам, значит, опорным пунктам и рубежам обороны, были использованы FPV-дроны со стороны джихадистов. И причем использованы FPV-дроны последних модификаций, которые, значит, способны поражать объекты, используя сигнал от матки. То есть, грубо говоря, это уже история передачи опыта с региона театра военных действий украинского. Что я здесь вижу? Я здесь вижу прежде всего деньги Франции. Почему Франция? Потому что Франция примеряет на себя роль сейчас не третейского судьи по всем этим геополитическим клеткам. Но с точки зрения, значит, французского военпрома и французских амбиций субимперских, а также обиды на англосаксов и на русских, в том числе как бы одновременно англосаксов, потому что англосаксы не позволяют им торговать подводными лодками. И унижают устами Трампа, значит, господина Макрона, а русских за то, что они вытеснили из региона Сахель, в частности из Буркина-Фасо, Мали и других стран, которые входят в конгломерат этих союзнических отношений, вытеснили Францию. Поэтому Франция через своих эмиссаров, через агентуру свою внутри джихадистских организаций финансирует джихадистов и финансирует их с тем, чтобы вытеснять Россию и вновь прийти со своими неоколониальными планами по добыче золота, урана, значит, и других полезных ископаемых, нефти, контроля над Того и портами в Гвинейском заливе и так далее. В этой связи, конечно, мы видим, что эта история, если не вечная, то она долгосрочная. И она будет, исходя из огромного количества сепаратистов и тенденций, связанных с межплеменными противоречиями, она будет продолжаться. Поэтому присутствие здесь нашего африканского контингента, оно, конечно же, гарантирует некую стабильность. Но эта стабильность будет поддерживаться.

0: только благодаря взаимодействию с и развитию вооруженных сил этих государств, а также модификации армии и снабжению ее новыми, новейшими ноу-хау средствами по противодействию, по РЭП противодействию, по противодействию дроновым атакам со стороны джихадистов, потому что там по-любому будут присутствовать как французские специалисты от Nexter Defense, от значит, и других компаний французских, да, так и украинские агенты, которые, собственно, уже рассматривают Африку как один из геополитических, одну из геополитических клеток, где можно навредить России.
1: Да, действительно, в этом смысле, конечно, ситуация запутанная, и с учетом того, что влияние иностранных держав, в частности Франции, не ограничивается только сферой безопасности или же деструктивным влиянием на сферу безопасности в этом регионе. В регионе есть, конечно же, и вопросы, связанные с финансовым присутствием. Мы знаем, что так или иначе Западная Африка пользуется франком КФА, который привязан к французскому центробанку, и в данном случае говорить о какой-то финансовой независимости, экономическом суверенитете тоже не приходится. При этом, действительно, как Владимир Максимович отметил, Мали достаточно богатая с точки зрения природных ресурсов страна. Вообще страна интересная сама по себе. Некоторые факты сейчас приведу. Занимает 25 место в мире по площади. 1 миллион 240 тысяч квадратных километров площадь Мали. Это, ну, как несколько европейских стран вместе взятых. Население одно из самых молодых в мире, около 23-24 миллионов, по данным ООН, человек населения Мали составляет. При этом две трети, даже более двух третей населения – это молодежь до 20 лет. Более половины населения при этом является малообразованным или неграмотным. 80% населения живет в сельской местности, и столько же процентов живут на юге страны, потому что другие 80%, но теперь уже площади Мали занимает, ну, чуть менее, может быть, 70-80% территории Мали занимает пустыня Сахара. Собственно говоря, почему это и называют этот регион Сахелем, то есть некий пограничный регион, который отделяет Сахару от экваториальной Африки. В свое время, кстати, в этом смысле Мали называли французским Суданом до обретения независимости, так он и назывался. Третье место в мире по добыче, третье место в Африке по добыче золота Мали занимает, при этом есть и другие полезные ископаемые, запасы бокситов, меди, алмазов, железной руды, фосфатов, серебра, урана и цинка. Это очень важный момент. Вот, кстати, по истории, да, которая касается того же золота, ну, есть много разных интерпретаций. Одна из них, то, что самый богатый в свое время человек в мире жил именно в Мали, был правителем, верховным правителем, или по-другому Манса, звали его Муса, в 12 веке он правил целой империей Мали, его состояние в пересчете на современные деньги, ну, равняются где-то в своем эквиваленте 400 миллиардам долларов. Ну, это огромная, конечно, сумма. Но в свое время его путешествие по северу Африки привело к экономическому спаду, девальвации стоимости золота. Несколько десятилетий Ближнему Востоку пришлось восстанавливаться после этого. Ну и, собственно говоря, с тех самых пор, казалось бы, 12 век, мы живем в 21 веке, почти 1000 лет прошло, но все равно Мали продолжает играть роль одного из главных производителей золота. И в этом смысле, конечно, привлекает огромное количество внимания к себе. Владимир Максимович, по поводу той борьбы, которая разворачивается, ну, с джихадистами, условно говоря, хотелось бы мне, конечно, сказать, что все понятно, хотя мало что с ними всегда понятно, с боевиками, с террористами, но про туарегов и фронт освобождения Азавада. Казалось бы, это небольшой по численности народ. Там, по разным оценкам, от 3 до 6 миллионов проживает на территории нескольких государств. Это и Алжир, это и Нигер, и Ливия, и Буркина-Фасо, и, собственно, Мали. При этом в Мали не самая большая, значит, численность их. Больше всего в Нигере до 2 миллионов человек. В Мали чуть менее миллиона человек. Но как так получается, что вот на этой территории, огромной территории, сахарской, не удается правительственной армии Мали, вооруженным силам страны взять под контроль собственно говоря, собственную же территорию, и так или иначе туареги постоянно вот это вот военное давление оказывают, кто им оказывает поддержку, и как сейчас там сложилась ситуация?
0: Смотрите, по туарегам, что касается этого народа, этого племени, то нужно отметить, что они всегда были воинственными племенами. И занимали, как вы правильно сказали, фактически 5 стран именно в регионе Сахеля, я имею в виду именно пустынные пространства огромные, перемещения, транспустынная торговля и так далее. Плюс вооруженные всегда они были, поднимали восстания постоянно. То есть, когда колониальное правление Франции было, значит, они потеряли возможность доминировать над оседлыми земледельцами. Ну и это причина, а и другие причины отстранения от политики другими этническими группами, более многочисленными, о которых вы тоже упомянули, ухудшение их экономического положения в результате засух. Это все вынуждало их восставать постоянно. Вот в 2012 году, буквально 13 лет назад, они подняли восстание в Мали. Это перманентная история. Ну и что касается культуры, в принципе, по обычаям, по культуре, по, значит, вождизму, по ментальному ряду. То есть у них свои вожди, они не подчиняются государству. У них вождь Аминакаль, да, то есть, грубо говоря, почитание матери вождя, там, Аминакаля, да. Барабанные группы вот эти, которые, значит, предводители возглавляют и ведут в бой, там какие-то полуязыческие ритуалы, несмотря на влияние ислама в регионе, да. Ну и в этой связи, конечно, мы говорим о Франции. Франция, она всегда Сахару рассматривала как полигон для испытаний ядерного оружия, невзирая на местные народы. И в этой связи французы, они всегда всю жизнь финансировали того, кого им выгодно финансировать. Сегодня им выгодно финансировать туарегов. Сегодня им выгодно финансировать боевиков. Они будут это делать, невзирая на международные какие-то, значит, негативные высказывания каких-то отдельных политиков. В этой связи, конечно, мы говорим о том, что Франция очень заинтересована в эскалации конфликта с тем, чтобы через хаос установить свой контроль в регионе.
1: Я помню, в июле прошлого года также была очередная попытка наступления со стороны и повстанцев-туарегов, и джихадистских группировок на правительственные силы. Тогда удалось это все в очередной раз отбить. И тогда же правительство Мали впервые заявило о том, что есть некий украинский след во всей этой истории. Инструкторы, значит, из Украины, люди, которые так или иначе помогают внедрять в ведение боевых действий FPV-дроны и прочее. Скажите, пожалуйста, сейчас как обстановка с этим обстоит? В сентябре-октябре 2025 года также были заявления властей альянса стран Сахеля о том, что Украина вносит свой деструктивный вклад в раскачивание ситуации, в продвижение террористических группировок в регионе, ну и в вопросы, которые касаются, собственно говоря, установки некого стабильного фона для развития этих стран. Ну, собственно, украинское присутствие имеет только деструктивный характер.
0: Безусловно, если говорить о присутствии на территории Сахеля отдельных агентов и больших каких-то тактических групп со стороны ГУР-МО Украины и СБУ, это тоже запрещенные в России организации террористические. Асимметрия выбрана одним из России, это театры военных действий, о котором мы знаем, но и на этих геополитических клетках, куда подтягивают украинских диверсантов, значит, специалистов по РЭБу, специалистов по БПЛА, подтягивает Франция. Сегодня Франция самую деструктивную роль имеет в Европе, с учетом ее субимперских амбиций и обиды на Россию. Сегодня Франция снабжает через свои компании Nexter Defense, Naval Group, Dassault Aviation и так далее, снабжает в том числе и поляков, хочет и тут развить ситуацию, связанную с использованием аэродромной инфраструктуры, проводит учения. Что касается использования украинских боевиков на территории Сахеля, то они уже замечены. Они уже замечены и не только по значит, не только по расшифровке там, данных, связанных с переговорными делами, там, рации и так далее, и с точки зрения перемещения по Европе, с точки зрения транзита, нашими спецслужбами уже отмечены моменты, связанные с вооружением, которое поступает, значит, через оружейные хабы, через оружейных баронов типа Марка Моралеса и так далее. Тут плотное взаимодействие ЦРУ, плотное взаимодействие французских спецслужб и украинской разведки. Здесь идет реально наемническая история. За деньги Франции украинские боевики не только поставляют дроны, но и, собственно, управляют ими. Потому что необразованный, значит, тот Таурек или там из организации, или там джихадисты из Аль-Каиды, они не смогут управлять многоагентным роем дронов. А это произошло 28 апреля. Многоагентный рой атаковал наши, значит, союзников и, в частности, министр обороны, направление джихад-мобилей, значит, который взорвался и так далее. Это все целенаправленная атака, многоагентная, которая не могла быть без разработки спецслужб и оперативного управления специалистов. Это произошло, значит, исходя из опыта введения боевых действий на театре военных действий Украины.
1: Власти Мали заявили о том, что совместные действия вооруженных сил и африканского корпуса РФ помогли преодолеть это наступление, опрокинуть его. И, собственно говоря, уже более 1000 боевиков уничтожены за последние дни в ходе ответных мер. Наносятся в том числе и авиаудары по скоплениям террористов. Фронт, та территория, да, на которой сейчас эти военные действия перманентно идут, более 2000 километров собой составляет эта линия соприкосновения. Что можно сказать об успехах африканского корпуса за эти годы, да, и успехи, в последнее время?
0: Да, успехи очевидны. Действительно, был нанесен авиаудар, использовались вертушки, использовались ПТУРСы наши, использовали ребят, которые были подготовлены со стороны Министерства обороны Мали под руководством наших инструкторов из африканского корпуса. И здесь нужно отметить, что, безусловно, новые вызовы, они предполагают значит, оснащение не только армии Мали и Буркина-Фасо, не только оснащением комплексами ПВО малого радиуса действия, но и, в принципе, контроль за малым небом. Мы видим, что началась дроновая война. Понятно, как эта война будет развиваться с учетом опыта Украинского театра военных действий. Значит, нужны все способы противодействия от РЭП, от дронов, таранов до сетей Darwin Z и всего остального для того, чтобы закрывать опорные пункты от дронов. И нужны дроноводы, серьезные ребята наши, и дронобои, которые будут учить африканских союзников наших из Буркина-Фасо, Мали, Нигера, значит, про антидроновой войне. Все начинается так же, как было в 23-м году, когда сначала было дронов мало, потом все больше и больше, потом бабы-йоги, потом сбросы, потом, значит, огромное количество FPV, потом многоагентные рои. Это будет происходить и в Сахеле. Весь мир идет к войне между, значит, операторами дронов. И значит, в этом регионе это особенно будет актуально, потому что огромное расстояние, как вы уже сказали, Мали, огромная территория покрыта песком. Вот, пролететь это расстояние можно, деревьев нет, ничего не цепляет, как говорится, особенно на низкой высоте. Поэтому тяжелый регион, очень тяжелый, но присутствие России там необходимо, потому что мы там находимся на взаимовыгодной основе с правительствами, есть стратегическое партнерство доверительное, и оно никакого отношения к неоколониализму не имеет. Никакого отношения не имеет к грабежу, как это делали всю жизнь французы, и считая второсортными жителей данного региона, особенно с учетом испытаний ядерного оружия в пустыне, значит, причем наземные испытания. Блин, я просто в шоке был, когда, значит, изучал эту проблематику, когда узнал, что не только же во французской Полинезии они испытывали.
1: Владимир Алексеевич, у нас 20 секунд остается, к сожалению.
0: Ну, тогда вывод такой, значит, продолжаем подготавливать наших ребят-союзников из этих стран и продолжаем в том же духе с тем, чтобы не позволить неоколониальной Франции грабить африканцев.
1: Спасибо большое, Владимир Максимович Ерносян, доцент финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт, писатель. Говорили мы о ситуации в Мали, там на этой неделе террористы и сепаратисты начали новое наступление, но силами вооруженных сил и африканского корпуса России удалось опрокинуть это наступление. Вернемся, продолжим «Африканское турне». Оставайтесь с нами.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
2: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
0: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
3: Введите имя.
0: Герман Клименко.
3: Уточните свой статус.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
3: Введите пароль.
0: Радио «Спутник».
3: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Поговори со мной.
6: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
7: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
6: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется, бедный борется.
7: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
6: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: «Поговори со мной». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
5: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет – наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
8: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
9: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
10: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: Африканское турне.
1: Друзья, продолжаем африканское турне в эфире «Радио Спутник». В студии по-прежнему для вас работает Урал Керимов, российский африканист, востоковедец-советник медиагруппы «Россия». Сегодня говорили в первой части про ситуацию в Мали, о том, что происходит в Сахеле, в Западной Африке. Ну а теперь переносимся в экваториальную Африку. Конго. Конго, наш давний партнер. Я знаю, что многие сейчас просят, а о каком Конго конкретно идет речь? Ведь есть Республика Конго, есть Демократическая Республика Конго. И с той, и с другой стороны, но и наши отношения активно развиваются еще со времен Советского Союза. Последние годы, начиная с 22 года, наши акценты снова сместились на глобальный юг, в том числе в Африку, и эта часть Африки не осталась без нашего внимания. На этой неделе Россию посетил с визитом Дениса Сунгеса, президент Республики Конго, человек, который совсем недавно переизбрался на этом посту, и первый свой зарубежный визит он совершил в Российскую Федерацию. Встречи прошли на высоком уровне, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Наши отношения развиваются активно. Говорили мы об этом буквально пару недель назад во время темы, когда обсуждали визит нашей правительственной делегации в Республику Конго во главе с Александром Новаком. И тогда затронули политическую часть наших отношений. Но при этом только политикой, только экономикой наши отношения не ограничиваются. Россия продвигает активно свою мягкую силу на континенте. Ну и, естественно, большую работу проделывают на этом поприще наши коллеги из Россотрудничества. Сегодня с нами наш следующий гость Мария Альбертовна Фахруддинова, руководитель Россотрудничества в Республике Конго и ДРК. Мария Альбертовна, приветствую, спасибо, что нашли время, рада вас видеть.
2: Боты, как говорят на Лингале. Здравствуйте.
1: Ну, собственно, много у нас вопросов, много интересующих нас тем. Предлагаю поговорить о том, как развивается наше гуманитарное, культурное сотрудничество с этими государствами, в интересных кейсах, которые у вас имеются на этом направлении. Ну и, возможно, самый банальный вопрос, который, скорее всего, вам задают абсолютно все, кто не знаком с ситуацией или же не так хорошо и глубоко в ней разбираются. Чем отличается Республика Конго от Демократической Республики Конго? Давайте расскажем.
2: Во-первых, необходимо сказать, что существует два Конго. Соответственно, Республика Конго – это бывшая французская колония, да, и Демократическая Республика Конго, которая была печально известна как бельгийская колония. Если мы говорим о двух Конго, то Демократическая Республика Конго была долго известна как Заир, а Республика Конго была известна как Народная Республика Конго. С 1960 года обе страны получают независимость. 30 июня 1960 года будущая Демократическая Республика Конго получает независимость, а 15 августа 1960 года получает Республика Конго. Парадокс в том, что обе страны подаются в ООН и с одинаковым названием. Парадокс в том, что они подаются с одинаковым названием. И именно тогда стали их различать как Конго Браззавиль, Конго-Киншаса. В какой-то момент Демократическая Республика Конго меняет название и становится Заиром, и она вот в эпоху Мобуту известна большинству, наверное, российских граждан как именно Заир. И сейчас она носит название Демократическая Республика Конго. Действительно, народности, населяющие данные страны, они схожи. То есть, например, племена Теки есть как и в Республике Конго, так и в Демократической Республике Конго. Однако необходимо понимать, что Демократическая Республика Конго – это страна со 100 миллионов населения, это огромная страна по территории, в то время как Республика Конго – это страна, которая, население которой составляет 5,5 миллионов человек. То есть Киншаса – это столица Демократической Республики Конго, только одна Киншаса имеет 15 миллионов человек. И, конечно же, две страны развивались разными путями. Республика Конго, нынешняя Республика Конго, да, Браззавиль, выбрала путь такой приближенный к Советскому Союзу, а Демократическая Республика Конго в эпоху Мобуту шла своим таким собственным путем. Многим Демократическая Республика Конго известна по герою Патрису Лумумбе, именно он был выходцем из Демократической Республики Конго. И, как я уже сказала, народности, они похожи. Очень многие народности населяют и ту, и другую страну, но в Демократической Республике Конго их гораздо больше. То есть это около 60-70 различных этносов. И, в принципе, конечно, это деление очень условное. То есть сегодня из Браззавиля мы можем прекрасно наблюдать Киншасу. Это уникальное место, где две столицы смотрят друг на друга. Это деление произошло вот именно из-за колониальной политики, когда, собственно, колонизаторы резали Африку как хотели. Но общность их есть. В результате различных, да, геополитических влияний, конечно же, есть и различия. Сегодня даже французский, можно сказать, что у них немножко разнится. Ну, например, в ДРК можно услышать вот звук «ю» больше произносим как «и». Конечно же, это две страны совершенно разными сейчас, на сегодняшний день, например, позиции русского языка. То есть наши отношения развиваются и в той, и в другой стране. И мне приятно сказать, что региональное представительство Россотрудничества в Республике Конго, оно покрывает несколько стран, в том числе и ДРК. И сейчас гуманитарная политика активно развивается благодаря усилиям посольства, благодаря Россотрудничеству. Активно развивается в ДРК, но, к сожалению, на сегодняшний момент отдельного русского дома, да, отдельного представительства у нас нет. И мы видим, насколько различное, как я говорила, положение русского языка, статус представительства и многие другие аспекты.
1: Мария Альбертовна, а вот насколько местные жители проявляют интерес к русскому языку? Я знаю, что есть интересные цифры по преподаванию русского языка в школах в Конго.
2: В Республике Конго русский язык вписан в программу. То есть это школьная программа, это второй язык по выбору для гуманитарных классов. И сегодня мы констатируем, что около 40% лицеев имеют преподавание русского языка. И это количество выросло за последние 5 лет. То есть если раньше это было около 30%, то сейчас это достигает, 10, ну, то есть это достигает примерно 40%. Школьники последних классов, то есть, ну, если мы проведем аналогию с российской программой, да, то это 9-11 класс, они изучают русский язык. И сейчас его изучают не только в столице, в Браззавиле, но они изучают и такие города, как Камбама, Оисо, Ифондо, Понуар, ну, чтобы было понятнее слушателям, то есть это все региональные важнейшие города, то есть столицы регионов. И примерно количество изучающих русский язык — это 4000 человек. Конечно же, они еще его изучают и в русском доме. Есть клубы русского языка, когда наши выпускники могут практиковать русский язык. И вот ежегодно мы выезжаем во все регионы, я перечислила только часть городов, да, где изучают русский язык, мы приезжаем во все эти города, и в этих городах проводятся олимпиады по русскому языку, которая дает возможность потом участвовать в финале олимпиады, которую мы проводим с Министерством среднего образования, и эти студенты имеют возможность потом поехать в Россию и учиться на филологов, преподавателей русского языка как иностранного. И вот не могу не отметить, что 2 года назад наш студент Филипп Монго стал победителем Всемирной олимпиады имени Костомарова. Он приезжал на Международную олимпиаду и занял 3-е место. Его вот в рамках Генеральной ассамблеи русского мира поздравляли, и он был единственным африканцем, представлявшим континент, то есть, который там представлял, который занял 3-е место, и для нас это особая гордость. Кроме того, русский язык сейчас снова, да, такой вот волна интереса, вызванная в Конго, благодаря культурным акциям и другим, сегодня действует также центр открытого образования, то есть это центры, где изучают русский язык по линии Министерства просвещения. И также действует программа «Российский учитель за рубежом», где, когда приезжают, соответственно, преподаватели русского языка, это уже носители русского языка, потому что необходимо отметить, что в школах работают наши выпускники, то есть конголезцы, которые учились как в качестве филологов русскому языку, как иностранному. А вот по линии Министерства просвещения приехали педагоги, которые являются носителями языка. Также вот в Россотрудничестве, в представительстве Россотрудничества сейчас работает методист. И мы работаем над созданием новой программы для школ совместно с партнерским министерством в Конго. Также преподается русский язык и в университете.
1: Да, я хотел спросить о следующем. Большое количество, на самом деле, тысячи человек, судя по той информации, да, которой вы обладаете, по той статистике, изучают русский язык. Но мы же понимаем, что, наверное, изучение русского языка само по себе его недостаточно. Нужно же и культурное погружение, то есть понимание истории, культуры, менталитета страны, России, о том, как наши отношения развиваются с Африкой, с Конго, как отношения Конго с Россией развиваются. То есть вот в этом смысле о чем нам нужно знать? Как там эта работа продвигается? Как африканцы на нее реагируют? Вообще по поводу самой республики Конго, да, раз мы уж о ней говорим, какое там восприятие России в целом? Как там на фоне той деструктивной пропаганды, которая все-таки ведется она по всему миру, и в том числе и в африканских странах на континенте, удается нам наш позитивный имидж продвигать?
2: Во-первых, нужно сказать, что наши дипломатические отношения были установлены 16 марта 1964 года. Однако первые конголезцы оказались в России еще во время Всемирного фестиваля молодежи, то есть еще до обретения независимости. Уже 19 марта 1964 года было решено, что будут развивать гуманитарную политику между нашими двумя странами. Русский дом, тогда русский культурный центр, советский культурный центр, прошу прощения, появился в 1968 году. То есть с 1968 года мы ведем нашу активную гуманитарную деятельность в данной стране. Отношение конголезцев позитивное, положительное. Но, как вы правильно сказали, конечно же, пропаганда ведется странами Запада, и она ведется уже давно. То есть нельзя говорить, что она ведется со времен СВО. Нет, она ведется давно, и, конечно же, очень часто предпринимались попытки наездов наших выпускников. То есть это выпускников советских, потом далее российских вузов. Конечно же, массированно ТВ Сонг рассказывает ту мантру, которую западная пропаганда пытается внушить. К сожалению, на артистов тоже нередко оказывается давление, но могу сказать, что благодаря вот усилиям и посольства, и Россотрудничества на сегодняшний день мы видим большой интерес со стороны молодежи к нашему центру, к нашей культуре. Мы видим большой интерес со стороны старшего поколения. И необходимо сказать, что это люди чрезвычайно образованные, которые получили шикарное образование и в Советском Союзе, и во всем мире. И они понимают о том, что сегодня интересы в Африке во многом должны строиться независимо, а не так, как им скажут колониальные кураторы. Если говорить вот о каких-то таких важных вехах, да, по нашей истории, то необходимо вспомнить, что до сих пор в Республике Конго есть такое красивейшее наследие Советского Союза, как, например, бывшая партийная школа. Бывшая партийная школа сейчас она носит название Высшей школы менеджмента. В ней изучают дипломатию, юриспруденцию и основы менеджмента, а менеджмент. И в этой школе, вот что в ней замечательного, то, что в ней когда-то было сформировано движение, которое способствовало освобождению Нельсона Манделы. И таких мест достаточно много. Например, ветеринарная академия. Ветеринарная академия, которая была подарена тоже СССР Республике Конго, и которую возглавлял вот последний директор, это был Балабанов. В 2021 году господина Балабанова наградили государственной наградой Конго. Таких мест достаточно много. Мы предпринимаем регулярные экскурсии, организовываем регулярные экскурсии. Да, что уж там говорить. У нас есть памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Здесь есть улица Ленина. Здесь есть памятник Гагарину. Сегодня также в разных городах поставлены такие арт-объекты. Это, как мы говорим, скамья любви. То есть это скамьи, посвященные прекрасной святым Петру и Февронии, и действительно большинство молодежи фотографируется вот на этих скамьях, и это и стоит и в Браззавиле, и в городе Пуануар. Город Пуануар — это, наверное, так, если проведем аналогию, то это вторая такая экономическая столица, то есть такой некий Санкт-Петербург. И вот сейчас планируется открытие таких же, такой же скамьи, Толизе, это вот третий по населению город. Если говорить о каких-то таких культурных знаковых событиях, то необходимо отметить эту неделю перекрестной культуры, которая прошла в 2023 году. У нас выступал Академический театр «Война» по линии Министерства культуры с поддержкой нашего посольства, да, Российской Федерации в Конго, с поддержкой Россотрудничества мы оказывали. И вот совместно с конголезской стороной и российской стороной 46 артистов выступали сначала на главной сцене. Это Дворец съездов, затем они выступали в таком знаковом фестивале, который называется «Фейспам». Это действие происходило на стадионе. Но люди стояли, аплодировали стоя и кричали «Путин с нами». Вот такое яркое событие у нас произошло в 2023 году, наверное, одно из ярчайших за последние, наверное, 20-30 лет. Но это не единственное событие. Регулярно мы проводим, например, конкурс поэзии. В этом году это пятый конкурс поэзии, конкурс слама. Молодые поэты вдохновляются Александром Сергеевичем Пушкиным и пишут, затрагивают такие вопросы, как поэт и гражданин, любовная лирика, герои Конго и России. Это очень мероприятие, которое объединяет молодежь со всей Республики Конго. И в этом году также будут присоединяться к нам молодежь из ЦАРа, молодежь из Демократической Республики Конго. Для нас это такое знаковое мероприятие. Если говорить вот о нашей истории...
1: Да, пожалуйста.
2: Да, если говорить о нашей истории, то в прошлом году Россотрудничество отмечало столетие народной дипломатии. В 1925 году была основана такая организация, как ВОКС. И именно ВОКС дал такой толчок, да, молодому советскому государству в установлении не только связи между народами, но в том числе и дипломатических отношений. Мы все помним контекст начала становления советского государства, и вот именно гуманитарные связи помогли выстроить в будущем и дипломатические отношения, и экономические. И в Республике Конго мы тоже отмечали этот день. Ну, это не день, а эту дату. Более 1300 конголезцев вышли в такое культурное шествие на главную набережную страны. И мы прошлись в футболках русского дома по набережной, пели русские песни. И действительно, это было такое единение, потому что это были наши выпускники, это были студенты, школьники, которые учат русский язык. И, конечно, это было очень сильное такое красивое шествие. А вечером на главной башне, потому что здесь есть башни-близнецы, на главной башне появился ролик, поздравляющий Россотрудничество и Россию с столетием народной дипломатии.
1: Мария Альбертовна, у нас 3 минуты остается. В контексте происходящего на Ближнем Востоке и того, что многие туристические направления снова, как во времена ковида, для, в том числе, наших туристов, зарубежные направления становятся временно недоступными. Вот если вдруг кто-то решит поехать в Республику Конго, что нужно иметь в виду, что брать с собой, какие там цены, какие особенности, возможно, какие-то прививки нужны, как вообще добраться? Вот за 2 минуты, короткий ликбез.
2: До Республики Конго можно добраться на эфиопских авиалиниях. На самом деле там всего одна пересадка, то есть добраться достаточно легко. Далее, прививка нужна всего одна, это от желтой лихорадки. В Конго есть уникальная совершенно природа и животные, такие как, например, гориллы. И их можно увидеть только здесь. У них серая спина, седая спина. Конго богата своей культурой и богата связями с Россией. И надо отметить, что конголезцы – это люди, которые умеют принимать гостей. Поэтому я приглашаю всех увидеть это уникальное место. Ну, а кто хочет узнать больше о Конго, также пусть подписываются на наши соцсети. Мы есть во всех соцсетях, поэтому «Русский дом» рассказывает не только о нашей культурной деятельности, но и об особенностях культуры Республики Конго.
1: Да, действительно, очень много интересных фактов. У нас остается менее минуты, все мы их, конечно, не перечислим, но если кто-то очень хочет в тот же Париж, но не может туда поехать во время войны и немецкой оккупации Франции, Браззевиль, столица Конго, была Шарлем де Голлем объявлена как столица свободной Франции. Ну, то есть имейте в виду эти факты. Мария Альбертовна Фахрутдинова была с нами на связи, руководитель Россотрудничества в Республике Конго и ДРК. Мария Альбертовна, спасибо вам большое, что нашли время, пришли, рассказали нам интересные факты о нашем сотрудничестве с Республикой Конго и, в принципе, о нашей гуманитарной деятельности в Африке. Будем ждать вас к нам в гости еще. Ну, а на сегодня африканское турне на радио «Спутник» подходит к своему концу. В студии для вас работал Турал Керимов. Увидимся с вами завтра в это же время с разворотом на восток, а африканское турне вернется через неделю. Оставайтесь на радио «Спутник» с нами. Всегда интересно. Спасибо.

Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК. Контекст. Мировая реакция на выход одного из главных членов организации стран-экспортеров нефти от умеренно тревожной до откровенно панической. Кто-то считает, что волатильность цен на нефть возрастет. Другие уверены, последствия для рынков будут драматическими. Своим выходом из ОПЕК, регулирующей цены за счет квот на добычу, Объединенные Арабские Эмираты поставили под угрозу весь этот формат. Картельные сговоры в мире не приветствуются, но в случае с ценами на главный стратегический ресурс, если не сговор, то договоренности необходимы. Если за ОАЭ последуют другие, цены отправятся в свободное плавание и могут упасть до минимума. Да и ситуация в регионе осложнится. Не исключено обострение отношений Абу-Даби с Саудовской Аравией, главным региональным конкурентом в сфере энергоресурсов. А это может сказаться на добыче и поставках нефти потребителям. Распад ОПЕК напрямую выгоден Вашингтону. Дональд Трамп неоднократно обвинял организацию в обмане всего мира путем завышения цен на сырье. А вот России и ряду других экспортеров регулирующий механизм нужен. Именно поэтому в Кремле заявили, что она не планирует покидать ОПЕК+. Формат, в который входят 11 государств ОПЕК и сама Россия.

«Знать за 90 секунд». Один из крупнейших географических проектов в истории человечества получил название «Великая Северная экспедиция». Организовала его Российская академия наук в середине 18 века. Идею грандиозного похода императрице Анне Иоанновне подсказал отечественный мореплаватель голландского происхождения Витус Беринг. Он вернулся из Камчатской экспедиции и был очень воодушевлен ее результатами. Берингу и было поручено возглавить один из отрядов. Перед исследователями ставилась задача уточнить границы Евразии, изучить Дальний Восток, Арктику и Сибирь, сходить по морю к берегам Северной Америки и Японии. В путешествие отправилось несколько тысяч человек. Только научными изысканиями занимались 550 специалистов. Экспедиции пришлось пройти через тяжелые испытания. Во время зимовки от цинги умерла почти вся команда корабля «Святой Петр», включая самого Беринга. Были открыты Алеутские и Командорские острова, Северный путь в Японию. Изучены Таймыр и Ямал, описаны устья рек и заливы морей. Экспедиция достигла мыса Челюскина, самой северной точки Евразии. На карту было нанесено 13 тысяч километров побережья Северного Ледовитого океана.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа, в Бишкеке 7, в Саратове 5 утра, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Акция «Бессмертный полк» прошла на территории Посольства России при ООН. Трамп заявил, что вряд ли согласится на предложение Ирана по урегулированию. Российские вузы перешли на цифровые студенческие билеты. Подробности далее. Российские дипломаты провели акцию «Бессмертный полк» на территории жилого комплекса Посольства России при ООН в Нью-Йорке. Это передает корреспондент РИА Новости. В акции приняли участие несколько десятков человек, которые пришли с портретами предков героев Великой Отечественной войны. Акция также прошла в американской столице. В ней приняли участие около сотни человек. Шествие прошло с портретами ветеранов и участников Великой Отечественной войны, копиями Знамени Победы, российскими флагами и транспарантами. Франция в прошлом году выдала россиянам в 3 раза меньше виз, чем за год перед пандемией коронавируса. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков. Ранее посольство Франции в России сообщило, что французской стороной в 2025 году выдано более 150 тысяч виз россиянам. Речь идет о небольшом увеличении по сравнению с 2024 и 2023 годами. Мешков указал, что Франция действительно выдает больше виз россиянам, чем некоторые другие страны. Но, по его мнению, нельзя сказать, что ситуация кардинально улучшилась. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро рассмотрит план, который Иран направил Штатам. При этом он отметил, что вряд ли будет этот план приемлемым. 30 апреля иранская сторона передала Пакистану текст своего нового плана по урегулированию конфликта. Как сообщала газета Wall Street Journal, Иран заявил посредникам о готовности провести переговоры США в Пакистане в начале следующей недели, но при условии, что Вашингтон будет открыт к его плану урегулирования. Известно, что план состоит из 14 пунктов. Он в том числе включает в себя выплату репараций Тегерану, а также создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, Иран требует разморозить свои активы за рубежом и снять с него санкции. Военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Он добавил, что агрессор столкнется на Кубе с решимостью народа защищать суверенитет и независимость. Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий введение ограничений против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. Диас-Канель, комментируя новые ограничительные меры, заявил, что они свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час, сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Все госвузы России перешли на цифровые студенческие билеты, сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Мельчук. Он отметил, что при желании студент может получить в университете и бумажный студенческий билет. По словам Мельчука, в ближайшие 3 года вузы уйдут от бумажных билетов. Он подчеркнул, что цифровой студенческий намного удобнее, практичнее и эффективнее. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через час. Больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Ну, наконец-то, длинные выходные. Вика счастлива, я надеюсь, что у нее есть возможность жить так, как ей нравится, и не иметь никаких сложностей.
3: И ничего не делать.
2: И ничего не делать. И тут, на самом деле, у нас новость, о которой я хочу сообщить. Вика стала бабушкой. И в этой связи, собственно, ребенок-то маленький есть, это чудо, который еще пахнет молоком, это невозможный запах от детской шейки младенческой. Вот он есть, да, но забот-то нет, потому что это все на родителях, не так ли?
3: Лена, баба Вика – счастливейшее существо на свете. Насколько вот это чувство, я стала бабушкой первый раз. То есть первородящая бабушка, можно так сказать.
4: Лиха беда начала.
3: Да. И это абсолютно потрясающе. Это отличается по сравнению с тем, вот когда у тебя рождается ребенок. Первый ребенок, да и второй ребенок, да и, в общем, и следующий. Это помимо радости и счастья, ну, честно говоря, стресс и страх. Ты вот каждую секунду за него трепещешь. Ты думаешь, там, что там с этой ручками не так, ножками не так. У меня подруга как-то вызывала скорую, потому что ей показалось, что с ноготочком на ножке что-то у ребеночка не то. Приехала скорая помощь, сказала, все нормально. Я тоже вызывала скорую по каким-то, ну, пустякам. А сейчас ничего этого нет. Вот чистое ощущение бессмертия, продолжение тебя, понимание того, что пройдет 70 лет, меня давным-давно не будет на свете, но по земле будет ходить существо человеческое, похожее на меня в чем-то, а в чем-то не похожее, и вот продлившее мой род. Просто чувство божественной свободы, счастья. Друзья, те, кому там за 40, за 50, бабушкинг, дедушкинг, рекомендую вам как самое прекрасное хобби на свете, да? Бабушкинг, можно так сказать?
4: Бабушкинг, дедушкинг, я бы сказала, тетушкинг, и вообще все, что связано с воспитанием детей.
3: И с малышами, да.
4: Да, все, что связано с воспитанием детей, потому что когда им там уже становится 14-15 лет, они уже, так сказать, такие автономные, такие все из себя крутые и так далее. Но вот это впечатление и ощущение, когда ты берешь существо теплое, живое, с этим ротиком, с этими глазками, с этим носиком, которое чмокает, и которое гугукает, и которое что-то пытается своими глазками сказать. Оно, конечно, абсолютно божественное. Я надеюсь, я никого не оскорбляю, никакие чувства верующих, но оно, конечно, абсолютно фундаментальное для того, чтобы бабушки, дедушки, мама и папа поняли, что, в общем, действительно залог бессмертия. Вот он здесь, его можно увидеть, поцеловать, за ним можно ухаживать, его можно поцеловать в попу, в ручку, в пяточку, в ноготочек, куда угодно. Вика, как же я тебя поздравляю.
3: Спасибо.
4: От лица всего секс-культ-просвета.
3: Спасибо. Ну, собственно, для этого мы и делаем секс-культ-просвет, потому что вот рождение детей – естественный результат, в том числе и секса. Это же здоровски очень. Божественное чувство, согласна с тобой. И я пока дистант, бабушка, я пока не могу вот это вот физически всем этим наслаждаться. Потом поеду, буду тетешкать. Моя дочка учится и работает за рубежом. Но я смотрю бесконечно эти видосы, которые мне присылают, эти фотки. И вот глядя на это маленькое личико, которое с

0: И, тем не менее, напитываться от него какой-то мудростью, потому что мне очень нравится идея Платона о том, что наши души до того, как воплотиться в тело, где-то там летают в поднебесном пространстве и напитываются всей возможной мудростью. Поэтому потом, когда мы начинаем обучаться, у нас очень яркое ощущение идет дежавю, воспоминание. Мы понимаем, о, я понимаю это, потому что я вспоминаю это. Понимание, вспоминание связано. И вот, мне кажется, маленькие дети, они несут на себе отблеск вот того доземного еще такого существования, какого-то такого волшебного, в которое, в общем, я верю. И они могут поделиться своей мудростью. Это невероятно позитивно. И это позволяет, ну, и даже бедным, измученным молодым родителям, которые, конечно, устают, это ведь дает им дикий заряд бодрости и позитива. Вспомни, вот эти вот первые недели с младенцем тяжело очень, а вместе с тем как на крыльях летаешь?
1: У меня не было ощущения тяжести. Могу тебе сказать сразу. У меня было ощущение какого-то невероятного кайфа. Знаешь, как будто я все время дышала веселящим газом.
0: Да, эндорфины, окситоцин.
1: Да, у меня все время была улыбка, потому что я видела, что я сделала, что я произвела на свет. И это навсегда мое, это у меня не может быть отнято, это у меня, ну, это навсегда вот то, что есть, было и будет. И я помню, что у меня не было усталости, но здесь, в общем, моя мама была абсолютно права. Дети дают энергию. Что бабушкам и дедушкам, то есть в бабушкинге и в дедушкинге, что, конечно, родителям. Поэтому история про то, как кто-то там устает и так далее, ну, значит, вы неправильно подходите к осознанию своей грандиозной фантастической роли.
0: В плане бабушкинга и дедушкинга еще хочу сказать потенциальным бабушкам и дедушкам, что вот внуки и внучки – это невероятное средство, как бы вот вы проводите с ними время, это вас омолаживает, ребята. Это вас омолаживает куда надежнее, чем какие-то дурацкие пластические операции, где вам какую-нибудь инфекцию там занесут, или силикон вот это вот весь, или там, я не знаю, пересаживание желез обезьян, да, которое было модно 100 лет назад, в булгаковские времена. Не надо себе ничего пересаживать. Повторюсь, не надо ходить в эти вот конторы, где вам что-то там будут перешивать. Нет. Проведите несколько часов, а лучше весь день со своим внуком или внучкой. Идите гулять, держите за ручку этого маленького человека, показывайте ему мир, вот дерево, а вот машина, разговаривайте. И вы на следующий же день проснетесь вот с ощущением, как будто вы сами вернулись в свое детство. Причем на таком новом этапе, да, вы, с одной стороны, вы умный, там, взрослый, мудрый человек, с другой стороны, вот этот внутренний ребенок вас проснется, ему будет весело, ему будет здорово. Я вспоминаю, как преобразился мой папа, когда он стал дедушкой. Он стал другим человеком. Он был очень таким саркастичным всегда интеллектуалом, очень таким жестким, циничным. Стоило ему увидеть свою внучку, а потом своего внука, из человека вылупился просто какой-то ангел кротости. Он потом катал эти коляски везде по скверам и по дворам. Его знала уже вся округа как замечательного дедушку образцового такого. И он стал такой добрый, такой нежный. И к его уму и мудрости прибавилась еще какая-то сердечная мудрость, я бы сказала. Вот сердечная мудрость, которой нам в суматохе времени как-то не хватает, да, порой? Мудрость, сплетенная с добротой.
1: А вот мой спич сейчас будет адресован женщинам. Моего возраста, то есть 60+. Значит, хватайте младенцев, даже если они не ваши, в том смысле, что это могут быть дети подруг. Дети детей подруг, да? И идите с ними, например, в кафе. Я расскажу, что произошло тут на Дысь, да? Моя подруга, прелестная абсолютно, с которой мы знакомы с 12 лет и дружим, и она пришла на посиделки, обычное какое-то простенькое заведение, с своим внуком, которому 7 месяцев. Она пришла его, неся в, ну, вот в этом слинге, так сказать, mm-hmm. прикрутив, так сказать, шарфом и так
0: далее. Какая модная бабушка, в тренде бабушка.
1: Да, но она абсолютно молодая женщина, естественно, так сказать. И вы не представляете, какое количество мужчин захотело с ней познакомиться. Они говорили, ой, какой у вас сыночек, ой, какая у вас лапочка. То есть все мужчины, которые сидели в этом кафе, они сочли своим долгом подойти и сделать этому там 7-месячному прелестному абсолютно существу мужского пола, сделать козу, спросить, как зовут, какой возраст, что он ест, как он ест, а ходит ли, а есть ли диатез. Короче говоря, все эти истории о том, что мужчины не рождаются вот этими родителями, отцами, товарищи, просто плюнуть и растереть. Вы не представляете, какой это был фурор. И как они все, она, кстати, так сказать, вдова, она недавно овдовела, она просто не уставала давать свои телефоны.
0: Вот какую важную тему ты затрагиваешь? Ведь вот с начала 90-х нам вешали на уши лапшу, что женщина с ребенком это отстой, она мужчинам не нужна.

0: она не конкурентный товар, вот это вот все. Нет, друзья мои, это не так. Абсолютно наоборот. Лена очень верную вещь подмещает. Мужчинам нравятся женщины с детьми. Пусть это там внуки, внучки, какой-нибудь там симпатичный старичок подойдет знакомиться, или совсем даже не старичок подойдет знакомиться. Потому что женщина с ребенком, ну почему все божества во всех религиях, опять-таки, не хочу оскорблять чувства верующих, просто во всех мировых религиях, главное божество – это женщина с ребенком, это вот мать с младенцем, это вот самое... Ну, главный вообще основной архетип такой, да, человеческий. И он заключает в себе все там, и эротику, и любовь, и деторождение, все. И, естественно, конечно, это привлекает и мужчин в том числе. Да и женщин привлекает, и женщины приходят, козу делают, и мужчины делают. Конечно, женщина с ребенком становится просто центром бытия, центром вселенной. Поэтому мы всю эту чаловечную пропаганду, которая раньше работала на полную. Вот ты вспомни эти глянцевые журналы. Ну, главная повестка была. Вот если ты родишь, ты будешь там уродливый, старый, несчастный.
1: Да, тело испортится.
0: Тело испортится, да, и они, эти самцы, больше на тебя никогда не посмотрят. Это чушь, друзья, абсолютная чушь. Да здравствует бабушкинг, дедушкинг и внученг. Да?
1: И внученг, и внучатинг, племянник. Ну, короче говоря, собирайте вокруг себя маленьких детей. Станьте абсолютно счастливым человеком, потому что такое количество энергии, любви, нежности, какое вы получаете от маленьких детей, вы не получите в этой жизни никогда. И, а что, так сказать, мы не ханжим, мы говорим о том, что есть. Мы говорим о том, что... Мужчины, которые видят женщину с ребенком, у них включается какой-то первозданный, первородный механизм. Они хотят эту женщину защитить. Это поразительная история.
0: И тут еще вот что интересно. Нам всем не хватает людей, с кем мы могли бы делиться своими знаниями, тем, что мы накопили. В общем, обычно разговоры сводятся к тому, что все друг друга перебивают и пытаются свою повестку высказать. А тут у вас появляется великолепная возможность своим внукам, своим племянникам передавать вот то, что у вас есть на душе. Вы можете очень здорово, очень многому их научить. Причем дети гораздо лучше воспринимают информацию, всякие полезные вещи, всякие рассуждения не от родителей, а вот, как бы сказать, через голову родителей. Или от бабушек с дедушками, или от прав бабушек с прадедушками, или от дядь, от тёть. То есть вот как бы это родственник или там друг семьи, да? Но вместе с тем, как бы сказать, это не родители. Потому что с родителями, конечно, вот часто возникает вот этот вот «нет, я не хочу». Все что угодно, только не так, как вы. И у вас есть возможность, ну, развить себя действительно педагогическое такое творческое начало, просто многому, да, научить говорить об этом.
1: Ну, я хочу сказать, что бабушкам я обязана абсолютно всем, потому что мама у меня была молодая, папа был молодой, и, в общем, у них была какая-то своя интересная жизнь, и бабушка моя с папиной стороны, папина мама, мудрейшая абсолютно женщина, чрезвычайно светская, красивая, умная, она говорила две фразы всегда неизменно, когда она меня таскала всюду с собой с молодых ногтей, с очень нежного. Первое, она говорила, первый ребенок – это последняя кукла, а первый внук – это первый ребенок. И вторая фраза, которая всегда звучала, когда она меня представляла своим подругам, она говорила, проценты всегда дороже денег. Как человек, любящий финансы и разные лайфхаки, ты должна оценить, в общем, что это действительно так. Потому что внуки обладают, конечно, волшебным абсолютным качеством, которое дарят, ну, уже в жизни, когда мудрость есть, все есть, и вдруг возникает фантастическая любовь на много лет вперед. Вика, желаю тебе всего самого прекрасного, что есть сейчас в этом мире, чтобы ты это передала своей Зоечке.
0: Спасибо, дорогая. Действительно чувствую эту любовь и почувствовала вот в свои 54 года, что действительно начинается золотой возраст. Вот действительно золотой. Когда ты, ну, растил какие-то деревья, строил дома, а потом начинаешь получать с этого, ну, не проценты, это циничное слово, но ты начинаешь получать с этого вот эти яблоки на тех яблонях, что ты растил. Вот они, эти яблоки созрели и падают у тебя в руки. Твои дети взрослые, они уже много чего добились. Они дарят тебе внуков. Это вообще волшебно, да? То есть у тебя уже есть какая-то там подушка безопасности, которая позволяет тебе спокойно жить. А я не могу даже близко сравнить вот этот свой возраст сегодняшний, 54 года, с тем, например, какой я была в 24 года. Ну, я была несчастным человеком. Ну, откровенно говоря, я была несчастным человеком. У меня не было вот большой любви, которая есть сейчас. Сейчас же эта любовь такая разветвленная, да, я люблю своих детей. Вот у меня родилась новая любовь, моя Зоечка, да. Я знаю, это все до конца жизни, это навсегда, это очень долгие чувства. А что в 24 года было? мне из вот моего сегодняшнего дня, честно, вот мой молодой возраст представляется какой-то довольно несчастной ерундой, в которую ни под каким предлогом я не хотела бы возвращаться. Я не понимаю людей, которые говорят, ах, вот мне бы сейчас мои 20... Зачем тебе твои 20 лет? Да помилуй, ты сейчас гораздо счастливее. Как ты, согласна со мной?
1: Я с тобой абсолютно согласна, товарищи, батла, видимо, не получится.
0: Опять 25.
1: Но мы постараемся все-таки найти несколько противоречий. Значит, смотрите, я про мужчин не говорю, у них, так сказать, свои идеи по этому поводу могут быть. Я скажу про женщин. Во-первых, возраст дарит спокойствие. Возраст дарит уравновешенность. Возраст помогает, как бы сказать, сделать относительными проблемы, потому что ты понимаешь, каков их масштаб на самом деле. И что, в общем, 99,99 из них просто исчезнут через неделю, через день, через час и так далее. И ты только и делаешь, что наслаждаешься жизнью, потому что у тебя верные друзья. Если есть любовь, это отлично. Если любви нет, это тоже отлично. Значит, ты ее встретишь в самое ближайшее время. Или в не самое ближайшее, но ты обязательно встретишь. То есть, короче говоря, ты эту жизнь, узнаю тебя, Жень, принимаю, приветствую звоном счета. Да, как блог написал Александр Александрович. Так вот, в молодости ничего этого нет, потому что, во-первых, нужно везде успеть, и ты волнуешься и боишься. Во-вторых, ты, собственно, не знаешь, что тебя ждет за поворотом. А тут как много пройдено дорог, да? Но они уже пройдены, и они, так сказать, у нас в виде орденских ленточек. Я считаю, что это потрясающе. Поэтому есть авторки, вот именно так, даже не авторесы, авторки, которые очень любят написать, как они боятся старости, находясь там в 30-летнем возрасте.
0: И я считаю... Ты уже ближе к 40, я знаю, какую авторку ты имеешь в виду. Там уже ближе к 40.
1: Но не важно, важно то, что они боятся всего. Они боятся 40-летия, они боятся 50-летия и далее везде. Они боятся климакса, они боятся отсутствия гормонов. Короче говоря, вместо того, чтобы жить жизнь, они только делают, что боятся. Вот давай здесь устроим баттл.
0: Ну, просто не надо, мне кажется, такие статьи публиковать, таких авторок, потому что, когда человек высказывается на страницах, ну, хотя бы даже интернет-ресурса, и говорит, что я боюсь старости, старость – это по умолчанию что-то такое плохое, ну, это довольно оскорбительно звучит для миллионов, десятков миллионов людей, живущих в нашей стране. Я напомню, что по демографической статистике самая большая страта в нашем обществе – это, Лена, мы с тобой, это женщины старше 50 лет. То есть на нас стоит страна. На нас стоит производство, труд, вот все вообще, вот все, что у вас.
1: Налоги.
0: Да, нельзя даже передать. Все обучение, медицина. Стоит все, друзья. Без нас здесь ничего бы не стояло, как поется в старой хорошей советской песне. Поэтому, ну, это довольно оскорбительно, да? Потом, ну, это очень глупый иджистский стереотип. Мы же не говорим там, что там какая-то молодость плохая. Мы говорим, что в молодости люди часто несчастны. Это совсем другое. И, ну, не знаю, обидно это, короче. Хотелось бы, чтобы не появлялись такие высказывания на самом деле. Но они просто несправедливы. И еще, мне кажется, такие идеи возникают, вот такие страхи, фобии такие навязчивые. Они возникают, когда у женщины, опять-таки, нет своей семьи и нет своих детей. И если ты сначала, значит, подвязаешься как откровенная child-free-шница, сейчас это движение запрещено в России, слава богу, и говоришь, что детей иметь не надо, ну, потом естественным образом приходит страх старости, приходит страх смерти и всякие прочие неприятные страхи и фобии, правильно? Потому что, ну как, вокруг же тебя нет тех людей, которые будут тебя обожать, несмотря на твои морщины, на твои седые волосы. Просто так обожать, потому что их там мама, ты их бабушка, да, я обожала свою бабушку, мне было совершенно все равно, что у нее все волосы седые. Ну и слава богу. А вокруг тебя никого нет, ты себе никого не создала, не вырастила на смену. Ну, естественно, будет страх старости, правильно? А потом придет еще и страх смерти.
1: Ну, если ты, в общем, свою жизнь кладешь на то, чтобы обустраивать кошек, то да. Конечно, кошек и ухаживать непонятно за кем. Дело даже, наверное, нет, дети, семья – это да. Но тут важно понимать, что я не очень люблю Коко Шанель, потому что она сотрудничала с гестапо, но эта женщина была действительно великим модельером и великой мадемуазель. Она сказала, в 60 лет лицо нужно заслужить, в 40 лет оно удается природой. И я никогда не забуду фразу величайшей европейской актрисы, итальянки Анны Маньяни. Ее пытались пробовать в Голливуде на какие-то роли, сказали, что нужно сделать пластическую операцию, чтобы это все убрать.
0: Я представляю характер Анны Маньяни.
1: Чтобы
0: она ругала их, наверное.
1: Чтобы это все убрать. Она сказала, простите, сэр, я так дорого заплатила за каждую морщинку, что никакая пластическая операция мне стоимость пережитого не возместит. И это, в общем, фраза настоящей женщины, талантливая актриса и состоявшегося человека. Это же нужно понимать, что морщины – это то, что нас делает нами. Так же, как лишний вес может быть, и может быть целлюлит, и может быть пару лишних килограммов на талии. Это то, что делает нас нами, это наша индивидуальность. И как говорила уже моя мама, которую я безумно любила, она говорила, не по-хорошему мил, а по-милу хорош.
0: Да, и мне кажется, что вот чем дальше мы уходим в этот золотой возраст, который я не хочу называть старостью, тем больше на нашем лице проступает наша душа. И наш собственный характер, он все резче и резче вырисовывается. И вот то, над чем мы работали всю свою жизнь, оно проявляется все больше именно вот в поздние годы. И, соответственно, лице тоже проявляется. Поэтому если мы старались быть добрыми и были добрыми, мне кажется, наше лицо и наш взгляд до конца наших дней будет источать доброту и, может быть, мудрость, если мы чему-то научились. И люди будут это видеть, и они будут к нам тянуться все равно, независимо, там будет нам 80 там, лет или 90. Я обожала свою бабушку. В какие-то моменты, ну вот с родителями иногда возникали сложные отношения, в какие-то моменты мне казалось, я любила ее больше даже, чем своих родителей, да, вот такая была душевная близость. Мне было совершенно все равно, да, что у нее вот эти вот морщинки на розовых щеках, потому что, ну, я целовала эти розовые щеки, я до сих пор помню, гладила ее по седым волосам, а она пекла мне совершенно замечательные пирожки уникальные, и ей я приносила свое первое сочинение из школы, и я помню, она вымоет кухонный стол от муки, потому что там пирожки пекла, да, вымоет руки, повяжет косынку на волосы, благоговейно положит мою тетрадку с школьным сочинением на стол и начинает ее читать медленно и вдумчиво. Боже мой, как я была счастлива в этот момент. А потом она дочитает и похвалит меня, и скажет, как здорово было. Это было первое писательское признание, да, которое я получала, да, в 9 или 10 лет. Это невозможно забыть. И вот эта душевная близость, слушай, насколько же она важнее там, каких-то морщин, носов.
1: Ты знаешь что, мне кажется, что вообще возраст — это благо. И нужно уметь этим благом распоряжаться, не бояться его, а принимать с открытыми руками, обнимать его и говорить, насколько же возраст прекрасен. Никого не интересовал Жан-Поль Бельмондо, весь такой из себя секс-символ и так далее, пока ему не исполнилось 40+, и далее везде, потому что морщины сделали его иконой французского кино. Жан Габен, товарищи, в 30-е годы красавчик с грубой челюстью и с пронзительным взглядом голубых глаз не был интересен в принципе, и лишь посидев и прибавив килограммов 30 весу, он стал Габеном, который просто монументальное сооружение всего мирового кинематографа. Это дар седины. Это дар морщин, это дар лишнего веса. Вот что такое на самом деле человеческая значимость и значительность.
0: Насчет Габена не соглашусь. «Набережная туманов» Марселя Корне, где он молодой, ну, он там гениальный абсолютно, ну, божественный фильм. Он потом стал другим. Знаешь, вот он в молодости был одним, но гениальным, а потом он стал другим, но тоже остался гениальным. Может быть, еще
1: но вершина была все-таки тогда, когда он стал седым.
0: А и... «Набережная туманов», ну, я тебя умоляю.
1: Ну, просто секси и все.
0: Нет, ну ты что, он там тройкую трагедию дал. А Алексей Петренко, да, тоже вот наш актер очень поздно, да, раскрутился. По-моему, писатель Апдайк что-то начал писать, по-моему, после 50 лет. И все отлично пошло. Короче, вообще у меня такая теория, что времени нет, и возраста даже нет, что мы живем вот в таком как бы... Ну, это все иллюзия, которую мы себе придумываем на самом деле. А мы живем на самом деле вот свою единственную жизнь, в которой все моменты вместе. Вот моменты там рождения моей дочки, моменты рождения моей внучки, они рядом на самом деле находятся, потому что они для меня очень важны, да? Это вот главные моменты моей жизни. И они в неком вне времени. Нет такого прошлое, настоящее, будущее. Это все ерунда. Это мы придумали себе такие какие-то уловки, да? Стали что-то считать какие-то года, возраст. Нет, мы живем вот сегодня, сейчас. И вот если мы живем в моменте, сейчас, то мы все делаем правильно, и мы счастливы, и мы живем самую полноценную жизнь, какая только есть, не парясь относительно того, что там было, что будет, не подсчитывая вот эти вот там цифры в своем трехзначном практически уже возрасте. Надо жить сейчас. Вот как тебе так?
1: Ты знаешь, я думаю, что вообще вот эта идеология вечной юности, которая все время вбухивалась в наши головы, пока здесь сидел какой-то дешевый мамкин глянец, она была связана исключительно с маркетингом и с хищничеством огромных конгломератов косметических, которые должны были продавать все эти вот, значит, средствия, чтобы не было целлюлита, морщин и так далее. Товарищи, детский крем на все места, и вы выглядеть будете. ослепительно.
0: Или просто баночка вазелина в аптеке продается. Просто обычный вазелин с отдушкой еще такой бывает. Стоит, по-моему, там 30 рублей. Эффект тот же самый, что от всех вот этих знаменитых кремов. Тот же самый.
1: И на этой потрясающей ноте воздуха, счастья, весны и любви заканчиваем первую часть секс-культ-просвета, которую провели Вика Никифорова и Лена Караева. Ждем вас через 3 минуты там, где вы нас слушали.

знать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными.

0: Секс, культ, просвет.
1: Еще раз. Вика Никифорова, Лена Караева, Вика бабушка и писательница, Лена пока еще только мама и журналистка в эфире «Секс, культ, просвет», который они ведут с наслаждением, потому что рождение у Вики внучки – это и мое маленькое счастье тоже. Но сейчас мы, знаете, поговорим про что? Про то, что молодые, как ни странно, вот эти зумеры, не те, кого, так сказать, ближе к 40, какие-то несчастные миллениалы, а те, кому вот чуть-чуть за 20 или еще не исполнилось 20, они почему-то мечтают как раз вот окунуться в бабушкинг, в дедушкинг. Они констролят себе фартуки, потому что они вошли в класс сальную моду. Они ходят в ботиночках «Прощай, молодость», которые когда-то стоили, не знаю, там 5 рублей, а сейчас они стоят 500 евро. Но они всячески подражают вот этому стилю людей, которые годятся им в бабушки, в дедушки или, так сказать, в какие-нибудь там тетушки. И не только внешне, они еще оздоравливаются там, где оздоравливались их бабушки и дедушки, когда были молодыми. Это место называется санаторий. Зумеры практикуют санаторинг. Вика, как тебе такое?
2: Лен, а мне кажется, мы вернулись к реалиям тех лет, там, допустим, 1930-х, когда санатории создавались. Ты вспомни советские фильмы. Кто живет в санаториях в советских фильмах? Молодые юноши и девушки. Они там от станков, из своих университетов приехали отдохнуть, у них романы. То есть это было нормально. Это в позднем Советском Союзе, вот, наверное, да, санатории стали уделом как-то бабушек и дедушек, и считалось, что это пенсионерский отдых. А сейчас-то народ и молодежь очень быстро поняла, что на самом деле санаторинг – это наш all-inclusive. Это вот то, что потом они придумали и назвали all-inclusive, это на самом деле было придумано у нас, нашим товарищем Семашко, в нашей системе медицины, в нашей системе больниц. Вот это был такой оздоравливающий отдых. Мало того, что там тебе питание, кормление, поение по часам, там же плюс еще и медицинский уход, и процедуры, и вот это вот все. То есть это одновременно и ретрит, и детокс, и вот это вот все, что вот модно сейчас называть этими словами, это все на самом деле было. Это все придумал Черчилль в 19-м году, это все придумал Ленин, на самом деле, чуть попозже. Это придумано советской системой, вот эта роскошная система нашего санаторинга. И она, ну, невероятно удобная. Да, там есть все. Ты там можешь отдохнуть, ты там можешь покупаться в море или в речке, ты там можешь получить осмотр у врача и то, что тебе нужно, не какие-то придуманные из головы процедуры, о которой тебе пропишут, и питание у тебя будет зожное, и там не будет алкоголя. Ну, то есть это абсолютно идеально на самом деле.
1: То есть не хочешь ли ты сказать, что Россия распространила свою мягкую силу санаторинга на весь мир? И вот эти спа, где за многие тысячи евро, если не десятки тысяч евро, где тебя обещают похудеть, согнать с тебя, я не знаю, твои отеки или что-то еще, или мои отеки, неважно. Это, собственно, советский санаторий «Шахтер».
2: Почему обязательно «Шахтер»? Там он может называться, не знаю, там, пилот, полет, театр, как угодно. Но вот Кисловодск, Сочи, Крым. Да, там вот эти все советские санатории продолжают прекрасным образом функционировать, прекрасным образом работать. И, например, в Крымске санаторий, чтобы купить путевку, желательно это делать даже не за полгода, а желательно за год. Вот ты летом там живешь, и ты уже на следующий год проплачиваешь себе, чтобы у тебя было место. Таким гигантским спросом это все пользуется. И да, там куча молодежи, там люди всех возрастов, вот от 0 до 100.
1: Возвращаясь к бабушкингу и дедушкингу, меня брали с собой, тогда еще разрешали брать маленьких детей, в Железноводск. Угу. Бабушка с дедушкой на воды, когда они выезжали, вот эти вот Ессентуки номер 17, Ессентуки номер 4, Теренкур и все прочее. И я хочу сказать, что такого сервиса я не видела ни в каких пятизвездочных отелях, в самых, так сказать, таких местах раскрученных, потому что тебе были и свежайшие фрукты, и овощи, и персонал в этих белых халатах, и была чистота абсолютно невероятная, доброжелательность. И главное, что это все делалось не потому, что заплатили очень большие деньги, или не потому, что там кто-то позвонил, а просто потому, что была система доброжелательного, теплого и внимательного отношения к таким же людям, которым просто нужно немножко прийти в себя и отдохнуть.
2: Ну, тут я немножечко ложку дегтя-то добавлю, конечно, потому что в плане цен, ценинг на санаторинг ушел в бесконечность. Цены стали, ну, просто настолько кусачи, что уже не под силу стали. В самый скромный номер в санатории, в том же самом Крымском, цена за день начинается, ну, наверное, от 13-14 тысяч.
1: Сколько?
2: Ну, вот то, что я тебе говорю. Да-да-да-да. Это самое скромное. Она уходит в бесконечность. Там вполне может большой номер типа виллы стоить там 100 тысяч на семью в сутки. Буквально сейчас у меня в апреле должен был быть отпуск маленький. И я подумала, может быть, съездить в Крым, потому что я его очень люблю. Но я рассчитала, что очень долго ехать на поезде, и поезд тоже дорогой. А потом я посмотрела цены на санатории вот в этот вот период. Там уже номеров практически не осталось. А то, что осталось, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, просто невозможно. Так что зумеры, я думаю, вот те, кто успели поездить по санаториям, те молодцы. А вот те, кто в этом году соберется, очень сложный момент. Санаторий в Беларуси, та же самая история. Я подумала, может, в Белоруссию поехать. Но там столько приезжает москвичей, питерцев, там, и владивостокцев из большой России в Белоруссию, что там тоже цены подросли вслед за нашими. И $200 за ночь — это, ну, нормальный такой, как бы сказать, средний такой ценник. $200 за ночь, прикинь, да? Я понимаю, что это там трехразовое питание и все такое, но стало тяжело с этим ценником. Единственное, я вижу, что в некоторых санаториях до сих пор есть традиция приглашать бесплатно или практически бесплатно пенсионеров, людей, которым нужно лечение. Вот это работает. Действительно, такие люди есть.
1: Ну, вообще за это нужно сказать спасибо нашему правительству и вообще-то нашим властям, потому что это же не бесплатно все делается. На это выделяются средства из бюджета, регионального, федерального. То есть предусматривается для людей, для граждан, которые вынесли очень многое на своих плечах, которые добросовестно трудились, сохранили страну, для них предусмотрена возможность подлечить кому-то суставы, кому-то легкие, кому-то опорно-двигательный аппарат, кому-то желудочно-кишечный тракт. И я считаю, что это абсолютно блистательно. И ни в одной стране мира, которая бы как бы ни размахивала всеми транспарантами, а социальности такого нет.
2: Да, я помню поразительную совершенно вещь. Это ведь не только пенсионеров касается. Когда я еще была замужем, мой бывший супруг пережил микроинсульт. Ну, достаточно легкой форме, но тем не менее он пролежал в больнице там около 10 дней. И по выписке ему сказали: а хотите, мы вам путевку на 2 недели в подмосковный санаторий дадим? Он говорит, нужно что-то заплатить? Ему говорят, нет, бесплатно, это вам полагается, как реабилитация после инсульта. Ему было всего лишь, ну, немного за 50, он не был пенсионером даже близко. Он, конечно, да, обалдел от этого, потому что в какой стране мира такое увидишь? Тебя 10 дней бесплатно лечили в самой лучшей клинике, да?
1: Просто кормили?
2: Там... лечили, кормили, я даже не говорю уже даже, делали процедуры. А потом говорят, а вот еще на 2 недели, хотите съездить? Он просто рвался вернуться на работу и не воспользовался этой опцией. Но, тем не менее, такая опция есть у многих людей, которые пережили какое-то заболевание, им государство говорит, пожалуйста, товарищ дорогой. Но, конечно, те, кто хотят за деньги ездить в санаторий, вынуждены платить в том числе и за это, в том числе и за таких людей.
1: Но это абсолютно нормальная система распределения доходов, и это на самом деле честно, это не лицемерно, что какую-то часть вы отдаете тем, у кого, может быть, не такое количество денежных средств есть. Это проявление солидарности, и этому тоже можно только аплодировать. Черт, ну никак не получается нам с тобой сейчас вот как-то вот...
2: А ты поехала бы сама вот лично в санаторий? Я просто знаю, что такая зажигалка, и ты любишь вот это вот все по театрам, по ресторанам, с подружайками, вот это вот все. А вот в санатории, я тебе скажу, там в 9 вечера, в общем, уже выключают музыку. Там, кефирчик, в крайнем случае, да, с 8 до 9 можно потанцевать на дискотеке под песню «Женщины, я не танцую». Я помню, все мозги нам пропилили этой песней. С 8 до 9 ты танцуешь под песню «Женщины, я не танцую». В 9 уже вечерний кефирчик, полная тишина, и ты уже должна идти баньки. Вот ты лично такая зажигалка. Поехала бы в такой режим?
1: Ты знаешь, сейчас пока нет, потому что все-таки, ну, хочется гульнуть. Вот в кемпинг бы поехала с рюкзаком за плечами. Вот это абсолютно моя история. Санаторий, не знаю, пока точно нет, но у меня это в планах есть. Я бы сказала, в отдаленных. А вот ты поехала бы или ты уже ездила?
2: Лен, я завсегдатай. Я тебе почему так рассказываю? Я завсегдатай крымских санаториев, я их очень люблю. Была в санатории в Кисловодске, тоже мне понравилось, потому что в какой-то момент это стал самый бюджетный вариант отдыха с детьми. Вот был такой период, когда там, ну, all-inclusive там какой-нибудь дорогой слишком, и тяжело тащиться по жаре с маленькими детьми. А тут вот и климат очень приличный, ну, и Чёрное море прекрасно. И ты берешь вот это там 2 или 3 недели, ну, сколько хватает возможности, берешь там номер на троих, и у тебя все есть. У тебя есть завтрак, обед, ужин, твои дети присмотрены, накормлены, с ним могут в детские комнаты поиграть. Стоят санатории крымские, как ты знаешь, на первой линии все, то есть море прям вот. Там в Крыму кемпинги и дикарем, там к морю не пройти. Ну, ты знаешь, надо идти несколько километров, чтобы найти узенький проходик на крошечный, даже не пляжик, а какой-нибудь там камушек, и там с него попрыгать и поплавать. Вот. А тут у каждого санатория свой здоровенный пляж, ты спокойно плаваешь, ты спокойно спокойно гуляешь там по набережной. Атмосфера полного релакса, полного расслабления. Там внутри обязательно бассейны хорошие. Можно ходить на процедуры, можно не ходить. Можно пойти в спа, можно взять там сауну или какой-нибудь там хамам. Это все есть по высшему классу абсолютно. Доплачиваешь какие-то достаточно скромные тогда еще деньги, вот, и всем этим пользуешься. Абсолютно великолепный отдых. Мне, как писателю, очень нравится вот этот тихий, растительный, овощной, я бы сказала, формат, когда можно в 9 вечера уложить детей и сидеть на балконе, смотреть на звезды и слушать исключительно шум волн. Вот это вот уже «Женщина, я не танцую», они выключили. И как вот этот крымский прибой галькой вот этой шуршит. Это божественный самый звук, наверное, самая лучшая музыка в жизни. И сосны шумят своими ветками. И в такие моменты и воображение работает, и писать хочется. Это как волшебная гора, Томас Манн. Вот чисто волшебная гора. Я фанат этого формата.
1: Я здесь с тобой не буду соглашаться, просто по той простой причине, что как-то отдых и сон в 9 вечера после кефира не вполне.
2: В 6 утра потом встать, пойти на пляж, проплыть.
1: Ну, можно встать, можно вообще не ложиться. Зачем вставать в 6 утра, если ночь можно провести совершенно, так сказать, иным образом. Пусть этот образ вам подскажет ваше воображение и творческая фантазия, но, на мой взгляд, все-таки санаторий и то, что вот сейчас зумеры и зумерки туда стремятся, я это рассматриваю, если честно, как определенный регресс, потому что в молодости нужно веселиться. Веселитесь, гаудамус игитур, ювенес дум сумус.
2: А я никогда в это не верила. Мне в 90-е была очень противна пропаганда этих вот ночных клубов, вот этого вот веселья до утра, такой глупостью казалось. И я с огромным сочувствием отношусь к нынешней молодежи, которая не притворяется, что надо вот этот гаудамус петь, никто его не хочет, а носит вот эти авоськи старушечьи, знаешь, такие. Вместо линз носят очки в черных таких толстых оправах, роговых таких оправах, да? Ботиночки, прощай, молодость. Люди живут так, как им нравится. Они по этим нормам, навязанным вот тем самым глянцем, на самом деле, который мы с тобой так усердно ругаем. Тебе даже глянец навязывал всю вот эту ерунду, глянцевую жизнь с бессмысленной тратой денег на алкоголь, на какой-то случайный секс. Все это было опасно, противно. И на самом деле люди поддавались моде, а 90% молодежи это было нафиг не нужно. Я принадлежала к этим 90%. И в 90-е я не знала, что делать. А потом я поняла, о, отлично, для меня есть формат, санаторинг.
1: То есть ты на стороне зум, а я на стороне вот той хардкорной веселухи, которая была. Не обязательно ночной клуб, это могла быть кухня, если честно.
2: Но ты вот рок-поколение.
1: Да? Но я вот такая, да, вот рок-поколение, точнее, так сказать, бард-поколение, вот парень с гитарой, так сказать, это же чума была. Безумно интересно, это все было очень творчески. И как ложиться спать в этой ситуации в 9 вечера? Ну, хочется же еще слушать песни, ну, хочется же еще танцулик, и хочется вообще, может быть, даже чего-то большего. Или нет? Но неважно. Важно то, что энергия моя и моего поколения, моих подруг, моих друзей должна быть выплеснута была. А вот как-то вот у зумеров, может быть, у них с энергией не очень хорошо.
2: Может быть, они просто более интроверты, да? Вот ты, ну, такой прям экстраверт. Вот ты вот прям даже жестикулируешь как экстраверт. А зумеры просто интроверты.
1: Они боятся нарушить чужое пространство.
2: И свое.
1: Личное.
2: И свое. Они такую ракушку такую.
1: Да, да. Вот они сидят в этой ракушке, так сказать, да. Кстати, о ракушках. А ведь вы знаете, да, что ракушка – это одна из таких примет стиля, которая называется рококо. И рококо у нас в России – это часто очень Эрмитаж. Вы заходите туда, и вы видите картины той эпохи. 18 век – это эпоха рококо, всяческой красоты, всяческого восхищения миром. И представьте себе, что это европейские полотна, принадлежащие кисти французских гениев, фламандских гениев, итальянских гениев. И человек, который хранит эти полотна, эти сокровища, был санкционирован невеждами и варварихами, да, из Евросоюза. Значит, их имена фон дер Ляйен и Кая Каллас. Михаил Борисович Петровский, один из выдающихся ученых, археологов, академик, руководящий лучшим музеем мира, значит, Лувр не имеет на это никаких больше прав, Эрмитажем, и он попал под санкции. Вот я думаю, а в Европе знают, что у нас сейчас бум музейной активности, что есть создание новых музеев, новых коллекций, и что мы все обсуждаем, кого назначили на пост директора Третьяковки или директора Пушкинского музея, или директора Пушкинских гор, или директора Владимира Суздальского заповедника. Короче говоря, для нас музей – это наше все. И они ударили по человеку, который, в общем, русский музей, русское музейное дело символизирует.
2: Дружок, как человек, сидящий под этими санкциями с 2022 года, вот как раз 4 года будет в этом году, я скажу, что ничего в этих бессмысленных европейских санкциях нету. Нету в них абсолютно никакого смысла. Даже если там у человека какие-то там счета и недвижимость за рубежом, все равно там все эти вопросы решают родственники, друзья, это не имеет никакого значения. Не ехать в эту, извините, вонючую, прогнившую Европу, я бы не сказала, что это прям такое наказание, я бы сказала, это наоборот поощрение. И когда, Лена, благодаря своим острым, гениальным статьям, ты тоже попадешь под санкции Евросоюза, то увидишь, что ничего в твоей жизни не изменилось на самом деле. Солнце светит, Москва прекрасна, Питер еще прекрасней. У тебя откроются только новые направления для путешествий, потому что ты любишь путешествовать. И ты увидишь новые страны, в которые даже не подумала поехать. Вот и все, собственно говоря. Европейцы ничего не добились этими дурацкими санкциями. Ну, об этом даже глупо говорить, понимаешь? Вот масштаб этих Урсул, Кай, вот этого вот всего. Ну, это вот что-то такое там где-то ползает. И наш выдающийся деятель культуры Михаил Борисович Петрович. Ну, где Эрмитаж, а где эти вот, ну, несчастные люди? Короче, я считаю, что они ему сделали большое одолжение, он отдохнет от этой Европы, останется великим человеком абсолютно. Наш вот Бутягин, археолог, да, поехал неосторожно. Что с ним было? Как мы все за него волновались?
3: Я две заметки написала. Но для меня это была история, которая на самом деле абсолютно знаковая, потому что Польша — это страна, которую мы освободили ценой 500 000 русских жизней. Вот чтобы понимать, да? Бутягин, археолог и историк, да, он специалист по античному Крыму, но вообще-то мы спасли полякам Краков. Так, на секунду.
2: Да что же оправдываться, Лена? Ну, ученый с мировым именем, этого совершенно достаточно.
3: Дело даже не в этом. Дело в том, что степень неблагодарности, знаешь, вот у них же есть Данте Алигьери, и он написал «Божественную комедию».
2: Не у поляков, у итальянцев.
3: У них есть, в смысле, у европейцев, есть Данте Алигьери. Считается фундаментальная для комедии «Дивин». И там, на самом деле, грешники, они делятся по кругам ада. И знаете, в самом страшном озере Коцит кто сидит?
2: Предатели.
3: Да, неблагодарные предатели. Люди, обманувшие благодетелей. То есть поляки отправятся за 10-й круг ада, потому что их руководство неблагодарное взяло в тенеты Бутягина Александра Михайловича, сейчас освободили, потому что перепугались, конечно же, и проголосовало это руководство за санкции против России. И этот омерзительный Туск, я прошу прощения, если это слово можно употребить, еще сказал, когда санкционный очередной пакет в пакете принял, хорошо, что в зале не было русских. Боже мой, да тебя бы не было вообще на свете, в принципе, если бы не было русских.
2: Знаешь, вот эти слухи про то, кто археолога Бутягина вытащил в Европу, выманил его на чтение этих лекций. Я слышала такую версию, что это был сын той самой иноагентессы и очень противной женщины Тамары Эдельман. Вот ее сын устроил приглашение Бутягину на курс чтения лекций в Европу. Ну и, собственно, сдал его, как положено, полицаю, предателю. Ну, как действуют все эти полицаи, предатели. Провокатор. Ну, нехороший человек, короче. Конечно, очень жаль, что Бутягин в свое время связывался с такими людьми. Он думал, что это, как бы сказать, светлоликие интеллигенты. А на самом деле просто, ну, подонки общества. Подонки общества, которым не то, что руку пожимать, а просто вот говорить о них в эфире это даже неприятно. Ну, великолепно, что это закончилось. Да, все-таки тем, что поляки испугались, и нашего археолога, нашего ученого отпустили в обмен на молдаванина или двух?
3: Двух молдаван. Пару молдаван. Я боюсь здесь что-либо комментировать, потому что обмен — это дело тонкое, как известно, да? Я могу сказать только браво тем, кто этим занимался, кто эту ситуацию держал под контролем, и тем, кто все время думал о том, что русский человек томится в польских застенках и что его жизни угрожает прямая опасность от политических украинцев в Польше и от просто украинцев уже в Киеве.
2: Замечательно, да, что вот музейное дело, музейщики, это не какая-то у нас отдельная страта, да, а вот мы все вместе живем, всей семьей, как бы сказать, в нашей стране, да, и мы обожаем музеи. Для нас вот эта история с Бутягином, она всю страну взволновала, да, вот люди писали, люди волновались. Почему? Потому что мы очень любим музеи. Вот я думаю, в Москве вот каждый мог видеть гигантские очереди, стоит в Третьяковке открыться какой-то выставке, все, мы, значит, встаем, мы на 20-градусном морозе стоим в этой очереди, мы обязательно проходим. Такой невероятный ажиотаж. И причем это касается дела не только таких великих музеев, как Эрмитаж, да, с которым мы начали. Очень много в России возникает буквально каждый месяц новых, небольших, очень интересных музеев. Иногда частных, иногда музеев какого-то быта. В Калининграде я видела очень интересный музей местного быта. Он организован просто в большой квартире. А сколько есть вот маленьких музеев в той же самой Москве, куда люди ходят просто массово, но мы этого не видим. Они как бы так вне повестки. Я пошла на выходных в музей-усадьбу Васнецовых, недалеко от проспекта Мира. В общем, пешком дошла, это от меня недалеко. Чудесный домик, такой сказочный. обычный. Второй этаж очень высокий, и там роскошные полотна Виктора Васнецова. Роскошные просто. Они такие мистические, они такие отчасти православные, отчасти языческие. Вот на них можно смотреть бесконечно. Волшебство, чистое волшебство. Сколько там было народа, Лен, ты себе не представляешь. Там была очередь в кассу, там люди приходили отдельно, приходили с семьями. Были целые экскурсии, экскурсоводы тихонечко вели экскурсии свои. Это было так здорово. Просто вошли в семью Васнецова. Представляешь, провести с ними там 2 часа. А вот ты видела такие вот какие-то интересные маленькие музеи?
3: Ты знаешь что? Ну вот ты сказала про дом-музей Васнецов. Ну, конечно, это Муранова. Ну, например, да? Угу. Это Шахматова, потрясающе угу. абсолютно. Да?
2: Пушгоры, ну, это просто классика.
3: Да, но это музей-заповедник, этого угу. всего много. А есть маленькое Мелехово, чеховские места, угу. да? И там главное, что в этом Мелехове, там же сад Чеховым разбит. Он же был садовником, да? Откуда вишневый сад, вообще вот все это? Это потому, что Чехов выписывал там пихты, березы, какие-то липы, лично сажал, удобрял, следил и так далее. Почитайте его дневники, почитайте его заметки, и вы поймете, что этот человек, помимо того, что он был талантливейшим врачом и, конечно же, гениальным писателем, он еще занимался садоводством. Да, за этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет, как писала Марина Ивановна Цветаева. Сад – это тоже наш музей, между прочим. Вся Россия – наш сад, вся Россия – это наш музей. И вот эти все наши парки потрясающие. Ведь в Москве помимо музеев, ну, помещений, есть еще музейные парки, по которым можно гулять до бесконечности, туда пускать с собаками, с детьми, с велосипедами, с чем угодно. Хорошая погода, идите погуляйте в Останкино.
2: Или в Царицыно, или в Коломенское. Ну, выбор огромный на самом деле. А я очень люблю музей-квартиры, да, музей-дома, так это называется. Я в Москве, вот кроме усадьбы Васнецовых, видела еще дом, небольшой домик, где жил актер Щепкин. Там невероятная тоже атмосфера вот малого театра, старой Москвы. Очень трогательно этот домик приютился среди современных небоскребов, среди современных зданий. Очень впечатлил меня музей русского импрессионизма. Его не так давно открыли, он на Белорусской находится.
3: Я там была, он замечательный.
2: Он прекрасный. У них там сейчас была выставка, посвященная маскараду, такая креативная, с такими инновациями, извините меня такое слово, тоже абсолютное волшебство. Совершенно замечательно сделали музей в больнице, где работал отец Достоевского Фёдора Михайловича. Там отдельно на первом этаже квартиры, где жил маленький Достоевский со своим братом, со своей семьей. Очень тесно, понимаешь, откуда пошла в его творчестве вот эта линия невероятно тесных квартир, комната, где все уютятся в углах. А второй этаж уже посвящен современным экспозициям, инсталляциям, очень интересно, на тему творчества Достоевского. Но тоже волшебство. Сначала ты ходишь, вот как будто ты пришел в дом к любимому интересному родственнику, и он тебе рассказывает о своей жизни. А какие люди работают в этих музеях? То есть любой человек, кто там работает, он готов провести тебе бесплатную экскурсию просто потому, что увлечен и знает свое дело как никто. Волшебное времяпрепровождение.
3: А я когда только вернулась в Москву, я снимала квартиру в доме, в котором жила моя Михайловна Плесецкая вместе с Родионом Константиновичем Щедриным.
2: На Патриках?
3: Нет, это прямо на Тверской стоит. Mm. Это дом Большого театра, в нем же жил Гаук, в нем жил Гиль, и в том числе, значит, квартира Майи Михайловны.
2: Это между Маяковской и Пушкинской?
3: Совершенно верно.
2: Угу, поняла.
3: И там я каждый день, каждое утро я встречалась с какими-то милыми людьми, которые спрашивали: скажите, а Майя Михайловна, вот ее квартира в музей в этом доме? Я говорила: да, но вот нужно... Я уже была, так сказать, что-то типа гида, я, значит, показывала, на какую кнопку нажать. И еще, конечно, сейчас она, по-моему, только-только открылась после реконструкции, музей-квартира Скрябина, нашего потрясающего, необыкновенного композитора. Все техно, это Александр Скрябин, вот все, что сейчас хаос, техно, это все русский композитор придумал. Очень много лет назад, больше 100, в Москве есть его музей-квартира. Вообще ходите, ходите, ходите, ищите. И лучшее впечатление, мы с тобой сейчас за Москворечье, Пятницкая улица, Дом радио. Здесь рядом жила, когда она приезжала из Питера, Анна Андреевна Ахматова. И всякий раз, когда я прохожу по Большой Ордынке, меня спрашивают: а дом музея Ахматовой здесь? К сожалению, нет квартиры музея Ахматовой. Есть просто памятник во дворе дома, где она жила.
2: Ну, ты знаешь, я нигде, кроме России, не видела такого энтузиазма именно местных жителей по отношению вот ко всем этим музеям, домам, квартирам. Потому что туристы ходят, ну, в той же самой Франции, в Италии, я часто вижу, туристы ходят, смотрят. Но чтобы местные вот с таким энтузиазмом, как мы с тобой разговаривали, ходили, посещали это все, это чисто русский феномен, скажи.
3: Абсолютно. Но потому что мы просто любим страну и город, в котором мы живем. Вот, собственно, и все. Никаких других секретов нет. Товарищи, друзья, коллеги, кто угодно, любите то, где вы живете, и тех, с кем вы живете, детей и близких. Секс-клуб «Просвет» на этом с вами прощается. До следующей субботы.

знать за 90 секунд. Мы привыкли, что античные мраморные статуи и величественные сооружения древних времен белого цвета. Но неужели люди той эпохи, будучи эстетами и талантливыми воятелями, ограничивались только белым? Сознательно лишали свои произведения всего богатства цветовой палитры? Ответ на эти вопросы ученые попытались дать еще в XIX веке, но пошли по ложному следу. Очищая мрамор до, как им казалось, первоначальной белизны, они уничтожали остатки краски. Так все и соскоблили, не оставив почти никакого шанса понять, как выглядели храмы и монументы изначально. Технологический прогресс в наши времена вселил надежду. С помощью специального оборудования удалось обнаружить микроскопические следы краски. По ним восстановили картину. В Древней Греции активно использовался синий цвет. Одеяния богинь и богов покрывались замысловатыми цветными узорами и орнаментами. Это демонстрировало богатство и огромное влияние Афин и их божественных покровителей. Однако современные реконструкции древних барельефов, саркофагов и статуй публике не понравились. Пестрота бросалась в глаза и отталкивала. Впрочем, это уже вопросы к тем, кто решил оживить старину на современный лад.

0: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
5: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
0: Час Островского в четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Попытка госпереворота в Мали. Контекст. Российские военные из африканского корпуса предотвратили насильственную смену власти в стране. Ее предприняли джихадисты и сепаратисты при поддержке европейских и украинских инструкторов. Благодаря действиям наших военнослужащих удалось избежать массовой гибели гражданского населения и сохранить законное правительство. Общая численность напавших на несколько городов Мали составляла около 12 тысяч человек. В столице республики Бамако в результате их действий погиб министр обороны Садио Камара. Бойцы африканского корпуса нанесли радикалам невосполнимые потери, в том числе при помощи авиации и дронов. Их потери в живой силе составили свыше 2500 человек. В технике более 250 единиц. Африканский корпус вооруженных сил России и подразделение армии Мали по решению руководства страны покинули опорный пункт в городе Кидаль. По сообщениям российского Минобороны, боевики проводят перегруппировку. Они намерены продолжить агрессивные действия против законных властей Мали. Бойцы африканского корпуса ведут активную разведку и оперативно купируют возникающие угрозы. Российские медики оказывают неотложную помощь раненым и пострадавшим мирным жителям республики.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москвич Хинвали, 5 утра, в Уфе 7, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Глава РФПИ заявила о крупнейшем энергокризисе в истории. МИД КНДР назвали клеветой заявление США о киберугрозах. Глава МИД Ирана пожаловался на ложные стереотипы Европы об иранской ядерной программе. Подробности далее. Мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории и даже не отдает себе в этом отчета. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ранее в Международном энергетическом агентстве заявили об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии. ВСУ не считают количество погибших колумбийских наемников и не дают информации о тех, кто продолжает воевать на Украине. Об этом сообщает источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток. Отмечается, что вербовка наемников ведется противозаконными методами, и поэтому судьба этих людей сопряжена с неизвестностью, а их семьи ничего не узнают об их положении. США поднимают шумиху в связи с якобы существующей киберугрозой со стороны КНДР. Она на деле является абсурдной клеветой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел КНДР. Отмечается, что подобное утверждение о киберугрозе со стороны Пхеньяна – абсурдная клевета, нацеленная на дискредитацию армии. В заявлении также отмечается, что КНДР никак не допустит конфронтационных попыток враждебных сил, которые становятся более откровенными во всех сферах, включая киберпространство. Глава МИД Ирана Аббас Ракчи выразил разочарованность по поводу повторения европейскими лидерами ложных стереотипов об иранской ядерной программе. Об этом сообщает иранский телеканал. Ракчи, как уточняется, также подчеркнул, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, а европейским странам следовало бы осудить агрессию США и Израиля против Исламской Республики, а также призвать их к ответственности за грубые нарушения международного права. Посол Ирана в России Казим Джалали ранее отмечал, что Исламская Республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер. Силами ПВО уничтожено 43 беспилотника в Ленинградской области. Об этом сообщает губернатор Александр Дрозденко. Он отмечает, что боевая работа продолжается. Информации о пострадавших нет. Специалисты 9 отраслей экономики России в феврале получали зарплаты свыше 150 тысяч рублей. Это выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. Как ранее писало агентство, самые высокие зарплаты в нашей стране в конце зимы получали сотрудники табачных производств. Это 355 тысяч рублей. Кроме того, выше 200 тысяч рублей они были у финансистов и страховщиков, а также специалистов в сфере добычи нефти и газа и IT-отрасли, а также у работников воздушного и космического транспорта. Кроме того, больше 150 тысяч рублей в России получали сотрудники международных организаций. Их доход составил 182 тысячи рублей в месяц. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Секс-секс, как это мило. Секс-секс без перерыва. Нет, я не сошла с ума. Я просто процитировала песню из моей молодости. Ну, я думаю, что всем понятно, что тема нашей сегодняшней программы будет с этим связана. Сексуальная революция. Она вообще была или нет? Будем сегодня разбираться. А если была, то к чему она привела? И помогут мне в этом мои очаровательные гости. С кем говорить о сексе, как они с прекрасными, красивыми девушками? С удовольствием их представлю. Автор и ведущая YouTube-канала «История интересна» автор книг «Интимная Русь», «Страшно интересная Россия», документалист, журналист Наталья Серегина. Здравствуйте, Наталья. И практикующий психолог, сексолог Наталья Фомичева. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте.
2: Ну, на самом деле, я помню эту фразу: «В СССР секса нет». Мне кажется, она стала крылатой, да? Но мало кто знает, ведь у нее было продолжение, да? Мне кажется, что, как Людмила Иванова сказала, я ее процитирую, «Ну, секса у нас», дальше она рассмеялась, «секса у нас нет, и мы категорически против этого, у нас есть любовь». Когда случилась сексуальная революция, была она или нет, и вообще, что это такое, вопрос к вам.
4: Была, конечно, революция сексуальная, но нужно забыть про хиппи, да, как бы про детей цветов и про то, что она случилась в США. Нет, случилась впервые она не там.
2: А где?
4: У нас. Да. Сам термин стал популярен после трудов Вильгельма Райха, психоаналитика, там, оппонента и ученика Фрейда. Но впервые его использовал наш профессор МГУ в своей работе. Он его ввел и...
2: Это какой год был?
4: Это 20-е годы.
2: Угу.
4: И говорил он там о том, что произошла первая в мире сексуальная революция в истории человечества в Советской России.
2: То есть это у нас?
4: Да.
2: А
4: да.
2: Потом только в Америке?
4: Это мы впереди планеты всей намного, да. Дело в том, что после того, как у нас революция случилась, задача большевиков была реформировать брак, да, как бы уйти вот от церковного брака, построить новые отношения мужчин и женщин, реформировать в том числе любовь и секс.
2: Это, конечно, звучит очень забавно. Реформировать отношения мужчины и женщины. Стесняюсь спросить, как?
4: Всяко было. Но самое интересное, что у них это получилось. Потому что вот уже буквально в 20-е годы провели опросы среди студентов. И если до революции в сексуальных связях до брака признавались там, не знаю, 10, по-моему, что ли, процентов, ну, какое-то очень маленькое количество, то уже к 20-м годам 2/3 студентов заявили о том, что у них были такие отношения.
2: Они до этого молчали или
4: нет? Нет, нет, нет, просто не было, не было, да, не было. Тут оно уже появилось. Тоже, что очень интересно, женщины при этом на вопрос, а почему оно было, говорили, что любовь, а мужчины говорили, что желание. Вопрос, почему как бы вы не вступаете в половые отношения до брака, женщины опять же говорили, потому что еще не встретила свою любовь, мужчины говорили, что боятся болезней, передающихся половым путем. Вы, правда, две женщины сказали, что потому что они слишком заняты революционной борьбой.
2: Угу. Времени, извините, на секс нет. Революция у нас.
4: Да, да. Как реформировали? Во-первых, мы действительно стали в очередной раз впереди планеты всей, потому что женщины получили права. Брак гражданский признали, признали незаконнорожденных детей, они получили такие же права, как и обычные. Женщины получили равные права с мужчинами.
2: Гражданский брак — это сожительство, да?
4: Да, да.
2: Его приравняли к браку.
4: Ну, к церковному, да, как бы, которого на этот момент уже больше не было. И это было прям вот очень передовое законодательство для той поры. Женщинам других стран оставалось об этом только мечтать.
2: И стали о сексе говорить вслух. Да?
4: Однозначно.
3: Не только о сексе, а о детской сексуальности. А в 20-30-е годы стало появляться очень много

0: школе не сориентирую, потому что я все-таки не педагог и не историк педагогики.
1: Я вот тоже, но знаете, я сильно сомневаюсь, что в Советском Союзе, ну, как бы в Советском Союзе об этом, конечно же, говорили, потому что после вот этой революции пошла контрреволюция.
2: Потому что потом в СССР же сказали, секса нет.
1: Да.
2: Сколько лет эта революция сексуальная длилась, и когда ее прекратили?
1: Прикрутили кранчик уже в 30-е, как бы сказали, что все хорошо.
2: А то есть недолго люди сексом занимались, мягко говоря.
0: Недолго разговаривали о нем.
1: Недолго говорили об этом, да. И как бы после этого, конечно, уже говорить об этом было нельзя, женщина уже имела право работать.
2: А как тогда говорить о сексе, с какого возраста, как правильно?
0: У нас нет понятия «правильно».
2: Так.
0: А мы говорим о сексуальном воспитании с того момента, как в целом ребенок начинает этим интересоваться. Просто на разных этапах своего развития ребенка интересуют разные вещи. Когда он задает вопрос о том, откуда я взялся, его в целом мало беспокоит история о том, в какой позе родители его зачали.
2: Угу.
0: Он интересуется другими процессами, он интересуется различиями, он интересуется зарождением жизни. И вот здесь мы все равно так или иначе говорим о том, что секс – это процесс, который в этом участвует, но для каждого возраста мы будем подбирать слова, и дети же тоже разные. Для разных детей нужны будут разные объяснения.
2: Ну вот объясните мне тогда, почему я все-таки к слову «секс» отношусь... Вот мне правда нравится, как она сказала. У нас нет секса, у нас есть любовь. Меня почему-то фраза «заниматься любовью» и «заниматься сексом» для меня... Я не знаю почему. Может быть, я романтик. Но для меня это две очень разные фразы. Очень, максимально. А для кого-то нет. Кому-то прям нравится это слово. Почему у меня такое восприятие? Можете сказать?
0: Вы знаете, у нас есть две, ну, скажем так, тенденции в психике. Угу. Есть сексуальность, которая включает в себя желание, влечение, переживание удовольствия. Есть привязанность, когда у нас есть человек, к которому мы испытываем эмоции. И это не обязательно сексуальный партнер. Мы испытываем привязанность к детям, к родителям, к друзьям. Есть люди, у которых эти два процесса, скажем так, идут вместе, то есть и сексуальное влечение, и привязанность. Есть люди, у которых это разделено, и они могут заниматься сексом с человеком, не испытывая к нему привязанности, и это совершенно нормально. Это тоже не болезнь и не отклонение.
2: Угу. То есть вот слово «сексуальное», «сексуальная» мне нравится, «сексуальная одежда», «ты секси выглядишь», это мне все нравится. Но вот когда дело доходит...
1: Ну да.
2: Когда от слов к делу, мне вот это выражение гораздо ближе, которое было сказано. Не знаю почему. Ну, романтики, наверное, да? Или кто?
1: А знаете, что у нас еще помимо сексуальной революции была любовная эволюция у человечества?
2: Господи, боже мой, как мы все это пережили. Сексуальная революция закончилась в 30-х годах, да?
1: Ну нет, не закончилась. Как нету революции начала, нет у нее конца, да. Дело в том, что помимо того, что были вот такие всплески с сексуальностью, да, и пересмотр отношений этих, человечество эволюционировало в том, что касается любви. Дело в том, что мы не родились, изначально человечество не появилось, умея любить.
2: Угу.
1: Любовь как чувство, оно у нас вызревало постепенно. Антропологи...
2: Сначала было продолжение рода, видимо.
1: Да.
2: А это как раз-таки...
1: В Древнем Египте, как считают антропологи, появилась любовь мужчины к женщине. Ну, любовь между супругами, да, такая. Судя по тому, что появилась поэзия говорящая. А в средние века появилась так называемая вот эта вот романтическая любовь, да, которая вот с таким с несчастливым флером, когда там рыцарь, причем это рыцарь, младший сын, вообще без надежд, влюблен в жену своего сюзерена. И он как бы, значит, там служит ей всю жизнь, там где-нибудь погибнет вдали от нее, они увидятся раз в жизни, зато он напишет ей красивые стихи.
2: Угу.
1: И вот именно вот эта вот романтическая, куртуазная вот эта любовь, она, собственно, повлияла на нашу традицию, которая в 19 веке распространилась, да, такая вот романтическая любовь, прям вот классика. Но у нас еще была своя русская, древнерусская любовь, отдельная, желейная. И вот, как мне кажется...
2: Это что? То есть мы не любили, мы жалели? Или что это?
1: Это
2: что такое жалейное?
1: Это вот особый вид любви, который, как на мой взгляд, Древняя Русь подарила человечеству. Но про нее чуть забыли. Дело в том, что это еще в прошлом веке.
2: А Древняя Русь – это насколько древняя? Это какие годы?
1: Вплоть до конца 19 века, вот Надежда Тэфи писала, что, между прочим, там любовь – это интеллигентское слово. Народ-то говорит, жалеет. То есть слово «любовь» – это было любовь к Богу.
2: Угу.
1: А по отношению к мужчине, к женщине говорили, я его жалею, там, жалкий мой. это было все. Люблю, не могу.
2: Жалкий мой.
1: Да, вот жалеет, значит, любит, это оттуда.
2: А подождите, а потом нам сказали, что жалость — это очень плохое чувство. Не надо жалеть людей. Вот я прям помню, говорили, что вот, да, жалость, да, это вообще, да, это самое унизительное чувство. Никогда не жалей человека. Вот сочувствие, да, а вот жалость — это типа какое-то пренебрежение или еще что-то.

0: Это как мы от того, что это считалось когда-то любовью, пришли к тому, что это просто, ну, самое худшее, что ты можешь испытывать к человеку.
1: Психоаналитики всегда же говорят о том, что сильные чувства инвертируются, да, есть понятие инверсия, когда любовь замещается ненавистью, когда это, например, настолько невозможно испытывать, или я не разрешаю себе это испытывать, что оно как бы меняет полярность. Так что здесь я думаю, что это история про некую иерархию, ведь когда мы говорим, что мы испытываем жалость, мы как бы подразумеваем, что человек находится ниже нас, вот в нашей собственной иерархии, мы выше по позиции.
0: Да.
1: Почему различают сочувствие и жалость? Потому что сочувствие — это как раз когда мы равны. Я вижу тебя такого же, как себя, я переживаю, что с тобой происходит, я вот с тобой на равных. А жалость, она как бы с таким снисхождением.
0: И мне кажется, что тут чуть-чуть гордыни еще есть. Ну, типа, кто-то такой, чтобы жалеть вообще? Может, у человека все хорошо, а ты с чего-то решил, что его надо пожалеть? Но у него все в порядке, да? Просто я сейчас подумала, что, значит, заниматься любовью, заниматься сексом, давай, что, пожалеем? Пойдем
2: друг друга
0: пожалеем друг друга? Или это как случилось? Как мы хорошо друг друга отжалели? Я же пытаюсь понять. Так, отлично, хорошо. Значит, жалость переросла в любовь, потом разрешили говорить про секс, потом опять запретили в 30-е годы. А когда вот разрешили опять? Все-таки хочу немножко к истории вернуться. Вот если в 30-е уже, да, я так понимаю, и научные работы тоже запретили, все запретили опять или нет?
1: Ну, Выгодского в целом отменили, скажем так, да.
0: А
1: то
0: потом...
1: есть это было признано не наукой, и все исследования были закрыты.
0: Все, что касалось детей. А почему?
1: Я думаю, что здесь скорее была политическая ситуация на тот момент такая, что, в принципе, очень сильно менялось вообще научное поле, и в прожектор научных исследований попадало в первую очередь то, что было необходимо для развития страны на тот момент.
0: Ну, вы знаете, вот в моем детстве, я хорошо это помню, в школе уже говорили о том, откуда берутся дети. Но было всегда ощущение того, но опять же, это всегда зависит от педагога, правильно же, да? Ну вот, но было ощущение того, что как будто бы ей хотелось, чтобы этот урок прошел как можно быстрее. Как будто бы ей хотелось, чтобы она вообще очень мало говорила, а мы как-нибудь эти страницы в учебнике сами прочитали. И есть такое ощущение, что это не только в школе было. Родители, я знаю, что многие были очень рады, что в какой-то момент выпустили брошюры или еще что-то, что не тебе лично нужно разговаривать об этом с ребенком, а что у тебя есть возможность дать ему какую-то брошюрку с картинками, ну, на которых все понятно, и уже, в принципе, мама с папой могут тебе ничего не объяснять. А это какие годы? Ну, это вот 90-е. То есть тогда еще не очень об этом.
1: Я думаю, что это зависело и от семьи. Мы же очень нагружаем секс дополнительными смыслами. Если для человека секс нагружен стыдом, переживанием того, что это что-то неприличное, неправильное.
0: Кстати, это взялось? Тут еще важный момент. Ведь люди действительно боятся вот с точки зрения психологии, потому что это как будто бы стыдно. Это откуда взялось? Когда
1: это
0: ноги...
1: культура. Это некое восприятие сексуальности в культуре, в среде. Потому что термин «женская сексуальность», он вообще появился, вот если мы берем работы научные, это был конец 1889, по-моему, год, и это была работа психиатра, где женская сексуальность рассматривалась как болезненное состояние, которое вообще-то нужно лечить. То есть женская сексуальность, она очень долго воспринималась как что-то, ну, действительно постыдное. А это...
0: Так это за это тогда же сжигали? В каких годах сжигали?
1: Нет, ну, сжигали в конце средних веков. Это конец средних веков уже.
0: Но все равно, я думаю, что в этом, наверное, все же было. Ну, скорее всего, сжигали за... Ну, до сих пор, какую женщину ведьмой называют? Ну, по-честному. Те же не Баба-Ягой называют. Баба-Яга – это один образ, а ведьма – это какая? Это все равно какая-то красавица, разлучная.
1: Сжигали за сексуальную связь с дьяволом, в первую очередь.
0: Наверное, и за сексуальность тоже, нет?
2: Ну, конечно.
1: Конечно.
0: Кого он может захотеть?
2: Конечно,
0: самую яркую, самую красивую, и вот сжечь. Помните, как в анекдоте? Ну, она же красивая. Хорошо, но потом сжечь. Так, значит, это порог, и это что? Это нам все передалось как на уровне ДНК, да, вот на уровне...
1: Нет, не ДНК, на уровне установок в психике, на уровне каких-то идей.
0: А почему она такая сильная, эта установка? Почему вот эти вот там 10 лет свободы все равно не побили эту установку?
1: Для того, чтобы люди перестраивали мировоззрение, требуется не просто много времени, много усилий еще. И невозможно, просто внедрив идею о том, что там женская сексуальность — это хорошо, автоматически всем поменять мышление. Люди же все равно продолжают транслировать это в своих семьях, да, своим близким. Должна быть очень продолжительная работа, целенаправленная. Mm-hmm.
0: Ну, а вы как считаете, это до сих пор проблема?
1: Да.
0: До сих пор?
1: Абсолютно, да. У нас с сексом связано очень много чувств, которые...
0: Ну, перечислите такие, вот самые основные,
1: стыд,
0: с которыми...
1: Стыд, отвращение.
0: А мне вот интересно, смотрите, долгое время мы уже все равно смотрим красивые фильмы, где показывают и не стесняются откровенных сцен, где женщина соблазняет мужчину, мужчина соблазняет женщину. Мне кажется, что если в фильме вообще не выстроена какая-то любовная линия, то фильм не имеет такого спроса, потому что даже в сказке, да, все равно даже сказка построена на отношениях мужчины и женщин. Все равно эта романтика должна всегда присутствовать. Ну, если это фильм постарше, то там и секс есть, и вот это вот все. Почему до сих пор, при том, что все с удовольствием эти фильмы смотрят, в жизни все равно стесняются?
1: Потому что в фильме сексом занимаются красивые молодые люди, обычные люди. Они как бы не должны заниматься сексом. Посмотрите, что начинает происходить, когда женщина, например, после 50, после 60, в 70 лет говорит о том, что она ведет сексуальную жизнь. На нее же обрушивается шквал негодования. Как ей не стыдно, да? Секс, он как будто бы вот для молодых и красивых.
0: Только.
1: Это так транслируется.
0: А кем и почему? Ведь у всего же есть причины.
1: Вообще, я бы говорила о том, что массовая культура, она не транслируется кем-то одним. И там не всегда есть какая-то одна причина того, что происходит. Угу. Мы говорим о том, что с точки зрения, например, рекламы, секс — это же хорошо продающая идея. И поэтому здесь есть некая стимуляция
0: сексуальности. Рекламу жвачки забыть невозможно. Ну, когда он на этом мотоцикле, она там полицейская. Ну, это же тоже про это, правильно же? Ну, ее можно забыть? Нет. Она до сих пор вот картинкой в голове стоит. И точно не из-за того, что у них была там полицейская форма или жвачка в зубах, а как раз-таки из-за их взаимоотношений, взглядов. Но это же тоже про секс.
1: Да.
0: Ну, как получается? То есть я с удовольствием смотрю, как бы подглядываю, а себе не разрешаю, так что ли?
1: Но у нас же есть разные уровни психические, да, мы можем говорить одно, делать совершенно другое. Чувствовать одно, говорить другое.
0: Ну, ты когда думать. Это смотришь, тебе же хочется.
1: Да, но себя-то человек оценивает как недотягивающего до стандарта.
0: А, то есть из-за того, что во всех фильмах, в рекламах и во всем остальном всегда выбирают каких-то суперкрасивых людей, то человек в жизни, если не оценивает себя красивым, сексуальным, то как будто бы себе этого не разрешает. В этом причина?
1: В том числе. Угу. У нас индустрия красоты выстроена на том, чтобы сначала рассказать всем, что с ними что-то не так, а потом взять у них денег за обещание это все исправить.
0: Ах, вот так вот. Хорошо. Вернемся к истории. Когда опять стало можно говорить? Когда опять разрешили?
2: Ну, как бы начался такой, конечно, поворот в 60-х. Ну, прям разрешили уже в 90-е, конечно.
0: В 60-х маленький поворот, да?
2: Да, такой вот, ну, прям наметившийся еле. Да, это как бы все-таки такие закулисные разговоры между собой. А в 90-е, да, уже стало говорить можно обо всем. И люди этим быстро наелись. И присытились.
0: Ну, вот опять же, это красота в глазах смотрящего, да? Ну, вот это же интересно. Мне казалось, что я очень люблю нашего актера из советских фильмов Рыбникова. Просто от него с ума сходил. Ну, я сейчас понимаю, что мне казалось маленькой, но он, конечно, для меня супер секс-символ. И во всем, что он делал в кино, а там же не было ничего. В «Девчатах» они один раз в конце поцеловались так, что это даже поцелуем не назовешь. Я не знаю, как она выжила после, когда они там с этой лавки чуть не упали. Но все, что он делал, как он ходил, как он смотрел, как он разговаривал. Мне маленькое это дико нравилось. Сейчас, будучи взрослой, я понимаю, что это все про секс. Что он просто вот самый настоящий секс-символ. Но даже если ты это запретил, ну, если у тебя внутри это есть, то он этот секс играл. Они не спали там, никто не показывал обнаженные тела, как они занимаются. Но у меня было ощущение того, что это фильм не про стройку, не про столовку, не про что. Это фильм исключительно про наполненный как раз-таки тем самым сексом. Это мое ощущение, потому что для меня вот... Я же тогда не понимала совсем, будучи там ребенком, подростком, но когда подросла, я поняла свои чувства о чем. Вот он тебя заполоняет весь экран, да, и из него вот это вот через экран к тебе идет. Смотри, какой я вот, типа... Ну, я, может, сейчас непонятно объясняю. Ну, типа, если тебе даже это запрещают и не говорят, но если, видимо, в тебе какая-то есть... Жилка.
2: Если вот оно имеется, вот, да.
0: То ты это везде увидишь, нет?
1: В том-то и дело, что как раз-таки вот этот темперамент, да, то, что мы называем темпераментом, такая биологическая составляющая сексуальности, чем ярче она у девочек проявляется, тем более строгое воспитание начинается. То есть, по сути, самых темпераментных девочек обычно сильно и прессуют по этому вопросу.
0: А, понятно.
2: А может быть, еще все уходит корнями вообще в очень глубокое наше прошлое. Дело в том, что до этой первой знаменитой сексуальной революции у нас тоже же на Руси, как известно, была любовь, был секс, были свои революции, может быть, чуть-чуть менее масштабные, и были контрреволюции. И дело в том, что у нас вот в древней истории у славян были очень свободные отношения к любви. И наши прапрапрапрапрапрабабушки были одними из немногих женщин того времени, которые имели право, возможность выбрать себе мужа сами. Это в летописях описывается, как там на игрищах они, значит, по сговору умыкают невесту. То есть она договаривалась, она давала согласие, выбирала себе супруга, и они вместе могли убежать. Это был один из видов брака.
0: А что за игрища?
2: Ну, славянские русалии, праздник, да, там собирались на обряды, и заранее договорившись перед этим, мужчина и женщина могли сбежать. Причем этот...
0: Просто знакомиться негде, я думаю, может вернуть эти игрища.
2: Ну да. Ой, одна из летописей их так описывает, что я прям даже зачиталась.
0: Да?
2: Как они там, соприкасаясь дланями друг от друга, трепещут. Это прям вот с таким было восторгом и с таким чувством описано. Видно, что человек как бы вот тоже вот прям захотел там побывать.
0: Вот, нам подходит.
2: Да.
0: То есть они вот на игрищах все-таки как-то заигрывали.
2: Убежали.
0: Но она давала добро на это.
2: Она давала на это добро, не
0: и она
2: по предварительному сговору, да, она выбирала. Причем этот обычай сохранялся у нас вплоть до позднего времени. Французский путешественник в 17 веке пишет о том, что крестьянин обычный, даже с дочерью своего господина может, сговорившись предварительно, убежать вместе, если в течение суток их не найдут, то как бы все могут жениться, и никто не имеет права им помешать. Ну и мы все знаем из великой русской литературы, в 19 веке там сбегали, да, с возлюбленными при желании. А потом началась у нас контрреволюция. То есть как бы изначально нам революция особо была и не нужна. Русские женщины...
0: И так все в порядке было.
2: И так было все более чем в порядке. Судя по берестяным грамотам, во-первых, женщины были зачастую грамотны, даже просты. Вот, они писали друг другу письма, записки, мужьям наказы давали, распоряжались семейным имуществом, деньгами. Это тоже вот неслыханная редкость по тем временам, да, как бы в Европе женщина все же... Ей всегда нужен опекун, мужчина. Если он умирает, то она поступает в распоряжение, так сказать, другого мужчины, члена семьи. У нас женщина – это прежде всего мать в русской традиции, поэтому ее, конечно, долгое
0: так
2: время...
0: Так же женщины этих коней-то не останавливают.
2: Нет, нет, а у нас останавливали.
0: И в избу не ходят горячие.
2: Наши женщины могли все, как известно. А когда началась контрреволюция, вот эта так называемая, это когда Русь начала строить Третий Рим. И из Византии, как вот в XIX веке у нас все брали привилегированные классы из Франции, тогда из Византии брали все, в том числе подглядели и вот эту вот моду запирать женщин на женской половине, чтобы она носу оттуда высунуть не могла. Даже слуги ее видеть не должны, никакие посторонние мужчины. И сам муж, как бы вот тоже, он живет отдельно, ну, он пришел наполовину, как-то они там пообщались. Но это имело отношение только к женщинам из привилегированных классов, потому что у крестьян и терема отдельного не было, и женщины у них, конечно, не могли ее никуда запереть, потому что она была активной трудовой единицей коллектива. И после этого пошел вот такой разрыв, да, простонародье у нас живет бурной, той же свободной жизнью, какая и была, а привилегированные классы вплоть до Петра, женщины сидят в тюрьмах. Бедные, несчастные, забитые, даже на богомолье. Единственное развлечение, их должен был отпустить супруг.
0: Как не хочется прерываться, потому что столько всего интересного. Вернемся совсем скоро.

Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК. Контекст. Мировая реакция на выход одного из главных членов организации стран-экспортеров нефти от умеренно тревожной до откровенно панической. Кто-то считает, что волатильность цен на нефть возрастет. Другие уверены, последствия для рынков будут драматическими. Своим выходом из ОПЕК, регулирующей цены за счет квот на добычу, Объединенные Арабские Эмираты поставили под угрозу весь этот формат. Картельные сговоры в мире не приветствуются, но в случае с ценами на главный стратегический ресурс, если не сговор, то договоренности необходимы. Если за ОАЭ последуют другие, цены отправятся в свободное плавание и могут упасть до минимума. Да и ситуация в регионе осложнится. Не исключено обострение отношений Абу-Даби с Саудовской Аравией, главным региональным конкурентом в сфере энергоресурсов. А это может сказаться на добыче и поставках нефти потребителям. Распад ОПЕК напрямую выгоден Вашингтону. Дональд Трамп неоднократно обвинял организацию в обмане всего мира путем завышения цен на сырье. А вот России и ряду других экспортеров регулирующий механизм нужен. Именно поэтому в Кремле заявили, что она не планирует покидать ОПЕК+. Формат, в который входят 11 государств ОПЕК и сама Россия.

Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту.

0: «Опоры» с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем говорить о сексе с моими очаровательными гостями. Еще раз вам с удовольствием их представлю. Автор и ведущая YouTube-канала «История интересна», автор книг «Интимная Русь. Страшная интересная Россия», документалист, журналист Наталья Серегина. Еще раз здравствуйте. И практикующий психолог-сексолог Наталья Фомичева. Здравствуйте еще раз. А мы говорим о сексе сегодня, ну, вернее, о сексуальной революции, случилась она или нет, и к чему она привела, и приведет еще. А вот мы до того, как ушли на новости, говорили про Русь. А мне вот, знаете, что всегда было интересно? И просто я вот недавно вернулась с командировки совсем, и как раз-таки была на экскурсии в Изме. Ну, как быт устроен, как все это было в этом углу. Люлька, тут стол. Вот. Мне так интересно. Вот огромное же количество детей было. Ну, 10 детей, это вообще, мне кажется, была норма на селе, в деревне. А комната одна.
2: Угу.
1: А где все это происходило? И когда? И это что? Ну, правда. Вот я все время думала. Я понимаю, что шутки про сеновал явно не на пустом месте родились, угу. Но все-таки интересно, когда вот у тебя такое ограниченное пространство, как и где это происходило.
2: Вы никогда не замечали, что дети, выросшие в деревне,
1: так,
2: как правило, гораздо более спокойно относятся к сексу? Потому что секс – это неотъемлемая часть природы в целом. Они видят бычков, овец, коз, там все размножаются. Люди делают то же самое. Из этого не создавалось какого-то сакрального процесса, еще и стыдного процесса, который нужно как-то вот прятать.
1: Угу. Вот вы сейчас это говорите, а мне, представляете, какая мысль? А вообще о таком можно вслух говорить? Представляете? Вот чуть-чуть думаю, вот как-то вот мы сейчас обсуждаем то, что там это видят, а как к этому отнесутся? Вот,
3: это
1: можно
3: правда
1: ли об этом говорить?
3: Угу. Это правда, да.
1: Да? То есть это же,
3: да,
1: ну, вот,
3: да,
1: сидит.
3: Все равно
1: ты
3: сидит.
1: Не понимаешь, угу, что можно, а что нельзя. Ну ладно, типа, когда взрослые обсуждают. А когда речь заходит о детях, да? Ну вот действительно, когда они живут в деревне, угу, это такое огромное количество тех же животных. Ну, а как будто бы вроде сейчас скажешь, а тебя в чем-то обвинят. Скажут, вот, ну да, вот есть такое немножко, нет?
2: Конечно.
1: Откуда это? Вот у меня аж прямо сейчас немножко заломало. Это вот страхи вот эти вот бесконечные,
2: страхи,
1: да?
2: Тревога.
1: Как будто бы вот нельзя детям об этом что ли говорить, или как, ну как это?
2: Понимаете, мы когда взаимодействуем с детьми, мы же все равно не свободны от искажения восприятия. Мы очень часто туда вкладываем свое. Вот что такое для нас секс, если сейчас этот трехлетний ребенок начнет все то же самое переживать, это же кошмар. Но дети-то переживают это по-другому. И мы, когда пытаемся посмотреть на ребенка своими взрослыми глазами и думаем о том, что он все то же самое переживает, это неправильно. Дети по-другому видят ситуацию.
1: Угу. Ну, то есть, если все-таки есть какие-то страхи, какие-то проблемы, как правильно рассказать, как поговорить, наверное, все-таки лучше обратиться к специалисту, если ты,
2: конечно,
1: не в состоянии это сделать, да?
2: Конечно.
1: Это проблема, я так понимаю, из того, что вы говорите, да?
2: Конечно, если мы нагружаем секс сами негативными какими-то эмоциями, мы не сможем не передать их ребенку.
1: Угу.
2: То есть если там взрослый краснее, бледнее и заикаясь начинает что-то ребенку рассказывать, ребенок еще ничего не поймет, но поймет,
1: но уже
2: что,
1: испугался.
2: Но уже
1: что-то,
2: да, что это что-то,
1: да,
2: не то.
1: Угу. Угу.
2: И дальше вот с этим глубинным эмоциональным переживанием он будет расти, угу, и пойдет с ним в свой секс.
1: Угу. А что история говорит по поводу одной комнаты?
3: Да-да-да, история. Начну даже не с одной комнаты, а с бань. Вот в 18-м, по-моему, веке путешественники, опять же, иностранные, нет, в 17-м, описывают бани, популярные на Руси, описывают, некоторые в шоке, а один вот очень хорошо написал. Он пишет, что русские люди раз в неделю всей семьей ходят в баню.
1: Угу.
3: Там, собственно, обнаженные совершенно. И он пишет, что это очень хороший обычай, потому что у них девушки и мужчины лишены как бы вот этого вот нездорового, наверное, отношения к интиму, да, они как бы, ну, настолько растут вот спокойно с этим рядом, да, что как бы, ну, это для них вот вполне нормальный процесс. И он считает, пишет о том, что это вот очень нормально, достойно восхищения, уважения, поэтому все вот у них очень гармонично развивается. А по поводу домов, сама была в шоке, значит, в архиве работала, сижу, считаю количество людей в одном доме. Максимально 40 человек.
1: 40?
3: Да.
1: Это, ну, а дом это что? Это же как бы прихожая, ну, как горница, да, или как, ну, она там? И, по сути, комната, да, или как?
3: Ну, как бы вообще у нас по регионам они такие очень сильно разные, да, там на север Руси это там такие огромные домища, юг — это чуть-чуть другая история. Но я вот специально прям тоже задалась этим вопросом, думаю, ну как же они там жили, извините, у нас там, это юг России, это Раненбургский уезд Рязанской губернии, однодворцы. Выяснилось, что, конечно, это у них была не одна постройка на территории, просто как бы, ну, приписано все 40 человек были в рамках одной
1: это
3: вот этой вот усадьбы.
1: Одна.
3: Это, да, семья одна, там, дяди, племянники и т.д. и т.п. Но, тем не менее, очень много народу жило действительно в одном доме, и только самые старшие члены семьи, муж, жена, ну, это как бы уже получается, наверное, бабушка и дедушка всех вот этих людей, они могли закрыть как-то занавесями какими-то свою кровать. Остальные располагались уже там на лавочках, дети на палатях, там старики на печи. Во-первых, очень много у нас было дней, в которых было категорически нельзя заниматься ничем таким. Это и посты, и православные праздники религиозные. И действительно был сеновал. Как бы вот это вот было...
1: Поле, да, работа,
3: ну,
1: где-то,
3: уединённое,
1: да?
3: Какое-то всё-таки место. Mm-hmm. Учитывая, что были ещё и запрещённые дни, да, запретные, я думаю, что как бы не так уж это вот прям было...
2: Ну, естественно, открыто, это свальный грех, это скорее наша фантазия об этом. А, опять-таки, женщины же беременели, кормили грудью. Это же тоже всё было достаточно в большей степени, да, чаще встречалось. Но мы действительно сейчас редко можем видеть женщину, которая вот вынашивает подряд там 10-12 беременностей. А это все тоже период...
1: Мне кажется, такое это редкость большая, чтобы увидеть вообще.
2: Ну, в нашей культуре, да, сейчас. И это же тоже накладывало ограничения. То есть, опять-таки, поэтому-то это и воспринималось нормально. Это было какой-то частью жизни. Нормальной частью жизни, да, на которой никто не фокусировался избыточно, да, никто там не закатывал глаза, как у нас многие тоже вспоминают, что вот в детстве там по телевизору начнут целоваться в фильме.
1: Да, и все.
2: И родители такие, так, выйди из комнаты.
1: Да, да.
2: Никто не нагружал это таким вот таким вот эмоциональным, да, накалом, и поэтому это и воспринималось по-другому. А сейчас мы выросли, да, в культуре, где про секс говорить было интересно, но страшно, но стыдно и так далее. И, естественно, когда мы смотрим там на предков, нам кажется, что там вообще что-то происходило. Ну, знаете, там в истории человечества был период, когда люди за развлечениями на казни ходили, смотрели. И для них-то это было нормально. Это мы сейчас оттуда смотрим и думаем, бедные, а как же там психотерапевты, да, особенно думают, как же они выжили-то при такой травматизации.
1: А я представляю, вы думаете, о боже, сколько клиентов. Целая площадь клиентуры.
3: Да, причем с семьей, с детьми.
2: Да, с детьми. А для людей, ну вот как бы наша психика адаптируется к среде. Мы живем в среде, в которой вот так устроено, да, и мы к этому адаптируемся.
1: Про совсем наших предков поговорили, так аккуратно, но все-таки постарались. Про первую сексуальную революцию, которая, к моему удивлению, произошла все-таки в нашей стране, а не в Америке, да? Ну, хотя в Америке, в принципе, она, наверное, продолжилась, да?
3: Она в 60-е.
2: В Америке связывают сексуальную революцию с выходом на рынок контрацептивов женских. Противозачаточных таблеток.
1: Угу.
2: Когда женщина получила возможность планировать беременность, это позволило заниматься, разделить как раз-таки секс и репродукцию.
1: И это и есть сексуальная революция,
3: да,
1: там.
3: И сексуальная революция — это всегда еще вот не только про как бы коренной какой-то пересмотр представлений об интимной жизни, это еще всегда про свободу женщин, про женские права и вот про все вот это вот.
1: Угу. А что происходит сейчас? Я ни в коем случае не хочу давать никаких оценок. Я, опять же, говорю, что исключительно из того, что я читала, там, из опросов, исследований, и, в принципе, это мнение бытует в социальных сетях, ну, скажем, в интернете, да? Хотя понятно, что в интернете много всякой чуши, уже не разберешься, ну, честно, да? Особенно очень любят врачи и настоящие врачи, да? Мне кажется, все врачи и психотерапевты тоже, когда люди начинают себя лечить в интернете. Да? Это самое худшее, что может случиться. Я много раз это слышала. Но все-таки вот в интернете говорят о том, что поколение 2000-х, оно как раз не про секс. Правда или нет?
2: Знаете, мы не можем вообще взять поколение целиком, с точки зрения там социологии, это неправильно. У нас есть разные группы. И поколение в 2000-х, те, кто родились и выросли в Москве, в семьях, где у родителей есть высшее образование, да, или родились и выросли где-то в какой-то глухой деревне, они будут различаться. То есть, когда мы говорим о том, что сейчас, например, действительно, как будто бы мы видим снижение интереса к сексу, во-первых, нам нужно более четко обозначить, про какую группу мы говорим, не только по возрасту. Mm-hmm. А во-вторых, ну, давайте не будем забывать, что у нас вообще-то последние несколько лет в целом очень стрессовая атмосфера. А сексуальное влечение очень хорошо подавляется хроническим стрессом. Ну, то есть, если мы испытываем хронический стресс, мы обычно меньше хотим секса.
1: То есть, это нельзя наоборот. Нельзя стресс лечить сексом, да? Ну, я просто спросила, думаю, ну, вдруг нет. Так не бывает. Ну, типа, у тебя стресс, давай полечимся. Нет.
2: Когда мы находимся в состоянии хронического стресса, большая часть людей, где-то примерно там 80%, испытывают снижение сексуального влечения. Там остается небольшой процент, который наоборот чувствует, что на фоне переживания как будто бы влечение усилилось, но удовольствие от секса все равно меньше. Поэтому здесь, ну, как бы сложно лечить сексом. Надо лечить хронический стресс.
1: Так, понятно. То есть, в принципе, все, что то, о чем говорят сейчас в интернете, это, ну, условно подвели всех под одну гребенку, что, в принципе, неправильно.
2: Угу. Что в целом обычно в интернете и делают.
1: Ну, а вообще такая тенденция чувствуется? Вот если не подводя и не ставя какой-то вот прям диагноз, да? Ну, просто вот можно же сказать, наблюдается тенденция.
2: Я как сексолог могу сказать, что мужские дисфункции сильно молодеют. То есть, если раньше увидеть, ну, вот я начинала, да, там, 20 лет назад работать, увидеть мужчину в 35 с жалобами на потенцию можно было очень редко. Сейчас это довольно распространенная история. Вот вам опять хронический стресс, большой город, малоподвижный образ жизни, некорректное питание и все вместе.
1: А вот, в деревне тогда не будет проблем с этим?
2: Я не знаю, ко мне не приходят люди из деревни. Ну, то есть, вот, как бы, мы же говорим о том, что у психотерапевтов очень искаженная выборка. К нам не приходят люди, у которых все хорошо. Просто за свои деньги похвастаться нам о том, как у них замечательно. Да, к нам не приходят...
1: А такие не бывает? Ну, мужчины, я думала.
2: К нам не приходят люди, для которых идея психотерапии сама неподходящая. Да, вот не было, да, у нас никаких депрессий, все просто в сараях вешались, да, зачем нужны эти психотерапевты. То есть мы их не видим, и поэтому давать какие-то глобальные оценки здесь очень сложно. Я могу говорить, да, там, про свою практику, что я вижу, во-первых, сдвиг сильный по возрасту с точки зрения вот то, что я сказала, что чаще встречаются сексуальные проблемы, а женщины стали чаще приходить как раз-таки, это вот я хорошо помню, там тоже как изменение некоторое, с тем, что не устраивает секс, который не нравится. Хочется от партнера, чтобы он включался в сексуальные отношения.
1: Угу. То есть недовольны качеством?
2: Да.
1: Угу. А какое может быть качество, если там проблемы? И это все связано со стрессом прежде всего, да? Ну, то есть вот этот поток информации, видимо. Давайте так, ну, как бы, мне кажется, стресс ты можешь получить хотя бы из-за того, что у тебя 24/7 льется какой-то невероятный поток информации, которого раньше не было, да? Ну, для того, чтобы ты пришел новости один раз в день послушал, вот, а дальше, ну, там, хочешь, читай книгу, хочешь, не читай, хочешь, болтай с соседкой.
4: На сеновал иди.
1: Да, хочешь, как бы, ну,
3: опять же.
1: А сейчас это просто, ну, со всех сторон же, это же, ты же никуда не можешь деться от этой информации.
2: И здесь же еще вопрос не только в том, что это стресс, а в том, что сейчас и развлечений гораздо больше.
1: Угу.
2: Раньше секс был развлечением. Ну, вот нечем заняться. Караоке нет. Дальше что у нас там еще? Баров тоже особо не наблюдалось.
3: Ну, зато были вот, если в крестьянской среде, были вечерки, собирались на мероприятия каждый вечер всей деревни, и там, собственно, знакомились друг с другом, пели песни.
1: Ну, а домой-то потом шли провожаться? Вот тебе и это.
3: Шли провожаться.
1: Продолжение вечерки.
2: И у нас секс вытесняется, я бы сказала, в современной жизни. Но он перестает быть настолько важным, значимым.
1: Вы это видите?
2: Да.
1: А как вернуть его обратно?
2: А надо?
1: Меньше всего от кого? От вас я ожидала услышать этот вопрос. Подождите. Подождите, вы сексолог. Надо вернуть секс обратно.
2: Я не работаю с тем, чтобы обязать всех заниматься сексом. Это скорее история про то, что когда у человека есть секс, ему нравится то, что происходит, он чувствует свою сексуальность гармоничной, и его там не накрывает всякими негативными эмоциями. По этому поводу. Есть люди, которым, в принципе, секс не особо нужен. И это нормально, они не физически больны, с ними все в порядке. И психически они тоже здоровы.
3: И они ведь всегда были. Просто если мы, например, сравним с средневековьем, то выясним, что у нас сейчас намного меньше таких людей. То есть тогда они могли просто спокойно абсолютно уйти в монастырь, да, и жить там себе спокойно, без секса, на абсолютно законных правах. И их все одобряли, поддерживали. Ведь как бы идеал брака-то по-хорошему в 16-м, в 17-м, да, веках государственный, это брак без постели, категорически. Хороший брак – это брак, в котором мужчина и женщина спят в разных постелях и никогда этим не занимаются.
1: То есть при выборе партнера вообще, вступая в брак, ведь это тоже очень важно. Вот вы говорите, ну, нормально, не хотеть. А вот многие же не понимают, да, очень часто перекос в отношениях происходит. Почему? Потому что одному все время надо, а второму раз в неделю, правильно? И естественно, что в таких отношениях кто-то чувствует себя каким-то не таким. То ли ты думаешь, ну, что со мной не так, почему мне раз в неделю хочется? То ли ты думаешь, что со мной не так, почему мне хочется 24/7? А и так нормально. А еще не могу не задать вам этот вопрос, потому что мы уже не раз его в студии обсуждали, но невозможно не заметить тренд на разницу в возрасте в другую сторону между мужчиной и женщиной. Женщина постарше становится объектом сексуального влечения у мужчин помоложе. Вы это видите?
2: Я это вижу скорее в обсуждениях. То есть это вот как будто
1: но
2: бы...
1: Но с этим к вам не приходит, есть только похвастаться. Да? Но в обсуждении это видно, да?
2: В обсуждении, да. Угу. Это как-то сейчас так, эта тема муссируется. Мне интересно, зачем.
1: Почему вам интересно, зачем?
2: Мне вообще интересны социальные процессы, когда начинает что-то обсуждаться вот в обществе. Это же интересно, да, как это повлияет, что будет меняться.
3: А вы знаете, что это, кстати, абсолютно нормально для 19 века, например. Вот сама работала в архивах. Ну, опять же, все по-разному в разных губерниях. Но вот с теми губерниями, по которым я работала, всегда женщина как минимум год на два старше мужчины. Это минимум. А там и 8 лет, и 6, и 7. Даже ровесники крайне редко вот мне встречались.
1: А вот с точки зрения вашей специальности... Норм.
2: Слушайте, у меня вообще работа очень часто заключается в том, что я успокаиваю людей и говорю, что с ними все нормально. Да, вот можно по-разному испытывать желание. А сексуальность меняется в течение жизни. Можно испытывать влечение, не испытывать. Можно получать удовольствие одним способом, можно другим. Все нормально.
1: Мы все разные, поэтому не переживайте. Главное найти, наверное, себе правильного партнера, с которым ты будешь чувствовать себя не каким-то не таким, да, и думать все время, что с тобой что-то не так. Это же важно.
2: Если человек себя чувствует не таким, ему лучше с этим разобраться, потому что вот это точно мешает по жизни. Угу.
1: У нас есть вопросы от слушателей. Давайте хотя бы один дадим возможность им задать. Надо в наушниках послушать и ответить.
4: В каком возрасте можно и нужно говорить с детьми о сексе? И должны ли это делать родители или кто-то другой?
1: Ну, можно сказать, что мы почти уже ответили. Давайте еще один послушаем.
5: Могут ли мужчины и женщины жить в браке без секса и хорошо относиться друг к другу?
1: Можно сказать, что тоже
2: конечно.
1: Почти ответили.
2: Я всегда говорю, что дружба между мужчиной и женщиной существует. Это брак.
1: Вот так? А где секс брать? А дальше как повезет, да, типа, или что?
2: А это уже никто не обещал.
1: А что история говорит?
3: А история говорит, что вот, ну, Петр и Феврония — наши знаменитые святые. Ведь это тоже про благочестивый брак, про дружбу между мужчиной и женщиной. Угу. Пример, пример.
1: Короче, друзья мои, если вам кто-то рассказывает, что у него бывает 7 раз в неделю по 8 раз на дню, прекрасно и замечательно, не надо завидовать, просто пожелайте ему удачи, сил в этом нелегком деле, знаете ли, сил надо много, энергии тратится же много, правильно, во время этого, поэтому, ну вот, здорово. А если у вас раз в неделю и больше вам не нужно, то это тоже нормально, короче, как говорят. Любви все возрасты покорные. Секс в любом виде хорош. Не надо думать, что с вами что-то не так. Сексуальная революция случилась и продолжается. Ничего страшного в ней нет. Скажу с придыханием. Спасибо своим гостям за потрясающий разговор. А мы увидимся и услышимся с вами через неделю, в субботу, когда, хотела сказать, нормальные люди сексом занимаются, потом поняла, что все-таки нормальные идеи те, кто занимается, и нет. Короче, друзья мои, до следующей недели. Совсем скоро в этой студии встретимся с вами вновь.

0: Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
1: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
1: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
1: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
1: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
1: Тотальное безумие абсолютно.
0: Узнать за 90 секунд. Огромную роль в развитии нашей цивилизации сыграли лошади. Лишь технический прогресс отодвинул их на второй план. Они были главными помощниками в сельском хозяйстве, путешествиях, военных походах. Но как проходило одомашнивание лошадей? Весомый вклад в изучение этого вопроса недавно внесли российские ученые. Им удалось выяснить, что распространение домашних лошадей началось около 4200 лет назад. Оно существенно ускорилось благодаря целенаправленной селекции. Радиоуглеродный анализ ДНК сотен древних и современных особей с последующим статистическим анализом привел к отчетливым выводам. В середине третьего тысячелетия до нашей эры началось массовое использование лошадей человеком и сознательное вмешательство в процесс их размножения. Появилось коневодство. Заводчики целенаправленно спаривали лошадей в более раннем возрасте. Это было нужно для того, чтобы кобылы давали потомство быстрее и больше по количеству раз. Исследования также подтвердили гипотезу, что коневодство шло нога в ногу с распространением индоевропейцев, положивших начало современным народам Европы и Азии. Связанные с лошадьми понятия и термины лежат в основе всех индоевропейских языков.

Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Удары беспилотников и разлив нефти в Туапсе. Контекст. Специалисты Роспотребнадзора в районе подвергшегося атаке НПЗ зафиксировали превышение концентрации бензола в воздухе. Жителям рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, проводить влажную уборку помещений и промывать нос, глаза и горло. В случае недомогания необходимо обратиться к врачу. По словам главы МЧС Александра Куренкова, по поручению Владимира Путина, прибывшего в регион, ситуация под контролем. Ранее президент заявил, что удар ВСУ по Туапсе потенциально грозит серьезными экологическими последствиями. По словам главы государства, все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Он также отметил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьезных угроз в Туапсе. Местные жители справляются с вызовами. В Кремле также заявили, что удар по нефтехранилищу приведет к увеличению дефицита нефти на мировых рынках. В ликвидации последствий удара участвуют сотни сотрудников МЧС и волонтеров. Вокруг загрязненной реки Туапсе выставляются дополнительные заграждения, чтобы не допустить утечки нефти в Черное море. 28 апреля на территории Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Душанбе 8, в Калининграде 5 часов, в студии Никита Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Переживший Холокост писатель поддержал учреждение Дней памяти жертв нацистского геноцида. США сократят военный контингент в Германии более чем на 5 тысяч человек. Глава МИД Ирана пожаловался на ложные стереотипы Европы об иранской ядерной программе. Об этих и других новостях подробности через несколько секунд. Переживший Холокост бразильский писатель, уроженец Венгрии Габриэль Вальдман в беседе с РИА Новости поддержал инициативу учреждения Дней памяти жертв нацистского геноцида в странах мира. Собеседник агентства подчеркнул, что для России, где недавно отмечался День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, подобные инициативы очень важны. В связи с этим Вальдман вспомнил афоризм, согласно которому Вторая мировая война была выиграна американскими деньгами, британским временем и русской кровью. Спрос на переселение в Россию среди соотечественников вырос. Об этом заявил генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. В целом, по его словам, основные обращения граждан России в генконсульство сегодня связаны с оформлением загранпаспортов, нотариальными действиями, а также вопросами гражданства и получением справок. Так, например, по данным генконсула, в 2024 году количество заявлений на оформление паспортов увеличилось в 2.5 раза по сравнению с 2023 годом. Схожую динамику ведомство зафиксировало и по другим консульским действиям. Участники акции «Бессмертный полк», которая прошла по случаю Дня Победы в центре Вашингтона, возложили цветы к памятному камню Мурманска у мемориала Второй мировой войны. Это передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, цветы возложили ко фреске, посвященной встрече союзников на Эльбе. В Вашингтоне 2 мая около сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Участие в шествии приняли как российские соотечественники, так и американцы. Шествие прошло с портретами ветеранов и участников Великой Отечественной войны, копиями Знамени Победы, российскими флагами и транспарантами. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на 5 тысяч человек по сравнению с ранее озвученными планами. Трамп в последнее время критикует канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил до 7 апреля, что западные государства недооценили Иран и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии. Позднее Пентагон подтвердил решение министерства вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Глава МИД Ирана Аббас Ракчи выразил разочарованность по поводу повторения европейскими лидерами ложных стереотипов об иранской ядерной программе. Об этом сообщает иранский телеканал. Аббас Ракчи, как уточняется, также подчеркнул, что ядерная программа Исламской Республики носит исключительно мирный характер, а европейским странам следовало бы осудить агрессию Соединенных Штатов Америки и Израиля против Исламской Республики, а также призвать их к ответственности за грубые нарушения международного права. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Здравствуйте, друзья. Это исторический ликбез с Егором Яковлевым на «Радио Спутник». Игорь Викулов, Егор Яковлев.
3: Друзья, как обычно, на «Радио Спутник» наш исторический ликбез. Сегодня по многочисленным просьбам мы возвращаемся к теме русской литературы и поговорим не о каком-то конкретном авторе, а поговорим о том, как русская литература завоевала мир, потому что это действительно так, и русская литература 19-го, начала 20 века – это вообще самая сильная литература в мировом, в планетарном масштабе.
2: Не зря «золотым веком» называют, правильно?
3: Ну, «золотым веком» называют время Пушкина, да,
2: 19.
3: Вот, но мы поговорим сегодня о том, как постепенно шедевры русской литературы приходили в другой мир, в мир других культур, и становились там своими, и какое влияние они оказывали. Так, собственно, вот ты упомянул Пушкина, вот с него надо начать, потому что все, в том числе и всемирная слава русской литературы, начинается с Александра Сергеевича, хотя это не очевидно, и считается, что Пушкин на Западе неизвестен. Но это не совсем так. И здесь мы должны поговорить в двух направлениях. Во-первых, о Пушкине лично. Но, конечно, при жизни Александр Сергеевич не был властителем Дум Европы, в отличие от России. Тем не менее, уже тогда появились люди, которые вполне сознавали гения Александра Сергеевича и пытались сделать его известным на Западе. Один такой не очень известный, но очень трогательный момент, который я сразу бы хотел отметить, это то, что к Пушкину чрезвычайно благоволил французский посол в России Проспер де Барант, с сыном которого впоследствии Михаил Юрьевич Лермонтов будет сражаться на дуэли, но нам Проспер де Барант интересен не как французский посол, а как литератор, историк и публицист. Де Барант прекрасно сознавал роль Пушкина в создании русской литературы, и более того, он хотел спасти Александра Сергеевича, он очень переживал из-за возникшей коллизии с Дантесом, потому что Дантес был французом, как вы помните, а секундантом Дантеса был непосредственный подчиненный Проспера де Баранта, сотрудник французского посольства, Викон Дершиак. И если вы знакомы с коллизиями, предшествовавшими смертельному ранению Пушкина, то вы должны помнить, что первоначально именно Александр Сергеевич вызвал Дантеса на дуэль. Это произошло после получения им гнусного совершенно диплома ордена рогоносцев, в котором содержался намек на измену Натальи Николаевны Пушкиной. И Александр Сергеевич решил, что за всем этим так или иначе стоит Дантес. Либо он лично отправил этот диплом для того, чтобы поиздеваться над Александром Сергеевичем, либо даже если он этого и не делал, но все равно именно его домогательства к Наталье Николаевне стали причиной распространения подобных подлейших слухов. Это стало причиной вызова. Вызов этот впоследствии был ревизован, потому что друзья Пушкина, Василий Андреевич Жуковский и его секундант Владимир Сологуб предприняли огромные усилия, чтобы предотвратить дуэль. И сам Дантес, и его приемный отец, барон Геккерн, пытались создать впечатление, что произошло недоразумение, и Дантес ухаживал не за Натальей Николаевной, а за ее старшей сестрой Екатериной. И, в общем, это буря в стакане воды, необходимо все прояснить и сделать так, чтобы дуэль не состоялась. На самом деле, это была ложь, как мы хорошо знаем, и Дантесом и Геккерном руководил страх. Дуэли были запрещены, и участие в такого рода дуэли, безусловно, стало бы и стало в конечном итоге концом их карьеры в Петербурге. Но они пытались до последнего это предотвратить, и вот этот первый вызов Пушкина, он был забран назад в результате помолвки Дантеса с Екатериной Гончаровой. Вот во время этих событий Проспер де Барант Дершиаку объяснял, кто такой Пушкин, потому что для Дершиака Пушкин был обычным придворным камер-юнкером, и ему было совершенно непонятно, что это за человек. Литературное творчество считалось тогда обычным хобби, его значение не осознавалось и русскими-то дворянами, не говоря уже о французских. Но Проспер де Барант понимал, кто такой Пушкин, и поэтому он своему атташе объяснял, что Пушкин – это гений, это человек колоссального дара, колоссального таланта, и поэтому подвергать его жизни опасности – это страшный удар для России, страшный удар для русской культуры.

0: к Наталье Николаевне после брака с Екатериной. И Пушкин, естественно, стерпеть этого не мог, поэтому его приемному отцу он отправил заведомо оскорбительное письмо, прекрасно понимая, что, скорее всего, на это прореагируют вызовом. Так оно и произошло, и дуэль состоялась. И вот когда Пушкин был смертельно ранен, то Допарант не скрывал своей скорби публично. Надо сказать, что смерть Пушкина, она вызвала очень разные впечатления в высшем свете. Ведь это для нас сегодня огромная трагедия. А тогда очень многие смотрели на Пушкина как на неудачливого чиновника, который не нашел своего места в придворном мире и жил бедно, в долгах. Отсюда, так сказать, его скверный характер и безудержная ревность, безумная ревность, жертвой которой он, собственно, сам и стал, придравшись к несчастному Дантесу. Вот так это трактовала часть высшего света. И со стороны некоторых видных вельмож сочувствие проявлялось скорее к Дантесу, который вот попал в такую неприятную историю, даже стал невольным убийцей, как тогда считалось. Но виной всему был вот этот вот скверный, неуживчивый дикарь Пушкин. И вот Допарант был одним из тех, кто искренне скорбел по Александру Сергеевичу, не скрывал своей печали, и поэтому Александр Иванович Тургенев, друг Пушкина, записал такую остроту, которая ходила по Петербургу в начале февраля 1837 года, о том, что единственный русский в Петербурге – это французский посол, потому что вот именно он скорбел. Но вот он был одним из тех, кто понимал значение Пушкина и своим корреспондентам в Европе это значение раскрывал.
1: То есть, получается, смерть Пушкина стала катализатором для экспансии, что ли, русской литературы в мир?
0: Ну, пока что нет. Пока что мы говорим только о личной скорби и о влиянии на какой-то свой ближний круг.
1: Делился
0: со стороны выдающегося французского публициста и историка, да? Если говорить о некрологах, то самый прочувствованный некролог в Европе написал Адам Мицкевич. Адам Мицкевич – гений польской литературы, друг Пушкина в определенные годы. Они были очень хорошо знакомы в Петербурге, очень тесно общались, очень друг друга ценили. И вот надо отдать Пушкину должное, что он очень высоко ставил Мицкевича и даже публично ставил его выше себя. Жуковский ему однажды сказал, что вот это вот «Еще тебя перещеголяет», на что Пушкин ответил: «Уже перещеголял». То есть так высоко он ценил Мицкевича. Потом они разошлись из-за польского восстания, потому что, естественно, Мицкевич польское восстание 30-31 года поддержал. Пушкин не поддержал, наоборот, выступил на стороне Российской империи, причем, так сказать, втихомолку он написал известные стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», и это их с Мицкевичем развело окончательно. Но надо признать, что Мицкевич поступил благородно, когда Пушкин умер, то он, правда, не открыто, а под псевдонимом «Друг Пушкина» опубликовал очень теплый прочувствованный некролог, в котором высоко оценил и дарование, и личные качества Александра Сергеевича, и написал, что все дурное в нем происходило от влияния среды, а вот все замечательное от высоких порывов его души. Но главным пропагандистом Пушкина в Европе уже при жизни стал другой очень известный классик европейской литературы. И речь идет про Проспера Мериме, автора знаменитой новеллы «Кармен» и многих других замечательных произведений. Проспер Мериме действительно один из грандов французской литературы XIX века. И он очень проникся творчеством Александра Сергеевича Пушкина настолько, что даже стал учить русский язык, чтобы изучить это творчество в оригинале. И перевел, сделал несколько переводов пушкинских произведений на французский язык. Причем он возвращался к этому в течение всей жизни, он прожил долго. И потом, уже познакомившись с Иваном Сергеевичем Тургеневым, уже в 50-х годах XIX века, он продолжил этим заниматься. Но при жизни Пушкина, значит, как они друг о друге узнали? Дело в том, что Мериме был мистификатором, таким авантюристом литературным. Он создал литературный сборник под названием «Гузла» и выдал его за песни, фольклорные песни южных славян. То есть это было его авторское произведение, но он выдавал это за народное творчество. Эти песни Пушкину очень понравились, и Пушкин их перевел на русский язык. Завязалась переписка через Сергея Соболевского, друга Александра Сергеевича Пушкина. И вот, узнав о переводе, сделанном Пушкиным, Мериме как раз заинтересовался творчеством этого русского писателя и поэта. И это творчество ему чрезвычайно понравилось. Ну, начнем с того, что Проспер Мериме перевел, правда, прозой. Он стихи со стихами у него не получалось. Он прозой перевел поэму.

0: цыганы. Вот, это было достаточно известное произведение. Далее Проспер Мериме перевел «Пиковую даму». Вот «Пиковая дама» — это первое прозаическое произведение Пушкина, которое стало известно в Европе. Кстати, оно очень известно. И, наконец, уже потом он перевел «Повесть выстрел» из повести Белкина. То есть вот это вот первый Пушкин, который на французском языке появился в Европе. Ну и здесь нам надо заметить, что Мериме о Пушкине отзывался еще и публично, и в своих публицистических произведениях ставил очень высоко. И однажды Мериме поставил его даже выше Байрона и считал его самым великим европейским поэтом начала 19-го столетия.
1: За что же ценил? За какие темы? Вот мне любопытно, сходятся ли темы, вот те, которые...
0: Не за темы. Нет? Не за темы. Мериме, но вот, видимо, он действительно изучил русский язык. Он писал о Пушкине как о поэте чрезвычайно точном. Он сравнивал его с античным героем античной мифологии Пиндаром, который перебирал в своем колчане стрелы, дальше находил одну нужную, стрелял и неизменно попадал в цель. Вот он писал о том, что Пушкин чрезвычайно точен в своих эпитетах, в своих метафорах, в своих формулировках. Это поэт, который не знает ошибок. Он пишет так, что каждое его слово вмещает бездны смысла. Вот действительно, чтобы понять это, нужно знать русский язык. Мериме это понял и узнал, хотя, к сожалению, эти переводы, которые он сделал, этих качеств не передают. И, например, Владимир Набоков про прозаический перевод «Цыган» написал, что он вялый и нерешительный. Набоков чуть позже попытается выполнить ту же самую задачу, переводя на английский язык Евгения Онегина. Но так или иначе, про Пушкина узнали. И вот такой немного полукурьезный момент. Потом, когда Жорж Бизе будет писать свою знаменитую оперу «Кармен», его либреттисты, значит, им нужна будет песня, веселая песня для «Кармен», и они обратятся к как раз тексту Пушкина в переводе Мериме, к цыганам. И возьмут песню Земфиры, мы знаем ее, «Старый муж, грозный муж, бей меня, режь меня», вот эти строчки они возьмут и припишут их «Кармен» в переводе Проспера Мериме. То есть вот так вот Пушкин попадет в знаменитую оперу Жоржа Безе.
1: Здесь получается так, что это иностранные литераторы, великие литераторы пропагандировали в своих странах, получается, русскую литературу, а наши, вот Тургенев, ты уже о нем сказал, Тургенева считают вообще одним из амбассадоров, что ли, русской литературы на Западе, разве нет?
0: Совершенно верно. Конечно, Иван Сергеевич Тургенев, его называли послом русской культуры в Европе, и это совершенно справедливо, потому что Тургенев приложил огромные усилия для того, чтобы иностранцы узнали русскую литературу, а русские узнали французскую литературу. Он наладил мосты между Россией и Францией. Ну, и здесь, конечно, произошла счастливая случайность, что Иван Сергеевич Тургенев влюбился в Полину Виардо, которая... Полина Виардо, знаменитая испанская певица, которая была замужем за французским издателем, публицистом Луи Виардо. Луи Виардо был много старше, там какой-то особенной страсти между ними не было, но был союз. И вот тут Иван Сергеевич Тургенев, который пленяется этой женщиной, отнюдь не блиставшей красотой, но блиставшей своим талантом. И такой силы это была привязанность, что Тургенев всюду следовал за своей возлюбленной. И поскольку она жила во Франции, потом частично в Германии, потом вернулась во Францию, Тургенев вот... Иногда он сам горько писал, что на краешке чужого счастья живет, но вот ему органически необходимо было находиться подле этой женщины. И поэтому он обосновался во Франции. Он обосновался во Франции, а поскольку он, сейчас мы этого момента коснемся, стал знаменитым, это первый русский писатель, который стал широко знаменит в Европе, то есть если вот мы говорим про Пушкина или там про Гоголя, то это все-таки авторы, которые были известны среди узкого числа интеллектуалов. А Тургенев стал широко знаменит среди читающей публики. Сейчас мы расскажем, почему так произошло. И Тургенев для французского, он был своим и для русских писателей, и для французских писателей, потому что во Франции лучшие друзья, вообще лучший друг Тургенева, это, конечно же, Густав Флобер. И круг его составляли и Эмиль Золя, и Ги де Мопассан, и Жан Ганкур. То есть гранды, Жорж Санд, гранды европейской литературы и французской литературы в первую очередь, хотя и с Диккенсом он был знаком, и с Текереем он был знаком, и даже классик американской литературы Генри Джеймс публично называл его своим учителем, и действительно это так. Иван Сергеевич Тургенев, поскольку вот он оказался во Франции, в этой французской среде, он имел возможность пропагандировать там русскую литературу. и делал это блестяще, от души, он, для него было это важно. И Толстой, Пушкин, Гоголь и даже Достоевский, они стали во многом известны там, на Западе, во Франции, в первую очередь, именно благодаря Тургеневу. Ну, а вот, собственно, почему Тургенев стал суперзвездой европейской литературы? Как это произошло? А благодаря запискам «Охотника». Тут, конечно, был серьезный политический подтекст во всем этом, потому что записки «Охотника» выходили в конце 40-х, начале 50-х годов 19 века, и во Франции их перевели во время Крымской войны. И переводили их первый раз, судя по всему, именно как памфлет против крепостнической России. То есть поскольку записки «Охотника» имели в себе сильный антикрепостнический заряд, я напоминаю, что Иван Сергеевич испытал серьезные душевные потрясения в юности, его мать была заядлой крепостницей, и, собственно, именно ее он вывел в образе барыни в легендарном хрестоматийном рассказе «Муму». Вот. Но, так сказать, не видя возможности бороться против крепостного права политически, Иван Сергеевич боролся против него литературно. Вот. Вот во Франции изначально это стали переводить как такой памфлет против России. Но сам-то Тургенев писал не памфлет, сам-то Тургенев писал большую литературу. И, может быть, вопреки желанию французских пропагандистов, даже эти переводы, которые сам Тургенев считал очень неполными и неудачными, тем не менее, они пробудили в итоге во французской публике, читающей, огромную любовь к русскому народу. И симпатию, и интерес, потому что такие яркие эти были образы, вызывали они такое сочувствие, что даже, может быть, и вопреки желанию, французская публика впервые познакомилась с типом русского крестьянина, русского простого человека, и полюбила его, испытала к нему добрые, теплые чувства. Плюс, конечно, Тургенев был уникальным мастером описания природы и связи природы с душевным состоянием его героев. Вот это Тургенев умел лучше всего в Европе. И когда это стало известно во Франции, то очень многие захотели с Тургеневым завязать общение. Ну, в первую очередь, упомянутый мной Гюстав Флобер, который просто пришел в восторг, сравнивал Тургенева с Сервантесом. Он писал, что когда я читаю «Дон Кихота», мне хочется ехать на коне по испанским пейзажам и есть эти маслины. Ну, а когда я читаю Тургенева, мне точно так же хочется в повозке ехать по русской степи и слышать завывание волков. Но вот эта реалистичность описаний, уровень этой реалистичности, он был настолько высоким, что Флобер буквально пленился Тургеневым. Жорж Санд писал о Тургеневе, что «вы наш учитель». Ну вот, то есть вот буквально в одночасье русская литература вышла на авансцену творческой жизни Европы благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу.
1: Психологизм, получается, глубина прочувствования эмоций человека, вот то, чем мы сильны, и то, что потом возьмут и Достоевского, и Чехова в основу такие великие там классики европейской мировой литературы.
0: Мы сейчас до этого дойдем. Дело в том, что записки «Охотника», они оказали серьезное влияние и на внутрироссийскую политическую жизнь, потому что в России-то их тоже читали, запоем читали. Это была новая литература, сенсационная литература, и читал их в том числе и Александр II. И, конечно, не сами по себе записки «Охотника» легли в основу отмены крепостного права, но они повлияли. Это был литературный манифест, это было главное произведение эпохи. Александр II сам в этом признавался. В результате вот совпадение художественного идеала и политической злободневности, оно создало Тургеневу общеевропейскую, потом общемировую славу. Не случайно его признают потом и в Англии. Ну, во Франции это признание уже состоялось, в Соединенных Штатах Америки. «Записки охотника» будут. Тут интересно, как ты думаешь, с каким произведением будут сравнивать?
1: А в Соединенных Штатах?
0: Да.
1: Ну, даже не знаю, что там.
0: С «Хижиной дяди Тома», да, Гарриет Бичерстоу, потому что здесь крепостное право, а там рабство. Да. Вот что-то такое общее в этих произведениях видели. Ну, и, как я уже сказал, большим другом и поклонником Тургенева станет Генри Джеймс. Это один из классиков американской литературы, автор мистической повести «Поворот винта», в частности, которая считается одним из самых главных и при этом таинственных текстов в американской литературе XIX века. Генри Джеймс оставил о Тургеневе очень трогательные воспоминания. Он писал, что Тургенев... Он познакомился с Тургеневым, когда Иван Сергеевич уже был суперзвездой, но в нем не было никакого чванства. никакого высокомерия. И он принял незнакомого американского литератора как своего молодого друга. И действительно оказал на него огромное влияние. Всегда ему помогал. Джеймс просто Тургенева боготворил. Кстати, и другой англоязычный писатель Джонглс Уорси, автор саги о Форсайтах. Так вот, судя по всему, Генри Джеймс через Тургенева познакомился с русской литературой. И литературоведы, филологи усматривают в одном из главных произведений Генри Джеймса ремейк «Пиковой дамы» Александра Сергеевича Пушкина. Есть замечательная статья нашего петербургского литературоведа и писателя Андрея Аствацатурова на эту тему. Я всех адресую к этой статье. Ну, вкратце только расскажу. Речь идет о произведении «Письма или бумаги Асперна». Значит, в чем сюжет? Главный герой этого произведения – это литературовед американский, который хочет найти неизвестные ранее письма выдуманного Генри Джеймсом великого поэта Джеффри Асперна, у которого когда-то был роман с некой красавицей, теперь эта красавица – это старуха, которая нелюдимо живет в Венеции со своей воспитанницей. И вот этот литературовед приезжает в Венецию, одержимый идеей обрести эти письма и узнать все тайны великого поэта. Для того, чтобы втереться к доверию к старухе, он сначала снимает жилье в их обветшалом палаццо, а затем начинает ухаживать за воспитанницей, чтобы пробраться к старухе и выкрасть эти письма. Вот. Ну и дальше происходят такие полумистические события, которые очень, сам этот сюжет очень напоминает то, что происходит у Александра Сергеевича в «Пиковой даме». Вот, поэтому целый ряд, и, кстати, не только российских литературоведов видят вот эти параллели и усматривают здесь влияние Александра Сергеевича Пушкина. Хотя, конечно, это не документировано, но вполне возможно.
1: Ну, литературоведы и писатели Проспер Мериме, Мопассан, Сант, кто там еще, Золя, кто еще может быть, из вот таких вот особо почитающих русскую литературу. Вот амбассадоры с нашей стороны понятны, да, вот с той стороны.
0: Тургенев заразил всех. То вот есть так. И Флобер, и Золя, и Мопассан, они все с огромным уважением относились к русской литературе. И когда стали известны Толстой и Достоевский, они уже оказывали вместе с Тургеневым колоссальное значение. И манифестом любви Европы, и в частности Франции, к русской литературе стала книга Эжена Мельхиора де Вегюэ «Русский роман», которая вышла в 1886 году. Но мы об этом поговорим после перерыва.
1: Да, небольшая пауза. Это «Радио Спутник», программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.

знать за 90 секунд. Это событие произвело шокирующее впечатление на советских граждан и на другие страны. Оказывается, так можно проводить дефиле за железным занавесом. В 1988 году в СССР впервые провели конкурс красоты. Назывался он незатейливо «Московская красавица-88». Изысканные яркие платья, дерзкие купальники, белоснежные улыбки участниц и революционные по тем временам прически. В общем, фурор мирового уровня. В Европе и США сравнивали это событие с полетом Юрия Гагарина в космос, что, конечно, было большим преувеличением. Победу тогда одержала школьница Маша Калинина, а финал стал скандальным. Жюри конкурса обвиняли в предвзятости, мол, кому-то из участниц помогли пролезть влиятельные родственники, а одной девушке призовое место помешало занять некрасивая фамилия. Но для победительницы все по тем временам сложилось удачно. Она уехала в США и стала там моделью. Организаторы конкурса потом рассказывали, что главной задачей было показать: советская женщина не только сильная и деловая, но еще изящная и красивая. Заявки на участие подали 4000 девушек. Для этого им пришлось отстоять многочасовую очередь.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Дорогие друзья, ну давайте уточним по поводу Земфиры. У нас тут в перерыве возникла дискуссия. Друзья мои, речь идет не про певицу Земфиру, которая признана иноагентом, а про героиню поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы». Да? А то тут некоторые не поняли. Ну да ладно, идем
2: дальше. Тургеневе остановились, дальше кто? Гоголь, Достоевский.
1: Идем дальше. Но вот именно, кстати, про Гоголя, вот его тоже популяризировал наш замечательный Иван Сергеевич Тургенев. Есть такая забавная история, что однажды в Англии он оказался на званом обеде, где рядом с ним сидел знаменитый писатель Уильям Текерей. Текерей повел себя не очень хорошо. Он начал задирать Тургенева, постоянно говоря о том, что в России нет литературы, нет журналов, а значит, нет читающей публики. И Тургенева все это очень быстро достало. И он ответил Текерей, он сказал: «Знаете, господин Текерей, у нас в России есть писатель-сатирик, как и вы, которому вы в подметке не годитесь». Текерей взволнованно спросил: «Это про кого?» «Про Гоголя», – ответил Тургенев. «Кто такой Гоголь?» – кричал Текерей, и эта мысль мучила его до конца вечера. Вот. То есть это такая история, такой анекдот, который показывает, как Тургенев отчаянно отстаивал честь русской литературы. Но к тому моменту уже появился Лев Николаевич Толстой, и, конечно, Толстой просто перевернул сознание европейцев. Он перевернул его потому, что вот эти два великих романа «Война и мир» и «Анна Каренина», они выглядели как реальный слепок жизни. То есть цель литературы в том, чтобы отражать жизнь максимально достоверно. И вот именно Толстому это удалось в наибольшей степени в мировой истории. Потому что Толстой сумел одинаково убедительно воспроизводить жизнь и аристократии, и низших классов. У него одинаково ярко выписанные и персонажи вроде Пьера Безухова и Андрея Болконского, и вроде капитана Тушина и Платона Каратаева. Толстой везде, как писатель, везде был дома. И в аристократической зале богатого дворца, где происходит бал, и в крестьянской хижине. И поэтому он продолжал традицию Пушкина. Вот как Евгений Онегин был энциклопедией русской жизни, так и «Война и мир» и «Анна Каренина» стали энциклопедиями жизни вообще. А кроме всего внешнего антуража, Толстой был необычайно тонок и убедителен в описании внутренних переживаний героев. То есть он создал многомерную реальность. И вот такой многомерной реальности не мог никто. Вот. И именно поэтому он произвел фантастический фурор, при том, что и дальше Толстой продолжал работать в самых разных жанрах. То есть надо иметь в виду, что Толстой, он обладал талантом а-ля пушкинский, ведь он же не только романист, он и драматург, да, «Власть тьмы» и «Живой труп» – это европейские всемирно популярные пьесы. Он и автор рассказов, коротких повестей, и вот эти даже последние произведения «Смерть Ивана Ильича», например, или «Отец Сергий», они также захватывали внимание всех читателей мира. Толстой был чрезвычайно популярен. Ну и, конечно, надо обратить внимание на его философскую составляющую, потому что Толстой с его концепцией непротивления злу насилием, он стал чрезвычайно влиятелен во всем мире и оказал воздействие на таких грандиозных уже политических деятелей, как Махатма Ганди, который состоял в недолгой, но тем не менее, переписке с Львом Николаевичем Толстым и с Мартином Лютером Кингом. На Мартина Лютера в переписке не состоял, конечно, оказал влияние серьезное на Мартина Лютера Кинга. Почему? Да, вот здесь мы подходим к вопросу о влиянии русской литературы грандиозном. Почему это влияние оказалось таким огромным? Потому что русские писатели, особенно Толстой и Достоевский, хотя и не только они, и писатели второго ряда, они ставили, как Достоевский это называл, проклятые вопросы. То есть западный мир, он во второй половине XIX века ощущал уже некоторую свою тупиковость. Критика западного образа жизни, западного капитализма, которая раздалась из России, она была западным миром также воспринята с большим пониманием. Все ожидали, что грядет что-то новое, произойдет что-то такое, что сокрушит вот это вот сытое, но бессмысленное существование западное.
2: Даже у всех было
1: предчувствие тех катаклизмов, которые произойдут в начале 20 века. Грубо говоря, европейский интеллектуал жил с сознанием того, что так жить нельзя. Вот. Но он боялся в этом себе признаться. А русская литература, она эти вопросы ставила радикально. Почему? Потому что, ну, по всей видимости, Россия прожила другую историю. Россия запоздала с наступлением капитализма. Да? Капитализм в России наступил только в 1861 году. И после отмены крепостного права. И русские интеллектуалы, видя на примере Западной Европы, что такое капитализм с его жаждой наживы, с его социальным расслоением, так вот русские интеллектуалы задавали вопрос, а надо ли нам туда? Это ли столбовой путь развития человечества? Или можно жить по-другому? Или можно достичь вместо социального расслоения какого-то всемирного братства людей? И Толстой и Достоевский при всей своей разнице, они о поисках этого всемирного братства. И в этом была такая глубокая гуманистическая сила, что это не могло не миновать Европу. Это стало обсуждаться там чрезвычайно серьезно.
2: Я тебе два тезиса хочу сказать. Ну, во-первых, это смена еще литературного течения, получается, романтизм, там, Гюго, Байрона или там Шелли, он сменяется таким вот реализмом, действительно, и вот люди хотят понять вот здесь и сейчас такое вот бытовое, что рядом со мной происходит. Это первый момент, а второй, ну, это, конечно, про, опять же, философские вопросы. Говорят, что экзистенциализм в Европе придумал Киркегор, а у нас этот вопрос, этими вопросами задавались испокон веков, мне кажется, с начала становления Руси.
1: Ну да, да, конечно, безусловно, но в литературе-то родоначальник экзистенциализма это точно Федор Михайлович Достоевский, к которому мы сейчас коснемся. Но совершенно очевидно, что русский, ты правильно говоришь о том, что появился реализм, вот русский реализм был самым жестоким, потому что он работал с теми темами, с какими европейский реализм работать стеснялся. Или стыдился. А русский реализм, он обнажил все до самого конца. Ну и возвращаясь к вот, теме влияния Толстого на Махатму Ганди и Мартина Лютера Кинга, ведь почему эти толстовские идеи перешли в политику, да? Речь шла у Толстого не о том, что необходимо покоряться злу, а речь шла именно о сопротивлении. Но сопротивление ненасильственным. И эти идеи оказались чрезвычайно плодотворны для тех политических течений, которые были в вооруженном силе чрезвычайно слабыми. Вот Махатма Ганди осознал, что антиколониальная борьба с помощью вооруженного восстания, она обречена на провал, потому что Британская империя, она гораздо сильнее. Она гораздо сильнее в экономическом, в промышленном, в военном смысле. Она задавит восстание, подавит его в крови. Вот. Но можно сопротивляться ненасильственно, можно сопротивляться, не исполняя безнравственные законы, можно сопротивляться, транслируя антиколониальные идеи в творчестве, в том числе и в народном, в публицистике, можно произносить на эту тему речь, можно раскачивать вот этой мягкой силой колониальные режимы. И точно так же действовал Мартин Лютер Кинг. И в этом смысле движение, как бы идеология Толстого, она оказала огромное влияние уже на реальную политику 20 века.
2: Да и культурный пласт, опять же, сколько было снято вариантов произведений на Западе.
1: А это мы даже не обсуждаем. То есть Уильям Фолкнер, вот я люблю эту историю, Уильяма Фолкнера спросили, какие он может назвать три самых главных романа в истории человечества. Уильям Фолкнер ответил: «Анна Каренина». «Анна Каренина» и «Анна Каренина». Ну вот, безусловно, тема экранизации мы сейчас еще коснемся. Это тоже важный момент популяризации русской культуры. Но вот это Толстой. А потом появился Федор Михайлович Достоевский на Западе. То есть в России они появились параллельно, а на Западе Достоевский чуть позже пришел. Достоевский взорвал, но по-другому. Потому что Достоевский – это был писатель такой как бы не стереоскопический, как Толстой. Достоевский – это писатель, который шел в глубину человека и анализировал мельчайшие движения его души. При этом Достоевский, вот я говорю о том, что русская литература сорвала все покровы. Если Толстой в большей степени описывал социальные девиации, особенно в «Анне Карениной» и в романе «Воскресенье» в последующем, то Достоевский описывал психологические девиации, которые вообще были тайной за семью печатями для мировой литературы. Что происходит у человека в душе? И именно Достоевский показал до психологии 20 века. Достоевский впервые показал, например, что человек может быть иррационален в своих поступках. Человек может действовать в ущерб себе. Человеку может нравиться страдание. Человек может совершать какие-то действия, которые причинят ему вред и боль. Но он хочет совершить эти действия. И убийство может совершаться не из расчета, например, а из высокой философской идеи. Раскольников убивает старушку не для того, чтобы ее ограбить. Он убивает ее для того, чтобы поставить эксперимент. Да, кто я, тварь дрожащая или право имею. Это была настолько новая идея о том, что люди, в принципе, могут себя так вести. Мировая литература с этим материалом никогда не работала. Это был гром среди ясного неба. При этом Достоевский еще, я бы сказал, что были некоторые обстоятельства, которые сыграли за него. Я иногда в своих лекциях говорю, в шутку, конечно, что Федор Михайлович был очень везучий человек. Он был везучий, потому что, во-первых, он был страшно беден. Во-вторых, потому что он был болен эпилепсией. В-третьих, потому что он оказался на каторге, пережив инсценировку смертной казни. В-четвертых, потому что он был лудоманом, то есть был зависим от игры на рулетке. И, наконец, в-пятых, потому что его постигла несчастная и болезненная страсть к женщине, рядом с которой он быть не мог. Речь про Аполлинарию Суслову, у нас были про это лекции. Вот, конечно, он был несчастен, но вместе с тем он был и счастлив, потому что все это в совокупности дало ему тот колоссальный опыт или проложило ту дорогу внутрь себя, которую ни один другой писатель не прошел. И Достоевский, вот выплескивая эту страшную боль, анализируя эту страшную боль, проник в такие глубины человеческого сознания, в которые до него никто не проникал. Он реально протарил новые пути, и это оказало колоссальное вот эти размышления, его колоссальное влияние и на философию, и на литературу XIX века. То есть вот эти вопросы экзистенциализма, зачем мы живем, в чем смысл нашего существования, можем ли мы стремиться к высшему и одновременно быть греховными. Вот это все, это то, с чем будет работать уже литература XX века, Альбер Камю, Сартр, и многие другие гении прошедшего столетия. Все эти основы заложил Достоевский.
2: Кстати, вот эпизод с инсценировкой смертной казни у Камю, по-моему, да, ведь «Последний день приговоренного к смерти», вполне себе вопросы те же самые, которые в произведениях Достоевского звучали раньше намного.
1: Все это, конечно, оказало колоссальное влияние на мировую литературу. И, кстати, вот я замечу, что не только на европейскую. Для меня молодым человеком взял с полки роман Хулио Кортасара «Выигрыши» или «Счастливчики» в другом переводе. Он называется «Блестящий роман». Я был поражен эпиграфом из Федора Михайловича Достоевского «Из идиота». Есть роман Джозефа Кудзея, южноафриканского писателя, лауреата Нобелевской премии «Осень в Петербурге», где главным героем является Достоевский. Роман вообще плохой, на мой взгляд, но, тем не менее, любопытно, что Кудзея обращается именно к образу Федора Михайловича. То есть Достоевский – это такая, если Толстой повел литературу вширь, то Достоевский повел ее вглубь человека. И вот это, конечно, было потрясающей сенсацией. И не случайно, вот я в конце прошлого блока упомянул Мельхиора де Вигюэ, он был пленен русским романом, и он написал такую очень точную фразу, характеризующую русскую литературу. Он написал, что слова, написанные в длину, оказываются словами, написанными в глубину. Вот эта характеристика русской литературы XIX века очень точная. Ну, здесь нам, конечно, немножко повезло, потому что Вигюэ, который стал вот после Тургенева большим пропагандистом русской прозы на Западе, тут, конечно, пришла определенная конъюнктура. Почему? Потому что Франция, она проиграла франко-прусскую войну. Вигюэ в это время служил, он был дипломат, он служил в Константинополе, и он писал, что если на Западе отношение к проигравшему всегда прикрывалось тонкой пленкой приличий, то на Востоке резали правду матку, и мы, французы, сразу это на себе ощутили. Нас перестали уважать. И поэтому мы не могли не задумываться о том, как нам восстановить свою мощь, как нам вернуться в число великих держав Европы. Для этого нам нужен был союзник, и достаточно было одного взгляда на карту, чтобы понять, кто нас может поддержать на востоке от Германии, от Германской империи. Поэтому естественным образом началось сближение России и Франции, политическое сближение, которое, так сказать, обернулось союзом, заключенным при Александре III, при Николае II все это продолжалось. Вот этот период царствования Александра III и Николая II, это был период огромного интереса к России со стороны французов и, я бы сказал, моды на Россию. И вот эта вот мода, она позволила, то есть, не искусственно, так сказать, представить русскую литературу и русскую культуру великой, а просто признать, что это так. И Вигюэ вот в 1886 году выпускает вот эту вот книгу. Сначала это была серия статей, потом в 1886 году выходит книга «Русский роман». И это, конечно, гимн русской, великой русской литературе. Причем там же содержится еще и гимн русскому народу параллельно, потому что в Гюе как раз излагают вот эти мысли, о которых я сказал выше, что Запад уже устал, пресыщен, ленив, и он зашел в тупик. А новые пути для человечества проложит какая-то другая раса, и это, скорее всего, русские. Потому что это молодая нация, это нация, которая вот сейчас почувствовала свои мощные силы, и мощность этих сил, наличие этих сил великолепных, оно проявляется в появлении, неожиданном появлении такой великой литературы, которую мы видим в Толстом, Достоевском. Ну, а чуть позже появятся Чехов и Горький, которые, это будет уже новое поколение, которые подтвердят репутацию величия. И русская литература, она, конечно, обсуждалась во всем мире. Я об этом задумался, когда прочитал пьесу Герхарда Гауптмана «Одинокий». Вот ты как театральный артист, наверное, знаешь, что это драматурга Гауптмана, один из авторов течения под названием «Новая драма». Мне очень нравится этот немецкий драматург. Одна из его самых известных пьес называется «Одинокий». И вот там герои обсуждают новый рассказ Всеволода Гаршина. Mm. Вот, казалось бы, но Всеволод Гаршин – это не Толстой, это не Достоевский, это не Чехов. Но, тем не менее, вот герои обсуждают его рассказ как самую актуальную литературную новинку. О чем-то это и говорит. И не случайно Томас Манн, соотечественник Гауптмана, он скажет, русский писатель, абстрактно, не про Гаршина, а вообще он скажет, русский писатель второго ряда, значит, первого европейского.
2: И это тем удивительнее, что мы же в свое время когда-то знакомились с европейской литературой, переводя тексты, и многие великие наши деятели начинали с этого свой литературный путь. И,
1: Достоевский.
2: Ну, вот, пожалуйста.
1: Да, первый литературный опыт Достоевского – это, ну, опубликованный. Да, это перевод Евгения Гранде.
2: Даже до него, в пушкинскую эпоху, до пушкинскую эпоху переводили зарубежную прозу, там, поэзию, чтобы знакомить русскую элитную публику с этим. Но, тем не менее, все развернулось так, чтобы мы вышли.
1: Да, конечно, был определенный период ученичества, а потом мы стали работать на отдачу. То есть, к определенному моменту мы работали на прием. Литература XVIII века, вот такая детская наша зачаточная литература, она была, конечно, подражательной. Ломоносов, Тредьяковский, Сумароков. Они стремились соответствовать там классическим европейским образцам. Но вот Пушкин уже выходит из этих детских штанишек. Он прекрасно знаком с европейской культурой, но он создает новый русский язык. И он, конечно, колоссально, колоссально самобытен.
2: Ну, а сейчас, заканчивая, наверное, у нас тут есть немного времени для того, чтобы вот понять, а сейчас русская литература, ее статус в мире, ее позиция какая?
1: Колоссальный. Но если мы говорим о классической русской литературе, колоссальный. Колоссальный статус. То есть это во времена, прошедшие со смерти там Льва Толстого, они ничего не поменяли. До сих пор русская литература классическая считается одной из сильнейших мировых литератур. Ей является, она до сих пор питает литературные процессы во всем мире. Ну вот, может быть, в конце пару слов про экранизации, потому что экранизации огромное количество, да, это не только российские экранизации, экранизации не только даже в Европе, в США, в Азии. Вот я был поражен, знаешь, Достоевского, например, «Белые ночи» экранизируют в Иране. Есть мексиканские, латиноамериканские экранизации. То есть это проявление как раз всемирности гения, если его литература трогает людей даже других культур, других континентов, и там это приводит к появлению художественных фильмов. Ну вот, я могу сказать, что Пушкин также экранизируется на Западе, и я был поражен, когда узнал, что существует очень авторитетная экранизация «Пиковой дамы» второй половины 40-х годов с Грегори Пеком. Я этого не знал. Грегори Пек – знаменитый артист. Эту экранизацию Мартин Скорсезе называл одним из лучших фильмов ужасов в истории. Он действительно поставлен как фильм ужасов, но это эталонный хоррор. Это действительно очень напряженно и страшно. В те же годы вышла эталонная экранизация «Капитанской дочки» в Италии продюсера Дина де Лаурентиса. Я, опять же, был поражен узнать, что в Италии 4 экранизации «Капитанской дочки», причем последняя довольно недавняя. «Капитанскую дочку» там экранизируют как Вальтера Скотта, как такой, ну, приключенческий роман, но по большому счету почему нет? И хотя итальянские экранизации вот, уже последние смотреть довольно смешно, но, тем не менее, все равно я с уважением отношусь к желанию перенести на экран Александра Сергеевича Пушкина. А вот та первая экранизация, прям вообще отличная. Она практически дословно следует языку оригинала. Там великолепный Пугачев, и там есть только несколько допущений, отходов от текста, но очень неплохо придуманные. Например, там есть такой эпизод. Там Екатерина II, похожая отчасти на королеву Викторию почему-то, скорее, ну, неважно. Екатерина II, она встречается с Машей Мироновой, как это и у Пушкина происходит в парке, а дальше Екатерина II проводит собственное расследование, и для того, чтобы узнать, являлся ли Гринёв изменником, она приходит прямо в темницу к Пугачёву и задает ему этот вопрос, и Пугачёв говорит, что Гринёв честный человек. Ну вот, по-моему, придумано очень хорошо.
2: Прекрасно. А я вот на Чехове, 20 век, это вот мой конек, голливудская адаптация «Чайки» 18. Ну, были более ранние, но 18-го года, Майкла Майера там с Элизабет Мосс, Сершу Ронан, да, и «Записки юного врача» Дэниел Рэдклифф. Ну, на мой взгляд, очень даже убедительно. Но это, опять же, не говорит о том, что где ставят, и главное, как ставят, и что из этого хотят вынести.
1: Да, кто-то не знает, я был поражен, что Эмилия Кларк играла Нину Заречную в театре. Вот, и была очень рада, что ей предоставилась возможность сыграть в великой чеховской пьесе.
2: Лондонский Королевский театр и другие площадки, они ставят русскую классику, что тоже говорит о величии, потому что эта литература говорит не о конкретном течении или там о сиюминутном, а говорит о вечном, о смыслах, которые раскрывали наши писатели.
1: Я бы, конечно, порекомендовал всем «Идиота» Акиры Куросавы, потому что не только в Европе экранизируется русская классика, есть прекрасный фильм великого японского режиссера по роману Федора Михайловича Достоевского. При всем уважении к нашим экранизациям, Акиру Куросаву надо смотреть.
2: Киру Найтли можно посмотреть еще в варианте там.
1: Анна Каренина, мне нравятся практически все фильмы, которые были сняты по Анне Карениной. Ну, точнее, не все, я не все не смотрел. Я смотрел классический фильм с Вивьен Ли. Он великолепен. Мне очень нравится эта экранизация. Есть фильм с Софи Марсо и Шоном Бином.
2: Я не знал.
1: Это фильм 90-х годов. По моему вкусу, Шон Бин – лучший Вронский, которого я видел. Он очень хороший Вронский. Вот. Фильм с Кирой Найтли такой немножко кичевый, потому что там все танцуют периодически, там есть или элементы
2: мюзикла. Ла-ла-ленда.
1: Ла-ла-ленда, да, да. Ну, Кира Найтли очень красивая, и да, она тоже попадает в типаж Анны Карениной. В меньшей степени мне там нравится Джуд Лоу в роли Каренина, но, в принципе, приемлемо, допустимо. Вот. Но само внимание к Анне Карениной тоже о многом говорит. То есть, если каждые 10-15 лет выходит новая экранизация этого великого романа, это значит о том, что он остается чрезвычайно актуальным.
2: Ну и темы, опять же, да, я все-таки к смыслам, к тому, что те темы, которые наши авторы, там, начиная от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, ну давай всех перечислим тогда, соответственно, Чехова и так далее, они позволяли полнее посмотреть на этот мир, поднять какие-то вопросы для себя, даже Норвегии, даже у Ибсена, там вот эти его драмы «Кукольный дом», например. А чем это не психологическая драма, а чем не разговор о том, что ты внутри себя не можешь прожить то, что ты... что приходится картинку красивую показывать.
1: Русская литература, я для себя подытожил так, русская литература обладает огромным потенциалом для пробуждения и сохранения в человечестве совести. Она вот каждый раз хватает человечество за шкирку и пытается его возвратить к человеческому состоянию, вытаскивает его из скотского состояния. Вот Толстой, Достоевский, Тургенев и, конечно, Александр Сергеевич Пушкин, они про это.
2: Ну, тут накидали, конечно, своих вариантов фильмов, которые стоит посмотреть о экранизации русской классики. Можете оставить свои в комментариях. Программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Будьте с нами и слушайте хорошие разборы.
1: Спасибо. До новых встреч, друзья.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

узнать за 90 секунд. Нобелевскую премию Иван Бунин получил в 1933 году в эмиграции. Она сделала его богатым человеком. Советское руководство очень хотело, чтобы единственный в мире русскоязычный лауреат Нобелевки вернулся домой. В Париже с Буниным несколько раз встречался Константин Симонов. Уговаривал. В какой-то момент очень немолодой, долгое время проживший в отрыве от любимой родины, Иван Алексеевич стал задумываться о возвращении. Но пришел к выводу. В СССР ему не простят книгу «Окаянные дни», состоящую из дневниковых записей 1918-1920 годов. Писатель далеко не в пользу революции и большевиков осмысливал происходящее. Масло в огонь подлило постановление 1946 года ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Из Союза писателей тогда были исключены Анна Ахматова и Михаил Зощенко. Их травили. Бунин понял, родина для него закрыта. Навсегда. Тем не менее, его литературная судьба в эмиграции сложилась не самым худшим образом. После Бунина Нобелевской премии удостоились еще несколько русских советских литераторов. Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын и Иосиф Бродский.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
2: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: знать за 90 секунд. Самое большое болото в мире находится в России, в междуречье Оби и Иртыша. Называется оно Васюганское. Ученые термином «болото» предпочитают не пользоваться. Они говорят «природная зона». Находится она на территории сразу нескольких регионов – Томской, Новосибирской и Омской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Площадь составляет 55 тысяч квадратных километров. Длина порядка 550 километров, ширина – около 300. Абсолютный мировой рекорд. Территория Васюганского болота превышает размеры таких стран, как Швейцария или Дания. Исследователи вычислили, что заболачивание этой местности началось еще 10 тысяч лет назад. Процесс продолжается и в наши дни. Только за последние несколько веков площадь природной зоны увеличилась в 4 раза. Ошибочно считать, что болото – некая черная зона, приносящая исключительно вред. Дело обстоит ровно наоборот. Они очищают атмосферу, играя роль грандиозного естественного фильтра. Являются хранилищами пресной воды и сохраняют водный баланс, предотвращая паводки. В болотах кормятся и размножаются многие виды птиц. А торфяные болота Сибири поглощают токсичные вещества и тем самым предотвращают парниковый эффект.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В 7 утра в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 10.00, в студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. В Министерстве обороны рассказали о мужестве российских военных. В Томской области тушит крупный пожар. Дональд Трамп хочет сократить количество военных в европейской стране. Об этом и не только. Подробнее далее. Младший сержант российских вооруженных сил Владимир Губенко в зоне специальной военной операции вынес из-под артиллерийского огня двух раненых военнослужащих, сообщили Министерство обороны. Уточняется, что подразделение Губенко во время разведки попало под обстрел противника. В результате несколько военных получили осколочные ранения. Также ведомство рассказало о мужестве еще одного разведчика, рядового Сергея Тамана. Он во время выполнения задачи по корректировке огня артиллерии скрытно подобрался к позиции противника и уничтожил трех украинских военнослужащих. Благодаря мужеству и профессионализму Тамана был ликвидирован минометный расчет противника. Повредивший 16 жилых домов крупный пожар на площади 2500 квадратных метров тушит в селе Новоильинка Томской области. Ликвидировано открытое горение, сообщает Главное управление МЧС по региону. Губернатор области Владимир Мазур выехал на место событий. Он также рассказал, что в окрестностях села Гусево Шигарского района потушен пал травы на площади 70 гектаров. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил разочарованность по поводу повторения европейскими лидерами ложных стереотипов об иранской ядерной программе. Об этом сообщает местный телеканал. Аракчи подчеркнул, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, а европейским странам следовало бы осудить агрессию Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики, а также призвать их к ответственности за грубые нарушения международного права. Посол Ирана в России Газем Джалали ранее отмечал, что Исламская Республика, основываясь на своей доктрине безопасности, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на 5 тысяч человек по сравнению с ранее озвученными планами. Трамп в последнее время критикует канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее заявил, что западные государства недооценили Иран и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента Германии. Позднее Пентагон подтвердил решение министерства вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Около 100 человек накануне приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Соединенных Штатах. Она прошла по случаю Дня Победы по улицам в центре Вашингтона. Участие в шествии приняли как российские соотечественники, так и американцы. Безопасность участников по всему маршруту следования обеспечивали автомобили полиции, офицеры на велосипедах. У мемориала Второй мировой войны шествие встретил живой оркестр. Участники акции продолжили исполнять песни, поздравляя друг друга с предстоящим Днем Победы. Акция 2 мая этого года стала вторым бессмертным полком подряд, согласованным властями американской столицы после возвращения на пост президента США Дональда Трампа. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете Радио Спутник. Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, также обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет.
5: Привет.
4: Ну что, у нас в рестлинге настала новая эпоха поиска рестлеров. Теперь их ищут через систему WWE ID. Речь, естественно, про самый большой промоушен, где вот креативят как могут. На этот раз WWE ID подразумевает, что несколько школ получили лицензии. То есть ты приходишь в эту школу, тренируешься в ней, и вроде как ты на хорошем счету по умолчанию. Также эта программа подразумевает, что некоторые рестлеры, уже выступающие на уровне инди, получат какие-то гранты, получат какие-то приглашения поучаствовать в семинарах, в тренировочных сессиях. То есть обратили на них внимание и об этом рассказали, показали. Я предлагаю сегодня поговорить, собственно, вот про те принципы, про те механизмы, как в рестлинге исторически и как в рестлинге сейчас происходит этот самый скаутинг. То есть кого ищут, как ищут. Что вообще думаешь про вот эту самую систему? Потому что у меня есть про нее что сказать, но давай сначала, так сказать, твоим незамутненным взглядом.
5: Ну, мне кажется, игрок придумал какую-то очередную ерунду. Это ровно те же яйца, только в профиль, как у нас была система НИЛ. Если система НИЛ у нас была для профессиональных спортсменов, для выпускников колледжей, университетов и тому подобное, тут мы якобы подписываем контракты заранее с инди-рестлерами. К чему это? Зачем это делать? Ну, не знаю, зачем это делать. Ну, видимо, там в инди-рестлинге есть какие-то очень интересные рестлеры, с которыми игрок бы хотел поработать. Ну, не игрок лично, WWE, а он бы хотел поработать. Ну, а почему в таком случае не подписать их? Почему бы тогда в NXT не сделать? Что у него? Как-то деньги какие-то заканчиваются или еще что-то? Нам каждую неделю говорят о том, что самое продаваемое шоу. Больше всего денег заработали. Туда, сюда. Ну, сделайте. Ну, хорошо, если у вас NXT это третий бренд, сделайте четвертый подготовительный бренд. Ладно, у вас есть Level Up или кто он там, например, Next Up или еще что-то. Забыл, как передача называется. Делайте пятый. Учите их как-то еще что-то. Нет, мы вот это вот будем франшизу продавать. Ну и то вот про франшизу, вот ты говорил, что они какие-то школы лицензируют и тому подобное. Так там школы-то все прикормлены. Кто там? Школа Коди Роудса, школа там Сета Роллинза и тому подобное.
4: Букер-Ти.
5: И туда, и сюда. То есть людей, которые непосредственно на контракте WWE находятся сейчас. К чему это сделано? Ну, видимо, какой-то дополнительный повод подать. Ну, о других причин я не знаю.
4: Но я только единственное тебя поправил. Это никакая не продажа франшизы. Школы WWE ничего платить не будут. Это просто им повесили вот эту какую-то бляшку или какой-то диплом, я не знаю, на стены для того, чтобы. Чтобы что, никто пока толком ничего не понимает. Относительно того, насколько рестлеры могут здесь получать, как это правильно сказать, контракты, я вот тоже не могу сказать, потому что это выглядит как не то чтобы контракт, это выглядит как контракт на контракт. Я вот люблю в последнее время такие формулировки, то есть мы тебя заприметили, но сразу тебе ничего не дадим. То есть это некая декларация о намерениях, которая ни к чему никого не обязывает. Я не знаю, насколько это сейчас уместно и насколько вообще там действительно этот скаутинг ведется, потому что по косвенным признакам, Ну, действительно, рестлеров такое ощущение, что смотрят вот буквально по недавним выступлениям, которые, ну, вот пара недель, тройка недель. Ну, потому что там говорится, вот такой-то рестлер был замечен на инди-шоу таком-то. И ты смотришь, что он там выступал, ну, вот буквально две недели назад. То есть его никто не вел, за ним никто не смотрел, его увидели, вот когда это захотелось. Меня вот это также смущает. Ну и плюс, естественно, да, любой контакт с WWE сразу каким-то образом связан или подразумевает подписание соглашения, согласно которому WWE будет руководить, управлять букингом. То есть хочешь куда-то съездить, хочешь получить какое-то, не знаю, право на выступление, будь добр, проконсультируйся с WWE. То есть как бы мы свои цепкие ручонки распространяем на рестлеров, в которых мы задействовать не будем, но которые будут обязаны в случае чего от своих матчей, от своей работы отказываться. Это как вот взять рестлера на контракт, не платить ему зарплату, пусть он просто сидит дома, как было, например, с некоторыми рестлерами, например, Джейкоб Фату, который подписал контракт и потом несколько месяцев просто болтался нигде. А здесь вроде бы мы даже денег не платим, но при этом человек будет сидеть на, ну, как сказать, дома.
5: Ну, ничего плохого в этом не вижу, потому что рестлер, который инди-рестлер в первую очередь, сейчас в инди-рестлер он может получить либо какую-то, я не знаю, образ какой-то такой, который за ним закрепится, потому что в инди-рестлинге, ну, какой-то кризис невероятный, потому что, ну, вот нету классического инди-рестлинга в этом понимании. Кто там? NWA, и то в

0: Но ты не порти себе букинг, не порти себе здоровье какими-то хардкорными матчами. Не ходи там к этим, не ходи там к тем. Не ходи, не дай бог, к Тони Хану. А то и Тони Хан из тебя непонятно что сделает. Ну, ничего страшного. Человек сам выбирает, подписывать ему этот контракт или не подписывать. Я бы на месте инди-рестлера, наверное, подписал, потому что WWE сейчас максимально большие зарплаты по сравнению с остальными вот рестлинг-промоушенами. Mm-hmm. Благо, их не так много. Там какое-то publicity, там хоть чему-то научат, там, кувыркам или чего-то, потому что там люди опытные сидят, а больше нигде опытных людей этих самых нет, не найдешь, чтобы каких-то успехов в рестлинге добиться. Если только стрельнуть, будучи какой-то звездой, и он выступать у несчастного Тони Хана.
1: Давай, наверное, обратим внимание вообще, как раньше это делалось. Потому что ты упомянул программу Next in Line, NIL, по которой в WWE набирают студентов, которые имеют определенное атлетическое прошлое. В принципе, прошло уже несколько лет, как эти рестлеры выступают, и, наверное, можно какие-то первые выводы делать. Потому что, на мой взгляд, вот у этой программы были богатейшие перспективы, но пользуются ими, ну, мягко говоря, вообще никак. Более того, раньше тоже это все существовало, ну, на несколько таких более общих, что ли, основаниях проводили тренинг-кемп, куда мог приехать и рестлер, и просто спортсмен, и просто человек откуда угодно, прошел некоторые тесты физические, поучаствовал вот в этом, в конкурсе, что ли, я не знаю, в смотрах промо, то есть прочитал какую-то свою речь, получил обратную связь и, возможно, приглашение на контракт. Периодически публиковали отчеты, как и что происходит на этих мероприятиях, ну и там, конечно, зверствовали, в том смысле, что физические нагрузки были невероятные, тест, конечно, космический. То, что происходит в целом, то, как происходило. На твой взгляд, какая система была лучше всего? Мы говорим именно о, как бы, создании рестлера, ну, либо с нуля, либо почти с нуля. То есть, когда приглашают уже готовую звезду, условно говоря, как вот в All Elite Wrestling в начале своего существования, просто набрали готовых уже, вроде бы, резонансных инди-рестлеров и выпустили их на ринг. Это не в счет. А вот как именно искали, как именно готовили или подтягивали на серьезный телевизионный уровень, где, на твой взгляд, было более всего эффективно?
0: Ну, давай смотреть с исторической перспективы. Но совсем в историю мы, наверное, прыгать не будем. Давай посмотрим. Там, с начала 2000-х у WWE был, ну, грубо говоря, там этот самый подготовительный промоушен, из которого вышли там Джон Сина, например, Батиста, ну, Рэнди Ортон в меньшей степени, Брок Леснер, кто там современные звезды, ну, на тот момент современные. Но вот тогда рестлинг пережил бум. Не знаю, благодаря чему. Благодаря харизме того самого Джона Сина и остальных рестлеров, или благодаря подготовительной площадке. Ну, вот тогда, да, тогда был бум. Потом у нас что? Кто начал звездить? CM Punk? Ну, да, наверное, потом уже вот эти вот инди-рестлеры пришли. Вот CM Punk, Брайан Дэниелсон.
1: Ну, после того, как CM Punk и Дэниел Брайан появились, да-да-да, после этого такое ощущение, что дверь была очень широко открыта.
0: Да, широко открыта, и там у нас инди-рестлеры пришли. Ну, хорошо, вот инди-рестлеры тоже засвездились. Потом у нас что? Потом у нас Роман Рейнс, который опять-таки свой, и, например, AJ Styles, который вообще не свой, который везде все выиграл, и вот этому добился успеха, в том числе и в WWE. То есть вообще две абсолютно параллельные карьеры, и у нас две крупные звезды, ну, относительно новые появились. Ну, и там Сет Роллинс, Дин Эмброуз, это больше их посчитаем, наверное, как вот симбиоз и инди-рестлинга, и NXT на тот момент подготовительной площадки WWE. Сейчас у нас что? Дэмиан Прист и Гюнтер, это вообще возрастные, ну, относительно возрастные рестлеры, тоже как раз-таки пришли выходцы из инди-рестлинга. Сейчас мы можем назвать звездами Гюнтера и Дэмиана Приста, звездами уровня там Гюнтера того же, или, например, ой...
1: Рейнса ты имеешь в виду, или Коди?
0: Да, Рейнса и тому подобное. Ну, наверное, нет. Ну, в таком случае надо возвращаться к тому, что до этого было. То есть, действительно, или брать инди-рестлеров и под себя их обрабатывать несколько лет, либо обрабатывать с нуля талантливых парней, а вот то, что сейчас, ну, пока что вот не работает. Посмотрим, что через 2 года будет. Может, мы все молиться будем на того же Гюнтера и Дамина Приста. Тогда, может быть, да.
1: Но вот смотри, если посравнивать с тем, что было вот буквально несколько лет назад, когда вся подготовительная площадка NXT работала на продвижении инди-рестлеров. Ну, вот была эта эпоха, да, когда сплошь инди-инди-инди. Вот 15-й, 16-й, 17-й, чуть позже годы. Кого эта площадка дала основному ростеру? Ну, просто никого. Есть, конечно, Дамиан Прист из рестлеров чемпионского уровня. Можно сказать, что Гюнтер в какой-то мере, но, правда, он немножечко по-другой и чуть позже. А вот те, кто звездил в золотое время, как говорится, черно-желтого NXT, эпоха эры неоспорима,

0: живых, Джонни Гаргана. Где они все? Вот такое ощущение, что площадка тогда позиционировала себя и как вот это продвижение, да, и подготовка, а на выходе получилось ничего. Те самые золотые времена, ну, я бы сказал, это золотые времена именно для девелопмента, когда из Огайо Вэлли Рестлинга в начале 2000-х взяли Джона Сину, Рэнди Ортона, в меньшей степени, конечно, да, Брока Леснера, Батисту, опять же, в меньшей степени, он там пробовался в WCW, естественно, Шелтон Бенджамин, ряд других рестлеров оттуда выходил, не таких, может быть, резонансных и статусных, но там был просто запрос на новых, на молодых звезд, потому что такое ощущение, что в WWE смирились с так называемым ребилдом, что ли, когда отказались от звезд 90-х, когда поняли, что с WCW особо ничего толком не будет. И то, кстати, остановились ровно вот на этих трех вышеупомянутых. Сина, Батиста, Ортон. Ну, плюс Брок Леснер некоторое время позвездил, потом ушел, понял, что ему интереснее в других видах спорта. Вот сейчас такое ощущение, что нету никакого понимания, как и что может работать, как и что должно работать. Потому что тот же Next in Line дал и дает ярких персонажей на уровне NXT. Я абсолютно убежден, что и Брон Брейкер, и Тиффани Стрэттон могли бы, и Лэш Леджент, кстати, могли бы выступать в основном ростере намного раньше. Может быть, не на уровне суперчемпионов, но на уровне заметных персонажей. Вот сейчас оба Феми появился, тоже уже сразу можно поставить галочку в плюс. Есть ряд других рестлеров и рестлерш, которые вот из тех самых колледжских студентов уже, на мой субъективный взгляд, заявили о себе достаточно, чтобы быть вызванными в основном ростер. Их не будут вызывать. Почему? Потому что какая-то непонятная очередь, или потому что нужно еще что-то дополнительно доучить. И вот ты сказал, что их инди-рестлеров в NXT хотя бы чему-то научат. Я не знаю, чему можно научиться в сегодняшнем WWE-шном подготовительном центре. Потому что, ну, инди-рестлер там максимум будет, ну, как сказать, я не знаю, что он там получит. Вот Рикошет был в этом смысле хороший пример. Пришел попрыгун, ну, рестлер, чей стиль вот сейчас доминирующий для независимого рестлинга. Он чему-то научился, он чем-то изменился? Вообще нет, просто по нулям. Ну, максимум, что говорят, что там делают. Ну, вот Дамиану Присту и Гюнтеру сказали привести в порядок свой внешний вид. Кевин Оуэнса, кстати, тоже такое же сказали. А вот Сами Зейну в меньшей степени. И они сразу становятся телевизионными звездами, потому что ты на них смотришь, они внушают. Я просто немножечко не знаю, такое ощущение, что вот сейчас этот поиск, рекрутинг, он в каком-то страшном кризисе, и все надеются, что следующая большая звезда найдется сама. В принципе, оно так действительно было и раньше, что ну мало кто мог предсказать, что Рок, Стив Остин, да и Гробовщик тоже станут такими легендарными легендами. Они появлялись будто бы из ниоткуда. Джон Сина тоже. Кто мог быть уверенным, что вот этот рэпер, который копирует Ванилла Айса, вдруг внезапно раз и выстрелит? Я не знаю. Я думаю, очень сомневались. Потом вложились, раскрутили. Да и с Романом Рейнсом, наверное, изначально тоже особых уверенностей не было. Как вот на такой, на кризис смотришь?
1: Ну вот ты сейчас всех перечислил, и я нашел, что общее между там Лэш Леджин, Тиффани Стрэттон, оба Феми, Брон Брейкер и тому подобное. И даже вот предыдущий, и даже вот Романа Рейнса можно под это подписать. Внешне визуально какой-то интересный внешний вид. Потому что если мы берем... Вот единственная аномалия из этого, вот Сэмми Зейн, вот он простой какой-то парень, ты не думаешь, что он рестлер, но он какой-то харизматичный, такой веселый, но вот есть у него даже харизма, которая даже через экран передается, не то, что там на арене где-то вот это вот сработало. А все остальные, кого вот перечислил, это действительно какие-то атлеты, которые физически выглядят так, как будто вот это вот рестлеры, борцы, какие-то супер-пупер, супермены, вот я не знаю, как-нибудь их можно вот выглядит внушительно сами по себе. И Роман Рейнс, вот пока он свой бронежилет не снял, сколько он там, я не знаю, работал над внешним видом, может, действительно, что он там некрасивый был по пояс, топлес, как говорится, да, а вот когда снял, вот сразу вот выглядит машина, какой-то серьезный, солидный человек. И в Романа Рейнса начали верить. А вот которых ты еще до этого перечислял, там, Томаса Чиампа, Джонни Гаргана, Адам Кол несчастный, ну, вот это вот что, вот это вот рестлер? Нет, конечно, не рестлер, это какой-то просто чувак, который кривляется перед тобой или еще что-то, он может тебе и надерет-то зад в этой самой, в какой-нибудь барной драке, если ты ему дерзить будешь. Но нет же, ну... По крайней мере, они не создают такое впечатление. И возвращаясь к старым историям, там, из 90-х, из 2000-х, помнишь, как там, то ли Кевина Нэша, то ли Кевин Нэш Батисту приметил, как вышибалу в каком-то клубе. Смотрю, какой-то большой мужик, о, чувак, да ты прикольно выглядишь, давай к нам в рестлинг заниматься, что ты тут прозябаешь, да? Ничего, пошли, и вот Батиста там мировой чемпион неоднократно. Такая же история, кстати, была с в НФР у нас с Александром. Александр, ты же видел его, тоже парень большой, внушительный,
0: да,
1: прекрасно
0: да.
1: выглядит, чемпион. Как он туда поступил-то, как он начал заниматься рестлингом? Он выиграл какой-то конкурс репостов в группе ВКонтакте, пришел, там наушники он выиграл или еще что-то. Пришел, ему СБ говорит: ох ты, чувак, нифига, ты прикольно выглядишь, здоровый такой, подтянутый. Давай к нам рестлингом заниматься, тебе же интересно рестлингом. Давай. Вот в итоге одна из крупнейших звезд современного рестлинга. И причем относительно новых. То есть не то поколение, которое по СМТВ показывали, а вот за последние вот 5-7 лет появилось. Вот так вот надо рестлеров искать.
0: Ну, СБ Данил Дмитриев имеет в виду человек, который с независимой федерацией рестлинга в том или ином виде работает на протяжении, мне кажется, ну, огромного количества лет. Который, кстати, сам тоже появился в НФР.
1: Кстати, да.
0: Но с такой историей по личному вопросу. Если посравнивать, я не знаю, с профессиональным спортом, с тем, что было в рестлинге раньше. Я вот не знаю, насколько вообще это можно сделать, и когда, и какая схема была самой удачной. Ты, в принципе, я так понимаю, сделал ставку, и в этом смысле ориентировался бы вот как раз на эпоху Огайо Вэлли Рестлинг, когда там воспитали Джона Сину, Батисту, Рэнди Ортона, Брока Леснера, ну, ряд других, опять же, рестлеров, просто эта четверка упоминается в первую очередь. Но если, опять же, посмотреть на многих других, из того же OVW тех времен вышло огромное количество пустышек, причем которые тоже свои шансы получали, и в итоге ничего. Вот в те же времена, ну плюс-минус в те же времена, был еще DSW, в Джорджии работал, Deep South Wrestling, еще одна подготовительная площадка, которой занималась, кстати, тоже печально известный тренер Билл Демот. Имеется в виду, что он очень жестко, очень жестоко относился к рестлерам, которые свои первые шаги там делали. Посмотреть список чемпионов, кто оттуда вышел, именно из статуса чемпионов, ну ты понимаешь, что далеко не каждый звездный рестлер на том уровне оказывался звездой в основе. Пытались дать шансы Джеку Свегеру, который, казалось бы, всем обладал, всеми данными. В итоге облажался, причем дважды. Кофи Кингстон, при всем уважении, не больше, чем вот временный чемпион, который свою минуту славы схватил. Я просто не знаю, мне вот всегда казалось, что идеальным, правда, будет какой-то индивидуальный подход, про который ты раньше сказал. Но он не гарантирует же ничего. И в этом плане начинаешь думать, а для чего тогда гребут вот этой большой ложкой или этими горшочками, которые варят рестлеров? Высмотрел кого-то интересного, поговорил, пообщался, пригласил. Из того же Next in Line, тот же самый Грант, Нил, рестлеры, студенты получили. Далеко не все из них потом приглашаются в подготовительный центр. И далеко не все из этих приглашенных потом получают свою дорогу в непосредственный рестлинг. Ну, грубо говоря, вот известные достаточно баскетболистки, сестры Кевиндер, они на контракте чуть не самого первого, выпуска, самого первого класса, Нил, они даже пока не планируют никаким рестлингом заниматься. Есть некоторые другие примеры, когда яркие спортсмены никуда никак не планируют и вряд ли туда придут, но гипотетически перед ними эта морковка маячит. Я не знаю, можно ли индивидуальный подход, ну, систематизировать, что ли? Когда, правда, ты разовым моментом выбираешь... Вот, в принципе, в какой-то мере, мне кажется, так сейчас новый женский дивизион в NXT собрали, когда из мексиканских промоушенов пригласили Стефани Вакер, когда из Японии пригласили Джулию, когда из Австралии пригласили Зарю, она же Дельта в прошлом. То есть, вроде бы, как бы точечно посмотрели и взяли лучших. Как тебе такая схема?
1: Ну, женский дивизион — это... Вот действительно, если мы мужской дивизион, весь инди-рестлинг, причем мировой, наверное, рестлинг, да, всех звезд скупили, потому что, вот, кстати, вот Гюнтер, это же тоже вот европейский большую степень рестлинг, этот самый Дэмиен Прис, которого сегодня вспоминали, он тоже из этого, ну, не тоже, в смысле, а наоборот, из Латинской Америки пришел там. То есть это повторение того же маневра, который был до этого в мужском дивизионе, сколько получается, 5 лет назад и тому подобное. Мне кажется, надо как-то работать, если индивидуально, то надо рестлерам давать вот какую-то креативную свободу, но в рамках какого-то вот подготовительного промоушена. Потому что вот крупных звезд, если мы вспомним, например, Рока, Джона Сину, Романа Рейнса. Рок поначалу якобы был не очень популярный, потому что ему дали какой-то непонятный образ такого улыбающегося мальчика. Угу. Потом сделали из него непосредственно The Rock'а. И вот тогда-то он стрельнул, потому что Року было комфортно в этом работать. Роман Рейнс тоже вначале, когда он был фейсом, положительным персонажем, улыбающимся, ну, как-то непонятно, как к нему относиться. Вроде да, крутой, но вроде как-то нет. После 2020 года, когда он плохим парнем стал, сразу стал очень популярным персонажем. Как-то ему это проще стало. Или, например, Джон Сина, да, сначала он там выходил против Курта Энгла, да, это вообще прототипом был, вот пока этим самым рэпером не стал. Конкретно Стефани Макмэна, если Рокки бы Джонсона, это не тронул его дурацкий рэп, то, ну, не было бы никакого Джона Сина. То есть надо вот как-то так смотреть. Но с другой же стороны, Рок — это сын... ну, рестлера во втором поколении. Роман Рейнс тоже рестлер во втором, а то и в третьем поколении. Вот Джон Сина, правда, ни в каком поколении. Но вот
0: у него отец промоутер, Джон Сина старший.
1: Ну и в том числе и Стефани Макмэн конкретно он понравился, да, то есть вот в этом плане угадал. Ну, то есть их можно было держать, мариновать, пока вот они не стрельнут. Ну вот да, в таком только случае. Но как мы видим в WWE, конкретно на этом промоушен не построить. Нельзя вот быть хорошим руководителем, просто не мешать хорошим людям работать, потому что Тони Хан на это ставку сделал, и мы видим, что кто в лес, кто по дрова, никакого видения нет, все занимаются не пойми чем, никакого контроля нет, и в итоге, ну, ты, конечно, можешь найти что-то интересное для себя, но по факту, как мне кажется, в этом только AEW проиграл, что там нету какой-то серьезной руки, которая бы направляла весь промоушен в целом. Ну вот в таком случае только надо работать.
0: Можно ли попытаться вот провернуть эту схему, когда рестлер изначально рассматривается на будущие высокие роли? То есть вот приходит только рестлер в девелопмент, в тот самый, не знаю, только потренировался, и сразу сказали, так, ребята, вот из этого мы будем лепить большую звезду. Почему? Ну вот вроде атлетические данные есть, говорить умеет, внешность есть, а остальное все склепаем. Или это все-таки процесс, который может как-то органично, что ли, формироваться? Потому что я вот чем больше думаю, тем мне больше нравится, что вот таких больших звезд нужно готовить изначально. Я вот просто смотрю на Обу Феми, я смотрю в свое Брона Брейкера, и я вот понимаю, что это будущее. Вы берете заготовку, и вы сразу ее готовите как звезду. А не так, что, условно говоря, мы появили, мы получили, все там попроигрывали сначала, мы там что-то пополоскали здесь, пополоскали там. Брон Строумен, кстати, так был выбран в большие звезды. В принципе, частично Брэй Уайт тоже, ну, он немножечко там был, были у него промежутки, когда он был там, не знаю, совсем в лоу-карде и проигрывал. Берется рестлер, неважно, второго поколения, третьего или просто из ниоткуда, какой-нибудь стронгмен или бывший футболист, или бывший легкоатлет, и его изначально ведут на статус звезды. Вот как такое, как тебе?
1: Если только рестлер второго, третьего поколения, как говорят у нас, чисто по блату, потому что вот если бы Брон Брейкер был сыном не Рика Штайнера, а, например, Трипл Эйча, или, я не знаю, Билла Голдберга, или, ну, короче, какого-то серьезного человека, там, или звезды, или еще что-то, который вхож, грубо говоря, там, к Винсу Макмену в гости. Вот тогда бы, да, из него бы делали непосредственно звезду, сразу же, ну, потому что это же свои, ну, вы же понимаете, ну, как, еще, или как-то. Вот поэтому, мне кажется...
0: А типа со стороны не пойдет, да?
1: Нет, ну, а зачем? Может, он нас предаст и уйдет он в AEW просто так.
0: Правда, участились как-то случаи, когда рестлеру дают титулы, дают пуши, дают продвижение, а он берет потом и уходит. И вот этот пример Рикошета, пример Майка Бейли из стены, это все очень-очень любопытно. Ну, а о том, как ведется рекрутинг рестлеров, будущих рестлеров сегодня, как это было раньше, подробно разобрали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю.
1: Пока.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Введите имя.
2: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
2: Радио «Спутник».
1: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Разговоры о расширении ядерного компонента в Европе ведут к развалу договора о нераспространении ядерного оружия и поощряют страны его создавать, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. Он напомнил, что договор принимался на пике холодной войны, несколько лет спустя после Карибского кризиса. Дипломат отметил, что депозитариями и главными участниками его были США, Великобритания и Советский Союз. Мешков также выразил сожаление в связи с тем, что проядерная риторика Франции только усиливается и приводит к разрушению этого основополагающего договора. Подразделения беспилотных систем группировки «Север» за неделю уничтожили свыше 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на Харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным «Шум». По его словам, операторы разведывательных ударных беспилотников круглосуточно ведут наблюдение и поиск целей на позициях противника. Он отметил, что, несмотря на попытки маскировки средств радиопомех, расчеты выявляют и поражают станции. Командир пояснил, что подразделение применяет FPV-дроны на оптоволокне. Это позволяет игнорировать воздействие помех и наносить точные удары непосредственно по станциям РЭБ. Он добавил, что их уничтожение дает возможность российским военным более широко использовать различные типы разведывательных и ударных дронов. Бывших боевиков «Смерча», которые теперь служат 101-й бригаде теробороны ВСУ, используют для казни солдаты против мирного населения Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, украинское командование использует этих людей для казни собственных военнослужащих, а также как карательные отряды против гражданского населения. Австрия заморозила большинство контактов с Россией, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Он пояснил, что это не лучшим образом сказывается на отношении наших стран. Тем не менее, по его словам, рабочий диалог между странами сохраняется. Действующий в ряде районов Томской области с 30 апреля особый противопожарный режим в ближайшие дни распространят на всю Томскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур. По данным Главного управления МЧС по Томской области, в регионе за минувшие сутки произошло 72 пожара, в том числе крупные в селе Новоильинка Шигарского района, где сгорели 16 домов, 5 из которых нежилые. Туда уже выехал губернатор. Он отметил, что в период действия режима необходимо исключить любые работы с огнем вблизи и непосредственно в населенных пунктах, в лесу, на объектах инфраструктуры и предприятиях. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
4: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. Роман, я вас приветствую.
5: Здравствуйте.
4: Сегодня будем говорить не только о сне, но и о том, как нам всем восстанавливаться от различных стрессов. Но давайте начнем с такого самого простого вопроса. Вы сегодня выспались?
5: Да.
4: А сколько вы спали?
5: 7.5.
4: Это такая норма, которая нужна всякому любому человеку. Или все-таки бывают люди, кому достаточно спать 5-6 часов, а кому-то нужно, может, 9-10 и так далее.
5: Есть вариабельность параметра. И когда говорят, что нужно спать 8 часов, я вспоминаю всегда про Круста. Ну, это такой был преступник, который, значит, заманивал путников, у него была постель. И если путник был чуть меньше, он его, значит, растягивал. А если чуть больше, обрубал выступающие конечности. Ну и тем самым эти путники погибали. Нет стандартной нормы сна. Средняя 7-9, а индивидуальная норма от 4 до 12 часов. Угу. То есть так же, как рост, размер обуви, он разный. В среднем около 8, но есть вариации.
4: 12 часов, это звучит уже пугающе. То есть ты спишь половину дня, половину жизни получается.
5: Смотрите, а вот льва это, например, совершенно не пугает, он спит 15 часов в сутки.
4: Ну, мой кот тоже спит дольше, да?
5: Да, ну все кошачьи. Конечно, я скажу, что люди, которые, как Трамп всем рассказывает, ну, он реально там коротко спящий, вот он всех вокруг называет, что они все ленивы и так далее, потому что он мало спит. Наполеон спал 2 раза по 2 часа, то есть 4. Тэтчер спала 5 часов. Но это не значит, что они какие-то там суперумные и так далее. Вот природа так дала быстрее восстанавливаться. Эйнштейн, например, спал 10-11 часов, но при этом тоже много чего изобрел.
4: Но чаще всего люди жалуются, что они не могут заснуть, а приходят ли, например, с жалобами, говорят, я не могу проснуться, вот я все время хочу спать. Это что с человеком происходит?
5: Ну, первое, это у нас инсомния или бессонница, когда есть субъективное ощущение, что человек не спит. Хотя это не значит, что он не спит. Бывает феномен нарушения восприятия сна, когда человек спит, а думает, что он не спит. А бывает гиперсомния, ну, то есть избыточная сонливость. Допустим, снижение функции щитовидной железы, недостаток железа, недостаток витаминов, микроэлементов может давать сонливость. И человек не высыпается. Вообще, я вас сильно удивлю, но у нас больше 60 болезней сна. И поэтому, что недосып ухудшает сон, просто плохой сон разрушает структуру сна, если что-то такое разрушает, и человек не высыпается. Бессонница, когда человек не спит реально или, по крайней мере, думает, что не спит. Много болезней, которые ухудшают сон.
4: Тогда такой вопрос. А что вот происходит с нашим организмом, когда мы спим?
5: Все очень просто. Любое млекопитающее, если лишать сна, оно в конце концов умирает. Есть такие всякие садистские опыты. И две задачи, которые решает сон. Первое – это физическое восстановление, накопление энергии, активизация иммунитета, продукция гормонов, например, гормон роста, который у детей продуцируется преимущественно во сне, и они растут. Хотя у взрослых этот гормон тоже продуцируется, он отвечает за накопление мышечной массы, и, соответственно, если его не хватает, то человек начинает полнеть, а мышцы уходить. Тестостерон, мужской половой гормон, тоже продуцируется ночью в глубоких стадиях сна. Это первая задача – физически восстановить. Вторая – это обработка накопленной информации в REM-сне, в сновидениях. Почему REM – Rapid Eye Movements, быстрое движение глаз? Вот мы часто у детей видим закрытые глазки, веки, а глазки бегают. Вот это ребенок человек сны видит. И вот этой фазе, в этой стадии проходит обработка информации. Мозг думает, что забыть, сохранить в долговременную память. И к утру оперативная память должна быть очищена, сформирована долговременная память, и мозг должен потом опять воспринимать информацию. Вот, собственно, две глобальные задачи сна. Первое – восстановить физически. Второе – собственно, улучшить ситуацию с адаптацией к окружающей среде, формировать долговременную память.
4: То есть такая происходит перезагрузка.
5: Да.
4: А бывают ли люди, я думаю, что, наверное, бывают, которые боятся спать?
5: В каком смысле боятся? Бояться.
4: Ну, например, ты ложишься спать и вдруг начинаешь думать о том, что ты никогда не проснешься.
5: Не проснешься или не заснешь?
4: Не проснешься.
5: Потому что и так
4: не,
5: бояться.
4: Не заснешь, это понятно. Ты там лежишь, там считаешь комаров. Это.
5: Ну, это, слушайте, психические расстройства всякие есть. И такие тоже фобии или фобии есть, да, когда человек думает, то я засну и не проснусь. Но это уже задача больше не сомнологов, которые занимаются какими-то болезнями сна, вот связанными преимущественно с органикой, с образом жизни и так далее. Задача психологов. головы психиатров.
4: Когда человек, допустим, не может долго заснуть, там есть много способов, от, вероятно, каких-то лекарственных препаратов до счета и так далее. Или, например, он ложится в кровать, и вот кажется, он вот-вот заснет, голова на подушке, и вообще ни в одном глазу, как вот тоже есть такое распространенное выражение. С ним что случилось?
5: Есть такое прекрасное выражение, что поздно пить боржоми, если почки отвалились. И в этом смысле о том, чтобы заснуть вечером, нужно подумать с утра. Если человек безобразно провел день, ну, например, нарушение режима, он отсыпается в выходные дни и там в рабочее непонятно, когда ложится, когда встает. За день выпил 5, 7, 8, 10 чашек чая, кофе. Не было никакой физической нагрузки. Была непрерывная нервотрепка и никаких перерывов в работе, и постоянно какие-нибудь еще новостные ленты у него были прямо с походом в кровать. Естественно, мозг будет перевозбужден, и просто человек не заснет. Потому что у нас засыпание всегда процесс пассивный. То есть, с одной стороны, нужно накопилось, чтобы физическая усталость, а с другой стороны, мозг при этом расслабился. Ну и в животном мире как? Вообще животное для чего живет? Размножение, физическая нагрузка, ну догнать кого-нибудь, убежать, пищу найти, еда и поспать. Mm-hmm. Вот четыре задачи. А человек ради достижения каких-то высоких целей всего себя этого лишает. Мы на бегу едим, мы думаем, что мы отоспимся в гробу, мы какой там секс вообще, да, друзья, может, работать надо. То есть где вот база? И если мы не имеем нормального дня, то мы не будем иметь нормальной ночи.
4: Чаще всего мы забываем об этом, потому что мы все время куда-то бежим, да? Вот как человек все время бежит, а он не думает о том, что случится с ним, допустим, тем же вечером. А я так понимаю, что нужны ему некие делать перерывы в течение дня, чтобы себя как-то, как вы сказали, подготовить ко сну вечером, да, и нормально отдохнуть. А как научиться эти перерывы делать? Ну, как выпасть вот из этой беговой дорожки?
5: Вообще, появление абстрактного мышления у человека — это большая проблема. Пока у нас не было этого абстрактного мышления, была только первая сигнальная система, которая реагировала на внешний стимул, ну, это обычно или опасность, или добыча. Как происходил стресс? Опасность, выброс стрессовых гормонов, стартовая реакция. Дальше догоняй, убегай, борись. Ну, и ты или убежал, или догнал, поборолся, и стресс закончился. И выделившиеся стрессовые гормоны разрушились с работой мышц. И в природе не бывает много стрессов. Ну, она до боли скучна, природа. Иногда, конечно, что-то бывает. Но мы же в постоянном этом информационном неврозе находимся. Постоянный стресс, но при этом никакой мышечной работы. То есть мы думаем, гормоны выделяются, но мы ни за кем не гоняемся, ни от кого не убегаем. Сначала так называемое перенапряженное бодрствование, когда гормоны выделились и начали свое действие на нервную систему, но при этом не разрушились. Потом выгорание, потом тревога, депрессия, бессонница, привет, качество жизни рухнуло. И наша задача для того, чтобы мы могли легче переносить психоэмоциональный стресс, периодически выходить из состояния психоэмоциональной нагрузки, даже не понимая, что мы там находимся. Потому что эволюционно заложилось так, что когда у нас физическая нагрузка, у нас, мы ее чувствуем. У нас просто мышцы начинают болеть. И мы понимаем, что нужно остановиться.
4: Да, например, ты залез на гору, и у тебя заболели там ноги, спина и так далее. Ты должен передохнуть.
5: Как в спорте. Ты, в принципе, потренировался, допустим, 2 часа, и понимаешь, что тебе нужно отдохнуть, потому что у тебя все болит. Но, а ты думаешь, а я соберу волю в кулак и еще 2 часа позанимаюсь. И еще 2 часа позанимаюсь. Чем закончится? Каким-нибудь разрывом мышцы закончится. И потом полгода реабилитации. А вот когда человек зашел в психоэмоциональный стресс, гормоны выделились, а мышечной работы нет. И свое разрушительное действие на органы и системы стресс начал, но человек этого не чувствует. И только когда развивается психосоматика в виде тревоги, депрессии, проблем с кишечником, головных болей, гипертонии, он это чувствует. И он ходит по докторам и лечится. А тут он достигатор, он силой воли говорит, я буду работать 24/7. И задача, моя задача, обучить человека тем же принципам так называемой суперкомпенсации. Когда ты психоэмоционально напрягся, а потом расслабился. Слушайте, зачем переменки в школе? Ровно для этого.
4: Это понятно, но там тебя контролируют учителя, ты еще ребенок, и они тебе говорят, как бы твоя жизнь живет не по твоим законам, скажем так, ты подчинен какой-то другой логике. А здесь ты становишься взрослым, и ты уже сам должен себе придумать эту систему отдыха. И не у всех получается, вот как ее в себя встроить.
5: Слушайте, ну а как? Да если человек не готов, то никак. Человек может идти по карьерной лестнице, ну, тратить кучу сил и энергии для достижения каких-то целей. Он строит свой бизнес, он на это тратит огромное количество времени, инвестирует, да? А когда ты говоришь человеку, дорогой друг, 2 часа в день распределенного по времени потрать на себя любимого, это же невозможно, да? Ну, тогда невозможно.
4: Имеется в виду, погуляй, нормально поешь.
5: А давайте я прям вот несколько пунктов
4: посмотри
5: этих объясню.
4: Посмотри в окно, да.
5: Первое – это режим. Чрезвычайно важно не отсыпаться в выходные дни. Потому что, ну, знаете, есть такой термин «джетлаг», то есть смена часовых поясов. Например, Москва-Красноярск – 4 часа. И когда человек летит туда, потом обратно, как-то себя неуютно чувствует, потому что туда прилетел, нужно на 4 часа раньше вставать, потом сюда. А теперь представьте себе, у нас в Москве половина жителей Москвы просыпается на 2 часа позже в выходные, а 10% на 4 часа позже. Это все равно, что они из Красноярска прилетели в Москву на выходные дни, встали на 4 часа позже в субботу и воскресенье, а потом нужно возвращаться обратно в Красноярск и вставать на 4 часа раньше. Человек не может заснуть с воскресенья на понедельник, он в понедельник не может нормально проснуться. Адаптация в обратную сторону займет час в сутки, ну то есть только через 4 дня человек придет в норму, а там следующие выходные.
4: Угу. И нужно опять в Красноярск.
5: Опять, да? Значит, нужно вставать не позже, чем на 2 часа в рабочие дни и выходные. Выходные по сравнению с рабочими. Второе. Только 2-3 максимум дозы кофе в первую половину дня. Потому что кофеин – это возбуждающее вещество на нервную систему. И когда человек говорит, я не могу заснуть, при этом выпиваю 10 чашек кофе. Вот у меня был такой один деятель. А что он может мешать заснуть? Ну, какой-то просто детский сад. Да? В интернете это что, об этом не написано?
4: Но вы ему рассказали, что и как?
5: Да, конечно. Отсутствие физической нагрузки. Физическая нагрузка – это лучшее средство для переваривания гормонов. Есть очень серьезные исследования по этому поводу. Какой уровень нагрузки? Если мы говорим про умеренную, это просто быстрая ходьба. Это час в день без остановки. Ну, максимум с одной остановкой 2 раза по 30 минут. Или, если мы говорим про высокоинтенсивную нагрузку, бег, плавание, велоэргометр – это полчаса в день. И минимум 4-5 раз в неделю. Ну, все же хотят закинуться какой-то таблеткой, еще чего-нибудь, чтобы восстановиться. Вместо того, чтобы походить или побегать.
4: Угу.
5: Следующее. Информационный детокс. Первое. Нельзя полчаса смартфона с утра. Как у нас происходит у людей, которые там важные, какие-нибудь нужные. Он проснулся и сразу смотрит, что там.
4: Конечно.
5: Что прилетело. Есть работы, которые показывают, что мозг просыпается постепенно. Ну, я иногда выступаю с такими лекциями, зову какого-нибудь там спортсмена на сцену, спрашиваю, есть мастера спорта? Ну, выходит человек, говорю, представьте себе гимнастика. А вы встали с постели и сели без разминки в поперечный шпагат. Оно как? Говорит, ну как, это ж ужасно. Говорит, так с мозгом то же самое. Если мозг проснулся и обрушил на себя что-то сразу важное, он возбуждается до неадекватных значений. И вот ровно то же он посмотрел бы через полчаса, было бы все гораздо проще. Вот раньше как было? Ты встал, покушал, пришел на работу и получил какие-то срочные задания. А сейчас ты проснулся.
4: И ты уже работаешь.
5: Получил срочное задание. А ты что, уже начал что-то делать? Нет. Извините, в туалет пошел, зубки почистил, кофе попил. Но вместо того, чтобы покайфовать с этим чашечкой кофе, да, ты у тебя уже мозг возбуждается, ты еще ничего не делаешь, но ты уже устал. Ты приходишь на работу уставшим. На работу, друзья, приходите, получайте задание и там уже работаете. Следующее, как перерывы в школе. Каждый час, это я как-то приезжаю на какую-то съемочную площадку на бывшем заводе, висит плакат Минтруда. Работа и перерывы. Если вы офисный планктон, ну такой первый уровень нагрузки, да, 5-7 минут в час перерыва.
4: Uh-huh.
5: Если у вас интенсивная работа, переговоры, там, допустим, какие-то конфликтные ситуации и так далее, 7-15 минут перерыва в час. Ровно та же самая переменка. И я скажу, что если в эту переменку поприседать, поотжиматься, походить по этажам, сделать дыхательную технику, то за 10 минут человек может на 20-30% снизить уровень стресса.
4: К сожалению, многие тратят эти 10 минут в час на курение, например.
5: Ну, во-первых, само по себе курение, конечно, вредно. Но раньше человек хотя бы курил и был информационный детокс. А сейчас он курит, а у него во второй руке что?
4: Телефон, да. Он
5: да? С новостями. Нет. Есть работы, которые показывают, что если в перерыве человек серфит что-то в телефоне, там даже ролики какие-то просто, степень стресса в лучшем случае не падает, в худшем случае растет. То есть получается, что у человека вообще нет перерыва в течение дня. И потом человек заходит в вот это перенапряженное бодрствование, мозг запоминает эту ситуацию, ему очень трудно оттуда потом выходить. Есть даже техники, я когда с людьми разговариваю, говорю, так вот, вы когда взяли телефончик в руке, ну прям рефлекторно, да, вы себе задайте вопрос, зачем? Вот зачем я сейчас разблокирую телефон? Ладно, там позвонить шефу, маме или что-то такое, да, а если просто посерфить, просто себе ответьте на вопрос, что вы себя вгоняете дальше в стресс. И если у вас конкретного ответа нет, зачем, тоже такая техника включения так называемой префронтальной коры, чтобы убрать рефлекс. Просто 10 секунд посмотрите на пустой экран и еще раз задайте себе вопрос, я точно хочу сейчас разблокировать телефон? И в 50% случаев человек скажет, нет, я подожду.
4: Ну, обычно это сейчас уже такая привычка, что люди не знают уже, чем себя занять, и поэтому смотрят телефон, потому что это становится таким неким занятием. Ты себя развлекаешь.
5: Ну, так вот, я людей учу учу, как себя не развлекать смартфоном, а как делать дыхательную технику. Как-то меня пригласили к одному большому начальнику, такое 10-этажное здание. Он рассказывает, что он в 8 утра на работе и в 8 вечера только заканчивает. А уже с половины дня вообще почти ничего не соображает. Хотя, он мне как начальник может рассказать своим подчиненным, то он не скажет об этом. Я говорю, внедряем перерывы. Каждый час 10 минут.
4: Угу.
5: Он сначала так, это как вообще?
4: Вспоминаем
5: школу. Через буквально 10 дней мы встречаемся, он уже гораздо более спокоен. Причем на следующий день, к концу работы, он говорит, пришел ко мне первый зам, говорит, Иван Иванович, а что случилось? Такое впечатление, что вы как-то работать перестали. Вы меньше орете, вы никуда не бежите, у вас как-то все размеренно. Там вообще начали к людям там куда-то ходить, что-то спрашивать, как дела.
4: То есть стал похож на обычного человека,
5: да,
4: а не только на злобного начальника.
5: Да-да-да.
4: Не знаю, хорошо ли это скажется на процессе производства, потому что в дальнейшем, надеюсь, что это никак не скажется на его работе.
5: Так вот, он говорит, что раньше, как говорил, во второй половине дня он уже почти ничего не соображал. Он говорит, теперь я дорабатываю до вечера, и у меня мозги продолжают работать. Вот это та же самая, так называемая, суперкомпенсация, когда ты напрягся, отдохнул, как в спорте. Так вот, ты там 45 минут, 50 напрягся, 10 отдохнул. Следующий напрягся, отдохнул. И вот такая переменная работа позволяет поддерживать нормальную умственную деятельность до вечера.
4: А вообще без стресса можно прожить?
5: Нет. Вообще, понимаете, когда мы говорим про стресс, это же нет плохой или хорошей коннотации, значения, да? Причем, когда Силье еще свою теорию этого стресса внедрял, он говорил, что есть хороший стресс, эустресс. Но это когда, допустим, мы тренируемся, и мышцы растут, когда мы учимся сдавать экзамены и успешно их сдаем. И есть дистресс, но это уже плохой стресс, который уже превосходит наши какие-то адаптационные способности. И в этом смысле, если мы говорим, что умеренный стресс, он тренирует, а чрезмерный стресс уже дезадаптирует. Но вот эта граница, она у каждого своя. Но, опять же, определенным тренингом можно повышать устойчивость к стрессу. В частности, внедряя те же принципы когнитивно-поведенческой терапии, вот этого преднамеренного спокойствия, когда ты напрягся, отдохнул, напрягся. И человек начинает легче переносить стресс, не выгорать, радоваться жизни и хорошо спать. Чему я и учу людей обычно.
4: Mm-hmm. То есть стресс все равно придет, главное, как ты его воспримешь.
5: Да.
4: Как ты к нему отнесешься. Или переработаешь.
5: Какие ты предпримешь действия, чтобы его победить. Потому что можно, так же, как с бессонницей, тоже проявление стресса. Человек ложится и не может заснуть. Вообще нельзя пытаться, например. Потому что достаточно 20-30 раз попытаться, сформируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. И человек уже стресс прошел, а человек идет в постель, думает, я не засну. Это само по себе стресс, и не засыпает.
4: Так если не можешь заснуть, пойти побегать вокруг дома или что сделать?
5: Фактически первое, что нужно сделать, если вы легли в постели в течение где-то 15 минут не заснули, нельзя лежать в постели. Потому что будет вырабатываться рефлекс боязни не заснуть и постель-бессонница. Нужно встать, уйти в другую комнату и заняться каким-то нудным делом. Но только не смартфон. Лучше всего читать книжку. Уборку какую-нибудь делать низкоуровневую, порядок наводить. Что-то такое медленное, такая активность низкоуровневая. Человек говорит, а как же, я же не досплю. Но человек и так не доспит, пока нервная система не успокоится. Но если ты в постели лежишь и пытаешься, у тебя будет вырабатываться, подкрепляться рефлекс боязни заснуть и постель-бессонница, а так у тебя просто накопится дефицит сна, эликсир сна. Но там есть три правила. Первое, что если ты не заснул, ты уйди с постели, но нельзя вставать позже. А то же, знаете, как еще человек свободных профессий, на 3 часа позже заснул, на 3 часа позже встал, а на следующую ночь вообще не заснул. То есть, да, ты встань все равно в свое время, ты немножко не доспишь, но ты накопишь эликсир сна, который на следующую ночь тебя усыпит. И получается, что когда человек не понимает вот этих принципов, он лег, не заснул, он встал позже, и следующая ночь еще хуже. А у человека, который встал и накопил дефицит сна, у него следующая ночь лучше. Но еще что важно, третье, это нужно на следующий день ничего не менять в образе жизни. А то человек не доспал, на спорт не пойду, работу отменю, а днем еще посплю. И все, следующий день какой-то весь разбитый, сон тоже плохой. То есть нужно активно провести день, вне зависимости от того, насколько вы плохо поспали. Ничего ужасного с вами не произойдет. Но к вечеру накопите усталость, сонливость и быстрее заснете.
4: Еще некоторые любят поесть на ночь, когда они могут заснуть. Вроде как ты себя успокаиваешь, так и легче потом.
5: Вопрос, мне нравится выражение Парацельса, который как-то сказал, что яд, что лекарство, все одно и то же, дозы разные.
4: Uh-huh.
5: Одно дело, когда у тебя небольшой перекус, такое правило жменьки, где-нибудь 200 килокалорий ты скушаешь. Например, я люблю миндальные орешки. Каждый орешек 6 килокалорий. То есть 20 орешков – это уже 120 килокалорий. Какой-нибудь небольшой снэк или отварная какая-нибудь курица, индейка и прочее. А другое дело, что если ты съел рульку, еще там том-ям какой-нибудь, еще что-нибудь такое, да?
4: Макароны с сыром.
5: Дело в том, что процесс сам пищеварения, он активен. Вот если съесть 200 грамм кусочка мяса такой, зажаренный хорошо, да, мне нужно будет 100 килокалорий, чтобы переварить. А что такое 100 килокалорий? Ну, чтобы вы понимали, это мне нужно бежать на дорожке 10 минут со скоростью 9 километров в час, чтобы израсходовать 100 килокалорий. Вот насколько процесс пищеварения активен. Если ты много съел, это как доменная печь, все там у тебя работает, и организм, естественно, плохо спит.
4: Потому что ты всю ночь работаешь, да? Ты перевариваешь еду, получается.
5: Да, ты перевариваешь еду. А если это небольшая доза, с одной стороны, нет избыточного чувства голода, но нет вот этого избыточной, такой активной процесса пищеварения, который мешает тебе тоже заснуть.
4: Почему люди иногда просыпают будильники? Вроде у тебя все хорошо, все по плану, вот, как говорите, все рассчитал.
5: Знаете, в чем прекрасная жизнь доярок? Они вообще будильников не ставят. У них все время коровы доятся в одно и то же время. Вообще вот эти люди, которые говорят, я не могу встать по будильнику, я 10 будильников переставляю, это как раз люди, которые, как правило, меняют время отхода подъема ко сну. У них нерегулярный режим. И проблема в том, что если нерегулярный режим, то может прозвонить будильник, а ты в это время будешь в глубокой стадии сна, и будет очень тяжело просыпаться. А иногда и вообще не услышишь. Но если 2 недели вставать жестко в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней, все ваши ритмы подстроятся под это время подъема, и вы начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника, хорошо выспавшись, потому что у вас полный цикл сна закончится к этому времени.
4: И не переставлять этот будильник на 15, на 15, на 15 минут.
5: Так вы даже проснетесь за 5 минут до звонка будильника. Он вам же даже вам не нужен будет. А когда вот такая ситуация, что мозг не понимает, когда день, когда ночь и так далее, вот там начинаются эти проблемы с отсыпанием, досыпанием и пересыпанием.
4: И вот эти попытки по 15 минут доспать, они, ты как-то что-то восстанавливаешься за это время, или это просто обман себя идет?
5: Смотря сколько раз. Я сам, между прочим, вот если мне нужно встать в 7 утра, у меня будильник стоит на без 10. И там же на телефоне такая большая кнопочка, что ты нажал, будильник через 5 минут звонит. И я 2 раза по 5 минут досыпаю. Я продолжение сна могу увидеть. В общем, такое приятное досып, да? Но когда ты, допустим, час этим занимаешься, там по 5, по 10 минут, получается, что сон уже разрушен, ты все равно до глубоких стадий не дойдешь, и освежающего сна не будет. Получается, что ты этот час все равно потерял. Но, с другой стороны, еще вот это сознание, что ты там что-то проспал и так далее, человек уже с неким чувством вины встает, думает, как же так, я вот столько переставлял будильник, я туда опоздал, и уже с утра человек в состоянии не сильно хорошего настроения. То есть вот дольше, чем, там, не знаю, 10-15 минут переставлять будильник нельзя.
4: Дневной сон нужен?
5: Вполне себе допустимо. У нас всегда некий такой физиологический провал активности после обеденные часы. Другое дело, что, опять же, доза. Если человек спит долго, то это может повлиять на то, что он потом плохо заснет вечером. И стандартная рекомендация такая, что если у вас сонливость, то можно поспать желательно не больше там 15, ну максимум 30 минут, и чтобы это потом не мешало вашему ночному засыпанию. Или если, допустим, вы не доспали уже сильно ночью, ну как, допустим, сиеста, когда мало спят ночью, и такой полный цикл, допустим, 2 часа спят днем. Но тогда нужно уже проспать вот этот полный цикл, когда первая, вторая, третья стадия глубокий сон, потом REM-сон, и ты достаточно легко проснешься. А если ты проспал где-то 40-50 минут и дошел до глубокой стадии сна, а прозвонил будильник, будет тоже очень тяжело просыпаться днем, будет такое состояние вареное, да? То есть короткий пересып вполне себе возможен, он будет освежать, он позволяет человеку доработать до вечера, но еще раз, длинный сон плох. Причем есть даже такой сон пенсионера дневной, когда человек погулял, поспал, почитал книжку, поспал, посмотрел телевизор, прямо под него поддремал, и так может часа 2-3 поспать, заняться, потому что нечем, а потом не может заснуть ночью, потому что эти 2-3 часа нужно выбросить из ночного сна.
4: Есть люди, которые любят ночью что-то делать, ложиться спать потом, не знаю, в 6 утра и часов до 2 спать. Так можно долго жить, если ты все время в таком режиме находишься?
5: Как это ни странно, если это стабильный режим, то ничего ужасного в этом нет. Вообще, когда говорят, нужно, чтобы до полуночи ложиться, потому что гормоны продуцируются, после полуночи вообще бесполезный сон и так далее, и так далее. А как спят космонавты на орбите? У них 45 минут день, 45 минут ночь. Они что, вот так спят? Где там до полуночи, после полуночи?
4: Они сами, да, регулируют свой сон.
5: Они по расписанию спят. У меня, допустим, есть люди, которые работают с Юго-Восточной Азией. Им нужно в 3 часа утра вставать ночи. В 5 часов вечера начинают носить солнцезащитные очки такие, чтобы убирать голубой спектр. В 7 ложатся, закрывают шторки, создают блэкаут. Все, мозг думает, что наступила ночь. А в 3 часа ночи срабатывает светобудильник, имитирующий рассвет. А потом еще такие очки для светотерапии, которые мозг воспринимает как солнце. И совершенно спокойно мы можем обмануть наш организм с помощью внешнего источника света, времени подъема. И человек живет здесь, но по времени Гонконга. Другое дело, у меня есть люди, которые работают, допустим, с Америкой. Они они в 5 утра ложатся, до этого находясь на освещенном пространстве, потом создают блэкаут и до часу дня спят. И мозг думает, что вот ночь у них там с 5 утра до часу дня. То есть они живут здесь, но по времени Америки.
4: В общем, ничего нет невозможного. Спасибо большое. Роман Бузунов, врач-сомнолог, доктор медицинских наук.
5: Спасибо.
2: «Поговори со мной».

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Евросоюз игнорирует призывы России к диалогу о безопасности. Российские военные рассказали о действиях бойцов группировки «Север». В Финляндии пройдут памятные мероприятия в честь годовщины Победы. Об этом и не только. Подробнее далее. Евросоюз игнорирует призывы российской стороны к диалогу по безопасности на площадке ОБСЕ. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский. Напомню, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности, предлагая варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех. Силы 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали свыше 730 военнослужащих ВСУ в Харьковской области в апреле, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия ППС корпуса с позывным «Карта». По его словам, потери противник понес в результате огневого поражения как на линии боевого соприкосновения, так и в пунктах временной дислокации. Он отметил, что воздушная разведка фиксирует любые передвижения, пресекает попытки ротации и подготовки контратак. Собеседник агентства уточнил, что удары наносятся по опорным пунктам, укреплениям, огневым позициям артиллерии, пунктам управления БПЛА, ВСУ, а также по технике. Он добавил, что ликвидация живой силы лишает украинские подразделения ротационного потенциала и срывает планы по расширению буферной зоны. Огневое поражение наносилось ствольной реактивной артиллерией, а также FPV-дронами, со осколочно-фугасными боевыми частями и беспилотниками самолетного типа. Памятные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Финляндии, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. Центральным мероприятием станет традиционная церемония возложения цветов и венков к монументу павшим советским воинам в Ханко. 9 мая в посольстве также состоится торжественный прием по случаю Дня Победы. Дипломаты добавили, что посольство уведомило компетентные власти Финляндии о предстоящих памятных мероприятиях. Там отметили, что в последнее время случаев вандализма в отношении советских воинских захоронений в Финляндии не фиксировалось. Дипфейки, особенно откровенного содержания, станут уголовным преступлением в большинстве развитых стран в течение 1-2 лет из-за того, что они несут угрозу как частной жизни граждан, так и общественной безопасности. Таким мнением с РИА Новости поделился юрист Дмитрий Кирилл Дьяков. По его словам, сегодня в мессенджерах работают не менее 100 ботов, а в интернете сотни сайтов, которые позволяют раздеть человека без его согласия. Это создает наибольшую угрозу для уязвимых групп населения и порождает новые виды буллинга в школах, шантажа и вымогательства. Дьяков также обратил внимание на риски для самих пользователей подобных сервисов. Цитата: «Никто не знает, где физически расположены эти приложения, кем созданы и с какой целью. В случае криминализации все данные пользователей, а значит и свидетельства противоправных действий, могут оказаться в руках злоумышленников», заключил юрист. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс» Радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Продолжаем эфир на радио «Спутник». В ближайшие полчаса обсудим актуальные новости, связанные с международной повесткой. Прямо сейчас с нами на связи редактор «Aftershock News» Сергей Брикотин. Сергей, приветствую.
3: Добрый день, Александр.
2: Ну что ж, начнем с такой достаточно, я думаю, яркой новости. Дональд Трамп все-таки подтвердил, что американский военный контингент в Германии сократят более чем на 5000 человек, что превысит ранее озвученные планы. Стоит, правда, отметить, что до этого в Германии находилось около 36 тысяч американских солдат, но, может быть, сократят до 30 тысяч. Хочется узнать, насколько это критично, какое значение вообще имеет с точки зрения взаимодействия этих двух стран. Все-таки мы понимаем, из-за чего это произошло, из-за вот этого конфликта между Мерцем и Дональдом Трампом, но дальнейшие какие-то действия, дальнейшие решения не ясны. Будет ли дальше сокращаться контингент? Сильно ли он чувствителен для Германии? Вот на эти вопросы можете, пожалуйста, помочь нам дать ответ?
4: Знаете, я бы здесь для начала хотел отметить такой очень важный момент, что гегемония Соединенных Штатов после Второй мировой войны, а давайте говорить прямо, США стали мировым лидером, в первую очередь технологическим, промышленным, ну и в принципе лидером после Второй мировой войны. На момент завершения Второй мировой войны промышленный потенциал Соединенных Штатов он составлял примерно 50% от общемирового. Чтобы понимать, какими они были гигантами тогда, достаточно зафиксировать тот факт, что у Китая сейчас в районе там, 28-30% от промышленного потенциала планеты, а у Соединенных Штатов было более 50%. И чтобы закрепить свой промышленный потенциал и зафиксировать его в политический, во влияние, да, то есть в геополитику, в том числе и был предпринят вот этот маневр, то есть были размещены американские базы в Европе. С одной стороны, заявлялось, что ну там помощь, мы союзники, да, как бы для защиты, вот. А с другой стороны, ну, когда у тебя на территории твоих ключевых союзников, в первую очередь, это Япония, Германия, Южная Корея, находятся военные базы, ну, фактически государство, в государствах находятся твои военные, и страна находится частично под оккупацией. Ну вот, если говорить прямо. И здесь можно зафиксировать такой факт, что с точки зрения мировой гегемонии США, вот эти вот базы размещенные и военный контингент в Европе, это был один из элементов их влияния. Там же численность вооруженных сил в Соединенных Штатах после Второй мировой войны, там 50-60-е годы, она в какие-то моменты там чуть ли не до полумиллиона доходила. Это очень серьезный контингент. А сейчас там что-то в районе, я сейчас на память могу чуть-чуть спутать, 85 тысяч. И они не могут вывести 84, они не могут держать контингент менее 75 тысяч человек в Европе. То есть они там потенциально могли вывести 9 тысяч человек, но фактически выводят 5. Это, конечно, потеря влияния. Ну, и отчасти...
2: То есть мы говорим даже с обратной стороны, получается, это Европа освобождается от влияния Соединенных Штатов, а не Соединенные Штаты там как-то решили наказать Европу?
4: Ну, процесс двухсторонний, конечно. С одной стороны, ну, как бы не то, что освобождаются, хотя можно сказать и так. Просто, ну, давайте отметим еще и второй процесс, крайне интересный. Вот с точки зрения цивилизационного проекта, эволюционного, да, сейчас ресурсов в мире становится все меньше. Ну, не секрет, что промышленность там, в странах Запада, в первую очередь в Европе и Японии, она деградирует. Ну, то есть у них падение промышленного производства по странам там от 10 до 25%. То есть в Японии уже от пика промышленного производства потеряно там 25%. Мы это регулярно у себя на сайте разбираем. Ну, по их официальным источникам. И с точки зрения вот того, чтобы в новом мире, когда ресурсов становится меньше, а влияние Запада откровенно падает, сохранить свои блага, то есть конкурентом у Соединенных Штатов все-таки является Европа, а не Китай. Ну вот сами вдумайтесь, по всему миру самые талантливые студенты куда ехали? Либо в Европу, либо в Соединенные Штаты. Ну там, где у нас по рейтингам якобы лучшие вузы в мире находятся. Ну либо в США, либо в Европе, да, там все рейтинги про это говорят. А вот, и промышленность, да, там автопром. Конкуренту американского автопрома долгие годы были в первую очередь европейские, японские компании. И вот с точки зрения цивилизационного проекта задушить Европу, чтобы тебе осталось больше ресурсов, это логичное как бы продолжение развития, ну то есть реальное развитие политики, их интересов. И да, ну то есть у Соединенных Штатов это получилось. Если там еще 20 лет назад промышленный потенциал США и Европы, он был примерно равным, сейчас Европа откровенно, как сказать, деградирует и уступает. Ну и во влиянии, и во всех остальных показателях. Элементарно у них даже нету своего военно-промышленного комплекса полноценного. То есть им приходится для Украины закупать у США. И здесь, с одной стороны, Европа деградирует, с другой стороны, для США этот процесс выгодный. Ну и самим США, понимаете, вот какой момент, содержать там 600 баз по всему миру, это ж дорого. Поэтому сейчас, в принципе, они добились того, что Европа деградирует, ну и зачем держать контингент? Ну, спокойно оставить Европу, пусть она там себе медленно деградирует.

0: дорогостоящих, сложных систем, оно же требует создания целой индустрии. Это не только цеха по производству, это куча предприятий смежников, да, это появление новых кафедр в институтах, это конструкторские бюро. Это же не один, не два завода, это надо создавать чуть ли не с нуля у них целую индустрию, которая фактически была утрачена за годы доминирования, за десятилетия доминирования Соединенных Штатов. Конечно, в первую очередь это удар экономический. И сейчас, в том числе, когда Европа закупает вооружение в Соединенных Штатах, чтобы поставлять их Украине, ну, процесс показательный, да, то есть Соединенные Штаты уже, ну, то есть пользуются полным правом там доминирования своего в Европе. Им уже даже базы не нужны, потому что весь, как сказать, политикум большей частью настроен на Америку, на то, что Америка их будет защищать. И особо не встречают сопротивления там, в проведении своих каких-то санкций, указаний и прочего.
1: Ну вот, раз затронули, кстати, тему санкций, если Европа, конечно, сложно, но может иногда взбрыкнуть, попробовать в сторону Соединенных Штатов на фоне того, что сейчас происходит с Ираном, но зачастую они достаточно лояльны, я бы даже не сказал лояльны, хорошо, они находятся в положении, ну, что ли, человека, предположим, который просто вот сидит и смотрит, ему говорят, а он делает. А вот Китай — это дело совсем иное. Министерство коммерции вот Китая запретило признавать и соблюдать американские санкции против 5 китайских нефтяных компаний. А США вот обвинили их в покупке иранской нефти, и вот соответствующее постановление китайское министерство опубликовало на официальном сайте. И получается, Китай вообще теперь будет полностью игнорировать санкции Соединенных Штатов? Это такой сигнал к тому, что вы можете делать, что хотите, вы можете нам как-то угрожать, вы можете нам что-то запрещать, только вы не сможете нам что-то запретить.
0: Ну, давайте, Александр, я здесь посмотрю все-таки на вопрос немножко шире, да? Кому выгодно в первую очередь перекрытие Ормузского пролива? То есть, давайте так,
1: Россия.
0: Из крупных, ну да, Россия здесь находится явно в выигрышной позиции, но давайте рассматривать с точки зрения крупных экономик. То есть это Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония, Германия. Все эти экономики, кроме Соединенных Штатов и России, они энергодефицит. Они закупают в большом объеме первичную энергетику, и в первую очередь это нефть. Ну, как нефть у нас является кровью экономики. Россия глубоко профицитна, да, не секрет, что мы поставляем как и сырую нефть, так и уже большое количество продуктов нефтепереработки. Какие-то годы у нас даже нефтепереработки в денежном измерении поставляли больше, чем сырой нефти. А вот. А Соединенные Штаты несколько лет назад, благодаря сланцевой нефти, они вышли на самодостаточные. Причем, если первые годы они активно использовали закупаемое оборудование, то сейчас они развили у себя целую индустрию. И самые передовые компании, они имеют абсолютно полностью, ну, в нефтесервисе, они имеют американские корни. Ну, это и Шлюмберже, и Хелибертон, и Камрон, и другие компании. И то есть вот эта индустрия сланцевой добычи в Соединенных Штатах, она передовая на текущий момент. И благодаря этому Соединенные Штаты вышли на самообеспеченность по нефти. Они чуть-чуть, ну, то есть там при условно... При потреблении в 21 миллион баррелей они добывают там в районе 19-20, и где-то в районе 2 миллионов баррелей они закупают. Но у них есть еще, ну, то есть дефицит. Ну, там они часть своей легкой нефти поставляют и закупают тяжелую нефть. Причем это достаточно большие объемы. Но с точки зрения того, ну, при этом они, опять же, еще и поставляют на продажу больше нефтепродуктов, чем закупают. То есть у них там в районе нескольких процентов дефицит по продуктам нефти и нефтепереработки. То есть можно говорить, что Соединенные Штаты сами себя обеспечивают. Ну, плюс-минус. А вот в случае с Китаем, Японией и Евросоюзом, конечно, ситуация выглядит гораздо хуже. Я повторю, что основные конкуренты у Соединенных Штатов – это Европа и Китай. И вот они от перекрытия залива страдают гораздо больше. Во-первых, в Соединенные Штаты нефть оттуда практически не поставлялась, а ее много поставлялось в Китай. Ну и в Европу, ну, значительно меньше. Основные поставки от этого больше всего страдает Китай. И, конечно, понятное дело, что вот одним из результатов, причем со знаком плюса для Соединенных Штатов, является вот это перекрытие Ормузского пролива и то, что Китай начинает испытывать дефицит по нефти. Да, у них есть большие запасы, но это все равно давление. И в этой ситуации Китаю, чтобы дальше продолжать жить, они уже не могут, как та обезьяна, да, в китайской пословице, которая сидит на берегу и ждет, пока проплывет труп врага. Вот в этой ситуации

0: им, ну, то есть им надо все-таки что-то начинать действовать. И, конечно, Китай уже давно обошел по промышленному потенциалу Америку, но с точки зрения политического влияния они все-таки долго выжидали, не вступали в конфликт, в этом есть своя логика. Понятно, что когда промышленность Китая растет там до 10% в год, то есть, ну, по сути, Китай каждый год прирастает там на экономику, условно говоря, Испании. Да, им не нужны там как бы так сильно, как тем же Соединенным Штатам союзники, потому что они прирастают на экономику Испании там каждый год. Ну, может, чуть-чуть поменьше, да, на полэкономики. А вот, и чем позже они вступят в конфликт любой экономический, торговый с Соединенными Штатами, им будет лучше, потому что они будут находиться в лучшей позиции. Ну и 101-е китайское предупреждение тоже не на ровном месте появилось. Поэтому Китай, конечно, выжидал максимально долго. Но сейчас, в этой ситуации, когда им запрещают, и Соединенные Штаты с позиции гегемонов, какой они себя до сих пор ощущают, мирового жандарма, пытаются диктовать Китаю, конечно, в этой позиции Китая уже ничего не остается, им приходится, то есть, что-то делать. Ну и в частности, вот они отменят вот это экстерриториальное влияние и экстерриториальные требования Соединенных Штатов на свою политику закупки нефти и прочего. То есть здесь это абсолютно логично, и, ну, то есть можно говорить о том, что, ну, это, конечно, не первый раз Китай проявляет зубы, но с течением времени это становится все более объективным. Ну, и такие факты, ну, то есть такие прецеденты случаются все чаще. Ну, это логично.
1: Но пока что не критичные. Пока что вот на таком уровне, что ли, мини-зубов. То есть мы вроде бы готовы в случае чего прям сильно обозлиться, но пока что вот исключительно так знак даем. Но хорошо, если с Китаем разобрались. А тут вот перед тем, как перейдем вообще к ситуации на Ближнем Востоке, которая до сих пор остается такой достаточно непонятной и спорной, тут заговорили о Кубе вновь. А лидеры Кубы заявили, что военная угроза со стороны США вот отношение их страны достигло беспрецедентного уровня. Об этом как раз написал в соцсети X лидер страны Мигель Диас-Канель. И, собственно говоря, мы также это видим, и, я думаю, весь мир это наблюдает, особенно с вот этим, ну, просто жесточайшим давлением экономическим, вот этой блокадой, которая развернулась вокруг Кубы. Только вот непонятно, а каким образом Кубу собираются что-то завоевывать, менять, вводить туда военный контингент, когда это произойдет после завершения конфликта на Ближнем Востоке? Или они ждут, что на Кубе начнутся настолько серьезные беспорядки, что им и делать ничего не придется? Какая тактика Соединенных Штатов в отношении этой страны?
0: Ну, я думаю, все вот то, что вы перечислили, все сразу, ну, как у нас обычно, давят по всем фронтам, а где-нибудь противник прогнется, да. Но вот тут в то же самое время я, конечно, могу говорить о потере влияния Соединенных Штатов и прочем. Но все-таки что Северная, что Южная Америка, да, они являются, ну, таким протекториатом Соединенных Штатов. И спорить с ними пока что в этом регионе, даже там Китая, в общем-то, сложно. По достаточно простой, банальной причине. Во-первых, у них сильная завязанность на США. А, вот. А во-вторых, экспедиционный корпус США, военный вообще, в принципе, строился. У нас, если Министерство обороны, то Соединенные Штаты, они даже сейчас перестали скрываться, называют себя Министерство войны. Вот. Почему? Ну, то есть у них вот, если посмотреть их систему противоракетной обороны, они же в нее особо никогда не вкладывались. Потому что они никогда не предполагали, что им придется защищаться на своей территории. То есть то, какая у нас построена многоуровневая эшелонированная оборона противовоздушная, противоракетная, ну, в Соединенных Штатах же близко ничего такого нет. Ни по технологиям, ни по насыщенности. У них просто многих аналогов наших панцирей, там торов у них в принципе нету. Ну и там патриоты технологически, они отстали не то, что там от С-400, а от С-500. Ну, то есть они, в общем-то, по своим техническим характеристикам не дотягивают до С-300. Но в то же время, если мы говорим про экспедиционный корпус, который построен на том, чтобы завоевывать другие страны и проецировать силу на удаление Соединенных Штатов, он до сих пор находится на высоком уровне. Если им проецировать силу возле Тайваня откровенно, конечно, сложновато, учитывая короткое логистическое плечо у Китая, да, к Тайваню, и как бы удаленность от Соединенных Штатов, то вот с точки зрения обеих Америк, в первую очередь там Латинской и Кубы, конечно, там это задний двор Соединенных Штатов. И там их влияние, оно сильное, бороться с ним крайне сложно. И вот этот вот очаг неповиновения в виде Кубы, конечно, они на него давят со всех сторон. И в целом, скорее, наверное, даже можно констатировать, что удачно. Во что это выльется, ну, сложно. То есть это то ли превратится в геноцид, то ли деградацию острова. Ну, посмотрим. Но здесь все-таки говорить о потере влияния Соединенных Штатов, наверное, сложно. И по мере усиления кризиса, в первую очередь энергетического, мир будет дробиться на технологический кластер. И вот здесь вот в Латинской Америке спорить с Соединенными Штатами, конечно, сложно. Ну и в той же Кубе. Я думаю, что в недалеком будущем все-таки, если не полностью, то в том или ином виде Куба перейдет под контроль, скорее всего. Ну, то есть тенденции такие, что они перейдут, ну, будут более дружелюбно относиться к Соединенным Штатам.
1: К сожалению, действительно такое может произойти, но у нас тут есть один такой серьезный...
0: Извините, можно я добавлю?
1: Конечно.
0: Да, то есть, вот есть такой момент, да, то есть с точки зрения того, как победить кого-то, вот взять аналог с Россией, если бы США и западный мир не шел с нами в конфронтацию, не факт, что мы бы не развалились на тот момент. Хуже конфронтации с Соединенными Штатами и Западом может быть только дружба с ними. И в этом плане даже непонятно, что лучше, да, для Соединенных Штатов. Может, им не стоило санкции вводить, а попытаться дружить, торговать. И вот это вот через это мягкое влияние, подкуп, все-таки усилить свое влияние. То есть вот хуже вражды с США может быть только дружба с ними.
1: Да, вот это действительно так и есть. Но вот сейчас у Соединенных Штатов действительно есть все-таки серьезные проблемы на Ближнем Востоке. Вот это противостояние с Ираном, которое зашло в какой-то тупик. И не просто тупик, а буквально цунцванг, где любой ход Соединенных Штатов воспринимается как проигрыш. Ну, хотя это, может быть, я так трактую. На самом деле все иначе. Но в любом случае тут мирный план Иран выдвинул из 14 пунктов в ответ на 9-пунктный план Соединенных Штатов. И там включены вот все те вещи, о которых изначально Иран говорил. Это, значит, репарация, это прекращение блокады Армузского пролива американцами, это уход американских вооруженных сил с иранской периферии, ну и все остальное, что действительно, ну, как мне кажется, выглядит как огромный набор вот таких красных бордовых линий Соединенных Штатов. А что будет-то?
0: Ну, я тут с вами согласен абсолютно, что где-то они, может быть, есть и плюсы, как я подчеркнул, да, что Китай испытывает по нефти дефицит. Ну, откровенно, ситуация не очень такая благоприятная при блокировке. Но в то же самое время Соединенные Штаты, как гегемон, они теряют силу. Ну, как говорят, не тут-то нынче гегемон пошел. Потому что, ну, если Иран им выставляет такие требования. А вот здесь я бы, знаете, хотел бы еще отметить такой момент, очень важный. Создание своей отрасли ракетостроения – это очень важный момент. Это на самом деле высокие технологии. И когда мы говорим, там, что России нужны высокие технологии, мы забываем очень часто, что у нас как раз-таки огромное количество высокотехнологичных секторов сильно развито. И для выживания еще непонятно, что важнее. Там, самые низкие нанометры для айфона, либо же наличие своих там, С-500, С-400 да, и Искандеров. В данном случае у Ирана есть еще старые советские технологии, они через Китай попали, да, в Иран, и эту индустрию они развили. И вот здесь Иран за себя-то может как раз-таки постоять, и наглядно это продемонстрировал, разбомбив просто базы Соединенных Штатов в регионе. И с точки зрения мировой гегемонии и вообще своего позиционирования для Соединенных Штатов, это, конечно, очень серьезная оплюха. И они, скорее всего, даже скрывают тот ущерб, который был нанесен их базам. Количество потерь и то, что у них там было разгромлено.
1: Вот 10 секунд буквально остается, вот, чтобы завершить.
0: Да, конечно, для Соединенных Штатов это потеря и потеря в статусе гегемона. И то есть сейчас даже Иран им выкручивает руки, что мы и наблюдаем.
1: Ну и, собственно говоря, будем дальше смотреть за всей этой ситуацией, как она будет развиваться. А вам говорим спасибо огромное за комментарии. Редактор Aftershock News Сергей Брикотин был с нами на связи. И сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата – Рюрик, Синиус и Трувор – привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Более 12 тысяч кубометров породы вывезли за ночную смену на угольном разрезе Кадыкчанский в Магаданской области. Достали 2 единицы техники. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Павел Береговой. Спасатели, медики и исследователи находятся на месте ЧП. Причиной обрушения горной массы на угольном разрезе предварительно стал сход селя. Следственное управление Следственного комитета России по Магаданской области возбудило уголовное дело. Под завалами находится 8 человек, 4 из которых не граждане России. Пожарные Подмосковья ликвидируют возгорание на складе в Кашире. Сообщение о пожаре по адресу улицы Строительная, дом 15, поступило в 5 утра 15 минут по московскому времени. Горит кровля здания. На данный момент площадь возгорания составляет 7,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении на канале «Макс». Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. К тушению привлечен 61 человек и 19 единиц техники. Спрос на переселение в Россию среди соотечественников вырос. Об этом заявил генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. В целом, по его словам, основные обращения граждан России в генеральное консульство сегодня связаны с оформлением загранпаспортов, нотариальными действиями, а также вопросами гражданства и получения справок. Так, например, по данным генконсула, в 2024 году количество заявлений на оформление паспортов увеличилось в 2.5 раза по сравнению с 2023 годом. Схожую динамику дипведомство зафиксировало и по другим консульским действиям. Командир ВСУ в разговоре с подчиненным отчитывал его за пьянство на позициях и угрожал за это убить. Это следует из радиоперехвата, который оказался в распоряжении РИА Новости. На записи командир несколько раз спрашивает, пьян ли подчиненный. Из разговора следует, что подобное поведение было замечено не первый раз. Самым дешевым металлом в мире является свинец. Его стоимость едва достигает 2000 долларов за тонну, рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Она объясняет такую низкую стоимость металла тем, что он все менее применим и востребован в секторах, где он используется – в автомобильной промышленности и аккумуляторных батареях. Там его активно замещают литием и никелем. Согласно отчету геологической службы США, на начало этого года мировые ресурсы свинца превышают 2 миллиарда тонн, а самые крупные месторождения расположены в Австралии, Китае и России. Участники акции «Бессмертный полк», которая прошла по случаю Дня Победы в центре Вашингтона, возложили цветы к памятному камню «Мурманск» у мемориала Второй мировой войны. Кроме того, цветы возложили ко фреске, посвященной встрече союзников на Эльбе. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
5: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск из цикла «Мастера». У микрофона Диана Берлина. И сегодня мы с вами будем говорить о поэзии. Между прочим, не так давно мы отмечали Международный день поэзии. И я думаю, многие из вас еще помнят заполненные стадионы, озвучали стихи. Я не говорю у памятника Маяковского, и вообще в любой точке Москвы, например, возникало вот это действие. Но я надеюсь, что среди вас сохранились и появились и молодые из молодого поколения, те, для которых поэзия — это как музыка. Но нельзя без этого жить. Сегодня наши герои, а это действительно герои, потому что сегодня, благодаря этим людям, мы знаем, помним, узнаем новое и привлекаем к поэзии как можно больше зрителей и слушателей. Я с большим удовольствием представляю вам режиссера телеканала «Культура», нашего любимого канала, Елену Никитан. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Леночка. И человека, который вам уже, вероятно, знаком, мы не раз встречались, научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля, отдел «Музейный центр дома Чуковского» в Переделкине, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», заведующий отделом поэзии Павел Михайлович Крючков.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Говорить мы будем о поэзии, в частности, о вашем замечательном проекте, что прямо так уютненько расположился на канале «Культура» «Три минуты тишины». Расскажите мне, как это получилось? Кто инициатор? Кто это придумал?
6: История началась 3 года назад, в преддверии праздников Победы, когда Сергей Леонидович Шумаков, художественный руководитель, главный редактор канала,
5: да,
6: «Культура», собрал спонтанное совещание и задал один вопрос. А где сейчас можно услышать нормальную русскую речь?
5: Браво.
6: Поэзия. И дальше вот уже пошло такое как бы фонтанирование, когда он сначала сказал, я хочу что-то типа «Спокойной ночи, взрослые». Ну вот, чтобы люди перед сном из этого всего чудовищного потока информации как-то выдохнули, остановились и просто послушали. Это все началось, мы просто подготовили первый выпуск. Не первый выпуск, а первые шаги. Это было 10 эпизодов из архивов, когда читали военные стихи, тогда еще живые, uh-huh, естественно, Симонов, Алигер. Вот собрали отовсюду, из архива, uh-huh, просто порезали. А почему, собственно говоря, выбор пал на меня? Потому что я уже много лет работаю на проекте «20 век. Знаки времени». И так Шумаков говорит, ну вот все архивы в руках, вот вперед из песни.
5: Да, да.
6: Сделали такой пробный шар, 10 штук, запустили, прошли майские праздники. Дальше Сергей Леонидович вызывает и говорит... А теперь я хочу 365 дней в году.
5: Опять браво.
6: Каждый день. И это покатилось. И какое-то время мы действительно там на этих архивах. Речь пока шла только об архивах. Потом, ну вот, писал Пушкин, бывают странные сближения. И параллельно же идет 20 век, в котором делают вступительные слова,
5: да, да,
6: и
5: да,
6: так,
5: да,
6: далее. Появляется история, точнее, не появляется, а поскольку я ее использовала, «Вечер поэзии в Лужниках». 70 какого-то там года.
5: Да.
6: Значит, кого? Начинаем рыть. Кто бы мог сделать? Ну, интернет все подсказывает. Давайте попробуем пригласить Павла Михайловича Крючкова, такая некая загадочная, вроде такой моложавый, хороший, уже, так сказать, хочется каких-то, угу, свежих лиц.
5: Угу.
6: Приезжает Павел Михайлович, делает блестящее слово.
5: Он иначе не может.
6: Не-не-не, я это называю эффект факира, который вот просто завораживает.
5: Угу.
6: То, что он говорит, в его интонации. Ой, извини, что в третьем лице.
7: Ужасно интересно.
5: Он как бы предварил это, да?
6: Да, он стал...
5: Назовем его «он». Он предварил.
7: Он предварил, да.
6: А дальше произошла совершенно невероятная история. Мы все это дело записали, все хорошо. Выходим после записи на улицу. Осень, такая начинающаяся, падают листья. Кто-то начинается разговор, и вдруг возникает тема Переделкина, тема поэзии. Павел Михайлович, а вот знаете, мы вот занимаемся, такой есть у нас проект «3 минуты тишины». Я говорю, ну вот мы берем архивные материалы. В частности, знаете, вот буквально недавно у нас был Бахыт Кинжиев. И вот тут я впервые в жизни увидела стойку беговой собаки. Да? Глаз загорелся, он говорит, кто? Я говорю, Бахыт Кинжиев. А дальше рассказывай сам.
8: Да. Да я даже как-то вспоминаю сейчас это с изумлением. Действительно, Господь управил. Ну что ж, Бахыт Кинжиев был близкий мой друг. Я составил две его книги. Одну к его 50-летию, другую к его 65-летию. Собрал, я не знаю, несколько, может быть, два десятка его подборок в журнале. Близко с ним дружил. Одно время мы даже жили в одном пространстве. Я крестный его детей. И это все я отделяю от того, что я его многолетний читатель. И, конечно, услышав это имя, я как-то взбудоражился. Поэтому, что ж говорить, с этого все и началось. Он умер в июне 24-го года. А мы разговаривали в 23-м, он был еще 20, жив.
6: Да.
8: И, конечно, это было для меня, ну, просто небо упало на землю. Сейчас мы не договаривались, потому что вот я вошел в студию и подумал, может быть, было бы правильно, но что же, мы выходим каждый день, межпрограммный проект. Когда появляется это стихотворение, на канале звучит специальная такая коротенькая музыка, джингл такой. И я несколько звукозаписей взял с собой, превратив их из видео в аудио.
5: И Кинжиев?
8: Вот Кинжиев ровно на эту тему и ровно то стихотворение. Мы не договаривались, да. Переделки не лес облетел, оно написано в самом начале 80-х годов. Это ранние стихи Бахыта. Угу. Давайте.
9: В переделке не лес облетел. Над церквушкою туча нависла. Да и речка теперь не удел. Знай, журчит без особого смысла. Разъезжаются дачники, но вечерами по-прежнему в клубе развеселое крутят кино, и писатель, талант свой голубя, разгоняет осенний дурман стопкой водки. И новый роман, то-то будет отчизне подарок, замышляет из жизни свинарок. На перроне частушки поют про ворону, гнездо и могилу. Ликвидирован дачный уют. Двух поездок с избытком хватило. Жаль. Жаль, что мне собираться в Москву, что припаздывают электрички. Жаль, что бедно и глупо живу, подымая глаза по привычке к объявлениям. Одни краткие, а другие, напротив, пространны. Снимем дом. Продаются щенки. Предлагаю уроки баяна. Дурачье. Я и сам бы не прочь поселиться в ноябрьском поселке, чтобы вьюга шуршала всю ночь. И бутылка стояла на полке, отхлебнешь, и ни капли тоски. Соблазнительны, правда, щенки, родословная в полном порядке. Да котенку придется не сладко. Снова будем с тобой зимовать в тесном городе, друг мой Лаура, и уроки гармонии брать у бульваров, зияющих хмуро, у дождей затяжных, у любви, у дворов, где в безумии светлом современники бродят мои, словно листья, гонимые ветром.
5: Блеск.
8: Вот, понимаете, поразительная вещь. Елена Александровна говорит об осени, и стихи осенние, и так дальше. Я вот сейчас в который раз поймал себя на том, как удивительно устроена русская поэзия. Это не метеорит, который летит в вакууме. Человек, пишущий стихи, тем более вот такую лирику, это ранний Кинжеев, он соединен со всем предшествующим ему поэтическим космосом. И если бы у нас было время, его нет, то, и мы бы были бы три филолога, то мы бы могли бы посмотреть и расслышать и пушкинское, и конечно, эхо. Вы заметили, конечно, да? И эхо, конечно, Баратынского, да, и эхо Серебряного века, потому что это поэт высокой трагической традиции. Так что вот так.
5: Вы знаете, я когда первый раз увидела на культуре «Три минуты тишины», у меня какая-то ассоциация «тишины хочу, тишины». Ну вот прямо вот...
8: Это морские слова.
6: Да, да. На самом деле морские. Вообще «Три минуты тишины» — это цитата, да, Висбора. Же... Это цитата,
8: да,
6: Висбора.
8: Это из Висбора, а и стали... романа Георгия Владимова «Три минуты молчания», когда объявляется тишина, чтобы расслышать возможный сос. Нет. А нам всем нужна эта тишина.
5: Конечно,
8: и мы все,
5: конечно,
8: этот сос на самом деле подаем, потому что мы навсегда изголодались, как сказал замечательно Сергей Леонидович Шумаков, по правильной русской речи и по поэзии, потому что поэзия все-таки высшая форма существования языка. Как ни крути, с этим не поспоришь.
5: Ну, хорошо, я, конечно, не буду вам задавать такой вопрос, а что делать, почему именно в средствах массовой информации уходит русский язык? Это же ужасно, обидно, стыдно, больно. Вообще, дальше можно продолжать уже, да? Но если есть такое противодействие, которое вы задумали и воплощаете, это сколько?
6: 3 года.
5: 3 года.
8: То есть, получается, почти 1000 выпусков?
5: Конечно.
8: Больше.
5: Конечно.
6: Я скажу точно. Сейчас у нас готовится, ну, мы всегда немножко идем вперед,
8: да.
6: Да? 862-й выпуск.
8: Но это мне самому даже непонятно,
5: ну,
8: понимаете?
5: Да. Ну...
8: И потом это же как работает? Проект межпрограммный. Вы не увидите ничего, ни слова о нем в программе передач, которая
5: конечно,
8: печатается в газете.
5: Тем не менее.
8: Одно было исключение, когда был юбилей Победы, вот Шумаков его сделал. У нас было подряд 18 выпусков, посвященных ребятам, погибшим на войне, которые писали стихи. Это был удивительный проект, потому что стихи этих людей читали их сверстники. И не актеры.
6: А ты вспомни, как это начиналось. Мы пришли к Сергею Леонидовичу с идеей. Сергей Леонидович, а давайте сделаем неделю такую победную.
8: Да.
6: Мы пришли с книжкой Дмитрия Шиварова.
8: «До свидания, мальчики».
6: Мальчики.
8: Удивительная книжка, совершенно феноменальная.
6: Где не просто поэзия, а судьбы этих мальчиков. Самый старший, по-моему, 27.
8: Да, да.
6: Причем у кого-то там 2-3 стихотворения осталось.
8: То есть даже неизвестно, стал ли бы он стихотворцем. Там есть такие, которые перед гибелью успели даже книжечку выпустить. И Дмитрий Геннадьевич Шиваров ездил по стране в течение многих лет к родственникам родственников. И про некоторых ребят мы так и не можем догадаться, и не сможем никогда, стали либо они поэтами, или остались добрыми стихотворцами. Это не важно. Важно то, что их голос, озвученный их ровесниками, у нас действительно там...
5: У вас же читали молодые
6: да.
5: ребята.
8: Молодые ребята.
6: Да. Не забегай вперед.
5: Да.
6: Мы пришли, говорим, вот такая идея, скромно, вот давайте 7 выпусков мы дадим. Сергей Леонидович так посмотрел, говорит, а вы понимаете, что вы... принесли идею цикла. Он говорит, нет, 7 мало.
8: Да-да-да. Он
5: после
8: сказал...
5: После чего нужен главный редактор.
8: Да. Он говорит, сказал, 2 недели как минимум.
6: Как минимум. А если хотите, больше.
8: И вообще я вспоминаю то, как мы делали эту историю. Я до сих пор не верю сам себе, что это было. Это было не просто физически тяжело. Это было просто временами на грани полуобморока. Очень трудно. Каждому выпуску делалось предисловие. То есть рассказ о судьбе поэта по книге Шиварова.
5: Это же все надо в каких дозах?
8: Совершенно верно.
5: Это же маленьких.
8: И все, да, в том-то и дело. И потом, опять же, через вот этот звуковой сигнал появлялся мальчик или девочка, ну, будем говорить так, юноша или девушка. Шумаков сказал, пусть и девушки читают стихи молодых людей.
5: Сегодняшние.
6: Да.
8: Сегодняшние.
6: Так в этом и был принцип основной, что мы сразу как-то очень совпали с Пашей, что никакого актерского прочтения.
8: Среди этих ребят были люди, которые ходили в школе в театральную студию.
5: Это другое,
8: или даже
5: конечно,
8: немножко поработали на сцене, но это не важно, это было случайно.
5: Но
8: скорее.
5: Не народные артисты.
8: Да Господь с вами, это скорее было случайно.
6: Это были переделкинские дети.
8: Но самое интересное, что это были переделкинские дети, потому что он спросил, где вы будете их искать, таких ребят? Я говорю, ну и как, я выйду из калитки, вот я живу в Переделкине.
5: Да, и все.
8: Да, и тут же подошел внук поэта Марины Кудимовой, тут же появился внук Юрия Михайловича Кублановского, Ваня. Он читал Николая Майорова, кстати говоря.
5: А мы можем послушать?
8: Давайте, может быть, Майорова и послушаем. Иван Лазарев будет читать нам 2 коротеньких стихотворения Коли Майорова. На его родине выпустили книжечку к его столетию. Предисловие, которое я говорю, разумеется, звучать не будет. Только Ванин голос, читающий своего, ну, в общем, почти ровесника, да.
10: Когда умрут и отошли письмо моей последней тетки, зипун залатанный обмотки и горстью северной земли, в которой я усну навеки, метаясь, жертвуя, любя, все то, что в каждом человеке напоминало мне тебя. Ну а пока мы не в уроне, и оба молоды пока, ты протяни мне на ладони горсть самосада табака. Нам не дано спокойно сгнить в могиле. Лежим на вытяжку и, приоткрыв гробы, мы слышим гром предутренней пальбы, призыв охрипшей полковой трубы с больших дорог, которыми ходили. Мы все уставы знаем наизусть, что гибель нам, мы даже смерти выше. В могилах мы построились в отряд и ждем приказа нового. И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят.
8: конечно, реакция зрителей телеканала «Культура» была необыкновенной. Мы получали письма, звонки. Между этих ребят появился чат в социальной сети. Они перебрасывались посланиями.
5: Вот эти ребята, которые
8: да. Они прошли очень тяжелый кастинг, потому что они никто не знали правил чтения стихов. Многие думали, что надо декламировать, размахивать руками, добавлять музыку какую-то от себя интонационную.
5: Ну, конечно.
8: А мы с Еленой Александровной принадлежим к такому странному сообществу любителей поэзии, которые во след, как говорила Лидия Корнеевна Чуковская, если ты актер или чтец, и ты хочешь читать чужое стихотворение, это твоя первая задача, сейчас я скажу ужасную вещь, но это факт. Вычесть максимально себя из этого чтения.
5: Конечно. Вообще это надо делать почаще. И многим читающим уже теперь артистам.
8: Это правда, это правда.
5: Это правда. Но мне больше всего это название «Три минуты тишины». Среди вот нашей такой жизни непростой, да?
8: Это же тишина особенная, это понимаете? Она же заполнена стихами.
5: Конечно.
8: То есть это не та тишина, которая в прямом значении. И вот меня тут недавно спросили, а где тишина находится внутри этого проекта? Я говорю, она в вашем сердце, в вашей душе. Что это происходит с вами после того, как прозвучало стихотворение? Вы переходили с комнаты в комнату, у вас работал телевизор, вдруг раздался вот этот звуковой сигнал, и на экране появилось молодое или пожилое лицо, и стало читать стихи, неважно о чем, о любви, о смерти. Это неважно. И вы в этот момент как бы остановились.
5: Остановились, конечно.
8: И потом послевкусие еще продолжает у вас звучать таким эхом.
5: А потом, я рассказываю, может быть, ты еще и полистаешь.
8: Абсолютно
5: что-нибудь.
8: Так и есть, потому что мы теперь превратили наш проект не просто в появляющиеся посреди дня дважды днем историю. Нет. Мы потихонечку стали переставлять себя на просветительские рельсы.
5: Угу.
8: Два раза в месяц мы показываем какую-нибудь архивную видео или аудиозапись, если не сохранилось видео, посвященное тому или другому поэту. И я делаю предисловие, рассказывая о том, что вы сейчас услышите. Мы подготовились к 140-летию Николая Гумилева, и будет звучать на канале «Культура» полностью от начала до конца, впервые при поддержке Государственного литературного музея, канцона гумилевская, записанная в 2020 году из сборника. И если говорить о старых поэтах, тех, кто причастен к Серебряному веку, у нас была и Ахматова не один раз. У нас был Велимир Хлебников, тоже с предисловием, кстати говоря. Ну и, перебегая уже...
11: Пастернак
8: был тоже два или три раза. И то же самое относится к поэтам новейшего времени, к тем, кого при советской власти не публиковали в издательствах. Но книжки они делали самодельные, в самиздате, читали по квартирам. Теперь они уже все в учебниках, так сказать, находятся. Мы сделали несколько таких программ и будем делать дальше. То есть это те люди, которые представляли так называемую вторую или неофициальную культуру. И у нас, конечно, есть там и любимцы свои, и все. Иногда мы даем и с музыкой, то есть песни на стихи. Мы этого не избегаем. И
5: тоже,
8: это...
5: да?
8: Да,
5: это
8: нет,
5: я не
8: избегаем.
5: Попадала.
8: Не выпадало. Вот актерское чтение.
5: Угу.
8: Не избегаем. И причем очень редкое. Например, мы показывали недавно молодого Бориса Хмельницкого, так его и узнать невозможно, он без бороды еще, мальчик совсем.
11: Багрицкого читал.
8: Багрицкого читал. Совершенно замечательно. Хотя есть записи Багрицкого. Но мы вот решили, пусть будет актер. Но это Лена решила, она великий театральный человек.
5: Режиссер.
6: На самом деле, всегда вот очень хочется какого-то разнообразия. Да? Должна быть вот эта постоянная синусоида. При том, что вот когда выстраивается каждая неделя, у нее есть свой стержень.
8: Для меня это самый невероятный юмор. Дело в том, что Елена Александровна действительно, когда присылает мне в обычном вордовском файле эту неделю от понедельника до воскресенья, мы начинаем почему-то с ней друг с другом обсуждать, она в это вкладывается невероятно. Драматургия...
5: Она иначе не может.
8: Ну, не может, да. Драматургия этой недели, что понедельничное стихотворение аукается с воскресным, что идет, например, страстная неделя, и все стихи так или иначе соединены, и в Великий Четверг будет человек читать стихотворение про Великий Четверг. А я ей говорю, Лена, милый друг, ну ты пойми, из этой недели человек случайно может увидеть один день, и вся твоя драматургия, она любезна только твоему сердцу, и моему, и еще трем общим друзьям. Она говорит, все равно.
6: А какое это
8: все равно, какое это имеет значение?
5: Это правда, не имеет значения.
8: Нам надо...
5: Вообще вы совпали. Это очень...
8: Это редко бывает.
5: Я вообще считаю, самое главное в нашей жизни – это совпадение.
6: А хотите мистическую историю? Придя на канал «Культура», моя первая работа называлась «Мы поедем с тобой на А и на Б». И была построена на вечере поэзии в политехническом.
8: Позднего уже времени.
6: Да, 21-го, да. Это уже
8: конец 20 века.
6: Да. Мне очень хотелось вот возродить. ну, на чем выросла. Да. Да, как бы вот и фильмы Хуциева, вот эти вот потрясающие кадры, все прекрасно понимали все, что не доберешься до такой высоты, но вот хотелось услышать вот этих молодых, которых, честно говоря, ну, мало что знали.
8: Сейчас они уже все классики.
6: Спокойно вот снимаем, потом начинаем делать фильмы. А, естественно, как, не только же поэтов, надо же еще туда и зрительный зал.
5: Конечно.
6: Ну, сняли, все сделали. Очень хорошее название, там такие лирические кадры, едет Аннушка с буквой «А», и вдруг за кадром начинает звучать голос Еременко: «Мы поедем с тобой
8: на А и на Б, на Б».
6: И вот перебивает следующий голос. Ну, вот разные голоса, которые вот как бы объединяются, и начинается вот это все повествование. Все, встретились с Павлом, начали работать, так интересно.
8: Я стал искать Еременко, хорошую запись этого стихотворения «Ночная прогулка». Елена вспомнила, что она его снимала.
6: И я вспомнила, говорю: слушай, а у меня есть, у меня был фильм.
8: И не то ли там стихотворение?
6: Да. Делаем копию, пересылаю. Как сейчас помню, по-моему, это было 2 часа ночи. У меня раздается звонок, таинственный такой противный голос: Пашин, а ты хорошо фильм смотрела?
8: Посмотри 13-ю минуту, 10-ю секунду.
6: Вот посмотри.
8: Там сидит тинейджер с длинными волосами, перехваченными резинкой.
6: Да, да,
8: жует жвачку и в руке держит диктофон. Это я.
6: Камера у тебя.
8: Камеру, это я.
6: Это он.
8: 25 лет назад, даже 27.
6: Вы представляете, какой вот вдруг...
8: Я себя там увидел.
5: Это же сейчас вы это сохранили?
6: Ну, конечно.
5: Нет, он есть. Это скоро понадобится.
6: Ну, наверное.
5: Потрясающе. Все эти имена, которые вот вы сейчас произносили, и стихи. А сегодняшний-то день у вас есть? Вы планируете?
6: А не просто планируем?
8: Уже сняли,
5: или уже нет поэтов?
8: Нет, поэтов много,
6: вот
8: слава богу.
6: Вот это самое глубокое заблуждение. Ну, нет поэзии. Поэзия закончилась. Вот это вот...
5: А вот этого быть-то это... не может.
8: Не может.
5: Конечно.
6: Не может.
5: Пусть в подвале, пусть где-то.
8: Нет. Вы знаете, есть поэты молодые, которые сегодня востребованы. Не так давно на нашем поэтическом небосклоне литературном появилось несколько звездочек. И одна из них – это чудесная Варвара Ильинична Заборцева, или Варя Заборцева. У нее вышла и книга прозы, сейчас получила премию «Слово» по линии прозы. И вышла книжка стихов «Белым по белому», которая тоже уже очень сильно замечена. Я ее много печатал в «Новом мире», в других журналах она публиковалась.
6: И абсолютно неподдельная.
8: Ну, вы сейчас услышите. Все, голос соврать не может, мы же с вами знаем.
12: И зимы на севере белые, и ночи июньские белые, и море нарочно ли белое, и набело хочется жить. Побелены печи на праздники, побелены избы на свадебке, настираны белые скатерти, когда подается кутья, и кажется, будто на севере не в землю уйдешь ты, не в землю, а под снегом на время укроешься и талой водою домой останешься ниткою белою в рубашке, платке или скатерти, побелкой на печке уляжешься, узором сверкнешь на окне.
6: Вот это Варя, вот абсолютно такой хрустальный родник.
5: Да, читает.
8: Читает она замечательно.
5: Просто вы...
8: Она читает с уважением к своим стихам и к слушателю.
5: Угу. Спасибо,
6: спасибо
5: большое. Вы действительно мастера. Собственно, так оно здесь и бывает. Режиссер, известный режиссер телеканала «Культура» Елена Александровна Никитан. Научный сотрудник Государственного музея истории и российской литературы имени Даля, отдел музейный центр «Дом Чуковского» в Переделкине, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», заведующий отделом поэзии Павел Крючков.
8: Спасибо
5: вам огромное. Мы прощаемся на одну недельку. Читайте стихи.
0: Программа «Мастера»

0: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
0: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник» плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9:00, столько же в Севастополе и Симферополе, в Бишкеке полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Подмосковье локализовали крупный пожар. В Иркутской области эвакуируют людей из-за опасности паводков. Президент Кубы заявил, что угроза со стороны США достигла максимальных значений. Об этих и других темах подробнее далее. Пожар в подмосковной Кашире, где на площади 7,5 тысячи квадратов горит склад, локализован, сообщает Главное управление МЧС России по Московской области. Информация о пострадавших не поступала, говорится в сообщении на канале МАКС. Отмечается, что на месте работают 63 человека, 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. 17 человек, в том числе 8 детей, эвакуированы из села Преображенка на севере Приангарья из-за угрозы подтопления, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Из-за ухудшения гидрологической обстановки на севере Приангарья спасателями принимаются превентивные меры, которые связаны с эвакуацией населения с паводкоопасных территорий. Сотрудники МЧС проводят непрерывный мониторинг обстановки. В Катангском районе Приангарья река Нижняя Тунгуска весной в период активного таяния льдов ежегодно создает угрозу подтопления поселка Преображенка и ряда близлежащих пунктов. Ирак может восстановить добычу и экспорт нефти до прежнего уровня через неделю после открытия Ормузского пролива. Об этом сообщил заместитель министра нефти Ирака Васем Мухаммед. По данным ведомства, в настоящее время добыча в Ираке составляет 1500 миллионов баррелей в сутки, при этом около 200 тысяч баррелей в сутки экспортируются через порт Джейхан Турции. До начала конфликта на Ближнем Востоке Ирак добывал порядка 3,5 миллионов баррелей в сутки. Он указал, что сейчас проводится инспекция трубопровода Киркук-Фишкабур, который является новым ответвлением магистрального нефтепровода Киркук-Джейхан. Его ввод в эксплуатацию запланирован на конец месяца. Военная угроза со стороны Соединенных Штатов в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Он добавил, что агрессор столкнется на Кубе с решимостью народа защищать суверенитет и независимость. Ранее Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает введение ограничений против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. Диас-Канель, комментируя новые ограничительные меры, заявил, что они свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Об этом сообщила член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Российские синхронисты стали бронзовыми призерами в двух дисциплинах в заключительный соревновательный день третьего этапа Кубка мира в Сиане. Екатерина Штатнова стала третьей в сольной произвольной программе. Владимир Першин и Арина Тумкина заняли 3-е место в произвольной программе микс-дуэтов. Этап Сиане завершится 3 мая командными соревнованиями в акробатике. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в турнирах. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, доброе утро. Это «Живая природа». Мы работаем по воскресеньям в студии Эдгард Запашный и Нина Ватт. Ниночка, привет.
3: Привет.
2: Давай напомним нашим друзьям, что у нас есть еще и видеотрансляция, да, официальная группа ВК, и подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Спутник». Вы смотрите нас, наблюдаете, видите нашу реакцию, а мы с удовольствием потом будем читать ваши отзывы. Первая половина нашей программы будет чему посвящена? Давай расскажем.
3: Одному из моих самых любимых видов животных – это лошадям.
2: Так.
3: И еще. Не только лошадям, но и волонтерству с помощью лошадей. при помощи лошадей?
2: В одной очень известной и уважаемой организации, дорогие друзья, руководитель конного направления Лиза Алерт, Екатерина Герасименко у нас в студии. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте. Ну, вообще, если честно говоря, мне очень приятно самому, что когда-то мы с братом даже принимали активное участие в рекламе вашей организации, снимались в роликах, да, призывали людей помогать, потому что, как Нина сама сказала, это волонтерская организация, хотя вы ее немножко по-другому называете, да?
4: Добровольческая, добровольцы.
2: Добровольческая, потому что... Люди, ну, самостоятельно, бесплатно, да, назовем так, помогают спасать жизни, и это самая мощная на сегодняшний день организация. Вы прародители этого движения.
4: Поискового в целом, и конное направление тоже, да, мы первопроходцы в этом.
2: Ну, вот про ваше конное направление, честно говоря, я и раньше не слышал. В умах наших радиослушателей... Кто принимает участие? Какие животные в поиске? Собаки.
3: Собаки.
2: Собаки, прежде всего, да?
3: Угу.
2: Идут, нюхают в любую
3: ищут
2: погоду.
3: Ищут след. Да.
2: Ищут след. Лошади как-то вообще не вспоминаются в этом направлении, правильно? Не вспоминаются. А они, оказывается, существуют. Расскажите, в чем была необходимость создать именно конное подразделение?
4: Мысль эта пришла в 2014 году. Несмотря на то, что я занимаюсь этим с первого класса, но именно лошадьми, спортом занимался, и в 2014 году, а поисками я занимаюсь с 2006-го. И вот прошло, получается, 8 лет до того момента, как мне, коннику, пришла в голову идея, что можно сесть на лошадь и осмотреть местность. Это было тогда, когда одной из задач была осмотр высокой травы. То есть нужно было осмотреть на предмет нахождения там ребенка. И как у конника у меня возникла идея сейчас бы на лошадь сесть, и мы быстрее все это закроем, будет нам виднее. Ну, собственно говоря, так мы и поступили.
2: Какими проблемами вы столкнулись в самом начале? Вот они вообще были?
4: Да, конечно. Мы начали работать таким образом. Значит, концепция развития была собрать всадников максимальное количество, собрать о них информацию, где они находятся, контактные данные, на какой радиус они могут выезжать, потому что подготовить поисковика опытного в верховой езде сложно. То есть это человек должен иметь такой уверенный уровень езды в природной среде. Поэтому мы начали собирать тех людей, которые это делать уже умеют, и обучать их поисковым премудростям, методикам, работе с оборудованием и так далее.
3: У меня вопрос. Смотрите, я слышала про конных поисковиков. Это было в США, насколько я помню, где у них большой каньон. И там, когда кто-то теряется, они вот используют лошадей. Я так понимаю, что вы, наверное, позаимствовали это оттуда, да, скорее всего, увидели?
4: Вы знаете, мы начали изучать зарубежный опыт уже, когда мы создали наше направление.
3: Помогают? Они делятся опытом?
4: Ну, мы смотрели их публикации, то есть есть статьи. И вот что вызвало особое удивление, это применение лошадей на поиск тел погибших, пользуя их обоняние. То есть у нас тоже есть собаки, которые отдельно применяются на таких задачах. Подготовка этих собак такая трудоемкая, потому что это связано с материалами используемыми. Вот. И я прочитала в Канаде, есть статья, есть видео, где всадники рассказывают, как они работают, как обучают лошадей.
2: Подождите секундочку. Лошадь будет искать кого-то
4: по запаху?
2: По запаху?
4: Да.
3: Я вспоминаю мультик «Рапунцель», который новый.
2: Да, кстати,
3: да, он
2: тебя
3: нюхал.
2: Но это было нарисовано в качестве юмора. Я как конник первый раз слышу, что лошадь способна искать по запаху.
4: Ну, для меня это тоже было открытием,
2: да.
4: Но тем не менее... И даже я прочитала, что в Казахстане сотрудники полиции тоже применяли лошадей на поиск тел погибших.
2: А как это выглядит? Лошадь так же, как и собака, начинает прямо принюхиваться? Это очевидно?
4: Ну, лошадь в любом случае, она подает какой-то сигнал, когда что-то непривычное для нее. Например, мы используем реакцию лошади в поиске на звуки.
2: Угу.
4: Да, то есть... Например, при работе на отклик мы, например, в лесу, мы стоим на краю леса, ставим лошадь под углом, потому что мы предполагаем, что источник звука будет отсюда. Ставим ее под углом, чтобы она ухо свое повернула в ту сторону.
2: Uh-huh.
4: То есть, и мы проводим такие тренировки, И действительно, мы не слышим отклика этого человека, а лошадь поворачивает в источник звука слух, ухо, потому что у нее слух гораздо острее, чем у человека.
2: Угу.
4: И когда в поле с высокой травой идешь, мы визуально можем не увидеть человека, а он какие-то тихие звуки издает, да, стоны, хрипы. Лошадь проявит реакцию, то есть какой-то интерес или испуг, то есть или в ступор она встанет, либо там обойдет, либо наоборот заинтересуется. Ну, каждое животное по-разному.
2: Индивидуально.
4: Да.
3: Угу. Давай. Да, просто в этой ситуации я подумала, почему не использовать квадрики, да,

0: то все равно...
1: Да, некоторые вообще не выезжают на поиски, они проводят информационную работу, тоже без них никак, там люди звонки принимают, они же тоже непосредственно не находят его, да, вот. Поэтому мы ведем вот таким образом статистику, нам дают задачу, мы ее отрабатываем, и если мы говорим, что вот на этом участке нет человека, она исключается из зоны поиска, тем самым...
2: Отработано.
1: Да, отработано. У нас вот яркий пример был, когда мы получили заявку на... Третий день, и был поисковый сезон активный, и людей практически не было. Это отдаленный был район Московской области. И мы приехали туда, а бабушка пропала прямо вот в поле. Ну, то есть там грибы росли, небольшие деревца, и было поле. И, естественно, необходимо первым отработать его.
2: Угу.
1: А было всего лишь 5 человек, оно огромное. И рядом были лошади, мы попросили дать нам лошадей, и сами выехали владельцы. И мы буквально там за 3 часа закрыли эту задачу.
2: Нашли бабушку.
1: А поисковики, которые пешие, они пошли вокруг поля по оврагу туда, куда мы спуститься не могли. И на 5-е сутки нашли бабушку живой. То есть если представить...
0: Не в поле.
1: Нет, не в поле, но если представить, что эти 5 человек бы начали по логике, да, оттуда, где она пропала, прочесывать это поле, а потом пошли по этому оврагу, то они бы уже... Ну, бабушку нашли, конечно, но не живой. То есть полезны были здесь лошади? Ну, конечно, полезны. Они не нашли бабушку, ну, непосредственно не нашли.
0: Но закрыли.
1: Но, да.
0: Но закрыли целую зону для поиска. Ничего себе. Скажите, пожалуйста, каждая ли лошадь подходит для такой работы? По каким способностям вы отбираете себе лошадей?
1: Нет, безусловно, не каждая лошадь и всадник должны уметь работать в природной среде, то есть должны быть к этому подготовлены. Это лошади, например, ну, которые выезжают на какие-то походы, может быть, ну, любая лошадь, которая может находиться в природной среде.
0: Угу.
1: Вот, также всадник.
0: То есть такая стрессоустойчивая.
1: Стрессоустойчивая, да, выносливая. И для нее эта среда не должна быть новой. То есть она не должна пугаться, для нее новые звуки появляются, там новая обстановка, и она может не давать, ну, выполнять задачу, пугаться.
0: Угу.
2: Смотрите, отличный вопрос. Ну, то есть не каждая лошадь. То есть у вас есть своя конюшня, да? Там у вас есть лошадь.
1: Нет, конюшни у нас у отряда нет своей.
2: А где вы берете животных?
1: Вот я изначально сказала, что мы собираем информацию о всадниках, о конюшнях, которые
2: запрос,
1: готовы...
2: Где место потерялся вот человек.
1: Да, и когда приходит запрос на применение всадников, мы связываемся с этой конюшней.
2: А-а-а.
1: И это, ну, непосредственно в зоне поиска она находится. И для того, чтобы этот всадник был эффективен, мы проводим занятия, обучение. То есть мы ведем такую работу, чтобы... Ну, просто если человек первый раз выехал на поиск, он не знает, как искать, как кричать правильно, как пользоваться оборудованием там, и так далее, то он, ну, его эффективность стремится к нулю. Поэтому...
2: Так, вот сейчас я не поняла. Смотрите, к примеру, у вас заявка. Я пропала, скажем, пошла по грибы...
0: В Бурятию.
2: В Бурятию сама выйду. А, значит, я где-нибудь по грибы в Подмосковье. Ну, вот решила, да, сходить, скажем, возле Чехова. И я пропала. И то есть, получается, вот вам поступает заявка...
0: От некого Запашного, что пропала соведущая Нина Ват.
2: Да, ушла по грибы и не вернулась. И, получается, вы приезжаете в Чехов, находите там лошадей и там же всадников. Или вы приезжаете со своими всадниками?
1: Смотрите, это идеальный вариант, если рядом с местом поиска есть и всадники, готовые выехать, и лошади. Если, например, там в одной части этой области находится конюшня, но там нет всадников, готовых выехать, то мы, ну, либо мы сами приезжаем, у нас в отряде есть опытные всадники, и в идеале, чтобы отрядный человек был обязательно в группе. Кто-то готов приехать на эту конюшню, ему дадут лошадь, и они тогда смогут выехать. Это вот идеальный вариант. Если нет, ну, мы вот такие пазлики собираем, еще плюс... Тоже есть проблема большая, это доставка. Например, вот там Чехов, да, вот здесь вот конюшня, а вот здесь вот между зоной поиска и конюшней проходит автомагистраль. Лошадь, ну, не может ее перейти, или железнодорожные пути, или огромная река там. Тогда нужно их туда доставить. Это специфический вид транспорта, обычно соревновательный сезон, где он используется, совпадает с поисковым, и не всегда удается.
2: А вы сотрудничаете с МЧС?
1: Да, конечно.
2: А, ну то есть, если что, они помогут.
1: МЧС есть у нас тоже Южный конно-кинологический центр в Краснодарском крае, и у них там тоже они применяют лошадей, у них и связка всадник, лошадь и собака. То есть они вот так горные местности ищут.
0: Я одно время занимался донорством и пропагандой,

0: донорства. И знаю, что там за каждое мероприятие, ну, положены определенные плюшки. Не ради них доноры сдают кровь, но они положены, да. Там выходной, бутылка водки, я не знаю, в Советском Союзе было. Потом, в конце концов, тебе могут медаль дать и даже присвоить звание, правильно? Вот в вашем случае те люди, которые вам помогают, вот их как-то поощряют, в конце концов? Понятно, что это добровольческое движение, но мне прямо интересно, как вы мотивируете дополнительно людей?
1: Ну, конечно, бывают разные ведомства, благодарят в этой торжественной обстановке, приглашают, там, приурочивают каким-то событиям, праздникам, там, День волонтера, и вручают там благодарность. Но на самом деле... Ну, я скажу за себя, но думаю, что это большинство добровольцев так думают, что самая главная награда – это глаза человека, которого ты нашел, там, и их близких. Это
2: или
1: вот
2: помог.
1: Сам, да, или помог. Вот это самое важное, мне кажется.
0: Да, здесь я с вами полностью согласен, но видите, как вы сами сказали, в поиске могут принимать участие там несколько сот человек, а руку пожмет один. Да, который видит эту бабушку, которая потерялась, а остальные, может быть, с ней не пересекутся, получается.
1: Ну, так часто бывает, но все равно мы, это коллективная работа.
0: У меня есть глупый вопрос. А было такое, что во время поиска вы теряли человека, наоборот, что потом его приходилось искать?
1: Нет, я такого не помню.
2: Не было? А лошадь?
0: Нет, такое было в зарубежных. Я видел, значит, человек принимал участие в собственных поисках. То есть он примкнул к движению волонтерскому, искал человека, а потом выяснилось, что он ищет сам себя. Причем он это делал искренне. Потеряли его, вот, а он не знал, что его потеряли. И он вдруг увидел движуху, присоединился
2: сейчас
0: к ней.
2: Сейчас Задорнова вспомнила.
0: Да, это серьезно, это реальный исторический факт. Я просто понимаю, что ваша работа, но она достаточно еще и опасная. Ну, во-первых, это работа на улице, во-вторых, это разные погодные условия, два. Второе, третье, это связано, ну, с кучей факторов, ямы, звери, да все что угодно.
1: Ну, для того, чтобы исключить такие случаи, мы много учимся. То есть это тренировки, это большие учения, это постоянно повышение своих навыков.
2: Екатерина, скажите, пожалуйста, куда вот обычный человек, вот он сейчас слушает радио, да, и такой говорит, хочу стать вот вашим добровольцем. Куда ему нужно позвонить, куда приехать, что будет входить в обучение? И тогда, ну, расскажите.
0: Точно ли его возьмут?
2: Да. Какие нужны вот проходные данные?
1: Ну, у нас требования по закону, это добровольцы, это 18+.
2: И верхняя граница?
1: Нет верхней границы.
2: Нет верхних? А если придет там 60 лет?
0: Ну, еще физически разве, почему нет?
1: У нас есть 24 направления, в которых может практически любой человек себя применить. Ага. Это задача, не выходя из дома, могут быть. Да, это работа на телефоне, перед компьютером. У нас есть люди, которые с ограниченными возможностями. Дома типография у человека есть, и он помогает печатью ориентировок.
2: Ух ты. Угу.
1: То есть любой человек, используя там свои какие-то, может быть, профессиональные навыки, сможет прийти в отряд и их применить.
2: А как называется у вас сайт?
0: Как вас найти?
1: Да. Значит, есть сайт, есть форум, называется он... Так и называется, можно просто в поиске набрать поисково-спасательный отряд «Лизалерт», перейти на страницу, телефон горячей линии, туда можно позвонить, либо вот узнать на сайте информацию.
0: У меня опять второй глупый вопрос. Но он, уж простите меня, значит, сейчас принят закон о том, чтобы все переходить на русский язык. Ваше уже известное название «Лиза Адлерт» под эту категорию попадает или нет?
1: Те организации, которые зарегистрированы
0: много лет?
1: На латинице, нет, они так и остаются. Поэтому и отряд...
0: То есть никак отряд переименован не будет, бренд остается?
1: Ну, я не могу сказать за весь отряд, за руководителя, поэтому...
0: Ага. Ну, я тоже могу
1: будет
0: спросить.
1: Ли, конечно. Да, будет ли...
2: Скажите, в данный момент происходит где-то вот спасательная операция? Кого-то сейчас ищут?
1: Я думаю, что...
2: в мире. Именно ваш отряд вот сейчас где-то...
1: Конечно, ну, ежедневно там около 100 и более там заявок на горячую линию попадает, поэтому...
2: по Москве.
1: Если
2: тоже?
1: Включить сейчас, да, прием заявок, он будет просто.
0: А сколько из таких заявок фейковых? Мы же сейчас в очень странном мире живем, и есть люди, которые считают, что это смешно, кого-то развести, да, кого-то, да, обострение,
1: ну,
0: просто.
1: Достаточно мало. Нет, бывают разные ситуации, но достаточно мало все-таки.
0: А несут они какую-то ответственность или нет? Ну, вот взяли вдвоем и решили организовать поиски самих себя. Позвонили вам, очень солидно представились, рассказали какую-то трогательную историю, и вы впряглись. А потом выяснилось, что это просто два идиота. Вот на них какая-то ответственность распространяется?
1: Ну, смотря какие-то последствия повлечет. Если позвонили, ну, и потом оказалось, что это не так, ну, я думаю...
0: Нет, я имею в виду...
2: Если вы открыли поиски, да, началось...
0: Конечно, напрягли людей, да.
1: Ну, и у нас такого ни разу
2: не было. Мы сейчас идеи могли подать для
0: неравновешенных. Нет, мы наоборот предупреждаем, что, ребят, не занимайтесь ерундой, не отвлекайтесь людей от их правильной работы.
2: Но это уголовная ответственность, мне кажется, должна
0: быть. Скорее всего, вот заблуждение, хулиганство, угу. Еще что-нибудь, да. Угу.
1: Ну, смотря какие, при каких обстоятельствах, да, там можно...
2: У меня, знаете, будет такой вопрос, наверное, актуальный не только для женщин, да, для мужчин весной, и как для волонтеров. У вас бывает момент выгорания? Как вы с ним боретесь? Ну, вот вы волонтер, да, дайте совет мне, волонтеру, к примеру, как вы боретесь с выгоранием? Потому что наступает такой момент, когда ты перестаешь радоваться, ну, слезам искренним каким-то вот этим словам, оно как у тебя начинается как с белым шумом на постоянке. И как в этот момент перебороть, перегрузить? Перезагрузка что-то, может
1: быть,
2: нет?
1: Ну, может быть, приостановить.
2: На время?
1: На время. Ну, там как покажут, да.
2: А вот у вас момент выгорания, то есть вы это сказали в начале передачи, что вы находите не только, да, там живых людей, но и уже погибших, к сожалению. Вот как с этим вы справляетесь и как вы помогаете справляться своим волонтерам, которые у вас находятся? Ну, это же тяжело.
1: Ну, каждый человек по-разному. Некоторые, конечно, встретившись с такой ситуацией, они прекращают этим заниматься.
2: Угу.
1: Вот. Кто-то сильно достаточно переживает и потом все-таки осознает все это и остается. Ну, вот если лично про меня сказать, угу. То такие ситуации, да и любые ситуации, которые, ну, там, стрессовые, да, я уезжаю на аэродром и летаю там, отправляюсь в небо, и все остается на земле.
0: Давайте вернемся все-таки к лошадям. Я сегодня увидел некую картину в нашем цирке. Значит, мы сейчас в цирке активно ведем ремонт. И вскрыли наш 50-летний асфальт, бетон, все повскрывали. У нас вот такие вот, значит, колдобины по всему цирку. И прохожу мимо конюшни, смотрю внимательно, как наш берейтер смотрит на этот асфальт поднятый и поворачивается, говорит, а как я лошадей буду завтра гонять? И я понимаю, что она привыкла всю жизнь водить лошадей по ровной поверхности, значит, по резине, ничего не попадает, ничего чистить не надо. И я ей дал совет, я говорю, ну, постелите завтра резину сверху прям вот этого побитого асфальта, чтобы пройти. Но тут же вспомнил, думаю, а как же лошади в принципе доходят по горам, по лесам, ходят нормальные. Просто это нас, получается, такие тепличные животные. Ваши животные, которые выходят в природу, с чем только не сталкиваются, правильно? Наступают туда, куда, ну, не знаю, человек, может быть, даже побрезгует или побоится наступить.
1: Знаете, мне такая на эту тему была интересная история как раз про Бурятию. Мы в 2019 году приехали по просьбе на учение провести тренировку с местными всадниками. Были мы в Тункинской долине.
2: Угу, знаю.
1: Ага, да, и когда мы туда приехали, я рассказывала, ну, у нас есть презентация, лекция, где мы работаем, где мы можем ходить. И исключение – это бурелом и болото. Вот, я все это, значит, им рассказываю. Это кочевые народы.
2: Угу.
1: Они на меня смотрят и говорят, как по болотам не можете ходить, а мы только по болотам здесь и ходим.
2: Вообще-то да.
0: То есть они вас начали, да, уже обучать, получается?
1: Ну, то есть лошадь, опять же, вот разные регионы, разный рельеф, да, где-то вот в Карачаево-Черкесии...
2: Разный темперамент людей.
1: Да, когда в Карачаево-Черкесии мы приехали на поиск, и нам дали лошадей, и когда мы шли там с сопровождающими, когда камни так падали... Я смотрел, думаю, господи, а мы вернемся вообще с поиска? Он говорит, а не переживайте, говорит, они тут родились, они все эти тропы знают. То есть...
0: Лошадь довезет, да, в конце концов? Ну, это правда, животные удивительные существа, и лошади одни из самых лучших существ, которые на протяжении многих веков уже с нами, и мы с ними сроднились, но это не значит, что они не продолжают нас удивлять. Лошади – это навсегда? Это любовь?
1: Лошади – это любовь.
2: Они потрясающие.
1: Да, ну вот через всю жизнь они, получается, у меня в разных таких формах присутствуют.
2: Я знаю, что Екатерина хотела кое-что в конце, да, получается, подарить. И мы подумали, что, наверное, это будет лучше подарить моему соведущему.
1: То? Я, если честно, не знала, что будет два ведущих, поэтому я на всякий случай взяла...
2: А, два.
1: Вот, поэтому... Это называется розетка, это как награда вручается лошади, ага. Да, вешается на уздечку. И мы сделали тоже такие вот розеточки, где написано «Я помогаю спасать людей, и считаю, что по праву они будут у вас находиться, потому что через вашу передачу люди узнают о том, что можно к нам присоединиться. К нам присоединиться можно не обязательно умея ездить на лошади, у нас много задач вообще в отряде». Поэтому спасибо вам большое за приглашение.
0: Спасибо большое. Дорогие друзья, во-первых, это очень красиво, во-вторых, это очень почетно. Если вы тоже присоединитесь к этому прекрасному и нужному движению, и у вас такая награда тоже вполне возможно, или у вашей лошади может появиться.
2: Своей собачки.
0: Я благодарю вас. У нас первую половину программы с нами была руководитель конного направления Лиза Алерт Екатерина Герасименко, спасибо вам большое. Друзья, мы сделаем сейчас небольшую паузу и дальше продолжим. Это «Живая природа», радио «Спутник».
1: Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо вам.
3: «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Реклама на радио «Спутник».
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Пациент Борис Дж. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Военнослужащий из Ингушетии подполковник Хасан Тумгоев удостоен звания Героя России посмертно. Это пятый житель республики, которому присвоено это высокое звание за время специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов. Хасан Тумгоев был командиром дивизиона зенитно-ракетной системы С-400. И до последнего оставался на своем посту. Его подразделение прикрывало населенные пункты и важные объекты от ударов беспилотников. Когда по позиции был нанесен удар, он среагировал мгновенно, приказал немедленно эвакуировать личный состав и лично координировал вывод людей из зоны поражения. Хасан не покинул позицию, пока последний его подчиненный не оказался в безопасности. После этого последовал второй удар, в укрытие уйти он уже не успел, рассказал глава Ингушетии. Хасану Тумгоеву было 36 лет. Он родился и вырос в городе Сунджа, окончил Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Говорова, служил в Сирии. У него остались супруга и четверо детей. Россия продолжит добиваться от международных институтов предметной реакции на каждое преступление украинских властей против российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова. Она отметила, что международные институты продолжают закрывать глаза на, цитата, «чудовищные преступления прикиевского режима против мирного населения, к которому по международному гуманитарному праву относятся сотрудники средств массовой информации». Дед кандидата на должность нового посла Германии на Украине Бориса Руге был казнен за участие в заговоре с целью убийства Адольфа Гитлера, выяснил РИА Новости, изучив открытые данные. Правительство Германии в среду одобрило назначение Руге на пост посла в Киеве, как сообщили немецкие СМИ. Сейчас он работает помощником генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и безопасности. Дед Руге, граф Фриц фон ден Шуленбург, участвовал в подготовке операции «Валькирия», выяснил РИА Новости, изучив в соцсети кандидата на должность посла и биографические данные. Эта операция предполагала убийство Гитлера и подготовку государственного переворота в нацистской Германии. Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в Каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и 4 грузовых вагона, которые следовали из Германии, сообщила компания «Литовские железные дороги». Отмечается, что из-за аварии будет остановлено движение по соседним колеям, что затронет 22 пассажирских поезда. Переменная облачность, к вечеру местами слабый дождь и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Эфир продолжит «Живая природа».
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем. Спасибо большое, что остаетесь на радио «Спутник». Это «Живая природа» в студии «Ниноват» Эдгар Запашный, да?
2: Угу.
0: Та-дам! Подписывайтесь, пожалуйста, на авторский телеграм-канал «Ниноват», «Запашный» через букву «Z». Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции в официальном телеграм-канале «Радио «Спутник» и на ВК. Ну, а прямо сейчас я с большим удовольствием приглашаю присоединиться к нам учредителя Центра помощи бездомным животным «Берегиня», ветврача Алина Юрьева. Здравствуйте, Алина.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алина, можно я попытаюсь быть таким жестким, что ли, циничным, несмотря на то, что я очень люблю животных и посвящаю жизнь работе с животными, сам в какой-то легкой степени, наверное, ветврач, по крайней мере, на вену у лошади найду легко. Но вот прочитав учредитель Центра помощи бездомным животным, поймал себя на мысли, что сейчас, в последнее время, я не знаю, подходит ли сюда слово «модным» или «актуальным», стала тема помощи животным-инвалидам. Почему я говорю про цинизм? Потому что, еще с моего советского, наверное, детства, там, хромую лошадь надо пристрелить. Собака, которая родилась с дефектами, она не должна жить. Люди более цинично, как в Римской, наверное, империи, относились к животным, должны выживать только сильные. Зачем мучиться слепой собаке? Пускай лучше она там эвтаназию умрет и все такое. Общество стало более гуманным. Или же это просто такое временное явление, потому что есть запрос, я не знаю, на заработок на этой теме. что я дальше тоже подниму эту тему. Наверняка вы со мной с чем-то согласитесь. Что на сегодняшний момент происходит? И я ведь не одинок в тех словах, в которых я только что сказал. Наверняка такое вы слышите в свой адрес.
6: Регулярно.
0: Так.
6: Я не могу сказать, насколько это модно, именно заниматься животными-инвалидами, но у нас это считается необходимостью, по-другому мы не можем. Наше движение зародилось в 2013 году, в 2013 году. И на протяжении вот всего этого времени, уже будучи там 13 лет, мы этим занимаемся, и мы не можем не оказывать помощь либо избавляться от животных-инвалидов, потому что они, ну, они такие же активные. И начнем с того, что животные, мы называем их инвалидики, что было более приятно как бы для людей, которые нас читают, они же тоже разные. Начиная с того, что у кого-то не хватает зрения, там нет зрения, да, а у кого-то не хватает одной конечности, а кто-то более серьезный, например, как спинальники. Но у нас ветеринарий...
0: Давайте поясним, спинальники — это что такое?
6: Это животные, которые не ходят.
0: Не ходят,
6: по каким-либо причинам.
0: Либо не передвигаются совсем, либо передвигаются, ну вот сейчас вот на тачках, да, есть задние лапы крепят.
6: Ну да, либо, как правило, они все равно передвигаются. Иначе, если животное не передвигается, тут уже качество жизни страдает, и уже стоит рассмотреть более другой подход, нежели как бы занятиями.
0: Ваше пространство, ваши финансы, да, ваше время.
6: Да. Что касаемо ветеринарии и помощи таким животным, ветеринария давно шагнула вперед. Так же, как и гуманной медицины. И если раньше было невозможно лечить по каким-то причинам, и в деревнях, кстати, мы находимся достаточно далеко от Москвы, ну, как относительно далеко, да, в 100 километрах от Москвы, но там нет такой ветеринарии, как в Москве, и иногда приходится прям рассматривать какие-то варианты такие достаточно кустарные, которые в Москве бы над ними посмеялись. И мы не говорим про какие-то регионы, которые гораздо дальше от Москвы, нежели мы находимся. Сейчас ветеринария шагнула вперед, и есть возможность диагностики заболеваний, есть возможность их лечения и поддержания качества жизни животного на достаточно высоком уровне, нежели это было раньше. Раньше, возможно, легче было, да, там, как-то от животного избавиться, чтобы оно не страдало, что тоже имеет такой вариант, как бы главное, нам вообще самое главное, чтобы животные не страдали, чтобы животные не мучились. Другой момент, как мы к этому приходим?
2: Смотрите, у вас фонд, то есть у вас на попечении есть животные, да, инвалидики, как их называете.
6: Сколько, и не только.
2: Сколько их голов?
6: Именно инвалидиков? Ну, мы как-то их не считаем, у нас в общем, в общей сложности 250 собак, кошки, сельхозживотные.
2: Лошади.
6: Инвалиды, нет, это обычный центр. Там все есть, всякие разные. Но есть среди них и инвалиды. Мы просто их как-то не вычленяем. Есть, у нас есть отдельный домик для животных-инвалидиков. Это именно для спинальников, которые не могут передвигаться. Они могут передвигаться, просто им необходим дополнительный уход. Это как гигиена. Есть для таких животных есть отдельный дом. Вот совсем недавно мы его открыли. В мае будет такое торжественное открытие. Остальные животные у нас именно, которые с какими-то ограниченными возможностями, да, например, там не хватает лапки, либо еще что-то, они содержатся вместе со всеми абсолютно...
2: Ну, они приспосабливаются, поняла. Смотрите, у меня вопрос. А животные к вам поступают, ну, вероятнее всего, от нерадивых хозяев, да, которые не захотели с ними мучиться, да, из серии, что это накладно финансово, морально, и как-то они вам их подкидывают, отдают, или как это?
6: Но, как правило, основная категория животных нам поступает все-таки без хозяев и после автотравм. Это прям основная, которые были найдены на дорогах, которые либо бросили, либо сбили, уехали. То есть это вот прям основная категория. Таких, которых от владельцев к нам приходят, ну, их достаточно мало. Как правило, либо люди просто нам говорят, что они не могут заниматься. Но нет сил. Такое тоже бывает. Как бы есть... Не у всех людей есть возможности уделить дома больному животному, да, там, пару часов в день. Ну, у меня тоже такой возможности нет, например, для моих домашних животных уделять. И мы идем таки на встречу, да.
2: Идете на встречу,
6: конечно. Не всегда, но идем. Но просто это тоже, это жизнь. Кто-то работает, у кого-то там семеро детей. Такое тоже случается.
0: Инвалидики. Уровень жизни, понятно, у них другой, другие обстоятельства. Вообще такие животные могут быть долгожителями?
6: Вполне. Опять же, смотря какие инвалидики.
0: Ну, например, слепая собака.
6: Если она дома, конечно.
0: То есть это не скажется, да, на общем уровне ее, я не знаю, моральном.
6: Если с ней рядом любимый родной человек, который, по крайней мере, ее ограничит от опасности, то да. Но у меня лично дома содержится слепая кошка. Она живее и активнее всех остальных кошек в доме. Мне периодически настолько ее много, хотя она полностью слепая, и настолько ее много, что мне прям хочется за голову взяться и куда-то посадить, чтобы она немножко отдохнула, и я от нее отдохнула. Поэтому тут в зависимости, какие инвалиды.
2: Ну, я вот сейчас скажу, у меня у соседей слепой Ёрик. Он 3 года назад, да, 4 года назад собака.
0: Такой Йорик, ты сейчас как из книги, знаешь, это
7: Йорик это кто?
2: Триер, ну, маленькая собачка. Ага, ага. Значит, 4 года назад собака, которую я отвезла своей бабушке в Бурятию, она ему вырвала глазки. И все нормально, живет спокойненько, бегает там по кустикам.
1: Да.
0: Я другой хотел привести пример. Наверняка вы знаете про своих коллег, дом тигра, который существует в Ленинградской области. Люди, добрые люди, бывшие артисты цирка, организовали этот приют для животных и инвалидов. И когда я в очередной раз приехал туда, увидел полностью слепую тигрицу. Значит, операция была сделана на глаза, потому что там активно развивался рак. И, ну, спасли животное, глаза не смогли спасти. Угу. И, конечно, я стоял, наблюдал, как она существует. То, что я ждал, что сейчас животное будет биться все подряд, а она вольер выучила, ну, просто досконально. У нее есть и препятствия, у нее есть и полки, и деревья в вольере, все есть, и она передвигается, как будто она не слепая. Если бы я не знал, что она слепая, издалека она ни в чем не выдавала себя. Вот ваша кошка, которая передвигается дома, как вы сказали, активнее всех. Вот вы лишний раз стул переставите или каждый раз его возвращаете на место, чтобы она не ударилась? Честно только.
6: В данный момент вообще никак не заморачиваюсь, потому что у нее нет зрения.
0: Ага.
6: И диван можем раздвинуть, и диван собрать можем, и какие-то новые шкафы поставить.
0: Как она определяет, что у нее там новое препятствие? Или все-таки приходится
6: натыкаться? Методом удара.
0: Методом удара, да?
6: Ну, конечно. Ну, поначалу, конечно, когда если какой-то предмет новый стоит, так же человек, да, который без зрения, он привыкает к какому-то определенному там расстановке местности, а она нет. И бывает, диван, например, долго стоял разложенный, гости приехали, долго разложен диван, она через него там перескакивает, она его уже знает. А тот раз диван там сложили, и она видит, что она летит, так, а дивана нет. То есть она приземляется, а дивана нет. Что, не уследишь так все равно со всеми. Да и не требует этого на самом
0: Но
6: деле.
0: Быстро анализируют, что дивана уже нету. Следующую ошибку не совершают?
6: До момента. Она бегает спокойно на второй этаж по лестнице, которую, по которой люди боятся забираться. Она бегает, спускается. Как бы. Может, конечно, потому что она не видит эту лестницу, поэтому она не боится. Но как бы... Вообще, особенно зрение. Если есть рядом человек, есть возможность не допустить какой-то опасности. У нас есть... Приезжала прям буквально недавно кошечка на кастрацию к нам. Она тоже абсолютно слепая. Она на домовой территории находится. И мы предлагали эту кошечку взять, потому что, ну, странно то, что котенок, и он слепой полностью на улице. Но они говорят, нет, абсолютно нормально живет кошка. У нее, ей тоже нечем видеть, но женщина, которая опекает, говорит, она абсолютно ей безопасна, она ходит. Ну, какая-то опасность есть, безусловно, да, как у всех там кошек. Но, говорит, ей так и не отдали.
0: В школе, как правило, ну, в детских классах, да, ну, обижают тех, кто послабее, обижают тех, кто... Ну, это дети, тут ничего с этим не поделаешь. А?
2: Кто выделяется?
0: Нет, кто... Не... Выделяются разные.
2: Ну, отличаются.
0: Если,
2: да,
0: нет, если парень двухметровый во втором классе, вряд ли кто-то до него докопается. Вот. А тут, наоборот, слабых вот таких вот каких-то с ограниченными возможностями. Ребенок позже созревает и понимает, что таких людей надо беречь. Животные пользуются возможностью для того, чтобы, ну, например, обидеть слепую собаку или обидеть слепого кота, воспользоваться возможностью, что у того задние ноги не ходят, и лишний раз укусить его, зная, что он его не догонит никогда. Или тоже осознают, что вот это другое существо, особенное существо.
6: Знаете, мы тут в 2024 году делали проект, называется «Они не играют». Это был проект с артистами театра и кино, с нашими животными. И мы как раз давали понять, людям хотели на антиподе, да, с актерами, которым мы верим и любим, и с животными, которые не играют на чувствах и эмоциях. То есть они такие, какие есть. Если она злится, значит, она злится. Если она там любит человека, она подбежит, там его оближет. И она не будет это делать из-под тяжка ради чего-то, продумывая несколько ходов вперед. Вот здесь то же самое. У них нет такого, что делать кому-то хуже ради чего-то, нежели как это делают люди. То есть там кого-то обидеть, чтобы кто-то там расплакался и показать себя сильнее. Нет, у них есть доминантность, но, вероятно, как у диких животных, да? Есть доминантность, которую они, иерархия, которую они между собой устанавливают, но не более того, это не будет как добивание слабого. Ага. Особенно, когда у них нет ограничения пространства, ну, какое-то там борьбы за пространство, борьбы за еду, если у них все в доступе, да нет, живут они все спокойно. И с ножками, и со зрением, и все прекрасно.
2: У меня вопрос. А у вас из вашего фонда можно забрать животное? Если можно, то какие условия? Ну, то есть вы как-то следите за ними или не следите, или вообще не отдаете?
0: И как часто забирают именно инвалидиков?
6: Самое главное условие – это человечность, чтобы...
2: Понять.
6: Интуитивно.
2: Социопат придет.
6: Ну, смотря насколько это социопат. Если это социопат, который боится людей выходить в люди, то там...
2: Такой больше психопатичный.
6: Ну, психопатичный, мы просто не сможем с ним контактировать в дальнейшем. И если животным потребуется помощь, мы просто не сможем ее оказать, потому что человек не захочет с нами контактировать. Это больше вот так вот. Мало берут. Хотелось бы, конечно, побольше, но берут. Где-то в год мы пристраиваем порядка 300 животных.
2: Ого!
6: Но это мало. Это поступает мало? Больше. Гораздо больше.
0: То есть центр растет, да, количество животных увеличивается?
6: Да, постоянно. Угу. Что касаемо инвалидов, у нас, к счастью, общество стало более благоприятно к животным с изъянами. Угу. И буквально в том году к нам поступило 10 животных, 10 кошек, которым потребовалась ампутация глаза, и которые внешне выглядят как бы уже калеками, да, не целыми. Потому что раньше было, всем нужно было целое животное, чтобы не было видно, что оно какое-то не такое. То сейчас уже люди, все эти кошечки уехали домой. И бывает, забирают, и собачки. Да? Да, бывает, и собачки уезжают. Но, к сожалению, с собачками вообще пристройство сложнее. Угу. Поэтому тут...
2: Давайте воспользуемся моментом, и вы скажете, как вас найти, чтобы люди, которые захотели себе друга, возможно, кто-то инвалид и захотел себе такого же животного, смог зайти к вам на канал, на сайт, да, на страницу, посмотреть и выбрать.
6: Спасибо большое, да. Мы есть сайт, это берегиня.ру, в телеграм-канале и ВКонтакте в группе Центра помощи бездомным животным «Берегиня». Угу. У нас там порядка 14 тысяч подписчиков, если не ошибаюсь. Просто есть как раз про модно и про финансы вы заговорили. У нас есть, к сожалению, группа, которая на подделывают, и тоже там идут определенные сборы, да, и мы пытаемся с этим как-то этот вопрос решать, но это не очень получается в интернет-пространстве, к сожалению, это нам не подвластно, и мы ничего не можем сделать. Поэтому надо смотреть непосредственно на актуальности и на администраторство, то, что я там в этой группе администратор.
2: Угу.
6: Чтобы наверняка понять, что это мы.
0: Ну, вот это то, о чем я сказал вначале, представляю Алину, что сейчас на этой теме еще и начали активно спекулировать и зарабатывать, тем самым и дискредитируют понятие зоозащитника. Очень часто вообще слово зоозащитник уже применяется в негативном свете, да, уже говорят, ты что, зоозащитник? И я смотрю, что... Ну, определенная борьба происходит, потому что либо создается негативный образ специально, либо, ну да, наверное, какие-то люди, подозревая или не подозревая, делают это специально. Но я про бизнес. Алин, вы же видите, что иногда там животное, которое попадет в трудную жизненную ситуацию, вдруг становится объектом такого вожделения. Вот я вижу, например, сейчас там покалеченный тигренок. Честно скажу, покалеченный тигренок.
2: Угу.
0: Я сейчас это даже на совете в Государственной Думе говорил, что, ну, раньше бы как-то, да, покалеченный, очень жалко, но давайте подумаем, что с ним теперь сделать. Выстраивается целая очередь за этим покалеченным тигренком, неизвестных нам, профессионалам, людей. Дальше повышается цена, покалеченный тигренок становится в разы дороже, чем обыкновенный. И я дальше отслеживаю, что же будет. Через буквально 2 дня создается группа, а давайте все вместе спасать этого покалеченного тигренка. Собираются, ну, естественно, неподконтрольные деньги в большом количестве. Через некоторое время этот покалеченный тигренок куда-то пропадает. Как и пропадает сам хозяев. С таким приходится сталкиваться?
6: Знаете, тут такая ситуация, что, наверное, к сожалению для собак и, к счастью, для диких, у нас гораздо большее количество сбитых животных и покалеченных животных, мелких домашних. И поэтому у нас как такового конкурса на этого животного нет.
0: Угу.
6: Вероятно, такая структура, она тоже существует, когда
0: вы
6: начинают
0: сказали,
6: собирать
0: вашу
6: средства.
0: Вы сказали, подделывают. С какой целью?
6: Это с целью просто фейковых страниц.
0: Зачем?
6: Что-то как бы, ну, с целью сбора денег. Значит. Но это не на определенном животном. То есть конкурс на определенное всех. Животное нет, да. Но это просто копирование страницы. И копирование, просто там другие счета подставляются. Uh-huh. Наши лица берутся, наши видео, и просто подставляются другие счета. По поводу животных нет, как бы мы реже с этим сталкиваемся, но все равно, наверное, как-то бывает. Гораздо сложнее тут, опять же, с людьми, которые вы вот сказали, да, что зоозащита как-то стала более оскорбительное слово. Мы
0: ну,
6: немножко по-другому.
0: Иногда.
2: Ну, я по-другому это называю. Зоо, это, да.
0: Нет, ну подождите. Нет.
6: Это немножко по-другому. И такие
2: там
6: люди...
2: Зоо, и...
6: да, другие, нет, такие люди всегда... действительно страшны.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Зоушиза. И я всегда пытаюсь отделить мух от котлет, но те люди, которые, ну, дискредитируют понятие зоозащитник, они все равно сами себя зоушиза не назовут. Он продолжает бить грудь, что он зоозащита, и тем самым вызывает негатив у общества. Потому что он активный, очень активный. Вы согласны, да, что таких, ну, есть такие пассажиры?
6: Конечно. Мы их сами боимся, мы с ними не связываемся.
0: Нет, ну правда, эта тема, для чего я это сейчас сказал, дорогие друзья, вот будете искать сообщество «Берегиня», внимательно, внимательно смотрите. Вы можете наткнуться на мошенников, вы можете наткнуться на просто каких-то залетных гастролеров, которые сегодня просто решили заработать после нашего эфира. Всегда ищите официальные страницы, официальные сайты. Свяжитесь с той же Алиной. Она, видите, представилась еще и как администратор группы, чтобы Алина подтвердила, что это, да, правильная группа, и люди будут рады вашим пожертвованиям. Да?
2: И помощи. Я думаю, волонтеры, руки вам также нужны.
6: Очень. Потому что у нас, да, прям там работы немерено.
2: Не покладая.
6: Ждем. Да.
0: А вообще, ну, люди, вот волонтеры, как активно себя ведут? Вот вы же находитесь, как вы сами сказали, 100 километров от Москвы.
6: У нас весь центр сделан за счет добрых людей, скажем так. Все, что мы имеем, все, что у нас есть от начала до конца, это за счет добрых людей нашего города, города Нарфоминска, и в целом области, потому что помогают из Москвы, помогают из других областей, приезжают. К нам приезжают гости постоянно, компании рабочие, как корпоративный выезд приезжает, как рабочий день такой волонтерский проводит, красит, там, шпаклюет, малирует, все это делает. Поэтому все, что есть, это за счет только добрых людей. Поэтому волонтеров хотелось бы больше, именно руками, делами, и в целом побольше добрых дел, как бы, чтобы было сделано в нашем мире. Но есть. Не было бы ниже, не смогли бы прожить.
2: Знаете, я хочу, во-первых, сказать вам большое спасибо. Мне сегодня снилась моя подруга, Царство Небесное, она волонтер, и она мне, в принципе, привела, да, вот структуру. И она очень сильно любила именно животных, инвалидов, ну, в плане помогать им. И делала это в Донецке. Еще, наверное, у нас года с 14-го. И тогда тоже там организовала небольшой фонд. Для меня такие люди, они не то, что это вот как мученики, потому что видят, как животное вот такое вот. Но оно и так само по себе выживает, ну, вызывает жалость. А тут животное, которое страдает, инвалид, и вы помогаете. Поэтому, ну, лично от меня огромное вам спасибо за вашу деятельность.
6: Спасибо большое.
0: Здорово. Здорово. Мы уже сказали, как вас найти. Но как правильно вести себя человеку, который сбил животное, не хотел этого делать, остановился и решил дальше помочь. При всем при этом животное действительно, ну, на грани жизни и смерти. Вот как себя правильно вести водителю?
6: К сожалению, в моей практике, как бы десятилетней, более 10 лет, такой был только один случай, который человек, который сбил животное и обратился за помощью, это был мой знакомый в нашем городе. И, ну, к сожалению, собачке не удалось помочь, но это был только один случай. В основном люди так не делают. Хотя хотелось бы прям руку пожать тот, кто случайно сбил и захотел этой собачке как-то помочь.
0: Давайте
6: в нашем
0: научим.
6: Центре.
0: Может быть, просто не знаю.
6: Необходимо оказать помощь прежде всего. Если есть возможность это сделать самому, отвезти там в клинику, либо обратиться в местные центры, которые есть поблизости, местным волонтерам, которые... найти контакты местных волонтеров, которые смогут помочь, хотя бы направить, как в нужное русло, куда обратиться, в какую клинику, где будет удобней, где будет комфортнее этому животному. И, ну и, конечно, в идеале, конечно, взять ответственность за дальнейшее его пристройство в хорошую семью, которая, куда потом животное пристроить, где его будут любить, холить или леять, вне зависимости от того, останется оно инвалидом или нет.
0: Ну, есть такой миф, я так подразумеваю, что многие люди даже в какой-то степени брезгуют подойти, дотронуться до сбитой собаки, потому что она дикая, возможно, у нее там лиша или еще что-то. Насколько опасный контакт, если животное не проявляет агрессию?
6: Ну, он всегда опасен, как бы зона опасности это есть, это так, как в метро в целом зайти, это тоже всегда опасно. Просто мы не знаем, насколько, пока мы это не увидели. Всегда есть опасность, просто все надо делать с умом, опять же, связаться с клиниками, с волонтерами, чтобы они подсказали, по крайней мере, ну, я не знаю таких волонтеров, которые откажут в помощи, хотя бы по видео объяснить, как правильно транспортировать собаку, или сообщить хотя бы волонтерам, что есть такая собака, взять на себя какую-то сумму каких-то расходов, потому что лечение животной в клинике сейчас архидорогое. У нас, например, переломанная собачка вышла 6 лет назад, позвоночник у него был перелом, этот наш медбрат, в стационаре он живет вместе с нами, работает. У него вышел позвоночник 1400, если я не ошибаюсь.
0: 400.
6: Это вместе с реанимацией. То есть в среднем сбитое какое-то животное, либо животное, которое необходимо помощь, это около 100 тысяч.
0: Ага.
6: Если мы обращаемся в клинику с операциями, стационар, там это в среднем около 100 тысяч выходит одно животное у нас. Поэтому взять на себя какое-то количество расходов, потому что волонтеры не могут это обеспечить. Столько животных попадает, которых искалеченных, они просто не могут физически это обаять, вообще заплатить все расходы. Взять на себя какое-то количество, это уже будет большой плюс, что человек не скинул животное. То есть да, такое случается, он сделал это уже, дело такое уже произошло. Но это не значит, что надо себе сваливать ответственность на других, потому что ты якобы не волонтер. Ну, ты же человек.
0: Такие большие суммы денег могут привести к полному излечению собаки, что животное становится вообще абсолютно полноценным?
6: Ну, не факт, в зависимости от травм причиненных.
0: Ну, я имею в виду, случаи такие есть, когда животное, казалось бы, инвалид, а потом раз, и вдруг полностью восстановилось.
6: У меня, опять же, живет собачка, которая, она без расходов, у нее был перелом позвоночника со смещением, и, будучи, мы уже договорились на операцию, уже поехали, он нас встал, и теперь он носится, как угорелый, без операции, без всего. Это был перелом позвоночника со смещением, казалось бы, случай, который практически нулевой. Но он сейчас носится и прекрасно себя чувствует.
0: Друзья мои, призываем вас, во-первых, не быть вот такими тупыми и хладнокровными по отношению к животным. Всегда проявлять тепло к тем животным, которые пострадали. Если можете помочь, помогите. Пожалуйста, сделайте хоть небольшое, но все-таки добро, потому что животные, нельзя сказать, что они на нас рассчитывают, вряд ли, но нуждаются в нашей помощи, это 100%. Учредитель Центра помощи бездомным животным «Берегиня», ветврач Алина Юрьева провела с нами это время. Спасибо вам большое.
6: Вам спасибо большое.
0: Мы желаем вам всего хорошего и спасибо вам большое за ваше настоящее теплое сердце.
6: Спасибо.
0: А мы с Ниной прощаемся тоже и подводим нашу программу к логическому завершению. Просим вас оставаться на радио «Спутник», потому что день только начался, самое интересное впереди. Это была «Живая природа». В студии с вами были Эдгар Запашный и Нина Ват.
2: Всем отличного завершения выходных.
3: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Освобождение археолога Александра Бутягина. Контекст. Российский ученый, задержанный зимой в Польше, в рамках обмена на границе с Белоруссией, оказался на свободе. Его должны были экстрадировать на Украину. Киев обвинял Бутягина в якобы противоречащей украинским законам археологической деятельности в Крыму после 2014 года. Научная общественность задержание восприняла с возмущением, а обвинения назвала противоречащими здравому смыслу. Дело выглядело как откровенный политический заказ. Сотруднику Эрмитажа приписывали разрушение исторического наследия Крыма. Коллеги Бутягина при этом свидетельствовали, что он скрупулезно соблюдал украинское, а затем российское законодательство. Следовал самым строгим стандартам проведения раскопок и всегда отличался повышенной ответственностью. Более того, российские археологи до 2014 года имели лицензию Минкультуры Украины. Однако во время и после задержания Александра Бутягина польские силовики не обратили на это никакого внимания. Археолога и жену российского военного, проходящего службу в Приднестровье, вернули домой в обмен на двух молдавских разведчиков. Те прибыли в Россию по фальшивым документам и собирали информацию. Операцию по освобождению россиян совместно проводили ФСБ и КГБ Белоруссии.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10:00, в Уфе, Челябинске и Душанбе полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Кирилл Дмитриев сказал, что уничтожит бюрократов Евросоюза и Великобритании. Туапсе животных очищают от нефтепродуктов. В Музее героизма подготовили праздничную программу. Об этих и других темах подробнее далее. Бюрократы Евросоюза и Великобритании игнорируют крупнейший в истории энергетический кризис. Это их уничтожит, так считает глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии. Кошек, собак и птиц очищают от нефтепродуктов, утечка которых произошла после атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе. Об этом рассказала РИА Новости представитель местной благотворительной организации «Будь рядом» Елена Луговенко. По данным регионального оперштаба, Туапсе продолжают ликвидировать разлив нефтепродуктов, который произошел после атаки украинских БПЛА на морской терминал и нефтеперерабатывающий завод. Пожары на обоих объектах были ликвидированы. По последним данным оперативного штаба, специалисты собрали и вывезли более 13 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Луговенко добавила, что после всех процедур животных помещают на карантин. В это время волонтеры наблюдают за их состоянием. По ее словам, на очистку одной кошки уходит примерно 30 минут. Однако, если животное дикое, требуется гораздо больше времени. Запрет на ввоз топлива в Литву в баках транспортных средств в объеме, превышающем 200 литров, из России и Белоруссии вступил в силу в воскресенье, сообщил литовский таможенный департамент. Отмечается, что если на таможне будет зафиксировано, что в баке транспортного средства более 200 литров топлива, его в Литву не впустят. Бесплатные тематические экскурсии пройдут с 9 по 11 мая в Музее героизма на ВДНХ в Москве в честь Дня Победы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что гости смогут узнать о победах и достижениях бойцов войск специального назначения, увидеть трофеи из зоны специальной военной операции и почтить память павших воинов. При этом все мероприятия пройдут бесплатно. Разъяренный слон в индийском штате Керала, привезенный для участия в церемонии благословения в индуистском храме Махавишну, сорвался с цепи и напал на автомобиль, насмерть затоптав водителя, сообщает британское издание Sun. Животное хоботом пробило припаркованный легковой автомобиль, перевернуло его на бок и вонзило клыки в дверь. Слон крушил все в течение 2 часов, отмечает издание. При этом животное долгое время оставалось рядом с телом человека, угрожая любому, кто пытался приблизиться, и препятствуя оказанию медицинской помощи. В результате беспорядков был ранен еще один человек, его доставили в больницу. Слона усмирили с помощью дротика с транквилизатором и привязали к кокосовой пальме рядом со святилищем. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Зарядка с шейхом Тамиром. 10 утра по московскому времени, а значит, начинаем нашу программу. Кроме того, призываю вас подключиться к нашим соцсетям Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, пишите комментарии в чате. Прямо сейчас можно также что-то написать, к трансляции подключиться. А мы начинаем. Шейх Тамир с нами на связи. Приветствую.
3: Приветствую, Александр. Приветствую зрителей и слушателей.
2: Ну что ж, начнем. На самом деле, вот я думаю, с такого, значит, высказывания представителя МИДа России Марии Захаровой. Мне кажется, оно очень хорошо, ну, как бы скажет, начнет вот нашу сегодняшнюю программу. Россия не позволит ООН и ЮНЕСКО прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов за их преступления. Вот это, на самом деле, мне кажется, одна из важнейших наших задач — это показать, рассказать всем и вся, что на самом деле происходит, потому что вот на самом-то деле очень многие в Европе и не знают, какие преступления Украина совершает, и не только в Европе, и во всем мире. А как нам это сделать? Как? Рассказывать. Вот мы этим и занимаемся. И я думаю, мы даже не будем говорить об атаках, которые они совершают, о террористических актах. Это мы все знаем, все понимаем. Мы поговорим о том, что на самом деле, вот, по крайней мере, меня очень сильно всегда берет за живое. Это вот это самое негативное, такое просто вот отрицательное, ужасное отношение ко всем событиям, которые связаны с героем Великой Отечественной войны, с героями Второй мировой войны. И вот прямо сейчас украинцы опять пытались сорвать шествие бессмертного полка в Амстердаме. Были остановлены правоохранителями. Соответственно, все-таки бессмертный полк прошел. Бессмертный полк прошел и там, и в Вашингтоне. Люди помнят, люди верят, у украинцев не получается. Но попытки у них есть. Что же это такое-то? Вот зачем это все надо? Для чего? Почему такая ненависть среди даже обычных украинцев к подобным действиям, подобным акциям?
3: Ну, какие они обычные украинцы? Это, как правило, либо соросята, либо просто действительно оболваненные, одурманенные. Киев захвачен фактически террористами и фашистами. И этот режим, он опасен для своих граждан и, конечно же, опасен для всего мира, в том числе в других странах. Дело в том, что в той же Германии тоже некоторые были уверены, что все это делается правильно. А потом вдруг, когда шоры спали, как говорится, вдруг попрозревали, что, оказывается, это был преступный режим, и они ему помогали. Здесь та же самая история. И, конечно же, 9 мая, церковь, еще ряд факторов, которые объединяют наш народ, да, я имею в виду, что украинский, российский, белорусский прежде всего. И это их, конечно же, очень бесит. И, конечно же, вот этими режиссерами, которые разваливают дальше, пытаются разваливать наш культурный код, идентичность, 9 мая просто как красная тряпка. Потому что вы же понимаете, что мы потомки победителей. И украинцы это тоже понимают. Ведь 7 миллионов, я напомню, украинцев участвовало в Великой Отечественной войне. 7 миллионов. Огромное разрушение. Большое количество погибших. У каждого в семье есть герой. И естественно, вот это надо как-то разрушить. И поэтому пытаются дискредитировать этот праздник, тем более вот такими людьми, которые находятся где-то там за рубежом. Но здесь еще цель, чтобы и европейцам показать, да, ну Россия уже не та, и нужно это забывать. То есть это в том числе атака вот на европейский тоже культурный код, попытка, чтобы Европа опять вернулась к тому состоянию, которое было, собственно говоря, тогда. То есть фашизм возродить.
2: Но пока что все к этому планомерно идет, потому что по тем действиям, которые наблюдаются, это у меня сразу вспоминаются, знаете, такие видео, достаточно много их появляется в соцсетях, где, ну вот в образе, ну просто каких-то шариков, которые вот как раз разукрашены в цвета флагов разных стран, и вот там есть определенное такое видео смешное, где Германия стоит, и вокруг все страны Европы говорят: давай милитаризируйся, срочно создавай оружие, увеличивай свою армию. Германия на всех смотрит и думает: вы правда этого хотите? Вы правда даете мне возможность этим заниматься? Спасибо огромное. Ну и вот это действительно вот так и случается. И, к сожалению, многие, возможно, украинцы еще помнят. И я верю в то, что большинство украинцев помнят заслуги наших действительно героев, которые освобождали от немецких захватчиков территории не только Советского Союза, но и европейских стран. Но вот интересно, интересно, а как новое поколение вообще на это смотрит? Есть ли у них, ну, я не знаю, то же самое, очень вот это важное, возвышенное чувство к тем событиям, которые есть у нас? Или все-таки уже не хватает, вот, скажем, опыта родителей, бабушек, дедушек, которые об этом расскажут, которые как-то этому научат, и тут, возможно, какие-то там учебники и все остальное берет верх?
3: Учебники, возможно, конечно же, и влияют на сознание детей в Украине, но все равно из поколения в поколение передается. Еще раз напомню, что есть погибшие, есть еще память действительно о славных, так скажем, дедах. И свидетельство тому, что не удается пропаганде переломить эти обстоятельства, то, что большинство, к примеру, киевских подростков разговаривают на русском языке. Фактически это протестный потенциал. Именно подростков мы сейчас видим, которые нападают на ТЦК и сбивают их на улицах. Это политически на самом деле заряженный класс будет в нашу сторону, в хорошем смысле слова. Но нужно определенное время, нужна определенная работа, естественно, с ними. Да, пропаганда тоже имеет там определенное действие, но все-таки гены возьмут верх. Это я говорю как генетик, который учился в Киевском государственном университете.

0: Но в большей степени, конечно, удается там на Западной Украине. Но если мы берем Киев, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Сумы, а Николаев, то все-таки мы видим больше как раз-таки молодежь, которая разговаривает на русском языке, которая обладает вот этим протестным потенциалом, ненавидит Зеленского. Ну и, собственно говоря, я думаю, что рано или поздно вот эта генетика наша общая, да, победители в них проснется.
1: А вот знаете, что любопытно? Вот такая тема, которая немного напоминает фашистскую Германию, когда вот Великая Отечественная война закончилась, Вторая мировая война завершилась, и после этого, из-за того, что просто бы в составе ФРГ не осталось достаточного контингента, что ли, политического, а все управленцы были в составе той самой партии, которая была под Гитлером, и вроде бы некого было использовать, и в итоге получилось так, что руководящие должности занимали люди, сильно связанные с нацистским режимом в прошлом. И потом вот случился как раз политический кризис, когда подростки уже новые образовались, и они начали спрашивать своих взрослых, а почему так произошло? Почему у нас во власти нацисты? Почему они нами управляют? Может быть, мы уже поменяем всю эту структуру и поменяем всех тех, кто сейчас находится на руководящих должностях. Но может быть и такое произойдет на Украине, когда вот сейчас, как вы и сказали, новое поколение вырастет и будет эти вопросы задавать. А чем мы занимаемся? Почему вдруг неожиданно мы стали противостоять братскому народу, мы стали, значит, забывать о наших героях? Ну вот будем надеяться, что так случится. Будем надеяться. Но, к сожалению, пока что у нас есть не самые приятные, вот, например, высказывания, которые я наблюдал в соцсетях, где русскоязычных украинцев, это вот цитата, я сейчас не от себя говорю, назвали лохами и селюками. Вот так Ирена Карпа высказалась. Вот как на это смотрим? Вот на подобные высказывания. Там люди-то, которые действительно говорят на русском языке, на Украине, они-то как на это реагируют?
0: Ну, давайте опять возвращаемся, значит, к Киеву. Значит, в Киеве порядка 70-80% людей говорят на русском языке. Я говорю в быту. Я не говорю там где-то показные какие-то разговоры. И даже приехавшие или понаехавшие, сейчас же в большей степени это с Восточной Украины, все равно русскоязычные. То есть она обозвала лохами 80% Киева, к примеру. Ну так, на минуточку. А следующий момент. Я, как опять же ученик в свое время Киевского государственного университета, это же самое престижное заведение было, я не помню и вообще в Киеве как бы проживал. То есть большинство разговаривает на русском, подавляющее большинство. Чтобы кто-то назвал украиноязычного лохом, я такого не помню. В принципе, это невозможно было. Но, конечно же, если человек разговаривает на украинском, это, как правило, человек или с села, или где-то с провинции. Это не вызывало какого-то там отторжения. Просто это констатация факта. Что человек просто приехал с села. В этом нет ничего плохого. То есть, фактически, это Ирена Карпа в том числе оскорбила тех, кто живет в селе.
1: Да, но... Но вот как раз по мнению этой украинской писательницы, желание сохранить русский язык продиктовано отсутствием воли. Вот ее, значит, цитата, значит, ты человек, который не может сделать микроусилия над собой. То есть они сами понимают, что человеку нужно сделать усилие для того, чтобы перейти с родного языка, с того, на котором он разговаривает, на украинский, который он не знает. Это же своего рода реально признание получается того, что украинскому надо сейчас народ обучать. А зачем? Ну, человек говорит на русском. Большинство понимает по-русски, да и все практически понимают по-русски на Украине. Зачем это надо?
0: Да это просто смешно. До их прихода, этих ушлепков, вообще никто никогда никому не задавал вопрос, кто на каком языке говорит. Сейчас в Крыму даже, вот я еду, на заправках есть надписи на русском, на украинском, на крымско-татарском языке. Ни у кого нет никаких вопросов вообще, кто на каком языке разговаривает.
1: Потому что это правильное отношение к меньшинству.
0: Конечно, конечно. И вот эти все Ирены Карпы, я же говорю, что оскорбили одновременно вот сразу огромную категорию людей. Но это вот как вот тебя никто не знает, никто не слышал. Есть такая еще Ницой, там якобы писательница. Вот тоже, когда эту Карпу написали, что она там писательница, она там певица. Кто знает ее произведение? Никто. Что она там написала, или что она поет, или даже Ницой, которая заявляла тоже, что она там чуть ли не личный враг Путина. Да я уверен, что Путин даже не слышал, кто это такая.

0: там, что она входит в какой-то список. Это знаете, как вот хотите обратить внимание на себя, да? Вот идете по Крещатику, садитесь и гадите. Как говорится, вот это примерно то же самое. Да, на вас обратили внимание, потому что другим ничем позитивным вы выделиться не можете. Но, к сожалению, это ложится в контекст вот как раз общей политики в Украине, чтобы поссорить всех со всеми, вот этот срач развести. А что она скажет, опять же, тем же ВСУшникам, которых, опять же, по оценкам самих же ВСУшников, порядка 60-70% разговаривают на русском. Это тоже, значит, в ее понимании, лохи. То есть вот как ни крути, со всех сторон, то есть это еще раз показывает вот ущербность, уродство вот этой всей системы, которая выстроена сейчас в Украине. И оболванивание, и у власти люди, которые, ну, вообще ничего не сделали для Украины. Вот вообще ничего. И вот их ставят, естественно, вот на такие посты, чтобы они что-то вещали.
1: Нет, ну опять же, как это не сделали? В их-то понимании они личные противники Путина, а значит, они делают больше, чем кто-либо еще.
0: Но если бы вы зашли на запрещенный в России Facebook, вы бы удивились, сколько украиноязычных комментариев в ее адрес прозвучало именно отрицательных. Сейчас же вот эти сетки ботов, которые раньше скупали там тоннами, значит, представителей офиса Зеленского, они попадали. И поэтому сейчас в большей мере уже виден срез вот различных как, реальных людей. Не, вы не найдете практически нормальных комментариев в ее адрес. Ну да, я же говорю, что нагадила на Крещатике, все это обсуждают. Все, вот то, что она сделала.
1: Ну, на самом-то деле, здесь еще любопытно, что тоже начинаю замечать, как в соцсетях многие украинцы высказываются негативно. В принципе, даже когда видят какие-либо публикации с Зеленским, с любыми другими руководителями, не вызывающими какое-либо приятное ощущение. И я задумался. Вот мы очень часто поднимаем тему возможного там восстания, противостояния, и говорим о том, что нет того самого лидера, который мог бы поднять украинцев в противостоянии Киевскому режиму. Думали, а кто же этим лидером может стать? Может быть, этого лидера и не получится сейчас найти, потому что сразу их убирают профессионально. Но разговоры-то остаются, и вот тут есть одно сообщение о том, что ужесточение мобилизации может привести к вооруженному восстанию против режима Зеленского. Вот есть вот такое сообщение от Александра Семченко, и хочется ваш комментарий услышать. Насколько все-таки возможно это? Говорят же, говорят, а когда все больше о подобном говорят, может быть, это и приближается?
0: Смотрите, за последние несколько дней или неделю порядка 100 видео появилось о том, как женщины нападают на ЦК, подростки, просто проходящие пенсионеры. Это уже и есть восстание, которое просто развивается вот таким хаотическим путем. Следующий момент. Мы живем в другое время, информационно-эмоциональное, так назовем. Поэтому, может быть, лидеры не нужны, потому что, вы помните, революции были, даже революции целые, по-моему, в Бангладеш или где там, которые собирались вот именно благодаря там соцсетям и прочим новым технологиям. То есть это уже какая-то сетевая структура, сама, так скажем, ткань народа, она протестует против вот этого всего, что происходит. Потому что если женщины выходят, если выходят дети, подростки, пенсионеры, и масса это видео, то есть восстание идет, оно не вооруженное, конечно же, не скоординированное, но оно подтачивает режим однозначно, потому что сами представители Зеленского что говорят? Давайте мобилизовать студентов, давайте выдавать нам людей из Европы, ну Европу просят, давайте снимем бронь с работников критической инфраструктуры, то есть они уже предлагают снять бронь с работников критической инфраструктуры, понизить мобилизационный возраст и так далее. А все это приводит к еще большей, естественно, ненависти, неприятию. И количество мобилизованных, вот еще раз говорю, что вот как раз их представители заявляют, что мобилизация не выполняет тех функций. Даже Сырский об этом говорит, так скажем. И фактически, ну вот официально у них цифра, что они не добирают половину, но реально, как говорят украинские депутаты и украинские журналисты, что в лучшем случае до передовой доезжает 15%. Почему они развернули такую огромную кампанию сейчас в Европе, а внутри Украины пытаются развернуть, что мы вас будем набирать в беспилотные системы и будем платить огромные деньги. Да, беспилотная система, беспилотники сейчас это ну, номер один в войне фактически. Но здесь опять же все это обман, естественно. Им нужны просто люди, просто даже расчеты без беспилотных этих систем не решают на фронте. Все равно, как и в прошлые времена, все решает солдат воина. То есть, куда вот ступила нога, значит, эта земля занята. А беспилотники лишь средства, такое же, как там артиллерия, но в большей степени, конечно, сейчас они влияют на поле боя. Поэтому они и ищут, кого же еще там можно мобилизовать, выдавливают везде, откуда только можно. Но я еще раз говорю, что восстание вот, невооруженное, оно фактически идет, оно хаотическое. Да, оно в виде бунтов, как это было всегда на Украине. Вот историю посмотрите, всегда бунты вспыхивали. И я думаю, что эта тенденция будет только расширяться по мере ужесточения вот этой мобилизации. Они сейчас пытаются всех обмануть, рассказать, что будет какой-то офис создан, что не будут ловить на улицах и тому подобное. Но это все брехня украинская.
1: Ну, кстати, вот еще заговорили немного о деньгах. Тут Зеленский анонсировал масштабную военную реформу. Говорит, основная цель — решить проблемы с нехваткой личного состава и усталостью военных. А тут стоит вспомнить еще недавнее высказывание Сырского о том, что мы будем, значит, отводить тех военных, которые уже там повоевали несколько недель, даже не месяцев, чтобы постоянная была ротация, где они этих людей брать будут, пока не ясно. Ну, хотя ТЦК работает. Потом, три ключевые направления. Вот этой реформы. Повышение привлекательности военной службы, создание прозрачной системы ротации, вот как раз о том, что я сказал, и повышение денежного обеспечения. И, ну, как будто бы опять вот пытаются говорить о том, что денег дадим, все будет. Купите миллион бигмаков или чего там еще. Я просто вспоминаю, там одна реклама была подобного рода, где на такую-то, такую-то зарплату военного можно что-то там очень в больших количествах прикупить. Вот это, что за реформа такая будет?
0: Ну, смотрите, то, что вы упомянули, контракт, он же провалился. То есть молодежь не идет и не подписывает, и не хочет эти гамбургеры. Что еще раз подтверждает того, что все-таки пробуждается либо пусть даже потребитель, который не хочет ни за что воевать, либо вот гены наших предков о том, что не будем мы, естественно, поддерживать такой фашистский режим. Раз. Второе. Иностранный легион, который формировался из зарубежных украинцев, тоже провалился. Я напомню, удалось собрать 600 человек, в общем, из которых 400 оказались только на бумаге. То есть просто деньги получили и смылись в неизвестном направлении. Следующее. Вот теперь предлагается... контракты, да, там даже суммы называются просто космические. Но Сырский же, как сказал, ротация будет каждые 2 месяца. А дело в том, что доживают, то есть 2 месяца не выживают на фронте. В принципе, там очень ограниченное количество выживет. Поэтому это уже обман. А дальше, соответственно, опять, а кто получит эти деньги, которые Зеленский обещает, если еще раз мы возвращаемся, что на фронте жизнь солдата измеряется ВСУ, ну, буквально несколько, я не знаю, там, дней, часов. Есть понятно, что ТЦК, карательные батальоны, барбершоперы, которые ходят по эфирам, они будут получать, скорее всего, что деньги. Те, кто на передовой, все прекрасно понимают, что этого не получится. Я уже не помню, кто из ВСУшников, таких достаточно заметных, он так и сказал, что «а уже ничего не поможет». Ничего, у людей нет мотивации, то есть хоть вы деньги им давайте, хоть еще что-то. Они не пойдут, тем более зная, что даже если тебе пообещают космические какие-то деньги, но ты их все равно не получишь, ты погибнешь.
1: Собственно говоря, да, и вот даже говорят о вот этих суммах 250 тысяч, 400 тысяч гривен для пехотинцев-контрактников, а кто их будет получать, скорее всего, командиры. Ну, мы к этому уже достаточно привыкшие. А сейчас, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу на радио «Спутник», послушаем новости и после этого продолжим наше обсуждение.
2: Зарядка с шейхом Тамиром.

«Знать за 90 секунд». Понятие «дактилоскопия» появилось в конце 19 века. Его ввел английский служащий Вильям Гершель. Ему удалось установить, что узоры на пальцах не меняются в течение всей жизни, а значит, они уникальный идентификатор личности. В начале 20 века в Дании дактилоскопию впервые применили для опознания преступника. Через пару месяцев в Британии отпечатки пальцев стали доказательством вины. Через несколько лет новшество добралось и до России. Дактилоскопию применили для обвинения подозреваемых в убийстве. Но отпечатки пальцев как универсальный метод определения личности уходят в глубину тысячелетий. Еще в VI веке в Китае они служили своего рода подписью под документами. Чиновники предпочитали ставить оттиск пальца. В этом был практический смысл. Подделать папиллярный узор невозможно. Отпечатки пальцев в Древнем Китае использовались и в криминалистике. Задолго до появления этой якобы прорывной для конца 19 века технологии в Европе. Служащие оставляли отпечатки пальцев при доступе к важным документам и ценностям. Таким образом, они возлагали на себя ответственность. В случае пропажи или утери бумаги или золота можно было без труда найти виновного. Дактилоскопия также использовалась при сдаче экзаменов и получении должности.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 26 населенным пунктам в 6 муниципалитетах Белгородской области. Пострадали 5 мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Согласно опубликованным данным, в результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в 20 частных домовладениях, 2 социальных объектах, 3 предприятиях, 4 объектах инфраструктуры, административном здании и 15 транспортных средствах. Россия продолжит добиваться от международных институтов предметной реакции на каждое преступление украинских властей против российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Комментируя ситуацию в сфере информации и коммуникаций по случаю Всемирного дня свободы печати, она констатировала ее продолжающуюся деградацию. Как указал официальный представитель МИД, нарушение профессиональных прав российских журналистов и СМИ лицемерными поборниками свободы слова принимают все новые, цитаты, зачастую омерзительные формы, вплоть до сфабрикованных уголовных дел против неугодных журналистов и вольнодумцев, угроз, насилия и различных видов давления не только в отношении самих корреспондентов, но и членов их семей. Более 3500 военнослужащих из нескольких стран НАТО, включая Соединенные Штаты и несколько сотен единиц военной техники, принимают участие в учениях «Амбершок-2026», которые начались в Польше. В них принимают участие военнослужащие 2-го кавалерийского полка армии США и других подразделений союзников. Всего более 3500 военнослужащих из нескольких стран-союзников и несколько сотен единиц техники. Об этом сообщил представитель многонациональной дивизии «Северо-Восток». Украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом заявил начальник отдела стратегических коммуникаций Генерального штаба сил обороны страны полковник Уку Арольд. Как сообщает эстонская телерадиокомпания, жители уездов на востоке Эстонии получили ранним утром воскресенья предупреждение об угрозе дронов. Позднее оно было отменено. По информации телерадиокомпании, информации об обнаружении обломков дронов в Эстонии на данный момент нет. Ранее украинские дроны неоднократно входили в воздушное пространство Эстонии. В этой связи Министерство иностранных дел страны передало Киеву послание о том, что украинские дроны не должны попадать в эстонское воздушное пространство. 3 поезда федеральной пассажирской компании между Калининградом и другими городами России задерживаются из-за схода грузового состава на железных дорогах Литвы, сообщила российская компания. Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в Каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и 4 вагона. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Зарядка» с шейхом Тамиром.
4: Дорогие друзья, продолжаем «Зарядка» с шейхом Тамиром. Ну что ж, поговорили о деньгах для ВСУшников. Ну, правда, для каких ВСУшников не до конца понятно. Возможно, конечно, для обычного воина, но, скорее всего, как мы и сказали, для командиров. Но есть еще одно важное, кстати, дело. Мы Facebook упоминали в прошлой получасовке. Он принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России. Нужно это было сказать. А теперь продолжим с точки зрения еще наемников. Вот любопытно, что сейчас турецкие наемники стали недовольны тем, что, значит, их приравнивают к обычным украинским военным и снижают обещанные выплаты. Вот так вот. Наемники негодуют. И, кстати, любопытно, а сколько сейчас вообще направляются людей на Украину? Все-таки одно дело, когда это было раньше, таким местом, что ли, хорошего заработка, где наемники думали о том, что ничего сильно-то делать не надо будет, просто находишься где-то рядом и имитируешь участие в боевых действиях. А на самом-то деле отправляют в штурм. И вот любопытно, как сейчас с наемниками? Их больше, меньше становится?
5: Ну, начнем с того, что сам добровольческий вот этот корпус его же расформировали. То есть это уже говорит о том, что ситуация очень трагически для многих наемников закончилась. Даже сами ВСУшники вступали, так скажем, в перестрелки и уничтожали этих наемников. А их стало существенно меньше. Вы не слышите уже и о грузинском, там, наверное, добровольческом этом батальоне, потому что раньше он там звучал, сейчас он резко поредел, так скажем. То же самое с остальными наемниками. И это не только турецкие наемники жалуются. Все наемники жалуются, что их обманывают. Но кого Зеленский не обманывает? Ну, давайте так скажем. Кого они обманывают? Он обманывает всех. Наемников, естественно, тоже. Обещает им, что вы получите деньги. Значит, штурмы вы никакие ходить не будете. Будете выступать в роли, значит, заградительных отрядов. Все с точности да наоборот. То есть опять их бросают в штурмы, потом, естественно, деньги не надо им выплачивать. Единственный ряд есть таких ушлых наемников, назовем это так, которые идут служить не штурмы, естественно, а идут либо заниматься беспилотными этими системами, либо, значит, в ТЦК, то есть участвовать в поимке украинских граждан. Вот эти две категории еще, так скажем, в большей степени, естественно, выживают. Причем те, кто прошел обучение вот как раз беспилотным системам, потом приезжают в свои страны или в другие страны едут и уже участвуют в различных войнах террористических, назовем это, как оно есть. К примеру, колумбийцы теперь уже, так скажем, серьезно усилили картели, которые используют эти все навыки, которые получили в Украине, в борьбе со своими правительствами, в борьбе фактически с конкурирующими группировками.
4: Ну, кстати, наверное, не только опыт и навыки, и само вооружение.
5: Конечно. Но мы же видим сейчас, к примеру, что это вооружение везде есть. Мало того, что украинские журналисты некоторые считают, эксперты, что Зеленский, к примеру, не поехал в Израиль. Знаете, по какой причине?
4: Обиделся.
5: Там даже на пленках звучит. Там есть упоминание о том, что они продавали оружие боевикам, которые потом эти беспилотники направляли на Израиль. Зеленский в Армению поехал, в Азербайджан поехал, Ближний Восток весь объехал, всем предлагал продать эти беспилотники. Мы же понимаем, что если они проданы в Катаре, они обязательно могут где-то всплыть, условно говоря, и будут атаковать уже Израиль. Поэтому он, видимо, опасается. Плюс вот на пленках Миндича есть прямое упоминание о том, что да, ничего страшного, продадим арабам, арабы продадут или России, или в Израиль полетят эти беспилотники, это прямо на пленках звучит. Поэтому, может, он опасается, что его Моссад там задержит и уже не выпустит.
4: Ну, у них сейчас небольшой еще конфликт возник на фоне вот этого разбирательства вокруг грузового судна с зерном. Они же, украинцы, заявили о том, что это судно было как раз направлено с российских территорий, но не с тех, которые, вот, как они считают, являются Россией только исключительно, а вот с украинских якобы территорий, ныне, как они выражаются, захваченных Россией. Ну и, собственно, вот здесь тоже израильтяне начали смотреть смотреть и думать, погодите, это вообще какая-то странная ситуация, вы собрались на нас санкции накладывать, на Израиль, вы серьезно? Зеленский, ты что там не то съел?
5: Тут ситуация следующая, опять же. Дело в том, что зерно с России поступает не только в Израиль, но Зеленский докопался именно до Израиля, и вот это вызывает тоже вопрос.
4: Вот, да. Вот в том-то и дело, что это очень странно.
5: Да, и Зеленский, я же говорю, что продавал вместе с Ермаком, я об этом уже давно говорил насчет Ермака, что он продает на Ближний Восток оружие направо-налево. Они же думали, что там ничего не начнется. А вот когда 7 октября это все произошло, то оказывается, в том числе всплыли, извините, украинские следы. А где они не всплывают? В различных каких-то войнах обязательно участвуют какие-то украинские инструктора, какие-то беспилотники, которые, опять же, связаны с Украиной. Или же какие-то другие вооружения, которые отправлялись вроде бы в Украину, а тут они вдруг оказались там где-нибудь на Ближнем Востоке или в Африке. Это повсеместно. Это террористическо-фашистский режим УГИЛ. Я это с самого начала говорил. То есть все как бы в этом понимают тоже на Западе, убеждаются. Но это же свой негодяй. Пока ладно, пока потерпим.
4: Ну, собственно, к сожалению, да, так и есть. И вот по поводу хамства, и да, кстати, Грузинский национальный легион или батальон, запрещенная в России террористическая организация, он же не только в отношении Израиля, что очень странно, начинает бочку катить, ну, вот тут только такое выражение подходит, потому что ничего другого он не делает. Он еще и Трампу хамит в последнее время достаточно так основательно, почувствовал вместе с Европой вот некоторую, не то что слабость, а уязвимость, на фоне вот этой ситуации на Ближнем Востоке, и сразу начал этим пользоваться, сразу вот полетели какие-то уверенные такие высказывания. Да мы сейчас переговоры без Вашингтона будем проводить. Да нам вообще Вашингтон не нужен. Да Кушнеру и Уиткофу, им самим, если надо, пусть приезжают, занимаются перемирием, нам это не сильно надо. Буквально прямым текстом заявил, что нам это не сильно надо. Вот такая вот картина. Так кроме того, сейчас-то вот интересно, какие последствия будут от этого хамства. Может быть, Трамп пока что большого внимания не обращает, потому что у него своих дел хватает. Но это же будет иметь последствия. По крайней мере, сейчас уже некоторые есть, конечно, но не столь критические. Вот есть сообщение, кипрский журналист Алекс Христофору говорит о том, что уже задерживают поставки оружия Киеву. А что будет дальше?
5: Уже, конечно же, Трамп действует. Трамп ненавидит Зеленского. Зеленский, в свою очередь, подбиваемый, так скажем, подстрекаемый глобалистами, все больше, да, высказывает свое фе. Они же все думают, что Трамп пролетит типа на этих выборах, и поэтому на него опираться не стоит. Мы сейчас затянем. Кстати, Трамп начал параллельно войну против Германии и Мерца, когда выводит войска, когда он заявил, говорит, уже не только 5 тысяч, гораздо больше выведем. Мерца, который там тоже себе позволил, так скажем, выпады в адрес Трампа, значит, он решил поднаказать, так же, как и Макрона. И нужно это приветствовать. Отлично, чтобы Трамп с ними там сцепился и, короче, устроил там, короче, побоище в НАТО. Хотя, конечно, есть обратная сторона, что Европа будет милитаризироваться. Это плохо, конечно. Но то, что касаемо Украины, Зеленского, который вот такое хамское поведение себе позволяет. А он же ввел санкции, к примеру, против того же Андрея Богдана, бывшего своего главы президентской администрации. И там интересно то, что Богдан очень нелицеприятно о нем высказывается. И обидчивость Зеленского он, в принципе, вот как бы обозначил и озвучил, раскрыл, что он даже мелких каких-то блогеров в интернете выискивает и готов там им мстить. А тут Трамп, который постоянно его там, скажем, пинает, он почувствовал себя, его ж короли поддерживают, ничего себе, там британский, да, английский король, да, Карлуша.
4: Ну, кстати, а тоже забавная ситуация была в США, когда король Великобритании приехал, и все так встречали, ратовали королю, а до этого вспоминаем протесты. No Kings, No Kings, получается, Yes Kings.
5: Ну, я говорю, что пусть они дальше между собой чублятся, как говорится, дерутся, это прекрасно. Но Украине действительно меньше поставляют оружие, это связано не только с Ираном. Я так понимаю, что Трамп, в принципе, все, что делал Байден, он все отвергает. И все, что делают демократы, помощь какую-то выделили, 400 миллионов, значит, ее поставили на паузу. Или там вообще отменили, которое еще при Байдене было принято. Войска выводят с Европы. Вооружения, значит, нет. Все, нет. Но, естественно, конечно же, продолжают пока и спутниковую, наверное, вот эту поддержку разведкой. Еще какие-то вещи продолжаются. Что в контексте интересов Трампа? Это он делает. Но он ненавидит все равно Зеленского. И поэтому против него начата, не то что начата, продолжается кампания, но она идет по-тихому. Правда, конечно, все внимание Трампа сконцентрировано сейчас на других вопросах. Ну, объективно. Иран, внутренние вот эти разборки. Разборки с королем Британии и с глобалистами.
4: То есть, с Конгрессом хватает, тоже.
5: С Конгрессом, да. Ему хватает с кем разбираться. Зеленский там в очереди стоит. Но он про него не забывает. То есть, периодически все-таки тоже наносит определенные удары.
4: Но вот тут любопытно будет, когда он к этому вернется. Все-таки закончится, когда конфликт на Ближнем Востоке, но у него там планы на Кубу сразу после этого. Он так это, очень содержательно планирует свои субботние, нет, получается пятничные вечера, да, потому что у нас в субботу обычно происходит все то, что связано там с нападениями. Ну, кто знает.
5: Вы знаете, он, значит, себя как-то ведет, похоже, вот как в украинской поговорке, не съем, но понадкусываю, везде. Ворвался, надкусил яблоко, убежал в другое где-то направление действовать. Потому что Украину он мог очень сильно из Зеленского сейчас загасить с учетом вот этих пленок Миндича. Но, скорее всего, что соросята, как подхватили сейчас это и Железняк, это и Ткач, это экстремист-террорист Гончаренко... А скорее всего, что идет разговор о перенаправленности потоков, потому что ведь обвиняют фирму Firepoint, она связана с Миндичем, она связана с Зеленским. А Пинчук и Соросята хотят забрать под себя. Есть такое тоже предприятие, генерал Черешня выпускает такие тоже беспилотники. И это борьба за потоки, потому что НАБУ, если бы хотела, действительно Трамп бы дал отмашку, я думаю, что очень серьезно могут нанести удар, тем более там уже звучит голос Зеленской, об этом опять же заявляет Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь и Соросенок. А также там есть уже напрямую упоминание Вовка и Андрей. Угадайте, кто это?
4: Биба и Боба. Вот такие должны были быть упоминания. Но да, вот на самом деле карта-то такая есть у Соединенных Штатов, но они этой картой пока что то ли не могут воспользоваться, то ли не хотят, то ли сами опасаются. Может быть, там Зеленский сидит просто вот с таким компроматом огромным на демократическую партию Соединенных Штатов и говорит, только попробуйте, я вот эту папочку, я ее разошлю всем и везде, поэтому не надо. Ну, туда, тут такой вопрос достаточно сложный. Но в то же время, пока происходят вот эти, скажем, склоки между Соединенными Штатами, Европой, Украиной, сам Зеленский-то продолжает, конечно, свои попытки выстраивать какие-то отношения с европейскими партнерами всеми, в том числе, кстати, и с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Они поговорили по телефону, заявили, конечно, о расхождениях взглядов по ряду вопросов, но в то же время они как будто бы так пообсуждали возможное взаимодействие. Даже была такая фраза от премьер-министра Словакии о том, что он хотел бы видеть Украину в составе Евросоюза, что, кстати, не сходится со словами вице-спикера парламента Словакии, который выступил против вступления Украины в Евросоюз. Что здесь такое? Все-таки Словакия, как нам уже казалось привычно, выступает сильно против Зеленского. И Фица Зеленский не нравится. А тут неожиданно вот такое взаимодействие.
5: Чудодейственная нефть, энергоресурсы и так далее. Чего только не расскажешь. Чтобы, собственно говоря, не получить энергетический кризис, который распространяется по Европе. Нефтепровод «Дружба» пока работает. Если бы он перестал работать, я думаю, мы опять бы увидели те же заявления. Кстати, Венгрия тоже в большинстве своем продолжает курс Орбана. Несмотря на некоторые, конечно же, изменения и снятие вето с того самого кредита. Но в общем требования, 11 как минимум требований с программы Орбана сохранились, в том числе предоставление венгерскому языку определенного статуса, значит, опять же, венгерской диаспоре в Украине и так далее. Никуда это не делось. Фица, естественно, ну почему не пообещать Зеленскому, что ну да, хорошо бы, чтобы Украина была частью Европы. Но без Зеленского, демократическая, если Украина.
4: Вот, вот это важно. Я вот прям ждал на самом деле, потому что там действительно в фразе его есть демократическая Украина. Вот как только демократической станете, тогда пока, пожалуйста, вступайте. А пока что сидите без Евросоюза. Вот вам морковка, смотрите на нее. Ну и вот, кстати, тоже ведь любопытно. А сама по себе вот эта морковка Европейского Союза, ей же перед украинцами, в том числе не только перед киевским режимом, машут уже давным-давно. Люди-то в нее все еще верят, вот простые люди, которые видят это все, которые видят заявления, которые видят, ну, просто ноль действий в сторону вступления в Евросоюз со стороны европейских стран, они все еще верят?
5: Да никто же ни во что не верит. Конечно, самое больше пострадали незащищенные категории населения, пенсионеры, малоимущие, которые, кстати, очень подвержены тоже пропаганде, они смотрят телевизор, им же рассказывал тот же Яценюк, экстремист и террорист, да, что пенсии по 2-3 тысячи евро. Откуда он это взял? То есть у европейцев нет таких пенсий. Но он это рассказывал. И я вспоминаю 2004 год. То есть я тогда участвовал за Януковича на автопробегах. И тоже мне, вы что, как вы можете? Мы же хотим жить в Европе. Мы же хотим там жить в свободной стране. Прошло сколько лет? 32 года, да, или сколько после 2004-го?
4: Ну нет, там, ну, 22.
5: 22, то я уже как-то очень далеко взял, да. Стало не то, что хуже, стало катастрофа. То есть реально катастрофа, демографическая катастрофа, которую Украина уже не преодолеет. Это все демографы говорят. И в эти сказки про Евросоюз никто не верит, но это как мантра. Потому что иначе существование, в принципе, режима Зеленского и вообще после Майданного режима ничем нельзя объяснить, что если нету Европы, то к чему вообще все это было? К чему?
4: Ну да,
5: то
4: нужна есть, идея, нужна какая-то да. цель.
5: Это пока еще как-то работает, хотя уже тоже, ну кто хотел, тот уехал. То есть, ну реально. Кто хочет там уехать, не может некоторые правоуклонистов. А в итоге, поэтому это просто, чтобы показать, что якобы мы там чего-то достигли. Но давайте объективно говорить, что Европе, Украина, кроме как военной силы противостояния России, не нужна. От слова совсем. Кто ее будет восстанавливать? Кто? Мерц тот же тут начал кричать, что нет, нет, Украину подождите, стоп, еще рано. Надо еще тоже, чтобы реформы там прошли и тому подобное. Потому что повесить на себя сейчас триллион примерно евро, где они их возьмут?
4: Ну, я не знаю, придумают. Но вот, кстати, касательно демографии, меня вот тут поразило высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он вообще выступает зачастую как будто бы исключительно за то, чтобы людей меньше становилось. Ему это нравится. Он вот призвал европейские правительства не вмешиваться в вопросы рождаемости и отказаться от программы ее стимулирования. Ну, какой-то саботажник просто. Вот прям человек, уничтожающий все возможные адекватные решения. Что в Стамбуле, что сейчас, это как вообще? При этом у него у самого 9 детей.
5: Ну вот, мы видим конкретно двойные стандарты. Да? С одной стороны, избитая фраза, но так и есть. С другой стороны, вот статистика по Италии показывает, что рождаемость упала там чуть ли не с какого-то 800-го там, чуть ли года, 1800-го, что это ужасающая просто картина. Ну, Борис Джонсон должен, наверное, с себя начать, если он хочет сократить население. Он, как мы видим, начал с Украины, то есть что Украину активно сокращать. Ну, вот себя бы начал со своих детей, вот тогда бы, может быть, ему кто-то и поверил. Но по факту его отец за это выступал, за вот эту глобализацию, уменьшение численности населения. У меня складывается впечатление в последнее время. Вот западные элиты вот специально таких и набирают. Вот конченый, дебил, дегенерат. О, вы нам подходите. Все, вот просто таких и берут. И действительно, они никуда не ушли от этой практики, что им кажется сокращение населения. Но себя-то они считают, что они себя же не хотят сокращать.
4: Не, ну ощущение, что и себя как будто собираются сокращать. Вот все-таки из Германии-то 5000 или даже больше военного контингента американского уйдет. Они же милитаризируются, готовятся к войне с Россией. Вот есть информация, что вооруженные силы Германии крайне активно любой ценой передислоцируют личный состав вооружения на литовскую территорию. Вы чем занимаетесь? Прошу прощения, финны тут проводят масштабные учения у нас на границе. Кроме того, ну... Я, конечно, не буду утверждать, что сам Александр Ступ, президент Финляндии, какой-то странный, но выглядит он подозрительно, если честно. Но в то же время у него тут вообще ситуация произошла, когда, значит, перед ним ворота закрылись, и он пошутил о том, что вот президент оказался за решеткой. Ну, и ему ответили там, а вы очень хорошая пара. Ну, действительно, хорошо сочетается. Он, правда, подумал, что... Ну да, он подумал, что это про жену его, про то, что вот они с ней хорошая пара, а оказалось с решеткой. Ну вот.
5: Ну я всегда говорю, что Ступ дегенерат. Даже Трамп его не узнал, хотя бы против него. Еще раз опять возвращаемся. Западные элиты, конченый дегенерат, дебил, все, вы нам подходите для руководства. Но знаки, вспомните, как дверь перед Януковичем не открылась и так далее. Здесь то же самое. Значит, если перед ним закрылась дверь, я думаю, что это очень о многом говорит. Пусть это, конечно, антинаучно, да, но очень часто эти вещи, такие мелочи, на них обращают внимание, и потом они как-то вот странно реализуются. Или так совпало. Но ведь элиты, о которых мы говорим, ведь они себя не собираются сокращать. Они собираются сокращать народ, в том числе и свой. Немецкий, французский, финский. Которые жили себе нормально, дружили с Россией, получали дешевые энергоресурсы. Нет, это все не нужно. А сейчас еще фактически действительно они развязали руками Трампа, кстати, вот эту войну с Ираном, которая сулит не только энергетический кризис, о котором говорит Кирилл Дмитриев, да, масштабнейший за всю историю, а и продовольственный кризис может начаться. Ведь это все в контексте, опять же, их действий. Но, видимо, они на роботов хотят всех заменить.
4: Ну, собственно говоря, да, вот подобное сообщение от Михаила Подоляка тоже было о том, что вместо мигрантов в Украине могут работать роботы. Ну, удачи. Хочется вот так вот сказать. Да. Дорогие друзья, спасибо огромное, что были сейчас с нами. Завершаем сегодня программу «Зарядка» с шейхом Тамиром и переходим к новостям на радио «Спутник».

0: Страна героев. Кирилл Балаганский. Мосты – ключевой элемент маневренности войск, обеспечения подразделений и эвакуации раненых. Отступая на одном из участков, ВСУ заминировали мост, находящийся на маршруте движения российских войск, расширяющих зону контроля. Командир взвода, старший лейтенант Кирилл Балаганский, возглавил группу разминирования. Противник установил на несущих конструкциях сооружения более 700 килограммов взрывчатки. Действовать приходилось оперативно и с крайней осторожностью, чтобы избежать потерь среди личного состава и разрушения моста. Взрывчатка была обезврежена. Колонны российских войск двигались дальше. Враг вел прицельные обстрелы. Кирилл Балаганский с сослуживцами продолжил инженерную разведку маршрутов. Очередной мост был заминирован с использованием различных ловушек. Это свидетельствовало о том, что дело не обошлось без иностранных инструкторов. Во время обезвреживания зарядов по нашим бойцам был открыт шквальный огонь. Лейтенант Балаганский определил место, откуда он велся, и из гранатомета купировал угрозу. Наступающие десантники, ведущие бои с превосходящими силами противника, вовремя получили подкрепление. Многие жизни были спасены, а российская армия продолжила выполнение задач. Страна героев. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Поговори со мной.
2: Наташ, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
3: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
2: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
3: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
2: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
3: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
2: в 16:30
3: на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11.00, столько же в Казани и Волгограде, в Баку полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВУЗы Австрии прервали связи с центрами славистики. Эксперт оценил стоимость моста на Сахалин. Израиль обвинил Ливан в нарушении режима прекращения огня. Об этом и не только. Подробнее далее. Три девочки и мужчина пострадали в результате пожара в частном доме в Саратове. Все они госпитализированы, сообщили в Главном управлении МЧС по Саратовской области. Там уточнили, что это частный дом на площади 8 квадратных метров. Пожарные дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории выясняют причину и обстоятельства инцидента. ВУЗы Австрии прервали связь с центрами славистики на фоне русофобии, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Он добавил, что на этом фоне и немецкий язык в высших учебных заведениях России вошел в разряд экзотических. Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1 триллиона рублей, оценил для РИА Новости президент Российского национального исследовательского центра перевозок инфраструктуры Павел Иванкин. Мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин. По оценкам эксперта, длина моста составит от 6 километров в самой узкой части пролива. Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины 20 века. Проект перехода с Сахалина на материк рассматривался в двух вариантах – мост или тоннель. В последние годы чаще речь идет о строительстве моста. Израиль зафиксировал запуск нескольких снарядов с территории Ливана, сумел прихватить один, сообщила армия обороны Израиля. Ранее в одном из северных районов Израиля была объявлена воздушная тревога. Цахал назвал запуск этих снарядов нарушением режима прекращения огня со стороны ливанского движения «Хизбалла». Польша запустила в космос четвертый радиолокационный спутник для нужд вооруженных сил, сообщило Министерство обороны страны. Запуск ракеты-носителя состоялся с базы в Калифорнии. Спутник оснащен современным радаром, он запущен на орбиту в рамках программы «Микросар». Он позволит проводить точное наблюдение за Землей, независимо от погодных условий или времени суток. Как подчеркнул министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, создание военной радиолокационной группировки обеспечит польской армии доступ к ключевым данным в ситуациях, которые требуют немедленного реагирования. Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не выходить на связь, а затем запугивают их родителей, сообщая, что те якобы находятся в заложниках и требуют выкуп. Об этом рассказали РИА Новости в отделении Национального центра помощи «Спасград». В организации уточнили, что мошенники зачастую находят детей жертв в онлайн-играх и, например, предлагают им что-то купить. После оплаты злоумышленники начинают пугать несовершеннолетних тем, что они якобы перевели деньги запрещенной организации, и теперь их родителям грозит уголовная ответственность. При этом ребенку внушают, что спасти взрослых может только он. Но рассказывать, цитата, об особо секретной миссии никому нельзя, конец цитаты. При этом мошенники убеждают детей, что им нельзя отвечать на звонки и общаться с родными. Кроме того, они сами или через посредников вызывают для несовершеннолетних такси. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Ну что, друзья, всем привет. Это «Радио Спутник» 91.2 FM, шоу «Едем по России». А кто же у нас в студии, расскажет мой человек-сосед-соведущий, давай. А что из себя в
3: сосед-соведущий.
2: Сосед-соведущий, давай.
3: Твой сосед-соведущий – это Марк Еремин, путешественник, блогер, предприниматель, просто красавчик.
2: Напомни, вообще. Кто я просто забыл.
3: Ты Артем Муратов.
2: Точно. Ну и все, да.
3: Ну, хватит с тебя вообще.
2: Ну, там примерно то же самое, только без предпринимательства всякого. Да, мы рассказываем о местах, которые нужно обязательно посетить в России, которые сами посещали. Места, которые все до единого, они красивые, и каждый по-своему хорош. Рассказываем всякие лайфхаки. Или как это импортозамещено.
3: Не лайфхаки. 1 марта мы не имеем права об этом говорить.
2: Да, ну давай, как...
3: Как? Нюансы.
2: Всякие нюансы.
3: Всякие нюансы, да. Важные моменты, которые вы должны знать.
2: Подмечания разные. Да, акценты есть... расставляем правильно и говорим о том, как все-таки туда добраться и как лучше все там изучить и посмотреть, какие места точно нужно посетить в том или ином городе.
3: Ну и всех, конечно же, волнует вопрос, а сколько стоит-то?
2: А сколько стоит-то?
3: Вот сколько стоит, тоже мы в этой передаче нашей разбираем. Обычно в конце мы плюс-минус подводим, так сказать, итог, чек выставляем, да, и люди уже знают, сколько денег нужно потратить, чтобы туда поехать.
2: В предыдущих выпусках я не доставал калькулятор, сегодня я это сделаю, потому что...
3: А я чек выставлял.
2: Да, ты будешь выставлять чек, говорить ценники, а я буду сегодня считать на калькуляторе на смартфоне. И о чем... пойдет сегодня речь.
3: Друзья мои, сегодня мы разберем с вами остров Кунашир, остров Итуруп. И если у нас останется еще время, мне хотелось бы тоже немножечко рассказать про остров Парамушир. Это немножко отдаленный остров, но тоже не менее фантастический. Поэтому начинаем, прилетаем, как мы уже с тобой поняли, в Южно-Сахалинск. Мы с тобой там посмотрели все красоты. И, значит, из Южно-Сахалинска у нас летают прямые рейсы на остров Кунашир и остров Итуруп.
2: Но надо сказать о том, что вы можете не улететь сразу.
3: Да.
2: И это, не пугайтесь, абсолютно нормально, потому что погода сильно переменчива на Дальнем Востоке, и ты не понимаешь, улетишь ты сразу, если повезет, или посидишь 5 часов в аэропорту, как сделали это мы. Кстати, аэропорт суперкомфортабельный, в Южно-Сахалинске сделали аэропорт. Кто его не наблюдал, наблюдайте, прилетайте и просто восхищайтесь тем, что сейчас там происходит. Есть абсолютно все. И покушать, и отдохнуть, почилить, полежать, поспать,
3: ты
2: и
3: назвал
2: погулять,
3: запретное
2: посмотреть.
3: Слово.
2: Что, чилить?
3: Да, отдыхать.
2: Отдыхать?
3: Давай по-нормальному. Слушай, получается, первым делом, вот что бы я посоветовал, это полететь именно на Кунашир.
2: О, да. Я был там, а вот из всего того, что ты перечислил, я не был лишь на
3: Парамушире.
2: Да, на Парамушире.
3: Ну, ты вообще был только на Итурупе, на Кунашире. Это я прошел практически все острова, спускался, выходил на них и так далее. Значит, Кунашир — это один из южных островов, достаточно теплый остров, имеется своя специфика погодная. Это один из ближайших островов к Японии.
2: Даже сказать, наверное,
3: сосед,
2: самый близкий.
3: Сосед, да.
2: Он самый близкий.
3: Да,
2: это прям вот
3: близкий, да.
2: На горизонте видна Япония.
3: Там, если, к примеру, день не туманный, то действительно вы можете видеть берега Японии, и там частенько вот на побережье вы можете ловить японскую сеть. Поэтому местные жители обычно рекомендуют...
2: А у меня другой как будто бы и не было.
3: Да.
2: Добро пожаловать в Японию, добро пожаловать в Россию, добро пожаловать в Японию, добро пожаловать в Россию.
3: То есть имейте в виду, что либо отключать нужно роуминг, либо просто контролировать этот процесс, потому что действительно подключается японская сеть, и у вас сжираются деньги в роуминге.
2: Потом, не знаю, я плыл по течению и просто отключил роуминг. Ну и что связь
3: просто
2: другая.
3: Кайфовал там,
2: и просто кайфовал.
3: Да, да. Кстати, на Кунашире-то тоже построили новый аэропорт, от которого мы с тобой приезжали. Это был
2: это
3: новый.
2: Был новый?
3: Да, его построили, по-моему, там в 2010-м, что-то таком году. Да, он не такой помпезный, как тот же самый...
2: Да, надо сказать, что и на аэропорт, если честно, не особо похож. Знаешь, какая мысль у меня закралась? И если вы смотрели наш и слушали наш выпуск «Едем по России» про Южно-Сахалинск, то я опять повторю, когда ты прилетаешь в эту природу, такое ощущение, что ты на другой планете.
3: Да.
2: И когда мы подлетали к острову Кунашир, у меня такое было впечатление, что вот даже аэропорт другой, даже не такой, как во всех городах и странах, вообще все по-другому.
3: Uh-huh.
2: Какие-то самолеты, разные самолеты, все-таки как-никак это граница.
3: Uh-huh.
2: Ты наблюдаешь сверху и думаешь, все, ты попал либо в прошлое к динозаврам, я сейчас не про аэропорт, а про природу, либо ты действительно на другой планете.
3: Важно сказать, мы с тобой забыли в самом начале об этом сказать, о том, что это действительно пограничная территория, и вот Итуруп, Кунашир, Парамушир, на этих островах необходимо получать разрешение. Обычно это делается через госуслуги, достаточно просто, просто нужно это делать заранее. Мне, к примеру, вот разрешение где-то получилось сделать за, там, по-моему, 2 или 3 дня. Есть истории, когда их делали там до месяца. Ну, то есть где-то вот за месяц до поездки вы должны об этом заморочиться, подумать. Либо, если вы летите с каким-то туроператором, скорее всего, они сами это все оформят. Но если вы вдруг решите самостоятельно там путешествовать, то имейте в виду, туда не пустят вас. вас без разрешения. Ну и, кстати, граждан других стран, даже наших союзников, да, там, белорусов и так далее, тоже есть определенные запреты на допуск туда. Поэтому меня, к примеру, вот в прошлом году на каждом из островов пограничная служба прям встречала на берегу, проверяли, все как бы контролировали. И потом даже, когда мы уходили обратно с острова, нас тоже провожали. Вот как бы такая картина, поэтому с этим сейчас есть.
2: Да, действительно, Марк сказал очень важную вещь. Это нужно обязательно помнить, если вы хотите попутешествовать и посмотреть все уголки этого замечательного острова и островов. В принципе, мы не только об одном будем сегодня рассказывать. Знаете, еще следующее. Если вы хотите поснимать не только на телефон, но и на видеодрон, такой есть, продаются, тоже будьте готовы с ним распрощаться, если вы запустите его не в том месте.
3: Это было абсолютно нормально. Это вообще было уникальное, прости, перебью, было уникальное. Угу. Казалось бы, ты вот мы на этой рупе это было. Я поднял дрон где-то на отдаленном пляже, где мы только ехали на машинах до него где-то около там полутора часов. Я, значит, поднимаю этот дрон, там такая просто бухта с заброшенным кораблем, помнишь, было?
2: Да.
3: И через 5 минут уже приезжает машина с пограничниками.
2: Да, ну, благо у нас были все разрешения, были договоренности, мы снимали там выпуск одной известной передачи, но об этом здесь не будем говорить.
3: Самое известное здесь это «Едем по России».
2: И что самое интересное, что эти разрешения, они как бы не срабатывают на пограничной зоне. Да? Никого не волнует. Просто говорят, уберите, иначе заберем у вас на это решение несколько секунд. Мы такие, окей, не будем запускать. Но это, опять-таки, те нюансы, которые мы должны были вам обязательно сказать. Знайте и помните об этом, если хотите полететь на эти острова.
3: Кунашир, давай к нему вернемся. Что хочется про него сказать? Очень строптивый остров. Это связано с тем, что одна часть острова находится на побережье Охотского моря, а другая часть находится на побережье Тихого океана. И вот та сторона, которая находится на побережье Тихого океана, очень

0: то, что ты там будешь наблюдать, это в основном природа, животные, угу, да. вода. Вообще все, что тебя окружает, это практически дикая, практически нетронутая природа. Но с каждым годом, с каждым месяцем, понятное дело, что людей там все больше и больше. Поэтому нужно успевать посмотреть то, что сейчас на острове. Иначе, как говорится, немножечко затопчет.
1: Сколько? Мы там были с тобой 3 дня. В принципе, этого достаточно для этого острова, потому что все самые основные точки и места достопримечательности вы, в принципе, проходите в течение этих дней. Там самое популярное что? Это вулкан Головнина, то есть это кальдера вулкана. Это столбчатый мыс. Тоже о нем сегодня расскажем. Вулкан Тятя. Это самый популярный крупный вулкан, который там есть. Он, кстати, действующий. Безусловно, там огромное количество красивых видов на побережье. Сам город. Мне он, честно говоря, не очень как бы так понравился. Достаточно простой. Ну, что еще от него можно было ждать? Хотя там сделаны хорошие дороги. Там даже сейчас какие-то кварталы новые строятся. Но так или иначе, это не то место обычно, куда приезжают. Есть там, насколько я помню, мы с тобой жили как раз в одном из отелей. Единственном таком прям, можно сказать, 5 звезд. Это были домики, они были в лесу, прям это очень красиво, с спа своим, с даже шеф-поваром.
0: И если верить отелю, да. они говорили, что они не тронули ни одно дерево. Да, то есть как деревья росли, ни одно не врубалось, просто все в обход, все эти тропы, которые, кстати, из дерева, какие-то деревья все-таки тронули. Да. Ну и домики сами тоже деревянные.
1: Спа там был классный.
0: Да, очень классная баня, я помню, с личными банщиками можно заказать. И что мне еще очень сильно понравилось в этом отеле, а такое там распространено, поэтому в любом случае ты это попробуешь, мой уважаемый радио и телезритель, и слушатель. Есть там источники, которые и холодные, и горячие. Текут они из вулкана. Вода горячая, и здесь же холодный какой-то источник. То есть и туда, и сюда можно нырнуть обязательно после того, как ты попаришься в той баньке. А банька там по-особенному, кстати, ощущается.
1: Ну, да, да. Так, у нас получается с тобой 3 дня. Значит, что выходит? Первый день, и в основном весь день будет потрачен у вас на то, что вы будете идти в небольшой такой трекинг, он достаточно комфортный. Это кальдера вулкана Головнина. Очень красивое место, действительно, с фумаролами, с вот этими вот кипящими такими грязевыми каким-то озером таким вот. И мы с тобой, когда там были, у нас был тоже, опять же, туман, а я был, когда там было очень ясно. В общем, в чем суть? Вулкан Головнина отличается тем, что у него есть озеро кипящее и озеро горячее рядышком. То есть и в свое время японцы вырыли между ними такой маленький, такую траншею, и теперь вода из озера Кипящего, которая идет с под земли, то есть из части вулкана, она, естественно, серная, она впадает в озеро Горячее. А озеро Горячее — это обычная пресная вода, и в ясную погоду виды, ну вот как ты на Мальдивах был, вот точно такие же самые виды сейчас.
0: Ну вот зачем ты это сказал, Маш?
1: Бирюзово.
0: У нас шоу «Едем по России», а ты мне говоришь...
1: Так я говорю, не едь ты на свои Мальдивы, едь на Курилы.
0: Вообще надо везде побывать, но... Господи, как же красиво вот на Кунашире. Ты сейчас абсолютно точно сказал. И вот то и другое озеро, они абсолютно разные.
1: Да, да.
0: Абсолютно разные. И когда мы туда подходили, я помню, мы долго шли, мы выбрали пеший путь. Да. Мы не выбрали. Там есть, конечно, дорога, где можно на машине добраться, но мы выбрали пеший путь и ничуть не пожалели. Дошли и почувствовали вот этот манящий вкусный запах яиц.
1: Серый.
0: Да, серый, по сути, но яиц. И говорят, рядом прям вот с озером кипящим, да. находиться больше 15 минут не рекомендуется.
1: Ну, действительно, там, особенно когда ветер там не дует, а просто стоит такая стоячая погода, так называемая, там действительно есть запах сероводорода. Он не везде, и действительно на самой кальдере, вот это вот озеро Кипящего, там можно пройтись погулять, важный момент. Обычно туда все равно все приходят с гидами, с проводниками, потому что на пути могут быть медведи. Да, Кунашир — это остров с медведями, и вы будете наблюдать их присутствие очень часто.
0: Следы.
1: Да, следы.
0: И другие следы тоже часто.
1: Да, это действительно опасно, поэтому лучше самостоятельно не передвигаться, лучше брать с собой действительно людей, которые знают хорошо этот остров. Так вот, туда получается трекинг где-то около 3 часов, причем достаточно комфортный, но я даже вот второй раз проходил его значительно быстрее. Ты проходишь мимо бамбучника, о котором мы с тобой говорили тоже
0: ну
1: в прошлом
0: вот
1: выпуске.
0: Это да. как раз о том, когда ты чувствуешь себя Рэмбо или в фильме «Парк юрского периода».
1: Да,
0: ты просто идешь мимо огромных растений.
1: С лопухами, с этими, да, которые огромные. Бамбучник вот этот тоже, который прям тебе щекочет щечки.
0: Есть еще растения, и надо опять предостеречь слушателей и зрителей, есть еще растения, которые трогать не стоит. Об этом нужно уточнять у своих проводников.
1: Там есть ядовитые деревья даже такие, да, нам
0: показывали. Да, трогать не стоит, может температуру подняться, и можно даже упасть. В общем,

0: не все так просто.
1: Для меня вообще было это новостью. Как бы дерево до дерева стоит, ничего особенного в нем такого нет. А вот
0: меня, знаешь, что удивило? Что мы вот шли-шли-шли, а нам сказали, видите вот это дерево, которое практически вот рядом с нами было? Мы могли нечаянно тронуть. Вот лучше не трогайте, будьте осторожны.
1: Ну, в общем, у вас получается точно уходит день на вот такой вот трекинг. Обычно выезжает группа туда где-то в пределах 10-9 утра. Где-то подъем у вас туда-обратно занимает в пределах там 3-3,5 часов. Иногда можно быстрее пройти. И на месте вы проводите это около 3 часов. На самом деле, после этого подъема ты действительно устаешь, хочется прийти в отель, в баньку сходить, отдохнуть, потому что для неподготовленного в большей степени туриста это такой достаточно сложный подъем, но в то же время очень интересный.
0: Я, знаешь, еще что вспомнил? Когда мы подошли к этому кипящему озеру, я вспомнил, что нам запретили подходить близко, потому что там проваливается... Казалось бы, ты идешь там по песку, по земле, но где-то что-то может провалиться. И близко к этому озеру не стоит подходить. Были случаи, к сожалению, не очень хорошие, поэтому не стоит. Слушайтесь во всем. Когда вы туда подходите, слушайтесь во всем инструкторов, которые вас будут
1: слушать. Слушай, ну вот я был, получается, без тебя.
0: И что ты там делал? Что там без меня делал?
1: Так вот, у нас с тобой, наши проводники с тобой, которые были, запрещали ходить, а вот другая группа тоже, ну, ребята все профессионалы, наоборот, говорят, да ничего страшного, нас даже провели. Помнишь, что эти были кипящая грязь такая, прям вот подземная.
0: Вот эта грязь засыхает, и ты можешь на эту грязь ошибочно наступить.
1: И там есть, там нужно идти по определенной тропе за гидом, и там прямо они показывали, показывали по цветам, как определять, твердое это или
0: не
1: твердое.
0: Ну вот видишь, а если я дальтоник? У меня бывает. Ну... Вообще у людей нормально. Такое бывает. Ну, короче говоря, не надо рисковать, потому что нам даже продемонстрировали, кинули какой-то камешек.
1: Да, он сразу тяжелый.
0: Он провалился.
1: А там еще ребята плавали в озере.
0: Вот. Короче говоря, будьте осторожны. Сами выбирайте, на чьей вы стороне. То ли быть осторожными, то ли не совсем осторожными и выбирать цвета, на которые надо наступать.
1: Ну, там, кстати, я запускал квадрокоптер, и никто не приезжал.
0: Да?
1: Там мне удалось все это поснимать.
0: Да, это прекрасное место, нужно обязательно его посетить, если вы находитесь на острове Кунашир.
1: Обычно после подъема вас там ждет еще трапезная такая, обед. Причем обед с вот такой именно дальневосточной у нас было.
0: Уха.
1: Икра красная.
0: Икра красная.
1: Прям там около, по-моему, 750 или там килограмма икра красная.
0: Господи, сколько мы съели этой икры, я сейчас вспоминаю. Это так кажется
1: обычно. Она самая вкусная там.
0: Да, она самая вкусная.
1: Прям очень вкусная икра. Потом там была кета красная, копченая.
0: Я помню.
1: Волшебная.
0: Потом уха, уха. Это замечательная уха, которая только там можно ее попробовать. Она из свежайшей рыбы, прикуску с икрой и яйцом.
1: О. У меня на Парамушире есть знакомые, которые продают икру и рыбу в 2,5 раза дешевле, чем на Камчатке. И я помню, я оттуда замороженную эту икру с замороженной рыбой, вот этих блистерах таких, потом в пакет, я ее вез в Питер, и она, прикинь, я долетел, она еще даже не разморозилась. И я взял 5 килограмм икры и 5 килограмм рыбы. Это было самое божественное
0: просто. Но забегая вперед, когда мы попутешествовали по Дальнему Востоку с Марком, в том числе и на Кунашире, и Турупе, и Южно-Сахалинске, в конце, самом последнем дне нас спросили у нашей съемочной группы, кто будет уху, наши уважаемые официанты, которые нас тогда обслуживали, мы такие, может, один там человек
1: может,
0: сказал,
1: борща?
0: Я, кто будет борщ? Все подняли руки. Как мы соскучились тогда по обычной кухне, а не вот этой дальневосточной, хотя она супер вкусная, но если каждый день есть икру, можно как-то вот получить белковое отравление, о котором мы говорили.
1: Ложками.
0: О котором мы говорили в прошлом выпуске.
1: Да.
0: Так, что у нас еще можно посмотреть на Кунашире? Ведь помимо Головина там еще что-то есть.
1: А вторая точка, которую обычно все захватывают на Кунашире, это называется мыс Столбчатый.
0: Вот это
1: я его вообще назвал орган какой-то. Вот мне показался как органный зал какой-то прям. Что там? На побережье ты тоже спускаешься, и ты тоже таким пешим трекингом идешь туда, там преодолевая даже небольшие скалы. Помнишь, мы там даже залазили, по веревке спускались.
0: Здесь надо сказать, что нужна обязательно трекинговая специальная обувь.
1: Да, потому что там много будет камней, и вы должны понимать, что занимает где-то минут 45 туда пеший ход. По пути встречаете свежие следы медведей. Следы медведей тоже свежие, другие. Потом, получается, на подходе к этому мысу у вас начинается такое каменистое вообще в целом местность и огромные такие камни, и ты постепенно выходишь к мысу Столбчатый. Как тебе было он там?
0: Это было потрясающе. Все, что там произошло, это было очень давно. Ты понимаешь, сейчас знаю, что это было миллионы лет назад, и все вот эти столбы, которые очень сильно высокие для тебя, ты понимаешь, что для вулкана, для извержения вулкана, это было каким-то секундным явлением. ощущениям, а потом это все успокоилось, остыло, и вот такая потрясающая красота, которую ты наблюдаешь, и ты не веришь, что ты там, что ты когда-то там происходило что-то бурлящее, кипящее, и все остыло, и суперкрасиво. И знаешь, мне даже местный инструктор сказал, что вот там, а там это недалеко все от воды, что вот там, говорит, я рыбачил и в прошлом году, и мимо проплывали касатки. Вы представляете? В этой красоте можно рыбачить и касаток еще увидеть.
1: Да. Как вообще образовывалось, как мне рассказали тоже гиды, было когда-то давно извержение вулкана, и под большим таким давлением, получается, из-под земли вот эти вот массы все, да, они как бы так выдавливались, и получается, что потом застывали и застывали в таких вот ромбовидных формах. То есть это получается действительно такие высокие ромбовидные, ну, вот я же не зря его называют, мы столбчатые, потому что действительно столбы. Еще их, вот я же говорю, называю органы. То есть они вот очень похожи на органный зал. Да. Потом, получается, там это находится у моря. И очень интересно, что мне, знаешь, припомнилось, там, когда вода сходила, то есть когда был отлив, открывается нижний слой этого мыса. И он закругленный, вот как плитку делают в Москве, ровненькую, да, да, такую, да, да, все закругленную. Вот там четко, как будто вот плиткой просто это выложено, а по сути это просто обточенный водой.
0: И образуется еще несколько бассейнов, да, где, да, маленькие рыбки плавали.
1: Да, господи, да, да,
0: да, да, это было очень красиво.
1: Да, место классное, там есть действительно еще такие тоже видовые места, где прям очень хорошие кадры получаются на там пофотографироваться. И действительно, ну, это одна из таких тоже популярных точек, известных. Кстати, я вот тоже прочитал, что ее должны были внести в список наследия ЮНЕСКО, но что-то не внесли, но ученых там тоже, кстати, очень много, которые приходят на этот феномен, что ли, посмотреть. Я еще где-то в других странах тоже похожее видел, но вот на Кунашире самые массивные были.
0: Мы столбчатые, да, это второе место, которое ты обязательно должен тоже посетить, если ты там будешь. Вот еще несколько мест, давай про Кунашир, а потом после перерыва мы еще про Итуру с тобой поговорим.
1: Да, давай. Головнинский клиф, помнишь?
0: Я помню. Было красиво. Но мы столбчатые все-таки для меня.
1: Слушай, у Головнинского клифа тоже особенно такой нюанс у него есть. То есть там его можно посмотреть только во время отлива. Так. И причем это очень ограниченное время. Если помнишь, мы ехали на таких больших машинах, типа болотоходы такие, прям хищники их машины называют, и у нас сломалась машина прямо посередине, и это было достаточно печально, потому что если бы пришел прилив, который там достаточно быстро возвращается, так может унести машину. Но, к счастью, у нас все хорошо было, и мы...
0: Считанные минуты, да, решили нашу судьбу.
1: Но это щекочет нервишки. То есть ты, когда идешь, ты видишь, что машина идет по воде, потом ты идешь, смотришь с левой стороны, вот обрыв получается.
0: С водопадами.
1: Да, песчаный обрыв такой большой, как бы стена такая. И появляются такие длинные водопады, которые падают с...
0: Это было потрясающе красиво. Да. А мы еще с тобой немножко рискнули и залезли. Так можно делать, но да, надо делать это осторожно. И опять-таки под присмотром инструкторов мы залезли на крышу этих автомобилей. Да, да, и ехали на крыше. Да. То есть ты наблюдаешь вот здесь и сейчас, они из окна автомобиля, это просто не описать словами.
1: Сам по себе обрыв длинный, там около 20 километров, и действительно этих водопадов очень много. Мы подъехали к самому такому большому, который там был, и там чуть дальше я тоже вдалеке еще видел поменьше, там еще побольше. То есть, ну, в принципе, достаточно тоже вот потратить там плюс-минус полдня, чтобы посмотреть, получается, вот эти водопады. Очень эстетично.
0: Да, это было потрясающе.
1: Очень красиво. Действительно, ты идешь, точнее, едешь на этом автомобиле, а там много очень чаек, разных птиц, которые у тебя просто в процессе дороги взлетают. Это такие облака прям птиц, тоже очень привлекательное место. Но я бы по красоте сказал бы, что оно вот, давай так, по 10-бальной шкале, а если оценивать все места, которые мы были с тобой на Кунашире, мне понравилось все-таки это где-то на 6.
0: Ну, вообще, я бы, конечно, не сравнивал. Ну, да. Все они очень разные места, но мы столбчатые, меня просто очень сильно запал душу, и я после этого мыса, я не знаю, я таких эмоций уже потом не испытывал. Но где мы с тобой катались на квадроциклах?
1: А мы с тобой шли по побережью длинному такому просто, и вот практически часть острова огибали именно на этих болотоходах.
0: Вот,
1: то есть это квадроцикл-болотоход.
0: Но тут не надо путать, есть автомобили, на которых ты можешь ездить не так быстро, и есть вот эти болотоходы, которые квадроциклы, где колесо рост, да, как рост человека, и ты едешь и смотришь потрясающие эти виды уже свысока, можно сказать.
1: Да.
0: И я помню, мы остановились.
1: На Черном пляже.
0: На Черном пляже, да. И я искупался в этой холодной, можно сказать, практически ледяной воде, а потом мне показывали видео, и оказывается, рядом со мной нерпа плавала. Ну, то есть я ее даже не заметил. А они такие любопытные, когда ты плаваешь в Тихом океане, такое бывает, оказывается, ребят, что нерпа может вот мимо тебя проплыть.
1: Ты на обратной дороге видел, когда мы останавливались на пляже практически у города уже, когда Нер посерфила?
0: Да.
1: Я вообще, для меня это было просто какой-то... Я не думал, что могут так вот Нерпы вживую действительно прям...
0: Она ждет волну,
1: да, ждет волну такая, поехала.
0: Мне кажется, она еще увидела наши эмоции. Мы что-то аплодировали, смеялись, кричали, снимали. И она увидела это. И они реально, они очень интересуются людьми, которые недалеко от них, и прямо вот специально подплывают и пытаются с ними как-то поиграться, но не подплывая ближе. Это все-таки не сивучи, не тюлени, это нерпы.
1: Блин, для меня это было прям открытие, серьезно. Я прям как ребенок там радовался.
0: Но есть еще самый большой вулкан Тятик, на который мы с тобой не смогли в силу погоды подняться. Ну, вообще, на самом деле, вот мы три локации основных сказали. Да. Вулкан Тятик — это тоже все-таки одна...
1: Там от погоды сильно зависит.
0: Вулкан Менделеева.
1: Да. Тоже от погоды. Мы с тобой то не поднимались, потому что были сильные туманы, да.
0: Ты один поднимался потом?
1: Когда нет, кстати, мы тоже приехали, на него не поднимались.
0: Короче, да. Если вы везунчик, вы еще и на вулкан Менделеева, и на вулкан Тятю тоже подниметесь.
1: Ну, вот 3-4 дня, да, достаточно.
0: Да, друзья, мы продолжим после небольшого перерыва. Это 91.2 FM, радио «Спутник Шоу».
1: Едем по России, и дальше у нас будет Итуру.
2: Мама, да, с вами мы готовы, пожалуйста, приедите.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Военнослужащий из Ингушетии подполковник Хасан Тунгоев удостоен звания Героя России посмертно. Это пятый житель республики, которому присвоено это высокое звание за время специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов. Хасан Тунгоев был командиром дивизиона зенитно-ракетной системы С-400 и до последнего оставался на своем посту. Его подразделение прикрывало населенные пункты и важные объекты от ударов беспилотников. Когда по позиции был нанесен удар, он среагировал мгновенно, приказал немедленно эвакуировать личный состав и лично координировал вывод людей из зоны поражения. Хасан не покинул позицию, пока последнего подчиненный не оказался в безопасности. После этого последовал второй удар. В укрытие он уйти уже не успел, рассказал глава Ингушетии. Хасану Тунгоеву было 36 лет. У него остались супруга и четверо детей. Житель села Кучерово Красноярского края устроил пожар из-за неосторожного обращения с огнем во время растопки печи, в результате чего сгорели 14 двухквартирных домов, сообщает прокуратура региона. Размер причиненного ущерба устанавливается. В связи с пожаром прокуратура проводит проверку. Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы. Также прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об уничтожении имущества по неосторожности. Детский парад по случаю празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел во Владивостоке. В нем впервые приняли участие первоклассники из КНР и Лаоса, сообщает правительство региона. Торжественным маршем по центральной площади города воинской славы Владивостока прошли 47 парадных расчетов. Их командирами стали участники специальной военной операции и военнослужащие различных видов и родов войск Вооруженных сил России. Командовал парадом участник специальной операции, заместитель командующего 5-й гвардейской бригады, полковник Александр Борисов, отмечается в сообщении. После завершения парада на площади воинской славы в Владивостоке прошел праздничный концерт творческих коллективов края. Белорусская железная дорога помогает пассажирам поездов, следующих в Калининград, и задерживающихся в связи с аварией на железной дороге в Литве, сообщили белорусские железнодорожники. В связи со сходом вагонов в грузовом поезде на территории литовских железных дорог задерживаются 5 поездов: Калининград-Адлер, Калининград-Москва, Москва-Калининград, Санкт-Петербург-Калининград, Москва-Калининград. Землетрясение магнитудой 4 зарегистрировано в воскресенье в Тихом океане недалеко от побережья Южных Курил, сообщила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. По ее информации, землетрясение ощутили на Шокотане силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Едем по России.
3: Ты так вздохнул, как будто сейчас прям такое хорошее.
4: Я уже готов был, готов сказать о том, что это шоу «Едем по России» с Марком Ереминым, Артемом Муратовым и 91.2 FM «Радио Спутник».
3: Так, в прошлой части мы с вами разбирали, собственно, остров Кунашир, а теперь давайте разбирать остров Итуруп. Это соседний остров Курильских островов, как масло масляное прям. Ну, что ж поделать, мы на все на островах.
4: Тоже один из южных.
3: Да, один из южных. И, к сожалению, ну, с Кунашира прямым рейсом туда не долететь, поэтому придется возвращаться в Южно-Сахалинск и из Южно-Сахалинска лететь, собственно, на Итуруп. По-моему, этот город называется Курильск, по-моему, просто.
4: Да, город Курильск.
3: Там был Южно-Курильск, тут Курильск, в общем, там все Северо-Курильск тоже еще есть.
4: Но если говорить, опять-таки, о городе, тоже смотреть там особо нечего, да, но да. Это неудивительно, это небольшой город, все-таки он небольшой, это, можно сказать, чуть ли не как поселок.
3: Слушай, ну, выглядит он довольно нормально, там есть рыбоперерабатывающий и рыбосоздающий завод, давай так, который выращивает мальков, которые потом также перерабатывают их там в икру и все что там дальше да. в красное мясо и так далее, рыбное, да, красная рыба, перерабатывает, то есть туда даже можно сходить на экскурсию, в принципе, построить там производство, да, что мы с тобой сделали. Там, вот к чему веду, что этот завод там немного благоустраивает остров, и поэтому там есть дороги, там есть неплохие, кстати, общественные пространства для местных жителей. Помнишь, там даже для меня вообще было удивительно, что там поставили вот эту рампу для скейтеров. У меня в моей юности, детстве не было в городе, где я жил, в Донецке, там рампы для скейтеров, а у них есть. И для меня это было удивление. Плюс очень красивые там у них видовые парки, где вот они, помнишь, сделали там места, такие площадки, где ты можешь посидеть, полюбоваться морем. В общем, тоже очень довольно красиво было.
4: Все, я вспомнил, да. Но, надо сказать, все это так очень компактно.
3: Да, да.
4: Сильно на это время не тратится.
3: Надо иметь в виду, что там практически нет ресторанов, то есть это не так, что ты, как вот ты в Южно-Сахалинске можешь пойти покушать какой-нибудь ресторан, там, помнишь наш ресторан, это было как бы вроде как семейное кафе, с одной стороны, с другой стороны такая еда, там типа супчика с перчиком, котлетки домашние, да, это такая домашняя еда.
4: И так между делом икры.
3: Икры, да.
4: Ну, 8 тонн, хотите? Вот сейчас, вот, да, пожалуйста, да. Накрыли.
3: Мы с тобой еще на производстве тогда ели прям самую свежую икру, которая вот только в баночке была, прям самая.
4: Мы лучшая, говорим о рыбном, да, заводе, где нас, да, угощали, да, мы призываем даже, если вы на острове Итуруп посетите этот завод, ну, равнодушными точно не останетесь, да, потому, да, что, да, вы увидите здесь и сейчас, как вот это все готовится и поставляется на новогодние столы ваши же, конечно же.
3: Тут тоже стоит напомнить всем, что остров Итуруп — это пограничная зона, и по такому же принципу, как мы получали на Кунашир, просто вы, в принципе, разово сразу получаете на Итуруп, на Кунашир просто должны в пропуске указать, что вы будете в этих местах, поэтому тоже заранее это продумывайте, иначе там штраф. Штраф, и, возможно, вас там даже, ну, не пустят в определенные места. Так, ну что?
4: Про места, давай, которые можно там посетить, очень красивые, да, неизгладимые впечатления тоже. Да. Водопады, которые, как оказалось, искусственные, но течет там вода, конечно же, не искусственная, а вода с реки, которая там находится. Как называются эти водопады? Вот хоть убей, не помню.
3: По-моему, назывались они что-то плачущие водопады,
4: да,
3: или что-то такое. Вот,
4: да. Да,
3: что они действительно как будто вот плачут со стены идут.
4: Да, и они соединялись вот как раз-таки с тем заводом, где разводят мальков.
3: А там уже вот эта холодная вода, она как раз оттуда, она чистейшая вода, плачет по этим стенам в речку такую небольшую и как раз спускается вниз на вот это производство отдельное, где мальки прям конкретно выращивают. То есть мальки выращиваются именно в этой воде чистой. Кстати, ты знал, для меня вообще было тогда удивительно, что у рыбы вот эта память есть. То есть они ее здесь выращивают, выпускают ее, да, в море, и она через какое-то там время возвращается на нерест, и они ее тут бац, ловят, и то есть такое себе...
4: Я это знал.
3: Для меня это вообще было новостью. То есть я...
4: Я не знал, что такие масштабы.
3: Ну,
4: то есть,
3: да,
4: я помню, был сильный дождь. И я решил по этому заводу просто пройтись. Вот где мальки разводятся, их уже там не было к тому моменту. Их уже выпустили, они в естественной среде обитали. Это потом они возвращаются, как мы выяснили. Я просто решил пройти от начала до конца все эти вот эти заводи. И это было очень долго. И к тому времени, когда я вернулся, дождь уже прошел, и мы поехали дальше к другой локации.
3: Да.
4: Ну, то есть, плачущие водопады нужно обязательно, плачущие стены или водопады, в общем, обязательно нужно посетить. Это очень красиво. Эти стены все зеленые, все в растениях, очень красиво.
3: И там были вот эти огромные...
4: Ее можно пить, эту воду.
3: Да, мы, кстати, пили, и там были вот эти вот огромные лопухи, под которыми мы как раз от дождя прятались. То есть, помнишь, да, рассказывали с тобой. Вот, собственно, там вот место интересное.
4: Да, интересное. И
3: что хочется сказать еще про Итуруп? Это не маленький остров, потому что он достаточно протяженный, и нужно понимать, что там тоже, ну, как бы с дорогами не очень-то хорошо. То есть там из аэропорта в город вы как бы доедете нормально, да, по асфальтированной дороге, но, в принципе, дальше будет сложно передвигаться, потому что все очень дикое и действительно даже опасное, потому что очень много медведей на Итурупе, а с ними нужно быть очень осторожными, и они часто выходят. А что еще хочешь сказать? На острове 20 вулканов.
4: 20
3: вулканов, да. Из них самые посещаемые, то есть те, куда обычно можно доехать, это вулкан Богдана Хмельницкого и вулкан, собственно, Баранского.
4: Да, и там мы не были, но видели со стороны.
3: Я был на одном,
4: ты прям,
3: да,
4: был.
3: Я был летом, когда...
4: Долго подниматься?
3: Слушай, туда вообще даже на машине мы поднимались, как-то потом чуть-чуть проходили, то есть там достаточно комфортно было такое прям. Ну вот есть именно, если говорить про вот Богдана Хмельницкого, если прям восхождение, то это все-таки полуторатысячники, тогда надо прям с подготовкой. Ну вот на видовые точки мы, в принципе, доезжали даже на джипах, и этого было нам достаточно. То есть я не сходил прямо в экспедицию на вулкан. Достаточно сложно было.
4: Но вообще говорить, если про Дальний Восток, там, условно, про Камчатку и про Курильские острова. Вулканы — это неотъемлемая часть островов.
3: Да, да, да.
4: И посещать их, конечно же, надо, потому что это неизгладимое впечатление оставляет. Очень крутая достопримечательность, которую обязательно ты должен увидеть, если ты на этих островах. Знаешь, что я еще помню? Ты говоришь про медведей. Как-то раз, в самом начале, по-моему, нашего путешествия по этому острову Итуруп, мы поехали посреди тумана на Белые скалы, на пляж Белые скалы. Это было так красиво, из-за того, что был густой туман. Мы иногда уединялись, людям так надо делать, иногда уединяться. Я такой гуляю. И понимаю, что я вас уже из-за этого тумана не вижу. И я тут резко вспоминаю о медведях. Так делать не надо, это опасно, да, там... и одним лучше не ходить.
3: Вообще, на самом деле, пляж Белые скалы — это один из самых красивых вообще, одно из самых красивых мест. Это очень популярна во всех социальных сетях, собирает
4: Я помню, я выложил видео, и мне написали... Это что же этот туман был? Да. И мне все начали писать в соцсетях, ты на какой планете?
3: Да.
4: Типа, это что за место?
3: Вот видишь, мы с тобой были, у нас был сильный туман, и это действительно... У него по-своему как-то...
4: Очень красиво.
3: Вот называется Белые скалы. В туман они такие серые были. А я, получается, приехал туда еще тоже летом, и мне удалось попасть там в солнечный день. И они совсем по-другому. То есть они реально белые.
4: Да.
3: И это очень красивое место. Чтобы вы понимали, туда возят на джипах, в основном либо на больших таких КамАЗах с таким будкой там сзади такой, да, домиком. Вот. Но в большей степени на джипах. Ехать, получается, из Курильского города туда что-то около 45 минут. Минут, наверное, где-то в таком, чуть может, час, в зависимости, как там водитель ездит. Но виды просто фантастические. Ты когда спускаешься на этот пляж Белые скалы, ты не можешь остановиться вообще просто восхищаться. С одной стороны, у тебя вулкан, с другой стороны, у тебя обрыв, вот эти скалы, белые пески. Блин, жалко, что не могу показать сейчас, да, вот здесь.
4: Да,
3: это...
4: ребят, мы вам визуально. Не врём. Поверьте нам, мы клянемся.
3: Зайдите сейчас,
4: потрясающе.
3: Да, вбейте Белые
4: скалы. Я тебя абсолютно понимаю, потому что эмоции захлёстывают. Я сейчас хочу максимально передать те ощущения, которые я испытал, но я не смогу этого сделать. Вы даже можете по интернету посмотреть, а лучше увидеть это все собственными глазами. Пляж Белые скалы обязателен к посещению, если вы находитесь на острове Итуру.
3: Там еще есть отличительная такая особенность в том, что вы можете взять магнит и...
4: Да, это обязательно. Магнит
3: опустить,
4: должен быть с собой.
3: Да, опустить, получается, магнит в песок, и он начнет на себя налипать, весь песок на него.
4: Там да, весь черный песок.
3: Титаномагнетитовая руда, вот так называется.
4: Он какой-то вулканический песок, говорили.
3: Да.
4: А, собственно, и ходят даже слухи, что японцы очень-очень-очень сильно хотят еще этот там, остров из-за этого песка.
3: Там просто по каким-то старым там поверьям, что из этого песка японцы делали свои вот эти мечи для самураев. Знаешь, что такие, они обладали какими-то там невероятными качествами с точки зрения их прочности и так далее. К счастью, теперь делаем их мы.
4: Эти мечи. Но каково было мое удивление, что действительно мы взяли магнит, он просто чуть-чуть вот опустился к песку, и туда налипло невероятное количество, еще образуется такой вот прям рисунок, как цветок.
3: Да,
4: это просто... И у меня тоже это видео нормально просмотров так набрало, когда я выложил в соцсети.
3: В общем, если вы там были в туман, вам точно стоит приехать туда, когда там будет солнце. К сожалению, ты не узнаешь, когда там будет солнце, может не повезти, да.
4: Но я лично планирую туда еще раз приехать.
3: Ну вот, нам повезло. Это очень... Это правда, это действительно очень красиво. Я прям...
4: Даже в туман. Даже в туман это было потрясающе.
3: Я бы даже третий раз туда еще приехал бы сейчас.
4: Вот, кстати, давайте все соберемся нашими радиослушателями и
3: поедем вместе.
4: И поедем, полетим вместе.
3: Надо тур сделать.
4: Так, Белые скалы и Итуруп. Далее, что нас ждет на Итурупе еще?
3: Я тебе рассказывал про вулкан Баранского. Так вот, если проехать там, где в середине острова, кипящая речка называется СПА, то есть термальные источники. В чем суть?
4: Где, собственно, мы и варили эти яйца.
3: Да, в чем суть? Значит, подземные реки, то есть вулканические, там такие, получается, бирюзовые озера с кипящей водой. То есть вода в этом озере 102 градуса.
4: Да,
3: и она кипит, бурлит прям, да, кипит. И там буквально там что-то несколько лет назад, около 3 или 4 или 5 лет назад, из этого дикого места сделали очень благоустроенный, красивый спа-комплекс. А стоит там, по-моему, 2000 рублей для местных, там что-то бесплатно практически. И суть в том, что там сделаны экотропы по руслу реки, которая кипит. И там сделаны купели, получается, в скалах такие вырезанные, и вы купаетесь вот, по сути, в воде с кислотностью вулканической. И знаете, что там важно? Что вот в верхушке течет кипящая вода, а сбоку просто обычная река. И вот они смешиваются.
4: Горная, холодная, ледяная река.
3: И вот они смешиваются, и там внизу получаются вот эти бассейны, купели. Невероятное красоты место, бирюзовое, просто
4: это
3: волшебное.
4: Это тоже очень круто было, и я помню этот запах тоже вареных яиц, которые, как будто протухшие вареные яйца, знаешь, не просто яйца, а вареные протухшие хорошие яйца. Так вот, по поводу яиц. Мы взяли яйца и реально сварили в кипящей воде, как все эти местные инструктора нам и рекомендовали сделать. Мы, собственно, сделали, реально поели, мазали это все икрой, и это было тоже супер-гипер вкусно. Да-да. Яйца, сваренные в вулканической воде, это все-таки не то же самое, что и в кастрюльке.
3: Варится, по сути, то же самое также. Это важный момент. Нельзя спускаться там за ограждение, потому что действительно вода 102 градуса, это вы просто сваритесь заживо там.
4: Максимально быстро. И говорят, даже какие-то местные, по-моему, мне рассказывали, что несколько лет назад медведь упал.
3: Да-да.
4: Сварился медведь.
3: Ну, там действительно это очень фантастическое место, но, кстати, очень сильно кипит, и пары такие прям идут, и ты периодически заходишь, что там ощущение, как будто тоже туман. Если ветра нет, то ты прям ничего не видишь вообще. Что еще хочется рассказать про этот спа? На самом деле, я там, помню, разговаривал с местными, они раньше просто приходили туда и вот плавали в этой реке, но сейчас эти ванночки. Что такое, по сути, ванночки? Это скала, в которой по руслу реки вырезали такие вот чаши, в которых ты можешь просто лечь и кайфовать. Тут важно еще понимать, что это кислотная вода, и там, ну, больше минут 15 у вас не получится находиться в ней, потому что тело начинает просто сжечь.
4: Разъедать.
3: Да, разъедать.
4: Но ты получишь за определенное количество минут максимальную дозу витаминов, полезную для твоего организма, для твоей кожи. Но главное, да, не переборщить, это важно. Но есть там, кстати, и бассейны, где просто есть вода.
3: Ну, там, да. Но вот если мы еще про спа поговорим, есть жаркие воды, тоже спа, тоже довольно благоустроено на берегу с видом на море, и там просто уже подготовленные ванны, достаточно с такой вот именно подземной просто
4: водой.
3: Да, это
4: мы говорим уже о другой локации.
3: Да, о другой локации, да, то есть и тоже довольно красиво, но там есть одна особенность. Рыжая.
4: Рыжая особенность, рыжая изюминка, звезда острова Итуруп. Мы говорим о коте, который знает абсолютно весь остров. Это супер популярная звезда, ну так, на уровне...
3: Я все знаю.
4: Да, его вся Россия знает. Его там... Леонардо Ди Каприо просто в сторонке.
3: Его же там даже кто-то украсть хотел, в аэропорту его там спасали. То есть, значит, рассказываю. На Курилах, на острове Итуруп, есть порода котов. Называется курильский бобтейл.
4: Да.
3: Это коты с короткими хвостами. То есть они такие как бы обрезанные с рождения.
4: Они вырастают уже, да.
3: Да, с рождения. Короткие такие обрезанные хвосты. В чем суть? Они очень жирные, большие, такие прям массивные коты. И там сидит, я не помню, как его зовут, этого кота, но суть в том, что он там достопримечательность номер один. Чтобы вы понимали...
4: Это там, у него банальное имя, типа Кеша,
3: да,
4: или...
3: Да-да, у него фотографии этого кота находятся даже в тех же самых кипящей речке. Потом есть
4: магниты,
3: его картины. Да, картины на остановках нарисованы этого кота. То есть, помнишь, мы проезжали остановку?
4: Я помню, календари продавались. Большие календари с его изображением. Он лежит так. В сентябре он лежит вот так.
3: Так у него комната своя там есть.
4: В августе вот так.
3: У него своя комната есть. Ты помнишь, ты заходил к нему в апартаменты?
4: Да. Да, я заходил. А ты видел его кошечек?
3: Нет.
4: Они есть.
3: Красивые.
4: Их много.
3: Да,
4: то есть он такой.
3: Так он строптивый. То есть строптивый. Его берешь, он понимает свою важность, наглость, и он прям такой огромный, жирный котяра. Ну, просто...
4: Если вы застанете его, вам повезет, потому что, сколько ждут коты, вот эти звезды котов. Давайте обязательно успевайте, прилетайте и смотрите, наблюдайте, это просто потрясающе. Да, вот эти купели тоже жарко очень классные и очень живописные. Ты просто лежишь, отдыхаешь, кайфуешь, и на фоне тебя, на панораме вот этой, которую ты наблюдаешь, происходит очень многое. Тут птички летят, здесь водичка плещется, тут где-то вдалеке вулкан, очень красиво.
3: Ну и ванна, помнишь, да, они в таком круглое получается, и краны текут прямо из-под земли.
4: А мы же еще были на закате.
3: На закате.
4: Это еще и на закате. Господи, это еще закатная сторона была.
3: Там, причем, кстати, ну, в общем, по стоимости 1000 рублей, по-моему, вход. Практически то же самое, что и на кипящей речке. То есть, поэтому, в принципе, люди приходят и туда, и туда. То есть, два вот таких вот спа там есть.
4: Очень рекомендуем. А еще, я помню, мы смотрели и дельфинов, и нерп, и потрясающих всяких рыб, и скалы со стороны воды. Это обязательно нужно сделать. Не только нужно по земле ходить на этом острове, но и рядом с ним плыть, потому что все, что там окружает этот остров со стороны воды, просто потрясающие виды имеют.
3: Да. Еще одна достопримечательность, и вообще, в принципе, Итуруп — это бывший такой военный остров, то есть там огромное количество разных подземных городов, и вспоминай, мы там были в бывшем таком подземном госпитале, это... были там японцы.
4: Где и... нашли мы патрон прямо.
3: Да, мы там патрон
4: времени.
3: Нашли, меня потом в аэропорту в Шереметьево просто досматривают, да что вы ищете? Говорят, у вас патрон. Я говорю, да нет у меня патрона. Там действительно гильза.
4: Забыл.
3: Да, забыл. Гильза, да, старой войны. В общем, там очень интересная история. Дело в том, что весь остров Итуруп был действительно изрыт траншеями, туннелями, подземными городами, где прям были свои там госпитали. Там,
4: да, во времена русско-японской войны мы как раз посетили такое место, которое являлось госпиталем для японцев. Они укрывались, прятались, и долгое время советские войска даже не знали, что там находится такой мини-городок военных японцев.
3: Но там висит табличка о том, что, по-моему, в 45-м, да, или в...
4: Это вторая
3: в конце Второй мировой войны, получается, у нас взяли этот остров, какое-то ограниченное количество наших военных, там что-то около 15 человек, они высадились на этот остров, и вот эту орду огромную японцев, которые были, они, получается, атаковали и, собственно, освободили остров Итуруп, и там тоже есть такая памятная табличка этому. Но интересно полазить, мы
4: И те же инструкторы, сопровождающие, многое вам обязательно расскажут, это максимально интересно слушать. Сейчас об этом, конечно же, не будем, а пускай это лучше они расскажут, тем более они специалисты в этом, и о первой, и о второй русско-японской войне они подробно расскажут. И ты посещаешь это место, и ты не веришь, что в таких красивых местах было, происходило очень много чего.
3: Да, исторические события такие.
4: Да, ну а скалы — это вообще отдельная история. Мало того, что мы заходили в них, смотрели и были на них, мы вплывали в них. Вот я говорил раз-таки о моменте, когда мы плавали на резиновых лодках вокруг этого острова. По-моему, даже там медведь кто-то увидел, который спускался
3: медведи,
4: с горы с медвежонком. Медвежонок. Мы заплывали в какую-то большую пещеру, где было очень темно.
3: Ну, вулканические пещеры.
4: Да,
3: это
4: да,
3: тоже при извержении вулкана образуется, когда оно в море впадает, оно застывает, и получается, есть такие гроты, и мы как раз вот в них входили с тобой.
4: Это я к тому, что обязательно нужно это испытать. И не только ходить и ездить, и подниматься на вулканы, нужно еще поплавать возле этого острова на лодках.
3: Тут получается, что у нас вулканы, пешие разные маршруты, всякие купели, горячие источники, и плюс морская прогулка. Это вообще классика, которая должна у вас присутствовать.
4: Ну, а если ты заядлый рыбак, ты попал в рыбачий рай, потому что те породы рыб, которые ты словишь на свою удочку, ты просто будешь поражен. Еще, может быть, и касатку увидишь. Кунашир, Итуруп. Ты обещал рассказать в оставшееся время, а у нас его не так много, про Пармушир.
3: Слушай, есть вообще вот места, даже у меня вот такие топы выходят в соцсетях, где я хотел бы побывать, и вообще можно действительно назвать их вот чудом. Они произвели на меня максимально вообще просто невероятные эмоции. И вот как раз остров Пармушир — это северные Курилы. Добраться до них можно, когда ты прилетаешь на Камчатку, из Камчатки на вертолете в Северо-Курильск. Там летает авиакомпания «Аврора», ты покупаешь на вертолет, получается, место. Обычно как такой, знаешь, как автобус летит 2 часа, помимо всех вот этих вот видов камчатских, очень красивых. В чем суть? В прошлом году Северо-Курильск стал известен у нас в стране тем, что там был сильный тайфун, и волной закрыло все побережье, то есть там разрушен был сейчас там завод и так далее, но не суть в этом. Там есть очень невероятно красивое место, называется вулкан Эбека.
4: Я даже слышал, по-моему. Это не тот вулкан, который видно, когда ты взлетаешь?
3: Нет, это не тот вулкан. Дело в том, что вулкан Эбека, тот, который ты взлетаешь, скорее всего, Алаит, он самый там высокий вулкан Курильской гряды.
4: Да, это
3: немножко далеко.
4: Ага, это другой.
3: Так. Эбека — это что-то сверхъестественное. Значит, что там происходит? Там происходит извержение 6, 7, 8 раз в день. То есть практически вот каждые там 1.5-2 часа.
4: Прям извержение?
3: Извержение, да. То есть там извержение не лавовое такое, которое, знаешь, стекает, а извержение именно пепла. И если повезет, вот мне повезло, там можно даже увидеть более сильное извержение, когда даже молния в процессе сверкать начинает. Подъем туда достаточно сложный, то есть это трекинг на целый день. Причем смотрел ты, да, и фильм «Властелин колец», когда Фродо шел по камням, по вот этим диким и так далее. Вот то же самое.
4: Так они там снимали, наверное.
3: Наверное. Ну, точно.
4: Надеюсь,
3: такая
4: у них
3: же...
4: разрешение было.
3: Да, точно
4: на
3: такая же дорога.
4: Скорее всего, они получали его.
3: Да, да. Точно такая же дорога получается. Там идут эти камни, курумники вулканические такие. В процессе дороги ты видишь, как в столб пепла такой взрывается. Ледники там присутствуют. То есть прямо на склонах, во-первых, вид на Тихий океан открывается, и на море тоже. И ледники, получается, тоже
4: Ничего
3: есть.
4: Себе.
3: Да. Тяжелый был подъем. Занимает где-то около 4.5 часов только в одну точку. Причем это такой извилистый достаточно подъем. То есть ты поднимаешься, спускаешься, опять поднимаешься, опять спускаешься. Но когда ты выходишь на кратер вулкана, а ты находишься практически в эпицентре взрыва этого вулкана. А там их несколько, этих кратеров, вот ты стоишь на затухшем.
4: А нет опасности отравиться вот этими газами, испарениями?
3: Ну, как бы, нет, естественно, что все там, это же природа, и мало ли там что может произойти, но
4: много чего может произойти.
3: Он взрывается, наверх, и там просто получается пепел сам по себе вот идет, но... Ну,
4: пепел-то и опасен, говорят.
3: Ну, вот, нет? Я не знаю, в моей поездке, сколько сейчас там ребят восходят, то есть там никаких сложностей с этим не происходило. Mm-hmm. По пути у тебя фумарольные поля. Представь, чайник, который на плите кипит, вот так вот стоит такая вот трубка.
4: Вот этот.
3: Да, такая трубка, которая видом, короче, сера, вид сера такой желтый.
4: Ага.
3: И из-под земли прям он прям так свистит, и это прям вот испаряются подземные вот такие газы.
4: Слушай, где-то мы очень такое видели, по-моему, было. На Итурупе.
3: На Кунашире такое тоже было, да. Но это было в очень таком маленьком, а там прям они такие столбы стоят и дымятся.
4: Большой, в общем, формат.
3: Да, в общем, ты приходишь туда, сидишь, ждешь извержения, мы там ждали на где-то вулкане часа два, чтобы прям сильно так прям грохнуло. У тебя со всех сторон видны все вулканы Камчатки, Курильских островов. То есть это просто какое-то невероятное место. И у нас еще, знаешь, что получилось там? Мы зашли, и в днем, когда мы там были, затянули облака, и ты стоишь выше облаков. Вот это просто что-то невероятное. Это настолько запоминающееся ощущение. И сколько людей спрашивают меня всегда, куда бы ты поехал вот в России бы еще раз, вот я бы поехал бы туда. И вообще всем рекомендую.
4: То есть ты выбрал очень вот сильное, это место, да. Сильно его расхвалил, и то место, где я единственный не был на Дальнем Востоке. Спасибо тебе большое, Марк. Мне очень теперь тоже хочется туда. Хорошо, а если вот три острова, о которых мы рассказали, или ты еще не все про Мушир рассказал? Что там еще можно посмотреть?
3: Про Мушир достаточно, в принципе, это самая основная точка, ради чего обычно это приходит. Там есть ребята...
4: Там серфер. Больше вулканов, нежели на других островах.
3: Слушай, нет, там, по сути, получается, вулкан Эбека, он небольшой этот остров. Суть в том, что там прикольные очень люди живут. То есть там я познакомился с ребятами, которые
4: там есть прокачивают,
3: да, прокачивают серфинг. То есть там они выиграли какой-то грант, им там доски привезли
4: на
3: и так далее.
4: Они на лаве. Серфинг на лаве.
3: В Тихом океане. И я тоже там практиковал. Причем ты должен понимать, что серфинг даже летом в Тихом океане, это вода где-то плюс, ну, там, до 10 максимум градусов, обычно 8. Mm-hmm. То есть ты в таком плотном гидрокостюме, в масках, в таких ботинках. Но знаешь, что меня там удивило? Ты, значит, лежишь на доске, ждешь волну. Тут у тебя в метрах двух выныривает нерпа. Смотрит на тебя вот так вот. И потом ты поднимаешь взгляд, а там извержение вулкана. Это просто что-то...
4: А потом тебя будет жена вот так вот дома. Марк, проснись.
3: Нет, у тебя просто мурашки идут от такого вот состояния, потому что это настолько...
4: Ну, это ты прям про сон рассказываешь.
3: Да, это настолько уникальное просто. Как можно вот собрать это все воедино, я не представляю. Но вот на Парамушире это можно собрать воедино.
4: Друзья, мы сегодня рассказали вам про Дальний Восток, а именно о трех островах. Это Итуруп, Кунашир и Парамушир. Стоит их посетить в своей жизни абсолютно точно. И мы вам рекомендуем не откладывать.
3: Но на них это... до всех можно добраться, как минимум,
4: конечно,
3: самостоятельно. Да.
4: Конечно. И все это можно выбрать в одно время, и чтобы и то, да, и то, да. И то посетить. И успевайте, пока рыжий курильский кот вас там еще ждет.
3: Да.
4: А, друзья, это радио «Спутник», шоу «Едем по России».
3: 91.2 FM. И с вами был Марк Еремин и Артем Муратов. Всем пока. Пока.
4: Увидимся, услышимся.
5: Мы с вами готовы тебя, пожалуйста, приведите.

0: Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК. Контекст. Мировая реакция на выход одного из главных членов организации стран-экспортеров нефти от умеренно тревожной до откровенно панической. Кто-то считает, что волатильность цен на нефть возрастет. Другие уверены, последствия для рынков будут драматическими. Своим выходом из ОПЕК, регулирующие цены за счет квот на добычу, Объединенные Арабские Эмираты поставили под угрозу весь этот формат. Картельные сговоры в мире не приветствуются, но в случае с ценами на главный стратегический ресурс, если не сговор, то договоренности необходимы. Если за ОАЭ последуют другие, цены отправятся в свободное плавание и могут упасть до минимума. Да и ситуация в регионе осложнится. Не исключено обострение отношений Абу-Даби с Саудовской Аравией, главным региональным конкурентом в сфере энергоресурсов. А это может сказаться на добыче и поставках нефти потребителям. Распад ОПЕК напрямую выгоден Вашингтону. Дональд Трамп неоднократно обвинял организацию в обмане всего мира путем завышения цен на сырье. А вот России и ряду других экспортеров регулирующий механизм нужен. Именно поэтому в Кремле заявили, что она не планирует покидать ОПЕК+. Формат, в который входят 11 государств ОПЕК и сама Россия.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень российской столицы, столько же в Кирове и Херсоне, в Астане 2 часа дня. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты. Президент Сербии считает, что отношения лидеров двух стран прошли точку невозврата. Названы самые популярные профессии для пенсионеров. Об этих и других темах подробнее далее. Подросток погиб в Каменке-Днепровской и Запорожской области от удара беспилотника ВСУ, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балецкий. Молодой человек 2010 года рождения находился в районе своего дома. Удар вражеского беспилотника был целенаправленный, сказал Балецкий. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего и добавил, что родственникам будет оказана помощь. Президент Сербии Александр Вучич считает, что разногласия американского лидера Дональда Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца прошли точку невозврата и что это пагубно отразится на сербской экономике. Президент Соединенных Штатов ранее объявил, что американский военный контингент в Германии сократят более чем на 5000 человек, что превысит ранее озвученные планы. Вучич 21 апреля на праздновании 25-летия экономического сотрудничества с ФРГ напомнил, что Германия – главный внешнеторговый партнер официального Белграда на протяжении 10 лет с годовым торговым оборотом свыше 10 миллиардов евро. Компании с немецким капиталом трудоустроили 80 тысяч человек в Сербии. Жители американского штата Техас подали в суд на космическую компанию SpaceX из-за громких звуков от запуска ее ракет, сообщает местный портал со ссылкой на иск. В иске компанию обвиняют в неосторожности и нарушении границ частной собственности из-за громких звуков от запуска 11 ракет во время испытаний в период с апреля 2023 года по октябрь 2025. Истцы просят взыскать с компании ущерб, оценка которого не приводится. Также портал подчеркивает, что в документе не говорится, какой именно ущерб был нанесен домам пострадавших. Больше всего вакансий для лиц пенсионного возраста в России есть для таких профессий, как разнорабочий, поварь и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, санитар. Показали результаты специального исследования. Авторы исследования подчеркнули, что настоящие высококлассные профессионалы в своем деле ценятся работодателями. Они активно задействованы в своей отрасли и после наступления пенсионного возраста продолжают работать на своих постах. Российские спортсменки вновь доказали, что Россия остается одним из мировых лидеров в синхронном плавании, сообщил РИА Новости заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. Он подчеркнул, что успех сборной России по синхронному плаванию на Кубке мира в Китае – яркое подтверждение высочайшего уровня российской школы и сил национального спорта. Ранее российские синхронисты стали бронзовыми призерами в двух дисциплинах в заключительный соревновательный день третьего этапа Кубка мира в Сиане. Переменная облачность, к вечеру местами слабый дождь и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он уточнил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Еще больше новостей на канале МАКС «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Слушайте «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобрудов.
4: Здравствуйте, товарищ.
2: Сегодня будем говорить про поэта Бориса Слуцкого. Дата его смерти, 86-й год, это февраль, да?
4: Да.
2: февраль месяц. Участник Великой Отечественной войны, один из крупнейших поэтов 20 века, личность, повлиявшая и на Бродского, и на Бориса Рыжего, и на целый ряд других поэтов, и на Евтушенко, кстати, о чем будут подробнее говорить мои товарищи. Но сразу скажу одну вещь, которая концептуальна в тех местах, где, собственно, мы и записываем программу. Дело в том, что родился Борис Слуцкий в еврейской семье в Славянске. А мать его из Бахмутского региона. А учился он, соответственно, в Харькове, а затем уже позже в Москве. В общем, вся его молодость, место его рождения, место проживания его предков связано с вот этой землей. И отчасти связано с этим и его биография, и литературная, и человеческая, и военная. И об этом мы тоже будем говорить. А начну я наш разговор с стихотворением, которое для меня очень важно, и которое в свое время процитировал в одной из самых известных и скандальных своих статей, которая называлась «Письмо товарищу Сталину». Это стихотворение Бориса Слуцкого «Современные размышления». «В то утро в мавзолее был похоронен Сталин, а вечер был обычен, прозрачен и хрустален. Шагал я тихо, мерно, наедине с Москвой, и вот что думал верно, как парень с головой. Эпоха зрелищ кончена, пришла эпоха хлеба. Перекур объявлен у штурмовавших небо. Перемотать портянки присел на час народ в своих ботинках, спящий невесть который год. Нет, я не думал этого, а думал я другое, что вот он был, и нет его, гиганта и героя. Наброшенный, оставленный, Москва, похоже, дом. Как будем жить без Сталина? Я посмотрел кругом. Москва была не грустная, Москва была пустая. Нельзя грустить без устали, все до смерти устали. Все спали, только дворники неистово мели, как будто рвали корни и скребли из-под земли, как будто выдирали из перезябшей почвы его приказов окрик, его декретов почерк, следы трехдневной смерти и старые следы тридцатилетней власти, величия и беды. Я шел все дальше, дальше, и предо мной предстали его дворцы, заводы, все, что воздвигнул Сталин, высотных зданий, башни, квадраты площадей. Социализм был выстроен, поселим в нем людей. Вот такие стихи. Прекрасные стихи, удивительные стихи Борис Слуцкий. Вообще характерен тем, что музыки в нем минимум и максимум четкой и жесткой мысли. Я в этом смысле провожу параллель с его воинской профессией, потому что начинал он, как и многие поэты, рядовым стрелком, бойцом, и, скорее всего, бы погиб, но прозорливая советская власть, по сути, спасла его. Она перевела его в политруки тоже. Знаете, профессия воинское дело не самое безопасное и тяжелое, и тоже грозившее смертью неоднократно. Он тяжелое ранение получил. Но, тем не менее, как рядовой он точно бы не дожил. Равно как и его сотоварищи по литературе, военные поэты, и Семен Гудзенко, и Юрий Левитанский. Они начинали как пулеметчики. Ну и многие-многие-многие иные. И Наровчатов, кстати, прекраснейшие. Другие имена можно назвать, которые заходили как рядовые бойцы. И еще раз повторю, прозорливая советская власть понимала, что этот кадр надо беречь. Это причем касалось далеко не только поэтов, конечно, касалось и художников, живописцев, и людей, которые потом пригодились в качестве переводчиков военных. Таким образом был спасен Михаил Анчаров, будущий поэт и фантаст, и инженеров, и людей науки, и так далее, и тому подобное. Да, основная тяжесть войны ложилась при этом на простонародье, но в стратегическом планировании советской власти не откажешь. А теперь про Слуцкого. Передаю слово своим товарищам.
3: Захар уже наметил биографию Слуцкого. Да? Славянск, Харьков. Вот в Харькове он пытался ходить на какие-то литературные кружки. Там, собственно, и познакомился с ближайшим своим другом Михаилом Кульчицким. Как он описывал в своих мемуарах, это произошло потому, что они сидели, слушали литкружковцев и понимали, что там творится какой-то литературный беспредел, что это жуткая графомания, что это невозможно читать и слушать. И вот они они встретились глазами, поняли, что они как-то выше всего этого. Но вслух, естественно, никто этого не проговаривал. Слуцкий, чтобы об этом написать, дождался вот практически старости и только тогда разоткровенничался. Я бы вообще сказал, что Слуцкий достаточно скромный был человек, да, и тут можно привести в качестве примера съемки фильма Марлена Хуциева, где поэты шестидесятники в большой аудитории Политехнического музея выступают, да, читают свои стихи, и на сцену выходит Слуцкий и читает стихи вот Павла Когана и Михаила Кульчицкого. Не свои стихи. Он же понимает, что это большое кино, что это будет навсегда сохранено в виде видеозаписи, да, аудиозаписи, что это будет транслироваться, что это будет популярное кино. Но он читает своих друзей-фронтовиков. Это тоже надо отметить.
2: Погибших,
3: да. И вот долгая жизнь в Харькове, и только в конце 30-х Слуцкий перебирается в Москву, как он сам рассказывал. Ему приглянулась девушка, она уехала учиться в Москву, и он стал искать какой-то институт, университет, неважно какой, лишь бы перебраться в Москву, получить койку в общежитии и вот дальше ухаживать за этой девушкой. Но как только он перебрался в Москву, поступил в Московский юридический институт, сразу увидел московских девушек, понял, что та, в которую он был влюблен, немножечко неинтересно, что он уже несколько вырос над собой. Московские барышни показались намного любопытнее. Он абсолютно про нее забыл и увлекся большой русской литературой и поэзией, и прозой, много читал. И в этом Московском юридическом институте был тоже, естественно, литературный кружок, которым руководил Осип Максимович Брик. Тот самый Брик из семейства Бриков и Маяковского. Да? Он разбирал стихи, разбирал рассказы, но пишущих прозу на тот момент было мало, поэтому в основном выступали поэты. А надо сказать, что это достаточно редкое явление, когда вот в литературной студии сразу несколько видов литературы и поэзии, и прозы, и критика, и драматургия. Ну вот у Осипа Максимовича так было. Да? И там Слуцкий долгое время не выступал со своими стихами. Может быть, стеснялся, может быть, скромничал. Вот. А когда почитал, Брику это не очень понравилось, но он отметил, что это, в отличие от многих путь к настоящей большой поэзии. Слуцкий, находясь в Москве, потянул сюда же Кульчицкого, и вот вместе они начали покорять Москву и поступили в ИФЛИ. А в ИФЛИ там же произошло знакомство с Давидом Самойловым, с другой плеядой, о которой будет Алексей Юрьевич рассказывать. Я скажу, что там, в ИФЛИ, у них был семинар Ильи Сельвинского. И это был достаточно странный и для Слуцкого, и для любого молодого поэта того времени переход от такого футуриста, лефовца Осипа Максимовича Брика

0: Все-таки вот от Брика к Сильвинскому перейти. Сильвинский запомнился Слуцкому тоже достаточно как влиятельный, важный человек. При первой встрече он крутил четки, внимательно вглядывался во всех своих учеников, соизмерял, спрашивал у них, ну, что вы, детишки, читаете? Они говорят, ну, вот читаем Маяковского и Сильвинского. Сильвинский сидит, крутит четки, говорит, так, ну, это классика. А не из классики, что они? Вот, ну, афористичный, умный, интересный преподаватель, чего жаждет каждое молодое поэтическое...
1: Участник гражданской войны.
0: ...дружное сердце, да.
1: Сидел в тюрьме.
0: То есть Слуцкому в этом плане повезло.
1: Отличные были преподаватели.
2: Фронтовой биографии, наверное, надо переходить, потому что...
1: Я тогда уведомлю все-таки то, что сейчас будет говорить Алексей. Это очень важная тема. Я всякий раз ее повторяю, в том числе и для наших современных воинов. Вот почему получилась великая советская военная поэзия? Или проза, кстати, но сегодня мы говорим о поэзии. Потому что все наши фронтовики... получили высшее классическое, базовое, литературное, гуманитарное образование. Вот все имена, которые мы называем, которые сейчас будет называть Алексей, это все люди с высшим образованием. Они пошли на фронт, они несли в своих головах всю базу мировой классической поэзии, начиная от античной и заканчивая классической российской, русской и мировой. И, конечно же, они с этим багажом способны были осмыслить происходящие трагедии, происходящие бои, произошедшие победы.
2: Да, ну, вернее так, фронтовой биографии перейдем, а пока в качестве эпиграфа знаменитое стихотворение «Хозяин» Бориса Слуцкого. Обратим внимание, что датировано оно 54-м годом. Всего год, как нет Сталина. А Слуцкий уже очень глубоко, серьезно осмысляет эту историю. И вообще, конечно, несколько слов посвятим отношению Слуцкого к памяти Сталина. Оно не столь линейно, как нам пытались представить. «А мой хозяин не любил меня, не знал меня, не слышал и не видел. А все-таки боялся, как огня, и сумрачно, угрюмо ненавидел. Когда меня он плакать заставлял, ему казалось, я притворно плачу. Когда пред ним я голову склонял, ему казалось, я усмешку прячу. А я всю жизнь работал на него. Ложился поздно, поднимался рано, любил его. Из-за него был ранен, но мне не помогало ничего. А я возил с собой его портрет, в землянке вешал и в палатке вешал. Смотрел. Не уставал смотреть. И с каждым годом мне все реже. Обидную казалось нелюбовь. И ныне настроение мне не губит тот явный факт, что испокон веков таких, как я, хозяева не любят». Слуцкий с первых дней на фронте, как Захар уже сказал, воюет рядовым. Вот, но тут, собственно, фактор, да, вот эти все перечисленные факторы, плюс фактор высшего образования. Я думаю, что и юридическая подготовка на тот момент, это не юристы, экономисты в 90-е нулевые, это редкая достаточно специальность, очень востребованная на войне. Вот, и действительно, как бы Слуцкий уходит на политработу, но все абсолютно биографы и все списки, все наградные листы подтверждают, что это была такая политработа странная. Он все время рвался на передок, он все время рвался в разведку, в какие-то рейды. Вот.
0: Я поднял документы, сейчас попозже зачитаю, да?
2: Да, и уже, собственно, ко времени, ко Дню Победы у него такой серьезный иконостас. У него два ордена Отечественной войны. У него орден и первой, и второй степени. У него орден Красной Звезды. Звезды, медали, вот, которые вот как бы за голову политработу было получить, ну, возможно, наверное, но у Слуцкого все это как бы реально, а мы-то что называется, кровью. Вот, и тяжелые ранения после этих контузий, он лечится в госпитале, и, собственно, к поэзии-то Слуцкий довольно поздно возвращается после вот этого юношеского периода, и это уже, конечно, поэзия поразительно. Это поэзия настоящая. Вот. Это поэзия, где Слуцкий вообще сам по себе парадокс, к этому надо вот относиться как к некой данности, потому что авангардная поэтика, очень грубые поэтические решения, вот, простая рифма, дидактичность речи сама по себе, вот, при этом очень такой причудливый иногда ритм, вот, а фанатеет Слуцкий, более того, своих молодых друзей, он как бы для него даже, он именно от школы авангарда вот Брика Маяковского, наверное, потому что его любимые, вернее, поэты, для него Хлебников чрезвычайно много значит, помимо Маяковского, вот, о Хлебникове он пишет. А вот для него как бы тогдашний авангард живописный, Эрц Неизвестный, Вадим Сидур, скульпторы скульптор Сиду, Олимпорт. И вот как бы вся вот эта вот как бы

0: Гардная волна для него чрезвычайно много значит, а его друзья и флийцы, такие как да, Самойлов и Норовчатов, ну, с их пушкинской такой простотой, вот, с их установкой на классические образцы, они очень простоваты. В то же время Слуцкий демократ, каких, в общем, в русской поэзии мало на самом деле, потому что вот демократизм его абсолютно, как бы он абсолютно, что называется, про народ. Как народ, так и я. Он отказывается, там, смешная такая деталь, он отказывается пить коньяк, он пьет только водку, потому что народ пьет водку, а он не должен в этом смысле как-то от него отклоняться. И очень показательное стихотворение, я сейчас тоже покажу, вот это стихотворение «Баня», с очень узнаваемым антуражем, и где этот демократизм совершенно четко, вот, совершенно определенным образом проступает и становится ни много ни мало целой поэтической заявленной идеологией. Вы не были в районной бане, в периферийном городке? Там шайки с профилем кабаньим и плеск, как летом на реке. Там ордена сдают вахтерам, зато приносят в мыльный зал рубцы и шрамы, те, которым я лично больше доверял. Там двое одноруких спины один другому бодро трут. Там тело всякого мужчины исчеркали война и труд. Там по рисунку каждой травмы читаю каждый вторник я без лести, обмана драмы или романы без вранья. Там на груди своей широкой из дальних плаваний матрос лиловые татуировки в наш сухопутный край занес. Там я волнуюсь и ликую, читал, забыв об кипятке. Мы не оставим мать родную у партизана на руке. Там слышен виск и хохот женский за деревянной стеной. Там чувство острого блаженства переживается в парной. Там рассуждают о футболе, там с поднятой головой несет портной свои мозоли, свои ожоги, горновой. Но бедствия и сражения годы согнуть и сгорбить не смогли ширококосную породу сынов моей большой земли. Вы не были в раю районном, что меж кино и стадионом? В той бане парились или нет? Там 2 рубля любой билет».
1: По поводу демократичности вспоминаются 2 эпизода поствоенных. Я коротко о них скажу. Да, это, во-первых, история с Борисом Пастернаком и романом «Доктор Живаго», который тогда травили, и Слуцкий поучаствовал в этой травле. Но поучаствовал, опять-таки, от того, что народ, который во всех газетах, журналах выступал, писал, и партия «Следите в едином экстазе», и Слуцкому...
2: Ну, что вы травили, «Следите в едином экстазе». Ну, давай чуть-чуть все-таки по... Не будем либеральный штамп повторять. Ну, писатели могли быть вполне конкретные претензии, кстати, у Слуцкого тоже, к тому, что Борис Пастернак опубликовал роман «За рубежом». И он говорил на заседании,
3: что я думал, он отдал
2: свой роман. И на тот момент он абсолютно, как бывший, тем более, политрук советский, он точно понимал, что он говорит правду. Отдал врагам роман, враги используют это против нас. Травил ли Слуцкий Пастернак? Слился ли он в экстазе с партией?
0: Другое дело, что на Слуцкого повесили почему-то. На Слуцкого повесили всех собак. Почему? Тут стоит как бы разбираться, тут очень много, видимо,
1: ну, вот, хотел
0: взаимоотношений, тут много психологии, но я абсолютно
2: все
0: эти разговоры о том, как Слуцкий раскаивался, разбил голову, вот от этого сошел с ума, пережил чудовищную депрессию именно из-за того, что там 20 лет назад, 30, получилась вот эта история с Пастернаком. Да нет, Слуцкий был абсолютно приверженцем одной идеологии. Ему никаких, я думаю, угрызений совести, разве что в какой-то минимальной степени уже под давлением среды и круга он испытывал. Не надо эту историю так гиперболизировать.
1: Вторая маленькая
0: история. И кроме Слуцкого там, собственно, были разоблачители Пастернака, можно назвать много знаменитых имен. Того же Сильвинского, того же Шкловского и так далее. Уж ребята-то как бы по-либерали.
1: Конечно.
2: Но в одном Олег был прав. Конечно же, в этом тоже проявился демократизм Слуцкого, потому что, еще раз повторяю, на тот момент он был совершенно един. Не слился бы, кстати, а един со своим народом и с партией, естественно, которой он принадлежал. И он сказал, не надо публиковать книги, которые можно публиковать здесь, и даже нельзя публиковать здесь. Не надо публиковать их у врагов. И это совершенно внятное, разумное, имеющее право на существование позиции. Извини, пожалуйста, что мы тебя перебили.
1: Сказал, народ.
0: В 43-м году на фронте, вступивший в партию. Как он мог себя в той ситуации повести?
1: Вторая маленькая история, я надеюсь, она вас так не возбудит, это история
2: не
1: с фашистами, которых начали запрещать в 66-м году, и их привели в Союз писателей, молодых поэтов Леонид Губанова, Владимира Олейникова и Юрия Куплановского, еще десяток других.
0: Ну, с магистром ЦДР, да, ты имеешь в виду.
1: Да. И там
0: которых привез,
1: выступали Давид Самойлов.
0: КГБ.
1: Да.
0: С целью, чтобы их там в подвал сразу запустили, а с целью, чтобы писатели
1: старшие товарищи
0: вынесли экспертное осуждение.
1: Да. Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Семен Кирсанов. Собственно, их выслушивали, и наиболее адекватное мнение было как раз-таки у Бориса Слуцкого, который говорит, ну, ребята вроде пишут и пишут хорошо, они хотят газет, журналов, но, наверное, их можно привести в ту же юность, еще как-то чем-то их занять, да? Ничего плохого они не делают. Это тоже демократизм Слуцкого. Но с этой маленькой историей закончу. Вернемся в Великую Отечественную войну. Я поднимал бумаги, выяснил, за что, например, Слуцкий получил орден Отечественной войны первой степени. Я зачитаю, но тут коротко. Товарищ Слуцкий, работая старшим инструктором 7-го отделения политотдела армии с июня 43-го года, показал себя хорошим организатором, энергичным, инициативным политработником. Обладая практическим опытом и теоретическим знанием, он оказывал большую помощь комендантам в городах Капашвар, Дембовар, Надькарниже при формировании местных органов власти и осуществлении контроля над общественно-политической жизнью в областях Шомоть и Заала. В период напряженных оборонительных боев юго-восточнее озера Балатон в районе Шарок и Михальфа, товарищ Слуцкий, находясь непосредственно на переднем крае, провел большую работу по разложению дивизии венгров, в результате которой на нашу сторону перешло несколько сотен венгерских солдат и офицеров, и в том числе в полном составе 6-я рота 20-го полка этой дивизии с полным вооружением под командой 6 офицеров. Товарищ Слуцкий организовал систематическую засылку венгерских солдат по льду через озеро Балатон, чем способствовал переходу на нашу сторону десятков солдат из 20-го подразделения венгров. Вступив в город Надькарниже, непосредственно с передовыми частями, товарищ Слуцкий развернул среди местного населения большую разъяснительную работу о целях и задачах прихода Красной Армии, чем содействовал быстрому налаживанию нормальных взаимоотношений между частями Красной Армии и населением. Вот тут, наверное, Захар может как-то это прокомментировать.
2: Я могу прокомментировать, что такие подвиги, они в случае военных действий, они стоят иной раз дороже прямых военных подвигов. То есть целые подразделения переманить на свою сторону, во-первых, это выказывает его как огромного профессионала. У нас целые комитеты, огромные службы этим занимаются, чтобы вот в данный момент, допустим, украинскую армию каким-то образом дестабилизировать и перетягивать на нашу сторону. И это очень трудно дается. Это показывает, какой высокой пробы он был профессионал. И, конечно же, это выказывает его очень мужественным человеком, потому что, конечно, тебя в любой момент могут застрелить, когда ты работаешь с противником, где бы ты там с ним не пересекаешься. То есть это, может быть, какие-то открытки, где договариваются, выходят, начинают разговаривать с офицерами, и тебя могут просто пришить вместе с этим офицером, который вышел с тобой переговаривать, пришить очередью там человек, который не согласен со своим офицером и хочет воевать за нацистов. Это очень важная история. Вообще тут надо вообще всерьез сказать, друзья мои, что у нас ведь как принято говорить, поэты, это вот такие как бы пьеро, такие существа, такие полупотерянные, которые что-то там, они вечно в рифму говорят. Вообще, работа на войне, ну, помимо того, что она подразумевает прямое убийство противника, и это просто основная часть работы, она подразумевала в том числе и у Слуцкого принятие жесточайших решений, в том числе расстрелы.
3: Трибуналов,
2: да, касательно мародеров, насильников, как же называется, 500-х, трусов и кого угодно. То есть это человек, принимавший страшнейшие решения и тем самым обеспечивавшим победу. И все его последующие стихи, которые вот мы с Лешей их читали, касающиеся в том числе и Сталина, это не разговор о себе самом, потому что он нес за это абсолютную ответственность. И вся его работа политрука в течение там, всех этих лет войны, это всегда было безусловное прославление советской власти лично товарища Сталина, причем очень находчивое, очень аргументированное, потому что человек, который не обладает абсолютной широтой аргументации в данном смысле, не переманит венгров. Он должен был доказывать...
0: Вот по поводу внешности Слуцкого достаточно характерно. Венгры традиционные, антисемиты жесткие очень. Мало того, что русских они очень сильно не любили тогда. И в общем, ну, сейчас уже другая ситуация, ладно. Но тогда очень сильно не любили, а уж антисемитизм там был куда там солдатам вербах-то, да.
1: Пока у нас осталось полторы минуты, позвольте, я прочитаю одно стихотворение, которое немного подытожит всю эту военную историю Слуцкого, да. Его послевоенное, но про войну. «Вот вам село обыкновенное. Здесь каждая вторая баба была жена, супруга верная, пока не прибыла из штаба. Письмо, бумажка похоронная, что писарь написал в размашку. С тех пор, как будто покоренная, она той малую бумажку. Пылится платьице бордовое, ее обнова подвенечная. Ах, доля бабья, дело вдовое, бескрайнее и бесконечное. Она войну такую выиграла, поставила хозяйство на ноги. Но как трава на солнце выгорела, то счастье, что не встанет наново. Вот мальчики бегут и девочки, девочки опаздывают на занятия. О, как желает счастья деточкам та, что не будет больше матерью. Вот гармонисты гомон подняли, и на скрипучках досках клуба танцуют эти вдовы подвое. Что, глупо, скажете? Не глупо. Их пары птицами взвиваются, сияют утреннею зорькою, и только сердце разрывается от этого веселья горького.
2: Прекрасные стихи. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Говорим о Борисе Абрамовиче Слуцком, прекрасном советском поэте. Не покидайте нас, вернемся после рекламы, продолжим разговор о поэзии, о войне и о Сталине.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Подразделения группировки «Центр» уничтожили за сутки до 320 военных ВСУ, 7 боевых бронированных машин, 7 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии, сообщило Министерство обороны. Российская группировка войск «Запад» в течение прошедших суток заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение формированием 6 украинских бригад. Противник потерял до 210 военнослужащих. Президент России Владимир Путин 9 мая проведет двусторонние встречи с гостями Дня Победы. Рабочий день у президента будет напряженным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Помимо этого, он добавил, что выступление Владимира Путина на параде ждет весь мир. Оно будет очень важным. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио 7-8 мая посетит Италию и Ватикан на фоне разногласий Вашингтона с ними, пишут итальянские газеты. По информации СМИ, окончательный план поездки Рубио до конца не определен, но будет включать как минимум 3 встречи на высоком уровне. В Ватикане он проведет переговоры с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. При этом вопрос об аудиенции у самого Папы Льва остается открытым, пишет одна из газет. Затем у Рубио предусмотрена встреча с министром иностранных дел Италии, вице-премьером Антонио Таяни и министром обороны Гуидо Крозетто. Также не исключена, но и не подтверждена встреча с премьер-министром Джорджией Мелони, пишет издание. Большинство французов были вынуждены отказаться от дальних поездок в период майских праздников из-за роста цен на топливо, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке, и предпочли проводить отдых недалеко от своих домов, сообщает местный телеканал. Один из граждан республики по имени Йохан сообщил СМИ, что он и его семья предпочли провести праздничные дни в парках развлечений поближе к дому, вместо того, чтобы отправиться на машине к морю и тратить деньги на топливо. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. Метеорологическое лето наступит в столице в понедельник. Днем воздух прогреется до плюс 21-24 градусов. Однако к концу следующей недели в Москву вернутся дожди, и температура упадет до плюс 13-18 градусов, сообщил Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что температура воздуха ночью составит от плюс 9 до плюс 12 градусов, по области от плюс 7 до плюс 12. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Ключи Захара.
5: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин. Мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
6: Всем привет.
5: Алексей Колобродов.
7: Ну, здравствуйте.
5: Филологи и литературоведы. Говорим о филологии, литературе, поэзии и войне. Шлем вам привет солнечного Донбасса. И хотим сказать, что и сегодняшний разговор так или иначе связан с этой землей, с территориями, которые совсем недалеко от нас находятся, в частности, с городом Славянск, откуда вся эта история началась. Там родился 7 мая 1919 года Борис Абрамович Слуцкий в еврейской семье. А мать его была из-под Бахмута. Учился он в Харькове. И, в общем, вот эта земля, вот эта вот почва и все эти события трагические на ней, они, в числе прочего, и породили его поэзию и его поэтику. Начал войну, как мы уже говорили, он рядовым стрелком, а потом стал политруком, мужественно, ярко, мощно проводил свою работу. Мы уже перечисляли его награды, и Олег Демидов даже зачитал один из наградных листов. Вот я прочитаю еще одно стихотворение, напрямую касавшуюся его работы на войне, а потом объясню, зачем я это прочитал. «Я говорил от имени России, ее уполномочен правотой, чтобы излагать с достойной прямотой ее приказов формулы простые. Я был политработником 3 года, 42-й и 2 еще потом. Политработа – трудная работа. Работали ее таким путем. Стою перед шеренгами неплотными, рассеянными час назад в бою, перед голодными, перед холодными, голодный и холодный. Так, стою. Им хлеб не выдан, им патрон не додано, который день поспать им не дают. И я напоминаю им про родину. Молчат, поют и в новый бой идут. Все то, что в письмах им писали из дому, все то, что в песнях с их судьбой сплелось, все это снова, заново и сызново коротким словом «Родина» звалось. Я этот день... Воспоминание это, как справку, собираюсь предъявить. Затем, чтобы в новой должности поэта от имени России говорить.
8: Тут все понятно. Расшифровывать эти стихи не нужно. Они, как чаще всего у Слуцкого, еще раз повторю, лишены вот этой ложной поэтической многозначительности, вот этой музыкальности, в том числе ложной музыкальности. Он предельно четко, как тому научился на войне и как тому научился, обучаясь на юриста, он предельно четко излагает предельно четкие и понятные вещи. И тут я скажу, подниму одну тему, которая традиционно может показаться неполиткорректной, но она вполне себе политкорректная, потому что одно из достижений Иосифа Виссарионовича Сталина, в числе прочего, это создание целой когорты невероятно патриотичных, очень воинственных советских поэтов, в том числе советских поэтов в полном смысле еврейского происхождения, происходивших с украинских и белорусских местечек, как правило. Они оттуда вышли, они пришли на войну, причем они пришли на войну еще до 22 июня 41 года. Они пришли на советско-финскую, вспомним погибшего на ней Арона Капштейна. Они пришли на Западную Белоруссию, Западную Украину, вспомним Евгения Ароновича Долматовского, который принимал в этом участие. Они пришли на, как все-таки вы назвали наши либеральные деятели, аннексию Прибалтики и так далее. От Холхенгола до любых западных границ, до Бессарабии. Все военные конфликты, они уже прошли, и потом они рванули на Великую Отечественную войну. Еще раз говорю, мы ведем эту программу с Донбасса, здесь невозможно не вспомнить судьбу еще 2 местных поэтов. Луганский — это Михаил Матусовский, тоже из еврейской семьи, семьи парикмахера, который, обладая никакущим просто зрением, практически полуслепой, как крот, вот, рвался изо всех сил на войну, пошел, попал, в первом же бою получил тяжелое ранение, излечившись, опять пошел и военкорил до конца войны, а в Донецке, в Луганске это Матусовский, а Донецкий — это Юрий Левитанский. Тоже бравый боец, в молодости абсолютный, 200-процентный сталинист. Начинал как пулеметчик с Семеном Гудзенко, косил фрицев. Потом вот советская власть перевела его в военкор и довоенкорил тоже героически, тоже неоднократно награжденный. Их, я еще раз повторю, целые плеяды. И как они работали на страну Советов, с каким обожанием они произносили слово «Родина», как только что вот мы прочитали этого у Бориса Слуцкого. С каким тщанием они отстаивали все наши, в том числе и геополитические интересы, и в том числе наши территориальные экспансии. Я не так давно у одного поуехавшего иноагента прочитал, что «Боже мой!» Ну, он, естественно, поуехал в Израиль, как часто бывает. Он говорит: «Боже мой, что творилось с моими соплеменниками в сталинские годы? Они все были такими милитаристами, они все были такие ужасные, чудовищные. Ведь Павел Коган, он ведь писал: «Мы дойдем до Ганга». Что же это такое? Что с ними совсем? Что их обозвало?»
6: «Я не Англия, сия родина моя».
8: Да-да-да, и это абсолютная правда. Соплеменники нынешних поуехавших, в том числе в Израиль, наших литераторов, в сталинские годы были абсолютными милитаристами, абсолютными патриотами своего отечества, ощущали себя абсолютно русскими людьми. И когда Слуцкий писал, что я хочу говорить от имени России, он даже, видимо, даже не рефлексировал, что вообще он еврей полностью, да, и по маме, и по папе, по дедушке, по бабушке, и на все века вглубь. И при этом он ощущал себя абсолютно русским сыном. Причем там семья-то была, знаете, семья не слабая. Я на секундочку напомню, что он уже в детстве, в юности изучал древние еврейские тексты, а брат его стал главой Моссада. Моссада, брат был главой. Вот, и тем не менее, до этого он был разведчиком, да, да, и тем не менее Слуцкий воспринимал себя как часть России. Это, конечно же, не просто какая-то аномалия, случившаяся сразу и с Коганом, и с Долматовским, и с Михаилом Анчаровым, и с Левитанским, и с Матусовским. И там целые огромные плеяды и погибших, причем на всех этих войнах. А это последствия системы, выстроенной Сталиным. Он смог создать такую систему, когда все народы России, конечно же, мы не только евреи говорим, и мордва, и калмыки, и башкиры, и кто угодно, все 200 народов воспринимали Россию как абсолютную свою родину. Как и абсолютную свою родину. Поэтому те демагоги, которые пытаются сегодня рассказать, что коммунисты и большевики учили русских людей и всех остальных людей ненавидеть родину России, думаю, перечитайте вот эти стихи-то. Знаете, что написал Матусовский вот из Луганска? Он написал то самое, с чего начинается родина. Это он написал, сын парикмахера из Луганска. Ну и, соответственно, любого из этих поэтов возьми, это абсолютная 200-процентная патриотическая русская национальная поэзия, по которой потом еще и ушла в советские песни, которые, половина из которых уж точно написана, опять же, выходцами из еврейских местечек Белоруссии и Украины. Достаточно одного Евгения Ароновича Долматовского вспомнить. И когда вот этот коллега, о котором я говорю, говорит, что если бы вот все они дожили до перестройки, они бы наверняка стали бы думать иначе, вот там упомянутый нами, рассматриваемый нами Борис Абрамович Слуцкий умер в 86 году, 23 февраля. Кстати, обратите внимание, что его военная биография, она еще рифмуется даже отчасти с его датами рождения, 20, и смерти. 23 февраля он умер, родился 7 мая, собственно, в день взятия Рейхстага. Вот. И Слуцкий не дожил, в 1986 году умер. Коган погиб на войне, Арон Капштейн погиб на войне. Но, между прочим, Долматовский Евгений Аронович дожил, Михаил Анчаров дожил, и они никоим образом... Матусовский дожил, да. Никто из них не каялся за свои просталинские стихи, за свои советские аннексии, как это называлось. Напротив, даже еще Долматовский сказал: «Я это прекрасно помню, как нас встречали в Прибалтике с цветами, как нас обожали, как нас любили». Ну, и так далее. Там есть еще и другие примеры, может быть, не столь известных поэтов, которые не отказались, как бы ни мечтал этот наш израильский иноагент, не отказались от своих, как ему кажется, иллюзий сталинского времени. За что, конечно же, спасибо товарищу Сталину и советской эпохе, ведь он подарил нам эту огромную, великую, замечательную поэзию.
6: Давайте закроем Слуцкий и Сталин. Хотя закрыть это невозможно. Это огромная тема в наследии Слуцкого, огромная, не уступающая, наверное, по количеству военных, хотя они, естественно, пересекаются, да. Вот, и была вот такая вульгарная крайняя трактовка в те же перестроечные годы, даже постперестроечные, вот, об антисталинизме Слуцкого как, в общем, некой константе, что вот как бы в какой-то момент Слуцкий проснулся и написал там огромный антисталинский цикл. Они под это загоняли и хозяина с его глубочайшей вот этой драмой, которую я прочитал. Они загоняли под это, мы все ходили под Богом, Бог ехал в 5 машинах, да, вот это вот все и так далее, там, большой действительно. Вот то, что Захар прочитал, про социализм был выстроен, поселен в нем людей. Ну, слушайте, ну, вы читать вообще умеете? Это же как бы глубокое сознание буквально свежего, условно говоря, вот такая метафора свежего христианина, водного обращенного, который прекрасно помнит ветхозаветную жизнь, свое отношение с Ветхим Заветом, с его богами, с его совершенно жесточайшими нормами и правилами, и их, собственно, на новом этапе жизни просто рефлексирует, понимает, что без них он никуда, но у него есть, появляется какая-то новая светлая вера, надежда. И за Сталина умерли, погибли его друзья, тот же Кульчицкий и Коган, да, упомянутые. Вот, со Сталином связана лучшая часть его жизни, война, которая... То есть это все, это очень серьезно, очень по-человечески, очень по-поэтически. И вот подходить, вот это же рифмуется с историей с Пастернаком. Ах, Слуцкий раскаивался, 30 лет раскаивался и умер от этого. Вот такой хармсовский рассказ. Пела-пела, и вдруг умерла. Вот, ну, это очень рифмуется. Нельзя к такому сложному поэту, к такой огромной судьбе подходить вот с этой вот абсолютной вульгарностью антисталинские стихи. Осудил Пастернака и не выдержал, чуть ли не в петлю залез, но, во всяком случае, сошел с ума. Бред и чепуха. Читайте, читайте стихи, читайте, изучайте Бориса Абрамовича.
7: Две параллели литературоведческих выстроек к поэтам, которые не на слуху, которых каждый раз проговариваешь, их имена произносишь, их стихи читаешь, но в народ они не уходят при этом, что отличные, гениальные поэты. Да? Первый поэт — это Николай Иванович Глазков, которого ценили все и флейцы, говорили, что он лучший из нас. Да? Но вот Борис Абрамович Слуцкий тоже это признавал, писал стихи про Глазкова, в этих стихах проговаривал, что мы многое приворовали у Глазкова, но все-таки до конца...
6: Глазков он читал практически современным Хлебниковым, да.
7: Да, да, да. Почитал вот именно на этой линии ранней футуристической, Маяковский,
6: Ученок, Хлебников,
7: Осип Брик и Лили Брик. Мне кажется, что вот как раз-таки в конце 30-х, в начале 40-х в гостиной у Бриков они и познакомились, дружились. И тут, опять-таки, сказывается и демократичность, о которой мы в первой передаче говорили, Бориса Абрамовича Слуцкого, и в то же время его попытка всепрощения, скажем так, попытка разглядеть в каждом человеке человека, чтобы этот человек не совершал, да? И я к тому, что Глазков, несмотря на то, что гениальный поэт, ушел от мобилизации, как он говорил, эвакуировался в город Горький, да, эвакуировался. Но Глазков был немного сумасшедший, немного сам себе на уме. Такой поэт, каким его рисуют обычно мало что понимающие в русской и вообще мировой литературе люди. Ну вот Глазков писал такие стихи.
5: Ты все-таки делался на уме и сумасшедший или нет? А то я не понял.
7: А по-разному. Когда как? Зависит от настроения.
6: Когда хочешь, так и делать.
7: Вот в 1941 году Глазков написал такие пророческие стихи. «Гитлер убьет самого себя, явятся дни ины, станет 9 сентября последним днем войны. Приказ на небе готов, покончит жизнь самоубийством Гитлер Адольф». В 1941 году написал, и практически все сходится. 9 сентября – это конец Второй мировой войны, победа над милитаристской Японией, да? А 9 мая, ну, практически попал и туда, и туда. Да? Вот первая параллель, а вторая параллель с другим поэтом. И тут, опять-таки, по еврейской линии, поэт, которого знают как непоцензурного в первую очередь, а уже потом как поэта-фронтовика, это Ян Сатуновский. Он тоже прошел всю войну от 41 до 45 года. И в 44-45 году начал писать такие стихи, не то чтобы жалеющие немцев, нет, но все-таки пытающиеся найти в них что-то человеческое, что, опять-таки, повторюсь, сродно Борису Абрамовичу Слуцкому. Вот Сатуновский. «Я завел себе забаву от скуки. Я теперь не оставляю окурки под столом, а собираю их, сортирую, складываю на подоконник. Вечером, часам к 9-10, к моему окну подкрадывается фриц из лагеря военнопленных. Минут 5 или 6 он стоит на вытяжку, отдает честь. Я делаю вид, что ничего не вижу. Ничего не вижу, ничего не слышу. А, так вот ты какой, господин Мышь, господин Фихте, господин Ницше. Мгновение останавливается. Мы смотрим. Он на меня, я на него. Потом я отворачиваюсь. Больше ничего». Вот такая линия. Я думаю, есть еще...
5: Свяжи это все, пожалуйста, со Слуцким. Чем ты прочитал Сатуновского-то? Зачем?
7: Попытка выдавить из себя сострадание к недавнему...
5: Это слишком обобщенное, как бы подцепить Сатуновского к Слуцкому. Только на этом основании больше нет никаких.
7: Происхождение.
5: Замечательно. Я у Слуцкого, честно говоря, не очень помню. Наверняка это есть, или, скорее всего, это есть, но я не помню никакого человечнее там немцев. И, думаю, точно в войне он этой болезни не страдал.
6: Это задним числом, вот это... Вот, помните, немец, который на губной гармошке, он ему очень понравился, его взяли в плен. И вот солдаты говорят ему сплеши, и он сплясал от души. А тут пришел приказ, что все, надо отступать, и пленных в расход. Вот, его пустили, естественно, в расход, и Слуцкий говорит, мне всех не жалко, одного мне жалко, того, кто на гармошке вальс крутил. Но это же другая жалость, это совершенно другая, это уже пост такой, после того, как его пустили в расход, и просто тут тоже очень человеческое начинается. По поводу сближений. Вот интересно, есть очень интересные воспоминания Станислава Куняева о Борисе Абрамовиче Слуцком. Вот. И, в общем, из них выясняется, вот, а Куняев такой мемуарист интересный, беспристрастный достаточно, вернее, пристрастный, но в качестве фактуры достаточно точный. Вот. Выясняется, как вот эта плеяда поэтов-фронтовиков, и прежде всего Слуцкий, с каким интересом относились к вот начинающейся почвенной поэзии. Практически их воспитывали, потому что приехал Передреев в Москву, пришел к Слуцкому, тот его, как Куняев пишет, по-комиссарски отправил на строительство Братской ГЭС набираться впечатлений. Да, приехал Куняев в Москву, а Куняев говорит, была предыстория, он же обратился к поэтам, у которых уже было реноме патриотов. Они говорят, ну, Станислав, уезжаю в деревню, на родину, приходите месяца через два. Ну, Станислав, я тут за границу собрался, там, Василий Федоров, он перечисляет кого-то еще. Слуцкий говорит, так, поэт из Сибири, от Передрееву привет привез, отлично, так, 6 часов у центрального телеграфа, давай бегом. Вот они встречаются, он говорит, так, мы пойдем, значит, в книжную лавку писателей, потом в журнал «Знамя», прочтешь стихи, отберем их для публикации. То есть вот так вот быка за рога моментально.
8: Ну да, политруковская, опять же, подкладочка.
6: Да. Вот, и вот интересно-то осмыслить эту историю, что как бы в этом смысле и Самойлов какое-то время достаточно долго, пока просто среда его не начала пожирать, это уже в конце 80-х, вернее, в конце 70-х, 80-е. Вот, тоже очень симпатизировал этому направлению, очень много общался и с Вадимом Кожановым, и в дневниках это его достаточно интересно отражено. Вот, они интересуются, очень интересуются Высоцким к тому времени, уже практически народным, тоже военным. Вот, и, собственно, вот как бы могло это все разбиваться, вот, если бы и там, и с той, и с другой стороны не давила среда, в общем-то, по сути, как бы накладывавшая вето на вот это вот межмировоззренческое, межнациональное во многом, межвозрастное общение. Это интересный, достаточно любопытный момент. Вот, например, Куняев остался верен дружбе и памяти Слуцкого до последнего. Он говорит, что я приехал к нему вот буквально перед смертью, вернее, я позвонил и сказал, что Борис Абрамович, вас наградили орденом Трудового Красного Знамени. А тут надо сказать, что у Слуцкого случилась трагедия. Она не связана никак с Пастернаком, она, в общем-то, не связана со Сталиным. Вот, у него скончалась жена, которую он нежно любил, Татьяна Дашковская. Вот, и Слуцкий сам сказал, вот человек сам отрефлексировал, что называется, свои вот эти вот, как бы, свои... Я думаю, что там было не сумасшествие, а просто такая тяжелейшая депрессия. Он говорит, когда умерла Татьяна, я написал 200 стихотворений, буквально там несколько присестов и сошел с ума.
7: До этого любовной лирики не было вообще, да. А тут появилось.
6: Вот, сошел с ума, не надо понимать, как безумие. Я думаю, что это была вот действительно очень глубокая, тяжелейшая депрессия. И, собственно, брат его забрал из Москвы в Тулу. Вот, и он там жил, лежал в клинике. И вот когда Куняев с ним связался, говорит, Борис Абрамович, вам наградили орденом, хотите, я вот соберусь к вам, привезу его? Он говорит, нет, меня скоро выпишут орден, я сам поеду, получу. Лучше скажи, действительно ли умер Глазков. И если умер, сходи на похороны, вот, Станислав, и скажи, пожалуйста, что я его считал одним из самых главных поэтов нашего времени. Вот какая-то дико трогательная, такая странная, нежная сцена с этим, который Слуцким, который сам умирает. Вот это вот поразительно, конечно, для меня.
8: Mm-hmm. Историю сумасшествия, но психического заболевания, так и назовем, он действительно лечился в психлечебнице, только она, конечно же, роднит его с историей батюшкова, тоже военного, тоже крупного поэта, тоже, я не знаю, не помню еще, были ли у нас крупные поэты, ну, кроме Есенина еще, которые попадали в психбольницы. Вот, ну, я тут скажу еще напоследок, уже близится финал нашей программы, скажу ту вещь, которую я часто повторяю, но она у меня болит, и я поэтому буду о ней говорить всегда. Дело в том, что вот это фронтовое поколение, вот Слуцкий, причем фронтовики, как ставшие и впоследствии там либералами, фронтовики, как и ставшие почвенниками, фронтовики, как Слуцкий, которых непонятно к кому отнести, они достаточно скоро попадают в тень новой плеяды шестидесятников. Ну, там, в силу самых разных причин, но я буду настаивать, конечно же, не в силу необычайного таланта шестидесятников, в тени которого Слуцкий, Наровчатов и все иные прочие, Самойлов, упомянутый, и Викулов, и Сергей Орлов, и все остальные, они перестают быть различимы, потому что на фоне гения Евтушенко и Роберта Рождественского просто как бы нечего даже ловить. Это, конечно же, друзья мои, это не так. Это не так. И для меня это одна из трагедий вообще восприятия литературы 20 века, прямо именно трагедии, что военное поколение, безупречно организованное с точки зрения филологической, в смысле своими безупречно организованными стихами, с прорывными стихами, с отличной классической школой, с невероятным опытом, с опытом победы в самой страшной мировой войне, они вдруг попадают реально в ту самую тень, и вот там он мелькнул между Ахмадулиной и Евтушенко в фильме Хуцеева, там, да, Слуцкий появился, но это хорошо, что мелькнул, а в основном они даже не мелькали, потому что вся поэзия, она стала ассоциироваться только с этими именами. Вот у меня в руках одно из там, известных и одно из самых тиражных изданий поэзии Бориса Слуцкого. Вот, и естественно, на предисловие к нему пишет, конечно же, Евгений Александрович Евтушенко. Он вообще ко всем. Он ко всем писал предисловие фронтовикам, как бы их поощряя, там, их, ну, как бы по-дружески похлопывая по плечу. А потом еще и написал «Строфы века». Написал, господи, собрал антологию «Строфы века», где, ну, это хорошее дело. Конечно, важное дело, но я, читая все эти евтушенковские, как бы, предисловия, я не могу отделаться от ощущения похлопывания по плечу.
6: Ага, что есть такое,
8: да? Евгений Александрович, что, ну, да, тоже неплохо там, да, и особенно, конечно, это заметно во «Строфах века», где он им всем дает там по 2-3-4 стихотворения, а у себя публикует 18, потому что он не может сдержаться, что он такой огромный поэт, да, и, по-моему, кроме себя он там никому больше столько стихов не дал, ни Бродскому, ни, уж тем более, никому фронтовику. Многие фронтовики еще представлены по одному стихотворению, а вот Евтушенко должен был быть представлен максимально широко. И вот он пишет про Слуцкого. Я просто начал это читать, я затасковал. Борис Слуцкий из поэтов иного круто замешанного теста обязательности. Это правильно он говорит. Обязательность. Это обязательность по отношению к ближним, по отношению к дальним. Он там приводит цитаты из стихов. Обязательность перед временем. И дальше, конечно же, Евтушенко, он же не может без этого обойтись. Это, наконец, обязательность свидетеля перед судом истории. Обязательность, которая дала Слуцкому прозрение и мужество резко осудить преступления Сталина. Стихи Слуцкого «Хозяин. Современные размышления» мы их все прочитали. Вот эти стихи, которые мы прочитали, еще задолго до напечатания распространялись в списках по Москве, по всей читающей России, жадно глотавшей так много обещавший воздух оттепели. Но мы же читали эти стихи. Вы слышали там безусловное осуждение Сталина. Какими глазами это читал Евгений Евтушенко? Но дальше он пишет действительно верно, потому что Евтушенко-то умел читать стихи, и он пишет верные вещи. Может быть, в лирического героя Слуцкого трудно влюбиться, он слишком резок, порой суховат, подчеркнуто неромантичен, будничен. То есть он перечисляет те черты, которые отличают Слуцкого от самого Евтушенко. Потому что действительно он суховат или резко. Вообще он думает. Он думает, в отличие от Евгения Александровича. Вот. И самое главное, вот здесь Евтушенко тут помечает ключевую вещь. Слуцкий не напрашивается на влюбленность. То есть не напрашивается, чтобы в него влюбились. Это едва ли не ключевое отличие, собственно, шестидесятников от фронтового поколения.
6: Абсолютно.
8: Ни Наровчатов, ни Сергей Орлов, ни Викулов, никто из них, ни Евгений Аронович Долматовский упомянул,
6: Нежеров,
8: ни Анчаров не напрашивались на влюбленность. Как напрашивались эти ребята? Ну, полюбите же нас, наконец. И, конечно же, вот эта вот обязательность Слуцкого, она... Но тут не придраться. Вот он когда Слуцкий говорил, что я хочу говорить от имени России, и оставался в своей стране, мучился о своей стране, болел о своей стране, умер в своей стране, чего Евтушенко не скажешь. Он так... хотел говорить от имени России. И Россия — это я. И я — это Россия. И Россия и я — это одно и то же. Это синонимы. Но, тем не менее, Сталин встречает в Америке и проводит там не год и не два, а просто съезжает после чайной перестройки в США и там начинает жить. Мне скажут, ну, это как бы не твое собачье дело. Ну, знаете, друзья мои, может, это не мое собачье дело, но необязательность я тут не могу не заметить. Вот ты призывал демократию на Россию, вот она пришла, ты взял, уехал в США. Ну, живи ее, как бы ешь ее, эту ложкой, свою демократию, раз ты такой обязательный и честный перед эпохой. Поэтому, к сожалению, простите меня за резкость, но, с другой стороны, я же должен привлекать ваше внимание, дорогие радиослушатели, к нашей программе, и даже если вы раздражаетесь на мои речи, вы все равно их дослушали до конца, с чем я вас и поздравляю. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Мы говорили про прекрасного поэта Бориса Абрамовича Слуцкого. Читайте стихи, чтите фронтовиков. До встречи.
7: До новых встреч.
6: Всего доброго.

0: Знать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют – не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве час дня, в Самаре 2 часа дня, в Бишкеке 16:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Министерство обороны представило сводку с линии фронта за сутки. В Донецкой Народной Республике предотвратили более полусотни атак ВСУ за неделю. Власти европейской страны не препятствуют проведению памятных мероприятий по случаю Дня Победы. Об этом и не только. Подробнее далее. ВСУ за сутки потеряли более 175 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск «Север», улучшивших свое тактическое положение, сообщило Министерство обороны России. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктах Амбарной и Ресной Харьковской области, говорится в сводке оборонного ведомства. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял за сутки более 330 боевиков, сообщило Министерство обороны. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами, в том числе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые приедут в Москву на Парад Победы. Кроме того, глава государства выступит на параде в честь Дня Победы 9 мая и поздравит президентский полк с 90-летним юбилеем. 61 террористическая атака украинских беспилотников на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сорвана в Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ДНР. В ведомстве добавили, что вблизи электроподстанции в Киевском районе Донецка был сбит БПЛА самолетного типа западного производства со взрывчаткой массой в 30 килограммов. Правительство Польши не наблюдает никаких признаков того, что американские солдаты, которых власти США решили вывести из Германии, будут размещены на восточном фланге НАТО. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на брифинге. Ночью на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Польский премьер подчеркнул, что правительство его страны заинтересована в развитии трансатлантических связей и единстве в Европе. Он также отметил разрушительный эффект конфликтов внутри Альянса. Власти Дании не препятствуют проведению памятных мероприятий по случаю Дня Победы и оказывают содействие в обеспечении их безопасности. Об этом заявили в посольстве России в Копенгагене. Дипмиссии добавили, что при согласии местных властей российские соотечественники при поддержке посольства ведут планомерную работу по приведению места захоронений в надлежащий порядок. При необходимости осуществляются работы по реставрации памятных знаков. Министерство обороны Израиля одобрило закупку двух эскадрилей истребителей F-35 и F-15 в рамках стратегии по обеспечению, цитата, «превосходства в воздухе на десятилетия вперед», сообщила пресс-служба ведомства. По утверждению министерства, расширение ВВС станет краеугольным камнем долгосрочного развития вооруженных сил Израиля с целью противодействия меняющимся региональным угрозам. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. В ближайший час будем обсуждать самые разные актуальные темы. И начнем с вот такой новости. Кабинет безопасности Израиля вместе с премьер-министром Бенямином Нетаньяху соберется на встречу в воскресенье, чтобы обсудить возможное возобновление огня в секторе Газа. На самом-то деле... Сообщение телеканала Кан выглядит достаточно пугающим и напряженным, особенно на фоне того, что и прямо сейчас происходит на Ближнем Востоке. Поговорим с журналистом-международником, телерадиоведущим Аббас Джума, с нами на связи. Аббас Мохаммадович, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
4: Что ж, давайте разбираться. Ну, конечно же, хочется узнать, насколько вероятно то, что все-таки огонь в секторе Газа возобновится.
5: Ну, такую возможность исключать нельзя. Израильская машина смерти должна постоянно работать. Это, в общем-то, единственная железобетонная гарантия личной безопасности Бениамина Нетаньяху. Как бы парадоксально не звучали эти два слова в одном предложении – война и безопасность. Но вот лично для премьер-министра Израиля, который, в общем-то, ну, давайте назвать вещи своими именами, совершил коррупционные преступления, да, вот лично для него это единственный способ сохранить свое положение. Поэтому если не сектор Газа, то Иран, если не Иран, то Ливан, если не Ливан, вот сейчас вроде как там о чем-то договариваются, я так понимаю, что Трамп будет давить на Тель-Авив, если не Ливан, повторюсь, ну, значит, опять сектор Газа. И только бы машина смерти не останавливалась. Тут для меня, в общем-то, ничего такого сверхъестественного, шокирующего, ранее невиданного нет.
4: Ну, на самом-то деле, да. Как мы в последнее время наблюдаем, Израиль безостановочно по кому-то, но удары наносит. Но вот все равно любопытно. Все-таки кажется, что Израиль прямо сейчас вот в этом длительном противостоянии с Ираном плюс Ливан достаточно много потратил вооружения. Да и кроме этого, ну, все равно идет серьезная нагрузка на вооруженные, на силы как раз самого Израиля, на Цахал, на Моссад, а тут неожиданно вроде бы зачем? Ну вот для чего? Просто перемирие же есть, оно действует, хорошо. А личные вот эти, личная безопасность, понятно. Но тогда почему не начать противостояние с Ираном, что останавливают американцы?
5: Ну, вы поймите, что Израиль, в общем-то, сам по себе мало что может, даже против маленького анклава под названием «Сектор Газа». Если мы говорим о полноценных боевых действиях с Ираном, то Израиль в состоянии их вести только, исключительно с помощью американцев. Угу. А вообще в идеале, конечно, руками американцев, вот, периодически подбрасывая в этот пожар поленья. В этом смысле, если Трамп ведет переговоры, Трамп устал, американцы тоже на износ, они тоже много потратили денег, сил, вооружение, отстреляли огромное количество дорогостоящих ракет, чтобы сбивать дисковые изделия, значит, Исламской Республики Иран. Если сейчас патрон вымотан и ведет переговоры, мы посмотрим, насколько, значит, это все серьезно, увенчаются ли эти переговоры успехом, то, ну, нападать на Иран получается не совсем комфортно, не совсем безопасно, да? Мы понимаем, что нападение происходит только в том случае, когда, ну, других вариантов нет, я имею в виду с точки зрения Израиля, или когда есть понимание, что со стороны Вашингтона горит зеленый свет. Сейчас, видимо, нет ни того, ни другого, да? В общем-то, можно продолжать воевать на юге Ливана. Можно, как вот сейчас сообщают израильские СМИ, вернуться в сектор Газа и там начать опять воевать. Для них это единый такой, как бы один большой фронт против оси сопротивления, что с Хамас, что с Хизбаллой, что непосредственно с Ираном, им разницы нет, да? Вот. Ну и, собственно говоря, Штаты тоже зеленый свет не дают, ну, в силу там определенных обстоятельств, мы это с вами сейчас все прекрасно понимаем. Да, я уже так или иначе по этим обстоятельствам прошелся. Вот в этом контексте, ну, видимо, пока не могут. Это не значит, что не хотят. Это не значит, что не будут склонять к второму раунду. Это не значит, что не будут давить на своих американских хозяев, да, подобно хвосту, виляющему собакой. Но, видимо, пока не время.
4: Ну вот, на самом деле, не получается ли так, что подобное сообщение как раз говорит о том, что как минимум есть понимание, что Соединенные Штаты не начнут очередную атаку или не дадут зеленый свет в ближайшее время. То есть они уверены в том, что они могут сейчас тогда переключиться на Хамас, переключиться на сектор Газа, а завязнуть опять там, возможно, на долгое время, пока очередное перемирие не будет заключено, и только после этого вернуться к Ирану. Может быть, с этой точки зрения?
5: Мне сложно рассуждать с этой точки зрения. Вполне возможно, да. Ну, мы видели, как Израиль воевал на два фронта. Мы понимаем, что Израилю только дай волю, дай оружие и соответствующие ресурсы, они могут и на три фронта воевать. Это, ну, как бы государство, сошедшее с ума. Я сейчас имею в виду, конечно же, элиты, я имею в виду господина Нетаньяху и его команду. Ну, посмотрите на того же Бен-Гвира, о какой адекватности, человечности там может идти речь. Человек повернут на убийствах, на казнях, на смерти. Это вот такой какой-то сатанинский культ. Они недавно отпраздновали, значит, ему жена дарит торт. На этом торте висельная петля, отсылка недавно одобренному Кнессету закону, да, о том, чтобы казнить арабов, соответственно, празднование вот этих казней и так далее. То есть в этом смысле дай им только волю, дай им возможность безнаказанно убивать, и они будут убивать. Они это показали неоднократно вот в течение последних лет. Весь мир пришел в ужас от этой жестокости, абсолютно запредельной и бессмысленной. Но вы правы в одном. Действительно, пока Дональд Трамп не принял соответствующего решения, пока его команда там удерживает ситуацию в нынешнем состоянии, таком подвешенном, но тем не менее активных боевых действий пока не ведется, Нетаньяху не рискует. Это не значит, что, повторюсь, он не будет склонять. Это не значит, что рано или поздно они не сорвутся в очередной раунд вооруженного противостояния с Исламской Республикой. Но, повторюсь, видимо, не сегодня. На сегодняшний день накоплена усталость, и самое главное, видимо, пришло понимание, что чем дальше, тем больше урона будет нести Америка. Как это ни парадоксально, они напали, но в итоге они на протяжении вот этих вот месяцев с небольшим, если вы внимательно следили за боевыми действиями, они постоянно находились в роли догоняющего, они постоянно отвечали, они постоянно пытались догнать Иран, который, ну, по всей видимости, подготовился очень и очень хорошо.
4: Это правда. Тут даже стоит вспомнить 12-дневную войну, когда Израиль, видимо, не ожидал подобного отпора, и очень быстро железный купол начал обзаводиться трещинами. Но вот тут любопытен еще один факт. Раз уж Соединенные Штаты все равно нам приходится упоминать, и вспоминая то самое перемирие, которое для Трампа стало очень важным таким подспорьем, чтобы показать своему электорату, да и многим другим, что вот, я действительно заключил этот мир. Это очень важно, это очень полезно, и все радовались, все показывали. Вот вы говорили, что он разжигает войны, а теперь он их заканчивает. А если Израиль вновь начнет эту операцию, не ударит ли это и насколько, если ударит, сильно по как раз дополнительному вот этому негодованию вокруг Трампа прямо сейчас?
5: Ну, вы знаете, мне кажется,

0: инфраструктуру страны. То есть он это уже сделал, и это уже было встречено внутри Соединенных Штатов Америки таким серьезным негодованием, которое отразилось на его рейтингах. Они действительно очень низкие, примерно как у Буша там в Ираке. Уже говорят, что это для Соединенных Штатов Америки второй Вьетнам, пусть и не такой серьезный по количеству жертв и по длительности, но тем не менее, по факту того, что в Штатах начали разочаровываться союзники, а противники начали понимать, что, в общем-то, король-то голый, да, колосс-то на глиняных ногах, и можно, в общем-то, дистанцироваться, и нужно дистанцироваться. Посмотрите, что происходит между Вашингтоном и Брюсселем, да, тоже, между там Трампом и Мерсом. Это же все пожалуйста, последствия того, что наделал Трамп. Так что если он завтра скажет, что все, я победил, я все остановил, но это будет напоминать анекдот про купи козу, продай козу. Да, сам проблему создал, да, и потом ее, в общем-то, это разрешил. А с ценами на бензин, что, господин Трамп? А Ормузский пролив, господин Трамп, кто будет контролировать? Да, вы? Или он, может быть, вернется в прежнее довоенное состояние? А вот что-то тут не похоже. Парламент Ирана уже выкатил законопроект, согласно которому как прежний не будет. И будет взиматься плата отныне и впредь. Но вот это, господин Трамп, вы как развернете назад? Как вот фарш уже не провернуть? А что делать с тем, что иранцы заполучили огромное количество единиц американского оружия, самого передового, и, скорее всего, скопируют его, да, и так далее? Вы укрепили Иран. А что делать с тем, что пришел к власти молодой, сильный, обозленный, и гораздо более радикальный, чем его отец? И вот эти вот вопросы, понимаете, они будут накапливаться, и вряд ли это его спасет. Он уже не крутой, он уже не миротворец, это уже не мага. Это правда, такое крушение иллюзий. Если вы посмотрите, то ближайшие союзники Трампа, тот же Такер Карлсон, не только, не стесняясь, говорят, что мы разочарованы, мы не ожидали, это вообще не то, за что мы голосовали.
1: Ситуация складывается крайне печальная и тяжелая для Дональда Фредеровича. Но будем смотреть, будем следить за тем, начнутся ли вот эти операции снова в секторе Газа, или, может быть, пока что будет инициирован, какой-нибудь новый этап переговоров, новый процесс мирный, не знаем. В любом случае, будем смотреть. Спасибо огромное, хочу сказать, за ваш комментарий. Журналист-международник, телерадиоведущий Аббас Джума был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем двигаться к другим новостям.
2: Вы слушаете Радио Спутник. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
1: А сейчас, дорогие друзья, будем говорить о том, что происходит у нас в России. Суды в 2025 году вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене. А на самом-то деле цифра звучит достаточно так серьезно и увесисто. Но действительно ли это много, а может быть это достаточно мало в нынешних обстоятельствах, сейчас будем выяснять. А с нами как раз на связи Вадим Богатурия, бывший следователь прокуратуры и адвокат. Вадим, приветствую.
3: Добрый день.
1: Расскажите, много это, 200 приговоров по делам о госизмене или мало? Все-таки ситуацию-то мы понимаем, война идет.
3: В общем-то, на мой взгляд, это даже мало, потому что, судя по количеству тех преступлений, которые совершаются в этой сфере, квалификация именно по 275-й статье, она выглядит даже несколько заниженной, потому что ряд действий, например, оценивается как диверсия или иное способствование противнику. Что такое по своей сути госизмена? Это либо шпионаж, либо передача иностранному государству или иностранной организации государственной тайны, либо переход на сторону врага, либо совершение иных действий, которые направлены против интересов национальной безопасности России. С учетом того, что в последнее время участились налеты дронов на нашу территорию, безусловно, надо понимать, что существуют либо спящие агенты, либо люди, которых завербовали. Опять же, можно условно в эту категорию преступников причислить и тех, кто совершает свои преступления под, так скажем, влиянием мошенников, потому что фактически эти действия могут быть направлены против национальной безопасности, но правоохранительные органы, на мой взгляд, они все-таки дифференцируют эту ответственность. Если человек, допустим, передал какие-то фотографии под влиянием мошенников кому-то там анонимному в Телеграме.

0: потом туда ничего не прилетело, слава богу, то это не интерпретируют как государственную измену, потому что все понимают, что человек находился именно под влиянием телефонных мошенников. Однако, если в аналогичной ситуации что-то прилетит, то здесь однозначно будет усматриваться 275-я статья нашего Уголовного кодекса.
1: А вот тут, на самом деле, очень любопытная такая тема, тоже хотел поинтересоваться, как раз по поводу того, как квалифицируется, что человек вот находится под влиянием мошенников, а уже не сам, выступил таким помощником своего рода, помогая как раз украинским спецслужбам или кому-то еще в совершении каких-либо преступлений на нашей территории.
0: Ну, как правило, это все устанавливается в ходе расследования. Безусловно, сразу же понятно, что если это несовершеннолетнее или лицо почтенного возраста, то скорее речь идет именно о телефонных мошенниках. Если же это люди, допустим, среднего возраста, либо в чьих соцсетях можно отыскать следы сочувствия противодействующим Российской Федерации странам или с какими-то нестандартными по внешней нашей политике мыслями, то в целом можно говорить про статью 275. И здесь еще важно понимать, что наши правоохранительные органы не лишены такого важного атрибута, как закон об оперативно-розыскной деятельности, в рамках которого они могут инициировать контакт с неблагонадежными нашими согражданами, вступать в оперативные комбинации и как будто бы немножечко их провоцировать, но с другой стороны просто по факту выявлять их склонность к преступлениям и таким образом на стадии покушения или приготовления к государственной измене их задерживать. Поэтому я могу лишь дать рекомендацию всем, кто вдруг столкнется с таким, всячески от этого уходить и даже не думать в этом направлении, потому что время непростое, и правоохранительная система сейчас, даже если вы где-то чуть-чуть оступитесь, может вас конкретно, так скажем, проехать своим катком правосудия. И вы потом никогда в жизни не докажете, что вы имели что-то иное в виду, нежели то, что вам потом инкриминируют.
1: Угу. Но на самом-то деле это достаточно такая тонкая тема, особенно касающаяся подростков. Вот еще здесь есть информация о том, что достаточное количество подростков, и это немало все-таки, если так посмотреть, 12 подростков от 14 до 17 лет сейчас осуждены вот как раз по этой самой статье за госизмену. Если мы говорим о том, что они там могут разглашать какую-либо информацию или еще что-то, только это считается госизменой, не совершение каких-то там покушений, это,
0: нет,
1: я так понимаю...
0: Нет, вы нет? Не совсем меня так услышали. В самом начале я перечислил. Государственная измена включает в себя 4 блока определенных действий.
1: Так.
0: И передача какой-то информации — это передача государственной тайны. То есть подростку априори таковая не может
1: вот,
0: быть...
1: Так я про это и хотел
0: вручена.
1: Как раз сказать. А как тогда получается?
0: Совершение иных действий, направленных в ущерб безопасности Российской Федерации. То есть под такими действиями можно понимать любые на самом деле действия, которые могут повлечь необратимый ущерб для национальной безопасности. Ну, например, подросток по чьему-то заданию за денежное вознаграждение ходит на территорию воинской части и отправляет координаты или фотографии, или следит за количеством военной техники. То есть качество и количество действий, которые совершаются в рамках государственной измены, оно каждый раз разное. Но ключевым моментом является то, что эти действия априори направлены на ущерб безопасности Российской Федерации.
1: Угу. А здесь есть какие-то особые, исключения, снижение ответственности в случае, если это производится, шантаж? Некоторые, то есть, например, получили вот эти самые спецслужбы или кто-то еще определенную информацию о родителях или еще как-то, и угрожают ребенку, говорят, что если ты вот этого не сделаешь, тогда получишь, соответственно, или родители так, пострадают.
0: Опять же, я возвращаюсь чуть-чуть назад, когда я сказал, что если несовершеннолетний либо лицо почтенного возраста сталкивается с телефонными мошенниками, которые как раз и используют элемент давления шантажа, то есть они сначала совершают какие-то действия, которые вроде бы как безобидно, а потом начинает под гнетом этих действий свою жертву по факту раскручивать на совершение еще более тяжких поступков. То есть они, допустим, переводят какие-то деньги на какой-то счет, якобы транзитную функцию выполняют, а потом им говорят, что вы эти деньги перевели на финансирование ВСУ, поэтому, чтобы вашу семью всю не пересажали, ваших родителей не увезли черные воронки и не расстреляли в подвалах Лубянки, вы должны совершить вот это и вот это. И, конечно же, следователи в таком случае все-таки склоняются к квалификации этих деяний по иным составам, потому что все-таки государственная измена – это наиболее тяжкое преступление среди когорты похожих. Поэтому, опять же, единственное, что можно делать, это со своими детьми, совершеннолетними, разговаривать, еще раз разговаривать, объясняя, что так поступать нельзя, и если они столкнутся с каким-то подобным воздействием, нужно непременно обратиться за помощью к родителям, к кому-то, кто в этом разбирается, хоть к адвокату, хоть к юристу, хоть пойти просто элементарно написать заявление в отделение полиции. И там сотрудники, которые с этим работают постоянно, дадут четкие инструкции и, возможно, даже поспособствуют тому, чтобы провокатора как-то изобличить.
1: Угу. Ну и, собственно говоря, этой информацией мы обязательно делимся, и вот вы сейчас это рассказали. А есть еще вот любопытный момент, он, возможно, связан с психологией, а может быть и нет. А вот за госизмену в 2025 году были осуждены 197 мужчин и 22 женщины. Почему такой перекос? Почему выбирают мужчин? Ну или, может быть, не выбирают. Почему именно мужчины склонны к такому?
0: Ну, у нас по общему правилу мужчины просто чаще совершают преступления любого вида, и если посмотреть
1: ну,
0: на
1: не
0: срез,
1: настолько же в перерыв, ну, тут прям
0: настолько,
1: много.
0: Настолько, поверьте
1: Настолько?
0: Мне, я уже 25 лет работаю в сфере уголовного права и могу вам сказать, что эта статистика соответствует реальности. У нас примерно 2/3 преступников — это мужчины, и 1/3 — это женщины. Просто мужчины чаще выпивают, мужчины более подвержены, так скажем, желанию где-то заработать нечестным путем или там, не могут свою агрессию где-то скрыть. А женщины, они заняты чуть другими делами в нашей жизни, поэтому преступления совершаются меньше. И то по государственным изменам женщины, которые совершают это деяние, я вот лично уверен, что они в половине случаев, скорее всего, совершают их исходя из какой-то зависимости от мужчин. То есть либо влюбленность, либо попытка как-то завязать контакт, либо что-то связанное с личными отношениями. То есть здесь, конечно же, вопрос относится к криминологии. Я здесь могу рассуждать исключительно как практик, но по факту эта статистика не отражает никакого перекоса. Количество мужчин всегда больше среди тех, кто совершает преступление.
1: Ну, тогда ситуация понятна. Спасибо огромное за комментарии. Бывший следователь прокуратуры и адвокат Вадим Богатурий был с нами на связи. Дорогие друзья, сейчас новости.
2: Освобождение археолога Александра Бутягина. Контекст. Российский ученый, задержанный зимой в Польше, в рамках обмена на границе с Белоруссией, оказался на свободе. Его должны были экстрадировать на Украину. Киев обвинял Бутягина в якобы противоречащей украинским законам археологической деятельности в Крыму после 2014 года. Научная общественность задержание восприняла с возмущением, а обвинение назвала противоречащими здравому смыслу. Дело выглядело как откровенный политический заказ. Сотруднику Эрмитажа приписывали разрушение исторического наследия Крыма. Коллеги Бутягина при этом свидетельствовали, что он скрупулезно соблюдал украинское, а затем российское законодательство. Следовал самым строгим стандартам проведения раскопок и всегда отличался повышенной ответственностью. Более того, российские археологи до 2014 года имели лицензию Минкультуры Украины. Однако во время и после задержания Александра Бутягина польские силовики не обратили на это никакого внимания. Археолога и жену российского военного, проходящего службу в Приднестровье, вернули домой в обмен на двух молдавских разведчиков. Те прибыли в Россию по фальшивым документам и собирали информацию. Операцию по освобождению россиян совместно проводили ФСБ и КГБ Белоруссии. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действия российской группировки войск «Южная», сообщило Министерство обороны России. До 40 военных потеряли ВСУ за сутки в зоне действия группировки войск «Днепр». Также противник лишился бронетранспортера и 14 автомобилей в зоне действия этой группировки, сообщило оборонное ведомство. Нефти на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который утверждает, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре. Песков пояснил, что уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к еще большему росту цен. По его словам, стоимость нефти на мировом рынке может оказаться еще выше, если российского сырья на нем станет меньше из-за ударов ВСУ по инфраструктуре нефтяного экспорта России. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что проводится усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению, и воды в водопроводной сети. Отмечается, что водоисточники, которые используются для снабжения города, расположены на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия. Это минимизирует прямое влияние любых возможных осадков. Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке беспилотников на Туапсе, в результате которой произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, людей из домов рядом с заводом эвакуировали. В четверг пожар потушили. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал роскошную яхту стоимостью около 26 миллионов евро, которую приобрела жена министра обороны Украины Михаила Федорова. По его словам, утилизация обычных украинцев в окопах на поле боя неплохо конвертируется в сотни миллионов долларов. Яхты, поместья, автомобили – активы лидеров киевского режима. Представитель армянской партии «Против всех» явился на заседание Центра избиркома республики в костюме «Спайдермена», передает агентство «Спутник Армения». Ранее ЦИК зарегистрировал 19 политических сил для участия в парламентских выборах 7 июня. По данным агентства, представителя партии «Против всех» впустили в здание комиссии, но только после того, как он снял маску. Метеорологическое лето наступит в столице в понедельник. Днем воздух прогреется до плюс 21-24 градусов. Однако к концу следующей недели в Москву вернутся дожди, и температура упадет до плюс 13-18 градусов, сообщил Евгений Тишковец. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 90.
0: 91 и 2 FM.
5: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Прямо сейчас поговорим вот о чем. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил включить послеродовую реабилитацию женщин в систему обязательного медицинского страхования. Он, значит, напомнил, что система ОМС формируется за счет взносов граждан и работодателей фонд обязательного медицинского страхования и распространяется на официально работающих россиян. Ну и вот сейчас будем выяснять, а что же, получается, вот должно входить вот в эту послеродовую реабилитацию женщин. Поговорим с президентом Российского общества акушеров-гинекологов, академиком Владимиром Серовым. Владимир Николаевич, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Можете, пожалуйста, нам рассказать? Вот послеродовая реабилитация женщин. А это что? Что в себя включает?
6: Ну, понимаете, послеродовая реабилитация женщин, во-первых, включает физиологическое восстановление, и, во-вторых, целый ряд сложных, в общем-то, функции, которые до этого женщине были неизвестны. У нее появляются новые заботы, новые направления, связанные с поддержанием здоровья ребенка, скажем, новые изменения в семье. Поэтому, может быть, сразу программу реабилитации я бы вам полностью не сказал, но некоторые моменты отметил бы. Во-первых, требуется психологическая поддержка. После родов женщина меняет всю свою структуру, все свои отношения семейными. Если ее поддерживает семья, это очень важно. Но при всех ситуациях ей нужна поддержка психолога. Значит, в обязательном медицинском обеспечении такого нет. А это, кстати, необходимо. Потому что послеродовое изменение психологического статуса, оно практически бывает у всех женщин. Я уже не говорю о тех, у которых было, скажем, кесарево сечение или были какие-то, может быть, осложнения в процессе беременности. Значит, это необходимо. И в обязательном медицинском страховании этого нет. Второе. Дело в том, что после родов появляется необходимость многое знать относительно питания. Дело в том, что такое состояние, как послеродовое ожирение, является довольно частой неприятной ситуацией, которая возникает у женщин после родов. Если после родов они не могут или не умеют и не знают, как соблюдать, скажем, правила питания, особенно в расчете на то, что у нее имеется грудное вскармливание, ей кажется, что нужно все сделать для ребенка. Она потребляет много жидкости, потребляет целый ряд пищевых продуктов, которые нежелательны, и возникает послеродовое ожирение. Справиться с ним потом крайне трудно. Вы, вероятно, знаете, что ожирение в нашей стране является в настоящее время чуть не пандемией. У нас больше 30% женщин имеет избыточный вес. Мужчин, кстати, тоже. И это, конечно, проблема оказывается на всю жизнь. Поэтому после родов надо консультироваться со специалистами по питанию. Это называется нутрициологи. Есть и такая, ну, вроде околомедицинская или медицинская специальность. Значит, тоже нужно обеспечить консультацию, которая не предусмотрена. Ну, кроме того, женщине приходится заниматься обязательно консультацией с эндокринологом. Меняется вся ситуация. Меняется менструальная функция, меняется репродуктивная функция, меняются, так сказать, отношения семейные. И все это требует консультации эндокринолога, что тоже не предусмотрено. Таким образом, я бы рассказал, что можно создать и нужно создать программу реабилитации женщин после родов, но, конечно, и нужно ее обеспечивать вот так, возможностями обязательного медицинского страхования. Думаю, что идея и вот это, так сказать, направление депутатов совершенно справедливое и необходимое.
5: Владимир Николаевич, а вот тут появляются некоторые вопросы. Вы все-таки описали сразу несколько вот таких, что ли, важных вещей, касающихся восстановления здоровья женщины после родов. Это, получается, нужен психолог, нутрициолог, а иногда кто-то еще для того, чтобы, возможно, помочь, ну, я так понимаю, в случае кесарево сечения с хирургическими какими-то моментами. А вот это все организовать, есть прямо сейчас возможность уже, ну, если бы вот сейчас, например, такое решение было бы принято, включить в обязательное медицинское страхование?
6: Да, я вас понял. Ну, во-первых, конечно, мы рассуждаем о дополнительных факторах, потому что женщина, конечно, получает реабилитацию по обязательному медицинскому страхованию. Вот вы вспомнили после кесарева сечения. Конечно, ее наблюдает не просто гинеколог. В ряде случаев требуется наблюдение хирурга. У нее меняется целый ряд, так сказать, физических функций, наблюдение терапевтом. Это все обеспечено. Мы говорим только о том, что сверх этого целесообразно или желательно применить. Поэтому, конечно, медицинская реабилитация есть, и она в основном обеспечивается. Там и терапевт. Ну, я назвал специалистов, которых просто нет в женской консультации. Там нет нутрициолога, там нет эндокринолога, там нет психолога. Но, в принципе, их можно тоже получить, но не сразу. Значит, с этим нужно, если озаботиться, то это и консультация должна помогать, и сама женщина. И нередко платная помощь здесь понадобится. Поэтому то, что мы говорим, это сверх той реабилитации, которая существует. Это не придумали, скажем, вдруг депутаты, или мы с вами вот разговаривали, решили, что надо реабилитировать. Это делается и так. Но качество или, скажем, возможности расширять это направление целесообразно.
5: И вот один вопрос только остается, касающийся опыта Китая. У них вот женщины отдыхают аж целый месяц, там часто в гостинице с полным уходом, пансионом, буквально вот родили и все, в отпуск. А у нас подобное возможно, и это необходимо ли такой длительный срок? Все-таки как будто бы, ну, в моем, может быть, неправильном понимании, ребенок и мать в первый месяц особенно должны быть близки.
6: Вы понимаете, если только мать не общается с ребенком первые часы после родов, у нее уже психологическая близость на всю оставшуюся жизнь совершенно своеобразная, она дефектная. Поэтому изолировать мать и ребенка первый месяц просто нереально и для воспитания ребенка нежелательно. Вы понимаете, это единая система. Это единая система, которую разорвать нельзя. Без матери вообще воспитать ребенка нельзя. Но некоторые мужчины заявляют, что они могут лучше матери это сделать или, скажем, но это только разговор. Без матери функционального, так сказать, социального и физически полный психологически благополучного ребенка воспитать нельзя. Поэтому разделять их нельзя. Другое дело, что, может быть, вместе могут находиться где-то в каком-то, ну, скажем, типа там...
5: СПА-центр.
6: Но отдельно их содержать, конечно, нельзя.
5: Угу. Но тут все становится понятно. Спасибо огромное за ваши комментарии. Президент Российского общества акушеров и гинекологов, академик Владимир Серов был с нами на связи. А мы, дорогие друзья, будем обсуждать другие новости.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
5: Новость сейчас будет тяжелая, волнительная для всех тех, кто озабочен приобретением, возможно, собственного ПК или ноутбука, или какого-либо другого технического устройства, которое связано как раз с, возможно, Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и многими другими, потому что с 27 мая из перечня параллельного импорта исключают компьютеры и комплектующие. А вот об этом пока что сообщают СМИ, то есть паниковать не стоит, но в любом случае тема достаточно волнующая. А давайте вот как раз с ней об этой теме поговорим с кандидатом экономических наук, доцентом факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков с нами на связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
5: А можете, пожалуйста, рассказать, во-первых, а насколько сильно вот подобное, если будет принято решение, ну или даже не решение, а подобная ситуация произойдет, как это ударит по ценам на комплектующие для компьютеров и на сами компьютеры?
7: Вопрос, как вы сами сказали, непростой, такой широкий и тяжелый, но В чем интрига? В 2022 году именно тот промторг, о котором мы сейчас говорим, издал указ о том, что можно там об организации серого импорта без ограничений и без разрешения правообладателя покупать и пользоваться его техникой. Теперь Минпромторг выделил часть марок, в основном это из вражеских стран, которые запрещаются с 24-го, вы сказали, мая, да?
5: 27-го.
7: Которые запрещаются к ввозу в Россию, ну, к использованию без разрешения правообладателя. То есть это прямое, как бы, прямая отмена решения 2022 года. Мы все понимаем, почему в 2022 году это было сделано. Почему это сделано сейчас, нам остается только догадываться. И подняв цифры, я могу сказать так. Я впрямую сейчас не могу ответить на ваш вопрос, насколько поднимутся цены. Но могу сказать сразу, что мы сейчас уже производим... Ну, уже в 2024 году было реализовано почти 150 тысяч серверов. И производство наших серверов в 3.5 раза превысило импорт. Ну, то есть какая-то подушка безопасности создана. Все-таки в 3.5 раза это приличная цифра. И всего в 2025 году, в прошлом году, в денежном выражении производство компьютеров составило 229 миллиардов рублей. Ну, то есть тоже приличная сумма. Итак, те, у кого стоят сервера вражеских стран, вражеских производителей, и у них нет прямого договора о поставке этих комплектующих, то придется, конечно, тяжко. И во сколько это вырастет, ну, можно только догадываться, насколько это... Он из серого импорта превращается в черный, поскольку напрямую вы через таможню уже не повезете. Запрет Минпромторга, там цены скакнули в 2022 году где-то в 2 раза. Ну, можно предположить, что от сегодняшних могут скакнуть тоже в 2 раза. Так что, в общем, ничего как бы такого оптимистичного нет, кроме того, что это толчок или пинок к производству наших новых компьютеров, это во-первых, ну и переход на китайскую технику, других вариантов нет. Ну, усугубляем свою зависимость от Китая.
5: Получается, вообще вариантов нет получить, ну, скажем, какую-нибудь новинку от Samsung. Ну, вот любой я там выбрал, HP, неважно. Вот, если появляется какая-то новая модель ноутбука, вариантов получить не будет никаких.
7: Нет, Samsung вы зря назвали. Samsung как раз это Корея, это как бы там...
5: Но все-таки это, ну, так скажем, принадлежащее к противоборствующему нам блоку.
7: Ну, как-то все-таки с корейской техникой и как и с автомобилями вы видите, что не все так глухо, там все-таки остаются какие-то нормальные взаимоотношения.
5: Хорошо, Intel.
7: Ну, вот Intel, да, это как бы... Опять же, чей Intel будет, китайский? Или Intel будет американский. То есть, с одной стороны, вы можете купить в Китае. Так, вам нужен Intel, будет вам Intel. Но привезут из Китая, можете пользоваться без правообладателя. Но через таможню вы этот товар не провезете.
5: Ага. Так, то есть, секунду. Это как у нас так получается? Если, ну, предположим, Китай закупил себе там огромное количество компьютеров, всего остального, и мы
7: Нет,
5: хотим...
7: Нет, он не закупил, он сам производит.
5: Произвел.
7: Он...
5: Хорошо.
7: Вот по лицензии Intel.
5: По лицензии Intel он произвел. Мы из Китая его купить сможем или не сможем?
7: Можем.
5: Сможем.
7: Мы можем.
5: Отлично.
7: Да.
5: То есть, получается, мы, в принципе-то, ничего так критично не потеряем.
7: Но, понимаете, часть серверов очень мощных, которые, ну вот связь, мы с вами говорим, сервер наверняка стоит вражеский.
5: Так.
7: И как бы телефон, по которому я говорю, и компьютер передо мной стоит Asus, который, кстати, запретили. Так что вот тут вот, если у меня что-то сломается, то теперь там скоро кончатся запчасти у представителя Asus, и то есть тот же монитор будет стоить, ну, в раза два там дороже.
5: Угу.
7: Ну, я имею в виду матрица.
5: Ну, понятно. А вот тогда, если бы мы посмотрели на возможное увеличение, уменьшение спроса, как его можно вот сейчас прогнозировать? Потому что, да, я еще раз напоминаю нашим слушателям, что пока что это сообщение СМИ, а не точная 100% информация о том, что вот это все запретят и цены взлетят. Но вот если бы вы сейчас, предположим, советовали кому-то или кто-то у вас спросил, нужно ли покупать компьютер прямо сейчас, пока, возможно, такого не произошло, вы бы сказали «да», или не стоит торопиться, можно будет купить какой-либо аналог другой компании? лучше?
7: Я выскажу гипотезу, собственное мнение. На мой взгляд, у меня есть такое подозрение, что поскольку спрос со стороны граждан в чем-то падает, вот и таким решением Минпромторг может очень резко подсколеснуть спрос нашего населения на всю эту радиоэлектронную технику. Заодно почистить запасы, заодно, так сказать, увеличить. Потребление падает, ну и не только из-за повышения цен, а потому что все чего-то ждут. Ну вот таким образом можно очень резко увеличить спрос населения, и все побегут покупать, начнется такая...
5: То есть цепочка. Это своего рода манипуляция?
7: Ну вот мне как бы, понимаете, ведь мы все, еще раз я повторюсь, в 22-м году, ведь и Мишустин практически, и Минпромторг буквально через 2 дня после начала СВО объявили, все, можете возить все без разрешения правообладателей. Было такое правительственное заявление. И теперь прямо противоположное. Ну то есть, во-первых, настораживает, может быть, это что-то, тем более... Информация появляется 3 мая, праздничный день. Тоже как бы там возникают вопросы. Без номеров решения, без приказа, без всего. Мы прислушиваемся постоянно к решению Минпромторга, поскольку это зависит от списка того, что вы везете через таможню. А теперь у вас, так сказать, появляется какой-то новый список, и вот тут через 3 недели, что называется. Ну, в общем, есть вопросы к самому такому решению.
5: И вот может, буквально что-то... вот просто чуть потороплю, потому что, к сожалению, эфир ограничен. А буквально минутку, вот вопрос касательно бизнеса, который занимается как раз продажей этих самых моделей. Что с ним будет?
7: Ну, они же везли все равно в серую.
5: Так.
7: Теперь есть вероятность, что они повезут в черную.
5: То есть у нас черный рынок будет развиваться таким образом?
7: Ну, к сожалению, вероятность такого есть. Есть ли это решение, еще раз говорю, реальное и правдивое?
5: Угу. Спасибо огромное за ваши комментарии. Кандидат экономических наук, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, двигаемся дальше.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
5: Ну что ж, а теперь поговорим о спорте. Вот есть у нас новость такая. Владимир Никитин обновил национальный рекорд в марафонском беге, преодолев дистанцию чемпионата России в рамках Казанского марафона за 2 часа 8 минут 9 секунд. И прямо сейчас с нами на связи есть человек, который тоже очень хорошо поучаствовал вот в этом самом марафоне. Генеральный директор агентства социальной сети Денис Терехов. Денис Эдуардович, здравствуйте.
8: Добрый день.
5: Ну что ж, расскажите ваши впечатления. За сколько пробежали? Довольны своим результатом?
8: Я пробежал за 3 часа 17 минут. Я целился в 3:15, но 3:17 тоже отличное время. Я почти на 6 минут быстрее пробежал, чем в прошлом году в Казани. Вот, как говорят бегуны, у меня личник. Вот, и я очень собой доволен. Вот, вы не видите меня в полный рост, поэтому страшно смотреть, что у меня там с ногами. Вот, я сейчас в тапках стою, и мне страшно смотреть. Но я, мне кажется, всего 2 ногтей лишился. Говорят, что если ты не лишился хотя бы 1 ногтя на марафоне, значит, ты бежал не в полную силу.
5: Ну, хотя бы не так уж много. А натерли сильно ноги? А то я представляю просто, какие, возможно, могут быть последствия, кроме потери ногтей при беге.
8: Ну, вы знаете, как-то пальцы ног для бегуна – это расходный материал, это расходник. Поэтому никто всерьез уже к ним не относится. Ну, те люди, которые бегают долго. Нет, ну, слушайте, а если серьезно, Казань – отличное место для бега. Вот действительно, нигде так не принимают, как в Казани, потому что, ну, Москва очень большая, Питер большой. Если говорить про главные марафоны нашей страны, про Лигу марафонов БРИКС, про Белые ночи, Московский марафон и Казанский марафон. И Казань, в этом смысле, это очень камерный и очень такой по поддержке зрителей очень классный марафон. И я люблю бегать в Казань, и многие москвичи любят бегать в Казань. Вообще, есть поразительные цифры на пресс-конференции. Вот Вадим Ингиров, директор Казанского марафона, их называл, что еще несколько лет назад всего 1000 человек бежало вот полную дистанцию, 42 километра, а в этом году более 11 тысяч человек бежит. Ну, то есть, ого, конечно, бег переживает сейчас в России какое-то второе рождение, и марафонский бег в частности.
5: Ну, людям есть чем заняться, в итоге побегать. Но на самом-то деле любопытно все равно, вот как человек, который, ну ладно, хорошо, бегал я марафон, но не полноценный, но в любом случае, я думаю, многим нашим слушателям тоже будет любопытно, как к этому готовиться.
8: Что такое неполноценный марафон? Вы только марафон.
5: А вот неполноценный, потому что профессиональный спортсмен. И марафоны мы не бегали, но на длинные дистанции бегали. Вот на 33 километра бегал. Вот,
8: понятно.
5: Да. Ну и, собственно говоря, вот любопытно, конечно, узнать, как подготовка проходит. Все равно там какие-то вещи-то нужно. Я не знаю, в плане питания, в плане там ежедневных каких-то легких пробежек, и может, увеличивающих. Ну вот как проходит вот этот процесс?
8: Нет, смотрите, если вы хотите просто вот бегать на длинные дистанции, если для вас марафон это фан, то, ну не знаю, хотя бы два раза в неделю как-нибудь бегайте. Вот я вообще, кстати, считаю, что тренер для любителей. Я считаю, что тренер для любителя скорее вреден. Мне кажется, что. Я просто в эфире сейчас. Да, все, увидимся. Я прошу прощения, тут просто такая атмосфера. Да, значит, я считаю, что тренер для любителя даже вреден, потому что он загоняет его немножко. То есть если ты просто будешь два раза в неделю или три раза в неделю честно бегать по 10 километров, ты, наверное, за полгода войдешь в форму, которая позволит тебе как-то пострадать и сейчас за 4-42 километра преодолеть. Но если ты хочешь какие-то результаты, сколько-нибудь ощутимых добиваться, хотя не очень понятно, кому они нужны. Тебе, твоей маме, твоей жене, кому они нужны, не очень понятно, допустим, они тебе нужны. Вот тогда, конечно, нужно тренироваться, с тренером, нужно тренироваться 5 раз в неделю. Как известно, бегуны отдыхают по понедельникам, потому что в воскресенье лонг, это такая длинная пробежка, ты бежишь километров 20, или как минимум 2 часа. Значит, у тебя обязательно должны быть интервальные тренировки, как говорят спортсмены, интервальная работа, когда ты бежишь недолго, но очень быстро, в темпе своей мечты. И просто набег, просто вот объем. Вот я вот в среднем где-то в месяц 250 километров пробегаю. Это как бы это нижняя планка для того, чтобы бегать марафон.
5: А, это нижняя планка. Вот это нижняя понятно.
8: Нормально нужно 400 бегать в месяц. Ну, понимаете, здесь возникает вопрос, а когда вы все работаете, да?
5: Да.
8: Часто люди спрашивают. Для этого те, кто бегают, встают в 5 утра, бегают там 6-7 утра как раз до работы, вот, а потом идут. Дело в том, что почти все, кто бегают, они не пьют, понимаете? Поэтому люди, которые не употребляют алкоголь, у них есть очень много свободного времени. Вот, поэтому они это время, которое могли потратить на общественно порицаемую зависимость, тратят на общественно одобряемую зависимость, кое является бег.
5: Тоже верно. На самом деле, если уж вот так вот про бег заговорили, про его пользу, а в чем польза-то? Зачем бегать? Вот такой, знаете, вопрос вроде бы простой, но на него вот интересно, как ответить.
8: Слушайте, я отвечу, для чего нужно бегать, для того, чтобы долго жить. Потому что, конечно, вот регулярные нагрузки, вот такие вот аэробные регулярные кардионагрузки, они, конечно, раскачивают сердце, раскачивают в целом твой метаболизм. Смотрите, я в 2023 году в январе весил 100 килограмм. Так. Сейчас я вешу 75. То есть я, понятно, что не только благодаря бегу, а скорее благодаря контролю питания я сбросил вот этот вес. Но последние 2 года на чекапах доктор даже не знает, чему придраться. Он говорит, у вас просто отвратительно приличный анализ, говорят мне. Вот, просто говорит, мы даже не знаем, что вам еще советовать. И я считаю, что, конечно, это все благодаря бегу. Кроме всего прочего, бег самый, мне кажется, доступный вид спорта. Тебе действительно нужны только кроссовки и желание. Вернее, тебе нужно желание, в первую очередь, а потом еще кроссовки.
5: Говорят, что бег — это нагрузка на суставы, на все остальное. Вот ходьба — это вот другое, это вот куда лучше.
8: Значит, смотрите, по поводу коленей. Колени болят не у тех, кто бегает, а у тех, кто не бегает. И когда я просто очень хорошо помню, что я начинал бегать я как все люди, которые начал бегать недавно, помню этот день, 27 апреля 2023 года, когда я первый раз вышел на пробежку, в парк Победы побежал. Я был в суппортах, в этих таких наколенниках, а через месяц я их снял. На самом деле у тебя укрепляются мышцы. То есть если у тебя нет прямой травмы колена, то у тебя, в общем, нечему болеть. Это просто укрепляются мышцы, и ты как бы уже потом, ты потом всего этого не замечаешь. Я скажу, что самая главная цель бега, и в частности марафона, это поговорить с по-настоящему интересным человеком, с самим собой. Вот. Потому что на самом деле мы очень редко остаемся наедине с самим собой, а тут ты на 3, на 4, некоторые на 5 часов остаешься наедине с этим интересным человеком, и ты разговариваешь вначале с ним, потом с Богом, потом снова с ним.
5: В итоге, что советуем? Бегайте. Спасибо огромное. Генеральный директор агентства социальной сети Денис Терехов был с нами на связи.
2: Пациент Борис Дже.
9: истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Пираты против санкций. VPN против блокировок. Искусственный интеллект против живого. Каждую неделю Герман Клименко советует, как не потеряться в новой цифровой реальности. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
10: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
9: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15.00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Власти Томской области обещали помочь жителям сгоревших домов. Российские синхронистки завершили этап Кубка мира в Китае золотом в акробатике. Теперь подробнее. Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским формированиям в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М-113 производства США, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую американскую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Стоимость нефти на мировом рынке может оказаться еще выше, если российского сырья на нем станет меньше из-за ударов ВСУ по инфраструктуре нефтяного экспорта страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, рост цен на этот ресурс на мировом рынке повлияет и на компании в России. Они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти. Песков добавил, что этого сырья на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть. И отметил, что в этом плане интересы страны будут обеспечены. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что проводится усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению, и воды в водопроводной сети. Водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия, что минимизирует прямое влияние любых возможных осадков. Напомню, возгорание на НПЗ произошло из-за атаки беспилотников на Туапсе. Пострадавших нет, людей из домов рядом с заводом эвакуировали. Власти Томской области окажут материальную помощь жителям, чьи дома и имущество повреждены в результате пожаров в минувшие трое суток. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным местного МЧС, за минувшие сутки произошло 72 пожара, в том числе крупный пожар в селе Новоильинка Шигарского района, где сгорели 16 домов, 5 из которых нежилые. В настоящее время возгорания ликвидированы. Германия может погрузиться в рецессию в этом году из-за новых пошлин Соединенных Штатов. Об этом заявили в Институте экономических исследований страны. Американский президент Дональд Трамп сообщил ранее о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности со Штатами. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений. Однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по акробатике на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Китае. Серебро и бронза достались командам КНР. В медальном зачете этапа российская команда заняла второе место, завоевав 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Лучшей стала сборная Китая, 3-е место заняла команда Великобритании. Напомню, наши спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Приветствую, дорогие друзья. Политклиника Шурова. Как всегда, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Психологи, психотерапевты, нарколог и сексолог. Меня зовут Александр Букарев. Кого мы сегодня обсуждаем?
3: Обсуждаем одного иноагента. Уже тебя опережаю, чтобы ты не делал комментарий. Практически русский Пол Макар, который большую часть жизни и всю славу, и образование, и деньги заработал здесь. И сейчас вдруг стал правоверным иудеем, ярко выраженным сионистом и критиком России. Он же Андрей Вадимович Макаревич.
2: Давно такого не было, чтобы вот,
3: и вот опять.
2: Да, чтобы мы не обсуждали человека, который все получил в России и уехал дальше.
3: Начиная с Курбского, эта история, к сожалению, тянется веками, что ты не можешь просто сбежать. Ты должен еще максимально свою родину оскорбить, как это, поносные слова на царя сделать. И еще постараться принести вред, чтобы тебя уже приняли. С распростертыми объятиями.
2: Ты молодец, какая умничка.
4: Ну, вот у меня тоже вызывает много недоумения. Ну, уехал ты. Ну, живи ты там тихо, спокойно. У тебя есть то, что тебе нужно. Зачем ты?
2: Есть определенные
4: соображения.
2: Еще, мне кажется, играет. Нет, вот одно дело, конечно, политика.
3: Есть такая фраза: любим друг дружку, а деньги в кружку. Вот посмотри на всех этих сбежавших. Они друг к другу ходят, гоняют из пустого в порожнее в своих мыльных пузырях, чтобы оправдать свое поведение. Это выглядит уже очень нелепо. Они отрицают очевидные факты. От них откалываются аудитории. Они уже вынуждены клянчить там донаты и идти на всякие ухищрения. Жалкие, ничтожные люди.
2: Да и кроме того, ну как же гордость может не позволить? Это ж я просто уехал, что ли? Нет, я обладаю политическим мнением. Мне обязательно
3: надо про политическое мнение предлагаю разобрать поэтапно.
2: Ну вот это да, мы начнем. По традиции, дорогие друзья, нам с семьей надо разобраться, с детством, со всем остальным. Заглядываем в прошлое.
3: Папа Вадим Григорьевич – фронтовик, боевой фронтовик. Он гвардии лейтенант, потерял ногу на фронте, то есть имел массу ранений, государственных наград. Вначале там в главном строительном бюро Москвы конструировал здания различные, потом ушел в Мархи на серьезную должность. Это самый наш крупный архитектурный институт. Там, собственно, на кафедре и работал, параллельно делал всякие проекты. Вот пантеон вечной славы, например, он создал. Да, его не сделали, но это предполагалось такое суперместо, куда перенесут Ленина, Сталина, всех известных людей. Вот все советские люди будут приходить и наслаждаться этим величием советского государства. Реализовать не удалось. Ну, памятники Победы, памятники Карлу Марксу, вот знаменитые книжки на Новом Арбате. Это тоже папа Андрей Вадимович.
2: Красиво.
3: Красиво.
4: Ну и мама там тоже определенную роль имела. Мама врач. Она была советским микробиологом, занималась изучением нетуберкулезных бактерий.
3: Она в институте туберкулеза работала.
4: Но она занималась изучением нетуберкулезных микобактерий, и ее работы до сих пор пользуются большим успехом, вниманием среди врачей.
2: Люди уважаемые, серьезные. Так, а как взаимоотношения складывались в семье?
4: Тихо, спокойно. Никто никого не
3: уезжал. Ну, вначале это, на минуточку, коммуналка, но коммуналка на Волхонке, напротив музея Пушкина, то есть в особняке князя. И достаточно быстро, когда ему было 9 лет, они получают просторную квартиру на Комсомольском проспекте. Ну, эти люди назывались номенклатурой. То есть они выполняли определенные задания партии, пользовались всевозможными привилегиями. У Андрюши тоже спецшкола с английским уклоном. Большая коллекция бабочек. Он такой энтомолог в душе, почти Набоков. То есть мог себе позволить путешествовать, этих бабочек собирать. Горные лыжи и дайвинг с 4-5 класса, на минуточку. Проклятая советская система, которая не давала ему жить. И он очень сильно страдал. «Битлз» он слушал с 66-го года, по его воспоминаниям. Уже так всех доставал, что его на балкон выгоняли. Он уже весь двор доставал этими записями.
4: Не каждый советский школьник мог похвастаться тем, что у него дайвинг, «Битлз».
3: Горная лыжа.
2: Это лыжи. Не каждый. Это вот у меня почему-то сейчас
3: золотая
2: ассоциация,
3: молодежь,
2: ассоциация в голове появилась, что вот эту книгу открываешь, и там первая строчка «Как стать успешным». У моих родителей был самолет. Вот
3: да,
2: это,
3: да,
2: да. Собственно говоря, такая же история.
3: Илона Маска.
2: Привет, передаем.
3: Вырастить гения.
2: Да. Ну что ж, получается, все есть. Он один, кстати, в семье?
3: Там младшая сестра, естественно, тоже Мархи, архитектор, архитектором не работала. Младшая его на 9 лет, Наталья.
2: Семья?
3: Двое детей.
2: Вот у нас полноценная. Без вроде бы каких-то отклонений. Все хорошо. А как учится?
3: Учится достаточно хорошо, успешно, потому что все успевает, и музыку слушать, и он рано увлекся творчеством Высоцкого, Куджавы, стал играть на гитаре, и папа эти его музыкальные способности увидел. Папа играл на фортепиано, соответственно, он его тоже обучал музыке. Поэтому, ну, хорошая советская семья, пользующаяся всеми привилегиями, возможностями, получившая максимум, что они могли, потому что если мама там Нина Марковна, на самом деле Нинель Мардуховна, она бы где-нибудь за чертой оседлости бы сидела с дедушкой, с сапожником, и не каким-нибудь известным фтизиатром она бы не стала, если бы не советская власть. Ну, это же никто не учитывает. Главное рассказывать, как было плохо, как он мучился. В ЛКСМ вступил одним из первых в 14 лет. Был там до посинения, до 28, когда уже верхний порог. Его попросили покинуть эту организацию. «Союз концертом» тоже. Очень рано, в 70-е, был заключен уже контракт, и человек получал большие деньги. Там, как описывает, ну, участники группы, то, что он «Китс» создал, буквально год она просуществовала, следом «Машина времени», что они школьниками уже совершенно спокойно по 500 рублей могли заработать за месяц, что существенно превышало возможности других людей. Помимо того, что он пользовался всеми ресурсами отца, с мамой. То есть это классическая золотая молодежь, номенклатурный наследник,
4: хочется,
3: который никаких ограничений
4: спросить,
3: не знал.
4: Хочется спросить, где тебе было плохо в этом месте?
5: Не, ну как это? У человека, если с самого начала все есть, только...
3: То он чуть-чуть. Это не ценит.
5: Да, стоит чуть-чуть.
3: Он все получает на блюдечке.
5: Становится плохо. Вот тут у меня тоже вот сейчас что-то на ассоциации пошло. А недавно вспомнился ролик, где вот сидит человек, парень, молодой достаточно, его спрашивают, а вот как вы вот жили? Он говорит, ой, у нас был такой один раз тяжелый период. Пришлось уволить одну домработницу отцу. Я не мог ездить на своем Бентли. Приходилось брать у сестры Range Rover. В общем, вы не представляете, насколько
3: как я мучился, да.
5: Да, но это вот как раз к этому разговору.
3: И вот такое, действительно, у этих людей такое мышление, что они могли бы иметь еще больше. Если представить, что там в том же Израиле параллельно творилось в это время, какая там была нищета, эти кибуцы и все остальное, но это же никто не учитывает.
5: Конечно.
3: Он
5: конечно.
3: Сейчас, вот чуть-чуть забегая вперед, у него там дом, он рассказывает, вот у меня за окном лес, я сажусь в это кресло-качалку, тут вискарь, тут сигара. Лес, чтобы ты понимал, это чертополох, который одна полоска, там дальше выжженная земля. Это говорит человек, который жил в России, называет вот эту нелепость лесом. Но у него даже нигде ничего не шелохнется.
5: Ну, или шелохнется, но главное, я скажу вот так, как мне хочется сказать, вне зависимости.
3: Да,
5: от того.
3: У меня лес.
5: У меня лес.
4: Лес.
3: И лес уехал со мной.
5: И смотрит в поле, да. А лес в этой комнате сейчас или нет? Да, кстати, виски, сигары, это все плохо, не употребляю.
3: Не, а ему можно уже, он старенький.
5: Ему уже можно.
4: Может, лес у него в голове.
3: После трех.
4: После 70 лес может быть уже и в голове, собственно говоря. Когнитивные процессы намного хуже становятся.
5: Палки, да, опилки. Собственно говоря, такой процесс снесения леса. Ну что ж, золотая молодежь, идеальная семья, все супер, все отлично, развивается.

0: Там можно посчитать количество браков. Браков было 4.
1: Солидно.
0: Солидно. И первый брак был с Еленой Глазовой. Она была студенткой историко-архитектурного института. Вместе они прожили недолго, 3 года. И надо здесь отметить, что папа Елены Глазовой, он помогал группе «Машина времени», когда творческий
2: это
0: путь они начинали.
2: Это Фессуненко. То есть там очень крутой человек, не последний на телевидении, на радио.
0: После развода Елена Глазова вышла замуж за приятеля Макаревича, поляка. И я так понимаю,
2: поляка.
0: Что поляка. Не Туска, а другого поляка. Через 4 года он женился на Алле Голубиной, врач-косметолог. В браке они тоже прожили недолго, 3 года. У них родился сын Иван.
2: Что-то как это он... Смотри, как незрелая личность себя ведет.
0: Дальше будет интереснее.
2: А, хорошо.
0: Не, мы только в начале пути.
1: Он просто у него,
2: разгоняется.
1: У него максимум 3 года.
0: Да. Все по 3, как говорится.
1: Да.
0: Угу. От этого брака родился сын Иван. Иван тоже выбрал творческую профессию.
2: Какой? Что-то он мне неизвестен.
1: Танцор.
0: Танцор.
2: А, танцор?
1: Или, не знаю.
0: И актер.
1: Танцор и актер. Ну, предположим, творческая, да.
0: И брак почему закончился? Потому что Андрей Макаревич ушел к другой женщине.
2: Ну, в принципе, логично.
0: Ксения Стриж. Как он сам говорит, я влюбился в голос этой прекрасной радиоведущей. И начал за ней ухаживать. И они вместе прожили на протяжении 4 лет.
1: Вот это уже рост. Это плюс год.
0: Не то слово.
1: Так.
0: А расстались очень своеобразно. Долгое время они жили в загородном доме, и Андрей часто бывал в командировках. Ксении было не очень удобно ездить из загородного дома в Москву на работу, и она попросила, чтобы Андрей помог ей снимать квартиру. На что Андрей сказал, что, знаешь, что-то ты мне слишком дорого обходишься. Могла бы что-нибудь подешевле, наверное, найти.
2: Да ездить, а не возбухать. Ну, понятно.
1: Действительно, ну да. Но он, на самом деле, вот по этим обсуждениям похож на тех бизнесменов, которых мы обсуждали. Вот из разряда выгоду взял, какое-то, возможно, какое-то удовольствие получил, все, иди. Творческая, ну, хотя творческая личность тоже достаточно такая, наверное, нестабильная.
0: Ну, при его возможностях говорить женщине, ты мне дорого обходишься.
1: Ну, это, я даже не
0: это
1: знаю,
0: как... Это очень хорошо.
2: Она скорее характеризует как человека жадного, скупого.
1: Ну, да. Да.
2: Потому что и тот же коллектив «Машина времени», и Подгородецкий на него очень обижен, что когда доходило до денег, он всегда или забирал себе большую часть, или вообще им ничего не давал. Они много раз ругались на этой почве. А когда его один раз обворовали, и он поехал в аэропорт за каким-то инструментом, и они вместе с ним, он потом обвинил, что водитель, участник этой группы, мигнул фарами ворам, что это было вообще подстава. То есть на них уголовно... Ну, человек очень скандальный, склонны вот так вот даже подозревать всех вокруг, что его подставили, хотя его просто развели телефонные мошенники, его вызвали в аэропорт, он там пробыл какое-то время, за это время обчистили квартиру. Понятно, что эти друзья и коллектив, которые его везли, пошли ему навстречу, они никакого отношения к этой истории не имели.
1: Ну вот так, кстати, вот одно упоминание мы сделали, сейчас еще вот про личную жизнь как раз закончим, и вот будет один вопрос.
0: Я только начала,
2: да,
0: если
2: да,
0: честно.
2: Не надейся.
1: Я
0: очень много.
1: Я закрепил.
2: У меня даже цитаты из личной
1: жизни. Я закрепил
2: в
1: голове вопрос, он будет озвучен. Мне интересно, потому что как это все работает с точки зрения психологии. Так.
0: Продолжим. Следующая женщина, Анна Рождественская. С ней они провстречались 2 года, она родила дочь. И здесь вновь проявляется скупость
1: на
0: Андрея
1: Рождество
0: Макаревича.
1: Не подарил.
0: Хуже. Беременная женщина говорит ему: Андрюшенька, я беременная, так мне черешенки хочется. Купи, пожалуйста. Что говорит Андрей Макаревич? А вот и нет. Слишком дорого ты мне обходишься. Дорогая черешенка. Да, дорогая черешенка, поэтому
2: это
0: извини.
2: Это воспоминание из открытых источников, потому что очень много обиженных женщин, которые как раз ссылаются на крайнюю скупость персонажа.
1: Ну, черешня.
0: Черешня.
1: Ну, не золотая же черешня, там, не знаю.
0: Ну, сколько бы там она этой черешни
2: вот
0: съела?
2: Поэтому у тебя и нет денег, Александр.
1: Потому что
0: я черешня.
2: Не щедрый человек.
0: Все
2: тебе не жалко,
0: черешня.
2: Даме черешни. Давай дальше.
1: Каюсь, не жалко.
0: И ребенка, которого Анна родила, он не хотел. Он про это тоже открыто говорил, что я не хотел этой беременности, не хотел этого ребенка, не занимался воспитанием девочки. Постоянно был то на работе, то на даче.
2: Можно я сразу уточню? Конечно. Вот этот сын Иван, тоже 3 года в браке. Он чьим-нибудь воспитанием

0: занимался вообще этим?
1: Там вообще с детьми очень плохая история. Только последний сын более-менее
0: как-то... Дай им 3 года этой прекрасной паре.
1: Ну, с другими детьми Макаревич сразу как-то вот уходил в тень. И не занимался.
0: То есть 3 официальных брака, вот 4. Сейчас 4-й, и многочисленные связи, когда он как бабочка порхал от одной женщины к другой и воспитанием детей не занимался.
1: Ну,
0: я правильно понимаю?
1: В общей массе детей 4.
2: Тут-то я начинаю думать, что семья-то была не идеальная, потому что если у ребенка подобного рода воспитание, что он так относится к своим детям, он так относится к своим женам,
0: А вот это, смотри, феномен, я с тобой поспорю, потому что когда отец фронтовик, мама проходит всю эту карьеру, всего добиваются сами, они ценят. А этот уже с золотой ложкой, все на блюдечке, он все воспринимает как должное.
2: Ну да.
0: Он звезда, которая со школьных лет зарабатывает больше, чем люди, которые работают с утра до вечера.
2: Но ведь разве как раз не здесь задача родителя сказать о том, что так, у тебя золотая ложка-то есть, но ты только пользоваться ей научись хотя бы. Ну, как-то объясни.
0: Я так понимаю, вот эти деньги и популярность, которая упала в очень юном возрасте, сыграла крайне дурную шутку. Человек был к этому не готов, и вот мы видим этого сноба, нарцисса, который эгоцентрик, в центре мира должен быть, а все остальные вокруг него.
1: Когда женщина рожает ребенка, ее внимание переключается на младенца. И в меньшей степени она внимание уделяет партнеру. В принципе, это, ну, закономерно.
2: Конечно.
1: Потому что ребенок нуждается в материнской заботе, в материнском молоке. И, соответственно, мужчина в этот момент не нуждается в материнском молоке. Поэтому какое-то время остается без женщины. Для Макаревича, как для человека с выраженным эгоистичного
0: конечно,
1: и нарциссичного, вот это вот принимать, что от меня отворачиваются, говорят, иди по той сторонке, но это...
0: Ну, не обязательно по той сторонке. Иногда женщина предлагает участвовать, но он же такой творческий, такой воздушный, и художник, и музыкант, и радиоведущий, и путешественник, и дайвер с акулами обнимается. Ну, когда ему детьми-то заниматься?
1: Где это восхищение? Оно пропадает.
0: Да. Поэтому... Весь акцент на ребенка, и как тут?
1: Постоянная
0: о семье можно говорить?
1: Подпитка должна быть. Что мной восхищаются, на меня смотрят снизу вверх.
2: Так что ж тогда решается детей-то заводить, если уж вот такое восприятие есть? Один раз попробовал, понял, ребенок родился, так, с меня внимание ушло. По такой логике тогда он должен был со следующей женой, так, мне пока вот...
0: Ну, женщинам-то хочется как-то отношения закрепить, стабилизировать, иначе это просто сожительство до следующей любовницы.
2: Кому? Ему хочется закрепить?
1: Женщине.
2: Ну, вот,
0: решение же принимают оба.
1: Да и потом, а многие женщины думают, что именно с ней у него поменяется отношение и к ней, и к детям. Ну, она, может быть, какая-то уникальная, поэтому сможет изменить человека, которого вряд ли изменить, на самом деле, это получится.
0: Она же 4-я, она прям шедевральная.
1: Ну, подожди.
0: Хочется отдельно обсудить.
1: Подожди.
2: У вас подводка.
1: Там еще женщины. Дай про женщин поговорить.
0: Хорошо, ладно.
2: У нас свой тут. У нас сплетни.
1: Да. Вот. 3-я жена, гример Наталья Голуб. С ней в браке прожили 7 лет.
2: Это рекорд.
1: Конкретный рекорд. И еще следует сказать, что у Макаревича есть внебрачная дочь. Ее зовут Дана. С матерью был матерью девочки был краткосрочный роман. И Макаревич узнал о существовании этой девочки только тогда, когда ей 20 лет исполнилось. Девочка сама его нашла.
0: Дай-ка догадаюсь, ничего хорошего из этого не получилось.
1: Ну, они особо отношения не поддерживают.
0: Ну,
1: она его нашла, они встретились. Она очень успешная бизнес-вумен в Штатах.
0: Он ей сыграл свечу, и все, и на этом.
1: И даже 3 внуков у него есть от Даны. А вот теперь как раз мы подходим к 4-й супруге.
2: Так.
1: 4-ю супругу зовут.
2: А мы 3-ю пропустили, как закончилось.
1: 7 лет брака разошлись.
2: Просто, ну, без очередного упоминания, что ты мне дорого обходишься. 7 лет.
1: Пока без этого.
2: Ну, ладно.
1: Ну, хотя после этого брака Макаревич, скажем так, бил себе пяткой в грудь и говорил, что никогда, никогда я больше не женюсь, проклятой женщины, ставлю на вас крест.
0: Never say never.
1: Пока не появилась Эйнат Кляйн. Она же Ирина Калинина. Кто бы мог подумать?
2: Не очень, да, похоже.
1: Разница у них в возрасте 31 год.
2: Ух ты!
1: Она уроженка города Киева. Такая простая киевская девчонка.
0: Которой надоело быть простой киевской. Она стала Эннет Клейн, что значит «маленький горный родник». Выбрала себе такое красивое еврейское имя. Мы помним Нетаньяху. Это тоже не родная фамилия, дар Божий. Вот они, когда переезжают на территорию Израиля, там, наверное, солнце припекает, хочет красивые еврейские имена.
2: Да. Ну, или просто бренд вспомнил.
1: Отучилась она на журфаке, уехала, эмигрировала в Израиль. И в Израиле она встретила своего первого супруга, с которым они уехали жить в Соединенные Штаты. Развелись, и, как вы думаете, с кем начинает встречаться Айнет Клейн?
0: Сейчас ты будешь говорить опять, что запрещенная ЛГБТ.
1: Есть какие-то версии?
2: Лучше приходится говорить, потому что она только что... ЛГБТ признана экстремистской организацией на территории России.
1: Да. Галина Джумаева стала избранницей на целых 4 года.
2: Неплохо.
1: Вот такая вот прекрасная лесбийская любовь.
2: Красота.
1: А потом появился Макаревич, она бросила ее. Взяла вот так и бросила. И ушла к Макаревичу и говорит: все, не люблю тебя больше. Извини, Галинка. Прошла любовь.
2: Так она в итоге кто? Она лесби, би, она куда?
1: Ну, учитывая, что у нее были отношения с женщиной, можно предположить, что у нее бисексуальная ориентация.
0: Я хочу все-таки одну цитату прочитать. Она ведет очень активную антироссийскую деятельность. И вот Алексей Кощеев, наш нейрохирург, он написал, что он не будет никаким призывом следовать, не будет ни писать ничего в соцсетях против России. И в ответ она ему, что ему важно делать эти сложные операции, спасать людей, он не хочет лезть в политику. И в ответ она ему устроила отповедь. Спасение жизни стоит выше личной эмиграции. Однако чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей? Действительно ли это стоит выше? Мне кажется, это прекрасно характеризует вот эту девушку, женщину непонятной ориентации из Киева, она, скорее всего, и Макаревичу дополнительно мозги промыла, и она ведет вот такую достаточно агрессивную пропаганду, будучи гражданкой Израиля.
2: Достаточно.
0: Самого миролюбимого государства в мире.
2: Самой миролюбивой армии, которую Данил говорил. Достаточно. Она буквально говорит, если переводить на слова.
0: Зачем ты спасаешь вот этих
2: детей? Зачем ты спасаешь людей и детей? Это же... ладно. Понятная ситуация. Разобрались.
1: И, проживая в Израиле, она занималась тем, что организовывала туры в Эфиопию. Там же они и познакомились с Макаревичем. И когда она описывала их знакомство, она вспоминала о том, что они с семьей садились каждые выходные перед телевизором, смотрели программу «СМАК», которую Макаревич в то время вел. Она не могла оторваться от телеэкрана, и тут она видит его. Прекрасного,
0: ну,
1: престарелого Макаревича.
0: Детство, а там хоть Макаревич что-то сготовит.
1: Что-то вкусное.
0: Условно вкусное. Я не знаю, там за кадром ели это или выкидывали в помойку, потому что у меня большие вопросы к готовке. Но да, была такая передача.
2: Да я ее, кстати, помню. Не знаю, как так.
1: И вот увидел Макаревич молодую, прекрасную Эйлат.
0: У меня бабушка смотрела на эти все кудри и говорила, она повар, шеф-повар. Она говорит, я бы такого на кухню не пустила без колпака. Куда готовить с такой шевелюрой?
2: Ну, у него своя приправа. Да,
0: да. Понятно.
2: Чесночный соус. Ладно. Дорогие друзья, сейчас сделаем небольшую паузу. После этого продолжим обсуждение.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Реклама на радио «Спутник».
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Введите имя.
5: Герман Клименко.
4: Уточните свой статус.
5: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
4: Введите пароль.
5: Радио «Спутник».
4: Докажите, что вы не робот.
5: Что?
2: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Более 15 кубов загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси собрано в Туапсе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтекомплексе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Общая группировка участвующих в работе специалистов составляет около 750 человек. Это в том числе работники МЧС России, Кубаньспас, сотрудники администрации и предприятий муниципалитетов. В работе также задействовано 65 единиц техники. В самом Туапсе, в том числе с участием волонтеров, убирают общественные пространства, вывозят мусор с территории улиц, дворов, парков и спортплощадок. Мужчина в Приморье похитил более 4 миллионов рублей у матери бойца, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщает прокуратура региона. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по статье о мошенничестве находятся на контроле местной прокуратуры. Правительство Польши не наблюдает никаких признаков того, что американские солдаты, которых власти США решили вывести из Германии, будут размещены на восточном фланге НАТО. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Он подчеркнул, что правительство его страны заинтересовано в развитии трансатлантических связей, единстве в Европе, а также отметил разрушительный эффект конфликтов внутри альянса. Американский президент Дональд Трамп ранее обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии. Около 850 семей пострадали в результате наводнения в городе Куляб в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В ночь на субботу там выпало большое количество осадков, сошли оползни. В результате погибли 3 человека, еще 3 госпитализировали. Для устранения и ликвидации непогоды мобилизованы силы коммунальных и городских служб. Пострадавшим будет оказана единовременная помощь со стороны руководства страны. Обстановка находится под контролем. Работы по устранению последствий продолжаются в ускоренном режиме. Очередной груз с российскими удобрениями общей массой 536 тонн отправлен из Азербайджана в Армению по железной дороге. Напомню, Азербайджан в конце прошлого года снял запрет на транзит грузов через свою территорию. На сегодняшний день из России в Армению таким образом доставлено более 25 тысяч тонн зерна, свыше 1500 тонн удобрений и 68 тонн гречихи. Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года. К полудню воздух в столице прогрелся почти до плюс 19 градусов. Об этом сообщили в центре погоды Фобус. Синоптики добавили, что завтра в городе будет еще теплее, почти 25 градусов тепла. Пока это все новости в данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
1: Дорогие друзья, продолжаем. Василий Шуров, Екатерина Шурова, я Александр Букарев. Обсуждаем Макаревича.
7: Мы, кстати, пропустили институт. Там тоже очень интересная история. Он как золотая молодежь. Конъюнктурщик. Папа его засунул в мархи. Он проучился до третьего курса, оттуда его успешно выперли. Даже несмотря на то, что там папа не последний человек. Он сейчас говорит, что за рок-музыку, но на самом деле мы понимаем, что это серьезный очень институт, где надо учиться, а не просто рассказывать, что ты сын завкафедрой. Какое-то время папа его пристроил опять в бюро, которое занималось проектированием различных развлекательных учреждений, где, очевидно, можно было числиться, но не работать, зарабатывать деньги. Потом он его восстановил на вечернем. Все-таки Макаревич доучился. У него есть диплом о высшем образовании. Спасибо папе за диплом.
8: Молодец. Спасибо партии за это.
1: Спасибо партии. Нет, спасибо партии он не говорит. Потому что партия плохая.
7: Его уже перевели там на что-то, на художника, на дизайн. Ну, что-то полегче, наверное, очевидно, чтобы хоть как-то доучиться. Вот.
1: Ну,
7: есть у него диплом.
1: Личность творческая. Я все еще держу в голове этот вопрос, который у меня с первой получасовки. Мы еще с личной жизнью вот не закончили. А получается, вот она вот такая вот вся агрессивно настроенная, молодая, и все, видит вот этого представителя.
7: Грибочек.
1: Да. И думает... Мой. Вот он.
7: Мужчина мечты.
1: Да. Ну и, собственно говоря, что у них? Как у них?
8: Они заключили брак.
1: Так.
7: В 19-м, причем тайно, по еврейскому обряду, скрывали какое-то время свое счастье от нас.
8: У них родился сын. И сейчас совместно с супругой они работают на винодельне, изготавливают вино.
7: Ну, не работают, а скорее лицом торгуют. Ну, работают там.
8: Работают работники.
7: Да, а эти просто попойки устраивают и собирают большие деньги. За эти так называемые дегустации пытаются продвинуть бренд.
8: Ну, собственно говоря, Макаревич и является лицом. Рисует этикетки. А кстати, он еще и картины рисует.
1: А, кстати, а у него как с алкоголем?
8: Он же говорит о том, что он пьет виски, курит сигары и смотрит на прекрасный лес.
1: Нет, тут просто даже интересно, в каком количестве употребляется, потому что, ну, это же важно. Может, там и присутствует вот такого рода элементы?
7: Бытие определяет сознание. Вот эта среда рокерская, а он себя относит. Она подразумевает употребление и алкоголя в достаточно больших количествах, потому что когда мы очень часто это встречается, он все время, если мы этот пранк проанализируем, я там за это выпью, за то выпью, скорее бы. У него все время вот эти алкогольные крючочки-то проскакивают. То есть человек дружит с алкоголем конкретно. И в том же Израиле по жаре сидеть, пить этот крепкий алкоголь, когда тебе за 70, но это надо очень любить это дело.
1: Или быть Черчиллем. Но он не виски пил. Но в любом случае, а жена, как там, есть информация о том, как она к алкоголю относится? А то, может, у них там просто веселый алкоголь о себе.
7: На деле, то есть минимум они слабо алкоголь употребляют совместно на всех этих фуршетах.
1: Ну, разобрались. У них как внутри отношения складываются? Пока хорошо? Уживаются?
8: Пока уживаются. Пока уживаются. Я так понимаю, что она руководит Макаревичем как может.
1: Вот это не
7: лучше. Скорее манипулирует. Вот даже в попытке воздействовать на нейрохирурга я увидел, что человек такой очень мастерский манипулятор, который хорошо продвигает темы, нужные ей.
8: Ну, конечно, по большому счету, ну зачем ей нужен? Ну, давайте уж прямо говорить, дедушка. Тебе, молодой девочке.
7: Заметь, она взяла его фамилию, но она везде в пространстве под своими данными. Поэтому она просто ждет. В любом случае, это будет очень хорошая прибавка к жизни.
1: Если Макаревич не переживет, а такой может ведь назло.
7: Очень он желчный.
1: Да. Обычно такие живучие максимально. Так, ну, здесь с личной жизнью разобрались, получается. Или что-то еще есть?
8: Пока нет.
1: Ну, слава.
7: Я думаю, достаточно.
1: Ну, хорошо, а то я уж думаю, а то там линия, конечно, серьезная у него. Любовницы, веселье, раз жена, два жена, три жена, четыре жена, ух.
7: Ну, переходим к Макаревичу, революционеру.
1: Вот, но перед этим короткий вопрос, касающийся больше сферы психологии, психотерапии. Вот мы часто говорим, вот творческая личность, и как будто это творческая личность, но она творческая личность. Вот так человек себя ведет.
7: Ну, какой с них спрос? Они
1: ну,
7: как
1: да,
7: люди,
1: да,
7: как
1: да,
7: правило.
1: Да. И вот у меня в итоге
7: оценим
1: вопрос.
7: Мы творчество, а на все остальное мы даем скидки.
1: Да, и у меня вот вопрос в итоге, а творческий от нетворческого в плане психологии, он чем отличается? Там вообще есть это отличие? Или просто у нас закрепилось в голове, что он творческий же человек?
7: У нас есть понятие ЧСВ, чувство собственной важности. Это когда люди попадают в телевизор, собирают концертные залы, они начинают считать себя моральными камертонами, надевают белое пальто, начинают себя считать на уровень выше. Хотя вот мы понимаем, абсолютно нечистоплотные в личной жизни, абсолютно амбивалентность с двойными стандартами. Израилю можно все, дайте мне винтовку, пойду там стрелять по людям. Да, вот эта его фраза, кто напал, тот и виноват. Он не хочет за нее ответить. Нет, конечно, потому что это только в определенном контексте
1: конечно
7: действует.
1: Ну, собственно, вот теперь будем говорить.
7: Поэтому мы всегда говорим, что это очень скрытая аудитория, эти люди подлечиваются, у них свои личные врачи, картинку они транслируют достаточно адекватную, но по факту редко являются хорошими, порядочными людьми, на которых хочется ориентироваться.
1: Ну вот он порядочным человеком точно не является. На него Золотый ориентироваться порядок. Не хочешь. Это уже не про ориентироваться, это про обратный пример. Ну так что, смотрим, как у него там его революционная деятельность.
7: Революционная. В 91-м он там пел на баррикадах перед Белым домом, был доверенным лицом Ельцина. Получил хороший куш на это «Голосуй или проиграешь», очень активно подписался под эту кампанию. Вообще фанат Михаила Сергеевича Горбачева, просто его превозносит. До сих пор считает, что он очень важное дело сделал, открыл нам свободу, увеличил возможности для всех, особенно вот для золотой номенклатуры.
1: Жалко, что плохо учился, честно, вот прям жалко. Горбачев.
7: Дальше больше там все эти союзы правых сил, марши различные. Ну, вот человек, при всем при том, что там, где надо было изначально на каких-то правительственных концертах, все прочее выступать, мы помним, там он и рядом с президентом сидел. Хотя сейчас он пытается это выставить. Вот его очень хорошо развели в пранке, когда спросили, зачем ты сел рядом, если ты такой диссидент. Человек вот так вот начал. Ко мне подошли два очень таких симпатичных человека, которым невозможно отказать, и сказали, хочешь сесть поближе к сцене, ничего не объясняя. Вот, меня чуть ли не за руки взяли, посадили, и тут вдруг заходит президент, садится рядом, хотя мы все помним вот эту видеозапись, когда он с этой совершенно такой подобострастной улыбочкой что-то все время пытается говорить, показывать, как он счастлив на этом концерте быть. Вот. А сейчас все перевернуть именно чуть ли не силой.
1: Я буду честен, я, если рядом с Владимиром Владимировичем сидеть буду, я вот так же в мандраже буду находиться, поэтому тут, ну не знаю, а кто не будет. Тут другой вопрос. Но вот переиначивание, это вот...
7: Передергивание, ну, да. Потому что у нас есть этот, да, можно там в чем-то сомневаться. Ну, Вован и Лексус ему позвонили, он сказал, что он устроит бешеный концерт в Киеве, после победы прям все свои дела бросит. Что Степан Бандера вообще отличный человек, хотя он прекрасно. Мало ли что. Вот Троцкий тоже спорная фигура. Ну и это спорная. Поэтому я вас понимаю по-человечески. Это говорит вот представитель народа, который максимально пострадал в Бабьем Яру и во всех остальных. Ну, когда надо, на это...
1: А Гитлер у него не спорная фигура?
7: Можно закрыть... Ну, вот этот вопрос не задали, но он сам себе позволил в свое время, чем вызвал очень большой гнев, сравнивать Сталина и Гитлера и говорить, что вот немцы за Гитлера покаялись, поэтому у них все хорошо. А мы за Сталина нет, поэтому у нас все плохо. Ну, совесть нации. Он, наверное, готов за всех каяться, хотя он родился в 1953-м, когда Сталин умер. тот в марте, этот в декабре, он со Сталином никак не пересекался. Его папа хотел пантеон построить, куда Сталина должны были перенести и все ходить поклоняться. Ну, как бы, кто ж про это помнит?
1: Ой, да, жалко, правда, что история плохо знает или не хочет ее помнить, знать. Вот это прям
7: неприятно. И мы понимаем, даже вот в 2014 году активное выступление. Человек едет с концертами в украинскую армию, которая проводит карательную акцию. Вот о чем тут можно говорить?
1: Потерянный
7: человек.
1: Уже тогда
7: надо было какие-то решения принимать. Не все эти за заслуги перед Отечеством и прочие ордена. Есть же, где он в пиджаке, он как елка просто увешан наградами и прочим. Ну, постыдился бы. Ты не воевал, не работал толком, ничего. Весь в наградах, в том числе и в государственных.
1: Ну, вот это само мнение удовлетворить, я не знаю. Вот оттуда-то и берутся вот все эти политические высказывания. Вроде бы человек-то не политик, а мнение такое большое, что а как не высказаться?
7: Это он вот имеет влияние на аудиторию, к сожалению. Конечно. Это все равно называется лидеры мнений. По какой-то дурацкой причине, если мы возьмем Советский Союз, там были генералы, конструкторы, кто угодно. Артисты тоже были отчасти лидерами мнений, но второго уровня, после писателей, кого угодно, нигде они не выпячивались. Представить, что во время Великой Отечественной половина артистов сбежит и будет поливать грязью Советский Союз, это просто в голове не укладывается. Его папа ногу потерял, чуть не погиб, стал гвардией лейтенантом.
1: Ну, это предательство и родины, и семьи, и всех идеалов. Но да, это, не знаю, мы об этом уже и говорили, что человек потерялся в этой, не знаю...
7: И ладно бы ты, я не знаю, в Швейцарию уехал в какой-нибудь кантон и не отсвечивал, но ты уехал в государство Израиль, которое непрерывно ведет войны, которое создало эту систему апартеида. Ведь он на полном серьезе на камеру рассказывает. Представляете, у палестинцев есть учебники, там написано вот папа убил, было 3 еврея, папа убил 2, сколько евреев осталось. Вот они так учат математики своих детей. Это все люди, и когда ему там в пранке говорят, да, мы понимаем, что это пранкеры, говорят, я считаю, что палестинцы — это животные. Он говорит, да, но весь мир имеет мозги 5-летнего ребенка, они это не видят. Он даже отказывает этим людям в человеческом достоинстве, ему нормально. Вот он так искренне считает.
1: Так о чем тут тогда говорить? Человек полностью потерянный, человек не понимает...
7: Вот он там раскрылся по полной, с этой подобострастной улыбочкой. Только свистните, примчимся, бешеный концерт, что угодно. Я даже представить себе не могу, какая на вас нагрузка. Хочется вам тройного здоровья пожелать. До этого у Началовой, она его приглашает, там какой-то юбилей, он говорит... Я на день рождения выключаю телефон. Ну, что они могут пожелать? Ну, здоровья. Ну, я устал это слушать. А сам? Тройного. Такое двуличие.
1: Лицемерие, да. Абсолютное лицемерие. В итоге у нас картина складывается абсолютно ужасная. Это человек, который потерял себя, имея все.
7: Потерял ли он себя? Он все время был вот с двойным, с тройным дном. Это конъюнктурщик, который максимально используется. Надо рано в комсомол вступить, чтобы там тебе Союз-концерт заключил контракт, деньги зарабатывать. Отлично. Надо для Ельцина сплясать по стране, тем более там чухать с коробки с деньгами.
1: С самого начала гниль?
7: Ну, у меня других вариантов не остается. Потому что даже вот если брать семейную жизнь, что это за история? Детьми не заниматься вот так вот. С купердяем таким быть жадным, доносы там на друзей подавать в суд, типа они в этой афере участвуют, когда его обворовали. У него вообще что в голове?
1: Ну, это... винегрет. И вот ну, тут опять же вопрос каждый раз у меня это возникает, когда говорим о подобных личностях. Зачем уезжать, когда в стране, в которой ты вырос, у тебя есть все? У тебя есть все возможности, у тебя есть деньги, у тебя есть ресурсы. Зачем?
7: И мы все время приходим к такому выводу, что у него в голове не укладывается, что страна выстоит, победит, что действительно наше дело правое. Он считает, что он сейчас отбежит, а потом в составе колониальной администрации приедет сюда свои законы устанавливать. Тем более не стоит недооценивать вот эту Кляйн. Она как агент влияния, она очень вязкая. Это крайне неприятная дама с кривым ртом, с тонкими губами, очень такая... въедливая, она его хорошо взяла в оборот. Благо уже человек пожилой, там когнитивные функции угасающие.
8: Но тут еще нужно рассматривать со стороны нарциссизма. Все-таки слава имеет свойство угасать у некоторых людей. Сейчас спроси у 20-22-летних, назовите там 3 песни Андрея Макаревича. Ну, кто-то, наверное, может быть, назовет, но вряд ли что назову.
7: Да, вот у нас есть живой
1: эталон. Я с трудом назову, правда. Вот серьезно, у меня нет какого-то серьезного
7: представления. И ему как будто, знаешь, талант отключили. Вот какая-то деревня Холуева. Мечтали, чтобы Сталин вернулся. Он им всем по 10 лет дал. Я думаю, о чем вообще песня? Что ты до Сталина докопался? Который твоей семье... Я не знаю, все обеспечил.
8: А тут он уезжает, и снова говорят про Макаревича.
1: Может, здесь вообще, в принципе, это надо для того, чтобы все...
7: В каком контексте? Это супер черный пиар.
1: Ну, какая разница? Главное пиар.
8: Эго пощекотать может.
1: Так вот, и вот как раз к этой теме. Может, вот эти все слова, вот эти все высказывания, в том числе цепление Сталина, сравнения, которые вообще не поддаются какому-то адекватному...
7: Коллективная ответственность на нас, на всех, чтобы ты был в курсе.
1: Все в этом роде, это может быть исключительно для того, чтобы все время к себе внимание привлекать. То есть человек может настолько кайфует от этого, что вот просто не может без этого. Ему нужно все время вот это внимание ощущать.
7: То есть мы сейчас ему льем воду на его мельницу, надо его забвению предать, а мы...
1: Ну что ж поделать?
7: Вспоминаем.
1: Ничего страшного.
7: В Древнем Риме же было наказание памятью, когда стирались все упоминания о человеке, предавшем.
1: Ну, тогда надо просто всех стереть. Но он до сих пор, кстати, не выполняет требования об иноагентстве.
7: Да, он судится, ему безумные страдания принесли все эти плашки.
1: А что ж он не хочет с этой плашкой жить, раз Россия такая плохая?
7: Он же и Зеленскому, ну, псевдо-Зеленскому говорит, я так хочу дожить до победы. Он уже начал сомневаться, но он все равно надеется, что вот победа будет, и он вернется сюда на белом коне.
1: Ну, так вернется-то какая разница? Если в его-то понимании, тогда эта Ногинская плашка-то, она уже сама уйдет, ее уже не будет.
7: Они же поначалу вообще, типа, это знак качества. Они же даже этим гордились, понтовались. Потом все заскулили, побежали в суды, когда у них последствия начались. А поначалу-то это же государство нас признало великими борцами. У нас получается техническая элита, военная, политическая. Никто не подвел. Ну, культурная через одного просто.
1: О чем это говорит?
7: О том и говорит.
1: Творческая личность.
7: Да, к творческим людям надо с какими-то другими оценками подходить. И у нас, к сожалению, кумирами миллионов стали не самые адекватные, в том числе и в отношении к стране, люди.
1: Опять же, в чем причина? Почему они такими стали?
8: Морально-этические ценности.
1: Угасли? Это...
8: Я думаю, они изначально были несколько другими. Ну, когда для человека больше интересно собственное «я», и это мы говорим не про здоровый эгоизм. Когда у человека на первом плане власть, деньги, популярность, а на 20-30-м человечность, отношение к партнеру, любовь, нежность, да, уважение. Что он может дать другим людям?
7: И слишком много было выведено на Запад, и в случае санкций потери были бы значительны. Тут еще люди на крючке.
1: Ну, тут, но, кстати, тоже такое...
7: Плюс он же битломан, у него это поклонничество перед Западом, что культура там, а не здесь.
1: Вот откуда все это? Я пытаюсь найти все это время корни. Если ты живешь в стране, у которой, ну, вот, которая тебе действительно все предоставила, ты чем недоволен? Тебе зачем смотреть на Запад и говорить там лучше? Я бы понял, если бы у человека не было ничего. Он думал, что ну вот мне здесь
7: вот
1: плохо, а было бы там
7: хорошо.
1: У кого
7: ничего, так называемый глубинный народ, они двумя руками за и поддерживают. А вот эти с золотой ложкой все получившие перестают ценить и начинают считать, что они какие-то отдельные единицы, которые имеют право свое мнение везде высказывать.
1: Ну, это, кстати, еще и к слову о творческом человеке. Очень странно звучит, когда на первом месте я, на первом месте выгода, на первом месте власть, деньги и все остальное.
7: Мне вспоминается вот фраза Андрея Тарковского. Говорит, актеры бывают разные, там, красивые, талантливые и прочее. Но не бывает умных актеров. Я один раз встретил умного актера, и то оказался это режиссер. Вот, честно, я все чаще вспоминаю это определение.
1: Он же не актер. Или актер?
7: Ну, актер так себе.
1: Ну вот, да. Ну, собственно говоря, у нас картинка более-менее складывается. Давайте попробуем ее вместе, как всегда, соединить. Кто вот такой, когда задаем этот вопрос, Андрей Макаревич?
7: Человек, который действительно пользовался всенародной популярностью, человек, который все это потерял. просто в силу когнитивного дефекта, в силу влияния этой проукраинской жены, вдруг в нем бурно проснулась еврейская кровь, он решил закончить на своей... И то это исторической родиной нельзя назвать, только по каким-то библейским временам, если только это называть. Поэтому действительно, это человек, который в очень ответственный, важный момент оказался предателем и продолжает упорствовать в этой своей позиции, несмотря на то, что он, очевидно, уже живет в стране, которая в миллион раз в более неадекватной позиции пребывает.
1: Что в свои 72 года пойдет с оружием воевать-то? В Ливан, например, как сейчас.
7: Да, я думал, он уже объявил американские гастроли, он сбежит. Ему там место в бункер его не пускают, все время отпихивают. Он там под лестницей плачет, трясется. Сейчас чуть-чуть обновит гардероб и в Америку улетит гастролировать.
1: Не, ну а что, американский тур. Америка сейчас тоже набирает ребят, которых готовят отправились в Иран. А он еще и с еврейским. Ну, почему бы нет? Удобно. Тоже оттуда поедет 72-летний. Ой, не, на самом деле вот хочется, чтобы вот подобные люди действительно
7: отвечали за,
1: да, отвечали за слова. Но вот эти, сейчас он поедет зарабатывать по Америке, ну, посмотрим. Пусть зарабатывает. В любом случае, у него, конечно, образ уже есть, возможности тоже, и это... А как этому помешать? Ну вот что с этим можно сделать государству, чтобы человек просто, не знаю, какое-то наказание
7: это за это? Сейчас помешать? Агент влияния, его поддерживают, поэтому мы просто максимально... исключаем из своей жизни и окружаем максимальным презрением и работаем на нашу победу. Просто забываем о таких персонажах. Жалкие, ничтожные, не соответствующие тому статусу, который они имели здесь, и тем возможностям.
1: Это вот хорошее заключение. А если мы будем делать заключение по личной жизни, как бы мы описали?
8: Достаточно поверхностный, инфантильный, не умеющий выстраивать долгосрочные отношения, для которого потребности и чувства партнера малозначимы. Мы имеем классического нарцисса с астероидными чертами. С такими очень сложно жить. Практически невозможно.
1: Пока одна живет, возможно, с такими же чертами.
7: Пока горит свеча. Живет.
8: Пока горит свеча.
1: Пока горит свеча, ну да.
8: Но что-то мне подсказывает, что свеча Макаревича погаснет гораздо быстрее, чем ее собственная.
1: Да? Он же такой неприятный человек-то, а не обычный.
8: Время не щадит никого. Ему уже 72.
1: Может, он даст это
7: жить? Нет, я хочу ему пожелать 40. Дожить до нашей победы и успокоиться.
1: В таком ключе пусть тогда максимум годик. Потому что желаем скорейших...
7: Чтобы они уже все успокоились, повестка была снята, и они начали какую-то частную жизнь вести и не вспоминать.
1: Да,
7: Россию.
1: Всегда будут вспоминать, всегда будут хаять и всегда не любить. Ну, а как же иначе? Так, ну что ж, получается, мы разобрали личную жизнь, разобрали политическую вот эту революционную жизнь, что странно, хотя все это время мы обсуждали человека,
7: это
1: занимающегося...
7: Это конъюнктурщик-приспособленец, который... Революционное в кавычках, пожалуйста, делай скидку.
1: Да, конечно, что в кавычках. Мы революционеры его записывать не будем. А назовем его неприятной личностью, которая работает на...
7: Моссад.
1: На Моссад. А его возьмут. Кстати, деньги же выделяли как раз...
7: Каждый, кто имеет паспорт Израиля,
1: да.
7: У них есть понятие саваны, они в любой момент должны включиться в любую операцию и обеспечивать поддержку. Это очень серьезная поддержка любой израильской спецслужбы.
1: Ну, зарабатывает, значит. Деньги есть. Ситуация... хорошая. А вот с семьей, вот пока, мне кажется, она его, конечно, не будет ждать, она его просто сожрет. Как-то. Ну, ей же надо что-то сделать. Может, она подставит его как-то? Может быть такое?
8: Да, господи, она обеспечит ему условия, он будет тихонечко доживать свой век, а она будет заниматься своей жизнью.
1: А молодой организм, ну, такой, как бы, как это вообще?
7: Потом он закончится, приведет маму номер два, и все будет хорошо.
1: А, ну, тогда вот так. Ладно, на этом, я думаю, будем сегодня завершать, дорогие друзья. Вот такой образ у нас получился иноагента Андрея Макаревича. Не самый приятный, но что ж поделать. Такой...
7: Других деятелей искусства у меня для вас нет, как говорил товарищ Сталин.
1: Да, других деятелей искусства у меня для вас нет. А на этом сегодня будем завершать. В комментариях, как всегда, ждем от вас ваше представление этого человека, ваши комментарии по поводу того, как вы считаете, какое наказание он заслужил за вот это все. И дальше что вообще... Кто ты такой? Вот так вот задайте вопрос и себе, и попытайтесь вот подумать, кто он. А мы на этом будем завершать. Василий Шуров, Екатерина Шурова. Меня зовут Александр Букарев. Всем спасибо. Увидимся уже совсем скоро.

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Путешественник Васко да Гама стал первым европейцем в 1498 году, ступившим на землю Индии. Он прорубил спасительный для Португалии торговый коридор на юг. В 16 веке та рисковала стать небогатым периферийным государством. Бесконечные конфликты с соседями ее ослабили. Королевство почти не имело источников благосостояния, да еще и тратилось на оборону. Торговля с Востоком была спасительной соломинкой. Средиземноморье контролировали Венеция и Генуя. Следовало идти вдоль Африки через Атлантический океан, туда, где еще не бросили якорь другие европейцы. Португальцы хорошо готовились, нанимали иностранных капитанов и матросов, десятилетиями собирали информацию о ключевой цели – далекой и богатой Индии. Отправились в путь на четырех кораблях. Через несколько месяцев, пройдя через смертельно опасные испытания, экспедиция Васко да Гамы остановилась напротив города Каликут. Арабские купцы, контролировавшие тогда торговлю с Индией, подговорили местного правителя арестовать сошедших на берег. Васко да Гама в ответ задержал нескольких знатных индийцев и приказал открыть огонь по арабским кораблям. Те отступили. Путь в Индию был открыт, а за Португалией закрепился статус «морской державы». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Финляндия заявила об обнаружении неопознанного БПЛА недалеко от границы с Россией. Бурятия направила более 5,5 миллиардов рублей на поддержку спецоперации. Российская саблистка победила на этапе Кубка мира по фехтованию. Теперь подробнее. Подразделения группировки «Войска Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер «Буцефал», 4 боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 3 артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства. Минобороны Финляндии заявила об обнаружении неопознанного беспилотника недалеко от границы с Россией. На текущий момент летательный аппарат уже не находится в воздушном пространстве страны. Ранее финские власти неоднократно сообщали об обнаружении БПЛА на территории своего государства. Местные правоохранители указывали на украинское происхождение дронов. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу ранее заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государство сознательно предоставляет свое воздушное пространство для ударов БПЛА, то они считаются открытыми соучастниками агрессии и предупредил о праве России на самооборону. Соединенные Штаты вынуждены выбирать между плохой сделкой с Ираном и невозможной военной операцией. Так считает разведывательная организация Корпуса стражи исламской революции Ирана. Там отметили, что пространство для принятия решения стало меньше, утверждая, что Иран установил крайние сроки снятия США морской блокады. Замглавы МИДа Ирана Казем Гариб Абади ранее сообщил, что Тегеран передал пакистанской стороне как посреднику в контактах с США план по завершению конфликта. Как сообщали иранские СМИ, он состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу Исламской Республики, а также создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщает Росавиация. Отмечается, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Более 5,5 миллиардов рублей направлено на поддержку спецоперации из бюджета Бурятии в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, поддержка бойцов, поддержка армии и в целом поддержка страны для того, чтобы быстрее была победа и быстрее были достигнуты все цели специальной военной операции, это сегодня главная задача. Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в Инчхоне в Южной Корее. Второе место заняла спортсменка из Соединенных Штатов, а бронзу поделили представительницы Испании и Болгарии. Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, а российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Дорогие друзья, в эфире радио «Спутник. Разворот на восток». Начинаем мы наш восточный час. В студии для вас работает Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы России. Сегодня целый час будем говорить о Востоке, о Ближнем Востоке, об Иране, ситуации вокруг этой страны, в стране, ну и о тех процессах, которые сейчас развиваются на наших глазах, какие имеются перспективы. Естественно, нас интересуют и российско-иранские отношения. На этом треке тоже есть подвижки. Сегодня у нас в студии в гостях Раджаб Саттарович Сафаров, директор Центра изучения современного Ирана. Ну и будем подробно говорить обо всем том, что связано с Ираном. Раджаб Саттарович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, пришли, рады вас видеть.
3: Добрый день.
2: Иран – тема, о которой мы говорим не одну программу, но при этом актуальности своей она не теряет. Много новостей сегодня касательно Ирана, вообще за прошедшую неделю. Несмотря на то, что, слава богу, военные действия на Ближнем Востоке прекратились, никто никого, условно говоря, массово не убивает на данный момент. И в этом контексте, конечно же, всех интересует, возобновится ли война. Что говорят об этом в Иране? Какая вообще сейчас ситуация в Иране? Если послушать американцев, то Иран вот-вот должен развалиться. Но если подумать, то заявление из Вашингтона, к сожалению, ну или, может, к счастью для кого-то, невозможно воспринимать всерьез, так как они не соответствуют самим же себе. Они могут очень сильно отличаться, утром говорить одно, вечером другое, днем совершенно, значит, иное, а завтра и, в принципе, сделать вид, что никаких заявлений до этого не было. Там свято верят в то, что в Иране развивается некая внутриполитическая борьба, и иранские власти пытаются каким-то образом новый статус-кво сейчас установить. Мол, корпус стражи исламской революции прибрал к рукам всю полноту власти в стране. Система Вилаят-уль-Факих более недействительна. Верховный духовный лидер Рахбар Муштаба Хамени не владеет ситуацией. Светские, так называемые, власти страны в лице президента, кабинета министров также не могут повлиять на ситуацию. И, мол, из-за этого с Ираном не получается договориться. А вот морская блокада, которая была введена против Ирана, так она вообще уничтожила в клочья иранскую экономику. Денег в Иране нет. И хоть и не удалось свергнуть власти в ходе бомбардировок, но вот-вот скоро что-то должно произойти. Даже если это будет не революция, то это будет какой-то, видимо, военный переворот. Ну, скорее всего, именно это имеют в виду в Вашингтоне, иначе совсем бессмысленно получается. Скажите, пожалуйста, что в Иране на самом деле происходит? Есть ли там какие-то зачатки того, что можно было бы назвать борьбой за власть? Как сейчас система функционирует по прошествии 2 месяцев после начала войны, после тех потерь, которые там имелись? Ну и на что нужно в этом контексте обращать внимание?
3: Отличное начало. Вы очень хорошо вступительную такую речь, которой охватили практически все опорные моменты реалии нашего дня. Я попрошу, чтобы, поскольку у нас час времени, обстоятельный предстоит разговор, для того, чтобы монолога не было, и чтобы слушатели не устали от общения с одним человеком, я попрошу вовремя меня остановить, чтобы мы могли бы, да, на многие вопросы и актуальные идеи как бы, ну, попробовать освещать их. Ну, во-первых, средства массовой информации являются очень мощным оружием, так сказать, для реализации политики Запада, в том числе, в первую очередь, конечно, Соединенными Штатами. Они создали, просто обеспечили монополии на средства массовой информации. Они обрабатывают международное общественное мнение в нужном направлении. Общественное мнение мира подготавливают к тем или иным событиям, чтобы остроты восприятия не было, наоборот, было восприятие как естественно происходящее событие. На сегодня, ну, какие там свободы слова, какие там права международные сказать и так далее и тому подобное, ничего абсолютно не соблюдается. Для них, для средств массовой информации Запада, ну, начиная от CNN, Fox News и так далее и тому подобное, BBC английский и так далее, все они обслуживают, и они давно существуют для того, чтобы обслуживать интересы своих хозяев. Для них никакие нормы человеческого права, никакие идеи справедливости, исходящие из каких-то человеческих, общечеловеческих ценностей, практически не существует. Есть мерило одно. Сделать так, чтобы решение, которое принимает руководство, оно очень плавно, так сказать, реализовалось. Вот поэтому 99% сообщений западных средств массовой информации, к сожалению, фейковые. Они очень далеки от реалии. Они освещают те вопросы, которые им интереснее, выхватывают из них и сделают, когда нужно будет в негативном плане, так сказать, трагедию мирового уровня, а когда им не нужно вообще грандиозные события, которые будут происходить в мире, они даже их не заметят. Вот, по отношению к Ирану, все, так сказать, все брошено на то, чтобы очернить эту страну, показать состояние, которое вот-вот развалится страна, сообщить всем достаточно упорно, навязчиво идею о том, что там идет жуткая внутрипартийная, внутрисоциумная, так сказать, такая борьба, вот-вот там ксир всех, так сказать, отправит на обочину политической жизни, и будет военное командование, так сказать, в Иране. И власть будет переходить к военным и так далее и тому подобное. И самое главное, внушает мысль, что Иран вот-вот разваливается на несколько частей, и американцы даже идут на подмогу, чтобы этого не было. Поэтому то, что сообщается по отношению к Ирану, абсолютно никакого отношения к реалиям не имеет. Как никогда, вот на сегодня, теперь я расскажу о том, что происходит сейчас в Иране. Сегодня 64-й день с начала военного нападения Соединенных Штатов вместе с Израилем, так сказать, на Иран. Это военная агрессия, это военное преступление. И вот 64 дня народ Ирана во всех практически основных городах выходит на улицы в поддержку, демонстрируя широчайшую, глубокую, однозначную, безапелляционную поддержку своего руководства. 64 дня. Никто ни в одной стране мира не может так долго уговаривать народ, чтобы они выходили и поддерживали власть. Несмотря на то, что сейчас Иран испытывает самые сложнейшую ситуацию в связи с ограничениями и так далее и тому подобное, ни на один вечер не было отключения электричества, ни на один вечер не было отключения газа. Во всех магазинах, всех городах все полки заполнены, как и до войны, продукциями, продовольствием. Каких-то уличных недовольств относительно действий властей или против властей нет. Наоборот, антиамериканизм, антиизраильское настроение достигло своего апогея вот в эти дни. Все трудности, которые имеются, они считают, что именно происходит из-за американцев, израильтян. Они обеспечивают им вот такую жизнь, не хотят нормальной жизни и так далее и тому подобное. Поэтому то, что произошло, когда-то должно было произойти это все. Знаете, отношение Соединенных Штатов к Ирану – это не вопросы экономики, это не вопросы политики.

0: Вы знаете, до 79 года американцы практически правили Ираном. Они качали нефть, управляли этим, этой страной. Иран был самым главным партнером Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, в исламском мире. И они дружили очень крепко, сильно и надолго. При шахе, имеется в виду. И вот в 79-м совершается исламская революция. Кстати, одной из причин, так сказать, совершения исламской революции именно было то, что западные ценности очень насильно, агрессивно насаждались, так сказать, на иранскую почву. И это приводило к неприятию американских ценностей, западных ценностей. И это позволило те, которые, ну, более или менее хотели, так сказать, в условиях совершенной свободы или каких-то там ложных свободных манер пожить, они тоже перешли в сторону, так сказать, духовного лидера Ирана, в дальнейшем духовного лидера Ирана, стали свободными сторонниками того, чтобы нужно все-таки изгнать американцев с их ценностями западными, которые разрушают национальную самобытность иранцев на корню. Поэтому вы помните традиционные картинки, когда в Иране было, ну, практически это страна, где по вечерам собирались из разных стран, даже приезжали для того, чтобы в этих казино, так сказать, ресторанах отдыхать, так сказать, в Иране. Поэтому на самом деле это все очень сильно влияло на состояние иранской идентичности, культуры, традиции, обычаи этой страны. И они взялись за то, чтобы все-таки отмахнуться, отряхнуться от всего чуждого и просто выгнали американцев. Первым делом выгнали американцев. Они теряли свои позиции, они теряли деньги, они теряли, скажем так, влияние на Ближнем Востоке. Они на глазах у всего мира достаточно не смогли продемонстрировать силу и возможности. До этого они очень сильно рекламировали идею, что Соединенные Штаты своих бойцов, своих граждан, где бы они ни были, если они окажутся в какой-то опасности, в какой-то сложной ситуации, даже ради одного гражданина Соединенных Штатов Америка может направить целую авианосную группу для того, чтобы защитить, забрать своего гражданина. А тут иранские студенты берут в заложники 52 американских дипломатов, а они потом, оказывается, не совсем дипломаты и не совсем дипломатическую деятельность вели. И на протяжении 444 дней Америка не может их вызволить оттуда, не может при всей своей мощи, возможности и так далее и тому подобное, они были бессильны перед иранскими студентами того времени.
1: Это было... В итоге эта ситуация привела даже к импичменту действующего президента.
0: Нет, в итоге, да, по отношению к нему к импичменту, в конце концов, лидер Ирана Хомейни просто к очередной годовщине американцы пошли, так сказать, на то, чтобы освободить определенные суммы денег иранских, которые шах размещал, так сказать, в американских банках. Но все-таки новая администрация пришла, и вот для того, чтобы показать добрую волю, духовный лидер просто освободил этих дипломатов от состояния, так сказать, ограничения, и они вернулись обратно. То есть Иран сделал жест доброй воли, американцы так и не смогли освободить. Вот это унижение на глазах у всего мирового сообщества на протяжении полтора года, что вот такая мощнейшая

0: страна мира не может разобраться с новообразованной республикой, так сказать, это вот очень укоренилось и сидело, так сказать, и сидит до сих пор. Им нужно, вот им, всем американским президентам после всего этого, военным особенно, нужно, чтобы достичь такого уровня, чтобы Иран встал на колени, вот чтобы он сдался, капитулировал, признался, там, руки поднял, белый флаг. Ну вот им нужно до этого состояния довести эту страну.
1: А вот где вот эта точка? Она вообще есть?
0: Эта точка ожидания во главах у американцев, но на самом деле они очень... это их желание, так сказать. То есть выдает желаемое за действительное. Они хотят получить это состояние любой ценой. Их не интересует ядерная программа Ирана, их не интересуют права человека в Иране. Любые другие вопросы совершенно для американцев не имеют никакого значения, лишь бы вот, порабощать, так сказать, эту страну, взять, так сказать, как бы свои, так сказать, вот эти щипцы, так сказать, которые действительно могли бы управлять этой страной. Вы знаете, это первое. Второе, убрав Исламскую Республику с пути, открывается хорошая возможность для абсолютно такой бесчеловечной идеи Нетаньяху и его группы по поводу создания Большого Израиля за счет почти 7 государств Ближнего Востока. Они сами вообще пришельцы, но они хотят за счет других государств создать еще, даже уничтожив, убрав с политической сцены, создать очень большое государство под названием Большой Израиль. Но этому мешает, ну, просто на пути стоит Иран. В одиночку Израиль не может справиться с этой страной. В одиночку без помощи Соединенных Штатов...
1: Но теперь, как выяснилось, и с помощью тоже.
0: Без помощи Соединенных Штатов и поддержки Израиль не выдержал бы даже и неделю в случае прямого столкновения с Исламской Республикой. Тем более у Исламской Республики особые счеты по поводу Израиля. В Иране считают, что все и так, так сказать, Соединенные Штаты плохо относятся к Ирану, но натаскивают, просто вымучивают, просто провоцируют Соединенные Штаты именно израильтяне. Потому что вот, главная цель, просто мечта и израильтян, ну, кого с Израилем имеется в виду, это все-таки... сделать так, чтобы напрямую Соединенные Штаты как бы в военном плане могли противостоять Ирану.
1: Так, верно? А разве не это мы наблюдали?
0: Вот это произошло. Вот всегда иранцы переживали, что а как будет, если на самом деле Соединенные Штаты будут нападать. Они готовились с разными сценариями. Ответа готовили. Ну, Иран никогда не хотел и не хочет никакой войны вообще ни с кем. Это абсолютно миролюбиво настроенное государство. Я не помню, чтобы даже по отношению к талибам, по отношению к международным экстремистским группировкам, террористическим организациям, достаточно сначала поучительное такое гуманные отношения, потом, когда видят, что ничего не получается, конечно, последует жесткий ответ. Но чтобы выступить инициатором какой-то войны или агрессии по отношению к другим государствам, ну, во-первых, такой идеи нет у Ирана. Во-вторых, это для иранской ментальности и современной политики считается на самом деле абсолютно чужеродная эта идея. Даже по отношению к Израилю, когда заявляется, что эта страна не имеет права в таком виде, в котором сейчас имеет не имеет права, так сказать, оказаться на политическом небосклоне, поскольку это не означает, что на самом деле Иран вот-вот собирается напасть или планирует какое-то нападение на Израиль. На самом деле они считают, что эта страна искусственно создана, несправедливо создана, а по законам Божьим, так сказать, рано или поздно наступит божественная кара по отношению к этому государству. Поэтому с точки зрения их, так сказать, гуманитарного, нравственного восприятия, рано или поздно эта страна, которая построена на идее несправедливости и агрессии, рано или поздно, не имея на самом деле своих скрепов традиций, жизни, культуры на этом месте и так далее и тому подобное, они уйдут, эта страна уйдет с политической арены.
1: Раджаб Саттарович, ну, если говорить чисто с некой такой философской точки зрения, разве это не является причиной конфликта? Ведь в Израиле именно об этом говорят, что Иран желает нашего уничтожения, и мы сейчас защищаемся. Ну, то есть получается, что вполне себе оправданная реакция с точки зрения правительства Израиля и христианских сионистов, которые находятся в США.
0: Да, на самом деле, вот эта идея о том, что Иран спит и видит и мечтает уничтожение Израиля, вот-вот нападет, так сказать, и желает смерти, так сказать, Израилю, на самом деле во многом абсолютно в обратном смысле этого слова интерпретируется. Им это удобно, поскольку надо будет настраивать Соединенные Штаты и весь Запад против Ирана. По поводу идеи о том, что никакого Холокоста не было, например, говорил Ахмадинежад. Ну, потом, поскольку очень болезненно было воспринято эта идея, поскольку он с трибун Генеральной Ассамблеи ООН это заявлял и не один раз, для того, чтобы натравить весь мир на него, так сказать, его слова о том, что Израиль не имеет права, собственно говоря, находиться, так сказать, в числе стран мира и должен быть стерт якобы с лица земли. На самом деле он никогда такого не говорил. Он говорил о том, что вот ровно то, что я недавно говорил, что это абсолютно несправедливо созданное государство за счет палестинских земель, за счет мест, которые, собственно говоря, другие государства испокон веков жили и так далее и тому подобное.
1: Раджаб Саттарович, наша первая часть подходит к концу. Очень интересную тему мы затронули. Вообще причины такого крупного ближневосточного конфликта и той войны, которую мы наблюдали, агрессии со стороны США, Израиля против Ирана. После небольшого выпуска новостей вернемся в эту студию. Напомню, в эфире радио «Спутник. Разворот на восток». Для вас работает Турал Керимов. В гостях у нас Раджаб Саттарович Сафаров. Оставайтесь с нами интересно. Вернемся.
2: «Разворот на восток».

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС. Целью стала лаборатория внешнего радиационного контроля. Об этом сообщили на станции. Там добавили, что это представляет угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагирования. Критических повреждений оборудования не зафиксировано, пострадавших тоже нет. Руководство станции уведомило присутствующих на площадке инспекторов МАГАТЭ о произошедшей атаке ВСУ. Станция функционирует в безопасном режиме. Более 11 тысяч единиц специализированного инвентаря и средств индивидуальной защиты для ликвидации последствий разлива нефти доставил российский Красный Крест в Туапсе. Отмечается, что в регион доставлены инструменты для очистки и сбора загрязненных материалов, включая лопаты и грабли, а также более 5 тысяч мешков для сбора отходов. Кроме того, для обеспечения безопасности специалистов переданы 2000 респираторов и 400 дополнительных фильтрующих комплектующих к ним, 700 защитных очков, 1000 комплектов перчаток и 1000 защитных комбинезонов, а также защитный крем для кожи, который облегчает очистку от профессиональных загрязнений. Стоимость нефти на мировом рынке может оказаться еще выше, если российского сырья на нем станет меньше из-за ударов ВСУ по инфраструктуре нефтяного экспорта страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, рост цен на этот ресурс на мировом рынке повлияет и на компании в России. Они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти. Песков добавил, что этого сырья на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть, и отметил, что в этом плане интересы России будут обеспечены. Денежные выплаты получат жители села Кучерово в Красноярском крае, чьи дома сгорели во время пожара. Об этом сообщает правительство региона. Там уточнили, что с погорельцами также работают специалисты территориального отделения социальной защиты и комплексного центра социального обслуживания, которые определяют объемы адресной помощи по восстановлению документов, обеспечению одеждой и питанием. Пожар произошел в воскресенье. В результате происшествия сгорело 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Температура воздуха в воскресенье в Москве впервые с начала этого года достигла отметки плюс 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он добавил, что завтра в городе будет еще теплее. Температура поднимется до плюс 25 градусов тепла. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Разворот на восток.
3: Друзья, в эфире «Радио Спутник. Разворот на восток». Мы продолжаем. По-прежнему для вас работает Турал Керимов, российский вестгайд, африканист, советник медиагруппы России сегодня. С нами сегодня в гостях Раджаб Саттарович Сафаров, директор Центра изучения современного Ирана. Говорим про Иран. В первой части говорили о вопросах, которые касаются того идеологического противостояния, которое десятилетиями развивается между странами Запада, в частности, Соединенными Штатами, Израилем и Ираном, с другой стороны. Чем это все было обусловлено? Как это противостояние развивается? Ну, конечно, у нас есть и много актуальных новостей. Мы уже развенчали миф о том, что Иран вот-вот развалится, и о том, что там есть некая борьба за власть. Хотя процессы, конечно, проистекают, и информация меняется буквально у нас на глазах. А, Раджаб Саттарович, скажите, пожалуйста, вот по вопросам, которые нынешней обстановки в регионе, ну, там, по той же морской блокаде, да, которую американцы установили против Ирана, или же по новому статус-кво в Ормузском проливе, о том, что Иран постоянно говорит о признании некого суверенитета Ирана над этой морской артерией, о требованиях Ирана по выводу американских баз из региона, ну или как минимум американских баз из арабских государств Ближнего Востока, гарантии о ненападении когда-либо в будущем, компенсации ущерба, а также снятие санкций и размораживание тех средств иранских. Кстати, там разные суммы называются, от 70 миллиардов чуть ли не до 300 миллиардов долларов, мол, в разных банках есть разные депозиты, которые десятилетиями, собственно говоря, не возвращают их владельцам, да, иранскому государству. Ну и вопросы, которые касаются ядерной программы. Иран отказывается каким-то образом пересматривать формат, статус своей ядерной программы, отказывается принимать какое-то вмешательство в этот суверенный вопрос. В связи с ядерной программой, естественно, обсуждают и вопросы, касающиеся баллистической, ракетной программы Ирана, внешней политики Ирана в регионе, так называемая ось сопротивления, или как враги Ирана это называют, значит, ось зла на Ближнем Востоке. Какой сейчас у нас статус-кво? Что в Тегеране об этом говорят? Вообще, готовы ли в Иране отступиться от этих своих позиций? Буквально накануне нашего эфира президент США Трамп заявил о том, что есть некое новое предложение от иранской стороны. Американская пресса пишет, что там какие-то новые 14 пунктов, хотя половина из них, я вот смотрел из доступной информации публичной, ничего нового я там не увидел, если честно. Ну и как вообще оценивать перспективы переговоров? Потому что, на мой взгляд, это сугубо мое личное мнение, которого я придерживаюсь, ну, на самом деле, уже достаточно давно, еще до конфликта в этом году, до июньского конфликта, что американцы, в принципе-то, не намерены договариваться с Ираном. Американцы хотят привести ситуацию к тому моменту, когда будет или новый Иран, или Ирана, в принципе, не будет, я имею в виду Исламской Республики. Как вы считаете, эти переговоры о переговорах или о прекращении конфликта, не только военных действий, конфликта в целом, имеют какие-то перспективы на реализацию? Или же это просто очередная пауза?
4: Вы последними своими словами о том, что американцам все это не нужно совершенно, они хотят или нового Ирана, своего вассала, так сказать, в этом регионе, или вообще регион без Ирана. Вот это главная задача, которая их интересует. Они не достигли решения этого вопроса. Более того, своими действиями, своей агрессией, своим нападением они практически оказали себе медвежью услугу. Раньше еще никто не знал, ситуация какова будет. Даже в мыслях у Ирана не было перекрыть, например, Ормузский пролив. Они строили разные варианты, при каких условиях это можно. Это последнее оружие, так сказать, для того, чтобы затопить какие-то судна, подготовить, заминировать все пространство. Если вы вот нас таким образом, мы можем вас вот таким образом, и так далее, и тому подобное. И так получилось, что на самом деле вот это нападение открыло новые возможности, совершенно неожиданные возможности для Ирана. Вот это нападение стало точкой, отправной точкой для изменения ситуации в связи с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты очень долгое время стремились к гегемонии, вот политическому военному превосходству над всеми на протяжении десятилетий. Вот это ощущение превосходства, доминирования и политического, и экономического, и военного привело к тому, что они себя считали небожителями, богоизбранными. Они не считались международным правом, и они действовали на правилах. Вместо международного права они действовали на правилах, которые сами же устанавливали по отношению ко всем другим странам и так далее и тому подобное. Вот это привело их к тому, что неожиданно они не заметили, что времена меняются, люди меняются, страны, так сказать, меняются, век коммуникации, все-таки уровень образованности, информированности, коммуникации между разными странами очень сильно увеличивается, технологии меняются и так далее и тому подобное. Они пропустили, запустили этот момент реального восприятия состояния, реального состояния иранских возможностей, иранского потенциала. И вот они зубы свои обломали, так сказать, нападением на эту страну. Вообще, какое-то время тому назад Трамп сказал, что только от одного моего округа в сторону Ирана все разбегутся. Если я просто скажу, что начну военную кампанию, все, страны не будет через 3 дня. Потом он Стармеру сказал, что я даю себе 100 часов на уничтожение Ирана. Будьте спокойны. И заберу эту страну, просто буду качать нефть, назначу своего представителя и т.д. и тому подобное. Он открыто этом всем говорил об этом. Но он не учел, что эта страна совершенно уже другая. Эта страна уже абсолютно имеет такие скрепы, которые еще никто это не мог понять до конца. Поэтому, когда нападение произошло, вместо того, чтобы народ Ирана и политические силы, военачальники, истеблишмент и элиты, вместо того, чтобы разбежаться, устроиться потеплее в разных странах и договариваться с агрессорами, они, наоборот, все бросили и стали объединяться вокруг своих именно военачальников, поскольку они были на поле боя, и оказали максимальную поддержку. Вы знаете, сейчас в Иране, совсем вот после перемирия, открыли сайт и сказали, что сейчас состояние ни мира, ни войны. Вот, скорее всего, вероятность того, что Америка нападет еще раз, очень высока. А если кто желает на самом деле противостоять Америке, предлагаем записаться вот на этом сайте.
3: То есть это такие добровольцы, получается, да?
4: Да, зарегистрироваться добровольцем, причем их называется «Фидаи Иран». Фидаи – это тот, который может пожертвовать свою жизнь ради суверенитета и защиты своей родины. То есть не просто добровольцем идти на фронт, а тот, который готов отдать свою жизнь ради спасения государства. С таким, скажем так, фразеологическим понятийным моментом регистрация происходит. И что вы думаете, вот на сегодня 31 миллион 500 тысяч человек записались, зарегистрировались. Это люди, которые четко понимают, ради чего они готовы взять...
3: Треть населения страны.
4: Это треть населения. А если учитывать стариков в сторону, сказать, как бы, и не учитывать детей, то это половина страны готовы защищать свою родину от американцев, израильтян, от любой агрессии. Это первое. Ну, как можно победить народ? Можно победить какую-то группу, можно победить какой-то клан, не знаю. Но народ это невозможно победить. Американцы не рассчитывали на это. Это первое. Второе, они не рассчитывали технологический уровень развития и потенциал Исламской Республики. В-третьих, они не учли на самом деле возможности Ирана в военном плане выстраивает многоходовую, так сказать, борьбу, так сказать, против агрессора. И они очень хорошо выстроили ось сопротивления, которые через какое-то время к Ирану примкнули. И борьбу против Америки и Израиля считали как раз священной войной для себя. Начиная, собственно говоря, от йеменских хуситов, группы сопротивления в самом Ираке, начиная от Хизбалли и так далее и тому подобное, все-таки образовывается очень серьезная дуга сопротивления. И, например, у Ирана появилось очень много шансов, которые действительно при реализации этих вариантов не только Иран может повлиять на мировую экономику, но и на мировые, так сказать, гуманитарные проблемы. Так сказать, не только на баланс между Западом и Востоком, между Америкой и Ираном, но состояние, вот задействование этих резервов позволит тому, что Соединенные Штаты впервые в жизни теряют ощущение гегемона и начинают терять позиции на мировой арене. Вот на наших глазах, как мы говорим, идет очень интенсивное изменение ситуации в мире, фактически формируется новый порядок, миропорядок, и этот миропорядок предполагает образование нового мирового игрока в лице Ирана и ухода с гегемонических таких позиций, причем по острой наклонной и очень серьезным ускорением Соединенные Штаты. Изменение баланса сил опять разрушает мировой баланс для того, чтобы вот вакуума не было, чтобы не было стрессового восприятия. Здесь какое-то время нужно. Вот сейчас состояние ни мира, ни войны предполагает на самом деле... Это нам кажется, что хорошо, что они стреляют. По большому счету, иногда это состояние хуже войны. Вот для американцев это состояние, они якобы вроде бы не дают возможности Ирану нефть продать и якобы душат экономику Ирана. Но они еще хуже делают для очень многих стран, которые действительно, Ормузский пролив для них жизненно важный. Вот через буквально еще пару месяцев мы весь мир на себе будет ощущать нехватку продовольствия, поскольку 43% минеральных удобрений перевозилось с этого региона через Ормузский пролив. Вот это, эти минеральные удобрения нужны в особый временной период, когда нужно будет засеивать, так сказать, выращивать и так далее и тому подобное. Вот сезон прошел, так сказать, они практически не нужны уже будут. Мы буквально через какое-то время увидим, что очень многие государства будут страдать от нехватки еды, продовольствия. И это приведет к не меньшей катастрофе во всем мире. Это последствия как раз американской политики по отношению к блокаде Ормузского пролива. Иран никогда не закрывал этот Ормузский пролив. До войны все было открыто совершенно. И вот вынужден был перекрыть Ормузский пролив, потому что через этот пролив американцы снабжали свои военные базы на территории монархии Персидского залива, страны Ближнего Востока и так далее и тому подобное. И потом с этих баз атаковали Иран. Но для того, чтобы они не смогли снабжать оружием, продовольствием, поддержать состояние боевое, так сказать, этих баз, Иран естественным образом прикрыл, так сказать, Ормузский пролив, чтобы защитить себя. Но при этом дружественные страны, нейтральные страны легко могли проехать, на самом деле пользоваться этим проливом абсолютно было открыто. И для дружественных стран вообще бесплатно абсолютно. А для врагов, те, которые на самом деле на своих территориях размещали американские базы, которые действительно являются угрозой для суверенитета Ирана и стабильности Ирана, это фактически соучастники агрессии по отношению к Ирану. Это будет считаться враждебными, вражескими странами. Для них запрет наложен, поскольку на самом деле не помогает. По большому счету, все, что там происходит, как ни странно, как ни парадоксально, очень выгодно России, если переходить к российско-иранским отношениям, роль, место, значение.
3: Но вот в этом контексте, да, я хотел бы тогда задать вопрос. Для нас стратегическая стабильность на Ближнем Востоке важна и имеет, ну, наверное, жизненно важное значение. Почему? Ну, допустим, наши коммуникации с глобальным югом, они проходят по нескольким альтернативным друг другу маршрутам. Это Черное море, проливы, Средиземное море, ну то есть Турция так или иначе в этом принимает участие. Это проект «Север-Юг», который так или иначе замыкается на Иране и в любом случае проходит по территории Ирана. Ну и это наши партнеры в Азии, такие страны, как Китайская Народная Республика, допустим. Конечно, мы имеем выход и в Северный Ледовитый океан, и в Тихий океан, но при этом кратчайшие-то пути на глобальный юг, в Азию, в Юго-Восточную Азию, в Южную Азию, на Ближний Восток, в Африку, для нас лежат именно через Большой Ближний Восток, если хотите. И, естественно, дестабилизация, какая-либо война там, она бьет по нашим интересам, на мой взгляд, потому что так или иначе, в любом случае, эти военные действия затрагивают страны, которые являются для нас партнерскими. Ведь Россия — это единственная сверхдержава, вообще крупная держава в мире, которая имеет ровные, стабильные, взаимовыгодные, взаимоуважительные отношения со всеми странами, которые мы сейчас в контексте этого конфликта перечисляем, ну или же не перечисляем пока еще. Поэтому вот в этом смысле, Раджаб Саттарович, я бы, наверное, сказал бы о том, что с одной стороны, действительно в плане глобальной геополитики, извините за тавтологию, изменение того баланса сил и переход от статуса однополярного мира к многополярному миру на руку не только нам, но даже самим Соединенным Штатам в перспективе, я действительно в этом убежден, и Западу тоже. Но то те процессы, как это происходит, конечно, бьют и по нашим интересам. И в данном контексте я бы хотел бы опровергнуть вот тот нарратив, который очень часто, в том числе на Западе, пытаются, и в Украине, кстати, да, на Украине пытаются так или иначе наложить на происходящее. Потому что, допустим, в Киеве говорят о том, что ну вот это вот очень полезно для России, а Россия сотрудничает с вашим врагом, Россия наш враг. То есть получается, что мы с вами друзья, и вы должны нам помочь против России. И вот в эту ловушку, конечно, нам бы не стоило попадаться, с одной стороны. Но с другой стороны, я с вами полностью согласен о том, что нужно пользоваться этой ситуацией. Мы не можем отсиживаться, мы не можем делать вид, что нас это не касается, с одной стороны. С другой стороны, если мы свои интересы не защитим, никто их за нас не защитит. Вот в этом контексте, что у нас сейчас с нашими отношениями и с Ираном, и с Ближним Востоком, как они, на ваш взгляд, теперь будут развиваться, что нам нужно предпринимать?
4: Знаете, на самом деле...
3: 3 минуты у нас, к сожалению, остается.
4: Когда острая фаза противостояния военная возникла, очень многие в Иране ожидали, что у России будет более активная позиция. Россия видит, что американцы и израильтяне нападают очень жестоко, бесчеловечно. Ну, они чисто находились в состоянии, когда Россию считают очень дружественной страной.
3: Но, с другой стороны, мы тоже ожидали признания Крыма, признания Новороссии со стороны Ирана.
4: Одну секунду. И вот тут все-таки прямая война идет, и вот, причем самая жесткая. И вот они не учли один момент. Для России, на самом деле, вот эта ситуация очень сложная. Россия фактически ведет филигранную политику. Для нас со всех сторон у нас равнозначные, интересные, очень выгодные взаимоотношения со всеми участниками этого процесса. Мы одновременно должны учитывать интересы Китая в этом конфликте. Мы находимся в очень хороших отношениях и выстроили нам в протяжении очень многих лет хорошие отношения, добрососедские, дружеские, с монархами Персидского залива. Так сказать. Мы одинаково ценим роль Израиля как страну, которая может стать посредником в американо-российско-израильских взаимоотношениях. Мы также, конечно, в первую очередь мы исходим из нашего большого договора, подписанного с Ираном в прошлом году по поводу развития отношений во всех сферах. И вот здесь занять мудрую и тонкую политику очень было сложно. И Россия справилась с этой задачей. Понимаете, очень многие примитивно считают, что если эта ситуация обострится, внимание Соединенных Штатов будет приковано к этой ситуации, и, конечно же, украинский вопрос, так сказать, не будет обеспечен той поддержкой, которая раньше была. Поэтому на самом деле это все обманчиво. Но с точки зрения геополитики, вот перспектива выхода из однополярного, реального мира в состояние многополярного мира, вот этот конфликт обеспечил и обеспечивает. Это самая главная задача, вот это и решение, и выгода в этом конфликте.
3: Раджаб Саттарович, мы не договорили, наше время заканчивается, не успели обсудить огромное количество вопросов. Я думаю, это было бы интересно и для нас, и для наших слушателей. Поэтому приглашаю в удобное время продолжить этот разговор. А нашим слушателям, зрителям напомню, что в гостях у нас сегодня был директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Саттарович Сафаров. В эфире «Разворота на восток» для вас работал Турал Керимов. Оставайтесь на радио «Спутник». Увидимся через неделю. Спасибо за внимание.

0: Страна героев. Кирилл Балаганский. Мосты – ключевой элемент маневренности войск, обеспечения подразделений и эвакуации раненых. Отступая на одном из участков, ВСУ заминировали мост, находящийся на маршруте движения российских войск, расширяющих зону контроля. Командир взвода, старший лейтенант Кирилл Балаганский, возглавил группу разминирования. Противник установил на несущих конструкциях сооружения более 700 килограммов взрывчатки. Действовать приходилось оперативно и с крайней осторожностью, чтобы избежать потерь среди личного состава и разрушения моста. Взрывчатка была обезврежена. Колонны российских войск двигались дальше. Враг вел прицельные обстрелы. Кирилл Балаганский с сослуживцами продолжил инженерную разведку маршрутов. Очередной мост был заминирован с использованием различных ловушек. Это свидетельствовало о том, что дело не обошлось без иностранных инструкторов. Во время обезвреживания зарядов по нашим бойцам был открыт шквальный огонь. Лейтенант Балаганский определил место, откуда он велся, и из гранатомета купировал угрозу. Наступающие десантники, ведущие бои с превосходящими силами противника, вовремя получили подкрепление. Многие жизни были спасены, а российская армия продолжила выполнение задач. Страна героев. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Поговори со мной.
2: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
3: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
2: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
3: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
2: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
3: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
2: в 16:30
3: на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Следственный комитет взял на контроль дело о выдаче жилья мигрантам в Пензенской области. 35 москвичей стали абсолютными победителями в финале Всероссийской олимпиады школьников. Теперь подробнее. Подразделения группировки «Войск Восток» нанесли поражение формированием ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 330 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 2 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и конфронтационными действиями с их стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. Дело о выдаче жилья мигрантам в Пензенской области взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По данным пресс-службы ведомства, в сетях распространилась информация о недовольстве местных жителей с предоставлением сертификатов на жилье. В то время как граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, решения о предоставлении жилплощади принимаются в пользу семей с миграционной историей. Местные жители усматривают в этом коррупционную составляющую. Порядка 150 рейсов обслужил аэропорт Пулково с момента открытия воздушного пространства. Об этом сообщила авиагавань. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили ночью, позднее утром их сняли. Отмечалось, что команда аэропорта и авиакомпании делают все возможное для выполнения запланированного полетного плана. План по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья готовит заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи. Процесс выселения начнется в августе и займет около 6 месяцев. Об этом пишет газета «Таймс». Всего убежище в Ирландии получили почти 126 тысяч человек с Украины. Из них более 4 тысяч подали заявление о предоставлении госжилья. Сейчас в нем проживают более 19 тысяч украинцев. Израильские оборонщики занимаются специальным проектом в сфере защиты от угроз, связанных с атаками беспилотников. Об этом сообщил премьер страны Бенямин Нетаньяху. Параллельно с этим Израиль занят разработкой прорывных летательных аппаратов собственного производства, которые, по его словам, полностью изменят общую картину. Это заявление политика прозвучало на фоне множащихся в последние недели свидетельств того, что шиитское движение «Хизбалла» в Ливане против израильских сил использует дроны на оптоволокне. Американские СМИ сообщали, что движение, по всей видимости, извлекло уроки из опыта других стран в использовании таких дронов для того, чтобы обойти создаваемые Израилем электронные помехи. Абсолютными победителями в финале Всероссийской олимпиады школьников стали 35 москвичей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Уточняется, что у сборной Москвы 1972 диплома, включая 354 победителей и 1618 призеров. Уточняется, что это на 109 дипломов больше, чем в прошлом году. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я, ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с привета из зоны специальной военной операции от бойца с позывным «Ямал».
3: Военнослужащий Центрального военного округа, позывной мой «Ямал», передаю привет Крутову Павлу и прошу поставить песню для него «Дороги».

0: Это была песня «Дороги» в исполнении группы «Любэ» для бойца с позывным «Ямал» и нашего доброго товарища, крутого Павла, волонтера специальной военной операции. Действительно, тыл помогает, помогает очень по-разному. И сегодня мы поговорим про очень интересную тему, связанную с медициной и поддержкой организма бойцов. А сегодня поговорим про БАДы, про то, как важно ребят поддержать. И у нас в гостях Юрий Клюшенков, волонтер специальной военной операции, президент Федерации ножевого боя. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Юрий, вы, собственно, занимаетесь медициной, я так понимаю, да, ваш такой основной профиль?
1: Больше даже не медицина, а превентивная медицина.
0: Превентивная
1: медицина.
0: Это
1: все, что связано с функциональным питанием, биологически активными добавками, витамины, спортивное питание, все, что связано, скажем так, так, чтобы человек не болел, да, и чтобы он быстро восстанавливался. Это, наверное, такие
0: два. Понятно, что вызовов для здоровья на фронте их очень много. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас весенний период. Чего ребятам не хватает? Ну, как не хватает, в смысле, чем было бы здорово их допитать? И какая вообще мировая практика? Мы когда с вами обсуждали перед эфиром, что, ну, что, про что можно поговорить, у вас такая презентация, как вообще в мире делается. Такая вообще огромная тема, как я поняла. Как БАДами поддерживают бойцов, там, стимулируют, не стимулируют. Еще расскажите, как это все происходит? Как организовано, как регулируется?
1: На самом деле тема очень обширная, очень сложная с точки зрения регуляторики. Вот. Ну и, конечно, мировой опыт шагнул далеко в этом плане, да, с точки зрения быстрого восстановления бойцов, реабилитации бойцов, ну и поддержания, скажем так, энергетического потенциала. Если говорить про нас, то есть у нас отношение к бойцам, это такой профессиональный спортсмен. Мы вообще начинали с профессионального спорта, то есть поддерживали федерации различные, там и бокс.
0: Живой бой.
1: Живой бой, да, бокс, тяжелая атлетика. Ну, и в том числе спорт высших достижений. Для нас боец, это, конечно, это еще выше уровень, чем олимпийский чемпион, да, то есть это такая очень тяжелая нагрузка, но которая помимо высокой нагрузки, даже чрезмерно высокой нагрузки, которая проходит в суровых условиях, потому что спортсмен профессиональный, все-таки он занимается спортом в зале, да, там, в каких-то специальных условиях.
0: У него есть время на восстановление.
1: Да, у него есть время на восстановление. А ребята, которые находятся на фронте, конечно, условия совершенно другие. Сейчас уже весна, но зимой у нас условия суровые, холодно, да, то есть определенная сырость. Вот помимо этого, это, конечно, риск для жизни. То есть вот сопряжение, то есть это такой суперпрофессиональный спортсмен, который помимо этого еще и встречает риск жизни.
0: Чем... Постоянный стресс.
1: Постоянный стресс. То есть, соответственно, это, не знаю, x10 все нагрузки, да, увеличиваются на организм. Поэтому первое, о чем мы думаем всегда, это, чтобы, конечно, об иммунитете. Потому что иммунитет и профессиональный спортсмен, и бойца, он ломается еще быстрее. Поэтому здесь все, что связано с витаминами, к сожалению, в продуктах, которые мы получаем в питании, да, там, несмотря на хорошее обеспечение там, питанием, в нынешних продуктах витаминов найти практически
0: нету. Да, мне кажется, и не в зоне специальной военной операции не все могут обеспечить себе полноценную вот эту витаминную базу.
1: Да,
0: я сама слышу немножко таким голосом говорю, слегка подсипшим ровно, потому что понимаю, что да, конечно, весна вот холодная в этом году.
1: Да, да, да. Поэтому первое, это, конечно, иммунитет. Вторая история, это нужна энергия, да, потому что, ну, каждый день там идти в атаку, да, там, выставить там атаки и прочее, это, ну, требует определенной энергии, где ее взять, да, то есть, соответственно, обеспечить необходимым продуктом и дать много энергии, да, то есть это надо, ну, большой объем продукта потреблять, чтобы получить необходимое количество калорий.
0: 10 апельсинов, чтобы съесть нужную норму витамина С?
1: Ну, или там, ну, скажем так, норма дневного, дневная норма белка, это там примерно килограмм мяса надо съесть, да, то есть примерно, то есть как бы в зонах как раз и СВО, это количество белка должно быть еще больше для восстановления, для нормальной деятельности.
0: Поэтому есть каждому человеку надо килограмм мяса
1: конечно,
0: съедать?
1: Конечно, это всего лишь 30 грамм белка, это содержится в килограмме мяса, но там еще есть жир, там есть еще и вредные вещи, да, то есть помимо всего прочего. Поэтому, если говорить следующий проект, ну, этап, да, то есть это энергия, да, то есть энергия на сегодняшний день, не знаю, в мире, да, то есть используют такие специальные энергетические гели. Те, кто бегают марафон, это хорошо знают, или триатлоны, то есть это быстрая энергия, это смесь таких быстрых сахаров, но полезных сахаров, да, то есть понятно, что можно и ложку сахара съесть, это не одну, но есть определенный вред от этого. А уже научились добывать энергию более такую, скажем, чистую, значит, правильную.
0: Именно в мировой практике военной я Вот, ну, это, видимо, из каких-то моих, знаете, таких как-то исторический бэкграунд, но я помню, что нам рассказывали, что условно какие-то специальные, я даже не помню, что это такое было, конфетки какие-то специальные, которые обязательно поставлялось в рацион, оно там было снабжено какими-то дополнительными витаминами. Вот это все правда? Это...
1: Да, конечно, мы разбирали сухпайок, скажем, нашей армии, да, смотрели американскую, натовские сухпайки, сисовские, это англо-израильские. Вот, конечно, мы, к сожалению, на сегодняшний день, ну, уступаем в этом, да, то есть есть специальные, так, скажем так, протеиновые батончики, да, которые могут дать энергии там на весь день, где 60 грамм белка всего лишь там в 100-граммовом батончике находится, да, то есть есть энерджигели, которые совершенно маленькие такие тюбики, это как-то похоже на такое космическое питание, где ты тюбик выпил, и тебе там хватает энергии там на ближайший там час как минимум, да, то есть и, ну, таких тюбиков можно выпивать в день там десятки. Поэтому выглядит это очень компактно, очень с большим содержанием калорий, витаминов, аминокислот, то есть и все это в совокупности дает, ну,
0: и вы отправляете это на фронт, да?
1: Конечно.
0: А как у вас происходит вот этот, ну, то есть нас сейчас наверняка слушает много

0: лекарства, у кого-то кто-то есть, кто есть на фронте, или служит. Близкие и прочее служат, да. И ребята, вот мы были недавно в Услабинске, там ездили в Новосибирск, то есть здесь у нас такие прям, ну, очень сильные клиенты там, и они прям собирают, кто-то что-то шьет, то есть кто-то шьет камуфляж, кто-то готовит какие-то специальные маскировочные материалы, кто-то скидывается на квадроциклы, да, кто-то там есть запрос на дроны, то есть...
1: не только БАДами помогаете.
0: Не только БАДами, то есть, да, и мы стараемся это все миксовать, потому что, понятно, когда приходишь на фронт, в первую очередь говорят, ну, что нам твои витамины, да, дай нам просто там вот обычные там еды, и у нас есть нужды, да, нам нужен дрон, нам нужен квадроцикл, нам нужна конкретная задача. Вот, поэтому БАДы — это больше такое, как бы, дополнительная история, поэтому мы кооперируемся с ребятами, ребят говорят, мы завтра там отправляем фуру, да, там собираем.
1: А медики что говорят по этому поводу? Они как бы считают, что это, ну, это встроено вообще в систему здравоохранения, или это все-таки некоторое... Как, повторюсь, как регулируется? Вот я это задавала,
0: На данный момент это регулируется. У нас недавно встреча была замминистра обороны как раз, да, и этот вопрос тоже поднимался. То есть, конечно, медицина и медицинское обеспечение стоят на первом месте. И, конечно, лекарства там и все, что связано, да, там с обеспечением медицинским на первом месте. Но мы ведем диалог. Да, через воентех уже тоже подали заявку о том, чтобы на регулярной основе наладить, скажем так, внедрение витаминов, БАДов, спортивное питание. Ну, в первую очередь, конечно, для реабилитации, да, потому что понятно, что как бы уже там про питание там это уже следующий этап. Угу. Первая задача, конечно, это быстрое восстановление, да, то есть это восстановление опорно-двигательного аппарата, это восстановление после травм, ожогов. То есть у нас из профессионального спорта, опять же, вернусь, да, большой опыт по восстановлению профессионального спортсмена, когда вот он вчера там выступал, травмировался, а завтра ему снова надо. Да? То есть, ну, примерно подход такой же, но есть хорошие продукты, которые содержат, ну, такие уникальные комплексы для ускорения заживления раны. То есть это не то, что ты выпил порошочек, и тут же все зажило, но процесс регенерации ткани происходит на 30-40% быстрее, например.
1: А чем БАД от медицины отличается? Вот как есть какая-то градация, или это сейчас все общее? Я просто, ну...
0: БАД от медицины, ну, лекарственные средства регулируются тем, что надо проводить официальные клинические исследования, клинические испытания, получать свидетельство о регистрации РГУ, так называемые, да, БАДы, это немножко более упрощенная история, но тоже с клиническими лабораторными или там медицинскими испытаниями, но по более упрощенной процедуре. То есть, вот, наверное, отличие в этом. Ну, и БАДы не лечат, да, то есть как бы мы не можем сказать, что БАД или там тот или иной витамин вылечил человека. Медицинские препараты, они действительно лечат. Вот, БАДы – это больше о реабилитации, это больше превентивная история, чтобы человек не заболел, подготовить его к нагрузке, подготовить опорно-двигательный аппарат, чтобы он, ну, ребята работают там в разгрузках, там по 50 килограмм на себя и более, да, там носят, соответственно, у них там трещат суставы, связки, то есть вот такие вещи. Мы работаем больше на превентивную, либо на уже на восстановление, на реабилитацию, чтобы быстрее восстановиться. В том числе протезирование, если брать, да, то есть как бы есть продукты, ну, витамины, минералы, которые помогают адаптации, скажем так.
1: Протезирование. Если,
0: протезирование, да, это очень важно, потому что...
1: А вот еще, знаете, какой вопрос есть? Ну, сейчас мы много говорим про реабилитацию, возвращение бойцов из зоны специальной военной операции, адаптация, опять же, на месте. Так или иначе, это связано с психоэмоциональной сферой. И вот вопрос, насколько этот запрос у вас актуален сейчас. Вот не так давно была статистика про то, что резко выросло количество депрессий в стране и вообще потребление всяких там успокоительных, транквилизаторов, в общем, всего на свете вообще. Энтропия нарастает, идут большие-большие сопротивления во всем мире, и люди не выдерживают. А помогает ли вообще вот это вот... Это все-таки неконвенциональная медицина, да? Вот когда тебе надо еще БАД, а потом уже антидепрессант. Что там, как это все?
0: Ну, когда мы общаемся с профессиональным сообществом, да, все-таки российские бойцы отличаются от мирового сообщества. То есть если взять, не знаю, Америку, например, ну, конечно, там ПТСР на первом месте. То есть все, что связано вот психологическая реабилитация, там, взаимодействие там, с психиатром и прочее, ну, как-то по статистике, не знаю, или, или мы чем-то такие особенные, или мы более стойкие, то есть вот к нам такого, ну, запроса там массового нету, да, то есть все говорят про это, что, ну, случаются действительно срывы после возвращения из зоны СВО, психологические срывы бывают, да, мы видим там в новостях, кто-то там, не знаю, с ножом бегал, кто-то, не знаю, кто-то ударил, ну, и так далее.
1: Слушайте, здесь вопрос, у нас и не бойцы бегают, и ударить может кто угодно, кого угодно, это такое.
0: Совершенно верно, да, то есть после употребления алкоголя, да, там у нас любой человек, даже не возвращаясь из СВО, может учудить, скажем так, поэтому такого вот именно глобального запроса по этой истории нету. Есть история, когда действительно надо восстанавливать нервную систему. То есть нервная система была под нагрузкой. То есть мы теряем там, обычные люди ежедневно из нас магний просто высекают.
1: Жены, которые ждут, например.

0: бойцов, там многие нас слушают, и они как, с каким вызовом они сталкиваются, что происходит в их организме, почему сейчас такой массовый запрос на...
1: Ну, первая банальная история, то есть, ну, это просто, скажем так, химия, да, там ничего сложного, да, то есть из нас вытекает
0: химия,
1: магний...
0: Химия, ничего сложного, действительно, товарищи, просто химия.
1: Из нас постоянно вытекает рекой магний, который как раз влияет на то, на наше нервное состояние, да, то есть поэтому есть БАДы. Это доказанная история, то есть, которую можно применять. Ну, естественно, за один день эта задача не решается, то есть она постоянный прием, хотя бы две недели, и применение магния, 5-HTP. Есть ряд продуктов, которые ты добавляешь в рацион, и, соответственно, нервная система успокаивается, ты становишься спокойнее, меньше реагируешь на какие-то, скажем так...
0: Не просто спокойнее, или это
1: реально
0: все...
1: Ну, реально идет расслабление, да, то есть нервная система, то есть ты, ну, действительно становишься гораздо спокойнее, то есть это не лекарство, еще раз, да, то есть там ты не будешь такой, как амеба, да, но реально ты становишься спокойнее, и, ну, это просто уже доказанная история, то есть нам это не надо, как говорится, велосипеда завредать, поэтому есть список добавок, то есть, ну, и однозначно ребята и на фронте, да, могут это употреблять для того, чтобы лучше выспаться, потому что, ну, все равно наше психоэмоциональное состояние, это такой, ну, или стресс накапливаемый, да, это результат, там, бессонницы, да, там, плохого сна, плохого питания, да, то есть, как, ну, нагрузок, понятно, адреналина, всплеска. Этим просто не надо пренебрегать. Ну, 100% задачу мы никогда не решим, еще раз БАДами, да, то есть это лишь добавка, да, к, да, но все равно надо высыпаться, да, надо правильно питаться, вот, но...
0: На фронте ты не выспишься и вряд ли хорошо попитаешь, ну, так, правильно,
1: ну,
0: попитаешься.
1: С учетом того, что мы ребятам, ну, достаточно давно уже отправляем с самого начала, да, есть, ну, просто есть, там, не знаю, командиры, которые вот перед, ну, ходят туда вот как на работу, да, там сходили, вернулись, чуть побыли, опять вернулись, то есть вот...
0: Да, и ходят, собственно,
1: да, мы постоянно их снабжаем таким продуктом, ну, отзывы самые положительные, поэтому, конечно, время на сон мало, да, то есть, но, тем не менее, вот, не знаю, тот же магний плюс 5-HTP, да, то есть человек точно выспится, это прям вот гарантированно.
0: Давайте послушаем музыкальный привет от бойца с позывным «Итальянец».
2: Я военнослужащий, нахожусь в зоне специальной военной операции, мой позывной «Итальянец». Хочу передать привет огромный своей супруге Наталье и поставьте, пожалуйста, музыку «Матушка-Земля».

0: И это была композиция «Матушка-Земля» для бойца с позывным «Итальянец». А есть ли какие-нибудь истории бойцов, с которыми вы сталкиваетесь? Может, там какие-то письма пишут, может быть, какие-то обращения приходят особенные. Может быть, опять же, дети, которым тоже нужна такая... Мне просто кажется, что поддержка здоровья нужна вообще всем. Это такая базовая установка. Но хочется понять, насколько на фронте этот запрос велик, насколько...
1: Слушайте, ну, у нас, не знаю, там десятки, да, там десятки таких благодарных писем, да, ну, как минимум, да. То есть понятно, что сейчас многие там могут похвастаться тем, что у них есть благодарственные письма, но у нас они действительно десятки. Ну, и ребята превращают это зачастую уже не просто там письмо, да, это какие-то такие фотографии, фотосессии, то есть, ну, витамины, они достаточно яркие, то есть, как бы, жизнь там не такая яркая, соответственно, зачастую это превращается в такие уже, не знаю, флешмобы, то есть, это немножко их развлекает, они там с нашими коробочками, баночками делают разные позы, фотографии присылают. Вот, поэтому, ну, это выглядит вот таким образом, да, бывает, когда, ну, действительно, там, к нам приезжают, и прям такая целая делегация, там, заходит в офис и говорит: ребята, вот вам, мы вручаем, там, мы не за эти благодарности, просто отправляем, как бы, да, то есть, вот, ну.
0: Почему не вводятся на уровне обязательного применения, как вот... обязательно на обеспечение армии?
1: Это хороший вопрос. Я выступал в прошлом году на Петербургском форуме экономическом, международном, нулевой день, который был посвящен большому количеству вопросов.
0: Чувствительных вопросов, да.
1: Но чувствительных вопросов, в том числе реабилитация ветеранов СВО. Вот, ну,
0: скажите, что вы там, что вы сказали и как отреагировали? Вот прям интересно, что там.
1: Ну, была большая такая расширенная сессия. Ну, говорили мы все то же самое, что внедрение биологических тендовак, ну, это история, там, не знаю, еще со времен там вьетнамских войн в Америке, да, там, и так далее. То есть, ну, уже 20-летие есть, да, то есть есть протокол понятный там в Израиле, есть протокол понятный в США, как нужно там действовать для реабилитации там, ветерана, да, после военных действий. То есть он, понятно, он сложный. То есть, там
0: то
1: нет
0: есть
1: только...
0: это именно госпитальная часть или это часть, связанная прям там, на месте?
1: Это прям, это есть часть там на месте. То есть это там, не знаю, 80% всех бойцов там употребляют на месте витамины. То есть если брать там натовских, то есть у них у всех там, не знаю, батончики, витаминчики там, и вот они вот на всем на этом. И куда бы они там ни базировались, они еще приезжают, это все прямо на местах скупают. То есть у них уже это вот, как сказать, ну, уже практика отработана. Они уже сами знают, что им надо.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Сегодня у нас в гостях Юрий Клюшенков, волонтер специальной военной операции, президент Федерации ножевого боя. Прервемся на новости.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. 6 мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В поселке Октябрьский Белгородского округа пострадал водитель грузового автомобиля. В Шебекино в результате украинской атаки на 2 многоквартирных дома ранена женщина. Еще одна мирная жительница получила ранение в городе Грайворон. Кроме того, в Белгороде в больницу обратились 3 женщины, пострадавшие в субботу в поселке Дубовое. Сотрудники полиции составили списки погорельцев, чьи документы сгорели вместе с домами в селе Кучерово Красноярского края. Об этом отдел миграции поможет их восстановить. Об этом сообщает краевой главк МВД. Пожар произошел в воскресенье. В результате сгорело 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. На месте работали 32 сотрудника полиции, которые помогали эвакуировать людей и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта. В настоящее время в селе остаются 9 полицейских, обеспечивающих общественный порядок. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений. Возможны корректировки в расписании рейсов. Об этом сообщила Росавиация. Уточняется, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло воздушной гавани. Минобороны Израиля одобрила закупку 2 эскадрилей истребителей F-35 и F-15 в рамках стратегии по обеспечению превосходства в воздухе на десятилетия вперед. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что сделки, оцениваемые в десятки миллиардов шекелей, включают полную интеграцию самолетов в состав военно-воздушных сил Израиля, а также комплексное техническое обслуживание. Премьер страны Бенямин Нетаньяху также заявил, что Израиль в ближайшие 10 лет выделит 350 миллиардов шекелей или 119 миллиардов долларов на разработку и создание собственных вооружений с целью минимизации зависимости от импорта в оборонной сфере. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в ответ на морскую блокаду США Ормузского пролива пригрозил Вашингтону, что американские войска и корабли окажутся на кладбище. Ранее президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду этого водного коридора с пиратством, заявив, что это очень прибыльное дело. До этого в апреле Центральное командование американских вооруженных сил сообщало о захвате иранского торгового судна, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива. Тегеран расценил этот захват как нападение и нарушение режима прекращения огня. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
5: Это были новости на радио «Спутник». В гостях у нас Юрий Клюшенков, волонтер специальной военной операции, президент Федерации ножевого боя. Мы говорим о том, как важно поддерживать бойцов, их физическое и ментальное состояние, как в зоне специальной военной операции, так и по возвращении. Ремарка из серии «Что-то от блондинки». Протеин вот в таком объеме это полезно?
6: Конечно.
5: Ну, то есть, в смысле, вот эти протеиновые батончики, которые...
6: Это ну, полезно. Белок у нас везде. Это мозг, это мышцы.
5: То есть там мышцы... же сахарозаменители.
6: Ну, протеиновые батончики разные есть. Ну, конечно, которые у нас сейчас на рынке найдешь, вряд ли все прям идеальные. То есть, их надо тестировать, проверять, но... В целом, если это качественный протеиновый батончик, там, если он шоколадом покрыт, это шоколад без сахара. Да? То есть там никаких инсулиновых скачков там и быть, в принципе, не может. Вот. А протеин, конечно, в большом... Ну, передозировка витаминов, протеинами тоже возможно.
5: Это надо очень постараться.
6: Это прям постараться, в основном девочки. То есть для мальчиков таких вот случаев практически не бывает. То есть нам очень много надо белка, но мужчинам особенно. То есть, ну, так устроен организм. Вот, но если возвращаясь к протоколу, да, и к сессии, то есть, ну, конечно, несколько аспектов. Первый — это возвращение, в принципе, в общество человека, да, то есть вот он вернулся с войны, с военных действий, как его интегрировать в общество. Второе, ну, то есть чем занять его, как он будет работать, где трудиться. Второе, конечно, обязательно занятие спортом, да, потому что, ну, очень много историй вот именно спортивных, да, как вовлечение в спорт, это прям тоже хорошая тема. Вот. Третье — это, конечно, ну, внедрение там БАДов. Там, это уже, ну, следующим этапом. Ну, четвертое — тоже психологическая поддержка. Да, то есть это образование каких-то групп, там, кружков, где там ребята садятся и как бы говорят, ну, это нормально. То есть вернуться с определенными психологическими травмами, ну, и как бы и этим занимаются. На это выделяют, ну, достаточно серьезные суммы деньги в бюджете. Почему у нас этого пока нет? Большой вопрос. Ну, вот сейчас...
5: Процесс идет,
6: но, к сожалению, бюрократия, ее не избежать, потому что все равно надо все проверить, как вы говорите, вот батончики там, да, там сахарозаменители. То есть понятно, что просто так прийти и сказать, вот вам витамины, там есть в Энтехе свои врачи, они, у них есть свои лаборатории, и мы проходили этот путь. То есть у нас есть проект сейчас, он, ну, в процессе, да, там, скажем так, адаптации, аккредитации, не знаю, как правильно сказать, то есть сертификации как такой нету, но мы проходим это, мы говорим, вот есть уже ряд случаев, да, там, где мы получили положительные отзывы, ну, не знаю, там 100 бойцов, там 200 бойцов, вот они были более энергичные, там меньше болели, там, ну, какие-то аспекты.
5: То есть вы прям на... Вот у вас есть исследования, да?
6: Конечно, конечно. Ну, мы к этому готовимся.
5: Можете чуть-чуть приподоткрыть исследования?
6: Ну, мы делали с одним батальоном. То есть, ну, порядка 500 бойцов было. Ну, в совокупности это несколько случаев таких повторяющихся, да. То есть мы собираем такую статистику, дальше передаем уже и сам продукт, и вот эти, скажем так, обратную связь передаем в Интех, и в Интех уже там через свои... лаборатории через свое уже там внутреннее там военное врачебное сообщество будет делать заключение, да.
5: Как это происходит? Я просто понимаю, что, наверное, какие-то замеры должны быть, да, там, не знаю, уровня
6: лабораторные,
5: чего.
6: Да. То есть, ну, если брать классику, как происходит клинические исследования, вот мы сейчас проходим по биологически активным добавкам. В России с этого года врачи могут уже выписывать БАДы. То есть раньше это было запрещено на законодательном уровне, то есть врач не имел права выписать БАДы. Витамины, там, протеины и прочее. С этого года уже вот они будут выписывать там где-то с сентября. Но процесс идет там формирование такого реестра, скажем так, допущенных вот этих вот БАДов. Для этого надо пройти добровольную аккредитацию.
5: Аккредитацию,
6: да. Ну, клиническое исследование это называется. И мы делаем там на базе ряда таких профессиональных клиник. Но это как с нуля. Как... Вот здесь мы изобретаем велосипед, потому что в мире его давно изобрели. Но пользоваться международными клиническими исследованиями мы не можем. То есть нам приходится делать это все заново здесь. И мы, соответственно, говорим, вот есть база, есть опыт. Мы благодаря там, нашим врачам-светилам это немножко адаптируем под российскую действительность. И уже дальше ну, там процесс 3-4 месяца где-то займет. Ну, смысл такой же. Выбираются пациенты на количество там, от 100 там, до 1000 пациентов. И проводится некое исследование. Там, потом... Мы говорим, да, все окей, работает, там есть сходимость результата, и дальше уже там, появляются реестры. Мы предполагаем, что так же будет и в военной части, то есть и надеемся на это, и делаем для этого все, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы это была системная работа.
5: У всех ребят, чтобы это было, конечно. Но тут вопрос, от прошлого к этому что-нибудь изменилось?
6: Ну, пока еще нет.
5: Ага, процесс идет.
6: Процесс идет.
5: Хорошо, давайте еще один тогда послушаем музыкальный привет от бойца с позывным 10.
7: Здравия желаю. Я военнослужащий с позывным 10. Работаю на Донецком направлении. Хотелось бы передать привет боевым товарищам. Поставьте, пожалуйста, песню «Любэ, давай за нас».

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова.

0: Это была композиция «Давай за нас» в исполнении группы «Любэ» для бойца с позывным «Десятый». Юрий, вопрос такой. Вы, общаясь... Ну, меня больше не про бойцов сейчас интересует, а про тех, кто ждет. Ждать — это тоже сложно, это тоже непросто. Это определенная нагрузка на организм, на нервную систему. Как женам себя правильно поддерживать? Вот вы на предыдущем такте сказали, что интеграция там через спорт, в спорте, в федерации тоже активно, ну, помогает, участвует. Вот как ваша вот эта спортивная вовлеченность работает?
1: У нас спорт на живой бой, поэтому у нас больше мужчин. Да, у нас, ну, девочки тоже есть, но не в таком объеме. Большое количество, вот есть Российский союз боевых искусств, то есть за прошлый год и в этом году большое количество мероприятий по всей России проводится. Вот в Москве у нас там на «Динамо», там ребята в Тюмени проводят. То есть все мероприятия, которые мы проводим, они посвящаются, ну, так или иначе, в честь вот защитников Отечества нашего, которые находятся там. Я лично, как президент Федерации, тоже постоянно слово говорю, и там ребята приходят у нас там, и собственно говоря, там и военнослужащие приходят, мы их там приглашаем на открытие, там кто-то участвует. Вот поэтому мы всегда, говорится, с мыслями и с теплыми словами всегда отзываемся. Ну, говорится, мы защищаем здесь с точки зрения бизнеса как тыл, да, то есть мы делаем все, чтобы... Потому что, чтобы вести военные действия, нужен бюджет, поэтому наша задача, ну, говорится, как бизнеса тоже на месте наполнить казну там налогами и прочим, это самая главная задача. Но помимо этого, конечно, мы стараемся, чем можем, поддержать, как говорится, и психологически. Вот если говорить о женщинах, ну вот, как мы видим, да, то есть они уходят, да, женщины, дети в спорт, женщины уходят, вот то, что наблюдаем в регионах, они вот, им хочется что-то делать руками, то есть они какие-то, ну, еще раз, там, шьют вот эти каракати, эти кикиморы там шьют, какую-то защитную одежду, то есть они вот, ну, как говорится, все объединяются, и мне кажется, они в этом находят какую-то такую психологическую такую разгрузку, да, и, ну, как я говорю, во многих городах, где мы встречались, то есть это уникально. Кто-то делает такие целые выставки, там, подделки, вот мы тоже видели, там, да, где собирают, там, с военных действий какие-то там картинки, открытки, какие-то подделки. То есть
0: фотографии,
1: это целые, да, фотографии.
0: То есть... бывают очень красивые,
1: да,
0: истории.
1: Да.
0: Смешал два вопроса, на самом деле. Отдельно про женщин, это понятно. И как раз там хотела поговорить про то, какими витаминами их поддерживать. Но да, про это сейчас позже, потому что про федерацию вы начали. Хочу здесь закончить, чтобы хоть одна вот эта вот контур этот был закончен у меня мысли. Молодые ребята к вам приходят?
1: Конечно. Конечно.
0: Вы проводите подготовку ребят, которые собираются идти в зону специальной военной операции?
1: Большое количество запросов. Это приходит даже запросы от обычных бизнесменов. То есть частые случаи, когда вот ребята обращаются, говорят, да, говорят, мы собрались туда идти. Особенно был случай на РБК, показали, когда вот якут там в ножевом бою победил ВСУшника. Там, ну, скажем так, ножевой бой был такой достаточно короткий, но так оно в жизни всегда и бывает. И после этого, конечно, большое количество запросов, то есть и приходят вот, да, мы собираемся туда, и вот дайте нам вот базовые навыки, вот в случае, если вот это произойдет, вот что делать. Поэтому,
0: конечно, вот эта территория контакт, ведь так много рассказывают про то, что сейчас бой вообще не контактный, сейчас бой дронами, бой происходит сильно далеко от позиции, собственно, самих бойцов, но так или иначе все равно много историй про
1: контакт происходит.
0: Прямой контакт.
1: Контакт происходит.
0: В чем,
1: конечно,
0: особенность ножевого боя? Почему ножевой бой — это такая, это же философия в каком-то смысле, ну, так слышал.
1: Да, ножевой бой, ну, философия. Если брать бойца, то есть это, наверное, последнее, что у него остается, да, то есть у него уже закончились все боеприпасы, то есть, и, в общем, понятно, что многие говорят, если ты израсходовал там весь БК, и как бы у тебя только нож остался, ничего хорошего в этом нету, но в жизни происходит всякое, и, ну, нож сильно, скажем так, дает тебе преимущество, то есть нет же гарантии, что встретится перед тобой такой же по силе соперник или слабее, да, то есть, скорее всего, он будет сильнее, там так часто бывает, либо он будет не один. Конечно, нож дает, в первую очередь, преимущество, если ты умеешь обращаться, то есть это...
0: На живой бой просто сталкивалась несколько раз с людьми, которые, ну, условно, да, там, конечно, не на таком уровне, но владеют ножевым боем, и многие говорят, что это... Похоже, ну, то есть это не искусство нападения, а это искусство как раз ухода. От, то есть вот то, что ножевой бой, он короткий, это значит правильный ножевой бой. Все остальное время происходит какой-то такой танец,
1: как
0: самбо,
1: два,
0: не знаю.
1: Да, два есть, да, ну, вида. То есть мы говорим, есть спортивный ножевой бой, да, и ну, прикладной, да, то есть по-разному можно называть. И, конечно, мы, если преподаем спортивно-прикладной ножевой бой, да, вернее, спортивный ножевой бой, конечно, наша психология такая: увидел нож — беги, кричи, вот там у человека нож, и как бы лучше там, в данном случае там, защита это убежать, там, если есть куда бежать. Да? Но если у тебя
0: это
1: рядом
0: близкий... Это спортивный ножевой бой, это пробег.
1: Ну, условно, психология, философия. Да. Да? Нет, понятно, что ну, мы выходим на татами для того, чтобы выяснить, кто быстрее, кто сильнее, ловче, там, хитрее. Но в целом, если говорить о психологии вот, обычной гражданской жизни, конечно, мы за то, чтобы нож не применялся ни в коем случае, там, ни как самооборона, ни как нападение. Но когда мы говорим о прикладной части, да, то есть и в жизни бывает, что ну вот как бы бежать некуда, либо ты не один, да, то есть побежишь ли ты, если рядом с тобой дочка или там жена, навряд ли, да, и как бы, и куда бежать, если ты столкнулся, например, на фронте, да, там уже в такую ситуацию, там бежать некуда, и как бы надо применять, и тогда, конечно, ну, бой быстрый, говорится, кто быстрее, кто ловчее, тот и побеждает, ну, имеет навыки, поэтому...
0: Это развивает реакцию, да? То есть конечно. Именно я про специфику, скорее, тот навык, который дает ножевой бой, который потом позволяет, и, наверное, и в бизнесе, наверное, не только в бизнесе, но и на фронте, принимать быстрые решения.
1: У нас большое количество бизнесменов занимается, и действительно, психология ножевого боя, это первое, ты видишь все в прицеле, то есть ты никогда не теряешь прицел, потому что ты должен, ну, как бы, грубо говоря, через призму прицела смотришь, там, через свой нож, и также...
0: То есть нож — это контур... Немножко да. Раскройте...
1: Ну, нож, прицел, условно, мы всегда клинок направляем, ну, условно, в подбородок соперника, и куда бы рука ни ушла, клинок всегда смотрит, то есть я ухожу вправо-влево, там, вверх-вниз, то есть клиночек всегда смотрит это, и это и есть прицел, в котором мы видим для себя, это фокус и, ну, и правила контроля, то есть ты контролируешь себя, контролируешь пространство, ну и контролируешь соперника, ну или нескольких соперников, то есть такое правило трика, то есть дает такое комплексное, многогранное там, восприятие вообще ситуации в целом, да, то есть не только себя, там, что происходит вокруг и что происходит вот с оппонентом, который напротив тебя, то есть вот это вот такая, наверное, ключевая философия, ну и видеть все в прицеле, то есть не теряйте с прицела всегда.
0: А детки у вас занимаются?
1: Да, большое количество. Но с детьми тяжело.
0: То есть, почему?
1: Ну, для них это как игра, их тяжело воспитывать в этом плане.
0: Ну, они же в ножички играют.
1: Ну, им когда даешь, ну, особенно спортивный ножевой нож, он такой, как с электроникой, то есть там датчики показывают, куда ты попал, там, не знаю, порезал или там уколол. И вот он может там полтренировки с этим ножиком стоять где-нибудь, там, не знаю, по груши. Стучать и наблюдать, как там очки набираются. Поэтому мы стараемся, ну, так совсем деток...
0: Электронный? Расскажите, что ты никогда не сталкивался.
1: Ну, как фехтование, представляете? То есть там датчик срабатывает, когда попадает в корпус, потому что корпус это такой, и есть датчик. Да. А у нас датчик прямо в самом ноже находится, и когда мы попадаем в корпус, загорается датчик просто на табло. То есть вот это такой... Он весит 240 грамм, такой ножик, он такой из текстолита, достаточно прочный, тяжелый, увесистые удары такие емкие от него получаются, поэтому все происходит в защите, в перчатках, в шлемах. То есть, ну, вот,
0: и дети показывает. Набирают себе баллы.
1: Да, да, да. То есть...
0: Вот вопрос. Когда мы говорим о том, что с детьми надо заниматься... Мальчиков важно растить как мальчиков. Много сейчас про это говорим, про то, что все-таки у нас выросло поколение довольно инфантильных ребят, которые... увидев в какой-то момент слово «пацана», говорили, ой, ужас, какой кошмар, хотя вообще на самом деле это, в общем, наше там с вами примерно детство, отрочество, юность. И вот эти дети как раз они такие, ну, пацифисты. Вот нужно ли заниматься вот в это непростое время с ребенком вопросами безопасности? Нужно ли мальчиков учить защищать себя, защищать девочек? Вообще вот это внутреннее ощущение мужчины-воин, это важно?
1: Ну, это очень важно. То есть у меня у самого сына, ну, правда, уже взрослый, 18 лет, но в целом то, что мы, ну, как бы и говорим, проговариваем, то есть все-таки мы должны растить воинов, защитников, да, и это важно. То есть как бы не только потому, что это может там пригодиться на улице, не только потому, что сейчас идет, ну, собственно говоря, специальная операция, да, не имеет значения, закончится она когда и проще. То есть все равно вот этот вот культ мужчины, он должен воспитываться, да, тем или иным способом. Мужчина — защитник семьи, там, отечества и прочего. То есть это, ну, на мой взгляд, ключевое правило при воспитании.
0: Уже очень скоро будет наш один из главных праздников в нашей стране — 9 мая. Есть ли у вас какие-то дома традиции, связанные с 9 мая?
1: Ну, 9 мая традиционно многие выходят, собственно говоря, там, на нашествие, там, и ходят. Но у нас традиционно мы проводим в спорте. То есть у нас это все-таки, ну, ножевой бой, такой прикладная история. То есть мы это превращаем такой в праздник, когда мы можем еще раз там выяснить отношения, еще раз друг друга, как говорится.
0: На татами,
1: да.
0: То есть 9 мая проходят какие-то соревнования,
1: обязательно,
0: да?
1: Там соревнования мы делаем, то есть, опять же, вместе с РСБИ, причем, ну, и вот в Уфе будет проходить большое мероприятие, да, там это Российское боевое искусство будет делать какие-то уже по счету, не знаю, 6-е или 7-е евразийские игры. У нас будет Кубок Евразии. И туда стекаются с целью развития регионов, проводят в Уфе. В Москве у нас на «Динамо» мы будем проводить тоже такой турнир, то есть где мы делаем для ребят практически бесплатно это все. То есть собирается большое количество народа. Девочек очень много, ветеранов очень много у нас, ну и возрастной.
0: Ветеранов сейчас, наверное, уже меньше, но ветеранов, наверное, только если вот последних, да, там каких-то войн. Потому что ветеранов, конечно, сейчас уже совсем-совсем немного.
1: Приглашаем мы таких почетных членов, да, то есть ребята из «Вымпела», из «Альфа», спецподразделения приходят.
0: Ветераны вообще боевых действий, да, все?
1: Да. Они приходят и наблюдают за нашими мероприятиями, высоко это оценивают и действительно говорят, да, ну, что это и есть такая хорошая история, то есть.
0: А есть какие-то там, поете, не знаю, День Победы, звучат ли гимны какие-нибудь?
1: Ну, гимн
0: есть?
1: Обязательно, обязательно программа.
0: Все
1: ну,
0: начинается прям, с гимна?
1: Да, да, всегда у нас гимн там, да. Есть ребята у нас, многие, кто из ножевик, вот, ну, тоже очень важно про это сказать, то есть есть ребята там, которые, ну, такие, с кем мы вчера на татаме были, они ушли в штурмовики и не вернулись, то есть таких у нас тоже много, поэтому обязательно минута молчания.
0: Памяти.
1: Да, кто-то вернулся, извиняюсь, без ноги, кто-то без руки, таких тоже много ребят, мы там периодически тоже и их поздравляем, и отправляем, там, кто не может присутствовать на соревнованиях, да, родителей приглашаем, жен приглашаем, если, ну, есть такая поддержка, то есть, да, потому что вчера он там был, условно, если командный был в команде, там, Костя, вот, например, Уколов у нас там ушел, да, в штурмовики и там достаточно быстро погиб. Вот, и мы, конечно, там вот,
0: вечная,
1: как говорится,
0: память,
1: да, все скорбим, вечная память, обязательно там минута молчания, там жена молодая приходит, вот, то есть, вот, ну, там, поэтому, конечно, вот, но вот прям песни нет, песни
0: пока не поем. Пока не поем?
1: Нет,
0: пока это не тоже поем. Часть сохранения исторической памяти. Давайте послушаем еще одну песню, так у нас программа музыкальная, из зоны специальной военной операции для бойца с позывным «Заря».
2: Я военнослужащий с позывным «Заря», нахожусь в зоне действия специальной военной операции. Передаю привет всем, кто находится так же, как и я, в зоне действия специальной военной операции. И хочу, чтобы поставили песню «Король и шут лесник».

0: Такая бодрая композиция для финальных аккордов программы в исполнении группы «Король и Шут» для бойца с позывным «Заря» и всех бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции. А говоря про героев и сохранение образа героя, мы часто спрашиваем, есть ли у вас в семье герой, который вы чествуете, вспоминаете 9 мая?
1: Ну, конечно, это там дедушки.
0: Дедушки-прадедушки,
1: да. Такие герои, ну, я
0: Детям
1: думаю, что у всех есть, конечно. Конечно.
0: У нас такой есть проект «Победа – дело семейное». Присоединяйтесь, когда мы рассказываем о своих героических предках, производим футболки с фотографиями и ходим в этот день, как такая дань памяти, ближе к сердцу фотография своего героя. Говоря о героях нашего времени, кто для вас сегодня герой, настоящий герой нашего времени?
1: Я не знаю, это будет, наверное, пафосно, если я скажу, это президент все-таки страны, потому что это...
0: Неожиданный ответ. Вы знаете, не самый популярный.
1: Для меня это герой.
0: Я согласна абсолютно с вами. Просто, люди обычно... у меня в эфире так связано с специальной военной операцией. Там бойцы специальной военной операции, волонтеры, президент. Отличная версия, отличный ответ. Спасибо. Моя книга, которая сейчас пишется про это, будет дополнена хорошей версией.
1: Да.
0: Согласна.
1: Да,
0: почему вы так думаете?
1: На самом деле, скажем так, участвовать в такой масштабной специальной операции, где тебе противостоит не один соперник, да, то есть вот для нас, не знаю, в ножевом бою, там, как говорится, верх мастерства, когда ты можешь противостоять там нескольким, да, то есть и мы тестировали там, трое, там, четверо, а тут, не знаю, 60 плюс стран против нас, то есть какая такая сложная многоходовка, когда открыто столько фронтов, то есть и Ближний Восток, да, там, и... Собственно говоря, там и вот Украина, да, там и есть там направления другие, которые могут быть открыты в любой момент, да, то есть, и, соответственно, его жизни в том числе угрожают там периодически, да, там опасность.
0: Да, то есть, туда прилетает, то сюда. Это
1: да,
0: я вообще, когда езжу по Большому Каменному, я так все время вижу вот этих.
1: Да, поэтому, и он постоянно, говорится, на острие, и я там член Генерального совета дел России, у нас раз в году проходит с ним такое масштабное заседание, и, конечно, я поражен, насколько вот он владеет всей информацией. Я уверен, его сейчас спроси, какое количество там сейчас на реабилитации, или там, был вопрос даже, мы еще занимаемся реабилитацией просто инвалидов, там, не ветеранов всего, и он там безошибочно называет количество, да, и мы такие думаем, кто ему про это говорит, но прям видно, что неоткуда, да, то есть, как бы, потому что ребята там, кто-то в Кремле с ним, мы сидим у себя там делегатской, общаемся, это бизнес, да, там, Дела России — это не партия, это бизнес-сообщество.
0: Сообщество, да, я знаю.
1: Да, и, конечно, мы поражаемся всегда, как он там, во-первых, всегда помещает какие-то вопросы, во-вторых, на разную тематику очень быстро находит, как говорится. А касаемо, почему герой, действительно, противостояние серьезное, да, и тут, как говорится, стресс, такого уровня совершенно другой, да, то есть...
0: Точно,
1: задача,
0: согласна,
1: ответственность такая. Да.
0: Герой нашего времени, наш президент, это правда. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что больше будет поддержки витаминов и всяких полезных штук для наших ребят, чтобы они сохраняли там свое здоровье, чтобы они как-то были еще крепче и победа была еще ближе. Спасибо вам большое. И в завершении программы, может быть, хотите кому-нибудь привет передать у нас?
1: Во-первых, еще раз хочу поблагодарить всех, кто там находится, да, кто несет эту тяжелую ношу. Всем быстрее вернуться, всем здоровья крепкого, да, и, конечно, передаем ребятам, именно бойцам, привет. Мы с вами, хоть и не там находимся, но постоянно с вами, и максимально будем делать все, что от нас зависит, чтобы вам помочь, и чтобы победа быстрее была за нами.
0: Быстрее наступила наша победа. В эфире программы «Позывной спутник» на волнах полевой почты был Юрий Клюшенков, волонтер специальной военной операции, президент Федерации ножевого боя. И я, Александра Бокова. До связи!

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд. За что западная публика любит Достоевского? В отличие от Льва Толстого, Достоевского многие ценят как религиозного мыслителя, наставника, гения с его бесценными откровениями в области человеческого духа. Другая часть западных читателей видит в его произведениях некое лубочное изображение русской души со всеми ее противоречиями и темными сторонами. Многие европейцы считают Достоевского предтечей Ницше, выдающимся русским экзистенциалистом, убедительно показавшим приоритет духовной жизни над внешними обстоятельствами. Правда, сегодня чтение Достоевского в основном удел продвинутой интеллектуальной публики, эстетов и ценителей русской культуры. Вуди Аллен не так давно снял свою версию «Преступление и наказание» — фильм «Иррациональный человек». После выхода ленты массовый интерес к Достоевскому вырос, но ненадолго. Русский писатель очень популярен в Японии. Интерес к нему имеет устойчивый характер. Отчасти этот интерес, правда, болезненный. В этой стране велико число суицидов, и тексты Достоевского, наполненные трагедиями и смертями, буквально магнитят японцев. А еще Федор Михайлович, как никто другой, подпитывает привычную сосредоточенность жителей островов на своем внутреннем мире. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Казани 17:00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. НАТО проводит встречи с киноиндустрией и обсуждает создание пропаганды. Российские синхронистки взяли третье золото на этапе Кубка мира в Китае. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение украинским формированиям в ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери противника составили до 320 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 7 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. По последним данным от Минобороны, дежурные средства ПВО сбили, в том числе над московским регионом, 75 украинских беспилотников. Вывод 5000 американских военнослужащих из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями для населенных пунктов, на территории которых расположены базы США. Об этом заявили в городском управлении города Рамштайн-Мизенбах. Уточняется, что в этом муниципалитете на юго-западе Германии, расположенном непосредственно рядом с американской авиабазой «Рамштайн», проживают почти 8 тысяч американских военнослужащих вместе с членами семей. В управлении оценили экономический эффект от их присутствия для муниципалитета на сумму более 2 миллиардов долларов в год, включая зарплату, оплату аренды и контракты для местных фирм. Напомню о возможном сокращении американского военного контингента в Германии, ранее сообщил президент США Дональд Трамп. НАТО проводит встречи с представителями киноиндустрии и обсуждает создание пропаганды в интересах блока. Об этом сообщает газета «Гардиан». Отмечается, что Альянс провел 3 встречи с представителями киноиндустрии в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже. Следующая состоится с членами гильдии сценаристов Великобритании в Лондоне. Темой обсуждения станет ситуация с безопасностью в Европе и за ее пределами. В информации издания некоторые представители индустрии недовольны ситуацией. Так, ирландский сценарист Алан О'Гормана назвала запланированную встречу возмутительной и явно пропагандистской. Он заявил, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были также очень оскорблены тем, что произведения искусства будут использоваться в поддержку войны. Российские спортсменки завоевали еще одну золотую медаль на этапе Кубка мира по синхронному плаванию в китайском Сиане. По итогам 3 дней турнира сборная России выиграла 8 наград, 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. Это первые с 22 года выступления российских спортсменок на международных соревнованиях с национальной символикой. Видео с церемонии награждения можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Температура воздуха в воскресенье в Москве впервые с начала этого года достигла отметки плюс 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он добавил, что завтра в городе будет еще теплее. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Добрый вечер. В студии «Радио Спутник» в 17.04 по Москве. Бренд-шеф, золотой бренд-шеф. Александр Михалев и журналистка Елена Караева. И сегодня, поскольку у нас в эфире грандиозный и супергость Ираклий Челидзе, который тоже бренд-шеф, но он специализируется на том, что, чем сейчас занимаются абсолютно все наши слушатели. Ираклий едва ли не лучший шеф-повар, который делает шашлыки. Итак, еще позавчера у нас была зима. Да, такая противная, мерзкая зима. А вот сегодня субтропическое лето. Природа сделала нам большой подарок. И вся Москва, а также вся Россия отправилась. Что делать правильно? Жарить мясо на мангале. Выяснилось, кстати, Саша, ты знал, что шашлыку в этом году исполняется 300 лет?
5: Конечно. Конечно, я даже скажу, что шашлык... Давайте разберемся, в каком плане. Что шашлык является действительно первым, наверное... способом приготовления мяса на мангале, это сейчас, а тогда это непосредственно готовили на открытом огне, в ямах, готовили, я не знаю, там, в каких-то, не знаю, там, емкостях каменных, да, где клали. Но я хочу сказать про другое, что это, еще раз, самый древний способ приготовления у всех народов нашей планеты. И я хотел бы сказать, что в тюркского языка первое, это шишлик было слово. Угу. Сейчас это уже называется слово шашлык. Ираклий, вот скажи, пожалуйста, шашлык, ты же как профессионал, вот шашлык, вот какие-то советы, рекомендации, вот как правильно готовить шашлык, что нужно, что не нужно, скажи, пожалуйста.
6: Да, добрый вечер. Естественно, шашлык. Для начала, в первую очередь, естественно, нужна очень... Самое важное – это хорошее настроение. А при приготовлении этого нашего замечательного шашлыка нам, естественно, требуется в первую очередь подобрать правильный и качественный продукт, потому что без этого у нас будут сложности в приготовлении. Есть разные маринады, и зависит еще от шашлыков, от сорта, например, свиная шейка, курица, индейка, они требуют свои. Разные маринады. И если приготовить правильный вкусный маринад, это будет очень вкусно. И опять же, потом еще большую роль играет, на чем будешь жарить это мясо, запекать там, на огне, на шампурах, на решетке.
5: А если утку?
6: Почему нет? А утка требует чуть-чуть больше времени, там надо ему замариновать там, с яблоками, с медом и так далее. Да. Все прекрасно.
4: Слушайте, сразу, извините, что вас перебиваю, значит, внедряюсь, хотя, в общем, известно, что шашлык не терпит женских рук и женского вмешательства. Тем не менее, вот что хочется сказать. Как только наступают погожие дни, немедленно, значит, появляются, ну, как известно, у нас же каждый суслик – это агроном, все прекрасно знают, как вырезать аппендицит, а также как воспитывать детей. И вот все мгновенно становятся экспертами по шашлыку. Вот мгновенно. Хотя эти люди, в общем, сидели на диване много-много лет, и шашлык видели только либо по телевизору, либо в кулинарных книгах, либо в ресторанах, или там, если их приглашали. А у меня в этой связи с такое небольшое пожелание. Поговорите о том, как готовить шашлык с профессиональной точки зрения, а не как пишут разнообразные блогеры.
5: Хорошо, тогда у меня сразу вопрос. Как грамотно приготовить шашлык, чтобы никто из гостей не ушел обиженным?
6: Как приготовить? Берем качественный продукт, о чем мы говорим. Это пожелание, кто хочет человек, там, какое мясо любит. Кто-то любит диетическое мясо, кто-то любит сочное.
5: Где его выбирать?
6: Выбирать, естественно, на рынке. Мы находимся в городе Москва. Да, мясо лучше подбирать на рынках. Есть несколько объектов в Москве. А если кто-то привозит из нашего Северного Кавказа, очень ценится оттуда брать именно ягненка, баранин и так далее, лучше брать оттуда. Да, мы взяли наше мясо и приступаем к приготовлению замечательного шашлыка.
5: Ну, нарезаем?
6: Нарезаем шашлыки.
4: А труп? Какой труп для шашлыка?
5: Ну, слушайте, здесь может быть и лопатка, и корейка.
6: Все может, да. Все. Вот если мы возьмем определенное мясо свинины, это свиная шейка. Место и свиной шейк. Если мы берем баранину, опять же, да, я, например, лично от себя скажу, я очень люблю корейку ягненка, да, на косточке, молодой ягнятина, это очень вкусно. Если мы берем, у нас большая компания, мы берем большую барашку, так говорим, да, и что человек хочет, вот надо из этого понимать. Если диетически есть, присутствует там больше женский...
5: У меня вопрос, знаешь, какой? Вот ты встречал когда-нибудь на кухне? Вот я не встречал женщину, чтобы вот женщина-мангальщица, я не встречал. Хотя я проехал везде, я даже за границей был, но я не видел.
6: Да, да, к сожалению, было.
4: Почему?
6: Такое. Потому что, да, именно такого, чтобы женщина на мангале стоит и прямо жарит, да, постоянной основе, такого нету. Но бывали моменты, когда мне нужен был что-то, чтобы человека заменить, где-то полтора дня, может быть, да, и у меня был такой повар, что женщина прекрасная, которая делала
5: получается.
6: Очень даже неплохо, да. Но все-таки с мясом на мангале лучше, чтобы стоял мужчина, да.
5: Слушай, а что касается про маринады, вот если мариновать? Я считаю, что есть хорошие куски, не знаю, там мяса, которые, ну, вообще не нужно мариновать, только соль, перец, грубо говоря.
6: Да, соглашусь, особенно это баранина. Баранина, если мы берем почечную часть, где идет почки, там есть жирок с мясом вместе, то есть там вообще ничем не надо его мариновать, просто посолить, поперчить, пожарить. То же самое корейка и ягненка. Маринад требует больше свинина, больше курица, индейка, потому что просто если мы берем куриную часть грудки, да, она сухая, диетическая, но мы хотим, чтобы влажно и сочно было во рту, поэтому требует там мариновки. Маринады бывают очень разные. Можно со свежими томатами сделать пюре, добавлять там, может быть, даже кефир, чуть-чуть мацони, может быть, постоял там где-то час, и после этого мы приступаем к жарке. И опять же, после такого маринада, может быть, корочка образуется, но это тоже надо знать, какой у тебя маринад, чтобы не горело вокруг, а все сок.
5: Слушай, ну угли-то играют тоже главную роль.
6: Ну, естественно, мы уже, к счастью, не в каменном веке, раньше-то там из камней делали, то все, сейчас, да, есть подбор углей, тоже очень важный момент, да, без них... Так, надо подобрать.
5: Вот я, к примеру, использую, значит, не знаю, либо березу, либо там вишню, либо виноградную лозу.
4: Вот. А где вы берете лозу в Москве?
5: Вот, по доставке вот, можно. Свои каналы всегда есть.
6: Но здесь не скажу в Москве, сейчас врать не буду, но вот именно как раз я помню, когда был, вот мне было 12-13 лет в Грузии, когда вот мои родственники, старшие друзья, так скажем, жарили шашлыки, как раз они нанизывали их на виноградных этих палочках, да, как правильно, и жарили не, так скажем, старых, да, и жарили именно на лозе виноградной. И там такой аромат идет, там можно в километре это все услышать, это очень прикольно, да, и Еще, наверное, тандыр у нас есть. И тоже разогревали именно на лозах виноградных. И там хлеб очень получается очень ароматный, да.
5: Ну вот у нас получается, смотри, едят большое количество шашлыка, да? И вот главный вопрос, почему у нас он не приедается? Mm. Как ты считаешь?
6: Есть такое тоже, да. То есть я сегодня, например, могу приготовить мясо, поесть, разные видности этого мяса будет. Да, и как-то какое-то время сегодня пройдет, ух, не очень хорошо так. Следующий раз, следующий, может, через 2-3 дня опять хочется. То есть лично у меня, и я у многих друзей тоже спрашивал, это мясо раскрывается по-разному всегда. Сегодня он был красным снаружи, внутри сочным, в следующий раз был все наоборот, но также было вкусно. И никогда не приедать. Мясо – это, наверное, самый такой важный продукт, который человек должен употреблять, мне так кажется. Особенно ну, мужчина. Да.
5: Мясо без гарнира, без овощей.
6: Нет, на мясо без гарнира – да, это...
4: Зелень, подождите секунду. Ну, я понимаю, что шашлык не терпит женского вмешательства, но, тем не менее, я, значит, рискну вызвать ваш гнев и сказать вот что. Смотрите, ребят, есть как бы разные мясо, да, есть ягнятина, есть говядина, есть свинина. И все-таки самое простое почему-то считается приготовление шашлыка из свинины. С чем это связано? Вот.
6: Ну, я же это вам связано, не знаю, чем.
5: Нет, мне, я вам скажу, это большое количество продукта, которые есть на рынке. Большое. И почему? То есть, поймите, говорит, у вас свинина всегда должна быть сухой, да, потому что сочная, то есть, здесь тоже, это значит под жир, чтобы жир был, жирок, да, со свининой. И иногда берут, не знаю, там, чтобы была диетическая, срезают жир там весь.
6: Окорок, куски, карбонат, да,
5: да. Да, и вот куски мяса, получается, нарезать. Самое главное, их правильно нарезать, 3-4 сантиметра кубиком.
6: Да, и когда... их тоже важный момент, их нельзя плотно насаживать на шампуре, потому что мясо должно дышать. Если ты будешь его плотно насаживать, то получится не так, все прожарится как надо, и внутренне, то есть снаружи распечатается, то есть это корочка, а внутри сок будет неправильно распределяться в мясе. Опять же, да, правильно мы размер нарезаем. И что касается, если мы говорим о шашлыке, да, я рекомендую свиной шашлык, свиная шейка. Из карбонада или там, из других частей свинины,

0: Цвади – это шашлык, как я
1: понимаю. Да, правильно. Цвади, да? Мы так называем.
0: Да, вот мцвади, да.
1: Мурашки, Грузия, сейчас услышал. Родной.
0: Да, мцвади. Так вот, значит, я ела, ну, просто я старшего значительно, обоих, я ела мцвади, потрясающе абсолютно, в ресторане Арагви, который, значит, почил Боза. И там был он, конечно, из говядины с потрясающими соусами. Вот вопрос, почему так сложно приготовить хорошую хорошие мцвади из говядины? И второй, значит, мое пожелание. Расскажите же уже, а, рецепты маринада, и, б, конечно, шашлык не мыслим без соуса. Если без маринада мы можем обойтись, то без соуса шашлык, в общем, на мой взгляд, это не шашлык.
2: Мне кажется, здесь надо в первую очередь сказать, в чем надо мариновать. Угу. Можно мариновать в кефире, можно не знаю, в любом соке, там, не знаю, в виноградном соке.
0: Слушай,
2: томатном.
0: Я задала вопрос, секунду, про мцвади. Ну, вот, так сказать, я жду ответа.
1: Мцвади из говядины, вы говорите? Да,
0: да, из говядины.
1: Но это не было говядина в соусе? Может, мы что-то чуть-чуть
0: нет, нет,
1: другое
0: это было,
1: говорили?
0: Говядина была насажена на шампур. Причем ага. Это был, как сказать, это была вырезка, насаженная на шампур.
1: Вот, опять же, говядина. Если мы говорим о части вырезки, там мы можем еще приготовить из него мягкий продукт.
0: Он
1: опять
0: таял
1: же,
0: во рту.
1: Его можно и нужно замариновать, опять, если говорим о вырезке. А если мы берем отруб, задок, например, говядины, извините, с него мясо не получится, будет подошвой деревянной, резиновой. Да. А о вырезке, да. Но, что касается маринада, маринад говядина любит, можно использовать горчицу. Горчица смягчает мясо, ну, масло растительное, дать час-полтора, много тоже не надо его держать в маринаде. И после этого уже приготовить, если мы любим говядину, репчатый лук обязательно, и резать их большими кусочками, чтобы при размешивании мы выдавливали сок от лука и уже...
2: Знаешь, как я делаю? Я делаю просто, беру, много лука нарезаю, не просто колечками, чтобы они потом горели.
1: Да.
2: А я его через блендер. И получается вот эта такая масса.
0: Каша.
2: Каша, да. В которой я также замариную.
1: Сок,
2: значит,
1: сок. Да,
2: непосредственно тоже. Шашлык.
1: Ну, это если дома делаете, есть такие приспособления, чтобы пюре сделать. А извините, если мы пошли на природу, в лесу, у нас этого нет. Берем на куски, нарезаем лук, выдавливаем с него. Если мы говорим о шашлык свинины, можно добавлять газированную воду, которая, опять же, смягчает мясо. Боржоми. Конечно, их много в Москве, почему бы нет. Боржоми, да, газированная вода раскрепляет, вот, расщепляет вот, на волокна все мясо. Также, если говорить о баранине, используется киви.
2: Как вариант?
1: Киви. Да, гранатовый сок, прямо раздавлять гранаты большие, оставлять. Но я не сторонник, чтобы мясо стояло очень долго в маринаде. Опять же, ты его, если долго будешь держать, потом либо сухой приготовить, либо какой-то запах возьмет, который ему не нужен.
2: Ну, обычно маринуется от 2 часов, там, не знаю, ну, до суток.
1: Максимум. Больше не стоит держать мясо в маринаде, да.
2: Это факт.
1: Корейку и барашку, и этот, яблочко, седлопочечные части, его лучше не мариновать, просто посолить, поперчить, все.
2: А что касается соуса?
1: Что касается соуса, так как я представитель прекрасной Грузии, я из Грузии, я давно в России, в Москве, в целости, в этом городе, я люблю очень, наверняка слышали, соус такой есть тремали. Тремали есть разные видности, это прям пахнет, сейчас они расцветают как раз, бутончики сейчас на них. Тремали есть красный, есть зеленый, они заправляются с зеленью. Вот, и предлагаем мы... к разным видам шашлыкам. Есть еще соус ацебели, это томатный соус, шашлычный, как называть, который делается из томатов. Потом, если мы еще ассортимент увеличим, переходим уже мацони с зеленью, с мятой, чуть-чуть там для пикантности добавляем чесночок. Опять это к индейке хорошо, к курице хорошо. А вот мясо такое, как свинина, баранина, ягненок, к ним лучше подавать тремали, красный, зеленый, либо соус ацебели.
0: А имеет значение... Ой, извините, я вас перебиваю, Иракли. А имеет значение, на каком шампуре вы готовите или нет? Металлический, деревянный, например?
1: Я вот вам рассказал, что готовили на лазу, да, на лазе. Аромат берет, мясо берет аромат. Есть разница, да. Ну, извините, сейчас в Москве сложно это найти, и в ресторанах кто будет на...
2: Ну, подожди, ты можешь добавить щепу.
1: Щепу, может, для аромата можем добавить щепу, да, почему нет? Потому что

0: мир-то современный, все есть. Главное, как фантазировать это все. Да, есть разные вкусы, как мы говорили вначале, и виноградные, и нежирные, и вишневые. Это все можно добавлять в наших углях и потом жарить на них мясо.
1: Слушайте, ну просто счастье в нашу тарелку, я бы сказала, летит с вашими потрясающими рецептами. Потому что, собственно, программа задумывается как наиболее легко достижимое удовольствие. Что такое еда? Еда – это удовольствие. Еда – это удовольствие, потому что это вкусно, и, во-вторых, это общение. А шашлык, как я понимаю, ну, я так себе понимаю, это все-таки такое коллективное творчество, потому что все должны как-то суетиться вокруг этого мангала, может быть, овощи запечь, салатик порезать.
2: Ну, слушайте, мне кажется, да, то есть вот лично мое мнение, да, что из-за того, что у нас очень долго холода, и когда у нас приходит тепло, и 3 месяца тепла, плюс-минус там еще 1-4, конечно, хочется на природу.
0: Пусть больше будет еще месяца.
2: Я согласен. Люди приезжают на природу.
1: Пишите письма.
2: Люди начинают непосредственно жарить шашлыки, и понятно, что сейчас у нас 3 мая, люди вышли, люди хотят. Вот даже я посмотрел, сейчас открыты все веранды.
1: Угу. Террасы.
2: Да. На открытом воздухе они все почти заполнены. Особенно вот здесь вот.
0: Ну, как правильно, сейчас днем заполнены эти места, а вечерком у себя на районе будет продолжение, мне кажется. Потому что парки Москвы позволяют, есть такие отведенные прекрасные места, где можно с семьей выходить. Там есть и мангал, и там есть... Ну, а благоустроено очень прекрасно все. И почему бы не продолжать в кругу семьи вот это все, то, что мы говорили сейчас.
2: Вот, кстати, я вот на самом деле вот к шашлыку бы не рекомендовал в конце. Вот многие говорят, давай мы спразднуем день рождения, говорят, шашлыками все. Я бы не рекомендовал торт.
0: А.
2: Это однозначно. Второй, я бы, честно говоря, не рекомендовал бы, это салат селедку под шубой.
0: Ну, как бы... Нет, мы уходим от селедки, это зимой оставляем здесь. Нам нужно были огурцы, помидоры. Самое по мне мясо, огурцы, помидоры. Кинза, естественно, это ароматная трава.
2: Смотрите, значит, я вам хочу сказать про технику безопасности в данной ситуации. Вот. Смотрите, вот есть, был такой первый повар, кавказский повар из Кавказа, который приехал, его звали Георгий Слуханов, он готовил первым шашлык на квартире, что категорически делать сейчас нельзя.
0: Ужас.
2: Значит, первое, что я хочу сказать, что когда у вас на даче, соблюдайте технику безопасности. Смотрите, значит, у вас должен быть расположен мангал, значит, либо на тротуарной плитке, либо на бетоне, подальше от, значит, построек, от деревьев. Второй момент, обязательно выбросьте, значит, заранее куда-то, не знаю, мусор, сухую траву. Ни в коем случае рядом этого делать нельзя. Если у вас ничего этого нет, то вырыйте яму, значит, 30 сантиметров вниз глубиной и в ширину где-то метр. И в общей сложности на 15 метров от любых растений можете разжигать совершенно спокойно. У вас будет шикарнейшее первое основание для вашего будущего шашлыка. Еще один момент на природе. Когда мы на природу попадаем, надо смотреть, значит, 100 метров от деревьев любых. Значит, если это лиственные, это 100 метров. Если это какие-то постройки, это 50 метров. Если это лиственные деревья, это 30 метров. Там, где мы можем разместить и сделать шашлык. Ну, то есть нашу полянку, не знаю, с мангалом. Но важный момент. Надо не забывать заливать водой или засыпать песком. И когда уходите, забирайте с собой мусор. Потому что это очень важный момент. Правда. Поэтому всегда с собой берите мусорные пакеты. Еще один важный момент. В парках и дворах категорически этого делать нельзя.
1: И на балконах.
2: Да, балконы и лоджии – это категорически. Вообще, нельзя этого делать.
1: Иначе у вас не будет счастья в тарелке, а будет административный штраф,
0: да.
1: Цугундер и хлеб и вода в течение 14 дней.
2: Ну, кстати, вот тоже важный момент. К примеру, вот если во дворе, да, вот во дворе все жители решили пожарить шашлык, и если все жители коллегиально согласились, чтобы вот им сделать такую площадку, скинулись деньгами, им во дворе, значит, за свои деньги, значит, построили площадку для шашлыка. Но она специально оборудована, тогда вопросов нет, пожалуйста. Но вопрос, а рано или поздно все равно запах шашлыка привлекает внимание, он будет мешать, когда жара стоит на улице, когда форточки открыты, и когда хочется не запаха шашлыка, чтобы вызывал аппетит, да, а чтобы как-то поспокойнее было. Ну и еще один важный момент, когда вы ходите на шашлык, обязательно берите с собой воду, берите с собой салфетки, и это всегда нужно. Еще хочу спросить, Ираклий, скажи, пожалуйста, вот мы, когда говорили про шашлык, да, добавить туда какие-то специи же можно?
0: Нужно, даже в каких-то случаях. Специи, опять же, например, баранина любит кориандр сухой, это мы знаем, что это. Любит тимьян, розмарин, баранина любит все-таки этот, чуть-чуть забирать пикантность этой травы. Свинину можно добавлять чабер, есть такая трава, чабрец, либо сушеный лавровый лист, чуть-чуть накрошить.
2: Только чуть-чуть?
0: То есть самое, да, самое много, опять же, да, если ты его переборщил, там лавровый лист такой яркий, что он заберет все и будешь кушать, извините, это не мясо, а лавровый лист. Да.
2: Слушай, а еще вот смотри, многие шефы используют газированную воду.
0: Да, мы говорили, да, используют.
2: А что касается кефира, является ли, не знаю, вот процентное содержание, не знаю, 3,2 или 1%, или вообще без какой-нибудь без?
0: Без. Не имеет значения процента.
2: То есть все равно?
0: Да, для маринада не имеет значения. Это не наставленное там тесто, там все, у него процент какой-то. Нет, здесь не имеет значения никакой. Можно даже мацион использовать, он еще, он кислый продукт, когда попадает в мясо, он делает свое дело, чтобы, а мы о чем говорим, о смягчении, чтобы он был сочным и так далее в дальнейшем после жарки. Тогда да.
2: Слушай, ну это классно. Ты знаешь, я считаю, что прекрасная вообще новость, про которую мы поговорили, потому что шашлыки 300 лет, это, я считаю, что в нашей стране, почему 300? Потому что к нам пришло это после взятия Крыма Российской империи.
1: Так это очень правильно, что взяли Крым и тут же, так сказать, организовали себе шашлыки. И я считаю, что масса аргументов в пользу того, чтобы полуостров был оставался нашим. Так же, как шашлыки, несмотря на тюркское происхождение, были оставались нашими. Потому что кавказская кухня, закавказская, северокавказская, любая, она роскошна, и самое главное, что русская кухня ее принимает, и, собственно, шашлыки стали национальным блюдом. Я надеюсь, вы не будете меня обвинять в апроприации вашего национального символа, мне так кажется.
0: Нет. Наоборот, да, Россия принимает это все с открытой душой, да, из Кавказа, что сюда... Шашлык.
2: Это дружба.
1: Так это и есть настоящее счастье в тарелке, собственно. Вернемся после новостей. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
3: Говорят, среда — это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» — это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
3: Когда больше, значит лучше.
5: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
6: Вам удобно?
7: Ну да.
6: Лампа не слишком светит в лицо?
7: Нет.
6: Камера не смущает?
7: Вовсе нет.
6: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
3: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
8: Радио «Спутник». Новости.
4: студии Наталья Бут. Здравствуйте. Тела четырех погибших найдены на угольном разрезе в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Уточняется, что работы продолжаются в круглосуточном режиме. Родственникам погибших организована адресная помощь. С ними работают психологи от МЧС. Напомню, на угольном разрезе произошел сход горной массы. Причиной обрушения предварительно стал сход сели. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия находятся спасатели, медики и следователи. Поезда калининградского направления, задержанные в связи с аварией на железной дороге в Литве, возобновили движение. Об этом сообщила пресс-служба белорусской железной дороги. В связи со сходом вагонов грузового поезда на территории литовских железных дорог задержаны 5 поездов. Калининград-Адлер, Санкт-Петербург-Калининград, Москва-Калининград и 2 поезда Калининград-Москва. Пассажирам этих составов оказана помощь, предоставлено питание, питьевая вода, медицинское сопровождение. Уголовное дело о халатности возбуждено в селе Кучерово Красноярского края. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение нормы требований пожарной безопасности. Пожар произошел в воскресенье. В результате сгорело 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Сотрудники полиции помогали эвакуировать людей, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта. В настоящее время в селе остаются 9 правоохранителей, которые обеспечивают общественный порядок. Судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об иранском мирном плане и возможности возобновления ударов по Исламской Республике, передает агентство Bloomberg. Согласно его инфографике, с четверга по субботу число коммерческих судов, которые пересекли пролив, колебалось от 5 до 8, однако по состоянию на воскресенье пока что зафиксировано лишь одно такое судно, направлявшееся к выходу из пролива. По данным агентства, это был «Балкер», якобы связанный с Ираном. Напомню, Тегеран передал пакистанской стороне как посреднику план по завершению конфликта. Он состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу Исламской Республики, а также создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе. Абсолютными победителями в финале Всероссийской олимпиады школьников стали 35 москвичей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что у сборной Москвы всего 1972 диплома, включая 354 победителя и 1618 призеров. Отмечается, что это на 109 дипломов больше, чем было в прошлом году. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: Третье мая, 17:33 московское время, а это значит, что в эфире «Радио Спутник» программа «Счастье в тарелке», которую веду я, Елена Караева, мой потрясающий коллега, золотой бренд-шеф России Александр Михалев и наш сверхграндиозный гость Ираклий Челидзе, человек, который делает шашлыки лучше всех в Москве. Кто не пробовал, тот опоздал к раздаче. Но не шашлыком единым жив человек, жива наша еда на свежем воздухе. Мы не будем забывать, что существует такой прием пищи, который называется пикник. И если шашлык – это то и тогда, когда вы принимаете гостей, их должно быть много, семьи, дети, весело, то пикник, как правило, либо это девичник, для таких смышленых девчат, которые решили отказаться от готовки на кухне и провести хорошо время на природе, либо это что-то такое very romantic или très-très romantic, как сказали бы французы, когда обычно он приглашает ее и готовит ей сюрприз на свежем воздухе в виде корзинки с едой. И вот тут у Саши есть миллион лайфхаков, а у Ираклия есть миллиард советов.
2: Итак, здравствуйте. Да, давайте, значит, я расскажу, как запланировать романтический пикник. Что для этого нужно? Ну, во-первых, смотрите, надо подготовить продукты. Какие продукты? Значит, не брать тяжелую пищу. категорически не брать пиццу.
1: А вы согласны? Извините, извините, я перебью. Иракли, а вы с этим согласны?
0: Я соглашусь. Почему? Если мы говорим о пикнике, тогда мы, да, уже чуть-чуть по-светски, так скажем. Да. Надо с собой брать более легкие продукты.
2: И не брать ни в коем случае суши.
0: Нет.
2: Суши. Потому что это опасно категорически. А что стоит взять? Значит, надо взять бутерброды какие-то.
1: Ой.
2: Можно взять салат из овощей с авокадо. Но заправку не заправляем, заправку берем с собой. Берем, не знаю, там масло, которое потом, значит, мы заправим маслом. А берем багет и паштет. Паштет консервированный. Не тот, который мы взяли в холодильнике, там где-то купили, привезли, не знаю, открытый. Чтобы, не дай бог, не испортил. А то мало ли мы будем ехать 5 часов на пикник. Все может быть, правильно ведь? Теперь какую-нибудь мясную нарезку, тоже упакованную. Маслины, оливки, фрукты. Можно, вот сейчас очень большое количество, вот на рынках продаются маленьких таких мини-фруктиков, которые прям вызывают большое желание.
1: И ягодок.
2: И ягоды, конечно. Но ягоды у нас оставим на десерт. А фрукты, значит, сейчас сезон клубники. Ребята, идем за клубникой, выезжаем с нашим пикником и лакомимся. Теперь, значит, что еще? Нарезную дыню берем и лаваш плюс хумус. И напоследок, главное, только без чеснока. Так у меня вот вопрос. Это как бы основа такая, да? Ираклий, скажи, вот есть ли спрос на пикники? На организацию пикника?
0: Да, есть такой спрос на организацию, потому что, да, хочется как бы все-таки не в ресторанах это все делать, а делать, может быть, парень, мужчина хочет делать в романтик, устроить для своей возлюбленной. Не где-то в заведении, так может быть, не на террасе, а где-нибудь с красивым видом вот Москвы, там где-то хочется в культурной форме это все приготовить. И не хочется там покупать тоже, опять же, готовое мясо. Хочется, чтобы у него в одном миниатюрном корзинке было несколько разных продуктов, где можно было со своей возлюбленной это отведать и насладиться этим, так скажем.
2: Ну,
0: есть,
2: да,
0: такие спросы.
2: Хорошо. Значит, ну, второй момент, который надо взять, это надо взять с собой напитки, да? Ну, напитки какие, значит? Ну, наверное, один из главных – это минеральная вода, потому что без нее никуда. И второе – это легкий, будоражащий воображение напиток, который вы можете взять с собой. И самое главное – не забыть штопор. Это очень важный момент, правда. Значит, что бы я посоветовал на десерт? Это яблочные чипсы, это клубника, это наша дыня. Пожалуйста. Теперь надо взять винтажную какую-нибудь крутую корзину. Если нет такой корзины, ни в магазине, ни в антикварном, ни на рынке вы можете взять тряпушную сумку. Важно, чтобы это не была, не знаю, коробка или рюкзак. Вот представьте, ты идешь на свидание такой с рюкзаком, такой, все, у тебя там полное, там у тебя еще одеял.
0: Это мы уже в поход идем, а не на пикник куда-то.
1: И никакой романтики.
0: Нет, какая романтика уже будет. Ты напугаешь свою там девушку, увидите.
1: Какой шок. Тащишь продукт. Слушай, Ираклий, скажи мне, пожалуйста, а вот в принципе приходят мужчины, ну вот я, например, мечтала бы, чтобы вот мне устроили такой пикник, правда, я уже вышла, так сказать, вот из возраста, так сказать, активных романтических отношений, но тем не менее, вот приходят мужчины, которые хотят сделать своей даме сердце красиво и говорят: Ираклий, приготовь мне что-нибудь этакое. И что ты готовишь? Скажи нам, расскажи, что ты готовишь.
0: Ну, мы это все можем приготовить.
1: Нет, я понимаю, но есть какие-то, они как-то это обозначают, так сказать, что они хотят?
0: Ну, опять же, какое мероприятие, для чего, для кого?
2: Девичник.
0: Что это? Да, девичник. Приходит, кто приходит? Мужчина приходит.
1: Нет, приходит девчонка, которая хочет просто напоследок оторваться с подругами перед тем, как встать к плите лет на 30 вперед.
0: Да, были случаи. Что хотят? Девчонки хотят легкости. Не хотят. Опять мы вспомним про селедку, оливье. Сейчас нет. Так, легкие закуски, может быть, это трава, сыр молочный, молодой, ягоды. И мы это делаем.
2: Вот я бы на самом деле предложил бы сделать что? Вот банан у нас есть, но мы же перед этим говорили про шашлыки, да, и вот представьте, если вы, к примеру, вот бананы везде есть, у нас большое количество вообще потребления в стране бананов, на удивление. Берем банан, значит, середину хотим, делаем надрез, хотим, значит, убираем одну сторону, его кладем в фольгу, в него внутрь берем шоколад и туда наставляем вот молотый, вот этот дробленый такой, сами купили плитку, вот любой, какой нравится, туда поставили, закрываем его и ставим на огонь. Вот на шашлыки так же, как мы делаем, да? У нас он приготовится, ну, 8-10 минут. Что нам нужно? Нам самое главное, чтобы у нас не было там сильного огня, чтобы шоколад растаял, банан сам под себе вот сделает, это будет идеально просто, супер десерт, если мы говорим про, мне кажется, девичник. Или еще, ну, естественно, он приготовится 8-10 минут, вы сняли с него, все, он остыл, хотите, охладите его и возьмите завтра с собой в поездку, если вы едете на пикник. И вторая вещь очень хорошая, это как вот мы картошку запекаем, да, вот в фольге, так же сделать яблоки с медом и с корицей. Корицей посыпали, засыпали и прям туда в угли положили. Супер будет, просто бомбически. Или еще один момент. Взяли персики, когда сезон пойдет, персики, чуть-чуть меда, ну, если они кисленькие, если они спелые, не надо мед, и корицы. Закрыли, и так же. Это бесподобно.
0: Да, так же можно и грушу сделать.
2: Можно, конечно.
0: Твердые.
1: И сливу, или нет?
0: Слива, к сожалению, не так, как можно с яблоком, с грушей, потому что у сливы характер мягче, чем эти продукты, и от него он будет как каша получится, если мы будем запекать это.
1: А вот скажи мне рецепт, так сказать, идеального пикника. Вот в твоем воображении, вот как это должно выглядеть?
0: Мы говорим о пикнике, идеальный пикник.
1: Да, романтический.
0: Романтический, опять же, фрукты, ягоды, зеленые овощи, салаты. Легкий, будораживающий, как мы говорили сейчас, напиток. Не забываем про штопор. Прекрасное настроение. И в целом, мне кажется, это классный набор пикника.
1: Если не пойдет дождь.
2: Да. И одеяло, да? Нет, подождите. Здесь важный еще момент. Надо взять с собой стеклянные бокалы. Потому что селфи. У нас сейчас все любят селфи делать. И как раз вот этот будоражащий напиток налить по красивым фужерам, это, мне кажется, будет вообще очень...
1: А те, кто нас слушает, здесь просто ремарка нам нужна. Речь идет о газировке, так сказать. Ну, просто она прозрачная, прекрасная, холодная, с кусочком лимона. Не так ли?
2: Совершенно точно. Но она может быть любая, конечно. А еще важный момент – взять с собой столовые приборы. Чтобы пластиковыми приборами было, не знаю, вот, ты пригласил, значит, свою будущую невесту. Вот пришел с ней, значит, одеяло взял, расстелил, плед.
1: Какое одеяло? Ватное.
2: Плед. Положил плед. Значит, здесь очень важно, кстати, тоже, ребят, надо смотреть, чтобы не было час пика. А то ты вот пришел, прям, не знаю, на чистые пруды, расстелил плед, подготовил корзину, а тут все вышли с работы.
1: Извините.
0: Да, пожалуйста, проходите. Нет, ну это когда, извиняюсь, когда ты хочешь провести пикник со своей возлюбленной, это будет невеста, ты должен это все уже организовать сначала, там, подготовить к локации Москвы, где правильно, где неправильно, где зелени больше, где виды лучше.
1: Где уединение.
0: Где меньше трафик из метро людей. Там. Зачем? Потому что никому не нужен, да, если ты романтик устраиваешь, ты должен как-то уединиться, хочется все-таки, и красиво это все делать. Вот, и поэтому, если это не сделал, значит, ты не подготовлен, и придется идти потом уже в ресторан. И пикник вот твой будет уже внутри заведения или на веранде.
2: Нет, здесь надо смотреть еще на погоду.
0: Погода. Надо зонт тогда еще брать большой.
1: Палатку, может быть, уже сразу.
0: Нет, если мы рюкзак не берем, палатку тоже не будем брать.
1: Но, с другой стороны, если берем рюкзак, то берем и палатку. Кстати, знаете, мне что пришло в голову? Вот, так сказать, все это красиво, потрясающе, но у людей может просто не быть денег. Ну, сказать, студенты не очень богаты, молодые специалисты не очень богаты. И вот у меня, так сказать, такая идея из моего, так сказать, там, немолодого прошлого. А нет ничего вкуснее, на самом деле, печеной картошки. Вот в зале. Вот предложил бы ты, например, да? С солью. Ой. Просто взять по три картофелины на нос.
0: Вы прямо сейчас назвали блюдо самое популярное, которое у нас в ресторане продается. Просто картошка с солью, которая запекается в мундире. И, кстати, у нас и кукуруза также просто запеченной на огне. Я прямо сейчас вкус детства вспомнил тоже, как жарили кукурузу на шампуре. Не только мясо жарили, жарили и кукурузу, да. Это прекрасно.
1: Картошку и картошку пекли в углях. В углях. Ой, картошка, пионеров идеал. А мы же, так сказать, мы были пионерами, были комсомольцами, у нас не было никогда никаких денег. Единственное, что мы могли просить у родителей, потому что с продуктами тоже было не всегда блестяще, но картошка-то всегда была, и поэтому, конечно, тот, кто не едал картошки, испеченные в углях, тот вообще, считай, так сказать, ну, зря прожил свою жизнь.
0: Да,
1: согласен?
0: Согласен. Еще это такое блюдо, что не надо с ним возиться, ты кинул в угли и занимаешься другими делами, приготовиться будет. Чем дольше там валяется, тем вкуснее получается, вкус огня.
2: Слушайте, ну мы-то на пикнике.
0: Да, ну.
2: Смотрите, еще важный момент, что надо с собой взять. Салфетки. Сухие, влажные. И плюс еще с собой взять мусорные пакеты, потому что они пригодятся. Обычно. Как для грязной посуды, которую потом мы используем, и как для того, что останется, чтобы потом грамотно все это утилизировать. И еще тоже, кстати, вот важный момент, да? Вот мы, представь, собрались, все хорошо, хорошая погода, все. Значит, надо не забыть взять, может быть, и крем от загара.
1: То есть, наоборот, для загара.
2: Для загара, да. Но крем для загара. Да-да-да, солнцезащитный, я имел в виду, да. Солнцезащитный. Потому что, мало ли, будет слишком жарко.
1: Да. А я хочу сказать,
0: такой
1: что, значит, мы предусмотрительные, да. Но вообще я хочу сказать, предусмотрительность — это такое второе название вашей профессии, ведь, да? Потому что вы обязаны все предусмотреть, потому что помимо технологии вы должны понимать, как что готовится, какие продукты у вас есть. И вот к вам придет человек, вот опять тот же мужчина, и скажет: я хочу сделать свое любимое предложение, и я хочу получить от тебя ираклей. Не просто корзину с продуктами, а корзину, в которой лежат блюда готовое, холодное, которое не нужно разогревать, но которое я положу в эту матерчатую сумку или в корзинку, которую ты, любезный мой друг Иракли, мне, так сказать, предоставишь. Что ты предложишь, вот помимо всех этих салатов и так далее? Вот есть какое-то коронное блюдо пикника для тебя?
0: Ну, коронное блюдо для пикника, конечно, сложно сейчас будет это озвучить. Да. Ну, опять же, это много овощей, зелени, и чтобы это блюдо было несложное. Не горячее, не жирное, при том, чтобы был вкусный. Красочно, красивый, но визуально, потому что сначала смотрят глаза, а потом уже. И тем более, если мы хотим делать этот с девушкой, да, тогда надо все это красиво сделать и положить в эту корзину полезные вкусные продукты. Опять же, салаты можно, намазки какие-нибудь, хумусы, ореховый соус, круассанчик. И чтобы сытно было чуть-чуть, и вкусно. И дальше уже как все пойдет. И ягоды, не забываем про ягоды тоже.
1: А вот яичница, например, она, так сказать, имеет право на существование?
2: Слушай, у меня есть хороший рецепт. Да, что ты хотел сказать?
0: Нет, для пикника яичницу я бы не советовал, да.
2: Нет, ну я бы, знаешь что, я бы сделал, не знаю, быструю, значит, какую-нибудь шакшуку с зеленью в лаваше запеченном, типа киши.
1: Ну так делитесь.
2: То есть, смотрите, когда, значит, что мы делаем? Мы покупаем, значит, лаваш тандырский вот этот, да, нарезаем его квадратами, берем форму 22 сантиметра, ну вот круглую, да, там или какая, может быть, у вас есть другая. В нее, значит, кладем этот лаваш. Дальше, значит, берем сливочное масло, смазываем форму и смазываем вот эти, значит, основу. Теперь кладем лаваш. Дальше, значит, что мы делаем? Мы берем сковородку, в сковородку кладем чуть-чуть сливочного масла, ну кубик один. Туда кладем шпинат нарезанный, или хотим, взяли замороженный, нарезанный уже. А туда добавляем много зелени, туда добавляем, значит...
0: яичную массу, яйца с молоком,
2: ну,
0: да?
2: Яйца, ну, можно молоко не использовать, можно воды взять, не знаю, там, 100 миллилитров, да, там, берем 10 яиц, к примеру, там, 100 миллилитров воды, вместе смешали с солью, после чего туда, значит, добавляем это все в зелень, вместе смешиваем, туда добавляем натертый плавленый сыр, сырок, вот эта дружба, да, значит, и выливаем это все в форму. После чего ставим запекаться, запекается при 180, ну, 25, там, не знаю, там, минут, может быть, даже и меньше. в зависимости от вашей там печки, да? Все. У вас шикарное. И причем самое интересное, здесь как бы нет ни молочки никакой, да, и оно совершенно спокойно доживет и до любого там дня. Можно добавить еще мускатного ореха. Вот такой тоже аромат, да, с хорошей. Белый перец тоже можно.
0: И легкая закуска готова для пикника, да. Согласен.
2: Бюджетный причем.
0: Бюджетный, да. И также, как киш, можно сделать и шакшуку. И можно, почему не шаурму, например.
2: Туда можно и помидоры добавить.
0: Да, это уже фантазия, как играется.
2: Можно и бекон, что хочешь.
1: Ну, с другой стороны, я думаю, знаете о чем? Я думаю о том, что пряности, они, в общем, как-то, так сказать, убивают романтические настроения, так же, как, наверное, избыток соли и перца. Вот в этой связи вы, Ираклий, когда с вашей бригадой, с командой, с твоей бригадой, с командой, вы думаете над меню пикника, например, а вы что вообще на самом деле, вот скажете, так сказать, мы не используем пряности, мы не используем специи, мы не используем приправы, мы делаем все с максимально натуральным вкусом, так или я не права?
0: Вы правы, правы. Опять же, мы в меньшее количество, наверное, употребляем, используем ингредиенты, это чеснок, который вот реально очень лишний свою там придает блюду. Он должен быть, то есть все специи, о чем мы сейчас говорим, вот мускатный орех, эти специи должны быть присутствовать, но они, у них такой очень долгий сопровождающий вкус должен, ароматика должна быть, не более. Потому что если этот продукт играет, присутствует в блюдо, и он очень сильно яркий, все остальное, оставшееся, что есть в этом блюде, все перекрывает. Да. И лучше не использовать такие яркие специи, как гвоздика, корица, мускат, чеснок. Да. Чуть-чуть ароматики, чтобы было... Баланс вкуса.
2: Ну, в этом и важно, соблюсти баланс, вот именно, чтобы все было по чуть-чуть, тогда как раз и есть эта игра вкуса, когда... Потому что у нас, что у нас? У нас один язык у всех, да? Это и 5 рецепторов. Соленый, сладкий, кислый, горький, острый. Все. И вот поэтому, когда у тебя соблюден баланс, тогда вот, мне кажется, все действительно бесподобно.
0: Правильно, согласен, да.
1: А вот есть люди, которые, например, регулярно приходят к вам, для того, чтобы заказать себе летом пикник. Ну, постоянные клиенты или клиентки, вот, которым нравится ваша еда, такие есть? Возвращаются, говорят, вот там классно было, значит.
0: Ну, есть, да, семьи есть, да, это очень приятно, конечно, когда ты видишь одни и те же лица, может, не каждый день, но в неделю несколько раз. Да, и пикнички есть, да, и наверняка больше есть, когда они уезжают за городом, да, и тоже просят там что-то, опять же, просто отдать мясо, уже приготовленное нами, да, правильно нарезанное, все-таки, может, не все умеют это все делать, да. И мы красиво все это оформляем, и по желанию гостя, что хотят, мы так и делаем.
1: А если они потом придут и скажут, слушай, там что-то было пересолено и так далее, все-таки клиент всегда прав?
2: Конечно, клиент всегда прав.
1: Ираклий.
0: Ну, мы всегда правы, да, и мы бываем клиентами иногда, да. Не всегда же мы.
2: Нет, ну здесь, когда ты в кителе, то это одно, а когда ты уже по ту сторону, ты всегда.
0: Ну, такой спорный момент, конечно, да. Бывает иногда, но в целом, да. Потому что это так. Это не я придумал, это так. Что признавать, признаю.
1: А вот вообще, так сказать, поскольку мы здесь уже движемся к финалу, к финалу нашей программы, нашего выпуска. А почему мы все так, как сказать, почему мы все так любим обращаться к корням? Почему мы все так любим есть на улице? Вот вы, как, так сказать, как профессионалы, вы так сказать, задавали иногда себе вопрос, почему на улице любая еда, даже если это горбушка черного хлеба, посыпанная солью, в десятки раз вкуснее?
0: Ну, опять же, живем в Москве. В России здесь нехватка витамина D, наверняка. Это солнце. Вот в этом году так все сложилось, да, с погодой, конечно. Да, мы, может быть, я не обращал на это внимание, погода, но сейчас каждый раз это самое, наверное, обсуждаемое, когда погода. И есть наверняка на природе, опять же, там воздух, там солнце, там птички поют, кто-то что-то говорит. Ну, это прекрасно. Слушай, поэтому очень много, да, зависит.
2: Но даже если вот... Утром, к примеру, пойтись, значит, на прогулку по парку, взять чашку кофе, послушать, как поют птицы.
0: Да.
2: Это просто же бесподобно.
0: Это жизнь.
2: Но это чудо. Это вот...
0: Которое надо жить.
2: солнце, воздух, не знаю, водичка, если рядом еще.
0: Да.
1: Ну, я не знаю, вы все-таки проводите свое время не на улице, вы стоите у плиты, да. Точнее, у плит.
0: У огня.
1: У огня.
0: Мы с огнем.
1: Вы с огнем работаете. И, собственно, вообще, знаете, огонь, так сказать, подчинение, дрессировка огня – это, в общем, суть вашей профессии, потому что все зависит от этого, я думаю.
0: Дирижером надо быть. Да. Когда ты стоишь у пульта мангала, так назовем современно, да, ты должен там все, он с тобой должен быть. То есть эти волны, что идет с огня, ты должен их контролировать правильно, да. И в работе, и после работы.
2: Ну, здесь, кстати, тоже вот один важный момент, да, вот когда, не знаю, там, как говорит, совет такой, да, лайфхак. Вот угли разожгли, все. Вот у нас покрываются они серым, значит, угу. Таким пеплом, да?
0: Да.
2: Все, значит, это идеальная температура. Но это самый простой вид, как увидеть, говорит, что у вас угли готовы. А у нас, значит, увидели, кладут, значит, мясо, потом начинают разжигать, и потом все это пепел, значит, садится. Ну, а вообще по правилам, как вот учили, значит, в институте, да, говорили о том, что сначала перед тем, как разжигать, надо убирать все мясо, разжигать, потом опять дальше. То есть, ну, поддувать, точнее, правильно.
0: Ну, правильно, да, потому что когда мы поддуваем, когда начинаем все тлеть, начинает уголь, там, если мы не будем убирать мясо, опять это все грязь, все так попадает на мясо, и не так приятно будет это ощущаться. И еще, когда разжигаются углы, мясо пока еще не поставили, берем крупную соль, сыпем на уголь, и уже и ароматику дает, и равномерно горит, и температура сохраняется правильная, которая нужна для приготовления мяса.
1: А соль-то какая, сванская или обычная?
0: Нет, сванскую не стоит туда сыпать, потому что это такая самая вкусная соль. Нет, крупную соль. Крупная соль, не столовую мелкую, не нитритную, а просто обычная крупная соль, да, поварская.
1: Слушайте, мы сегодня столько о таком важном, существенном, о котором, в общем, часто все забывают, потому что эта тема, она такая, она немножко инфляционная. Вы же понимаете, что если все говорят про шашлыки, нужно сказать что-то абсолютно свое. Я думаю, что сегодня мы сказали свое слово о шашлыках, мы сказали свое слово о пикниках, мы постарались найти то самое счастье, те самые ингредиенты, которые есть в нашей большой русско-грузинской, русско-московской и русско-тбилисской тарелке. И нам в этой ситуации остается только поблагодарить всех за внимание, попрощаться и сообщить, что в студии был Александр Михалев, золотой бренд-шеф России, и Ираклий Челидзе, бренд-шеф.
3: Освобождение археолога Александра Бутягина. Контекст. Российский ученый, задержанный зимой в Польше, в рамках обмена на границе с Белоруссией, оказался на свободе. Его должны были экстрадировать на Украину. Киев обвинял Бутягина в якобы противоречащей украинским законам археологической деятельности в Крыму после 2014 года. Научная общественность задержание восприняла с возмущением, а обвинения назвала противоречащими здравому смыслу. Дело выглядело как откровенный политический заказ. Сотруднику Эрмитажа приписывали разрушение исторического наследия Крыма. Коллеги Бутягина при этом свидетельствовали, что он скрупулезно соблюдал украинское, а затем российское законодательство. Следовал самым строгим стандартам проведения раскопок. И всегда отличался повышенной ответственностью. Более того, российские археологи до 2014 года имели лицензию Минкультуры Украины. Однако во время и после задержания Александра Бутягина польские силовики не обратили на это никакого внимания. Археолога и жену российского военного, проходящего службу в Приднестровье, вернули домой в обмен на двух молдавских разведчиков. Те прибыли в Россию по фальшивым документам и собирали информацию. Операцию по освобождению россиян совместно проводили ФСБ и КГБ Белоруссии. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 6 вечера, в Кирове и Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Два мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ. Иран пригрозил уничтожать корабли и войска США в ответ на морскую блокаду. Российский дзюдоист стал победителем турнира в Душанбе. Теперь подробнее. Два мирных жителя погибли, еще один ранен в Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Нечаевка Белгородского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала супружеская пара и их 21-летний сын. Отец и сын от полученных травм скончались на месте. У женщины была травма, именно взрывная травма. Ей оказана необходимая помощь. План по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья готовит заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи. Процесс выселения начнется в августе и займет около 6 месяцев. Об этом сообщает газета «Таймс». Всего убежище в Ирландии получили почти 126 тысяч человек с Украины. Из них более 94 тысяч подали заявление о предоставлении госжилья. Сейчас в нем проживают более 19 тысяч украинцев. Израиль принял меры в отношении своих военных, которые снесли с помощью экскаватора солнечные панели на юге Ливана. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Издание отмечает, что эти сооружения обеспечивали город электроэнергией и питали водонапорную станцию. Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по территории Ливана. Движение «Хизбалла» отвечает атаками на израильские силы в пограничной зоне. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Розаи в ответ на морскую блокаду США Армузского пролива пригрозил Вашингтону, что американские войска и корабли окажутся на кладбище. Ранее президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду этого водного коридора с пиратством, заявив, что это очень прибыльное дело. До этого в апреле Центральное командование американских вооруженных сил сообщило о захвате иранского торгового судна, которое пыталось прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива. Тегеран расценил этот захват как нападение и нарушение режима прекращения огня. Министр войны США Пит Хексет испытывает параноидальный страх, опасаясь, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп его уволит. Об этом сообщает британская газета «Гардиан». Ранее издание Daily Mail писало, что многие сотрудники Пентагона утратили остатки доверия к Хексету после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Издание «Хилл» также отмечало, что республиканцы в Конгрессе теряют доверие к нему и выражают недовольство кадровой нестабильностью в Пентагоне. Уточняется, что министр все больше отстраняется от аппарата чиновников ведомства, ограничиваясь узким кругом близких друзей и родственников. Российский дзюдоист Мансур Ларсанов стал победителем турнира «Большого шлема» в Душанбе в весовой категории до 90 килограммов. В финальной схватке он победил грека Теодороса Целидиса. Уточняется, что для россиянина это четвертая победа на этих турнирах. В конце прошлого года Международная федерация дзюдо вернула правам россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 18 часов 4 минуты. Здравствуйте. Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Я Александр Кузьмак. И ближайший час будет информационным. Много новостей разных, российских и международных, обсудим, глобальных и более локальных. И начнем с новостей, ну, я бы сказал, наверное, все-таки глобального характера, которые имеют прямое отношение к России. Речь идет, естественно, о главном, о конфликте на Ближнем Востоке, который, в свою очередь, порождает огромное количество разных последствий. И одним из главных последствий для России в этом случае будет, конечно, из-за подорожания нефти на мировом рынке, будет увеличение доходов бюджета. На эту тему, опять же, много разных оценок. Одну из них, собственно говоря, в этой ситуации дал глава Министерства финансов Антон Силуанов, который заявил о том, что дополнительные доходы российского бюджета в связи с повышением цен на нефть могут составить 200 миллиардов рублей. Здесь понятно, что эта цифра зависит, это число, точнее говоря, зависит от очень многого. И давайте попробуем оценить текущую ситуацию, ну и, может быть, даже будущую ситуацию с нефтяным рынком. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин у нас на прямой связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей Сергеевич, ну вот даже не столько о цифрах хочется спросить, там 200 миллиардов, 300, неважно, 100, важно, конечно, но вот на сегодняшний день каковой вам видится, ну, скажем, ситуация краткосрочной перспективы, и, а может быть и долгосрочной тоже, с точки зрения как благоприятной ситуации с ценами на нефть для российского бюджета?
3: Знаете, мне кажется, в этой ситуации уже нет краткосрочных каких-то возможностей реализации. Да. Скорее, мы можем говорить о среднесрочных или долгосрочных вещах, потому что любая краткосрочная история, она быстро не вернет рынок в то состояние, которое было. Потому что, с одной стороны, есть разрушенная инфраструктура, есть проблемы там, с месторождениями, есть проблемы да, с производствами, как, например, сжиженного газа в Катаре. Uh-huh. Вот. И самое главное, есть ситуация с непонятной Ормузским проливом, как он дальше будет существовать. Потому что что-то пока вот, ситуация находится в неурегулируемой плоскости, любые там эскалации будут приводить к повышению цены. То есть Иран почувствовал вкус Ормузского пролива, и теперь в случае, если с чем-то будет не согласен, он всегда будет использовать этот маневр. Так же, как и Трамп почувствовал, что можно даже без активных боевых действий тоже активно воевать в экономической сфере. И это тоже влияет. Поэтому явно, что эта ситуация не закончится там, в ближайшие дни, недели. И чтобы все это урегулировать, с учетом всех требований каждой из сторон, потребуется, наверное, и недели, и месяцы. И даже непонятно, что после этого произойдет, когда формально что-то будет регулировано. Потому что, повторюсь, почувствовав один раз вкус Ормузского пролива, мы можем получить и второй, и третий, и четвертый вариант эскалации.
2: Угу. Ну, то есть, исходя из ваших слов, можно сказать, что мы можем осторожно, что, собственно, и делает российская, я так понимаю, финансовая власть, осторожно утверждать, что доходы российского бюджета так или иначе будут расти, и это будет не на месяц, не на два, а на более такой, ну, хотя бы на среднесрочную перспективу.
3: Ну, если исходить из ценовой конъюнктуры, то как минимум цены, которые будут в этом году, они будут точно не хуже, чем в прошлом году, и даже лучше. Есть несколько проблемных моментов, связанных с тем, чтобы у нас работала портовая инфраструктура, из которой идет экспорт, она постоянно подвергается нападениям. Uh-huh. Нападениям подвергаются нефтеперерабатывающие заводы, но это скорее про внутренний рынок и про поставку дизеля на внешний рынок. Вот. И, собственно, важно еще, наверное, для экспортеров это курс доллара, потому что все-таки они пересчитывают это в рублевую выручку, а получается, что текущий курс национальной валюты, он гораздо крепче, чем был в прошлом году. И это тоже нивелирует рублевую выручку, несмотря на то, что там цены серьезно выросли. Mm-hmm. Поэтому, наверное, такие осторожные оценки дает министр финансов. Например, информационные международные агентства дают гораздо большие цифры да, по дополнительным доходным бюджетам, там в раза два минимум выше, чем то, что говорит министр финансов, но вот он обладает на все-таки наверное, более правильной статистикой, потому что Минфин он отвечает за налоги, собственно, поэтому понимает, сколько он может реально получить.
2: Угу. А теперь еще одна смежная, безусловно, тема, связанная с решением ОПЕК, стран ОПЕК, коллективным решением семи стран, ОПЕК плюс даже, а не ОПЕК, которые договорились повысить целевые показатели не сильно, но тем не менее повысить в июне еще дополнительно на 188 тысяч баррелей в сутки. Во-первых, хочется понять мотивы решения, а во-вторых, насколько это повлияет на, в принципе, и на цены на нефть, а самое главное – насколько объемы, те объемы нефти, которые способен ОПЕК выдать дополнительно, могут повлиять вообще на энергетическую ситуацию в мире, в особенности в проблемных регионах?
3: Знаете, а если поставить вот на эти все решения, и там до этого было решение выход Объединенных Арабских Эмиратов,
2: конечно.
3: Такое ощущение, что ОПЕК живет какой-то своей собственной жизнью, которая оторвана вообще от реальности от пролива Ормузского. Потому что на текущий момент общее падение производства нефти странами ОПЕК из-за перекрытия Ормузского пролива составляет где-то под 10 миллиардов баррелей в сутки. На этом фоне... заявлять о обречении на 180 тысяч баррелей, сами понимаете, это немножко вообще из другой реальности. То есть это все работало, когда все, корабли ходили, все было нормально, никаких нападений крупных не было. Сейчас же все эти решения, пока Армуз закрыт, они все не имеют под собой никакого экономического смысла, если только эти квоты не перераспределятся в сторону Казахстана, который постоянно их нарушал, или стран африканского континента, или, Венесуэла та же. Но если те страны, которые не задействованы в Персидском заливе, то, наверное, какой-то небольшой смысл имеет. Но в целом, при том, что общее недопроизводство нефти измеряется вообще другими порядками, конечно, это решение на рынок никак не влияет. На рынок влияет длительность перекрытия Ормузского пролива и пока еще отсутствие каких-то серьезных боевых действий. Если что-то поменяется из этих двух составляющих, то и цены будут как-то двигаться либо в сторону повышения большего, либо в сторону понижения.
2: Ясно. Тогда, здесь два момента еще хотелось бы, два вопроса коротких задать. Вопросы-то короткие, время, к сожалению, нас немножечко ограничивает. Но вопрос первый относительно самого Ирана. Тут пошли новости интересные относительно того, что Иран возобновил, по сути дела, контрабандные поставки нефти, в том числе в Пакистан. И связано это с тем, что, я так понимаю, что это не только у Ирана такая проблема, что эту нефть просто некуда девать. Просто по той причине, что перекрыты каналы поставки, а нефть-то надо продолжать добывать или консервировать эту самую добычу. Эта проблема, и не только для Ирана, она насколько актуальна в данный конкретный момент времени?
3: По большому счету, действительно, у Ирана заканчиваются возможности для хранения, поэтому у него вариантов либо пытаться какими-то обходными путями, их на самом деле немного, и они все не такие ёмкие, как огромные танкеры. И по большому счету он, конечно, частично может что-то пытаться сухопутными маршрутами поставлять, но это крайне небольшая величина относительно того, что он мог раньше танкерами. Либо пытаться идти на абордаж, это опасная история с американцами на данный этап. Поэтому, безусловно, если это еще продлится до пару недель, физическая остановка добычи частичная урана произойдет.
2: То есть фактически, если я правильно понимаю, если считать целью Трампа на Ближнем Востоке, грубо говоря, обесточить Персидский залив, то есть сделать так, чтобы нефть там не просто не поставлялась из этого региона, а чтобы она и не добывалась хотя бы в большей степени. То есть исключить, вычеркнуть частично или полностью Персидский залив из нефтедобывающих регионов, он, собственно, ее и добивается.
3: Вряд ли такая цель есть у Трампа, потому что она чревата высокими ценами. И мы видим рекордное значение цен на заправках США. Это явно не нравится Трампу. Для него важнее другое. Контроль над потоками нефти по управляемым ценам. Это для него важно. Нефть за 110, за 120 и за 100 даже ему не особо нужна. Ему лучше все-таки 70-80 в лучшем случае. Поэтому контроль, важен. И он, похоже, нащупал то, что он может делать. Просто перекрыть Ормузский пролив и контролировать, кто идет куда и зачем это надо. А может быть, в конечном итоге это и выльется в платность услуги этого контроля. Потому что Трамп любит брать разные таможенные пошлины и тарифы. Поэтому почему и здесь не делать то же самое, что и Иран? Для него это важно.
2: Ясно. Посмотрим, следим за развитием событий по-прежнему, потому что они действительно так или иначе в каком-то направлении будут развиваться. Спасибо вам большое за комментарии столь подробные. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин был у нас на прямой связи. Ну, а теперь новость, ну, наверное, можно говорить, чисто российская, потому что проблема так или иначе телефонных мошенников и мошенничества и в интернете, и по телефону, она остается актуальной, и мы, видимо, с ней уже, так сказать, будем жить так или иначе, потому что это вечная игра в полицейского и вора. Полицейские, то есть и правоохранительные органы работают, соответственно, уничтожают одни каналы, уничтожают одни способы действий мошенников. Мошенники придумывают новые и другие. Вот, в частности, сейчас сообщается о том, что телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома, не выходить на связь, а затем потом запугивают родителей, потому что

0: Валерьевич, вопрос вот какой. Вот методы, в первую очередь, или пути, которые находят мошенники, вот говорится в том числе и о том, что дети жертвы, то есть те, которые попадают вот под такую историю, находятся в огромном количестве всевозможных онлайн-игр. И вот эта тема, она, безусловно, должна беспокоить многих родителей, потому что онлайн-игры – очень популярная история.
1: Знаете, я считаю, что наша система образования не дорабатывает категорически, потому что дети, что старшие группы детского сада, что все, соответственно, 11 классов школы, у нас есть классные часы, у нас есть педагоги, есть, соответственно, классные руководители. Можно хоть каждую неделю тратить 15 минут там, в понедельник с утра перед началом урока, рассказывая детям о новых, соответственно, технологиях в мире мошенничества и манипуляции детьми, как бы в виде телефонных этих мошенников. Если мы будем каждую неделю нашим детям показывать все эти новые грязные схемы, наши дети будут иметь более высокий иммунитет к защите от подобных схем. К сожалению, это не работает. К сожалению, это не проводится. Либо проводится в недостаточном объеме. Потому что эту проблему можно решить, если мы будем каждую неделю, каждый день нашим детям об этом говорить. Ресурсы такие есть. Нет ничего сложного в том, чтобы обязать школьную администрацию и классных руководителей каждую неделю детям об этом говорить. Но мы этого не делаем.
0: Андрей Ильич, да, нет, тут понятно. Тут лишь только хочется спросить, насколько достаточно ли будет, на ваш взгляд, вот вести вот эти вот душеспасительные, это, причем я без иронии говорю, беседы.
1: Это будет уже кардинальная совершенно история, кардинальное улучшение, кардинальное. Я думаю, что процентов на 80-90 мы детей наших уже защитим. Это уже будет огромный прорыв, который мы не используем. На поверхности лежит, никто этого не делает. Ну и, конечно же, опять же, я считаю, что пока не будет показательных порок, пока не будет показательных судов, пока не будет, соответственно, ужесточения наказания за эту историю, тоже будет сложно это побеждать. Ну и плюс, конечно, последнее. Я считаю, что от мошенников страдают не только россияне, страдают даже граждане огромного количества стран. Я считаю, что надо, конечно, убирать эту анонимность, соответственно, интернета, потому что пока будет существовать анонимность интернета, пока будут существовать, соответственно, эти непонятные анонимные профили и в играх компьютерных, соответственно, и в социальных сетях, то мы, конечно, будем иметь огромный поток и криминала, соответственно, и всего остального на этом поприще. Поэтому должно быть какое-то... Вот у нас есть ООН, который ерундой занимается, вместо того, чтобы решать действительно важные глобальные проблемы, в данном случае информационные, там айтишные, там сидят пузыри мыльные, надувают, как бы, вместо того, чтобы проблему как бы решить.
0: Поэтому вы знаете, я с вами тут согласен абсолютно по поводу, так сказать, об этом говорят на разных уровнях, о том, что ерундой занимаются, как вы говорите, да, но вопрос здесь в том, что, да, бороться со следствием, то есть разговаривать с детьми и объяснять им, чего делать не надо или опасно, это, так сказать, это мы в силах сделать, и тут, опять же, тут вопрос только в воле, скажем так, как в желании конкретных органов и школы, и системы образования и так далее, главное, родителей. А вот что касается борьбы с интернетом, ну, здесь, так сказать, мне кажется, силы не равны пока. То есть, как запретить интернет мы не можем, ограничить мы его не можем.
1: Запретить мы не можем. Но еще что, то, что на уровне общественного договора международного, повторю, но тематику анонимности в интернете можно гасить. Это можно, собственно говоря, решать, если это страны будут делать коллективно, вне зависимости у кого там какие цели политические, у кого какая экономика, это дело десятое. Но просто информационное пространство будет только расширяться, если это будет темное, соответственно, грязное там как бы пятно, где будут существовать подтемные личности и зарабатывать деньги. И ладно бы зарабатывать деньги, создавать беды как бы самому святому, что есть в этом мире, детству как бы, то здесь нечего церемониться, повторяю, весь мир церемонится, к сожалению. Я не очень понимаю, почему.
0: Вы знаете, тут я вас полностью поддерживаю в том смысле, что здесь намерения, безусловно, они полностью благие, лишь бы только этот общественный договор был бы, так сказать, поддержан, что называется, самое главное, выполняем всеми.
1: Даже никто, даже не на серьезных площадках, даже речи об этом не идет. Поэтому, на мой взгляд, то есть должно быть, постоянное, безусловно, информирование детей, системное, каждонедельное информирование во всех, соответственно, образовательных учреждениях о новых уловках, новых технологиях, раз. Второе, необходимо, безусловно, показательная порка с этими жуликами, два, их, соответственно, наказание жесточайшее, причем публичное. И третье, конечно, это должна быть изменена сама система, потому что при анонимности интернета все равно

0: мы будем латать дыры, и людей будут обманывать, и, к сожалению, там...
1: Спасибо. Да, спасибо, Андрей Викторович. Проблема действительно глобальная. И да, надо, так скажем, надо какими-то путями, так скажем, и местными, и глобальными, так или иначе ее решать. Психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Викторович Зберовский был у нас на прямой связи.
2: Радио «Спутник».
1: Ну, еще одна внутренняя проблема. Проблема уже достаточно старая. Эта проблема имеет большие корни. Она имеет общественный резонанс. Она имеет так или иначе обратную связь со стороны государства, потому что речь идет о вещах, связанных так или иначе с выдачей жилищных сертификатов, где по-прежнему существует проблема. И об этом в том числе говорит и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, говоря о том, что выдача жилья мигрантам зачастую осуществляется с нарушением закона. И, помимо прочего, местные жители крайне недовольны, когда сертификаты на жилье предоставляются людям с миграционной историей, в то время как люди, которые живут в стране с рождения, нуждаются в улучшении жилищных условий длительное время, они ожидают этого решения и находятся в этой очереди долго-долго, и проблема до сих пор, так сказать, она вот в глобальном масштабе до конца не решена. Или, ну, может, то есть решается, но не решена, назовем это так, судя по тому, что вот я сейчас читаю. У нас на прямой связи представитель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
1: Кирилл Викторович, скажите, пожалуйста, есть тут решение наподобие а-ля Александр Македонский, то есть это Гордиев узел этот как-то разрубить? Есть какие-то прямые действия? Какие действия?
3: Конечно, да, об этих решениях мы говорим давно. Александр Иванович говорит давно, сейчас говорил Генеральная прокуратура. У нас должно быть существовать временное ограничение, временной ценз. Значит, если мы говорим о социальных выплатах, социальных различных пособиях и прочего, это 10 лет, а не 5, как предлагается сейчас. А если мы говорим о квартирах, то это минимум 20 лет, то это должны быть определенные условия. Что те, кто получает квартиры, они своими действиями, ну, например, уплатой налогов, да, они показали эффективность как граждан. Потому что у нас мы сталкивались с тем, что те, кто к нам приезжает и получает паспорта, выходцы, в том числе из Средней Азии, да, они из Кавказья, они зачастую очень четко работают в России, но не платят налоги. Получают личные блага, но не платят налоги. Благодаря коррупции, опять же, потому что это вопрос к местной власти, да, мы это знаем прекрасно, и в том числе благодаря тем прорехам законодательства, которые существуют. Мы помним историю, которая очень долго не заканчивалась ничем в Мытищах. Да, она закончилась только уголовным делом в отношении мошенницы, которая бывшая гражданка Таджикистана. Но в отношении руководства региона, муниципалитета, да, таких решений не было принято. Вот. Хотя следующий лет пытается. Мы должны понимать, что должна быть четкая ответственность, персональная ответственность, в том числе и начальников, за то, что они раздают какие-то такие все очень серьезные социальные блага.
1: Ну, то есть это ответственность должна быть уголовной?
3: Конечно, конечно.
1: Да.
3: Конечно, мы должны перейти в эту систему за несоблюдение должностных полномочий, да, нарушение должностных обязанностей и халатности, как минимум. Но если эти дела раскручивать, мы сразу с вами видим чаще всего коррупционные нормы во всей этой истории.
1: То есть временной ценз в этой ситуации, в общем, является решением вопроса, как минимум потому,
3: да,
1: что...
3: Да. Он решает вопрос справедливости, потому что за это время люди, которые получили гражданство, они должны выплатить фактически, ну, вложить в наш общий котел, да, соответствующие свои взносы.
1: Ну, то есть, попросту говоря, заслужить, грубо говоря. Но,
3: конечно, это не должно касаться представителей коренных народов, которые получили Российскую Федерацию, да, и те, кто приезжает, пока не соотечественники.
1: Тут же, вот когда мы говорим о получении недвижимости, то есть получении квартир, эта история, да, она более длинная, и отдельно всегда говорится об так называемом этом цензе оседлости, когда речь идет о пособиях. Это такая как бы отдельная графа, отдельная статья.
3: Да, все верно, да. Потому что у нас огромное количество, мы считали все выплаты, которые происходили. У нас огромное количество федеральных выплат, определенных федеральным законодательством. Да, и вот тут мы, конечно, должны понимать, что у нас должна быть вся эта история ограничена полностью. И мы должны четко говорить о том, что все социальные блага, они должны быть справедливы, распределяться справедливо. Потому что у нас, если мы возьмем анализ сайтов мигрантов, то и диаспоры, которые нанимают соответствующих юристов, у нас есть целая категория, которая фактически обеспечивает им достаточно комфортное получение. Вот как только они получили гражданство, я приду маленький пример, буквально короткий.
1: Конечно.
3: Обнинск. Значит, там многодетные семьи получают участки. Я понимаю, Обнинск, 100 километров от Москвы. Угу. Представляешь, сколько стоит участок земельный, да, под индивидуальную застройку. Что происходит? У нас получают гражданство многодетные семьи, в основном из Средней Азии.
1: Ну да,
3: они получают этот участок. Причем, как только бывшая глава хотела ограничить эту историю, она получила предупреждение законное, прокуратура, слушайте, на нарушение закона.
1: Да. Кирилл Ильич, у нас 20 секунд. Да,
3: поэтому вопрос такой, что у нас, к сожалению, надо еще все законы прошерстить по поводу их злоупотребления.
1: Понятно, спасибо вам большое, да, чтобы, да, действительно, строгость законов не оправдывалась, хотя в данном случае речь идет о не строгости законов, они должны быть строже в этой ситуации, вот так бы я, наверное, сказал, судя по вашим словам. Спасибо вам большое, Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ, был у нас на прямой связи. Оставайтесь на радио «Спутник», после новостей продолжим.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Наталья Буту. Здравствуйте. Несовершеннолетний житель села в Стародубском районе Брянской области ранен из-за удара ВСУ по жилому дому. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Жилой дом поврежден, на месте работают оперативные и экстренные службы. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что проводится усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению и воды в водопроводные сети. Водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении около 10 километров от места происшествия, что минимизирует прямое влияние любых возможных осадков. Возгорание на НПЗ произошло из-за атаки беспилотников на Туапсе. Пострадавших нет. Людей из домов рядом с заводом эвакуировали. Президент США Дональд Трамп не предупредил чиновников НАТО заранее о частичном выводе войск из Германии, из-за чего командование Альянса застигнуто врасплох. Об этом сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на свои источники. Отмечается, что на данный момент не ясно, какие именно формирования будут сокращены. Кроме того, остается неизвестным, как это повлияет на общую расстановку сил НАТО. Ранее в Пентагоне подтвердили решение ведомства вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Этому предшествовала критика Трампа в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил, что западные страны недооценили Иран и что Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Германия может погрузиться в рецессию в этом году из-за новых пошлин Соединенных Штатов. Об этом заявили в Институте экономических исследований страны. Американский президент Дональд Трамп сообщил ранее о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности со Штатами. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений. Однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Песня «Катюша» прозвучала в центре Франкфурта на Майне в Германии во время шествия бессмертного полка. Памятные акции в эти дни проходят по всему миру, в том числе в Штатах и Амстердаме. В Вашингтоне люди из разных штатов собрались, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятным знакам. Попытки сорвать мероприятие со стороны украинских активистов успеха не имели. Видео шествия можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
6: Радио «Спутник». Разберемся.
2: Москва, 91.2 FM.
8: Часов 18:33. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Александр Кузьмак. И сейчас вновь говорим о глобальных международных проблемах, связанных в данном случае теперь уже напрямую с Европой. Посыл к этому не очень длинному, к сожалению, сейчас, но серьезному разговору дал Дмитрий Сергеевич Песков, который сказал о том, что Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой. Ну и вот от этой фразы оттолкнувшись, собственно, сейчас и поговорим с политологом, автором канала в Телеграм и Макс Сергеенко Владимир. Владимиром Владимировичем Сергеенко. Владимир Владимирович, здравствуйте, добрый вечер.
9: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
8: Владимир Владимирович, я вот так хотел бы задать вопрос. Когда мы, вот, речь заходит о конфронтации с Европой, нужно ли нам, или уже не нужно, или вообще не нужно делить все-таки Европу, как бы воспринимать ее не как единое целое, а как правящая верхушка, Евросоюз, там во главе с Урсулой фон дер Ляйен, люди, которые ее населяют, или это потихонечку превращается в одно единое целое с точки зрения той самой конфронтации?
9: Конечно, создать Европу как единый целый экоорганизм, экосистему, как модно сейчас говорить, в которой будет, начиная от осмысления, заканчивая производством все, что нужно для войны, это была мечта Христианско-демократического союза, ХДС, той партии, которую возглавляет Мерц, и где он непосредственно партийный шеф Урсулы фон дер Ляйен. К ним нужно прибавить еще Манфреда Вебера, который является сестринской партией из Мюнхена, ХСС, Христианский союз, который рулит, в принципе, в парламенте. И Качинский, когда первый раз сказал о том, что это четвертый рейх, то, в принципе, было понятно, что возникла какая-то оппозиция. Не значит, что это оппозиция пророссийская или проамериканская. Это, в любом случае, антибрюссельская позиция. И говорить о том, что Европа – цельный механизм, все-таки не получилось создать четвертый рейх. Это можно уже сегодня констатировать. С точки зрения различных оси, которые создаются, вот Мадьяр всех удивил с желанием восстановить Австро-Венгрию, вполне возможно, что Австрия притянет себе как нейтральная страна кого-нибудь, Словакию, Венгрию, но в принципе Вышинская четверка – это тоже проект антибрюссель, ну ни в коем случае не про Россию. И, к сожалению, общество европейское не является активным электоратом. Mm-hmm. Они пассивно воспринимают то, что происходит, принимая, что изначально ресурсная ставка, потом политическая ставка, теперь это будет научно-технологическая и производственная ставка, дальше это будет уже только личный состав, и это, конечно, безусловно, подготовка к войне. Но давайте тоже исходить из того, что европейцы по своей сути вот до сегодняшнего дня ни разу себя не продемонстрировали дальновидными политиками или стратегиями. Они все-таки такие подливальщики масла в огонь. Желание нанести стратегический ущерб России в размере 1000 укусов, а не прямого столкновения. То есть определенная политическая подлость – это то, что присуще европейским политикам, которые сегодня захватили власть. И конфронтацию они будут искать, знаете как, не в прямом военном столкновении, а в различных вот широко-шапокляйкинских пакостях. Где-то танкер не пустить, где-то дополнительный закон внедрить, где-то все равно сдерживать Россию. Даже вот все санкции снимут, все равно будут ограничения на поставки алюминия или титана. То есть вот эта вот хитрость, или ближе все-таки к подлости, политической подлости, позиции европейских лидеров, она обусловлена, в принципе, не только там каким-то патологическим желанием России навредить, но еще неумением выживать в кризис момент.
8: Вот. Все-таки... Вот, Владимир Владимирович, простите, да, что перебиваю, у нас просто примерно 5-6 минут еще, а хочется несколько вопросов задать. И как раз первый из этих вопросов вы как раз вот в эту сторону сейчас в рассуждениях и идете. Вот как раз относительно энергетики и удара энергетического, который, безусловно, переживает Европа. Судя по тому, что мы видим по новостям из Европы. И с этой точки зрения, насколько этот энергетический шок, удар, как угодно, и рецессия в экономике там Германии, и проблемы с бюджетом во Франции, насколько они связаны со стремлениями вот этими, с этого лоскутного одеяла превратиться в нечто цельное, чтобы гадить России?
9: Ну, в цельные они не смогут превратиться, чтобы гадить России. Хотя будут вертикаль дальше выстраивать. У них появился новый противник, у них новый конкурент. И этот конкурент действует очень жестко, изящно и очередной раз ввел дополнительные тарифы на грузовики и автомобили. И имя ему Трамп, ни больше и ни меньше. Что у них есть новый противник, который, ну, стратегически, политически. А вот чтобы России из лоскутков собраться и вредить, для этого не нужна единая Европа. Им глубоко все равно, что думает Греция или греческий народ или Болгария. Они все равно навяжут систему, в которой профинансируют дополнительную военную базу или производство дронов. И здесь я считаю, что это не шуточные вещи. Именно их направление не с точки зрения «Украина должна победить», этого лозунга я уже не слышал больше года, а с точки зрения, что Россия не должна быть мощной экономической державой.
8: Вот с энергетикой, фактор энергетики здесь какую роль играет? Нынешний фактор энергетики, я имею в виду проблемы с Персидским заливом и так далее.
9: Если цена бензина, ну, 95-го в Европе дойдет до 3 евро, это будет взрыв просто. Народ не выдержит. То есть остановится вся логистика, остановится система вообще регулирования, взаимодействия, вот то, как идет цикл, когда поставка продовольствия, поставка туалетной бумаги. То есть это будет не как в ковид, что можно ездить с спецразрешением, а это будет невозможно. Тогда эта лавина снесет просто практически все ключевые фигуры в Европе, которые русофобы, которые идут на конфронтацию с Россией. То есть здесь энергетика сыграет максимум против вот этих всяких Урсул, Макронов, Мерцев и подобных.
8: Это, кстати, я так понимаю, что такой прогноз дал Кирилл Дмитриев где-то в одной из социальных сетей, что там несколько этапов пройдет Европа, возможно, в этом году, и в том числе это может закончиться социальным взрывом.
9: Революционное настроение диктуется холодильником. То есть то, как работает изящно пропаганда в Германии, во Франции и в Нидерландах, ну, в принципе, они каждый день объясняют, что у нас... Хочешь или не хочешь, но будет столкновение с Россией. Так давайте к нему готовиться уже. А вот когда холодильник будет пустой, появится внутренняя электоральная злость. Тогда зачем нам нужен правитель, который довел меня до... Хочешь играть в игрушки с войной? Пожалуйста, но не доводи меня до пустого холодильника.
8: Да, накорми меня для этого хотя бы, да.
9: Да, революционная ситуация, она взорвется не по принципу того, что... Вот они хитро сделали. Volkswagen завод закрыли, на его мощностях открыли производство снарядов. Ну и так далее. Вроде бы как холодильник полон, но... Нет, энергетический кризис даже при всей экономии ударит не просто по населению, а по удержанию рабочих мест. Невозможно будет больше контролировать этот процесс. Как только вот тоже есть критическая масса, 15% безработиц, это будет критическая масса. В Европе начнутся профсоюзные такие протесты. 20% – все, это уже революция.
8: И еще один вопрос. Как раз вы начали говорить, начали с Германии, естественно, с Урсулы фон дер Ляйен, с ХДС, ХСС и так далее. Вот мы периодически к этому вопросу в беседах с вами подходим. Вот интересно, как на сегодняшний день дела обстоят, поскольку внутренний распри за лидерство в Европе, они же продолжаются, продолжается, так сказать, стремление Макрона в этой области, где-то там и Италия вступает, и вот Испания даже проявляет себя. Насколько велики амбиции Германии, насколько они оправданы в этой связи на лидерство в Европе, потому что без него, так сказать, никакую великую французскую или великую немецкую армию не создать.
9: Ну, здесь интересная привязка, опять же, вот к Персидскому заливу, к энергетическому кризису. Что может Германия предоставить европейцам? Когда Германия, богатая экспортная держава, содержит окраины и выплачивает какие-то деньги, и все время шантажирует, мы вам не дадим деньги, с Брюсселя дадим, тогда да, они могут что-то диктовать. Но когда Германия сама находится в кризисе, как она может больше насаживать свое видение? И Урсула фон дер Ляйен все-таки заняла место главного еврокомиссара в сговоре Франции и Германии. Это был вот такой настоящий, откровенный, наглый договорняк в обход всех демократических процедур. И в данной ситуации, поверьте, уже начались такие же переговоры. Сепаратная Италия с Францией. Немцев нельзя допускать до влиятельных постов в Европе. То есть вот этот разлад уже есть. Единая Европа, но только немцев нужно убрать из руководящих постов.
8: Где-то я это уже видел. Да.
9: Да. Ну, у нас близится праздник 9 мая. Вот-вот, надо им напоминать, кто они и как мы к ним относимся.
8: Спасибо вам огромное. Да, действительно, потому что они периодически забывают. Владимир Владимирович, спасибо огромное. Владимир Сергеенко, политолог, автор канала в Телеграм «Макс». Сергеенко Владимир был у нас на прямой связи. Всегда жалко, когда такая глобальная тема и так немного времени, но есть и другие темы, к которым мы переходим. России вступает в силу приказ Минтруда, который определяет перечень профессий, работ и должностей для альтернативной гражданской службы. Он расширяется до 363 позиций. То есть список этот огромный, там очень много позиций, разумеется. Я, конечно, сейчас все не перечислю. Было 271, а теперь их 363. Там есть и травматолог, ортопед, и невролог, и офтальмолог, и газосварщик, и лесной пожарный, и синоптик даже, и такелажник. В общем, профессий этих очень много. И вот эти, собственно, этих профессий, они будут включаться в перечень для прохождения альтернативной гражданской службы. И давайте на эту тему, собственно, вот сейчас и поговорим. Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. У нас на прямой связи. Александр Львович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Первый вопрос в таких случаях всегда расширение этого перечня. С чем оно связано, на ваш взгляд?
9: Ну, если вспомнить вообще историю этого возникновения у нас гражданской альтернативной службы, то всегда перечень формировался исходя из двух моментов. Первое, так сказать, это потребность, в первую очередь, бюджетных организаций в каких-либо профессиях. И вторая причина – это незаполнение этих вакансий в силу того, что либо это речь идет об удаленном каком-то, так сказать, месте работы, либо...
8: Ну, вот как лесной пожарный.
9: Да, потому что или зарплата, так сказать, маленькая. Вот, и по этому принципу, собственно говоря, так сказать, все последующие расширения и происходили, да, туда добавляли в зависимости от того, кто там требовался, ну, вот, в 22-й год туда добавились рабочие профессии, связанные с потребностями военно-промышленного комплекса, УПК, да, вот, сейчас мы видим, так сказать, вот, и там большое количество медицинских специальностей, то есть, опять, эта причина всегда одна и та же, да, то есть, вот, есть вакансии, там есть у бюджета деньги, но нет людей, которые готовы поехать в отдаленные регионы и там работать. Ну, вот основная причина, так сказать, расширения именно это.
8: Ясно. То есть, я, простите, сейчас, чтобы, так сказать, закрепить вот то, что вы сейчас сказали, даже вот у себя в голове, повторюсь, может быть, немного. То есть, речь идет о том, что есть профессии, которые где-то дефицитные, где-то необходимо, то есть, есть спрос на эти профессии, поэтому они должны быть в этом перечне для того, чтобы их заполнить. Правильно
9: да,
8: я понимаю?
9: Да, да. Да, и в первую очередь это бюджетная организация. В первую очередь бюджетная организация.
8: А это как-то влияет, простите, если немножко наивно звучит вопрос, чтобы просто понять, это как-то влияет, ну, я понимаю, когда речь идет о профессии лесного пожарного или, например, о профессии, ну, токаря, здесь более-менее понятно. Когда речь идет о профессии настройщик пианино и роялей, или синоптик, или костюмер, вот, это все-таки профессии редкие, так или иначе. И, ну, настройщиков пианино и рояля разве есть дефицит? Простите, что я к этому привязываюсь, просто у меня это прямо перед глазами.
9: Ну, конечно, есть, да. Почему? Потому что речь-то все-таки идет именно о сельских местностях, да, где есть...
8: Рояли есть, настройщиков нет, да.
9: Да. Вот. Но надо понимать, что, так сказать, вот наличие в списке той или иной профессии, это не значит, что ее кто-то выберет и вообще заполнит. У нас вообще количество, так сказать, участников в альтернативной гражданской службе очень мало. Uh-huh. Вот. И причина вполне понятная, потому что вот просто так заявить о том, что я вот не хочу держать оружие в руках, да, и не буду служить как положено, там этого мало. Да. Нужно доказать, что ты или относишься к какой-то, так сказать, вот религиозной общине, да, вот, по сути дела, так сказать, вот являешься, ну, почти, так сказать, там религиозным участником религиозной какой-то организации, uh-huh. вот, либо, так сказать, ты вот такой пацифист, ну, который себя проявил задолго до того момента, когда ты об этом объявишь. Дальше, так сказать, уже местная комиссия принимает решение, призывное, да, о том, что вот, ну, смог человек доказать или не смог доказать то, что он действительно...
8: А вот тогда вопрос в связи с этим. То есть вот те специальности, которые в этом списке, очевидно, есть, многие из них, они не просто востребованы, а они, насколько я понимаю, на рынке очень хорошо оплачиваются. Тот же газосварщик, тот же настройщик пианино, вот, я, по крайней мере, вот помню по своему детству, то есть это те люди, которые действительно дефицитная, высококвалифицированная работа, которой не хватает, это тот случай, если я правильно понимаю, это стимул для того, чтобы овладеть этой специальностью.
9: Ну, вы знаете, во-первых, представим себе, как работает комиссия, да, то есть вот 18 лет молодого человека призывают в армию, он уже в этот момент должен обладать этой профессией.
8: Но это же неплохо, хотя бы на каком-то уровне, да?
10: Ну безусловно, да. Но надо понимать, что еще раз подчеркну, что в основном заказчики это государственные организации, где все-таки нет такого уровня заработной платы, который характерен для коммерческого сектора. Поэтому это...
8: Но есть куда двигаться. Ну, то есть человек хорошо...
10: Двигаться,
8: он...
10: да.
8: Да, нет, я сейчас даже без иронии, то есть человек же он прошел так или иначе эту гражданскую службу, но получил такую профессию, которая даст ему возможность безбедно жить потом.
10: Да. Ну, понимаете, все относительно, да. Еще раз подчеркну, что, во-первых, он уже эту профессию должен был получить, да, поэтому, так сказать, вот нахождение на альтернативной гражданской службе – это просто сохранение его квалификации, а не более того. То есть он уже имеет. А второй момент еще, на который надо обращать внимание, так сказать, вот, что во время прохождения альтернативной гражданской службы там возникают вопросы с сложностью, да, например, так сказать, с размещением. То есть надо понимать, что это же не дома ты будешь находиться, да, и выходить на работу через улицу, да, тебе придется поехать в другой регион, например. И, соответственно, там возникает масса, так сказать, вопросов чисто бытовых, да, где жить, как, так сказать, арендовать, соответственно, квартиру, да, вот. И в конечном итоге, ну, там, заработки достаточно скромные.
8: Поэтому... Но на какой-то конкретный период времени, правильно же я понимаю?
10: Ну, да. Это чуть побольше, чем, так сказать, на обычной службе, да, на полгода там сразу возрастает. Вот, соответствующий, так сказать, период времени. Вот, но, в принципе, так сказать, да, можно. Но еще раз подчеркну, что нужно доказывать, что ты действительно...
8: Что ты действительно вот, сварщик, да.
10: Не просто сварщик, да, но ты еще действительно, да, пацифист. Такой, знаете, как бы...
8: Сварщик-пацифист. Да.
10: Сварщик-пацифист, да. И вот такое сочетание крайне редко встречается.
8: Ну да. Ну то есть я просто пытаюсь в данном случае понять, как бы с одной стороны, что, то есть у этого замысла очевидно есть плюсы. Просто вопрос в том, как их реализовать. То есть, ну, просто потому, что даже если человеку это удастся, то в конечном итоге он и родине отдал долг, да, гражданский, и в данном случае не военный, а гражданский. И с другой стороны, еще и обладел той специальностью, которая ему, так сказать, впоследствии будет весьма перспективна. Я пытаюсь так выстроить эту логическую цепочку.
10: Ну, вы, по большому счету, да, вот правы.
8: Идеализм?
10: Да, но с поправкой на реальность. Весь вопрос еще в том, что наличие вот этого списка, это не значит, что гражданину предоставит возможность вот по всему
8: это
10: списку
8: да.
10: пройтись.
8: Это да. Тут, безусловно, хотя он и огромный. Спасибо вам большое, Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета. Это при правительстве Российской Федерации был у нас на прямой связи.
6: В эфире радио «Спутник».
8: Ну и немножечко о грызунах в конце этого часа. А теперь о грызунах, поскольку Роспотребнадзор, а точнее его пресс-служба, предупреждает, что наступлением весны и началом дачного сезона россияне могут столкнуться с геморрагической лихорадкой, с почечным синдромом, переносчиками которой являются грызуны. Кто такие грызуны? Это в первую очередь всевозможные мыши-полевки, которые вот тут, вот, как я читаю, которые обитают в лесах, которые переносят подобного рода заболевания. А поскольку речь идет о всевозможных дачах, а дачи после весной, они обладают свойством иметь дыры в стенах всевозможные, в том числе и прогрызенные, и сырость, и многое-многое другое, то это, безусловно, определенного рода риск, с которым сталкиваются люди, и от которого, так сказать, надо попытаться как-то застраховаться. Врач скорой помощи, педиатр, медицинский блогер Дмитрий Молодой у нас на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
8: Дмитрий, а насколько велика опасность, насколько велики, так сказать, ну, вот что называется, велика опасность подобного рода заражений, грубо говоря, и, может быть, есть какие-то еще дополнительные факторы риска, о которых вот тут не указано в этой заметке?
11: Подобного рода. С одной стороны, теоретическая такая возможность определенно присутствует, если вы взаимодействуете в первую очередь с выделениями животных, то есть с мочой и калом, и, соответственно, с пылью или продуктами питания, то есть, например, где-нибудь там как картошку в погребе погрызли мыши, в общем-то, там же на нее испражнились. И вот если вот это вот все еще и в пищу принимать, то определенные риски заражения имеются. Причем, кроме геморрагической лихорадки с почечным синдромом, тут же сразу у нас и лептоспироз идет. То есть, с одной стороны, риск определенно есть, с другой стороны, на практике я не могу сказать, чтобы был прям шквал таких пациентов у нас в весенний период, поскольку, скажем так, в регионе, где я проживаю, там Санкт-Петербург, ну или Ленобласть, да, куда все наши местные жители ездят на дачу весной, прям распространена очень широко была вот эти, ну, вот эти две упомянутые инфекции. Единственный пациент с лептоспирозом, который у меня был за 15-летнюю карьеру, он не связан был с грызунами, он просто, в общем, бродячую собаку в морду поцеловал.
8: Понятно. Ну, хорошо. Но, то есть, здесь могут быть, наверное, какие-то меры профилактические. Ну, то есть, я имею в виду люди, которые приезжают, расконсервируют разнообразные дачи и все такое. То есть, что-то можно сделать, да, какие-то профилактические меры для того, чтобы, ну, себя как-то обезопасить.
11: Определенно, да, то есть стоит помнить о том, что все-таки, несмотря на то, что у нас нету шквала пострадавших, но никогда не хочется стать тем единичным случаем, который будут показывать студентам, поэтому все-таки стоит соблюдать правила, ну, банальной гигиены, то есть как минимум проводить уборку, особенно контактировать с выделениями грызунов в перчатках. Потом не стоит забывать, что может произойти заражение, скажем так, воздушно-пылевым путем. То есть, когда мы все это дело вытряхиваем, вот как раз эта пыль с мельчайшими частицами этих самых выделений может, можно вдохнуть и таким образом тоже заразиться. Поэтому респиратор в таком случае не будет лишним. Хотя бы элементарная масочка, в общем-то, оставшаяся у нас еще со времен ковида, тоже, в общем-то, пригодится и в этот раз. Ну и если, например, как грузину очень часто любят где-нибудь в кровати застеленной или там в каком-нибудь свить себе гнездо на зимовье, совсем брезгливые, в общем-то, я думаю, что вполне могут это все дело выкинуть, то есть, ну, поменять белье просто.
8: Ну, вообще, совсем брезгливые, наверное, бы просто не оставили это на зиму. Скорее всего, сняли бы все эти, так сказать, вещи. Да.
11: Справедливо, но если такое уже случилось, вот я бы выкинул. Но в целом можно стирать в стиральной машине под 90 градусов, то есть, условно, прокипятить, и это тоже будет считаться. Ну, и если у вас мыши пробрались в помещение, в общем-то, весной можно углубленную уборку сделать с некими чистящими средствами, то есть не просто водичкой протереть, а еще и, скажем так, с антисептиком.
8: Ну, есть еще, конечно, беспроигрышный вариант, это кошка. Так, если мыши забрали.
11: Это скорее профилактика, если, в общем-то, уже мыши забрались, и это первое, а второе, кошке зимой будет очень грустно, если мы ее не кормим, то...
8: Нет, я имею в виду весной. Просто по личному опыту знаю, что, так сказать, появление кота, оно, ну, так или иначе, заставляет мышей как-то покинуть помещение, вот, чаще всего.
11: Другой... Но, опять же, если мы возвращаемся к личному опыту, я обычно с мышами лицом к лицу на даче не сталкиваюсь, они просто оставляют следы своей жизнедеятельности,
8: это да,
11: которые мы сегодня уже обсудили. Ну и, собственно говоря, у нас риски-то основные, вот взаимодействие с этими следами жизнедеятельности.
8: Да-да-да, нет, это я, безусловно, понимаю. Нет, это, конечно, это просто так в плане такой своего рода шутки. Но, тем не менее, насколько опасны в данном случае подобного рода вещи, но чтобы обращать на них внимание, когда люди возвращаются на дачу. Потому что, ну, многие же к даче относятся как, ну, там, два дня посидел, шашлыки, там, что называется, ну, переночевал пару раз и уехал. То есть никто особо на это так внимания не обращает. Какие могут быть последствия?
11: Те меры, которые я озвучил, в целом они отнимут максимум 20 минут времени. То есть это, в общем-то, не то, чтобы мы там целый день на это убьем и там из трех выходных один на это потратим. То есть это какие-то совершенно банальные, элементарные вещи вот личной безопасности, вот этой инфекционной, которые определенно стоит соблюдать, поскольку действительно и геморрагическая лихорадка, и лептоспироз — это достаточно серьезные заболевания, которые лечатся в стационаре и далеко не всегда проходят без, скажем так, отдаленных последствий.
8: Ну и последний вопрос, Дмитрий, который успею задать. Есть какая-то особенная симптоматика именно для этих заболеваний, которые невозможно перепутать, или просто, так сказать, если, что называется, как обычно, да, там головная боль, там температура, еще что-то, и, так сказать, лучше перестраховаться?
11: Ну, в самом начале это просто, скажем так, проявляется как ОРВИ, только очень тяжелое ОРВИ. Угу. И если мы говорим про геморрагическую лихорадку, то там появляются геморрагические высыпания. Это абсолютный красный флаг. Лихорадку плюс такие высыпания 100%, вне зависимости от того, это взрослые дети, с такими вещами нужно ехать в больницу. То есть высокая температура и сыпь, которая выглядит как кровоизлияние в глубокую кожу.
8: Спасибо большое, исчерпывающие ответы, абсолютно, ну, берегите себя, все, что хочется сказать, и пользуйтесь рекомендациями Дмитрия Молодого, врача скорой помощи, педиатра, медицинского блогера. Ну и оставайтесь на радио «Спутник».

0: Узнать за 90 секунд. Первая в мире железная дорога общего пользования появилась в Англии в 1825 году. Через 10 лет в России была запущена Царско-сельская железная дорога. А в начале 1840-х годов стартовал грандиозный проект строительства Николаевской железной дороги. Она соединила Москву и Санкт-Петербург. В нынешних ценах на стройку века было потрачено 1,5 триллиона рублей. Император Николай I принимал в ней личное участие. Именно он решил прокладывать маршрут в обход Новгорода. Так выходило короче и дешевле. В работах методом подряда принимали участие 40 тысяч человек. В основном крепостных. Согласия у них не спрашивали. Кормили и выплачивали денежное вознаграждение. Но обложили штрафами, которые сводили заработки к минимуму. Паровозы и рельсы использовались отечественные. Иностранцев допустили туда, где сами не справлялись. Для связи между станциями установили телеграф компании «Сименс». За 8 лет было построено 34 станции. Протяженность железки составила 645 километров. Билеты в первом, втором и третьих классах стоили дорого, но тем, кто хотел сэкономить, предлагались поездки в товарных вагонах и открытых платформах со скамьями.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 19.00, в Перми 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В Туапсе собрано более 15 тысяч кубов загрязненного мазутом грунта. Поставки американского оружия в Польшу задерживаются из-за войны на Ближнем Востоке. Южная Корея вывела на орбиту второй спутник для зондирования Земли. Теперь подробнее. Более 15 тысяч кубов загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси собрано в Туапсе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтекомплексе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Общая группировка участвующих в работе специалистов составляет около 750 человек, в том числе работники МЧС России, Кубаньспас, сотрудники администрации и предприятий муниципалитетов. В работе также задействовано 65 единиц техники. В самом Туапсе, в том числе с участием волонтеров, убирают общественные пространства, возят мусор с территории улиц, дворов, парков и спортплощадок. Власти Томской области окажут материальную помощь жителям, чьи дома и имущество повреждены в результате пожаров в минувшие трое суток. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным местного МЧС, за прошедшие сутки произошло 72 пожара, в том числе крупное возгорание в селе Новоильинка-Шигарского района, где сгорели 16 домов, 5 из которых нежилые. В настоящее время все возгорания ликвидированы. Более 5,5 миллиардов рублей направлено на поддержку СВО из бюджета Бурятии в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, поддержка бойцов, поддержка армии и в целом поддержка страны для того, чтобы быстрее была победа и быстрее были достигнуты все цели специальной военной операции. И это сегодня главная задача. Боевые действия на Ближнем Востоке привели к задержкам в поставке в Польшу американского вооружения. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиник-Камыш. При этом он утверждает, что сроки задержек и перечень вооружения не критические для польской стороны. Государство за последние несколько лет заключило со штатами многомиллиардные контракты на поставку вооружения, среди которого самолеты и вертолеты, артиллерийские системы, бронетанковая техника, средства противовоздушной обороны и многое другое. Второй южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли успешно выведен на орбиту после запуска с базы в Соединенных Штатах, передает агентство Ренхаб. Спутник массой 534 килограмма предназначен для мониторинга стихийных бедствий и наблюдения за сельским хозяйством. Он способен обеспечивать съемку с разрешением до полуметра в черно-белом режиме и до 2 метра в цветном. Изначально запуск спутника был запланирован на российской ракете-носителе «Союз» в 2022 году, однако был отложен на фоне конфликта на Украине. Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в Инчхоне в Южной Корее. Второе место заняла спортсменка из Соединенных Штатов, а бронзу поделили представительницы Испании и Болгарии. Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, а российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. И еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник. Песочный интерес». Священник Павел Островский, Полина Уварова. Мы будем освещать новости прошедшей недели, пытаясь дать им некий не только православный, но и какой-то свой личный взгляд. Полина, привет.
3: Здравствуйте, отец Павел. Как ваши дела вообще?
2: Дела у меня хорошо, у тебя тоже хорошо, потому что тепло пришло в Москву. Наконец-то, это не то, что прошлое воскресенье. Снег и кошмар.
3: Да, да, 100%. Но мы, наверное, сразу перейдем к новостям, да,
2: да
3: чтобы
2: да,
3: время не тратить.
2: Не будем откладывать.
3: Напомним нашим слушателям, что нужно подписываться на все соцсети «Радио Спутник», и что во втором получасе нашей программы нам можно будет звонить. Пожалуйста, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Вот
2: пожалуйста,
3: что я хотел сказать.
2: Очень хорошо.
3: Просто простите. Поехали. На самом деле, первая новость, как всегда, грустная, и мне, честно говоря, каждый раз непонятно, как переходить после наших с вами приветствий, потому что вчера была годовщина трагедии возле Дома профсоюзов в Одессе. Тут вам передам слово.
2: Ну, я испытываю, как, знаешь, как будто, это странно, как будто стыд перед всеми жителями Украины, которые верили в Россию, да, потому что тогда, когда все это происходило, вот, когда, я помню, в Харькове люди кричали «Россия, Россия» массово, да, то есть прям нас ждали, вот, и когда случилось, в том числе 2 мая, вот эта трагедия, совершенно жуткая и кошмарная, да,
3: да,
2: вот,
3: погибли
2: просто,
3: люди.
2: Да, поразило, ну, просто всех, такое ощущение, что вот, вот тот был момент, когда и нужно было идти и заступаться вот за своих, да. И мы этого не сделали, причин уже, почему мы это не сделали, сейчас просто нет смысла как бы обсуждать, да, сослагательное наклонение, это все, конечно, так интересно, вот, но мы это, в любом случае, мы это не сделали, и когда даже сегодня наши там, вышестоящие чиновники говорят, что, значит, вот мы все равно, значит, не уйдут от ответственности все, кто причастны к этому страшному преступлению, уже в это слабо верится, потому что все это было уже давно. Вот, с того момента Украина очень сильно изменилась. Люди, которые жили на Украине, верили в Россию. Многие разочаровались, многие в страхе находятся и молчат.
3: Угу.
2: Многие, наоборот, за счет того, что, конечно, специальные военные операции ужесточились, и просто время-то ушло. Поэтому, в первую очередь, конечно, просто хотелось как бы, сказать вечную память всем тем, кто погиб. Многие из тех, кто погиб в Доме профсоюзов, это были люди, которые искренне были патриоты и, получается, своей страны Украины, но они именно хотели дружбы с Россией, и, по большому счету, за свои дружеские взгляды по отношению к нашей стране они погибли. Вечная им память.
3: Ну, вы говорите, что об этом забыли, но вообще вот сегодня прошла новость, вчера, вернее, прошу прощения, что стихийный мемориал с цветами появился возле Дома профсоюзов в Одессе. То есть местные жители помнят тоже, как и мы, в общем-то, и несут эти цветы, несмотря на опасности, которые это им...
2: Я не про то, что как бы, кто-то забудет о том, что случилось. Я думаю, что просто время, когда можно было там еще кого-то что-то наказать, да, но, по крайней мере, знаешь так, если вдруг российские войска дойдут до Одессы, я буду очень-очень удивлен, потому что, судя по тому, как вообще, в принципе, мы двигаемся там на фронте, и в целом, в общем, как ситуация развивается, то понятно, что тут скорее будут переговоры и где-то окончание конфликта. Впрочем, чего тоже как бы, многие желают, и я в том числе.
3: Ну, поживем, увидим. Давайте да. дадим этому время и просто посмотрим. Будем надеяться, что мы в какое-то ближайшее время будем комментировать и будем комментировать эти новости хорошо. Давайте перейдем к теме, о которой мы говорим чаще, наверное, всего в наших программах, о духовно-нравственных ценностях и вообще о том, как у нас в стране с этим обстоят дела. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко перечислил основные ценности, которые объединяют российское общество. К ним относятся коллективизм, соборность, готовность и умение людей объединять усилия ради общей цели и взаимопомощь, взаимоуважение. Это все происходило в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знания первые» в Москве на этой неделе.
2: Я так и не услышал, да, впрочем, наверное, мы вряд ли это услышим. По крайней мере, часто это, вряд ли точно, это то, что не употребляется слово «вера».
3: Угу.
2: Вера, которая реально, по большому счету, объединяет людей. И, собственно, можем вспомнить слова Христа, который говорит ученикам, будьте едины так же, как и мы. Это имею в виду себя и отца. Вот, понятно, что именно благодаря вере, и причем, в первую очередь, вере христианской, православной, наша страна, да, стала той, которой стала.
3: Угу.
2: Множество народов объединены, были единой верой. Народы, которые разные культуры, по-разному люди выглядят и так далее. И вот мы имеем такую страну, которая объединена православной культурой. Ну, в первую очередь, простыми словами, православной верой. И про это ни слова.
3: Но, может быть, это входит в историческую память, потому что вот тут есть еще среди ценностей историческая память,
2: преемственность поколений. Если вера становится исторической памятью, это больше не вера. Угу. Надо, конечно, заметить, что большинство людей, да, к сожалению, в том числе мужского пола, в первую очередь, наверное, которые вот возраста наших чиновников и так далее, это люди, которые чаще всего крайне далеки вообще от хотя бы даже минимальных знаний православной веры. Поэтому они про нее и не говорят, потому что совершенно не понимают, что это такое. И в целом, конечно, мы сейчас все равно, вот если брать в том числе наше чиновничество, переживаем им наследие Советского Союза. То есть это все равно такое некое атеистическое в худшем, в светском, в смысле лучшее, да, такое понимание вообще, что вообще нужно делать. Поэтому мы видим здесь такие слова, как коллективизм, да, вполне дает духи советских, в общем, да, советской пропаганды и так далее. Вера объединяет. Даже в этом смысле уместно сразу вспомнить новости, когда, значит, у нас президент Владимир Путин встречался с главой Чеченской Республики, да. Рамзаном Кадыровым, и он сказал, что, в принципе, другие регионы должны брать пример.
3: Пример, да, в плане рождаемости с Чечни.
2: Да. Но так... В чем пример-то? Чем отличается Чеченская республика именно в первую очередь от большинства остальных республик?
3: Вот мусульманский регион, да.
2: Дело не в том, что мусульманский регион. У нас есть и другие мусульманские регионы, которые рожают не так уж и много, да? Но Чеченская республика отличается тем, что это вот сама вот она как субъект нашей страны. Это религиозный субъект. Это максимально... религиозная республика, где не только никто не стесняется, да, своей веры, а скорее ты там будешь стесняться того, что ты неверующий.
3: Это правда, да. Я там бывала, могу подтвердить это.
2: И поэтому я не говорю про то, что мы должны сейчас именно навязывать, заставлять людей там быть православными христианами. Это совершенно невозможно. Да, впрочем, я думаю, что и в Чечне никого именно насильно, специально в мечеть не гонят. Но когда... руководство республики, да, средний чиновничий класс, когда молодежь в том числе, когда это все популяризируется, когда известные люди, представляющие Чеченскую республику, да, не стесняются говорить про свою веру, это все создает для молодого чеченца такой взгляд, да, что чеченец равно кто? Мусульманин. Что это как бы одно и то же. Это вполне в духе наших традиционных ценностей, только русских. Когда-то были времена, когда русские – это равно кто? Православные. Это на самом деле сохранилось у людей, как ни странно, только в словесной памяти, когда люди говорят, ну, я крещеный, потому что я русский. Угу. Или я русский, поэтому я крещен. То есть люди сами того не ведают, как раз они как бы транслируют то, что когда-то было, ну, на самом деле, очень давно некой реальностью. Что ты не формально, что ты вот раз ты русский, поэтому крещен, а русский, и поэтому, собственно, ты и православный. То есть ты читаешь Евангелие, ты, естественно, на все, значит, воскресные дни, на все праздники ты в храме, ты причащаешься, ты исповедуешься, ты живешь в христианской вере от А до Я. Этого, конечно, в этом смысле нет, и поэтому, когда президент приводит в пример Чеченскую республику, то возникает вопрос, в плане демографии, есть какие-то дальше шаги, вот кроме только того, что в пример приводится. Есть ли хоть какое-то одно предложение, да, сверху в плане пропаганды, чтобы у нас начали, например, хотя бы просто предложение, чтобы где-то это прозвучало, что нас решили пропагандировать целомудрие. Угу. Если кто не знает, целомудренный образ жизни – это когда... пропагандируется отсутствие половой жизни до вступления в брак.
3: Ну да.
2: То, что абсолютно является такой железобетонной нормой для всех христиан, для всех мусульман, для всех иудеев, то есть для всех наших традиционных религий, которые и определяют, собственно, все наши ценности. Вот хоть где-то что-то такое было? Нет. У нас есть такое, что, например, какое-то негласное правило, что те у нас семьи, которые вот... известные, которые вот верны друг другу, их, наоборот, вот мы сейчас в самый топ, мы в прайм-тайм их вставляем везде, и так далее, даем им слово, чтобы они там интервью и так далее. Есть такое? Нет.
3: Нет, нет, да.
2: В том-то вся и суть, что получается, что мы можем сколько угодно говорить про демографию, но мы не можем просто взять вот так с пустого места, вдруг сравняться по рождаемости Чеченской Республики, потому что, это уже много раз говорилось, потому что чеченцы рожают много детей, в первую очередь, потому что они верующие, а не потому что они чеченцы. Это все просто.
3: Ну, это у них переплетено, я так думаю.
2: Нет, это просто, это важно. Мы видим это у русских, все то же самое. Русские, которые много рожают, почти всегда это верующие. Угу. То есть дело не в национальности совсем. Дело не в российских регионах и там, в сравнении с чеченским регионом. Речь идет в плане веры. Все те, кто православные, по-настоящему православные, они как раз много рожают.
3: Рожают больше, да, да, да. Но я, знаете, хотела спросить у вас, потому что ту мысль, которую вы сейчас озвучили, мы ее говорим каждый раз, когда есть повод ее сказать, в общем-то, и будем ее говорить. Но какие бы были сейчас меры, вот,

0: нас проект «Семья» и все остальное, это те люди, которые за это отвечали еще и 10 лет назад, и еще более на ранних сроках, да. Если они раньше не могли с этим справиться, то и ситуация только стала хуже, прям существенно хуже, то почему они продолжают этим заниматься сейчас? На мой взгляд, если мы хотим что-то поменять, не просто нужно кого-то поставить в руководство начальником какой-то комиссии, а нужно конкретно, ну, во-первых, я бы сделал министерство по семье. Это выделил просто вот, или министерство по демографии, ну, проще, министерство семьи, вот так вот, да. И все вопросы семьи, семейных ценностей, демографические вопросы, поддержки семьи, я вывел бы это в отдельное министерство, где, собственно, управлять должны были люди, которые знают, что такое многодетство, которые будут не понаслышке, не так, а значит, через какие-то письма, там, что-либо, они будут, собственно, про это говорить и продвигать те инициативы, которые реально поддерживают и, во-первых, крепкие семьи, раз, и многодетные семьи, потому что это следствие крепких семей, два. Еще раз воспользуюсь возможностью, раз мы опять говорим про демографию, что невозможно решить вопрос демографии, если мы не решаем вопрос или проблему разводов. И про это тоже почти никто ничего не говорит. То есть у нас огромное количество разводов, да, есть куча смежных вопросов, связанных в том числе с этой разводной историей, то есть мы тут касаемся уже косвенно и вопросов, что у нас есть недопсихологи, которые, собственно, люди к ним сходят, потом разводятся, да, то есть здесь много, то есть это огромный пласт проблем, и те, кто реально жизнь свою полагает за то, чтобы спасать семьи, они о всех этих проблемах знают. Поэтому, когда вот я этим занимаюсь, вот у меня есть знакомые батюшки, которые этим занимаются, у меня есть знакомые серьезные психологи, по типу там Ларисы Сурковой или вот психиатра там, это, Котова, вылетело из головы, Виталий да. Котова, да. То есть с теми, с кем я вот реально тружусь, я вижу, что мы все говорим на одном языке.
1: Ну да.
0: А при этом, когда ты смотришь какие-то инициативы, которые предлагаются, это все, ну, какое-то такое себе.
1: Угу. Ну, тогда я здесь бы еще, наверное, успела обсудить новость про то, что в Госдуме сказали, что не нужно создавать напряжение вокруг темы абортов у женщин, понятное дело. Вы это у себя публиковали в Телеграм-канале. Там просто речь шла о том, что кто-то сказал о том, что вот я хочу, хотела бы иметь детей, но мне кажется, что вот то, в каком вообще виде происходит сейчас дискуссия о всяких репродуктивных свободах, это, в общем, ни к чему хорошему не приводит.
0: Но выступала, во-первых, тут надо сказать так, что эта новость еще начиналась с марта, и которая вот уже завершается сейчас, да, еще в марте. Депутат Госдумы Роза Чимерис, так вот, да, фамилия, выступая, она сказала, что вот я так много общаюсь с женщинами. Угу. Это вообще, кстати, очень странный аргумент из депутата Госдумы. Я так много общаюсь с женщинами. Да,
1: я
0: да,
1: тоже.
0: Да, много это, я тоже много общаюсь с женщинами. Да. Да, мало ли кто с кем общается. Да, но вы депутат Госдумы, да, какую-нибудь там статистику приведите, еще что-либо. Вот я общаюсь с женщинами, вот их, значит, они вот, ну, типа, грубо говоря, они грустят от того, что их вот.
1: Значит, права, да, репродуктивные.
0: Что им говорят, что да. Они не имеют права там, делать аборт, и вообще, что очень как-то очень так жестко высказываются, это все нехорошо. Ну и получается, спикер Госдумы Вячеслав Володин, он, правда, говорит, что такая вот, что нельзя так вот жестко говорить, вот, что, значит, все нужно по любви, а там как Господь управит. Но в итоге все это вылилось в то, что в Госдуму, значит, от партии «Новые люди» подали законопроект, или внесение поправок, в общем, значит, называют так, закон об оскорблении чувств женщин, как в народе начали говорить. Угу. И там, среди прочего, там предполагаются штрафы за то, что если кто-то, значит, будет говорить, что женщина там должна рожать или еще что-либо, то есть, в общем, короче, никакого навязывания вообще ничего женщинам, ну, как бы, уже нельзя. И получается следующее, что, значит, Русская Православная Церковь, которая годами борется с детоубийством в стране, с абортами. Угу. Причем делает это не в смысле того, что у нас там, знаешь, там запреты.
1: Ну, доходим и с факелами,
0: там, да. Женщин на кол сажаем. Нет, нет, это, во-первых, это огромное количество центров поддержки беременным женщинам. Да,
1: да, да.
0: Это, собственно, попытка каким-то образом в законодательство внести какие-то поправки, чтобы там женщина не могла прям с легкостью сделать, значит, аборт,

0: чтобы там была
1: какая-то... Чтобы с ней поговорил кто-то, чтобы кто-то ее поддержал, да.
0: То есть даже если брать какие-то самые либеральные страны, даже там есть определенные какие-то принципы, так, чтобы женщина не могла там с легкостью делать аборт. Вот мы даже эти принципы, там, Русская Православная Церковь их продвигала, где-то мы их продвигали, и даже получилось, и большое спасибо всем, кто на этом поприще трудится. И теперь вот они хотят принять закон абсолютно либеральный, абсолютно феминистический, что женщины пусть делают все, что хотят. Но я просто здесь не вижу логики. Мы, с одной стороны, слышим, что у нас демографическая проблема – это экзистенциальная проблема из уст пресс-секретаря президента. И нам, правда, нужно рожать. Мы вымираем, понимаешь, просто мы вымираем. А с другой стороны, принимаются такие законы, которые ты реально, там, ты слово пикнуть не сможешь. На тебя, то есть вот я сейчас где-нибудь там у себя в блоге напишу, что, на мой взгляд, что чадорождение – это хорошо, да. Или я просто прямо скажу, что женщина, которая делает аборт, она совершает тяжкий грех детоубийства. Ну, вот так вот православные считают. Можете поплакать в углу, да. Если вы считаете по-другому, крестик снимите. Снимите,
1: значит, снимите, да,
0: да, снимите крестик, снимите. Потому что вы никакого отношения к православию не имеете, если вы считаете, что детоубийство – это хорошо. Вот я, например, такое-то сказал, да, и что, мне теперь штраф платить? Ну, я заплачу штраф, но я и дальше буду такое говорить. Это идет вразрез, то есть мы или традиционные ценности, они у нас христианские, или мы несем опять какую-то либеральщину, да, и это, понимаешь, это говорит депутат Госдумы, а поддерживает его спикер Госдумы. Потому что, опять же, было бы какое-то министерство семьи, была бы какая-то целенаправленная политика, чтобы люди не занимались. А у нас получается, если мы берем даже вот этот наш проект «Семья» или был этот наш проект «Демография».
1: Будущий год семьи у нас.
0: Да, то есть туда собрали людей из разных министерств, из разных ведомств, сделали, значит, большую там нашу комиссию. И в итоге, как бы, вроде все всем этим занимаются, а вроде никто глобально ничего не делает.
1: У нас почему-то разговор о репродуктивных правах женщины всегда сводится к тому, что женщину как будто бы все время притесняют, да, то есть как только ты начинаешь говорить об абортах, о том, что вообще-то это плохо, как будто бы ты сразу же такой женоненавистник, который вот стремится заставить женщину рожать. Почему-то никто не обращает внимания на то, что вместе с этими призывами как бы идет огромное количество призывов женщине беременности, временной, даже в какой-то, может быть, сложной ситуации находящейся, помочь. Но почему-то иногда мне кажется, что это как будто бы какая-то специальная компания.
0: В конце концов, я понимаю, знаешь, там, если мы обсуждали бы, вот есть такие сложные моменты, и церковь идет навстречу, да, в этих вопросах.
1: Правда, медицинские показания.
0: Там, медицинские показания, ладно, там еще когда женщины жертвы насилия. Но сейчас речь идет именно про то, что женщина, ведь она же, когда беременеет, она же не то, что в неадеквате была, да? Но в конце концов, если вы прям так вот, не хотите рожать, предохраняйтесь в конце концов.
1: Я понимаю, вы писали у себя, что церковь...
0: Да, в чем сложность, да? Нет, церковь, она не считает, что предохранение – это хорошо. Но просто сравнивать детоубийство с тем, что люди предохраняются, это как сравнивать, айсберг со снежинкой. Но в конце концов, то есть если люди должны нести ответственность за свои поступки. Угу. Если по той причине, что ты, халатно относилась, к своей там половой жизни, и ты в итоге забеременела, неси ответственность, внутри тебя человек. С этого момента это не часть твоего тела, это человек. Да, он живет внутри утробы, в общем, да, но когда он рождается, он также живет вне твоей утробы, но все равно жить он не может без тебя, да. Ну все, это человек, есть его права и так далее. Любишь кататься, люби санки возить. А так бывает, человек нам напился. Вот.
1: Это не обязательно так, конечно, происходит, но...
0: Нет, подожди. Мы сейчас вот за скобки выносим все случаи насилия, случаи, против воли женщины, когда произошло. Случаи каких-то сложных медицинских историй. Мы берем 99% случаев, когда делают аборт, это просто потому, что женщина забеременела.
1: Случайно, да, вроде как это называется.
0: Это не случайно. Это не случайно.
1: Я имею в виду,
0: так, что она смотрела смешариков, потом такой, ой, я забеременела, что такое, как же так было? В общем, да, я вроде яичницу делала, так не бывает. Она не случайно, она, простите за прямоту, занималась сексом с мужчиной и забеременела, по той причине, что она не предохранялась. Это не случайно. Это или специально, или глупо. Да, и теперь я такая, в общем, знаешь, пойду, сделаю, значит, аборт.
1: Ну, кстати, тут, наверное, может быть, для широты темы давайте еще добавлю, что есть огромное количество абортов у нас в стране, которые совершают женщины, которые не в первый раз забеременели, а которые там, у которых в семье, например, есть два, и вроде как они беременеют третьим ребенком, и часто, кстати, их к этому подталкивают там матери даже, свекрови, которые говорят, вам типа слишком много, вот. Тоже же большая проблема.
0: То, что нужно решать еще сам фоном вокруг, да, многодетства. Угу. Да, это, кстати, в эту сторону работа как раз идет, двигается. Мне кажется, сегодня уже быть многодетной матерью, это не такой, как говорит молодежь, кринж, как это было в времена моей мамы.
1: Да.
0: Вот. Но я просто к тому, что это не может быть случайным. Поэтому раз ты это сделала... Ну, вот опять же, вот я договорю этот пример. Угу. Мужчина напился, вышел на мороз на улицу. Так он напился, в пьяном виде он уснул. Да, на морозе. Но его спасли, но пальцы он себе отморозил. Раз отморозил, там, чтобы не было нагноения, гангрены, ему эти пальцы ампутировали. Так. И вот теперь вот он... Вот это же не случайно. Нет, ты знал последствия своих действий, да? И ты несешь тяжелые последствия и так далее. Беременность, это правда тяжело. Это все понятно. Но в данном случае получается следующее. Ты не думала о последствиях, а они случились, хотя ты про эти последствия знала, они случились, и теперь ты считаешь, что это мое тело, значит, можно ребеночка убить и все остальное. Церковь прямо говорит, что это детоубийство, делать это нельзя. Вот.
1: Ну и, да, и по надо... крайней мере, запрещать говорить, это точно плохая
0: идея. И уж тем
1: более,
0: да, когда нам еще пытаются запретить говорить, это тоже, да, еще штраф.
1: Ну, у нас первые полчаса заканчиваются, не отключайтесь, во втором полчасе можно нам будет звонить, ждем вас.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Три участка береговой линии убрали в Туапсинском муниципальном округе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Уточняется, что работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также селе Небуг. Всего там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию. Сотрудники «Кубань-Спас» продолжают уборку в других населенных пунктах. Семь стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман с добровольными ограничениями добычи нефти провели первую встречу после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из соглашения, где утвердили увеличение максимально разрешенного уровня производства на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. По мнению экспертов, приверженность «семерки» неизменной стратегии, несмотря на энергокризис из-за ситуации на Ближнем Востоке и потерю одного из участников, связана с тем, что страны стремятся сохранить свою долю на мировом рынке нефти в самый подходящий для этого период. После открытия Ормузского пролива это позволит странам ОПЕК+ из Персидского залива нарастить добычу без значительного удара по ценам. Мужчина в Приморье похитил более 4 миллионов рублей у матери бойца, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщает прокуратура региона. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по статье о мошенничестве находятся на контроле местной прокуратуры. Свободной демократической партии Германии усомнились в способности представителей высшего руководства ФРГ, включая канцлера Фридриха Мерца и вице-канцлера Ларса Клингбайля, решать возникающие в стране социально-экономические проблемы. По словам депутатов, Мерц произносит прекрасные речи перед ассоциациями и организациями, но на следующий день его реальная политика оказывается полной противоположностью. Говоря о социально-экономической ситуации в Германии, в партии указали на значительное снижение уровня благосостояния. Ежегодно промышленность страны теряет от 120 до 150 тысяч рабочих мест. Также можно наблюдать самую масштабную волну банкротств за последние годы. Тубус от гранатомета, который несла женщина в Свердловском Североуральске, оказался музейным экспонатом, а сама женщина – сотрудницей музея. Об этом сообщила пресс-служба Североуральского УМВД после появления в соцсетях фотографии женщины, идущей по улице и несущей на плече предмет, похожий на гранатомет. Уточняется, что экспонат был привезен в подарок. Сотрудница музея извинилась, что могла кого-то напугать, и пригласила всех посетить выставку. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Песочный интерес».
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес». Священник Павел Островский, я Полина Уварова. Мы рассматриваем новости, стараемся делать это в православном ключе. Можно нам звонить сейчас уже. Плюс 7-495-95-95-912. Плюс 7-495-95-95-912. Можете звонить со своими какими-то новостями, ну, предлагать нам что-то обсудить. Можете обсуждать то, что мы обсудили уже. Тут я хотела один комментарий прочесть. Михаил Закутилин его пишет. Пишет, во-первых, что ведущая похожа Чайлдфри. Смешно, как она накидывает тем про Чайлдфри. Еще пишет, что ведущая похожа сама за абортом. Михаил, у меня вот сыну 10 месяцев. Я вот свежая мать. Это первое. Очень много лет к этому шла. Вот. Но почему я, может быть, где-то что-то говорю такое? Потому что я понимаю, как у нас выглядит дискуссия про это. Я всячески против абортов. Но я понимаю, что любое неаккуратное слово, и его вырвут из контекста, поднимут на какие-то хоругви непонятные и понесут непонятно куда. Поэтому просто я хотела бы, чтобы то, что говорит отец Павел, дошло более четко немножко до слушателя. Поэтому, может быть, где-то задаю уточняющие вопросы. Вот.
3: Можно еще тут тоже прокомментирую? Тут есть комментарий от Степана Сорокина. «Разделяющую чушь несете, батюшка. Православный не равно русский. куча русских атеистов, но разделяющих те же заповеди, правила, понятия в кавычках, и, конечно, законы Российской Федерации. Так и татары, армяне и так далее, русские. Ну, видите, Степан, вы просто как раз говорите те вещи, которые, собственно, совершенно не понимаете. Во-первых, ну, для начала, когда я говорил, что православный равно русский, я имел в виду, что как это было раньше, может быть, там, времена Святой Руси, что когда-то такое это было, примерно как сегодня чеченец равно мусульманин. То есть понятно, что у нас это как бы даже у самих это уже как-то в голове так сложилось. Ну и, в принципе, думаю, что любой чеченец это подтвердит. Что если чеченец, то и мусульманин. Да? А если чеченец не мусульманин, у нас это вызывает, ну, так скажем, ну, бывает и такое, да, конечно, хотя это редкость. Поэтому я говорю, как это раньше было. Сегодня, конечно, русский не равно православный, хотя осталось просто, еще говорю, в памяти народа, что раз я русский, значит, должен быть крещеный. Но когда атеисты говорят, что они разделяют те же заповеди, правила и понятия, то, конечно, они сами себя обманывают. Пусть сейчас атеисты, к которым отношусь с уважением, я не разделяю взгляды, но и к ним, но как людям отношусь с уважением, да, пусть они возьмут бумажечку, да, и напишут на бумажечке 10 заповедей. То есть самые такие базовые принципы христианства. И они увидят, что они эти заповеди не знают. Ну, то есть можно вот потратить на это 10 минут. Вот эфир, когда закончится, через 20 минут потратьте, и вы поймете, что вы не знаете заповеди. И когда вы говорите, что вы разделяете, что куча русских атеистов, но разделяющих те же заповеди, правила, понятия, которые православные, не может атеист разделять православные правила. Никак. Да? Если он их разделял бы, он был бы уже православным. То есть есть вещи, которые просто ну, невозможны. Поэтому как раз я и говорю, что мы, если мы говорим про традиционные нравственные ценности, то что в это вкладывается? Нас объединила именно вера. Не законы Российской Федерации нас объединяют. Нас объединила именно вера когда-то. Законы Российской Федерации, они призваны, ну, так скажем, регулировать, ну, в общем, что делать с людьми, в общем, когда они там этот закон нарушают, по большому счету. И да, у нас некоторые принципы и некоторые ценности различаются, например, между христианами и мусульманами. Но мне, как верующему человеку, гораздо проще будет договориться с верующими мусульманами, чем, поверьте, атеисту русскому с атеистом-мусульманином, вот поверьте, верующим будет проще договориться, потому что у нас как раз есть некоторые принципы базовые. Ну, например, базовый принцип относить человека так, как ты хочешь относиться к тебе, который есть и в Библии, и в Коране. И для нас этот принцип, он как бы такой фундаментальный. Поэтому не обманывайте себя. Я вообще хочу заметить, что часто приходится слышать от атеистов, которые говорят, я вот там Библию прочел, все остальное. Ребят, не обманывайте, ну не читали вы Библию. Это просто, ну вот, у нас даже, к сожалению, воцерковленные православные, половина из них Библию не прочитали, да, ну уж тем более, конечно, атеисты не прочитали. Ну просто Библия, ребята, это там больше 1000 страниц. Давайте, ну, давайте
2: и, да,
3: не будем.
2: Да, и Библия это все-таки не одна книга, а корпус, да, корпус да, текстов.
3: Там много-много книг. Ну, может быть, вы детскую книжку где-то прочитали, ну, там, может, мультики посмотрели какие-нибудь, да, там, про христианство. Может быть, в школе там на урок сходили по истории. Но не надо говорить, что вы Библию прочитали. Я понимаю, что есть атеисты, прочитавшие Библию, но это примерно так же, как снег в июле.
2: Ну, может быть, чуть-чуть. Хотя у нас вот недавно снег был.
3: Я говорю,
2: думаю, что
3: может быть,
2: в июле
3: может,
2: тоже будет.
3: Редко.
2: Да, какие-то есть.
3: Это просто совсем редкости, но это же возможно.
2: А, да, я напомню еще раз, что нам можно звонить, а то, чего вы только пишете. Хотя и пишите тоже. +7 495 95 95 912. Ну, а пока вы звоните, новость.
3: А вот еще тут,
2: да,
3: знаешь, вот
2: да,
3: ухо вот Татьяна пишет. Речь идет о том, что женщины начали называть рожальными агрегатами и прочие гадости. У нас для этого уже есть закон, за которые, в принципе, если вдруг тебя как-то там оскорбили словесно, можешь подать в суд и все остальное. Для этого не нужно вводить целые правки в законодательство, которое запрещает вообще, например, там, хоть как-либо что-то, может быть, там, не то, что указывать женщинам, а нам хоть каким-то образом бороться, ну, с, не знаю, как вот это назвать, в общем, бороться с какими-то явными нехристианскими проявлениями в нашем обществе. Mm-hmm. Поэтому, когда я говорю женщинам, да, что, в принципе, ну, например, фразу из Священного Писания, что женщины спасаются чадорождением, как бы я никого здесь не оскорбляю, я говорю, как это есть в нашем христианском учении. У нас страна построена на христианской культуре, нравится вам это или не нравится, да, и меня за это уже могут, так скажем, оштрафовать.
2: Привлечь, да.
3: Поэтому в законе же там просто, ну, почитайте это текст уже есть, опубликован, да, смотрите.
2: А у нас как раз есть звонок. Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Христос воскресе, батюшка.
3: Воистину воскресе.
4: И ведущий, да. Вот. Ну и нашим таким обычным приветствием. Христос посреди нас, батюшка. Вот. Вот. Я являюсь священником Русской Православной Церкви.
3: А
4: меня такой
3: зовут?
4: Вопрос интересует. Андрей, простите.
3: Здравствуйте, отец Андрей, приветствую вас.
4: Немножко волнуюсь, я редко звоню в эфир, волнуюсь. В общем, вопрос такого характера. Мне периодически приходится общаться с людьми, которые делают ЭКО, как бы, да, то есть я знаю прекрасное положение о отношении, собственно, Русской Православной Церкви к ЭКО, вот, но... Одно дело, когда человек к себе подходит и спрашивает и позицию церкви, и как мне быть с этим, да, то есть здесь как бы более-менее понятно. Но когда люди уже приходят, уже, то есть, и буквально просят благословения на, то есть, вот я завтра поеду делать процедуру, и у меня просто внутри все переворачивается, еще раз я понимаю положение церкви, но я как бы
3: не могу
4: сказать против, да, и как-то вот... Вот, честно, хотелось бы ваше мнение, ваше видение по этому поводу. Не знаю.
3: Понял, очень. Так. У нас впервые на радио «Спутник» у нас уже пасторские диалоги, два священника.
2: Наконец-то.
3: Нет, я этому радуюсь. Но, отец Андрей, это и правда такая сложная тема, потому что одно дело...
4: Потому что вся боль в их глазах, это просто там с ума сам сходит.
3: Это понятно. В принципе, конечно, когда мы, люди, стали лезть вот в эти биоэтические вопросы... А то они сами себе сложные, ну и понятно, что потом появляется еще больше усложнений. Я, по крайней мере, стараюсь людям, когда они приходят уже, да, у них там все протоколы сделаны, осталось только там подсаживать, да, вот, я им, рассказываю о том, что, по крайней мере, они должны будут сделать, если уж они на это идут, потому что чаще всего, когда они берут благословение, они все равно пойдут делать, да. Я могу говорить, что, ребят, если у вас там сейчас будет 8 эмбрионов, да, потому что раз уже будут подсаживать, значит, скорее всего, уже там они уже сделаны, по сути, да, то нужно будет подсаживать, то есть как бы решиться, что если у вас сразу все получится, и там 5 эмбрионов будет в заморозке, то надо набраться мужества и смелости и просить об этом Господа сил, да, и здоровья,
2: чтобы
3: потом, и потом всех остальных тоже подсаживать, то есть делать еще одну подсадку там в 2 эмбриона, и третий раз в подсадку, там, если опять же получатся дети, и, максимально даже до 7 детей может дойти, но это, конечно, это маловероятно, но так, чтобы... не было абортивной составляющей, чтобы эти эмбрионы не оказались, просто потом утилизированы, да? Поэтому...
4: Я как раз об этом говорю, когда люди приходят и говорят, вот я собираюсь делать, и что мне, как мне быть? Я об этом как раз говорю. А вот когда уже пришли, вот я вот с ума схожу просто, как вот...
3: Но я про это говорю, что когда уже...
4: Там уже непонятно, что там процедура.
3: Но так как процедура уже запущена, да, и зачастую люди приходят как раз брать благословение перед подсадкой, то есть, по сути, эмбрионы уже сделаны. Осталось теперь только их подсадить. Поэтому тут уже не отмотаешь. Вот когда они еще не сделали, то есть еще эмбрионы не появились, да, то есть ничего не произошло, тогда я людей останавливаю, говорю, что вы должны понимать, почему церковь против, потому что есть масса случаев, я как раз эти случаи знаю, да, достаточно много, когда, например, женщина, она, будучи замужем, сделала ЭКО, вот, потом она с мужем развелась, и вот она теперь живет одна, и у нее даже там есть ребенок от первого ЭКО, есть случай, когда нет ребенка, но у нее есть там примерно 5 эмбрионов в заморозке. И вот она спрашивает, да, вот я сейчас собираюсь выходить замуж второй раз, а у меня там 5 эмбрионов вот от первого брака, что мне делать? Я говорю, милая моя, но ты у меня сейчас это спрашиваешь, это теперь на тебе это висит, да, ты это сделала, вот теперь нужно думать, церковь, конечно, за то, чтобы, получается, нужно подсаживать. А ей хочется личную жизнь строить, у нее уже как бы свадьба на носу. Вот я про эти истории, когда люди меня все-таки спрашивают, я им рассказываю, чтобы они подумали вперед.
4: Понятно, спасибо большое.
3: Пожалуйста.
2: Спасибо за звонок. Тут Степан Сорокин пишет, вы ему уже отвечали про то, что батюшка, извините, но вы очень категоричны, как мне кажется. Еще раз извините, не хотел вас задеть, хотел поразмыслить на эту тему. Христос воскресе.
3: Воистину воскресе, Степан. Ну как категорично? Это же речь идет про православное учение, про заповеди. Мне кажется, что вот есть вопросы, в которых мы можем как раз иметь какие-то разномыслия, там, что кушать, что не кушать, да, там, традиции какие-то там есть церковные, общественные традиции, там, отмечать 8 марта, не отмечать 8 марта и там и так далее. А есть вопросы, которые касаются там, убивать или не убивать. Ну, церковь прямо говорит, не убей. Она прямо говорит, не прелюбодействуй, все. То есть я вот жене своей верен, я категорично ей верен. Если я буду немножечко некатегоричен в этой области...
2: То уже, да, вопросики.
3: Это будет странненько, да.
2: У нас звонок, добрый вечер, представьте, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Сергей, Санкт-Петербург.
3: Здравствуйте, Сергей.
5: Очень всегда приятно вас слушать, отец Павел.
3: Спасибо.
5: Вот вы из очень редких, вот еще Сергей Михеев мне очень нравится. Вы вот как бы реально стоите, реально оцениваете жизнь в стране во всех сферах. Хотя вот разные вот эти каналы у нас, Спас я слушаю там, ну там многие священники, они уходят постоянно куда-то в виртуальный мир, понимаете? А вот эта связь, что происходит в стране, что делать, как-то это не... Тут один даже отец Андрей говорит, у нас, у православных христиан, свой особый путь. Нам не по пути с мусульманами, не с атеистами. Ну зачем вот это говорить? Вот как вы считаете, нужно ли больше вот таким, как вы, Михеев, входить вот в политику, говорить, что вот тогда многие люди будут подтянуться, понимаете, к православию. Не просто конкретно там что-то пообещать, а вот что делать, как жить в стране. И это у нас и так сейчас такое разобщение, что хаос. И тогда вот правда будет может что-то улучшаться. Всего хорошего.
3: Спасибо большое. Но я сторонник того, что каждый должен заниматься своим делом. Я Богу благодарен, то, что я не просто священник, но еще и миссионер. И стараюсь проповедовать православие. Ну и сейчас еще, наверное, и семейные ценности тут приходится. Иногда, прежде чем говорить про Господа, приходится еще вообще что-то про нравственность сказать, хотя бы базовое, да? Вот. И я как бы вот на этом месте нахожусь, все свое время свободно на это трачу. И как бы, наверное, уже как бы мне другого делать и не нужно. Сергея Михеева очень уважаю, да, и кем он хочет быть, я не знаю, может быть, он просто общественный деятель, только журналист, может быть, он тоже считает, что нужно на своем месте. Но мне кажется, что главное, чтобы человек занимался именно тем делом, на которое он призван. Потому что когда у нас, в том числе в политику или на какие-то ответственные посты попадают люди по принципу именно родства, потому что у меня там папа, дядя, мама, тетя, там бабушка, дедушка, да, и поэтому я на этом месте оказался, теперь я руковожу каким-то большим департаментом, то мне кажется, что вот это как раз проблема, потому что страна у нас большая, и даже когда вот маленькая ошибочка, где-то что-то ты вот так не, вот что-то не так сделал, да, и сразу же страдает много людей. Mm-hmm. Я это сам очень хорошо понимаю, потому что человек уже известный, и бывает я где-то, я же ошибаюсь тоже. Я, бывает, где-то что-то ошибусь, неаккуратно скажу, я вижу, что там ну, буквально десятки тысяч людей потом ну, как бы расстраиваются. Поэтому, ну, я, знаете, как-то я хотя бы чувствую эти ошибки, я потом искренне прошу прощения, говорю, ребят, якобы, да, я ошибся и тому подобное. Вот мне кажется, что у нас есть области в стране, где люди находятся, вот правда, на своих местах. Вряд ли у нас, ну, так скажем, в экономике могут оказаться люди, ну, которого там, типа, финансы и все остальное, которые люди совершенно вообще там считать не умеют, да? Но вот есть некоторые, мне кажется,
2: сферы,
3: где, ну, уж совсем просто мы далеки. Ну, например, вот то, что вот мы даже если далеко не уходить, это вот то, что мы сейчас обсуждали, это там вопросы семейных ценностей, вопросы демографии и так далее. Но наверняка там должны быть люди, если мы говорим про традиционные ценности, традиционалисты должны быть, да, ну хотя бы просто здесь это как бы дважды два. Вот. Поэтому я, например, вот как раз в финансах не разбираюсь, поэтому, может быть, я сейчас сказал, может, сейчас какие-то финансисты скажут, да нет, у нас там в финансах вообще там другие люди. Я в этом просто, я как раз в этом не разбираюсь, да. Хотя, если наша экономика, я так вот, знаете, рассуждаю по-простому, по-провинциальному, да, что если столько санкций было в нашей стране, а мы до сих пор живы, то, наверное, у нас люди, которые за экономику отвечают, они в этом шарят.
2: Я тут ничего не могу сказать и не буду этого делать, но у нас есть звонок. Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
6: Добрый вечер, Юрий.
3: Здравствуйте, Юрий.
2: Здравствуйте, Юрий.
6: Да, я, кстати говоря, звонил тут недавно, но не дозвонился, поэтому сейчас не ожидал, но подключился вот как бы это самое. Но, то есть вопрос можно задать, да?
3: Да, конечно.
2: Да, рад вас слышать.
6: Смотрите, значит, я задавал вам вопрос по поводу не так давно, в субботу, вопрос звучал так. Какова роль стартовых условий в жизни человека? Ну, может быть, вы не расслышали там, я смотрел в интернете, немножко записали неправильно, потом подправите. То есть вопрос звучал, какова роль стартовых условий в жизни человека? Теперь, продолжая эту тему, вы сказали, отвечая на вопрос, вы сказали, что вы там про выбор заговорили. То есть, если у человека выбор, вы сказали, что есть усеченный выбор. Ну, в связи с тем, что человек-то маленький.
3: Так, ну, давайте, короче, вопрос, потому что у нас все-таки программа-то уже другая. Там была программа сейчас Островского,
6: а тут... Да-да-да. Вы сказали, вот, дано, кому дано больше, с того и больше спрос. А
3: да.
6: Дано кем? Богом, я так понимаю?
3: Богом, да?
6: Вот, теперь вопрос. А как он выбирает? На каком основании? Кому дать больше, а кому дать меньше?
3: Не знаю. Все. Не знаю. Это и никто не знает. В этом смысле апостол Павел прямо говорит, кто может дать ему совет? Никто не может дать ему совет. Поэтому...
6: Как тогда узнали, что он дал больше? Может быть, это просто...
3: И этого не знаем. Хороший вопрос. И этого мы тоже не знаем. Поэтому как раз нам иногда кажется, что вот этому человеку много дано, а вот этому человеку меньше дано. Мы этого не знаем. Поэтому как раз есть такая заповедь «не осуждай». Не осуждай, потому что мы не знаем как раз, кому сколько дано. Бывает, что человеку дано много талантов, но он их вообще все профукал. А бывает такое, знаете, есть такая прекрасная русская поговорка «талантливый человек талантлив во всем». Это, по сути, эта поговорка, это перефразированные слова Господа Иисуса Христа, это такой известный закон, что тому, кому много дается, а нет, что тот, кто имеет, тому и прибавится. Угу. То есть, если человек...
6: Я подумаю над этим ответом, интересно здесь сказано, тогда вот смотрите, еще пример.
3: Не-не-не, простите, у нас просто другая программа. Всего
6: хорошего.
3: Да. Обнимаю, брат. Мне эта сама тема, это очень самому нравится. Но просто Полина, это песочный интерес, она мне потом съест
2: меня. Я, конечно же, не буду этого делать. Но если что, час Островского у нас по четвергам вечером в 9 вечера и в 8 утра в субботу. Да. Там такие вопросы вообще потрясающие заходят. Да. Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации снизить документационную нагрузку на работников бюджетной сферы, особенно в здравоохранении и образовании, сообщает Кремль.
3: Давайте запомним это число. И вернемся к этому вопросу через 2 года. Интересно, снизится ли... Давайте так вот, если не увеличится, давайте радоваться. Потому что, мне кажется, про это уже говорили очень давно и не один раз. Но как-то вот что-то не работает.
2: Но у нас звонок есть. Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
7: Добрый вечер, меня Лили зовут.
3: Здравствуйте.
7: Я из Казани звоню. Знаете, я что хотела вот спросить у вас. Неужели это пропало, то, что было раньше? Вот, например, мне сейчас уже много лет. Но когда я в молодости, я прямо очень хотела детей, не знаю, что такое секс, извините, целомудренный, замуж выходила. И вот очень хотела детей. И у меня у подруг тоже так же. Хотели детей просто, хотели родить, кормить грудью, воспитывать. Неужели это умерло сейчас?
3: Спасибо вот большое, Лидия. Не хочу вас расстраивать, да, но и хочу вас порадовать. С одной стороны, и правда, конечно, информационный фон вокруг семьи, он максимально тревожный. Когда люди находятся в тревоге, они и не то, что там детей, они даже в брак не вступают. И когда вот, ну, мне приходится общаться с молодыми ребятами, старшеклассники, студенты, они же знают тот процент разводов, который в нашей стране. Они и сами зачастую, большинство из неполных семей. И поэтому, конечно, для них, понимаете, они даже не очень думают про чадорождение. Они в целом свою жизнь планируют в одиночестве. То есть для них, то есть там какие-то отношения не заводят, но так, чтобы вот что-то было серьезное, прям в ЗАГС и все остальное, большая часть из них об этом старается как-то не думать. Может быть, потом у них все и получится, но они боятся думать и не хотят думать, потому что у них вызывает тревогу. Это с одной стороны.
7: Нет, вот знаете, например, вот мое поколение тогда, вот мы поженились, у меня 3 детей, у всех троих по 3 детей. Это как-то что по наследству передается?
3: Нет,
7: вот
3: это просто было другое время. Другое время. А сколько вам лет, Лидия, скажите, пожалуйста?
7: Мне сейчас 66.
3: Вот.
7: Дочке самой старшей 40, сыну второму да. 36.
3: А скажите, пожалуйста, 20. А вы помните свою бабушку? Вот,
7: конечно, я с бабушкой росла.
3: Вот именно. А бабушка ваша, знаете, когда родилась? В Российской империи.
7: Конечно, она в 1898 году родилась.
3: Именно. Ваша бабушка из Российской империи. И она перенесла все вот эти традиции Российской империи, в том числе и семейные, и чадорождение, и все остальное, и вас в это все вложила. А теперь у нас, собственно, бабушки многие, которые есть, да и мамы, и папы, и дедушки, и так далее, это люди уже, ну, так скажем, второй половины Советского Союза, где все совершенно, ну, просто по-другому, и, да, мы сейчас все это пожинаем.
2: Вы знаете, вот я 89-го года рождения, то есть мои родители это там, 60-х годов, и я могу сказать, что я вот в детстве очень хотела и детей, и замуж выйти, и в целом, ну, даже когда я выросла...
3: А не в детстве?
2: И потом тоже хотела, ну, там, свои были проблемы, почему там только сейчас это получилось все. Но я как бы росла с ощущением, что семья — это правильно и хорошо. Но мне кажется, что вот такой совсем удар по этому всему мироощущению, что ли, произошел вот, наверное, с начала 2000-х. Вот прям серьезный удар какой-то.
3: В общем, я хотел бы, на самом деле, еще Лидию все-таки пообещал порадовать, что на самом деле, помимо вот этого фона, сейчас среди молодежи наблюдается реальный такой подъем нравственности, в том числе подъем в плане целомудрия. Уже сейчас можно встретить в социальных сетях, в том числе и запрещенных, значит, вот эти слова, что модно, да, не иметь никаких, значит, половых отношений. Если вдруг это как-то закрепится, и все это будет вот как-то
2: до брака
3: развиваться,
2: вы имеете
3: до брака,
2: в виду, да,
3: чтобы не было никаких отношений до брака. Если это как-то будет все развиваться, слава богу, это на самом деле, поймите, нельзя говорить про чадо рождения, вообще даже можно вообще про него ничего не говорить до тех пор, пока мы не решим проблему разводов.
2: Угу. Ну вот нам тут пишут, отец Павел и Полина, спасибо вам. Я думаю, успеем мы еще что-нибудь обсудить. Давайте быстро такую тему. Город не делает людей счастливым, только деньги. Это в ЦИОМ, в общем, опросил людей. И оказалось, что люди оценивают жизнь в городах на условно 6,7 из 10, но как бы стремятся там в то же самое время больше зарабатывать, поэтому там остаются. То есть и причин, по которым люди живут в городах, это вот именно заработок денег.
3: Ну, это понятно и видно, собственно, по пробкам, которые начинаются в пятницу вечером.
2: За город.
3: Из города, да, и в город потом уже в воскресенье вечером, что людям, конечно, хочется на свободу, да, потому что Господь когда-то, когда создал Адама, он сказал, вот земля, обладай ею. Угу. Человеку, правда, хорошо, когда у него есть своя земля. И люди это как-то сами, может, до конца не понимают, почему и откуда у них, потому что они Библию не читали, но они это чувствуют. И дай Боже, чтобы у нас, конечно, поднималась русская деревня. Знаешь, вот сейчас тоже это завирусились вот эти ролики, ну, достаточно давно уже, ну, и сейчас как второе дыхание. Это с помощью искусственного интеллекта делают, когда, знаешь, какая-нибудь вот русская деревня, и там вот застолье, люди, все живет, цветет, пахнет, там на гармошке играет, такой стол на улице, знаешь, там застолье большое. А потом, знаешь, вот спустя там типа 25 лет, такой полуразрушенный такой дом стоит, такая бабушка одна, да, и все, и все, все. Вот. Да, нужно спасать русскую деревню.
2: Ну, кстати, молодежь действительно едет за город, и это хорошая новость, с которой мы сегодняшний эфир, наверное, будем заканчивать. Звоните нам на следующей неделе в воскресенье, дай бог, все будет хорошо, и мы выйдем в эфир.
3: Да, отец, дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с Пасхой Христовым. Мы продолжаем праздновать, поэтому Христос воскресе.
2: Да,
3: через недельку мы с вами увидимся. Надеюсь, что ничего страшного не произойдет, а будет только самое хорошее. Живите, говорите друг другу приятные слова, обнимайте почаще друг друга.
2: Всего пока-пока. Да, и берегите себя. Пока-пока.

0: Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК. Контекст. Мировая реакция на выход одного из главных членов организации стран-экспортеров нефти от умеренно тревожной до откровенно панической. Кто-то считает, что волатильность цен на нефть возрастет. Другие уверены, последствия для рынков будут драматическими. Своим выходом из ОПЕК, регулирующей цены за счет квот на добычу, Объединенные Арабские Эмираты поставили под угрозу весь этот формат. Картельные сговоры в мире не приветствуются, но в случае с ценами на главный стратегический ресурс, если не сговор, то договоренности необходимы. Если за ОАЭ последуют другие, цены отправятся в свободное плавание и могут упасть до минимума. Да и ситуация в регионе осложнится. Не исключено обострение отношений Абу-Даби с Саудовской Аравией, главным региональным конкурентом в сфере энергоресурсов. А это может сказаться на добыче и поставках нефти потребителям. Распад ОПЕК напрямую выгоден Вашингтону. Дональд Трамп неоднократно обвинял организацию в обмане всего мира путем завышения цен на сырье. А вот России и ряду других экспортеров регулирующий механизм нужен. Именно поэтому в Кремле заявили, что она не планирует покидать ОПЕК+. Формат, в который входят 11 государств ОПЕК и сама Россия.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Следственный комитет взял на контроль дело о выдаче жилья мигрантам в Пензенской области. На Украине переправляли мужчин за границу под видом медицинской эвакуации. В Сеуле прошел чемпионат по дневному сну. Теперь подробнее. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и конфронтационными действиями с их стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. Дело о выдаче жилья мигрантам в Пензенской области взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По данным пресс-службы ведомства, в сетях распространилась информация о недовольстве местных жителей с предоставлением сертификатов на жилье. В том числе, в то время как граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, решения о предоставлении жилплощади принимаются в пользу семей с миграционной историей. Местные жители усматривают в этом коррупционную составляющую. Автомобиль скорой остановили на западе Украины. В нем под видом медицинской эвакуации переправляли мужчин за границу. Об этом сообщили в полиции Закарпатской области. Установлено, что водитель забрал клиентов в столице и должен был доставить их в Закарпатскую область для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы. Во время осмотра изъято 14 тысяч долларов. Фигуранта задержан. Израильские оборонщики занимаются специальным проектом в сфере защиты от угроз, связанных с атаками беспилотников. Об этом сообщил премьер страны Бенямин Нетаньяху. По его словам, параллельно с этим Израиль занят разработкой прорывных летательных аппаратов собственного производства, которые, по его словам, полностью изменят общую картину. Это заявление политика прозвучало на фоне множащихся в последние недели свидетельств того, что шиитское движение «Хизбалла» в Ливане против израильских сил использует дроны на оптоволокне. Американские СМИ ранее сообщали, что движение, по всей видимости, извлекло уроки из опыта других стран в использовании таких дронов для того, чтобы обойти создаваемые Израилем электронные помехи. Способность заснуть и не проснуться от шума и раздражителей стала предметом соревнования в Сеуле, где прошел чемпионат по дневному сну. Об этом сообщает местное агентство. На площади, где проходило состязание, собрались около 170 человек. Они превратили набережную реки Ханган в Сеуле в огромную спальню под открытым небом. Участники пришли с подушками, пледами и мягкими игрушками. Некоторые из них в пижамах и даже в костюмах Винни-Пуха и Белоснежки. Победителей определяли по концентрации сна. Это имеется в виду способность оставаться в глубоком сне, несмотря на помехи. Для объективности использовались датчики, фиксирующие пульс и продолжительность фасна в реальном времени. Как отмечает агентство, в стране, где хроническое недосыпание стало нормой, умение просто отключиться и выспаться превращается в редкий навык и даже в повод для соревнования. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. И Дмитрий Егорченко в студии, Генри Садарян у меня сегодня в гостях, доктор политических наук, профессор, декан факультета управления политики МГИМО.
3: Так и есть.
2: Генри, приветствую тебя.
3: Привет, Дима.
2: Давно хотел тебя на интервью по неожиданной теме. Вот обычно все вот это Иран, какой-нибудь мы обсуждаем всю Америку. А есть прекрасная страна в мире, которую, как я знаю, ты знаешь и любишь. Италия такая страна.
3: Я на ней специализируюсь изначально. Так. Просто сами итальянцы говорят, есть такая поговорка, что все время что-то случается, но ничего не происходит. Это вот такая поговорка. И вот то же самое с Италией. Ее как бы актуально комментировать сложно, потому что там никогда ничего глобального, значимого, там, кроме раз в 5 лет, не происходит. Поэтому приходится расширять тематику.
2: У меня есть ощущение, что для большинства наших слушателей, граждан Российской Федерации, да, в общем, и для меня тоже, наверное, Италия — это все еще Адриано Челентано, итальянцы в России, и вот какой-то такой непонятный мир, очень красивый местами, очень обшарпанный другими местами. Я в Италии бывал тоже несколько раз. В общем, так оно и есть. Но это же современная европейская страна. Да, может быть, не очень динамично развивающаяся, мы про это сейчас поговорим. Но она сильно отличается от того, что мы видели в старых фильмах, наверное. Давай, как это, по классике с базиса начнем. Италию... 2008 был год, по-моему, когда какие-то финансовые аналитики банковские Италии включили в группу стран PIGS. Угу. Свиньи, они их так, это аббревиатура такая.
3: Нежно.
2: Нежная. Нежная вместе с Грецией, Испанией, Португалией. Там еще иногда вторую И подрисовывали, Ирландию туда к ним тоже до кучи загоняли. Почему так? Почему уже тогда Италия была где-то там на задворках, и большая часть Европейского Союза, вот эта Германия, вот эта вот вся Франция, относились, ну, так, через губу немножко к Италии?
3: Ну, есть ряд причин. Вообще, в целом, вступление в полноценное европейское экономическое пространство, оно для Италии было очень болезненным, как оказалось, да, то есть в долгосрочной перспективе мы понимаем, что в 70-е годы, допустим, в Италии принято говорить об экономическом чуде, о расцвете промышленности, индустрии. А чем больше становилось Европейского Союза, внедрение евро и всего прочего, тем сложнее приходилось итальянской экономике на макроуровне. К этому надо добавить достаточно специфическое трудовое законодательство местное, которое существует. То есть, я буду стараться, знаешь, не какими-то цифрами говорить, а вот жизненно...
2: Примерами.
3: Да. Ну, вот, допустим, каждый человек, который был в Италии, очень часто лицезреет такую картину, когда владелец заведения сам же стоит за барной стойкой, а его сестра или жена работает официантом, а младший сын поваром.
2: Это свежий мем есть такой: «Сеньора, лимони!»
3: Из этой серии. А так происходит почему? Потому что тебе оформить человека на работу, это настолько дорого, что ты ему должен минимальную зарплату, допустим, 2000 евро платить, и еще столько же налог за него. То есть это просто какой-то золотой должен быть сотрудник, который в жизни не окупится. Поэтому часто сами владельцы малого бизнеса, они сами же и встают, и продают, и все, потому что столько денег, таких оборотных средств просто нет. При этом Италия, ее так сводить к тому, что это какая-то небольшая, незначимая страна в Европе, не стоит. То есть это стабильно, это четвертая, как правило, была всегда, а сейчас уже местами третья экономика Европейского Союза, да, после того, как британцы поступили соответствующим образом с Брюсселем. Есть крупнейшие итальянские корпорации, которые по всему миру известны, и люди пользуются их услугами. Италия с точки зрения цивилизационной — это, наверное, важнейшая страна для Европы, и с точки зрения культурной. И она, тем не менее, это одна из 6 стран-основательниц Европейского Союза, как в тот момент Европейского объединения угля и стали. Поэтому экономически, безусловно, проблем огромное множество. Каждый год это связано с дефицитом бюджета, который итальянское правительство пытается держать в узде какой-то. Это связано в особенности на фоне санкций, которые в отношении России введены. Это практически там местами происходит деиндустриализация и огромные проблемы с сельским хозяйством.
2: Вот, прости, пожалуйста, да. Я как раз вспомнил в этой связи цитату из программы, по-моему, Мелони, когда они шли, и даже выписал эту цитату для себя: «Укрепление национальной промышленности и достижение национального продовольственного суверенитета». Угу. У меня, когда я это первый раз услышал, у меня упала челюсть. Говорим, до уровня пола, да.
3: Ну, ладно. У Мелони есть очень понятная функция, на мой взгляд. Надо быть объективными, она в действительности популярна. Это в настоящий момент самый популярный руководитель в топ там 10 европейских странах. Да, там я не беру там Прибалтику или восточноевропейские страны. Вот если взять Францию, Германию, Италию, Испанию и так далее, то самый популярный руководитель правительства — это Джорджа Мелони, потому что у нее рейтинг стабильно выше где-то 30%. Это небывалая ситуация не только для Италии, но и в целом уже для современных европейских стран, где лидеры, как правило, высокой легитимностью не обладают в собственных обществах. В случае с ней, тем не менее, несмотря на эту популярность, которую она обеспечивает и медийно, и прочими технологиями, я глубоко убежден, что ее главная политическая функция – это быть канализатором правых настроений, уводить их от Лиги, от Сальвини, который вынужденно с ней находится в союзе и в коалиции, потому что в одиночку не способен сформировать правительство, и у нее всегда процент повыше, чем у него. Но все, что она делает, это канализирует очень большой объем недовольства, который есть в Италии касательно мейнстримовых элит политических, и уводит его в сторону. Вот самый яркий пример, который я очень часто привожу, он связан с Россией, потому что на момент предыдущих выборов все опросы Айстат показывали, что кто будет голосовать за правых, они на стороне Путина и очень хотят, чтобы Украину разделили на 2-3 части, сделали с ней все, что угодно, лишь бы остановился конфликт с Россией. Кто за левых, те были за то, чтобы поддерживать позицию Байдена, американцев и вводить санкции, все прочее. В итоге победили правые, но ничего из этого не случилось, потому что правых представляла Джорджия Мелони, которая очень уверенно увела это все в сторону фон дер Ляйен, Брюсселя и аккуратно стала главным, одним из главных трансатлантистов. Вот сейчас тоже очень яркий пример. Она очень долго воспринималась как главный проповедник такой Трампа на территории Европы, потому что все остальные, они люди, конечно, пользующиеся поддержкой Трампа, там и альтернатива для Германии, и Ле Пен, и Орбан, но они были задолго до, да, эти силы. А Мелони — это прямо креатура CPAC, Heritage Foundation и всех прочих. Так она вот прямо воспринималась, что она там ячейка, значит, мага на территории Европы, а сейчас она такой нещадной критике подвергает американскую администрацию за ситуацию с Ираном, со всеми прочими, потому что вот у нее функция такая — собрать голоса с одной стороны и постепенно уводить в другую, и она с этим справляется, надо отметить, блестяще, очень круто шантажирует своих партнеров по коалиции, потому что если сейчас развалится правительство, на многих из них висят уголовные дела, скажем, на ту же Лигу, да, и Сальвини с его окружением, и если к власти придут левые, то вполне вероятно, что эти уголовные дела прям дойдут до назначения.
4: Я тебя чуть-чуть еще про экономику помучаю, да. Про политические мы еще подойдем к этой теме. Все-таки, да, вот то, что у меня прозвучало, обеспечение продовольственной безопасности Италии. Италия, которая там втыкаешь палку в любом месте, и оно как бы растет.
3: Ну, было так. Если ты в Европейском Союзе, палки можешь понавтыкать и повыращивать, все, что хочешь, только тебе продавать это все не дадут, потому что надо же еще, чтобы польский фермер жил. И еще
4: даже у себя, что характерно.
3: Да-да, ну ты должен пустить к себе, там, допустим, я не знаю, яблоки из этой страны, обязательно. То есть это такой Советский Союз, над которым люди измывались долгое время, ну, примерно, ну, в чуть других пропорциях, с чуть-чуть другими механизмами, ну, примерно речь об одном и том же здесь идет. Плюс к этому для итальянцев Россия — это сверхважный рынок сбыта был, рынок экспорта, который для них в настоящий момент закрыт. И еще, когда были санкции после 2014 года, введенные после воссоединения России с Крымом, даже тогда региональные парламенты отдельных регионов Италии принимали заявление, что перестаньте заниматься дурью, вам-то какая разница, выйдите из санкций, потому что нам некуда продавать вот это все, все эти товары. Уже тогда проблемы были. А сейчас, при нынешней ситуации, это в действительности очень сильно бьет по итальянцам. В хорошие годы, когда они еще покупали российский газ, когда у них был доступ к этому всему, абсолютно нормальное явление было, что там зимой люди в двух комнатах отопление держат включенным, в остальных оно выключено, потому что просто невозможно платить по счетам. Я хорошо помню, когда наши там студенты в первый год приехали учиться по двойной программе и по московской привычке там форточку открывали, чтобы душно не было.
4: Еще ванну с горячей водой, наверное, налил.
3: Здесь душно, там воду горячую оставили, потому что ребята там бреются, умываются, еще что-то. И как в первый месяц объем платы за вот эти услуги все, за то, что мы называем ЖКХ, пришел чуть больше, чем их арендная плата. То есть ребята платили, допустим, 500-600 евро за то, чтобы снимать какую-то там комнату, квартиру или место в общежитии, а им только за электричество счет на 600 евро пришел. Ну, у них, конечно, шокированное состояние было абсолютно. Они не понимали, как это так. А сейчас, представьте, на этом фоне, как сильно выросли все эти чеки на оплату и все прочее. Это факт. Плюс в действительности очень вот такая устаревшая модель оказания услуг населению. Вот Италия очень красивая, люди очень предприимчивы. Но вот там, где должно быть что-то на уровне макро, ну вот, допустим, ты можешь быть супер крутой предприниматель, который там производит пиццу какую-нибудь, да, классную, вкусную пиццу готовит. Но ты же вряд ли будешь создавать приложение для доставки любых продуктов людям на дом, лишь бы твоя пицца там продавалась. Не, ну ты знаешь, кто, кому нравится твоя пицца, он либо придет к тебе, либо на крайний вариант позвонит по телефону, ты там какого-то курьера найдешь, отправишь, не отправишь.
4: А еще ты всех их знаешь по именам в основном.
3: 100%. А вот вещи такие макроуровня, допустим, банковские трансферы, чтобы мы могли друг другу по системе быстрых платежей, вот это, и перекинуть деньги просто по номеру телефона. Их же должен вводить кто-то. Вот не один банк отдельно взятый. Какой смысл какому-то банку вводить эту систему, если другие банки это не вводят? Это очень дорого, как они объясняли. Я с ними там консультировался, говорил, мне было интересно, почему так. И в итоге так много различных отраслей экономики, которые буксуют на месте просто потому, что они работают как там в 90-е годы примерно, что, пожалуйста, пешочком иди, заплати, и после этого пользуйся там сколько угодно. А вот через интернет что-то оформить, доставить, это вот супер устаревшая такая система.
4: И вообще, вот мои личные тоже, я лет 10, правда, был назад в Италии последний раз, очень, как у нас говорят, ушатанная инфраструктура примерно вся. Сейчас еще хуже стало?
3: Ну, если тебе кажется, что я за последние 5 лет был в Италии...
4: Мало ли.
3: Нет, я последние 5 лет, кроме России, никуда не езжу. А то, что касается инфраструктуры в Италии...

0: объединялось изначально из абсолютно не имеющих друг к другу никакого отношения государств, в которых во всех были разные формы правления, в которых внутри этого государства две провинции друг друга ненавидят, не то что вот этот теперь регион хорошо или плохо относится к соседнему региону. У него внутри две провинции, которые всю жизнь воевали друг с другом, а вы хотите, чтобы эти регионы все вместе жили. Общего языка нет. Тот язык, на котором вот те, кто учит итальянский язык, это тосканский диалект, на нем в 1861 году говорило 2,5% населения и всего лишь сапога этого. Но так как это язык Данте Алигьери, а итальянцы, как принято говорить, понташлёпы, и хотелось, чтобы как бы вот итальянцы... Была даже такая, вот такое движение неогвельфистов, которые говорили, представьте, как будет круто, если Италию будет возглавлять Папа Римский, а итальянцы будут говорить на языке Данте Алигьери. Это вот такой брендинг мирового уровня просто, да, вот такого уровня были такие разговоры. Но с Папой Римским не сложилось, потому что он в итоге стал противником объединения Италии, Папа Пи, а соответственно, языком Данте Алигьери получилось. Потому что, скажем, кто их объединял, да, Савойская династия, они говорили на смеси вот этого пьемонтского условно-итальянского и большей частью французского. Их бы вообще на юге Италии или в середине Италии никто бы не понял. Я вот читал текст выступления Виктора Эммануила II на первом заседании парламента еще тогда в Турине, потому что Рим присоединился чуть позже, в 1971 году. Я вот читал первый текст его выступления, я не понял ни слова. Что он сказал? Вообще, потому что это какой-то другой язык совершенно.
1: Ну и до сих пор эти все языковые различия очень в Италии велики. Там север-юг, да. Вообще отдельные регионы.
0: Абсолютно, да.
1: Огромная, ну не знаю, проблема ли это, но это точно фактор вот этой децентрализации дальнейшей. Ну,
0: она просто, эта страна по-другому не может существовать, потому что в изначальной своей версии это города-государства, ну небольшие княжества, у которых там как минимум 1000 лет независимой истории. Какие-то из них долгое время были под французами, другие под австрийцами, третьи под испанскими бурбонами, допустим, да, и, значит, совершенно разные силы ими правили. Потом в какой-то момент абсолютно... Я могу рассказать вот историю Ресорджименто. Это история настолько абсурдная, вот объединение Италии, что...
1: Коротко, но она действительно очень хорошая.
0: Она реально абсурдная, да. Потому что когда ты разговариваешь с итальянцами, говоришь, объясни, пожалуйста, как в национально-освободительной борьбе итальянцев против австрийцев больше всего погибло французов. Это вот как это могло произойти? То есть вы боретесь против австрийцев, при этом погибает больше всего французов. Потому что итальянцы французам обещали сначала корж, что вот вы давайте, значит, воюете против австрийцев, а мы вам за это дадим Корсику. Ну, итальянцы условно, это Виктор Эммануил II и главный гений Ресорджименто Кавур. Соответственно, французы попросили еще Сардинию. Итальянцы сказали, как в известном фильме, да, вы вам Васильчи, да, забирайте, господи, жалко, что ли. Тут, значит, в роли Жоржа Милославского выступила Великобритания, которая сказала, ты что, казенными землями разбрасываешься? И потому что если Франция получила и Корсику, и Сардинию, то это был бы конец для британского владычества в Средиземном море. Да. Франция очень усилилась.
1: Отрезали сектор.
0: Абсолютно. Там, да. Они в итоге заставили хотя бы Сардинию итальянцев удержать. Итальянцы и французам говорили, мы бы отдали, но вот эти товарищи всячески выступают против. У Ресорджименто было несколько действующих лиц, важных субъектов. Один субъект – это пьемонтская, вот, или как ее называют, сардинская династия, да, Савойская. Она все, что к югу от Венеции и Милана, считала ну, абсолютно чужеродным, потому что там дальше идет папское государство, где Папа Римский сидит, а дальше Папа Римского – это вообще эфиопы для них.
1: Да, вот хватит все, кормить что... юг, да, вот
0: это. Из этой серии. Ну, там реально эфиопы, типа, это мы не воспринимаем их как итальянцев, это вообще что такое итальянец, не совсем понятно. У них задача, вот мы из Пьемонта, это Турин, стараемся забрать максимально себе Милан, Венецию, и вот такое вот северное Падание, такое королевство будет, просто расширится Пьемонтское королевство. Для участников вот на севере, для Милана и для Венеции, им хотелось от Габсбургов освободиться по той причине, что у них экономический вклад был огромен, а забирали налогами у них просто вот феноменальные суммы. То есть они, там в первую очередь вопрос стал в том, что у них очень много забирают из того ВВП, который они производят. В итоге они освободились от австрийцев и попали ровно в такую же зависимость к туринцам, условно. То есть их жизнь, она была не для того, чтобы давайте там создадим сильную, единую, непобедимую Италию. Нет, давайте как-то высвободимся от австрийцев, но явно не за то, чтобы быть под Виктором Эммануилом II. Параллельно с этим в центральной Италии начинают происходить революции, где

0: Прыгают реакционных князей различных, герцогов там в Тоскане, в Парме, в Модене. И вроде как устанавливаются республики, но эти республики обращаются к монарху, к Виктору Эммануилу II, и говорят, возьми нас свой состав. Он говорит, вы мне особо не нужны, так, если по-хорошему взять. Проводятся референдумы, там раздаются бюллетени, где уже написано «Си» и поставлена галочка. Он этих людей тоже берет в свой состав. Но на этом он хочет остановиться. Допускает одну ошибку, французам передает Ниццу, это очень сильно выводит из себя Джузеппе Гарибальди, тот садится на пароход, доплывает до Сицилии, собирает войско, из Сицилии выдвигается в сторону Неаполя, из Неаполя доходит до Рима, забирает вот эти, все эти территории и, будучи убежденным республиканцем, тоже отдает все Виктору Эммануилу II. Ни один участник процесса не предполагал, что это будет единое государство, но в конечном счете это стало именно единой централизованной страной, которую поначалу пытались администрировать из одного центра, это из Турина. Вот все префекты изначально назначались из Турина. Это вообще очень важная должность, префект. Она покруче, чем губернатор, и намного больше решений принимает. Вот все префекты были оттуда. Язык, соответственно, бюрократический, это все-таки был пимонский. До тех пор, пока благодаря армии, вот смешиванию людей, которые кроме как в армию, они больше ни один итальянец мог за всю свою жизнь за пределы своей провинции не съездить и так и умереть там в своей деревне. Армия заставляла их быть мобильными, общаться с представителями других регионов, а чтобы общаться, надо хоть каким-то языком владеть, который там люди поймут друг друга.
1: Это и вот собственно, тосканский. Появился тот самый итальянский, который тосканский, То, что сейчас описал, это в какой-то степени можно легко и непринужденно, как мне кажется, положить на состояние современной политической системы в Италии. Все то, что ты описал, можно, наверное, как-то переложить. Другой вопрос, что просто там фамилии поменяются, названия партий, наверное, регионов, но общая политическая культура осталась неизменной. Там было короткое вмешательство, как мы помним, фашистов, но там тоже все не было так, как принято считать, что там ордунг был, видите, как по-немецки и так далее.
0: Есть безусловные различия, вызванные тем, что на первых порах понятно, ни о каких там разных политических партиях или еще о чем-то говорить не приходится, да, в первые годы существования итальянского королевства. Речь шла скорее о том, чтобы власть могла обеспечить себе выбранных представителей в этот парламент, который избирался по Альбертинскому статуту 1800, если не ошибаюсь, какого-то там 48-го, по-моему, года. Назван он в честь короля тоже из Савойской династии Альберта. И как их обеспечить? Вот одна из причин, почему так сильно обрела ресурсы такая организация, как Коза Ностра в Италии, она в том числе объясняется этим периодом. На юге Италии вся экономика – это сельское хозяйство в основном. Причем сельское хозяйство в виде таких больших латифундий, где один землевладелец и там 5, 6, 7 деревень работают на его землях. И если он вдруг им не даст собирать урожай или начнет их наказывать, то хана будет всей провинции, по большому счету.
1: Смотри фильм «Укрощение строптивого». Я так понимаю, что там эта ситуация известна как раз.
0: И вот ты назначаешь туда префекта. У префекта, помимо прочего, помимо того, чтобы обеспечивать закон, порядок и все и тому подобное, ему еще надо во время выборов озаботиться тем, чтобы местные жители проголосовали за соответствующих депутатов, которые еще по партийной принадлежности не определяются. Это просто там конкретные фамилии. Ну а кто может тебе легче всего обеспечить нужное голосование? Это землевладелец, у которого большие ресурсы на местах. А землевладелец это делает взамен не на деньги, а на влияние в Риме. Ты вот такой закон примешь, а ты там с судьями поговори, а ты мне здесь протекцию, там протекцию. И поэтому, когда вы смотрите различные, вот прям не американские фильмы про мафию, а итальянские фильмы, снятые в Италии про исторически существовавших персонажей, представляющих мафиозные структуры, это всегда дяди такие, которые владеют большими землями, на которых трудятся несчастные сицилийцы, тиранеаполитанцы, калабрийцы там, и так далее. И это на первых порах было. А потом, естественно, в Италию активно проникают различные учения политические. С одной стороны, главной политической силой, она с численной точки зрения небольшая, но из-за ошибки католической церкви, это очень серьезная ошибка была, католическая церковь к объединению Италии относилась очень плохо. Почему? Потому что часть объединенных территорий Италии – это просто просто территория папского государства. Вот весь центр Италии, включая и Рим, и регионы Марке, Умбрия. Очень классные места, кстати. Это очень красивый воздух там классный. Вообще еда, вкус, все, все красиво. Это все были территории Папы Римского, которые были в итоге, значит, захвачены Савойской династией. Папа Римский сказал, вы вообще негодяй. Решил издать буллу, которая называлась «Non Expedit», которая запретила католикам участвовать в любом виде в политических процессах. Они должны были и не голосовать, и не выдвигаться на выборах. Это он надеялся таким образом сделать так, что итальянское королевство будет дисфункционально. А в конечном счете это привело к тому, что если выключить из процесса католиков, то вся политика отдается на откуп либералам и марксистам. То есть просто католиков в принципе не осталось в политике. Значит, давлеющее положение обрели либералы, которые начали проводить одну реформу за другой, но они были не способны к такой мобилизации, централизации власти. И в итоге ни одна из проблем в конечном счете не решалась.
1: Вот здесь мы запятую поставим. Хорошая запятая. Ни одна проблема в конечном итоге не решалась. И вернемся через пару минут после новостей, рекламы, погоды и всего, что бывает на радио.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов в аэропорту Шереметьево связано со 100% таможенным досмотром на прилете. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. В сообщении говорится, что распространяемая информация о том, что скопление пассажиров связано с введением сигнала «Ковер», не соответствует действительности. Добавляется, что аэропорт обеспечивает обслуживание воздушных судов, пассажиров и багажа в полном объеме. Пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево обслуживаются в обычном режиме. Обвал системы безопасности на многие годы может грозить Евросоюзу, если США продолжит спонтанно ослаблять военное присутствие в Европе. Об этом сообщает газета Financial Times. По ее данным, в Европе стали еще больше опасаться, что Вашингтон будет забирать свое вооружение быстрее, чем европейцы будут разрабатывать ему альтернативу. Уточняется, что Пентагон отказался предоставить НАТО подробный график запланированного отзыва из ЕС прочих оборонных средств, в том числе систем ПВО и противоракетной обороны, и данных спутниковой разведки. Ранее Пентагон подтвердил свое решение вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Позже Financial Times сообщила, что Штаты также пересмотрят решение о размещении в Германии своего батальона с дальнобойным оружием. Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море еще один танкер, который подозревается в якобы использовании ложного флага. Отмечается, что пункт назначения судна не ясен и, предположительно, оно не перевозило никакого груза. Кроме того, утверждается, что танкер якобы фигурирует в нескольких санкционных списках, в том числе в списках Евросоюза и Великобритании. Министр гражданской обороны Швеции Карл Оскар Болин заявил о подозрениях причастности судна к так называемому «теневому флоту». В российском медиа ранее отмечали, что теневой флот в Евросоюзе выдумали, самой этой категории в праве нет. Власти Таиланда закрыли нелегальную школу для израильских детей, которую содержали иранцы. Об этом сообщает газета «Бангкок Пост». Школа имела госрегистрацию частного центра по уходу за детьми в возрасте от 2 до 5 лет, который по закону может принимать не более 18 детей в день. При этом в помещениях школы в момент рейда находились 89 детей в возрасте от 2 до 12 лет, а также несколько учителей-иностранцев, не предусмотренных регистрационным разрешением и не имеющих разрешения на работу, а также около 40 человек обслуживающего персонала, в основном граждан Мьянмы. Причиной рейда сил безопасности стали подозрения в наличии незаконного и нарушающего национальную безопасность Таиланда контента в учебных программах учреждения. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: Москва, 91,2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
5: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия, Дмитрий Егорченков, Генри Сардарян у меня в студии сегодня. Мы про Италию, про нашу любимую. Ни одна проблема не решалась.
6: Да. Ну вот ничего не решается. Решения, которые принимаются, они не могут устраивать всех по той причине, что страна настолько неравномерно развита, что весь север индустриальный, весь юг сельскохозяйственный.
5: И папа посередине.
6: Ну, папы уже нет, его изгнали. Папа вплоть до прихода Муссолини к власти не обладает ни территорией, ни возможностями. Это только Бенито Муссолини заключил с ним в 29-м году латеранские соглашения, которые создали современный Ватикан. Это детище...
5: Во всякий случай, да.
6: Дуча, да. С одной стороны, либералы, которые ничего не решают, проблемы не решаются. С другой стороны, все нарастающая угроза прихода красных, в особенности после революции в России, в Италии лавочники, буржуа, они начинают очень сильно переживать за то, что, ну, если уж в России это случилось, которая с капиталистической точки зрения явно более отсталая, как считалось, страна, чем европейские различные державы, то кто может гарантировать, что это не случится завтра в Италии. В особенности, учитывая, что для распространения марксизма, коммунизма в Италии были очень хорошие условия. Потому что население бедное, очень большое количество сельского населения, в том числе, которое вот на этих латифундиях пашет. И вот в особенности на юге, в середине Италии, в центре Италии были очень распространены эти настроения. Ну а либералы никак с этим не боролись, и различного рода лавочники, буржуа и прочие деятели начали фактически спонсировать, поддерживать Муссолини. Тема про фашизм, она как бы это отдельная
5: большая,
6: очень долго,
5: да,
6: сложно,
5: да.
6: Но Италию как что-то единое и осознающее себя единой страной, надо быть справедливым, честным и сказать, что если бы не Муссолини, я думаю, скорее всего, через лет 10-15 Италия развалилась бы на 3 отдельных государства. Было бы вот это опять королевство обеих Сицилий, что-то наподобие папского государства и королевство Северной Италии там вполне. Муссолини очень жесткими методами и прочим, но смог добиться того, чтобы эти люди служили в одной армии, у них была одна система ценностей, одна мифология вообще, одно восприятие себя как народа и нации. После того, как он связался с немцами, для него это все очень плохо кончилось.
5: За ноги повесили, да, по римскому
6: обычаю. И вот итальянцы стали перед дилеммой, а каким должно быть это государство? Вот когда создавалась так называемая конституционная, да, там учредительная ассамблея, было очевидно, что, допустим, на юге Италии все хотят монархии, на севере все хотят республики. Это вот прям первые же опросы сразу показали, что весь юг, тем не менее, за то, чтобы Савойская династия продолжила свое существование. Весь север считал, что после того, что они поддерживали и назначили Муссолини, у них нет больше права на то, чтобы руководить Италией. Существовали разные идеи насчет того, какое это должно быть государство. Уже фактически Сицилия объявила о своей независимости. Фактически примерно схожая ситуация была с Сардинией. Их ни тем так катанием подвели к тому, что им дали специальный статус в составе Италии. У них появился статут, да, который говорит об их особом статусе. А затем такие же статусы особые появились еще у 3 регионов. Это Трентино-Альто-Адидже, в котором есть провинция Больцано, в которой живут тирольцы, то есть австрийцы, да, ну, немецко говорящее население. Фриули-Венеция-Джулия, в котором живут фриулы, это словены. И Валле-д'Аоста, в котором живут французы, то есть это франкоговорящее население. У них тоже был особый статус. До 70-х у них этот особый статус выражался в том, что у них есть прописанные там полномочия, они могли участвовать в заседаниях правительства. К 70-м это уже стало нивелировано, потому что всем регионам практически дали примерно похожие полномочия, и формально, тем не менее, они есть специальные регионы и обычные регионы, но осталось так же. И в тот же момент стал вопрос, вот Италия, за 20 лет до этого ей грозил приход коммунистов. Здесь Италия, вполне понятно, что она в западном блоке, но чисто по содержанию у коммунистов еще больше шансов стало прийти к власти. Почему? Потому что в глазах местных итальянцев настоящими героями сопротивления фашизму были красные. Это были белые партизаны, безусловно. Но вот с героизмом ассоциировались красные. Они бросались под поезда, не выдавали своих товарищей, взрывали себя, там все что угодно делали.
5: А еще были освободители в лице американцев и британцев, которые вели себя по-всякому.
6: Конечно. Второе, очень бедное население. Еще более бедное, чем было до этого. Разрушенная страна. И возгласы о том, что нужно строить марксизм в каком-то его виде, они были супер популярны. Напрямую как ученый, я не могу, конечно, сейчас вот голословно говорить, что это вот американцы сделали. Но вот все признаки показывают, что надо было этому противопоставить что-то действенное. И взяли из сундука истории, достали, отряхнули христианско-демократическую партию, которая называлась, до этого была Народная партия Италии, ее создавал еще Луиджи Стурцо. Вот она не была популярной в тот момент, когда она была создана. Когда, несмотря на то, что вот католическая церковь отказывалась участвовать в политике, призывала не голосовать, тем не менее Стурцо имел вот эту партию народную, она не пользовалась особым успехом. Тут завели несколько уже иначе христианско-демократическую партию, прямо зациклили на католическую церковь. Католическую церковь попросили как-то поактивнее немного поработать с друзьями. Во многих церквях во время мессы могли еще на всякий сказать, что если во время выборов не проголосуешь за христианских демократов, то там и до преисподней недалеко. Это вот зачастую напрямую участвовали и в агитации, там и все. И нужно понимать, что в 45-м году в мегарелигиозной суперкатолической Италии, если есть партия, которую поддерживает церковь, и есть партия, которую церковь критикует, ну, сложно было бы представить, что будет иной результат. Всегда будет побеждать христианская демократическая партия. То есть в том смысле, что до тех пор, пока итальянцы католики. Вот в этом главная идея. В какой-то момент у левых появилось ощущение, что вот бессмысленно пытаться католиков убедить голосовать за другую партию, потому что это ни к чему не приводит. Намного легче будет, проще и эффективнее сначала католиков убедить в том, что им не надо быть католиками, а уже потом они, скорее всего, придут и проголосуют за твою партию. Сами христианские демократы этого не понимали, то, что происходит. Вот яркий пример. В 70-е был референдум. Стоит ли разрешать итальянцам разводиться? И христианские демократы были уверены, это один из толпов вот бытового католицизма такого. И христианские демократы проиграли на этом референдуме. Они не предполагали, что это возможно. В Италии начали происходить такие внутренние изменения, которые в итоге повели к тому, что у христианской демократической партии начал сокращаться постепенно электорат. Все больше, больше. Почему? Потому что культурно, то, что Грамши, тоже значит, сородич, да, называл культурной гегемонией, что для того, чтобы властвовать, нужно сначала, значит, обрести гегемонию в смыслах, идеях, в культуре, в произведениях, в творчестве. И вот так элита сохраняет власть. И вот после этого ты можешь претендовать на политическое доминирование. Ну вот примерно таким образом левые начали... Левые в широком смысле либералы, левые и социалисты. Они начали выбивать почву из-под ног у христианских демократов. В какой-то момент христианские демократы повелись на это. И вместо того, чтобы включиться в культурную войну и навязывать свои нарративы, они решили расширять собственную электоральную базу за счет того, что они будут идти на уступки и на союзы с другими силами, то с социалистами, то с какими-то ответвлениями левых. И в итоге те католики, которые прямо зяные католики, и за них голосовали, уже они переставали за них голосовать. Потому что они говорили, а какой же ты католик, если то с этими за стол садишься, то тут на компромисс идешь. И это делали все европейские христианские демократы. Это их общая
7: ошибка. Сейчас итальянские католики тоже, я понимаю, что они не в таком темпе идут в сторону новых ценностей, но тоже идут.
6: Если мы посмотрим на различные опросы глобальных центров вроде Pew Research там и прочих, которые показывают, почему православные все равно не встраиваются в Европейский Союз, и у них вот эта тема не работает. Там два вопроса есть ключевых. Первый вопрос сформулирован следующим образом. Считаете ли вы, что ваша культура важнее культур других народов? Он очень провокационный, но если ты посмотришь на первый топ-15 стран европейских, в которых говорят «да», это всегда первый топ-15, типа Армения, Грузия, Россия, Молдова, Румыния, Болгария. Вот первые 15 — это всегда православные страны. Греки, киприоты. Дальше идут католические страны. И вот первая среди католических всегда Италия. То есть она вот максимально близка по степени этого. А второй вопрос, который им задают. Считаете ли вы, что ваша религия является ключевым фактором в вашей культуре? Ровно те же самые показатели идут. И мы видим, что вот среди католиков они по степени культурной идентичности и осознания, как правило, на первых местах. Но есть и такие демографические и социологические данные, которые показывают, что итальянский образ жизни очень сильно меняется. Просто я сейчас добью вот ту тему. И вот когда у христианских демократов начался такой большой кризис, получилось так, что на первых выборах после операции Мани Пулите, то есть чистые руки, большая часть католиков проголосовала за Сильвию Берлускони. Не самого католического человека. Он себя позиционировал как антикоммуниста, но вот представьте, что должно было произойти, чтобы Сильвио Берлускони, который придумал на телевидении показывать полуголых женщин для того, чтобы овладеть вниманием итальянцев, который абсолютно нетрадиционный политик для Италии того периода, а стал в итоге легендой итальянской политики.
7: Я не поеду на остров Эпштейна, потому что у меня своя бунга-бунга.
6: Да, да, из этой серии. И вот тогда возникла другая партийная система, в которой были правые центристы и левые центристы условные, то есть радикалов как таковых не было. Ну, правые центристы иногда могли с Лигой, да, как совсем, тогда это была Лига Севера, как совсем с какими-то отбитыми маргиналами, идти на коалицию, но власть все время передавалась от условного Проди к условному Берлускони, от условного там какого-нибудь там лидера Берсани, она могла тем не менее обсуждаться с Берлускони, неважно, кто был премьер-министром, вот центры были, это вот чуть левый и чуть правый. А потом случилось что-то в Италии, что очень сильно это перевернуло с ног на голову. Во-первых, появился Беппе Грилло, который создал движение «Пять звезд», абсолютно децентрализованную структуру, в которой граждане через блоги и голосование в интернете решали, какова будет повестка этой партии в парламенте, за кого, за что они будут голосовать, как это будет выглядеть. Сам Беппе Грилло стендап-комедиант, снимался в комедийных фильмах. Его поддерживали люди, которые очень хорошо понимали в интернете в том, как он функционирует. Вот они разбили сначала это разделение на правые, левые и центристы, и взяли рекордное количество, там 35-40% голосов. Это фантастика была, вот столько набрать одной партии, и вынуждены с ними должны были считаться. После этого случилось уже то, что фактически появилось, ну, это движение там Джорджи и Мелони, да, братья Италии. Она абсолютный ноунейм для итальянской политики была. Ну, там министр по делам молодежи, и так бац-бац, у нее партия, и она выигрывает выборы, причем с фантастическим результатом. И партия Берлускони становится третьей партией, и теперь очень много правых сил, которые объединены в единую коалицию, абсолютно разобщенные левые, у которых нет лидера какого-то своего и прочее, и движение «Пять звезд», которое в подвешенном достаточно состоянии, непонятно, что с ним дальше будет. Вот мы сегодня подошли в таком состоянии.
7: То есть перспектива у Мелони, в принципе, даже неплохая, как бы странно.
6: Сейчас она допустила огромную глупость, она сделала референдум. В Италии конституционный референдум — это первый путь к погибели.
7: Наши слушатели тебе немедленно ответят, что все это вообще бессмысленно обсуждать, потому что все равно все решается за океаном, потому что Италия страна оккупированная, у нее на территории там энное количество, мне кажется, больше 5 американских баз, поэтому это все такая, да, развлекушка внутри итальянская, кто будет и как будет, это все в Америке решат.
6: В целом наши зрители будут правы ровно в той степени, в которой это правда и в отношении Германии, и в отношении любой страны Европейского Союза, потому что мы видим и сейчас по риторике, по общению, что да, в действительности эти люди, они явно не обладают тем уровнем суверенитета, чтобы принимать, допустим, решение снимать санкции с Российской Федерации или нет. То же самое касается и других государств. Сама система построена таким образом, что маловероятно, что в ней выстрелит в принципе кто-то, кто не встроен в эти элитарные группы. Вот если тебе 18-19 лет, и ты понимаешь, что ты очень хочешь заниматься политикой в будущем, ты пойдешь в один из нескольких университетов, которые на это более-менее зациклены. В этом университете, когда ты будешь учиться, тебе, если ты сообразительный, еще внешний вид какой-то есть там и так далее, тебе предложат программу стажировки на всякий случай во Флетчере, в Йеле или еще где-то просто, чтобы ты слетал хотя бы на полгодика или на пару месяцев. Ты слетал, тебя увидели, ты вернулся сюда. Ты уже в этом возрасте начнешь участвовать в деятельности одной из этих партий, да, там крупных. Начнешь там участвовать, тебя в любом случае кто-то да будет спонсировать, помогать, продвигать там и так далее. Вся система будет работать таким образом, что на каждой этой стадии будет идти отсев и фильтрация людей, которые не сильно вписываются в этот мейнстрим. Люди, которые в действительности отличаются от этого мейнстрима, это, допустим, Маттео Сальвини, который как только пытается набрать там условно больше 15-20%, включаются эти механизмы, его начинают то по коррупционным делам, то медийно на него давят, то еще что-то. Ему все время оставляют роль младшего партнера главы правой коалиции. Но лишь бы он не вышел на первую роль, потому что вот Сальвини, в принципе, вполне вероятно, могло бы ему хватить первичных мужских признаков для того, чтобы несколько иную позицию иметь в отношении России. С остальными кандидатами этого не случится.
7: Слово «университет» упомянул, да, как бы, если ты будешь учиться в университете, да, можешь стать политиком, да, а можешь продолжить учиться в университете лет до 50, абсолютно, как делают многие итальянцы. Абсолютно. Это такой признак итальянского общества. Почему, да, так, во-первых? А во-вторых, это действительно настолько хороший университет, что там можно учиться до 50 и дальше?
6: И университет, не буду обманывать граждан, я стараюсь говорить честно, университеты в действительности очень классные с точки зрения визуальной. То есть, вот, допустим, я работал долгое время в университете в городе Мачерата. Я много где работал. Я и в римских университетах, и в Сапиенце я работал, и в Миланском университете работал, и во Флорентийском, и в Урбино, много где. Но вот Мачерата всегда оставляла какое-то особое впечатление, потому что это университет 13 века. Это третий вообще по древности университет на территории всей Европы. И вот место, где я читал лекции, это монастырь как раз 13-14 века, и ты читаешь лекцию в так называемой ауле, в которой у тебя висят картины там какого-нибудь 17-18 века, там вот атмосфера такая невероятная. И весь город, он университетский, то есть все здания, это здания различных факультетов, которые в этом университете, в городе живут только студенты, профессора и люди, которых обслуживают. Вот нет больше ничего. Но это визуально. Внутри я над ними очень часто шутил, я говорил, что я не знаю, какая катастрофа случилась в вашей системе образования, что вам нужен человек по фамилии Сардарян из Москвы, чтобы рассказывать вам про политическую философию Италии или про историю Италии или еще что-то. Потому что я изначально думал, что я буду им рассказывать про российскую политическую правовую систему и так далее. А я в большей степени был задействован в том, что касается итальянской, потому что просто вот эта модерновая, современная, как у нас принято говорить, практикоориентированная система образования угробила фундаментальную науку. Потому что людям говорят, что если ты занимаешься наукой, то это должно быть востребовано. А чтобы это было востребовано, бизнес должен за это платить. Вот теперь скажи мне, какой бизнес заплатит за философские исследования трудов Джамбатиста Вико, допустим, и основания новой науки? Ни один. Бизнес платил за сельскохозяйственное право земельное, за исследование, как продвигать...
7: Болонскую систему.
6: Ну, типа из этой серии. Как кожаную продукцию, производимую в марке, толкать на территорию СНГ. Это важные вещи, я не говорю, что это не нужно. Но на фоне начинает вымирать фундаментальная наука, безусловно. А вот то, что касается того, почему они учатся до 50-60 лет, я помню, я туда приехал, мне было 25, у меня там был друг Валерио, который был аспирантом, и Валерио было как мне сейчас, ему было 36. Я в 25 был маниакально озабочен тем, чтобы защитить докторскую, а Валерио все еще учился на PhD, то есть на кандидата наук, и все никак не защищал диссертацию. Хотя парень был умнейший и уже был там в таком качестве университет. Я как-то раз спросил, говорю, Валерию, я говорю, ты не работаешь, ты учишься на PhD. Там. Ну, чем это объяснить? Он говорит, ты понимаешь, говорит, я учусь на PhD, мне платят, там у него, говорит, повышенная стипендия была, что-то вроде 3000 евро. А я, говорит, защусь, начну работать, мне придется работать, и платить мне будет 2 с чем-то там, условно. Какой смысл работать за 2, если можно не работать за 3? Это вот из этой серии. Ну, он там все время искал какие-то фонды, которые там то Европейского Союза, то этого региона, то национальный, то в соседней стране записывался. И вот так прыгал с одной PhD на другую, лишь бы не работать.
7: Печальная история. А культура итальянская под воздействием наплыва мигрантов, всего прочего, она тоже размывается? Или это все еще вот Сан-Ремо, это все еще Сан-Ремо?
6: Есть у культуры там два измерения, в которые она меняется. Она не сильно это связано с мигрантами, потому что итальянская культура, она очень сильная с той точки зрения, что она очень просто воспринимается. Это вот не французская, не британская, которая... Это, во-первых, тебе должно еще понравиться, да, там, но не каждому человеку нравится, я не знаю, улитки есть, или там британская кухня, или британский юмор, он специфический, кому-то нравится, мне абсолютно не нравится, я очень от этого далек. Итальянская, я не знаю людей, которые там попробовали итальянскую кухню, и говорят, фу, какая гадость вообще, это невыносимо. Не знаю людей, которые приехали в Рим, говорят, какая ужасная архитектура вообще, как это мерзко выглядит. Которые увидели итальянскую одежду, говорят, этот человек похож на бомжа вообще, что это за стиль такой? Она очень проста, она нравится всем, поэтому очень часто ты можешь увидеть вот этих товарищей, которые на лодках приплывают и стараются прямо косить под итальянцев уже там через раз, не понимая, что вот это вот ругательство, вот этот жест, то руками машут, то еще что-то. Ну, конечно, есть страшные проблемы с их интеграцией, но итальянцы более-менее с этой задачей справляются, и их спасает то, что в Италии нет рабочих мест. То есть большая часть этих мигрантов, которые приезжают, они Италию рассматривают как перевалочный пункт до того, как поехали в Германию и во Францию. То, что касается изменений в культуре, они есть, безусловно. Меня это очень всегда расстраивает, потому что когда ты приезжаешь в Италию, если речь идет о людях более взрослого поколения, вот они выглядят супер, следят за собой, очень красивые костюмы, интересные галстуки, платочки, волосы уложенные, красиво все. Молодое население очень сложно будет зачастую отличить, вот это американец, немец, француз или итальянец. Все в каких-то мятых клетчатых сорочках с футболками, кедами, джинсами. Нет вот этой стилистики, которая для них характерная. Музыка. Сан-Ремо сейчас ожил, да, как фестиваль он там проводится, за ним следят. говорят. Но музыка более молодого поколения, она в большей степени копирует тренды такие общезападные. Хотя есть отдельные проекты и молодые, которые в итальянском стиле бельканто таком, да, красивом. И одно есть, и другое есть. А культура помирает, знаешь, из-за чего? Я вот смотрел данные Айстат, и они показывают, что в настоящий момент молодое поколение итальянцев практически не ходит друг к другу в гости, что настолько феноменально на фоне старшего поколения, которое практически все свое свободное время предпочитает проводить, либо к ним кто-то приходит поужинать, либо они кому-то ходят поужинать.
7: Прости, пожалуйста, итальянцы ходят в гости друг к другу, они встречаются где-то в кафе.
6: Ну, и в ресторан. Ну, идея в том, чтобы есть вместе. Я помню первое время мой самый большой страх в жизни, вот у меня есть целый ряд детских фобий, но вот самый большой страх, который я испытывал в своей жизни, это когда я жил в Италии, то, что я стану до такой степени толстым, что я перестану помещаться в свои вещи, потому что то, как едят местные граждане, я вам могу сказать, если сейчас нас слушают россияне, россияне, знаете, что на вас наговаривают самые большие люди, употребляющие алкоголь, вот в самом большом количестве. Я глубоко убежден, что итальянцы, потому что если россияне себе это позволяют в пятницу, субботу, условно, там, расслабиться, я в Италии уже в середине дня, в обед, в 12, в час дня, два профессора уже стабильно ужали одну бутылку там какого-нибудь красного. Потом, ну это так, за обедом просто на двоих. Потом работа закончилась во время ужина пару бокальчиков. И в 8-9 у нас рабочая встреча, там обязательно тоже на столе будет вино. И это каждый день в таком режиме. Вот абсолютно каждый день. Они это очень целомудренно называют средиземноморская диета. Но я не знаю, можно ли это вообще назвать диетой, то, как они питаются. Но я оттуда за счет больших физических нагрузок приехал в нормальной форме, но это мне было лично очень страшно, потому что я так в жизни не питался никогда.
7: У тебя нет ощущения, что Италия превращается просто в заповедник или такой национальный парк, в том числе для американцев вот эта история, когда они сразу Венецию сняли для свадьбы какого-то из миллиардеров?
6: Безоса.
7: Безоса. Вот такое будущее у Италии, такое будущее Италии приготовили.
6: Я помню, знаешь, вот как раз в продолжение твоего вопроса. Мы один раз, я летал тоже в командировку в Италию, и мы с мамой полетели, и мы так стояли, что-то пошли погулять вечером после работы моей, и там был вот Колизей, мы зашли в Колизей, просто вот вечером красиво очень, я так смотрю, а рядом с нами группа американских туристов, вот таких прям классических, в шортиках, в кепке, причем ничто ни к чему не подходит, ну, такая просто там футболка, кеды какие-то убитые, и вот они подходят, они первый раз видят Колизей, то есть это не то, что они каждый день туда приходят, и они так вот так что-то посмотрели, потом вот этот тип пришел, а мы достаточно высоко были, и он так посмотрел сверху вниз, повернулся и своему соседу говорит, shit, that's scary, и вот так вот ушел. Все, это вся его реакция была. Он говорит, shit, that's scary. Ну, переводится как, ну, черт побери, это страшно. И все. И вот это никак его вообще не впечатлило. Примерно таким же образом я могу сказать, я помню, что итальянцы на них реагировали достаточно. Итальянцы, надо как бы отдать им должное, в отличие от французов, люди очень гостеприимные. Вот если ты в Италии, и ты хоть как-то пытаешься говорить по-итальянски, но хотя бы скажешь, там скузи, там скажешь, он уже радуется, говорит, скузи, а, que bello, браво. Если ты во Франции на чистейшем французском говоришь, они тебя все равно считают за кусок
7: собрания. Это правда, чего? Абсолютно.
6: Вообще, ты кто, чтобы на нашем языке разговаривать? Итальянцы совершенно не такие. Ну, даже там, к американцам, я помню, вот был там такой магазин, куда я часто заходил сотрудникам купить там сорочки, когда возвращался, потому что там всегда по акции можно было там типа купить там 5 сорочек, получить еще 45 в подарок там из этой серии. И там вот стоял один такой американец, прям как будто его, если бы он умер, его надо было бы экранизировать, его по тем временам должен был бы сыграть Чак Норрис. Он вот такой вот был, знаешь, очень колоритный персонаж. И он так все уже себе купил. И этот итальянец на него смотрит, говорит, сеньора, you want another shirt? Вот так говорит, может, вы хотите, говорит, еще одну сорочку? И он так поворачивается к жене, и вот как типичный такой американец, говорит, милая, я могу позволить тебе еще одну сорочку? Она говорит, конечно, любимый, ты можешь позволить себе еще одну сорочку. Он поворачивается, оплачивает ее. Он так ему отдает, он вот так, thank you, sir, вот так проходит, и вот так поворачивается, просто в середине зала поворачивается на нее и такой, and may God bless your family. Вот так. И пусть Господь благословит вашу семью. И он так уходит, и итальянец просто смотрит ему в среду и такой, типа, думаю, ну что за человек вообще? Это вот я, мне очень запомнилась такая история. Но с этой точки зрения итальянцы, конечно, надо понимать, какие. Север один, юг другой, центр третий. Они очень различаются. Но я думаю, что за 5 лет сильно ничего не поменялось. У меня, тем не менее, друзья там остались. Мы время от времени созваниваемся. По их рассказам я понимаю, что не сильно страна поменялась.
7: Это был Генри Сардарян в «Культурной симпатии», Дмитрий Егорченков. Как всегда, через неделю вернемся и продолжим. До новых встреч.
0: Узнать за 90 секунд. Одного из основателей мировой документалистики Дзигу Вертова называют кинофутуристом эпохи перемен. Фильм «Человек с киноаппаратом», появившийся в 1929 году, перевернул представление молодого советского общества о возможностях и доступности кино. Только факты. Бесстрастная фиксация людей и объектов при помощи кинокамеры. К тому времени фраза Ленина о важнейшем из искусств обрела популярность. Советская власть воздействовала на умы правильными, с ее точки зрения, образами борцов с проклятым прошлым. Но Вертов проторил иной путь. Казалось бы, просто снимал события и современников. Но затем на монтажном столе начиналось волшебство. Бесконечно сменяющиеся картинки подчинялись строгой последовательности и ритмике. В результате появлялась кинолетопись эпохи. Слова были не нужны, говорила музыка. Кино еще было немым. Именно она доносила до зрителя энергию эпохи строительства нового общества. Этот фильм разрушил стереотипы камерного кино, стал смелым экспериментом. Вертов впервые использовал приемы, которые затем станут общепринятыми, например, скрытую камеру. Кинопроизведения Вертова произвели фурор, сделали увлечение операторской работой массовым. Новатор сумел собрать переломное время, крутой исторический вираж России в сложнейшую мозаику. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23:00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Швеция запустила первый военный спутник для наблюдения за Россией. В Полтавской области на Украине демонтировали мемориальную доску в честь Владимира Высоцкого. Около 150 человек приняли участие в походе с собаками на востоке Казахстана. Теперь подробнее. Словакия не будет участвовать и в последующих европейских кредитах для Украины. Об этом заявил премьер республики Роберт Фицо. Напомню, страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты репараций со стороны России. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в данном кредите, но не заблокировали его выделение со стороны ЕС. В российском МИДе не раз заявляли, что идея Евросоюза о выплате России неких репараций украинской стороне оторваны от реальности. Швеция запустила в космос первый военный разведывательный спутник, который, как утверждается, будет использоваться для наблюдения за Российской Федерацией. Запуск состоялся с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Об этом сообщает местный телеканал. Последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров, прибывающих из-за рубежа, об увеличении времени прохождения послеполетных формальностей из-за полного досмотра при прохождении таможенного контроля на прилете. Службы аэропорта усилены в условиях возможных скоплений пассажиров, сотрудники активно оказывают содействие, особое внимание уделяется маломобильным гражданам и пассажирам с детьми. Мемориальную доску в честь советского поэта, актера, барда Владимира Высоцкого демонтировали в городе Кременчуг на Украине. Отмечается, что горожане ее изготавливали на собственные нужды, на собственные средства. Доска установлена на доме, где Высоцкий жил во время гастролей в 1975 году. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей, началось на Украине в 2015 году, когда приняли закон о декоммунизации. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Около 150 человек приняли участие в семейном походе с собаками на востоке Казахстана с заявкой на установление рекорда страны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Организаторы подчеркивают, что проведение таких мероприятий особенно важно на фоне общественных дискуссий вокруг закона об эвтаназии животных. Через добрые инициативы укрепляется культура ответственности и заботы. Ранее Нижняя палата парламента Казахстана одобрила изменения в законодательство, согласно которым бездомных собак в республике хотели начать отлавливать и помещать в пункты временного содержания. При этом допускалась их эвтаназия в случае, если в установленный местными властями срок животных никто не заберет. В конце апреля Верхняя палата парламента республики не поддержала данный законопроект и вернула его на доработку. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья. С вами «Код преступления» на «Радио Спутник». С вами прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Здесь мы обсуждаем сложные темы, пытаемся разобрать их доступным языком. Будем говорить про юриспруденцию, про психологию, про криминал и пытаемся найти какую-то важную финальную мысль, которую можно донести до общественности, чтобы улучшить эту ситуацию. Сегодня у нас непростая тема – насилие и преступления против детства. И здесь важно отметить, когда мы говорим об этом, мы уже с тобой не раз говорили и про педофилов, и про проблему насилие по отношению к детей. Но когда мы говорим про преступления против детей, это не только сексуализированное насилие. это не только моменты того, что кто-то может захотеть потрогать ребенка. Тут еще и обстоятельства морального состояния ребенка в доме, условия, в которых он воспитывается, отношения, как морят детей голодом, потому что таким образом родители считают, что они воспитывают или наказывают. И поэтому эта тема, она намного масштабнее, чем всем кажется.
3: Да, и я хочу сказать, что у нас есть статистика, которая показывает, что число преступлений против детей начало расти. Я считаю, что она очень достоверная, потому что кажется, что сегодня очень много у нас преступлений против детей совершается и в семьях, и на улице. А при том, что мы вроде...
2: Если я сейчас тебе скажу, у меня как раз вот эта статистика сейчас перед глазами, по данным МВД на 2025 год, 69% преступлений против детей совершаются в семьях.
3: Да, и мы должны еще сказать все-таки, что есть психологическое насилие, которое применяют к детям мошенники сегодня, а также те люди, которые вовлекают их в различные группы, запрещенные, да, в соцсетях, которые пытаются и манипулировать каким-то образом, спровоцировать их на противоправные действия. Вот у нас такая категория стала сейчас вообще отдельно выделяться. У меня даже возникла по этому поводу одна из теорий, что есть группа взрослых преступников, у которых есть задача, именно задача, вовлекать детей в преступную деятельность, а создавать для этого условия, подводить к этому. И все это для того, чтобы дестабилизировать общество, потому что когда дети вовлекаются в преступность, это вызывает много и возмущения. Кажется, кто не доглядел, все сразу начинают спрашивать с себя, в первую очередь, конечно, с государства. Вот. Ну и, кроме того, потом непонятно будущее этих детей. Угу. Про это важно, как мне кажется, сегодня тоже поговорить будет.
2: Ну, важно отметить, что, чтобы статистика была понимаемая. Таким образом, 39% — это убийство, 39% — изнасилование, 25% в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью ребенка, 23% это легкий вред какому-либо ребенку.
3: Да, получается, здесь вовлечение в какую-то преступную деятельность вообще не фигурирует в этой статистике.
2: Да.
3: То есть, когда несовершеннолетние вовлекают там, в продажу наркотиков, что сейчас становится очень уже частым явлением, опасным явлением, когда его вовлекают в мошенничество, да, там мы с тобой как-то про это говорили, под угрозами, под какими-то там, представляясь сотрудниками органов.
2: Демонстрация, что выложим какие-то фотографии,
3: да,
2: переписку,
3: да.
2: Это увидят родители. И опять-таки, это снова нам о чем с тобой говорит? Это о том, что диалог с семьей в семье не настроен таким образом, что мы тебя не будем ругать. Если ты будешь честным и откроешь, что вот так меня шантажируют, что вот у меня было. И вот эти маленькие тайны, которые формируются у ребенка, они медленно загоняют его вот в эту ловушку.
3: Да.
2: И когда мы говорим, то есть по данным прокуратуры генеральной, с 2010 по 2021 год преступления выросли на 44%.
3: Как будто бы взрослые перестали жалеть детей, как будто бы взрослые стали забывать про свою миссию.
2: Да, на самом деле, когда мы вообще про это говорим, и обозначить, наверное, это надо для наших слушателей и зрителей о том, что мы говорим в рамках этого, то есть воспитательный процесс, когда с детьми, то есть для девочек выражают, я уже это говорил неоднократно, но я повторюсь, что девочкам выражают, что если там ты расскажешь, что тебя изнасиловали, если ты расскажешь, что к тебе были применены какие-то вещи, да даже просто ты там целовалась с другим мужчиной, то ты порченная, что за тебя никто не выйдет замуж, что ты будешь вообще никому не нужна. И поэтому мы скрываемся, от чего у нас в дальнейшем из-за этого происходит огромное количество каскадом преступлений, которые не раскрываются, потому что жертвы молчат, потому что жертвам семья позиция. То есть есть очень много примеров тех же серийных насильников. Их не могли задержать по причине того, что семья скрывала, чтобы девушку не опозорить, и чтобы она могла потом найти себе мужа. Это там, вот, например, там в Казахстане, в Казахском ССР, был серийный убийца, и который вот этим пользовался очень активно, в районах насиловал девушек. Дальше, то есть мальчиков такая же проблема, но их воспитывают. Мужчина должен терпеть, мужчина не должен жаловаться, мужчина не должен рассказывать о каких-то своих проблемах, травмах и так далее. Мы не говорим, конечно же, с точки зрения психологии, что там, мальчика надо воспитывать более в мягкой среде, но не надо создавать демонизированные условия, где ты вообще не можешь сказать, что ну, мне некомфортно, мне не нравится. То есть это вот есть у зумеров, например, это явление, когда сейчас типа, что они прямым текстом говорят, мне некомфортно, мне не нравится. Это приводит к другим проблемам, но все равно в воспитательном процессе это тоже важно, когда ты умеешь говорить о своих эмоциях и чувствах.
3: Мне кажется, очень важно, чтобы изначально ребенок понимал, что взрослые бывают тоже разными, что не все, что делает и говорит взрослый человек, оно правильно. А потому что, к сожалению, в некоторых семьях полагали, что надо воспитывать ровно в таком ключе, что папа, мама и все остальные взрослые – это безусловные авторитеты. И, соответственно, что бы они ни сделали, даже если они там бьют, там морят голодом, или куда-то отправляют, или кто-то от их имени что-то делает, что это должно быть правильно, поскольку они же взрослые, им виднее, они лучше знают. Вот хорошо бы, чтобы всем их рассказывали, что бывает по-другому, чтобы давали понять, кому можно доверять, кому нет, что является нормой, что не нормой. И знакомство с Уголовным кодексом, вообще, в принципе, с правами. Я считаю, что это важно, потому что это будет тем самым ориентиром. Вот как ребенку понять, нормально ли нормально, что его там в школе учитель ударил, да? А может быть, неудачный пример с учителем, потом нам скажут, что это мы на учителей.
2: На самом деле это правильный пример, потому что не так давно происходила подобная история, когда учительница дала пощечину ребенку во время... Ну, он как-то себя вел, и она взмахнула и дала ему пощечину. Благо, была запись с видеокамеры в классе. Сейчас они все больше классов оборудованы видеокамерами. И было доказано. Но проблема еще, знаешь, в чем? Тут мы не про учителей, мы наговариваем на них. Тут мы говорим, еще есть проблема в Санкт-Петербурге, опять-таки, Ленинградская область. Была ситуация, что учительница по иностранному языку, она была единственным преподавателем, никто на эту должность не мог попасть. Ее несколько раз увольняли с этой работы или отправляли на период там, переподготовки или что-то. Она была вот такая в возрасте женщина. Она позволяла себе кидаться предметами, давать пощечины, наказывать. Но в связи с тем, что нету других кадров, ее обратно нанимали. И вот в этом еще большая проблема, что недостаток педагогического состава, которым можно было бы заменить, ну, не хочу сказать там, некорректных педагогов.
3: Почему, наверное, я сказала про учителей? Почему? Потому что родители учителя — это те взрослые, значимые взрослые, с которыми ребенок сталкивается практически каждый день. И он может просто перекладывать что-то из того, как они ведут по отношению к нему, на других взрослых. Поэтому если вдруг ребенка в семье бьют, он может воспринять нормальным, когда кто-то из взрослых его на улице тоже отлупил там, по какой-то причине или совершил какое-то насильственное действие сексуального характера. Потому что это взрослый, да? Потому что, возможно, в картине мира этого ребенка взрослый не может делать чего-то такого, что недопустимо, или таким образом он может считать, что его наказывают. Значит, он сам виноват. У нас были дети, жертвы преступлений, которые пытались оправдать своих насильников и тех, кто там избил, говоря, что они сами виноваты, что это было наказание, что они там пролили что-то, они обозвали, они как-то по-другому себя повели, и это вот якобы спровоцировало вот такое наказание.
2: Наверное, это... можем это сейчас сформулировать, как подготовить ребенка к козлу. И вот твой пример у меня сейчас альтернативный. В интернете сейчас зафигурировало, ну, стал популярным ролик, где папа с дочкой, он режет огурцы, а дочка случайно, у нее там этот стаканчик с соком или какой-то газировкой, она задевает и разливает эту газировку. И все сейчас психологи любят брать этот ролик и показывать, как. Папа не орет, папа говорит, ну как ты здорово сделала. А там была газировка зеленого цвета, прям в цвет огурчиков. И он такой, ну сейчас мы все уберем. И он спокойно убирает. И дальше говорит ей, просто будь аккуратнее, давай мы, когда ты хочешь там подвигаться, ты будешь еще. Потому что для ребенка, особенно там девочка, там, ну, лет ей 4 там, максимум, ребенок пытается познавать мир, и опять-таки, когда мы вот видим эти ролики смешные, когда ребенок пьет, у него начинает что-то выливаться, и он доливает до конца. Потому что ребенок не знает этого мира, он хочет увидеть его с точки зрения и понять, как работает физика, как работает биология и так далее. От этого, то есть, любой там, интерес к животным, потыкать, потрогать, и ребенок там не понимает, что он наносит там боль животному или что-то, потому что в его мироощущении еще нет такого, он все исследует. Почему там ребенка нужно давать сначала, как это называется, прикормка, по факту, то есть есть руками. Он может это делать, потому что таким образом он осязает и понимает, что ему нравится, чтобы там избежать в будущем какого-то проблем с пищевым поведением. И когда мы говорим про насилие, вот то, что ты показываешь, например, там, в психологии есть такие явления, когда ребенок вот из такой семьи, где наказывают за любую там неправильную оценку, неправильный жест, неправильное обращение, да даже взгляд. Он вдруг приходит к однокласснику, где в семье происходит та вещь, и он думает, что сейчас будут бить, а и не бьют. И у него происходит изменение мироощущения, миропонимания. Я хочу привести пример, я не планировал эту историю, а секта Столбуна. То есть Столбун — это был представитель, он был из достаточно хорошей семьи, там отец участвовал в испытаниях космонавтики, готовил, то есть медицинский персонал, мама — врач. Он сам имеет отношение к медицине, но не очень там хорошо поступил, были неудачи на учебе, но он разрабатывает свой метод по борьбе с алкоголизмом. И вокруг него собираются достаточно известные люди, в том числе, там, например, создатель Чебурашки. Да, он страдал алкоголизмом, и он попадает под влияние. У Столбуна были жуткие методы лечения, то есть там, он бил током людей и так далее. Это считалось методикой, как бы Успенский вылечился от этого алкоголизма, и он туда засунул свою дочь. Детей там били, детей там наказывали. Считалось, что если ты следишь за своей гигиеной, если ты хочешь хорошо выглядеть, ну, одежда чистая быть, то ты самовлюбленный, в тебе гордыня, и это надо наказывать. Там много было актов ужасных, когда называлось каким-то лечением, когда один из врачей помещал, прости меня, палец в анальное отверстие ребенку. И в конечном итоге, когда это все раскрылось, а это было еще при СССР, он ходил к Листьеву на интервью и рассказывал про свою особую методику лечения и воспитания детей. До сих пор даже есть где-то ячейки в стране, но там они уже распущены. Им выдавались лучшие издания, но их не могли долго поймать и понять про них все из-за того, что они все время переезжали из разного города, как, ну, как цирк переезжающий. Вот они переезжали. На всех фотографиях все было хорошо, и когда это все вскрылось, это был скандал, это был ужас. Вскрылось это благодаря тому, что дети, которые выходцы, вот родители были на его стороне, они стали, то есть, рассказывать свою историю, в том числе дочь Успенского. Потому что это вскрылось, когда к ней пришли на юбилей отца и попросили, ну, расскажите, какой ваш папа, великий сказочник, какой ваш чудесный создатель, там, Чебурашки, всего вот этого. И она сказала, ненавижу своего отца. Типа, он мне испортил жизнь. И тогда вот это все вскрылось. И дальше появились дети, также выходцы из этой столбунской секты, которые начали вот рассказывать то, что ты описываешь. Что они долго не могли социализироваться нормально, потому что за любой просчет или за любую какую-то условность они получали там пощечину, удар,

0: всегда по взгляду более-менее можно понять. Потому что он смотрит на взрослого, это особенно, то есть вот в исследованиях, которые публикуются, вот возраст 6, 5, 7 лет, и ребенок, который не подвержен насилию, а который подвержен, они по-другому смотрят. Ребенок не подвержен, он более свободный, он легко смотрит, он взрослый. А ребенок, подверженный насилию, он всегда будет на взрослого смотреть, ну, с таким прищуром, ожидая что-то, что я должен сделать. И есть психологический пример, который публиковался в одной из научных статей. Маленькая девочка все время, то есть ее в школе на нее как бы жаловались, что она предлагает секс-услуги, она там домогается или избивает кого-то. Оказалось, что ее там в шестилетнем возрасте изнасиловали и подвергали. И она воспринимала, что внимание можно получить только через...
1: Только вот так, да. Да, предлагая свое тело.
0: Да,
1: это ребенок, какой ужас.
0: И поэтому, когда мы вот говорим про подобные преступления, мне кажется, очень важно понимать ту грань. Это не просто вот именно там нарушение каких-то границ. Ребенку нужно объяснять, что вот это твое тело.
1: Оно его, священно для всех.
0: Его да. Ни папа, ни мама, опять-таки, знаешь, это классический вопрос у мам, до скольки можно мыть ребенка, особенно мальчиков? Или может ли папа мыть дочку? То есть это должен быть определенный возраст, когда вы приучиваете ребенка самому уже. Вы просто уже в конечном итоге там все, иди в душ сам. Или иди сам в ванную. Потому что есть огромное количество прецедентов, не обязательно, что это серийный убийца, а просто преступники, которых там мама мыла до 12 лет, прикасаясь к его половым органам, и от этого его сексологическая девиация очень сильно усиливалась и гиперболизировалась.
1: То есть все начинается в семье. Мы хотим это в очередной раз подчеркнуть, потому что если в семье говорят о насилии нормальным языком, понятным языком, если в семье уважают границы каждого члена этой семьи, если в семье учат вообще, как правильно воспринимать какие-то действия, мне рассказывают в том числе про то, что есть закон. Я всегда про это говорю, уж прости, потому что ну, я считаю, что право — это то, на чем держится наше общество. И если так, если мы это признаем, то почему бы нам не рассказывать о нем детях? Почему бы не говорить, что как общество вообще развивалось? Да? Почему мы стали цивилизацией? Почему государства появились? Потому что люди стали договариваться. А для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, они разработали комплекс правил, да, пришли к соглашению, что эти правила все должны исполнять, что брать чужое нельзя, бить другого нельзя, ну и так далее, и так далее. Что эти правила потом превратились в законы, вот сейчас мы по ним живем, и что так договорились мы все, что за нарушение этих законов наказываются люди с определенного возраста. И вот если бы детям это объяснили, если бы детям даже рассказали, на мой взгляд, было бы крайне правильно по каждой статье, которая есть в Уголовном кодексе. Вот статья «Кража», да, почему она появилась, да, и почему могут не наказывать ребенка, но накажут обязательно взрослого. Почему ребенка да, не накажут, но поставят на учет, и маму этого ребенка заставят выплатить ущерб, и затем поставят вопрос еще о том, как семья живет, ну и так далее, и так далее. Вот если бы вот все это правовое у нас проводилось, а воспитание такое, и обучение этой правовой грамотности было на нормальном уровне, сейчас его нет никакого, ни на каком уровне. Я думаю, что мы бы ушли бы от большого количества преступлений в отношении детей. Почему? Потому что они бы уже не были бы в роли жертвы априори, потому что они знали бы свои права, знали бы, чему доверять, чему не доверять, знали бы, что нормально, что правильно, и могли бы давать полноценный ответ, а может быть, даже не притягивали бы изначально преступников к себе. Ведь если мы говорим про преступления, совершенные не дома, а на улице, а в школе, очень часто такими жертвами становятся дети, у которых вот есть чувство, что не принимают, да, или страх рассказать правду маме, папе, ну и много всего того, там, дома насилие и так далее.
0: Опять-таки проблема там, например, если у тебя в метрополитене, потому что, например, 99% всех случаев сексуального какого-то насилия, оно начинается с ощупывания. То есть это именно не какое-то, а просто именно прикосновение. И очень часто извращенцы этим пользуются там, в общественном транспорте, когда ребенка надо приучивать, то есть тебя кто-то попробовал трогать, а здесь работает базовая вот эта психологическая реакция стыд.
1: Да,
0: что
1: стыдно сказать.
0: Что тебе прикоснулся какой-то дядя, и что, надо орать о том, что... И так, да, надо орать. Надо кричать, надо привлекать внимание, что это извращенцы. Как, грубо говоря, самая лучшая и адекватная реакция там вот на этих эксгибиционистов, типа, пристыдить. То есть поставить его на место, что там что-то тут показываешь. То есть вот это очень ярко работает, с ними унижая их. Ну и, конечно же, нужно вызывать сразу правоохранительных органов, чтобы подобные были задержаны, потому что, как мне помнится, у нас ведь пересмотрено сексуальное преступление, что уже там просто оголение, это тоже рассматривается как по статье. А вообще, скажи мне, пожалуйста, Вот что у меня юридически. Да. Есть ли какой-то

0: период, который можно обвинить, и срок давности. То есть вот за сексуальное домогательство, за сексуальное...
1: Да, конечно, есть срок привлечения к ответственности, но как раз за вот эти преступления их отнесли к категории тяжких, особо тяжких, что, на мой взгляд, совершенно верно. Вообще все преступления против детей – это тяжкие преступления. По ним сроки давности истекают очень скоро. Там надо посмотреть по каждой статье, но это там 15, 20 и более лет. Ну а если мы говорим про серию там, убийств с особой жестокостью, то там в принципе не может быть сроков давности. И даже про одно единственное убийство, но если при жертве был ребенок, и если с особой жестокостью, то опять же сроков давности нет, и тогда меч правосудия покарает человека даже там, спустя 40-50 лет.
0: Я почему это спрашиваю? Это еще одна мысль, которую я часто пытаюсь доносить до нашей аудитории, что да, это ужасно, что с вами такое произошло. Да, это очень трагически, что именно вас затронул там, этот извращенец, он с вами что-то сделал, к вам прикоснулся, потому что я знаю огромное количество, к сожалению, подобных инцидентов, прецедентов, но вы сильные, вы можете, вы справитесь. И даже если проходит там 10-15 лет, не оправдывайте этих людей, что у них семья, вы не хотите им навредить или что. Это преступник. Преступник, который совершил злодеяние. И этот преступник должен быть наказан по всей строгости закона.
1: У нас есть же еще принцип неотвратимости наказания.
0: Да.
1: У нас вообще два главных принципа – это презумпция невиновности. Но если человек виновен, то неотвратимость наказания должна быть. Мы не учим, кажется, детей, что делать в случае, когда к ним кто-то проявляет агрессию психологическую и физическую. Ну, потому что как обычно бывает? Ребенок приходит, если он не избит, ну, как будто бы с ним все в порядке, он вовремя пришел, этого достаточно. А в действительности на улице его могут оскорбить. И это могут сделать кто угодно. И я считаю, что это тоже преступление против детей, если его там назвали какими-то страшными словами, ему что-то пригрозили сделать, даже если не сделали. А ребенка могут ударить, и это не оставить может следов. Но вот эти все преступления против детей, они часто остаются скрытыми, потому что ребенок не признается родителям. С одной стороны, возможно, он не хочет их расстраивать. С другой стороны, считает, может быть, что это ничего страшного не случилось. Там, подумаешь, там его в школе, вот как это модно говорить, булили, да? Мама, папа может сказать, что сам виноват. Или пойдут к учительнице, а он не хотел бы, потому что после этого будут еще сильнее потом над ним издеваться.
0: У нас, наверное, очень проблема, вот да, ты правильно говоришь, у нас нет адекватного механизма.
1: Механизма. Объяснить детям, рассказать, что делать. Если вот так произошло в школе, на улице, дома, особенно про домашние дела, ведь потому что дети вообще не знают, что делать, когда бьет папа. Он папа напивается и бьет.
0: Да.
1: Хорошо, если мама адекватная, он может ей сказать, и мама примет меры. А если мама не хочет этого слушать, не хочет видеть, а если он не хочет расстраивать маму, или если он боится, что мама с папой разведется, а он его любит, вот такого, пусть он пьет и бьет, но это папа. И детям как будто бы нужны...
0: Зато деньги в семье есть.
1: Да, зато деньги в семье. Как будто бы детям нужны эти разъяснения, вот что делать в таких критических ситуациях. И я думаю, что здесь как раз вот это вот образование, именно такое, ну, пусть оно не с юридическим уклоном, там, не с каким-то социальным, но позволяющее детям как-то продемонстрировать разные ситуации, в которые они могут попасть, и подсказать им, что хотя бы примерно можно было бы делать, как с этим можно было бы жить, и можно ли бы это было исправить, если вообще на это у ребенка хватит сил. А если не хватит, то к кому он должен обратиться? Вообще, как мне кажется, история про значимого взрослого, одного, хотя бы одного значимого, которому он может все рассказать и который даст ему совет в любой ситуации. Если даже он сам не поможет, он отведет к тому, кто поможет. Она крайне важна. И в тех случаях, когда дети в итоге становятся жертвами, выясняется, что у них такого значимого взрослого могло не быть, а либо контакт с ним был разорван по какой-то причине. И здесь нам надо обращаться в первую очередь к родителям, к учителям, к бабушкам, дедушкам, к соседям, потому что никто, кроме них, может вовремя не заметить, что с ребенком что-то не то, что ребенок становится жертвой или может быть потенциальной жертвой, потому что он уже в каком-то состоянии. То есть, как мы как-то с тобой говорили, что преступники ищут слабых, они ищут тех, кто чувствует отчуждение.
0: Оторвался от
1: стаи. Да. И здесь нам надо очень много работать с родителями. Нужно много говорить для них, нужно для них снимать фильмы. Нужно вообще показывать...
0: Ну вот я почему говорю, то есть даже вот простой пример, то, что ты школа, у нас нет алгоритма, то есть даже на бумажке он не составлен, как правильно говорить о буллинге. Потому что я был свидетелем неоднократно, я слышал от своих знакомых, у которых уже есть дети, о том, что вот сказали об этом, и приходит классная руководительница, и при всем классе начинает гнобить этого мальчика, тем самым создавать ситуацию «вот он ябеда», или он не может типа отстоять свою честь, и тем самым создавать для ребенка еще более токсичные условия. Почему? То есть очень важно там, например, психологические условия. Но дальше мы об этом поговорим подробнее.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Катамаран перевернулся в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в администрации городского округа. На месте работают 3 бригады скорой помощи. После инцидента из воды подняли 7 детей и 5 взрослых. Погибших нет. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило ведомство. Сейчас персонал авиагавани предпринимает необходимые меры по ликвидации последствий сбоев. Ведется работа по восстановлению штатного режима работы системы выдачи багажа и организуется информирование пассажиров о его статусе. Инспекторы ведомства находятся в аэропорту и осуществляют постоянный контроль за соблюдением прав пассажиров и устранением выявленных нарушений. Прямое авиасообщение открылось между Петрозаводском и Минском. Об этом сообщили в правительстве Карелии. Рейсы будут выполняться еженедельно. Вылет из Минска по воскресеньям в 10:20, из Петрозаводска в 13:30. Отмечается, что за последние 5 лет товарооборот двух республик вырос более чем в 3 раза. Планируется, что новое авиасообщение придаст дополнительный импульс экономике. НАТО проводит встречи с представителями киноиндустрии и обсуждает создание пропаганды в интересах блока. Об этом сообщает газета «Гардиан». Отмечается, что Альянс провел 3 встречи с представителями киноиндустрии в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже. Следующая состоится с членами гильдии сценаристов Великобритании в Лондоне. Темой обсуждения станет ситуация с безопасностью в Европе и за ее пределами. По информации издания, некоторые представители индустрии недовольны ситуацией. Так, ирландский сценарист Алан О'Горман назвал запланированную встречу возмутительной и явно пропагандистской. Он заявил, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были также очень оскорблены тем, что произведения искусства будут использоваться в поддержку войны. Пленки Миндича должны получить огласку в Соединенных Штатах, учитывая, что синдикат Владимира Зеленского активно осваивал американские деньги. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его мнению, варианты выхода ситуации зависят от того, насколько вопрос разворовывания иностранной военной помощи заинтересует власти и политиков стран-доноров. Издание «Украинская правда» опубликовало ранее данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник главы киевского режима Тимур Миндич обсуждался с занимавшим тогда должность министра обороны Украины Рустемом Умеровым многочисленные контракты в этой сфере. В частности, речь шла о контрактах с компанией «Файерпоинт», одним из бенефициаров который может быть сам Миндич. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Код преступления.
3: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете и смотрите «Код преступления». Мы сегодня с Евой Меркачевой обсуждаем достаточно сложную и тяжелую тему. Тему насилия над детьми.
5: Психологическое
3: давление. И мы начали как раз вот говорить о том, что есть вот эти атмосферы, когда нет алгоритма нормального разговора, объяснения, разъяснения конфликтной ситуации, потому что, опять-таки, ну вот у нас, я даже это помню, родительские собрания. Всегда перед всем классом берут и выставляют вот там Иванов Иван Иванович, вот такой у вас плохой мальчик, почему он ведет себя так в классе, и это делается при всех родителях. Потому что я даже это помню, когда моя мама приходила с этой встречи, когда она рассказывала, вот у вас эта девочка плохо себя вела, вот этот мальчик у вас плохо себя, ты нормально там, вроде ничего.
5: Хотя, казалось бы, зачем родителям такая информация про других детей?
3: Это должно быть в каждого родителя отдельно поднять вопрос или между двумя родителями, то есть вот этих двух родителей, между которыми у детей конфликт, поднять этот вопрос, а не выносить это на публику, потому что эти сплетни, это еще сильнее усиливает токсичные условия. Я просто, с твоего позволения, хотел бы дать нашим слушателям и зрителям кризисные подтвержденные, то есть линия «Единый телефон доверия для детей, подростков и родителей». По городскому телефону это 8 800 200 01 22. По мобильному это 8 800 200 01 24. Также есть Центр экстренной психологической помощи МЧС России, плюс 7 495 989 50 50. И есть Центр «Тебе поверят». Это очень хороший центр, то есть там всегда окажут психологическую помощь, поддержка до 20 лет. Ребенка как проконсультируют психологически, ребенка как проконсультируют юридически. Потому что есть условия, когда ребенок действительно уже имеет право на юридическую защиту в случае тех или иных условий, в которых он находится в семье. То, что происходит. Потому что дети, вот опять-таки ты вначале сказала нашего первого блока о том, что дети не ознакомлены с законодательством. То есть вот эта сложная книжка с правами гражданина Российской Федерации нету в голове у ребенка, на что он имеет право и как. Хотя у нас есть в стране прецеденты, когда ребенок подал в суд на своих родителей. Тема жестокого обращения с ним. Поэтому вот такие истории бывают. Мне, понимаешь, знаешь, вспоминается жуткая история Санкт-Петербурга. Отец в Петербурге, это 25-й год. Санкт-Петербург, отец удерживал свою дочку на цепи в квартире. Нашли это случайно, жили они в коммунальной квартире. Обнаружилось, что он ее приковывает каждый раз, когда она возвращается домой после школы, хотя она была социализирована, он воспитывал ее один. Вскрылось, что вот он ее не кормит, он ее приковывает к этой цепи, если она провинилась, если она как-то себя плохо повела. Потом на допросах, когда уже все это стали общественности показывать, он рассказал, что его в детстве брат за плохое поведение приковывал цепью к батарее. И это, видимо, сыграло в его голове, что вот это нормальная форма воспитания, и ребенка можно вот так воспитывать.
5: Василий, знаешь, в чем проблема вот таких преступлений, которые совершаются против детей в их же семьях? А проблема в том, что ребенку после того, как вмешиваются правоохранительные органы, не становится лучше. А очень часто это заканчивается тем, что его изолируют от родителей, папу там сажают или маму сажают, его помещают в приют, там, в детский дом. И для ребенка это гораздо большая трагедия, чем все то, что происходило в семье. А я сама была свидетелем случаев, когда забирали маму, алкоголичку, которая могла руку поднять. И ребенок кричал: пожалуйста, оставьте маму, я ее очень люблю. Я не хочу ехать никуда, я хочу быть с мамой. И, понимаешь, здесь самое, наверное, главное как раз не делать таким образом, чтобы трагедия, которая разворачивается в семье, стала еще более ужасной для ребенка. Поэтому что важно? Важно, чтобы, увидев это, заметив это, могли обучить родителя, объяснить ему, что он нарушает закон, что это просто не по-человечески даже, и что он может взаимодействовать с своим ребенком по-другому, и дать ему время на то, чтобы исправиться, что ли. И вот только если когда понимают, что он не может, что он все равно будет продолжать бить, он с собой не справляется, он там не проходит какие-то психологические, психиатрические курсы лечения, которые ему назначают. Да, вот он отказывается от того, чтобы их проходить. Да? Либо там ситуация, когда ему не помогает, но обычно отказываются. Вот тогда уже наказывать. А так максимально стараться помочь. И это действительно беда. Ведь почему родители бьют детей? Почему они иногда используют там шантаж, голод, ну и прочее, все, что кажется нам недопустимым?
3: Вспомним зюзинскую маньячку Мария Петрова, которая мама, она еще не совершила ни одного преступления, у нее не было ни одного акта насилия. Маме не понравился ее внешний вид, макияж, там, одежда. Сказал, слишком ярко смывай, никуда не пойдешь. И она начала угрожать дочери, что если сейчас не смоешь, я тебя отправлю в психиатрическую больницу. И в конечном итоге она вызвала психиатрическую скорую помощь, бригаду, и ее госпитализировали. Потому что они, ну, грубо говоря, мама намеренно совершила подлог и сфальсифицировала, что она ведет себя как-то невменяемо.
5: Ну, она совершила преступление по отношению к собственному ребенку, а вылилось потом это в череду преступлений, которые совершил ребенок, когда повзрослел. Да. И это беда. И вот если бы наших родителей, повторюсь, вот в момент, когда выявляется такое преступление, обязывали проходить курсы, обязывали вот по какой-то методологии, которая была бы утверждена у нас Министерством образования, там, Минздравом, пересмотреть свой взгляд на отношения в семье, вот этим мы семье бы помогли. Понимаешь, а когда мы сажаем там эту же маму, которая избила или которая что-то сделала ужасное, да, мы часто помещаем ребенка, повторюсь, в еще более худшую ситуацию для него. Поэтому дети скрывают.
3: Ты совершенно права, потому что нет более лучшего выражения, лучше уж в семье, чем детский дом.
5: Конечно.
3: Потому что это скажет любой ребенок, переживший те условия. Потому что при всем там, поддержке государства или что-то, но детский дом – это не то место, где можно здоровую психику себе вырастить.
5: Ну и в целом родные родители всегда дороже и всегда лучше, чем кто-то чужой, когда это коллективное какое-то воспитание.
3: Но у нас есть все-таки родители с психическими отклонениями.
5: Это другая история.
3: Давай будем объективны, да. Когда, то есть опять-таки, как и в Петербурге, так и в мире, у нас есть прецеденты, когда ребенка, ну, то есть вот мне попался позавчера, это 10-е годы, Соединенные Штаты, отец объявил, что не может найти своего сына в розыск. Он жил с новой женой, то есть мачехой этого сына. Мальчик хороший, это афроамериканская семья. И он публично выступает. Почему это известная история стала? Он публично выступает на телеке, говорит, пожалуйста, помогите вернуть моего сына. И в этот момент телеведущий получает по наушнику информацию, говорит, сэр, вашего ребенка нашли убитым только что в подвале вашего дома. И вот его парализуют. И вскрылась история, что в этой семье было правило спортивной физической подготовки, что за любой неправильный поступок, за любое неправильное действие или некорректное количество там, отжиманий, приседаний и подтягиваний, вот если им не понравится то количество, сколько он сделал, что он там схалтурил или что-то, он должен повторить это все снова. И вот ребенка так они довели, что в конечном итоге он погиб. И они его прятали, тело. Вот прецедент. Вот когда мы сталкиваемся с такими историями, и тут вот сложно, понимаешь, вот я все читаю их, обвиняют социальные службы. Ну а как социальная служба обратить на вот
5: подобный кейс? Это очень сложно, конечно, да. Тем более, что благополучно может выглядеть семья совершенно. То есть придет соцработник, все улыбаются, еды полно, есть игрушки, есть собственная комната у ребенка. Ну а что ты еще скажешь?
3: Там как потому бы... что я очень часто читаю именно обвинения в адрес соцслужб, которые что-то упускают.
5: Бывает, они упускают, когда случаи прям явные, да, когда мама там многодетная мать, а дети все время плачут, и выясняется, что они просто не едят ничего, в доме нет никакой еды. Но тут я опять же считаю, что надо не мать изымать, а матери помочь, разобраться, что с ней случилось. То ли она тронулась умом, что тоже может быть, то ли она просто запуталась там финансово, и надо помочь ей как-то рассчитаться с долгами. Но в любом случае, я считаю, что единственный выход, потому что мы никогда не сможем, наверное, все поручить.
3: Мы не сможем туда врасти, зайти за эту дверь.
5: Да, в семью, и разные бывают ситуации. Единственный выход – это просвещение. Ничего другого, мне кажется, невозможно здесь придумать лучшего.
3: И начинать надо с просвещения того, готовы вы или не готовы к тому, чтобы завести ребенка. Потому что очень часто мы еще наталкиваемся, она там мать-одиночка, она находит сожителя, который терпеть не может этого ребенка. Вот тоже. Некорректно, и потом происходит тоже. Летальные случаи и ужасно. И вот это та проблема, о которой я все время подчеркиваю. Люди, особенно видно, когда, знаешь, два ребенка. Когда на первом у нас ничего не получилось, но второго мы будем воспитывать уже по-другому. И это, то есть, вот этот неудачный эксперимент, а потом он приводит к другому. Вот мы говорим о детском насилии, но есть еще явление детское насилие по отношению к детям.
5: Детям страшная
3: когда
5: история.
3: Дети внутри семьи, то есть, например, там старший брат или старшая сестра, которая видит большее внимание к младшему, от этого бесится, злится, и у нее созревает агрессивный компонент, и там все время там крапивку ущипнет болезненно или так далее.
5: Или что-то похуже. Знаешь, я читала хроники Скотланд-Ярда, и там у них была одна история, когда в семье, где было несколько детей, погиб младший ребенок. Думали в разное, в том числе на одну из его сестер, потому что казалось, что она очень завидовала ему, потому что он был маленький, ему было больше внимания. И даже она попала под какое-то подозрение. Но поднялась волна, СМИ писали много, сказали, что же вы обвиняете одного ребенка в смерти другого, ничего не доказано. А мальчика потом нашли его, он как будто бы ночью встал, и потом как будто объяснили всю эту трагедию, что он ночью встал, подошел к месту, там опасное место было в доме, и оттуда упал в подвал. Подвал почему-то был открыт, ну и, в общем, он разбился. И там лежали острые предметы, то есть он сразу упал на них и погиб. И девочку оправдали, вывели из-под подозрений, ну и тем более, что родителям, конечно, сложно было принять то, что их дочь убила младшего ребенка. А через какое-то время, когда она подросла, она ушла в монастырь и всю жизнь свою посвятила монашеству. И в конце жизни она призналась, что это она ночью встала, разбудила младшего братика, перед этим приготовила все, подвела его и бросила его туда. Она, для того, чтобы она призналась, потребовался период, да, и там было и раскаяние, естественно, поскольку она в монахини ушла. Но озвучила она это публично только уже совсем, когда осталось ей...
3: Это по Достоевскому, знаешь.
5: Ты знаешь, это же тоже такая беда и боль, которую можно предупредить только одним – внимательным отношением к каждому ребенку, умением общаться с ними. А для этого нужно иметь и большое сердце, и еще хорошую голову. Голову трезвую,
3: да,
5: и разум чистый, и мудрость житейскую. А мудрость житейская, она ведь передается из поколения. А когда маму саму убили, когда маму саму, там, не знаю, унижали перед другими детьми, перед старшим братиком, ну и так далее, и так далее. У мамы нет этого опыта, получается. А знаний она не получила. И получается, вот она оказалась в ситуации, когда ведет себя априори неправильно и создает конфликт, который может привести вот к таким подобным трагедиям.
3: Есть еще более худший случай, это тоже вот психологически, особенно это в многодетных семьях, когда родители на старшего ребенка перекладывают ответственность
5: за
3: воспитание.
5: Мать. Да.
3: Когда его, потому что это, это лишение детства, его лишают вот этого свободного, легкого, пустого времени, когда ты все еще изучаешь и исследуешь этот мир, потому что, наверное, задача родителя не только дать еду, кров и одежду, но еще и возможность пытаться
5: все
3: себя
5: попробовать,
3: попробовать, узнать себя, какой ты, что ты, что тебе нравится и так далее. А когда вот это, и это эгоизм, это очень важно подметить, это родительский эгоизм того, что вы считаете, и аргументация в стиле того, что в моей семье было так же, это не должно работать в направлении того. Я понимаю, что у всех там финансовые условия могут быть разные, но это тоже трагедия, которая мина замедленного действия, которая найдет отражение вот в этом ребенке, потому что мы очень часто можем слышать, что я повзрослел очень рано. То есть там в 16 лет я уже там обеспечивал семью или что-то. Например, такие истории, прецеденты я очень часто там читаю там в иранских семьях или вот в каких-то там вот около. Потому что там, когда ты изучаешь криминалистику их, то есть там он в 16 лет пошел работать на строительный какой-то завод или лепить кирпичи, потому что в семье не было денег. Все, он лишился жизни, перспектив, какой-то надежды, потому что он был разнорабочим, не получившим никакого образования. И когда ты сталкиваешься с такими историями, но...
5: Рецепт. Найдем ли мы рецепт?
3: Вот в чем проблема. Мы сталкиваемся с родителями с убеждениями. Потому что особенно мир соцсетей сейчас раскрыл большую проблему позиции «я так считаю». То есть я считаю, что вот так должно быть. В моей семье было так. А на самом деле... Но не надо использовать неверные какие-то клише. Надо больше погружаться. Я не заставляю никого читать там огромное количество книжек, там, «Доктор Спок» и прочее, который был популярен. Недавно раскрылось, что моя мама была фанатом этой книги и прочитала эту идиотскую статью, что к ребенку, когда он плачет, не надо подходить к колыбельке. Это было как раз на одном мероприятии, где мы с тобой были, и она зачем-то это публично рассказала о том, что она терпела и не подходила, когда я плакал. Я так, вот откуда столько проблем. Ну, то есть потом она не выдержала и стала подходить, потому что поняла, что это, ну, неправильно.
5: Что-то неправильно.
3: Да, так нельзя. То есть вот эти все истории про то, а появились они откуда? Появились, если вкапываться, было два психолога недобитых, как я их называю, которые из-за того, что необходимо было производственные мощи поднимать в Европе, написали, и в Америке, написали статьи о том, что мама обязана из декрета выходить в такое-то время, ребенка оставлять с няней или с кем-то из родственников. Если ребенок плачет или капризничает, не реагировать на эти капризы. А все было потому, что должен был человек идти на завод, работать на производство. И это было коррумпированные научные статьи, направленные лишь на одно — увеличение производственных мощностей, чтобы там по Генри Форду работали 12 часов в сутки люди.
5: А ребенку нужна мама, да, ребенку нужен папа. И, опять же, тогда здесь можно призывать людей опираться на свои собственные внутренние ощущения, а не жить так, как было принято их родителям. Задать себе вопрос, а была ли там вот ситуация, которая принесла счастье? Тогда со своим ребенком не вести себя подобным образом. Слушать свое сердце.
3: Знаешь, вспомню сейчас еще одно видео. Я понимаю, что не каждый родитель может купить самый брендовый там телефон или что-то. Но и не надо принижать ребенка. Тоже популярное завирусившееся видео, его тоже все там психологи анализируют и разбирают. Мама и бабушка подарили сыну на день рождения маркеры, линейку и тетрадки. Ну, ребенок, видно, расстроен. И вместо того, чтобы там аргументировать, сказать, что там сейчас условия такие, лучше мы купим это, чтобы у тебя это было для образовательных частей, нежели там, мы потратим деньги, но потом там, когда все наладится, мы сможем что-то там порадовать себя чем-то. Вместо этого бабушка и мать начинают гнобить. И они вместо того, чтобы, то есть, аргументировать ребенку, что там сейчас такие условия, это нормальный диалог с ребенком и объяснение, что сынок, там, доченька, мы сможем потом купить тебе там это какой-то бренд конструктора или что-то еще, что тебе там хотелку твою, но попозже. Вместо этого начинается подавление, начинается аргументация. А что мы не рады? Я в своем детстве таком-то была бы счастлива линеечке и карандашиком, и маркером с тетрадкой. И то есть вот эта аргументация «не жили хорошо и не надо». То есть вот эта странная аргументация при поднесении ребенка, а потом у нас будет спрашивать, почему так относятся дети к своим старшим? Почему не уважают там пожилых? Потому что вы сами создаете прецедент для этого. Вы сами психологически закладываете в ребенка. И тут не история про то, что потом эти дети побегут к психологам и будут искать причины в детстве о том, что вы сами создаете эту историю, и потом эти родители не видят в этом ничего негативного или плохого. Потому что главная история о том, что с ребенком нужно просто говорить. Говорить не там экономически. Я тут недавно попал на одну выставку книжную, там была чудесная книга «Легко с детьми про экономику». И там в картинках четко объяснено, что такое, там, как это ваша нефть продается, как все продается. Легко и доступно. С ребенком нужно разговаривать так, чтобы он понимал, в каких условиях и так далее. Он исследует этот мир. И если вы не дадите ему ключи от этого мира, он может их не найти и замкнуться, или еще что-то. И как наша половина истории доказывает, что это имеет смысл и имеет вес. Поэтому, хоть это и грустно, но давайте прислушиваться к друг другу и работать с этим.
5: На самом деле, получается, что истина проста. И она заключается в том, что все начинается в семье, все начинается с нас. И на самом деле, все, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить криминогенную ситуацию в стране и во всем мире, это начать просто говорить на языке любви со своими детьми. И тогда и дети, когда вырастут, не будут совершать преступления. И против них с большей долей вероятности никто не совершит преступления, потому что у них будет вот эта вот защита внутренняя. Они не будут уже изначально в положении слабого, потому что они будут знать в случае чего, кому что сказать, как действовать. Они будут знать границы своего тела, да, они будут знать чужие границы. И только так, как мне кажется, мы вот эту подростковую преступность снизим, и количество преступлений против самих подростков, ну и детей, тоже. Но вот, понимаешь, кажется, что это нужно говорить сегодня языком уже современным, а чтобы это было понятно. И это, наверное, фильмы, да, вот что вот мы можем предложить. Это песни, наверное, которые про любовь в семье бы были, не про какую-то трагедию, травму, а про любовь. Это просто разговоры такие откровенные. И, как мне кажется, уроки в школе, которые велись бы на таком языке, и которые позволяли бы детям вообще ориентироваться в мире и в себе. Потому что, как мне кажется, мы не учим детей справляться с эмоциями. Мы не учим детей тому, что делать в случае, если им кажется, что папа или мама поступила несправедливо. И действительно ли это было так? А мы не учим детей справляться с раздражением, с обидой по отношению к одноклассникам, одногруппникам в школе, в детском саду. Вообще, в принципе, не обучаем самому главному. Как будто бы подразумевается, что они всему этому обучатся в семье. Возвращаемся снова к ней. Но вопрос в том, что родители такие же необученные. Они часто тоже не знают,
3: и
5: как свой гнев...
3: родители могут ошибаться, и вот что важно.
5: И они иногда гнев не знают, как свой по-другому вымести. Они думают, что они должны запугать ребенка для того, чтобы он правильно себя вел. Что они должны ударить для того, чтобы он понял, что он поступил уже неправильно. Наказать обязательно должны. И вот в этом большая трагедия. И ну что, будем призывать их все-таки переходить с языка силы на язык любви. Понимаешь?
3: Если они сами не знают языка любви, вот в чем проблема. У некоторых же это прям подавлено, особенно в семьях военных. То есть это очень частая проблема. Там отец военный, у него есть определенный язык. Он с сыном будет разговаривать только на этом языке. Язык любви — это тоже средовая условие. Сейчас есть очень много, как и на конференциях, так и на психологических каких-то там учебниках, очень любят рисовать там «прабабушка орёт на свою дочь», «бабушка орёт на свою дочь», «дочь». А защищает свою маленькую дочь уже, то есть забирая вот весь этот удар и не впуская это в новый. Потому что, это, наверное, смешное рассуждение, когда и психологи, и психиатры рассуждают о том, и вот это новое поколение будет лучшим. Да не будет. Будут все равно какие-то новые нюансы, будут там перегибы. Опять-таки, вот сейчас выросла часть поколения, которая воспитывалась на вседозволенности. Оно показывает другую сторону, другую грань. Вот почему я привел этот пример про карандашики и так далее. То есть всегда вот эта дискуссия там моего поколения, там я родился в РФССР, то есть 90-е годы, я помню это все, но я же не буду типа говорить, ты помнишь, реклама это была, когда этот батончик семья делила на 4 части, папе, маме и двум детям, потому что это был какой-то язык. Но я не буду никогда. Это поколение выращено более свободно и более легко, они другие. Но мы выросли на грани там и технологий, и старого мира. Такого поколения уже не будет никогда. И поэтому не надо брать все самое худшее из ваших времен и готовить к этому худшему, а пытаться дать. Да, бывает такое. Да, в мире существует зло. Но здесь, в нашей ячейке, в нашей семье, у нас все будет хорошо, потому что мы тебя любим, и мы тебя привели это в этот мир для любви, чтобы осознать его красоту, прекрасность. Да, у нас есть статистика. Она, к сожалению, ужасна, и печально, что она растет.
5: Ты знаешь, мне здесь хочется еще призвать наш Следственный комитет, а я замечу для наших зрителей и слушателей, что дела в отношении преступлений, совершенных против несовершеннолетних, ведет только Следственный комитет, не полиция. А мне хотелось бы призвать, чтобы там были лучшие кадры, лучшие следователи, которые, во-первых, могли разматывать весь клубок, а и могли так с детьми, жертвами преступлений, разговаривать, чтобы у детей было после этого ощущение, что вот ситуация разрешилась, конфликт разрешился. Даже если там преступника не нашли еще пока, да, там, или даже если там преступление было совершено в семье, но что что-то такое произошло в процессе расследования, что ребенку помогло справиться с той болью, которая была результатом этого преступления. И для этого, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы у каждого следователя было еще и психологическое, педагогическое образование. Именно я говорю про тех следователей, которые работают с преступлениями против детей. Можно ли это? Наверное, можно. Но, по крайней мере, повышать их квалификацию и чтобы понимать, что нельзя отправлять по адресу, где ребенок жертва, следователя, который обычно расследует там ОПГ, там взрослых, там или там какие-то старинные дела, а что это другая история совершенно, что здесь нужно максимально бережно, что нужно так с ребенком разговаривать. Сейчас, конечно, есть и психологи, они участвуют.
3: Сейчас есть очень хорошие специалисты, которых я вот прям их специально отправляю, чтобы он наладил контакт с ребенком.
5: Да.
3: Даже в том же институте Сербского это тоже отдельные специалисты, которые вот получают показания у ребенка, если он совершеннолетний, ну, несовершеннолетний, там с ним есть сопровождающий там родитель, но все равно. Это особый тип диалога, это особый тип разговора.
5: Это у нас сейчас все есть, но этого нет повсеместно. Вот очень хочется обратить внимание главы Следственного комитета, да, чтобы вот этот позитивный опыт, который есть в Москве, в первую очередь, там, в других каких-то регионах, во-первых, по всей стране, и чтобы у нас, в принципе, не было ни одного дела, когда расследуется преступление против ребенка, и чтобы там был какой-то недопрофессионал или человек, который там детей не любит, да, или человек, у которого масса другой работы, и для него это просто одно
3: Очередное дело.
5: Чтобы все-таки эти дела были особыми, на особом контроле.
3: Потому что нет ничего важнее защиты ребенка, потому что ребенок это наше будущее.
5: Да.
3: Я думаю, на этой ноте мы с тобой сегодня закончим. Вы смотрели и слушали «Код преступления». С вами была прекрасная Ева Меркачева
5: и Василий Бейнарович.
3: На радио «Спутник» вы можете нас слушать каждое воскресенье в 21:00.

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Освобождение археолога Александра Бутягина. Контекст. Российский ученый, задержанный зимой в Польше, в рамках обмена на границе с Белоруссией, оказался на свободе. Его должны были экстрадировать на Украину. Киев обвинял Бутягина в якобы противоречащей украинским законам археологической деятельности в Крыму после 2014 года. Научная общественность задержание восприняла с возмущением, а обвинение назвала противоречащими здравому смыслу. Дело выглядело как откровенный политический заказ. Сотруднику Эрмитажа приписывали разрушение исторического наследия Крыма. Коллеги Бутягина при этом свидетельствовали, что он скрупулезно соблюдал украинское, а затем российское законодательство. Следовал самым строгим стандартам проведения раскопок и всегда отличался повышенной ответственностью. Более того, российские археологи до 2014 года имели лицензию Минкультуры Украины. Однако во время и после задержания Александра Бутягина польские силовики не обратили на это никакого внимания. Археолога и жену российского военного, проходящего службу в Приднестровье, вернули домой в обмен на двух молдавских разведчиков. Те прибыли в Россию по фальшивым документам и собирали информацию. Операцию по освобождению россиян совместно проводили ФСБ и КГБ Белоруссии. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Челябинске полночь. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. В Донецкой Народной Республике пострадали мирные жители после атаки украинского БПЛА. Организована проверка после инцидента с катером на Москве-реке. Не менее 2 человек погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса. Далее подробнее. Два человека погибли, еще 4 мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали из-за киевской агрессии, сообщил глава региона Денис Пушилин. Уточняется, что погибшие – это семейная пара. Также известно, что при детонации ранее не разорвавшегося кассетного боеприпаса тяжелые ранения получил мужчина. Еще 2 были ранены после атаки ударного БПЛА ВС в поселке Старый Крым. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте организовало проверку после инцидента с катером на Москве-реке, сообщили в ведомстве. Ранее стало известно, что транспортное средство с пассажирами на борту, в том числе и детьми, перевернулось. Сколько точно человек пострадало, уточняется. Следствие оценит действия людей, которые допустили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации. Тегеран предложил Вашингтону план по установлению долгосрочного мира в 3 этапа. Он включает прекращение обогащения урана на срок до 15 лет, утверждает Аль-Джазира со ссылкой на свои источники. По информации телеканала, первый этап мирного плана предусматривает полное окончание войны между США и Ираном в течение 30 дней, прекращение огня по всему миру, заключение соглашения между Штатами и Исламской Республикой о ненападении, которое также включает союзников Ирана в регионе и Израиль. Также предлагается сформировать механизм международного наблюдения за невозвращением к войне. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что изучил это предложение и назвал его, цитата, «неприемлемым». Не менее 2 человек погибли из-за предполагаемой вспышки вируса на лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, сообщил телеканал «Френс-24». При этом, по словам осведомленного источника, по предварительным данным погибли 3 пассажира. Известно, что Всемирная организация здравоохранения осведомлена о тяжелых случаях острого респираторного заболевания на круизном судне. Анонсированный президентом США Дональдом Трампом вывод американских военнослужащих из ФРГ внушает надежду на их последующие выводы из Косово и Метохии. Об этом заявил основатель партии «Движение социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. Глава Белого дома ранее объявил, что военный контингент Соединенных Штатов в Германии сократят более чем на 5000 человек, что превысит ранее озвученные планы. Прямое авиасообщение открылось между Петрозаводском и Минском, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, рейсы будут выполняться еженедельно. Вылет из Минска по воскресеньям в 10.20, из Петрозаводска в 13.30. Окончательный максимум температуры в воскресенье в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил плюс 22 градуса, став самым теплым днем с начала лета. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он также отметил, что среднесуточная температура воздуха в столице составила плюс 15,3 градуса, что превышает критерии, которые являются критерием метеорологического лета. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Ключи Захара».
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобрудов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Сегодня будем говорить про поэта Бориса Слуцкого. Дата его смерти, 86-й год, это февраль, да?
4: Да.
2: февраль месяце. А участник Великой Отечественной войны, один из крупнейших поэтов 20 века, личность, повлиявшая и на Бродского, и на Бориса Рыжего, и на целый ряд других поэтов, и на Евтушенко, кстати, о чем будут подробнее говорить мои товарищи. Но сразу скажу одну вещь, которая концептуальна в тех местах, где, собственно, мы и записываем программу. Дело в том, что родился Борис Слуцкий в еврейской семье в Славянске, а мать его из Бахмутского региона. А учился он, соответственно, в Харькове, а затем уже позже в Москве. В общем, вся его молодость, место его рождения, место проживания его предков связано с вот этой землей. И отчасти связано с этим и его биография и литературная, и человеческая, и военная. И об этом мы тоже будем говорить. А начну я наш разговор с стихотворением, которое для меня очень важное, которое в свое время процитировал в одной из самых известных и скандальных своих статей, которая называлась «Письмо товарищу Сталину». Это стихотворение Бориса Слуцкого «Современные размышления». «В то утро в мавзолее был похоронен Сталин, а вечер был обычен, прозрачен и хрустален. Шагал я тихо, мерно, наедине с Москвой, и вот что думал верно, как парень с головой. Эпоха зрелищ кончена, пришла эпоха хлеба. Перекур объявлен у штурмовавших небо. Перемотать портянки присел на час народ в своих ботинках, спящий невесть который год. Нет, я не думал этого, а думал я другое, что вот он был, и нет его, гиганта и героя. Наброшенный, оставленный, Москва, похоже, дом. Как будем жить без Сталина? Я посмотрел кругом. Москва была не грустная, Москва была пустая. Нельзя грустить без устали, все до смерти устали. Все спали, только дворники неистово мели, как будто рвали корни и скребли из-под земли, как будто выдирали из перезябшей почвы его приказов окрик, его декретов почерк, следы трехдневной смерти и старые следы тридцатилетней власти, величия и беды. Я шел все дальше, дальше, и предо мной предстали его дворцы, заводы, все, что воздвигнул Сталин, высотных зданий, башни, квадраты площадей. Социализм был выстроен, поселим в нем людей. Вот такие стихи. Прекрасные стихи, удивительные стихи. Борис Слуцкий вообще характерен тем, что музыки в нем минимум и максимум четкой и жесткой мысли. Я в этом смысле провожу параллель с его воинской профессией, потому что начинал он, как и многие поэты, рядовым стрелком, бойцом, и, скорее всего, бы погиб, но прозорливая советская власть, по сути, спасла его. Она перевела его в политруки. Тоже, вот, знаете, профессия воинское дело не самое безопасное и тяжелое, и тоже грозившее смертью неоднократно. Он тяжелые ранения получил. Но, тем не менее, как рядовой он точно бы не дожил. Равно как и его сотоварищи по литературе, военные поэты, и Семен Гудзенко, и Юрий Левитанский. Они начинали как пулеметчики. Ну и многие-многие-многие иные. И Наровчатов, кстати, прекраснейшие. И другие имена можно назвать, которые заходили как рядовые бойцы. И еще раз повторю, прозорливая советская власть понимала, что этот кадр надо беречь. Это причем касалось далеко не только поэтов. Конечно, касалось и художников, живописцев, и людей, которые потом пригодились в качестве переводчиков военных. Таким образом был спасен Михаил Анчаров, будущий поэт и фантаст, и инженеров, и людей науки, и так далее, и тому подобное. Да, основная тяжесть войны ложилась при этом на простонародье, но в стратегическом планировании советской власти не откажешь. А теперь про Слуцкого. Передаю слово своим товарищам.
3: А Захар уже наметил биографию Слуцкого, да? Славянск, Харьков. Вот в Харькове он пытался ходить на какие-то литературные кружки. Там, собственно, и познакомился с ближайшим своим другом Михаилом Кульчицким. Как он описывал в своих мемуарах, это произошло потому, что они сидели, слушали литкружковцев и понимали, что там творится какой-то литературный беспредел, что это жуткая графомания, что это невозможно читать и слушать. И вот они они встретились глазами, поняли, что они как-то выше всего этого. Но вслух, естественно, никто этого не проговаривал. Слуцкий, чтобы об этом написать, дождался вот практически старости и только тогда разоткровенничался. Я бы вообще сказал, что Слуцкий достаточно скромный был человек, да, и тут можно привести в качестве примера съемки фильма Марлена Хуциева, где поэты шестидесятники в большой аудитории Политехнического музея выступают, да, читают свои стихи, и на сцену выходит Слуцкий и читает стихи вот Павла Когана и Михаила Кульчицкого. Не свои стихи. Он же понимает, что это большое кино, что это будет навсегда сохранено в виде видеозаписи, да, аудиозаписи, что это будет транслироваться, что это будет популярное кино. Но он читает своих друзей-фронтовиков. Это тоже надо отметить.
4: Погибших,
3: да. И вот долгая жизнь в Харькове, и только в конце 30-х Слуцкий перебирается в Москву, как он сам рассказывал. Ему приглянулась девушка, она уехала учиться в Москву, и он стал искать какой-то институт, университет, неважно какой, лишь бы перебраться в Москву, получить койку в общежитии и вот дальше ухаживать за этой девушкой. Но как только он перебрался в Москву, поступил в Московский юридический институт, сразу увидел московских девушек, понял, что та, в которую он был влюблен, немножечко неинтересно, что он уже несколько вырос над собой. Московские барышни показались намного любопытнее. Он абсолютно про нее забыл и увлекся большой русской литературой и поэзией, и прозой, много читал. И в этом Московском юридическом институте был тоже, естественно, литературный кружок, которым руководил Осип Максимович Брик. Тот самый Брик из семейства Бриков и Маяковского. Да? Он разбирал стихи, разбирал рассказы, но пишущих прозу на тот момент было мало, поэтому в основном выступали поэты. А надо сказать, что это достаточно редкое явление, когда вот в литературной студии сразу несколько видов литературы и поэзии, и прозы, и критика, и драматургия. Ну вот у Осипа Максимовича так было. Да? И там Слуцкий долгое время не выступал со своими стихами. Может быть, стеснялся, может быть, скромничал. Вот. А когда почитал, Брику это не очень понравилось, но он отметил, что это, в отличие от многих путь к настоящей большой поэзии. Слуцкий, находясь в Москве, потянул сюда же Кульчицкого, и вот вместе они начали покорять Москву и поступили в ИФЛИ. А в ИФЛИ там же произошло знакомство с Давидом Самойловым, с другой плеядой, о которой будет Алексей Юрьевич рассказывать. Я скажу, что там, в ИФЛИ, у них был семинар Ильи Сельвинского. И это был достаточно странный и для Слуцкого, и для любого молодого поэта того времени переход от такого футуриста, лефовца Осипа Максимовича Брика, который построил всю свою литературную карьеру на Маяковском и футуристах самых разных, да, переход к конструктивисту Сельвинскому. И это конец 30-х годов, напомню. Маяковский относительно недавно умер, да. Все живые споры между футуристами и конструктивистами, между футуристами и имажинистами и акмеистами, все эти вот горячие литературные споры 10-20-х годов еще живы. И это воспринималось не как предательство, но как странный выбор молодого поэта все-таки вот от Брика к Сельвинскому перейти. Сельвинский запомнился Слуцкому тоже достаточно как влиятельный, важный человек. При первой встрече он крутил четки, внимательно вглядывался во всех своих учеников, соизмерял, спрашивал у них, ну, что вы, детишки, читаете? Они говорят, ну вот читаем Маяковского и Сельвинского. Сельвинский сидит, крутит четки, говорит, так, ну это классика. А не из классики, что на них? Вот, ну, афористичный, умный, интересный преподаватель, чего жаждет каждое молодое поэтическое...
4: Участник гражданской войны.
3: ...дружное сердце, да, да.
4: Сидел в тюрьме.
3: А, то есть Слуцкому в этом плане повезло.
4: Отличные были преподаватели.
5: Фронтовой биографии, наверное, надо переходить, потому что...
4: Я тогда уведомлю все-таки то, что сейчас будет говорить Алексей. Это очень важная тема, и всякий раз ее повторяю, в том числе и для наших современных воинов. Вот почему получилась великая советская военная поэзия? Или проза, кстати, но сегодня мы говорим о поэзии. Потому что все наши фронтовики получили высшее классическое, базовое, литературное, гуманитарное образование. Вот все имена, которые мы называем, которые сейчас будет называть Алексей, это все люди с высшим образованием. Они пошли на фронт, они несли в своих головах всю базу мировой классической поэзии, начиная от античной и заканчивая классической российской, русской и мировой. И, конечно же, они с этим багажом способны были осмыслить происходящие трагедии, происходящие бои, произошедшие победы.
5: Да, ну, вернее так, фронтовой биографии перейдем, а пока в качестве эпиграфа знаменитое стихотворение «Хозяин» Бориса Слуцкого. Обратим внимание, что датировано оно 54-м годом. Всего год, как нет Сталина. А Слуцкий уже очень глубоко, серьезно осмысляет эту историю. И вообще, конечно, несколько слов посвятим отношению Слуцкого к памяти Сталина. Оно не столь линейно, как нам пытались представить. «А мой хозяин не любил меня, не знал меня, не слышал и не видел. А все-таки боялся, как огня, и сумрачно, угрюмо ненавидел. Когда меня он плакать заставлял, ему казалось, я притворно плачу. Когда пред ним я голову склонял, ему казалось, я усмешку прячу. А я всю жизнь работал на него. Ложился поздно, поднимался рано, любил его. Из-за него был ранен. Но мне не помогало ничего. А я возил с собой его портрет, в землянке вешал и в палатке вешал. Смотрел, смотрел. Не уставал смотреть. И с каждым годом мне все реже и реже обидную казалась нелюбовь. И ныне настроение мне не губит тот явный факт, что испокон веков таких, как я, хозяева не любят». Слуцкий с первых дней на фронте, как Захар уже сказал, воюет рядовым. Вот, но тут, собственно, фактор, да, вот эти все перечисленные факторы, плюс фактор высшего образования. Я думаю, что и юридическая подготовка на тот момент, это не юристы, экономисты в 90-е нулевые, это редкая достаточно специальность, очень востребованная на войне. Вот, и действительно, как бы Слуцкий уходит на политработу, но все абсолютно биографы и все списки, все наградные листы подтверждают, что это была такая политработа странная. Он все время рвался на передок, он все время рвался в разведку, в какие-то рейды. Вот.
3: Я поднял документы, сейчас попозже зачитаю, да?
5: Да, и уже, собственно, ко времени, ко Дню Победы у него такой серьезный иконостас. У него два ордена Отечественной войны. У него орден и первой, и второй степени. У него орден Красной Звезды. Звезды, медали, вот, которые вот как бы за голову политработу было получить, ну, возможно, наверное, но у Слуцкого все это как бы реально, а мы-то что называется, кровью. Вот, и тяжелые ранения после этих контузий, он лечится в госпитале, и, собственно, к поэзии-то Слуцкий довольно поздно возвращается после вот этого юношеского периода, и это уже, конечно, поэзия поразительная. Это поэзия настоящая. Вот. Это поэзия, где Слуцкий вообще сам по себе парадокс. К этому надо вот относиться как к некой данности, потому что авангардная поэтика, очень грубые поэтические решения. Вот. Простая рифма, дидактичность речи сама по себе. Вот. При этом очень такой причудливый иногда ритм. Вот. А фанатеет Слуцкий, более того, своих молодых друзей, он как бы для него даже, он именно от школы авангарда вот Брика Маяковского, наверное, потому что его любимые, вернее, поэты, для него Хлебников чрезвычайно много значит, помимо Маяковского, вот о Хлебникове он пишет, а вот для него как бы тогдашний авангард живописный,

0: деле, потому что вот демократизм, его абсолютно, как бы он абсолютно, что называется, про народ. Как народ, так и я. Он отказывается, там, смешная такая деталь, он отказывается пить коньяк, он пьет только водку, потому что народ пьет водку, он не должен в этом смысле как-то от него отклоняться. И очень показательное стихотворение, я сейчас тоже покажу. Вот это стихотворение «Баня» с очень узнаваемым антуражем, и где этот демократизм совершенно четко, вот совершенно определенным образом проступает и становится ни много ни мало целый поэтической заявленной идеологии. Вы не были в районной бане в периферийном городке? Там шайки с профилем кабаньим и плеск, как лето на реке. Там ордена сдают вахтерам, зато приносят в мыльный зал рубцы и шрамы, те, которым я лично больше бы доверял. Там двое одноруких спины один другому бодро трут. Там тело всякого мужчины исчеркали война и труд. Там по рисунку каждой травмы читаю каждый вторник я без лести, обмана драмы или романа без вранья. Там на груди своей широкой из дальних плаваний матрос львовые татуировки в наш сухопутный край занес. Там я волнуюсь и ликую, читал, забыв о кипятке. Мы не оставим мать родную у партизана на руке. Там слышен виск и хохот женский за деревянной стеной. Там чувство острого блаженства переживается в парной. Там рассуждают о футболе, там с поднятой головой несет портной свои мозоли, свои ожоги, горновой. Но бедствия и сражения годы согнуть и сгорбить не смогли ширококосную породу сынов моей большой земли. Вы не были в раю районном, что меж кино и стадионом? В той бане парились или нет? Там 2 рубля любой билет.
1: По поводу демократичности вспоминаются 2 эпизода поствоенных. Я коротко о них скажу. Да, это, во-первых, история с Борисом Пастернаком и романом «Доктор Живаго», который тогда травили, и Слуцкий поучаствовал в этой травле. Но поучаствовал, опять-таки, от того, что народ, который во всех газетах, журналах выступал, писал, и партия слились в едином экстазе, и Слуцкому...
2: Ну что, травили, слились в едином экстазе. Ну, тогда чуть-чуть все-таки по... Не будем либеральный штамп повторять. Ну, писать либо могли быть вполне конкретные претензии, кстати, у Слуцкого тоже, к тому, что Борис Пастернак опубликовал роман «За рубежом». И он говорил на этом заседании, что
0: он отдал свой
2: роман. И на тот момент он абсолютно, как бывший, тем более, политрук советский, он точно понимал, что он говорит правду. Отдал врагам роман, враги используют это против нас. Травил ли Слуцкий Пастернака? Слился ли он в экстазе с партией?
0: Другое дело, что на Слуцкого повесили почему-то. На Слуцкого повесили всех собак. Почему? Тут стоит как бы разбираться, тут очень много, видимо, взаимоотношений, тут много
2: разбираний,
0: но я абсолютно
2: все
0: эти разговоры о том, как Слуцкий раскаивался, разбил голову, вот от этого сошел с ума, пережил чудовищную депрессию именно из-за того, что там 20 лет назад, 30, получилась вот эта история с Пастернаком. Да нет, Слуцкий был абсолютно приверженцем одной идеологии. Ему никаких, я думаю, угрызений совести, разве что в какой-то минимальной степени уже под давлением среды и круга он испытывал. Не надо эту историю так гиперболизировать.
1: Вторая маленькая история.
0: И кроме Слуцкого там, собственно, были разоблачители Пастернака, можно назвать много знаменитых имен. Того же Сильвинского, того же Шкловского и так далее. Уж ребята-то как бы по-либеральски.
1: Конечно.
2: Но одно Олег был прав. Конечно же, в этом тоже проявился демократизм Слуцкого, потому что, еще раз повторяю, на тот момент он был совершенно един. Не слился бы, кстати, а един со своим народом, и с партией, естественно, которой он принадлежал. И он сказал, не надо публиковать книги, которые можно публиковать здесь, и даже нельзя публиковать здесь. Не надо публиковать их у врагов. И это совершенно внятное, разумное, имеющее право на существование позиции. Извини, пожалуйста, что мы тебя перебили.
1: Сказал, народ.
0: В 43-м году на фронте, вступивший в партию. Как он мог себя в той ситуации повести?
1: Вторая маленькая история, я надеюсь, она вас так не возбудит. Это история с фашистами, которых начали запрещать в 66-м году. И их привели в Союз писателей, молодых поэтов Леонид Губанова, Владимира Олейникова и Юрия Куплановского, еще десяток других.
0: Ну, с магистром ЦДУ, да, ты имеешь в виду.
1: Да. И там
0: которых
1: выступали Давид Самойлов.
0: КГБ.
1: Да.
0: С целью, чтобы их там в подвал сразу запустили, а с целью, чтобы писатели
1: старшие товарищи
0: вынесли экспертное суждение.
1: Да. Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Семен Кирсанов. Собственно, их выслушивали. И наиболее адекватное мнение было как раз-таки у Бориса Слуцкого, который говорит, ребята вроде пишут и пишут хорошо, они хотят газет, журналов, но, наверное, их можно привести в ту же юность, еще как-то чем-то их занять, да? Ничего плохого они не делают. Это тоже демократизм Слуцкого. Но с этой маленькой историей закончим. еще вернемся в Великую Отечественную войну. Я поднимал бумаги, выяснил, за что, например, Слуцкий получил

0: получил орден Отечественной войны первой степени. Я зачитаю, но тут коротко. Товарищ Слуцкий, работая старшим инструктором 7-го отделения политотдела армии с июня 43-го года, показал себя хорошим организатором, энергичным, инициативным политработником. Обладая практическим опытом и теоретическим знанием, он оказывал большую помощь комендантам в городах Капашвар, Дембовар, Надькранижа при формировании местных органов власти и осуществлении контроля над общественно-политической жизнью в областях Шомоть и Заала. В период напряженных оборонительных боев юго-восточнее озера Балатон в районе Шарок и Михальфа товарищ Слуцкий, находясь непосредственно на переднем крае, провел большую работу по разложению дивизии венгров, в результате которой на нашу сторону перешло несколько сотен венгерских солдат и офицеров, и в том числе в полном составе 6-я рота 20-го полка этой дивизии с полным вооружением под командой 6 офицеров. Товарищ Слуцкий организовал систематическую засылку венгерских солдат по льду через озеро Балатон, чем способствовал переходу на нашу сторону десятков солдат из 20-го подразделения венгров. Вступив в город Надькранижа, непосредственно с передовыми частями, товарищ Слуцкий развернул среди местного населения большую разъяснительную работу о целях и задачах прихода Красной Армии, чем содействовал быстрому налаживанию нормальных взаимоотношений между частями Красной Армии и населением. Вот тут, наверное, Захар может как-то это прокомментировать.
1: Я могу прокомментировать, что такие подвиги, они в случае военных действий, они стоят иной раз дороже прямых военных подвигов. То есть целые подразделения переманить на свою сторону. Во-первых, это выказывает его как огромного профессионала. У нас целые комитеты, огромные службы этим занимаются, чтобы в данный момент, допустим, украинскую армию каким-то образом дестабилизировать и перетягивать на нашу сторону. И это очень трудно дается. Это показывает, какой высокой пробы он был профессионал. И, конечно же, это выказывает его очень мужественным человеком, потому что, конечно, тебя в любой момент могут застрелить, когда ты работаешь с противником, где бы ты там с ним не пересекаешь. То есть это может быть какие-то открытки, где договариваются, выходят, начинают разговаривать с офицерами, и тебя могут просто пришить вместе с этим офицером, который вышел с тобой переговаривать, пришить очередью там человек, который не согласен со своим офицером и хочет воевать за нацистов. Это очень важная история. Вообще тут надо вообще всерьез сказать, друзья мои, что у нас ведь как принято говорить, поэты, это вот такие как бы пьероты, такие существа, такие полупотерянные, которые что-то там, они вечно в рифму говорят. Вообще, работа на войне, ну, помимо того, что она подразумевает прямое убийство противника, и это просто основная часть работы, она подразумевала в том числе и у Слуцкого принятие жесточайших решений, в том числе расстрелы.
2: Трибунал.
1: Трибуналов, да, касательно мародеров, насильников, как это называется, пятисотых, трусов и кого угодно. То есть это человек, принимавший страшнейшие решения и тем самым обеспечивавшим победу. И все его последующие стихи, которые вот мы с Лешей их читали, касающиеся в том числе и Сталина, это не разговор о себе самом, потому что он нес за это абсолютную ответственность. И вся его работа политрука в течение там всех этих лет войны, это всегда было безусловное прославление советской власти, лично товарища Сталина, причем очень находчивое, очень аргументированное, потому что человек, который не обладает абсолютной широтой аргументации в данном смысле, не переманит венгров. Он должен был доказывать.
3: Вот по поводу внешности Слуцкого достаточно характерно. Венгры традиционные антисемиты, жесткие очень. Мало того, что русских они очень сильно не любили тогда. И в общем, ну, сейчас уже другая ситуация, ладно. Но тогда очень сильно не любили, а уж антисемитизм там был куда там солдатам вербах-то, да.
0: Пока у нас осталось полторы минуты, позвольте, я прочитаю одно стихотворение, которое немного подытожит всю эту военную историю Слуцкого, да, его послевоенное, но про войну. «Вот вам село обыкновенное. Здесь каждая вторая баба была жена, супруга верная, пока не прибыла из штаба. Письмо, бумажка похоронная, что писарь написал в размашку. С тех пор, как будто покоренная, она той малую бумажку. Пылится платьице бордовое, ее обнова подвенечная. Ах, доля бабья, дело вдовое, бескрайнее и бесконечное. Она войну такую выиграла, поставила хозяйство на ноги. Но как трава на солнце выгорела, то счастье, что не встанет наново. Вот мальчики бегут и девочки, опаздывают на занятия. О, как желает счастья деточкам та, что не будет больше матерью. Вот гармонисты гомон подняли, и на скрипучках, досках клуба танцуют эти вдовы подвое. Что глупо, скажете? Не глупо. Их пары птицами взвиваются, сияют утреннею зорькою, и только сердце разрывается от этого веселья горького.
1: Прекрасные стихи. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Говорим о Борисе Абрамовиче Слуцком, прекрасном советском поэте. Не покидайте нас, вернемся после рекламы, продолжим разговор о поэзии, о войне и о Сталине.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия «Спарк Узаев». Здравствуйте. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте организовало проверку после инцидента с катером на Москве-реке, сообщили в ведомстве. Ранее стало известно, что транспортное средство с пассажирами на борту, в том числе детьми, перевернулось. Сколько точно человек пострадало, уточняется. Следствие оценит действия людей, которые допустили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации. Акция «Бессмертный полк» прошла в городе Франкфурт-на-Майне на юго-западе Германии, сообщается на странице организаторов в соцсетях. Участники мероприятия, в основном из числа русскоязычных жителей, собрались в центре города на площади, после чего прошли маршем по центральным улицам. Собравшиеся несли в руках портреты родственников, фронтовиков и дружинников тыла. Многие также пришли на акцию с российскими и советскими флагами, были заметны и флаги некоторых постсоветских республик. Посольство России в Молдавии неизменно содействует в восстановлении воинских памятников и захоронений в республике, а также в поисковых работах на местах былых сражений. Об этом заявил глава Молдавского координационного комитета Победы Алексей Петрович. Он также сообщил, что в субботу прошла церемония отдания воинских и православных почестей 16 героям Красной Армии на мемориальном комплексе «Шерпинский плацдарм». В мероприятии приняли участие сотрудники дипмиссии России в Молдавии во главе с послом Олегом Озеровым. Власти Германии приняли к сведению заявление Дональда Трампа о новых пошлинах и намерены координировать свои действия с Еврокомиссией, сообщило Министерство экономики ФРГ. Глава Белого дома ранее заявила о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. Тегеран предложил Вашингтону план по установлению долгосрочного мира в три этапа. Он включает прекращение обогащения урана на срок до 15 лет, утверждает Аль-Джазира со ссылкой на свои источники. По информации телеканала, первый этап мирного плана предусматривает полное окончание войны между США и Ираном в течение 30 дней, прекращение огня по всему региону, заключение соглашения между Штатами и Исламской Республикой о ненападении, которое также включает союзников Ирана в регионе и Израиль. Также предлагается сформировать механизмы международного наблюдения за невозвращением к войне. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что изучил это предложение и назвал его, цитата, «неприемлемым». Белорусские военные практически ежедневно фиксируют нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами и уничтожают их при угрозе. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО. По его словам, это в первую очередь связано со сложным географическим положением страны, поскольку есть выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
3: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин. Мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
4: Всем привет.
3: Алексей Колобродов.
5: Ну, здравствуйте.
3: Филологи и литературоведы. Говорим о филологии, литературе, поэзии и войне. Шлем вам привет солнечного Донбасса. И хотим сказать, что и сегодняшний разговор так или иначе связан с этой землей, с территориями, которые совсем недалеко от нас находятся. В частности, с городом Славянск, откуда вся эта история началась. Там родился 7 мая 1919 года Борис Абрамович Слуцкий в еврейской семье. А мать его была из-под Бахмута. Учился он в Харькове. И, в общем, вот эта земля, вот эта вот почва и все эти события трагические на ней, они, в числе прочего, и породили его поэзию и его поэтику. Начал войну, как мы уже говорили, он рядовым стрелком, а потом стал политруком, мужественно, ярко, мощно проводил свою работу. Мы уже перечисляли его награды, и Олег Демидов даже зачитал один из наградных листов. Вот я прочитаю еще одно стихотворение, напрямую касавшуюся его работы на войне, а потом объясню, зачем я это прочитал. «Я говорил от имени России, ее уполномочен правотой, чтобы излагать с достойной прямотой ее приказов формулы простые. Я был политработником 3 года, 42-й и 2 еще потом. Политработа — трудная работа. Работали ее таким путем. Стою перед шеренгами неплотными, рассеянными час назад в бою, перед голодными, перед холодными, голодный и холодный. Так, стою. Им хлеб не выдан, им патрон не додано, который день поспать им не дают. И я напоминаю им про родину. Молчат, поют и в новый бой идут. Все то, что в письмах им писали из дому, все то, что в песнях с их судьбой сплелось, все это снова, заново и сызново коротким словом «Родина» звалось. Я этот день, воспоминание это, как справку собираюсь предъявить, затем, чтобы в новой должности поэта от имени России говорить.
4: Ну, тут все понятно, расшифровывать эти стихи не нужно. Они, как чаще всего у Слуцкого, еще раз повторю, лишены вот этой ложной поэтической многозначительности, вот этой музыкальности, в том числе ложной музыкальности. Он предельно четко, как тому научился на войне и как тому научился, обучаясь на юриста, он предельно четко излагает предельно четкие и понятные вещи. И тут я скажу под него одну тему, которая традиционно может показаться неполиткорректной, но она вполне себе политкорректная, потому что одно из достижений Иосифа Виссарионовича Сталина, в числе прочего, это создание целой когорты невероятно патриотичных, очень воинственных советских поэтов, в том числе советских поэтов в полном смысле еврейского происхождения, происходивших с украинских и белорусских местечек, как правило. Они оттуда вышли, они пришли на войну, причем они пришли на войну еще до 22 июня 41 года. Они пришли на советско-финскую, вспомним погибшего на ней Арона Капштейна. Они пришли на Западную Белоруссию и Западную Украину, вспомним Евгения Ароновича Долматовского, который принимал в этом участие. Они пришли на, как все-таки вы назвали наши либеральные деятели, аннексию Прибалтики и так далее. От Халхин-Гола до любых западных границ, до Бессарабии. Все военные конфликты, они уже прошли, и потом они рванули на Великую Отечественную войну. Еще раз говорю, мы ведем эту программу с Донбасса, здесь невозможно не вспомнить судьбу еще двух местных поэтов. Луганский — это Михаил Матусовский, тоже из еврейской семьи, семьи парикмахера, который, обладая никакущим просто зрением, практически полуслепой, как крот, рвался изо всех сил на войну, пошел, попал, в первом же бою получил тяжелое ранение, излечившись, опять пошел и военкорил до конца войны, а в Донецке, в Луганске — это Матусовский, а Донецкий — это Юрий Левитанский. Тоже бравый боец, в молодости абсолютный, 200-процентный сталинист. Начинал как пулеметчик с Семеном Гудзенко, косил фрицев. Потом вот советская власть перевела его в военкор и довоенкорил тоже героически, тоже неоднократно награжденный. Их, я еще раз повторю, целая плеяда. И как они работали на страну советов, с каким обожанием они произносили слово «Родина», как только что вот мы прочитали это у Бориса Слуцкого. С каким тщанием они отстаивали все наши, в том числе и геополитические интересы, и в том числе наши территориальные экспансии. Я не так давно у одного поуехавшего иноагента прочитал, что «Боже мой!» Ну, он, естественно, поуехал в Израиль, как часто бывает. Он говорит: «Боже мой, что творилось с моими соплеменниками в сталинские годы? Они все были такими милитаристами, они все были такие ужасные и чудовищные. Ведь Павел Коган, он ведь писал: «Мы дойдем до Ганга». Что же это такое? Что с ними совсем? Что их обаяло?»
5: «О, нет, Англия, сия родина моя».
4: Да-да-да. И это абсолютная правда. Соплеменники нынешних, уехавших в том числе в Израиль, наших литераторов, в сталинские годы были абсолютными милитаристами, абсолютными патриотами своего отечества, ощущали себя абсолютно русскими людьми. И когда Слуцкий писал, что «я хочу говорить от имени России», он даже, видимо, даже не рефлексировал, что вообще он еврей полностью, да, и по маме, и по папе, по дедушке, и по бабушке, и на все века вглубь. И при этом он ощущал себя абсолютно русским сыном. Причем там семья-то была, знаете, семья не слабая. Я на секундочку напомню, что он уже в детстве, в юности изучал древние еврейские тексты, а брат его стал главой Моссада. Моссада! Брат был главой. Вот, и тем не менее, до этого он был разведчиком, да, да, и тем не менее Слуцкий воспринимал себя как часть России. Это, конечно же, не просто какая-то аномалия, случившаяся сразу и с Коганом, и с Долматовским, и с Михаилом Анчаровым, и с Левитанским, и с Матусовским, и там целые огромные плеяды, и погибших, причем на всех этих войнах. А это последствия системы, выстроенной Сталином. Он смог создать такую систему, когда все народы России, конечно же, мы не только евреи говорим, и мордва, и калмыки, и башкиры, и кто угодно, все 200 народов воспринимали Россию как абсолютную свою родину. Как и абсолютную свою родину. Поэтому те демагоги, которые пытаются сегодня рассказать, что коммунисты и большевики учили русских людей и всех остальных людей ненавидеть родину России, то, ну, перечитайте вот эти стихи-то. Знаете, что написал Матусовский вот из Луганска? Он написал то самое, с чего начинается родина. Это он написал, сын парикмахера из Луганска. Ну и, соответственно, любого из этих поэтов возьми, это абсолютная 200-процентная патриотическая русская национальная поэзия, которая потом еще и ушла в советские песни, которые, половина из которых уж точно написана, опять же, выходцами из еврейских местечек Белоруссии и Украины. Достаточно одного Евгения Ароновича Долматовского вспомнить. И когда вот этот коллега, о котором я говорю, говорит, что если бы вот все они дожили до перестройки, они бы наверняка стали бы думать иначе, вот там упомянутый нами, рассматриваемый нами Борис Абрамович Слуцкий умер в 86 году, 23 февраля. Кстати, обратите внимание, что его военная биография, она еще рифмуется даже отчасти с его датами рождения, 20, и смерти. 23 февраля он умер, родился 7 мая, собственно, в день взятия Рейхстага. Вот. И Слуцкий не дожил, в 86 году умер. Коган погиб на войне, Арон Капштейн погиб на войне. Но, между прочим, Долматовский Евгений Аронович дожил, Михаил Анчаров дожил, и они никоим образом... Матусовский дожил, да. Никто из них не каялся за свои просталинские стихи, за свои советские аннексии, как это называлось. Напротив, даже еще Долматовский сказал, я это прекрасно помню, как нас встречали в Прибалтике с цветами, как нас обожали, как нас любили, ну, и так далее. Там есть еще и другие примеры, может быть, не столь известных поэтов, которые не отказались, как бы ни мечтал этот наш израильский иноагент, не отказались от своих, как ему кажется, иллюзий сталинского времени. За что, конечно же, спасибо товарищу Сталину и советской эпохе, ведь он подарил нам эту огромную, великую, замечательную поэзию.
5: Давайте закроем Слуцкий и Сталин. Это закрыть это невозможно. Это огромная тема в наследии Слуцкого, огромная, не уступающая, наверное, по количеству военных, хотя они, естественно, пересекаются, да. Вот, и была вот такая вульгарная крайняя трактовка в те же перестроечные годы, даже постперестроечные, вот, об антисталинизме Слуцкого как, в общем, некой константе, что вот как бы в какой-то момент Слуцкий проснулся и написал там огромный антисталинский цикл. Они под это загоняли и хозяина с его глубочайшей вот этой драмой, которую я прочитал. Они загоняли под это, мы все ходили под Богом, Бог ехал в 5 машинах, да, вот это вот все и так далее, там, большой действительно. Вот то, что Захар прочитал, про социализм был выстроен, поселен в нем людей. Ну, слушайте, ну, вы читать вообще умеете? Это же как бы глубокое сознание буквально свежего, условно говоря, вот такая метафора свежего христианина, вот, новообращенного, который прекрасно помнит ветхозаветную жизнь, свое отношение с Ветхим Заветом, с его богами, с его совершенно жесточайшими нормами и правилами, и их, собственно, на новом этапе жизни просто рефлексирует, понимает, что без них он никуда, но у него есть, появляется какая-то новая светлая вера, надежда. И за Сталина умерли, погибли его друзья, тот же Кульчицкий и Коган, да, упомянутые. Вот, со Сталином связана лучшая часть его жизни, война, которая... То есть это все, это очень серьезно, очень по-человечески, очень по-поэтически. И вот подходить, вот это же рифмуется с историей с Пастернаком. Ах, Слуцкий раскаивался, 30 лет раскаивался и умер от этого. Вот такой хармсовский рассказ. Пел-пел и вдруг умерла. Вот, ну, это очень рифмуется. Нельзя к такому сложному поэту, к такой огромной судьбе подходить вот с этой вот абсолютной вульгарностью антисталинские стихи. Осудил Пастернака и не выдержал, чуть ли не в петлю залез, но, во всяком случае, сошел с ума. Бред и чепуха. Читайте, читайте стихи, читайте, изучайте Бориса Абрамовича.
6: Две параллели литературических выстроек к поэтам, которые не на слуху, которых каждый раз проговариваешь, их имена произносишь, их стихи читаешь, но в народ они не уходят при этом, что отличные, гениальные поэты. Да? Первый поэт – это Николай Иванович Глазков, которого ценили все и флейцы, говорили, что он лучший из нас. Да? Но вот Борис Абрамович Слуцкий тоже это признавал, писал стихи про Глазкова, в этих стихах проговаривал, что мы многое приворовали у Глазкова, но все-таки до конца...
5: Глазкова он читал практически практически современным Хлебниковым, да.
6: Да, да, да. Очень вот именно вероятно. В этой линии ранее футуристической, Маяковский,
5: как
6: Осип Брик и Лили Брик. Мне кажется, что вот как раз-таки в конце 30-х, в начале 40-х в гостиной у Бриков они и познакомились, дружились. И тут, опять-таки, сказывается и демократичность, о которой мы в первой передаче говорили, Бориса Абрамовича Слуцкого, и в то же время его попытка всепрощения, скажем так, попытка разглядеть в каждом человеке человека, что бы этот человек не совершал, да. И я к тому, что Глазков, несмотря на то, что гениальный поэт, ушел от мобилизации, как он говорил, эвакуировался в город Горький, да, эвакуировался. Но Глазков был немного сумасшедший, немного сам себе на уме. Такой поэт, каким его рисуют обычно мало что понимающие в русской и вообще мировой литературе люди. Но вот Глазков писал такие стихи.
4: Ты все-таки делался на уме и сумасшедший или нет? А то я не понял.
6: А по-разному. Когда как? Зависит от настроения.
5: Когда хочешь, так и
6: да. Вот в 41-м году, Глазков написал такие пророческие стихи. «Гитлер убьет самого себя, явятся дни ины, станет 9 сентября последним днем войны. Приказ на небе готов, покончит жизнь самоубийством Гитлер Адольф». В 41-м году написал, и практически все сходится. 9 сентября – это конец Второй мировой войны, победа над милитаристской Японией, да, а 9 мая, ну, практически попал и туда, да. Вот первая параллель, а вторая параллель с другим поэтом. И тут, опять-таки, по еврейской линии поэт, которого знают как непоцензурного в первую очередь, а уже потом как поэта-фронтовика, это Ян Сатуновский. Он тоже прошел всю войну от 41 до 45 года. И в 44-45 году начал писать такие стихи, не то чтобы жалеющие немцев, нет, но все-таки пытающиеся найти в них что-то человеческое, что, опять-таки, повторю, сродно Борису Абрамовичу Слуцкому. Вот Сатуновский. «Я завел себе забаву от скуки. Я теперь не оставляю окурки под столом, а собираю их, сортирую, складываю на подоконник. Вечером, часам к 9-10, к моему окну подкрадывается фриц из лагеря военнопленных. Минут 5 или 6 он стоит на вытяжку, отдает честь. Я делаю вид, что ничего не вижу». «Ничего не вижу, ничего не слышу. А, так вот ты какой, господин Мышь, господин Фихте, господин Ницше!» Мгновение останавливается. Мы смотрим. Он на меня, я на него. Потом я отворачиваюсь. Больше ничего. Вот такая линия. Я думаю, есть еще...
4: Свяжи это все, пожалуйста, со Слуцким. Чем ты прочитал? Сатуновского-то зачем?
6: Попытка выдавить из себя сострадание к недавнему...
4: Попытка слишком обобщенная, как бы подцепить Сатуновского к Слуцкому. Только на этом основании больше нет никаких.
6: Происхождение.
4: Замечательно. Я у Слуцкого, честно говоря, не очень помню. Наверняка это есть, или, скорее всего, это есть, но я не помню никакого человечнее. Там немцев, и, думаю, точно в войне этой болезни не страдал.
5: Это задним числом, вот это вот, помните, немец, который на губной гармошке, он ему очень понравился, его взяли в плен, вот, солдаты говорят ему спляши, и он сплясал, от души, а тут пришел приказ, что все, надо отступать, и пленных в расход. Вот, его пустили, естественно, в расход, и Слуцкий говорит, мне всех не жалко, одного мне жалко, того, кто на гармошке вальс крутил. Но это же другая жалость, это совершенно другая, это уже пост такой, после того, как его пустили в расход, и просто тут тоже очень человеческое начинается. По поводу сближений. Вот интересно, есть очень интересные воспоминания Станислава Куняева о Борисе Абрамовиче Слуцком. Вот, и, в общем, из них выясняется, вот, а Куняев такой мемуарист интересный, беспристрастный достаточно, вернее, пристрастный, но в качестве фактуры достаточно точный. Вот, выясняется, как вот эта плеяда поэтов-фронтовиков, и прежде всего Слуцкий, с каким интересом относились к вот начинающейся почвенной поэзии. Практически их воспитывали, потому что приехал Передреев в Москву, пришел к Слуцкому, тот его, как Куняев пишет, по-комиссарски отправил на строительство братской ГЭС набираться впечатлений. Да, приехал Куняев в Москву, а Куняев говорит, была предыстория, он же обратился к поэтам, у которых уже было реноме патриотов. Они говорят, ну, Станислав, уезжаю в деревню, на родину, приходите месяца через 2. Ну, Станислав, я тут за границу собрался, там, Василий Федоров, он перечисляет кого-то еще. Рассоцкий говорит, так, поэт из Сибири, от Передрева привет привез. Отлично, так, 6 часов у центрального телеграфа, давай бегом. Вот они встречаются. Он говорит, так, мы пойдем, значит, в книжную лавку писателей, потом журнал «Знамя», прочтешь стихи, отберем их для публикации. То есть вот так вот быка за рога моментально.
4: Ну да, Политруковская, опять же, подкладочка.
5: Да. Вот, и вот интересно это осмыслить эту историю, что как бы в этом смысле и Самойлов какое-то время достаточно долгое, пока просто среда его не начала пожирать, это уже в конце 80-х, вернее, в конце 70-х, 80-е. Вот, тоже очень симпатизировал этому направлению, очень много общался и с Вадимом Кожановым, и в дневниках это его достаточно интересно отражено. Вот, они интересуются, очень интересуются Высоцким к тому времени, уже практически народным, тоже военным. Вот, и, собственно, вот как бы могло это все развиваться, вот, если бы и там, и с той, и с другой стороны не давила среда, в общем-то, по сути, как бы накладывавшая вето на вот это вот межмировоззренческое, межнациональное во многом, межвозрастное общение. Это интересный, достаточно любопытный момент. Вот, например, Куняев остался верен дружбе и памяти Слуцкого до последнего. Он говорит, что я приехал к нему вот буквально перед смертью, вернее, я позвонил и сказал, что Борис Абрамович, вас наградили орденом Трудового Красного Знамени. А тут надо сказать, что у Слуцкого случилась трагедия. Она не связана никак с Пастернаком, она, в общем-то, не связана со Сталиным. Вот, у него скончалась жена, которую он нежно любил, Татьяна Дашковская. Вот, и Слуцкий сам сказал, вот человек сам отрефлексировал, что называется, свои вот эти вот, как бы, свои... Я думаю, что там было не сумасшествие, а просто такая тяжелейшая депрессия. Он говорит, когда умерла Татьяна, я написал 200 стихотворений, буквально там несколько присестов и сошел с ума.
6: До этого любовной лирики не было вообще, да. А тут появилось.
5: Вот, сошел с ума, не надо понимать, как безумие. Я думаю, что это была вот действительно очень глубокая, тяжелейшая депрессия. И, собственно, брат его забрал из Москвы в Тулу. Вот, и он там жил, лежал в клинике. И вот когда Куняев с ним связался, говорит, Борис Абрамович, вам наградили орденом, хотите, я вот соберусь к вам, привезу его? Он говорит, нет, меня скоро выпишут орден, я сам поеду, получу. Лучше скажи, действительно ли умер Глазков. И если умер, сходи на похороны, вот, Станислав, и скажи, пожалуйста, что я его считал одним из самых главных поэтов нашего времени. Вот какая-то дико трогательная, такая странная, нежная сцена с этим, который Слуцким, который сам умер. Умирает. Вот это вот поразительно, конечно, для меня.
4: Историю сумасшествия, но психического заболевания, так и назовем, он лечился в психлечебнице, только она, конечно же, роднит его с историей батюшкова, тоже военного, тоже крупного поэта, тоже, я не знаю, не помню еще, были у нас крупные поэты, ну, кроме Есенина еще, которые попадали в психбольницы. А вот, ну, я тут скажу еще напоследок, уже близится финал нашей программы, скажу ту вещь, которую я часто повторяю, но она у меня болит, и я поэтому буду о ней говорить всегда. Дело в том, что вот это фронтовое поколение, вот Слуцкий, причем фронтовики, как ставшие и впоследствии там либералами, фронтовики, как и ставшие почвенниками, фронтовики, как Слуцкий, которых непонятно к кому отнести, они достаточно скоро попадают в тень новой плеяды шестидесятников. Ну, там, в силу самых разных причин, но я буду настаивать, конечно же, не в силу необычайного таланта шестидесятников, в тени которого Слуцкий, Наровчатов и все иные прочие, Самойлов, упомянутый, и Викулов, и Сергей Орлов, и все остальные, они перестают быть различимы, потому что на фоне гения Евтушенко и Роберта Рождественского просто как бы нечего даже ложить. Это, конечно же, друзья мои, это не так. Это не так. И для меня это одна из трагедий вообще восприятия литературы 20 века, прямо именно трагедии, что военное поколение, безупречно организованное с точки зрения филологической, в смысле своими безупречно организованными стихами, с прорывными стихами, с отличной классической школой, с невероятным опытом, с опытом победы в самой страшной мировой войне, они вдруг попадают реально в ту самую тень. И вот там он мелькнул между Ахмадулиной и Евтушенко в фильме Фуцеева. Там, да, Слуцкий появился, но это хорошо, что не мелькнул. А в основном они даже и не мелькали, потому что вся поэзия, она стала ассоциироваться только с этими именами. Вот у меня в руках одно из там известных и одно из самых тиражных изданий поэзии Бориса Слуцкого. Вот, и естественно, предисловие к нему пишет, конечно же, Евгений Александрович Евтушенко. Он вообще ко всем. Он ко всем писал предисловие фронтовикам, как бы их поощряя, там, их, ну, как бы по-дружески похлопывая по плечу. А потом еще написал «Строфы века», написал, господи, собрал антологию «Строфы века», где, ну, это хорошее дело, конечно, важное дело, но я, читая все эти евтушенковские, как бы, предисловия, я не могу отделаться от ощущения похлопывания по плечу.
5: Ага,
4: что
5: такое,
4: да? Евгений Александрович, что, ну, ну да, тоже неплохо там, да, и особенно, конечно, это заметно во «Строфах века», где он им всем дает там по 2-3-4 стихотворения, а у себя публикует 18, потому что он не может сдержаться, что он такой огромный поэт, да, по-моему, кроме себя он там никому больше столько стихов не дал, ни Бродскому, и уж тем более никому фронтовику. Многие фронтовики еще представлены по одному стихотворению, а вот Евтушенко должен был быть представлен максимально широко. И вот он пишет про Слуцкого. Я просто начал это читать, я затасковал. Борис Слуцкий из поэтов иного круто замешанного теста обязательности. Это правильно он говорит. Обязательность. Это обязательность по отношению к ближним, по отношению к дальним. Он там приводит цитаты из стихов. Обязательность перед временем. И дальше, конечно же, Евтушенко, он же не может без этого обойтись. Это, наконец, обязательность свидетеля перед судом истории. Обязательность, которая дала Слуцкому прозрение и мужество резко осудить преступление Сталина. Стихи Слуцкого «Хозяин. Современное размышление» мы их все прочитали. Вот эти стихи, которые мы прочитали, еще задолго до напечатания распространялись в списках по Москве, по всей читающей России, жадно глотавшей так много обещавший воздух оттепели. Но мы же читали эти стихи. Вы слышали там безусловное осуждение Сталина? Какими глазами это читал Евгений Евтушенко? Но дальше он пишет действительно верно, потому что Евтушенко-то умел читать стихи, и он пишет верные вещи. Может быть, в лирического героя Слуцкого трудно влюбиться, он слишком резок, порой суховат, подчеркнуто неромантичен, будничен. То есть он перечисляет те черты, которые отличают Слуцкого от самого Евтушенко, потому что действительно он суховат или резко, то есть он думает. Он думает, в отличие от Евгения Александровича. Вот, и самое главное, вот здесь Евтушенко подмечает ключевую вещь. Слуцкий не напрашивается на влюбленность, то есть не напрашивается, чтобы в него влюбились. Это едва ли не ключевое отличие, собственно, шестидесятников от фронтового поколения.
5: Абсолютно.
4: Ни Наровчатов, ни Сергей Орлов, ни Викулов, никто из них, ни Евгений Аронович Долматовский упомянул,
5: ни Нежеров,
4: ни Анчаров не напрашивались на влюбленность, как напрашивались эти ребята. Ну, полюбите же нас на наконец. И, конечно же, вот эта вот обязательность Слуцкого, она, тут не придраться. Вот он, когда Слуцкий говорил, что я хочу говорить от имени России, и оставался в своей стране, мучился о своей стране, болел о своей стране, умер в своей стране, чего Евтушенко не скажешь. Он так хотел говорить от имени России, и Россия — это я, и я — это Россия, и Россия и я — это одно и то же, это синонимы. Но, тем не менее, старый встречает в Америке и проводит там не год и не два, а просто съезжает после чайной перестройки в США и там начинает жить. Мне скажут, ну это как бы не твое собачье дело. Ну, знаете, друзья мои, может, это не мое собачье дело, но необязательность я тут не могу не заметить. Вот ты призывал демократию на Россию, вот она пришла, ты взял, уехал в США. Ну, живи ее, как бы ешь ее, эту ложкой, свою демократию, раз ты такой обязательный и честный перед эпохой. Поэтому, к сожалению, простите меня за резкость, но, с другой стороны, я же должен привлекать ваше внимание, дорогие радиослушатели, к нашей программе, и даже если вы раздражаетесь на мои речи, вы все равно их дослушали до конца. Но с чем я вас и поздравляю. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Мы говорили про прекрасного поэта Бориса Абрамовича Слуцкого. Читайте стихи, чтите фронтовиков. До встречи.
6: До новых встреч.
5: Всего доброго.

0: Узнать за 90 секунд. В ноябре 1941 года указом Президиума Верховного Совета в СССР был введен налог на бездетность. Не имеющие потомства мужчины от 20 до 50 лет и состоящие в браке женщины от 20 до 45 лет обязаны были отдавать государству 6% зарплаты. Правительство рассматривало налог как инструмент к стимулированию рождаемости. Впрочем, в тексте указа отображено это не было. Причины там вообще не указывались. Но они были. До революции Россия была самой быстро растущей страной мира. Положительной динамике не помешала даже Первая мировая война. Революция, гражданская война, эпидемии и голод замедлили этот процесс. Но за счет присоединения новых территорий и роста числа республик Советский Союз компенсировал потери. И все равно власть считала динамику недостаточной, прогнозируя ее опасное торможение в недалеком будущем. К тому же не хватало денег на содержание сирот. Ускорило введение налога начало Великой Отечественной войны. Несмотря на огромные военные потери, с 1941 по 1991 годы население в СССР увеличилось на 100 миллионов человек. Свою лепту в это внес и налог на бездетность.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Саратове полночь, в Екатеринбурге час ночи. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. На юго-востоке Москвы пострадал несовершеннолетний после выстрела из сигнального пистолета. Премьер-министр Финляндии заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства страны. Транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к национальным интересам Словакии. Далее подробнее. Мальчик пострадал из-за неосторожных действий своего знакомого с сигнальным пистолетом на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. Там уточнили, что сообщение о ранении несовершеннолетнего в полицию поступило вечером. Правоохранители начали проверку, все обстоятельства происшествия уточняются. Премьер-министр Финляндии после очередного инцидента, залетевшим в страну дроном, заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства страны. Министерство обороны Финляндии в воскресенье сообщило об обнаружении неопознанного беспилотника неподалеку от границы с Россией. Сергей Шойгу ранее заявлял, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по стране. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов по ПЛА России, то они являются открытыми соучастниками агрессии против страны и предупредила о праве на самооборону. Соединенные Штаты отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов. Тегеран рассматривает его, заявил официальный представитель МИД страны Исмаил Багаи. Он отметил, что тематики иранской ядерной программы в переговорах между Тегераном и Вашингтоном нет. Все обсуждения касаются исключительно окончания военного конфликта между двумя государствами в регионе Ближнего Востока. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что анонсированный США вывод 5000 американских военнослужащих из Германии не связан с его спором с Дональдом Трампом по поводу конфликта вокруг Ирана. Напомню, речь идет о словах Мерца, что западные страны недооценили Исламскую Республику и что Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома в ответ обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии. Транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к национальным интересам Словакии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Он напомнил, что встретится с Владимиром Зеленским в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества, чтобы обсудить подготовку совместного заседания словацкого и украинского кабинов и взаимных официальных визитов. Окончательный максимум температуры в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил плюс 22 градуса, став самым теплым днем с начала лета. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он также отметил, что среднесуточная температура воздуха в столице составила плюс 15,3 градуса, что превышает показатели, которые являются критерием метеорологического лета. Прямое авиасообщение открылось между Петрозаводском и Минском, сообщил глава Карелии Артур Перфинчиков. По его словам, рейсы будут выполняться еженедельно. Вылет из Москвы по воскресеньям в 10:20, из Петрозаводска в 13:30. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями. Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск из цикла «Мастера». У микрофона Диана Берлин, и сегодня мы с вами будем говорить о поэзии. Между прочим, не так давно мы отмечали Международный день поэзии. И я думаю, многие из вас еще помнят заполненные стадионы, озвучали стихи. Я не говорю у памятника Маяковского, и вообще в любой точке Москвы, например, возникало вот это действие. Но я надеюсь, что среди вас сохранились и появились и молодые из молодого поколения, те, для которых поэзия — это как музыка. Но нельзя без этого жить. Сегодня наши герои, а это действительно герои, потому что сегодня, благодаря этим людям, мы знаем, помним, узнаем новое и привлекаем к поэзии как можно больше зрителей и слушателей. Я с большим удовольствием представляю вам режиссера телеканала «Культура», нашего любимого канала, Елену Никитан. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Леночка. И человека, который вам уже, вероятно, знаком, мы не раз встречались, научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля, отдел «Музейный центр дома Чуковского в Переделкине», заместитель главного редактора журнала «Новый мир», заведующий отделом поэзии Павел Михайлович Крючков.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Говорить мы будем о поэзии, в частности, о вашем замечательном проекте, что прямо так уютненько расположился на канале «Культура» «Три минуты тишины». Расскажите мне, как это получилось? Кто инициатор? Кто это придумал?
3: История началась 3 года назад, в преддверии праздников Победы, когда Сергей Леонидович Шумаков, художественный руководитель, главный редактор канала,
2: да,
3: «Культура», собрал спонтанное совещание и задал один вопрос. А где сейчас можно услышать нормальную русскую речь?
2: Браво.
3: Поэзия. И дальше вот уже пошло такое как бы фонтанирование, когда он сначала сказал, я хочу что-то типа «Спокойной ночи, взрослые». Ну вот, чтобы люди перед сном из этого всего чудовищного потока информации как-то выдохнули, остановились и просто послушали. Это все началось, мы просто подготовили первый выпуск. Не первый выпуск, а первые шаги. Это было 10 эпизодов из архивов, когда читали военные стихи, тогда еще живые, естественно, Симонов, Алигер. Вот собрали отовсюду, из архива просто порезали. А почему, собственно говоря, выбор пал на меня? Потому что я уже много лет работаю на проекте «20 век. Знаки времени». И так Шумаков говорит, ну вот все архивы в руках, вот вперед из песни.
2: Да, да.
3: Сделали такой пробный шар, 10 штук, запустили, прошли майские праздники. Дальше Сергей Леонидович вызывает и говорит, а теперь я хочу 365 дней в году.
2: Опять браво.
3: Каждый день. И это покатилось. И какое-то время мы действительно там на этих архивах. Речь пока шла только об архивах. Потом, ну вот, писал Пушкин, бывают странные сближения. И параллельно же идет 20 век, в котором делают вступительные слова,
2: да,
3: и
2: да,
3: так,
2: да,
3: далее. Появляется история, точнее, не появляется, а поскольку я ее использовала, «Вечер поэзии в Лужниках». 70 какого-то там года.
2: Да.
3: Значит, кого? Начинаем рыть. Кто бы мог сделать? Ну, интернет все подсказывает. Давайте попробуем пригласить Павла Михайловича Крючкова. Такая некая загадочная. Вроде такой моложавый, хороший. Уже, так сказать, хочется каких-то свежих лиц. Приезжает Павел Михайлович. Делает блестящее слово.
2: Он иначе не может.
3: Не-не-не. Я это называю эффект факира, который вот просто завораживает. То, что он говорит, в его интонации. Извини, что в третьем лице.
4: Ужасно интересно.
2: Он как бы предварил это, да?
3: Да, он стал...
2: Назовем его «он». Он предварил.
4: Он предварил, да.
2: Да.
3: А дальше произошла совершенно невероятная история. Мы все это дело записали, все хорошо. Выходим после записи на улицу, осень, такая начинающаяся, падают листья. Кто-то начинается разговор, и вдруг возникает тема Переделкина, тема поэзии. Павел Михайлович, а вот знаете, мы вот занимаемся, такой есть у нас проект «Три минуты тишины». Я говорю, ну вот мы берем архивные материалы, в частности, знаете, вот буквально недавно у нас был Бахыт Кинжеев. И вот тут я впервые в жизни увидела стойку беговой собаки. Да, глаз загорелся, он говорит, кто? Я говорю, Бахыт Кинжеев, а дальше рассказывай сам.
2: Да,
4: да, я даже как-то вспоминаю сейчас это с изумлением. Действительно, Господь управил. Ну что ж, Бахыт Кинжеев был близкий мой друг. Я составил 2 его книги. Одну к его 50-летию, другую к его 65-летию. Собрал, я не знаю, несколько может быть, два десятка его подборок в журнале. Близко с ним дружил. Одно время мы даже жили в одном пространстве. Я крестный его детей. И это все я отделяю от того, что я его многолетний читатель. И, конечно, услышав это имя, я как-то взбудоражился. Поэтому, что ж говорить, с этого все и началось. Он умер в июне 24-го года. А мы разговаривали в 23-м, он был еще 20, жив.
3: Да.
4: И, конечно, это было для меня... Ну, просто небо упало на землю. Сейчас мы не договаривались, потому что вот я вошел в студию и подумал, может быть, было бы правильно. Ну что же, мы выходим каждый день, межпрограммный проект. Когда появляется это стихотворение, на канале звучит специальная такая коротенькая музыка, джингл такой. И я несколько звукозаписей взял с собой, превратив их из видео в аудио.
2: И Кинжеев?
4: Вот Кинжеев ровно на эту тему и ровно то стихотворение. Мы не договаривались, да. Переделки не лес облетел, оно... Написано в самом начале 80-х годов. Это ранние стихи Бахыта. Угу. Давайте.
5: В Переделкине лес облетел. Над церквушкою туча нависла. Да и речка теперь не удел. Знай, журчит без особого смысла. Разъезжаются дачники, но... Вечерами по-прежнему в клубе развеселое крутят кино, и писатель, талант свой голубя, разгоняет осенний дурман стопкой водки. И новый роман, то-то будет отчизне подарок, замышляет из жизни свинарок. На перроне частушки поют про ворону, гнездо и могилу. Ликвидирован дачный уют. Двух поездок с избытком хватило. Жаль... Жаль, что мне собираться в Москву, что припаздывают электрички. Жаль, что бедно и глупо живу, подымая глаза по привычке к объявлениям. Одни краткие, а другие, напротив, пространные. Снимем дом, продаются щенки. Предлагаю уроки баяна. Дурачье. Я и сам бы не прочь поселиться в ноябрьском поселке, чтобы вьюга шуршала всю ночь. И бутылка стояла на полке. Отхлебнешь — и ни капли тоски. Соблазнительны, правда, щенки. Родословная в полном порядке. Да котенку придется не сладко. Снова будем с тобой зимовать в тесном городе, друг мой Лаура. И уроки гармонии брать у бульваров, зияющих хмуро. У дождей затяжных, у любви, у дворов — где в безумии светлом современники бродят мои, словно листья, гонимые ветром.
2: Блеск.
4: Вот, понимаете, поразительная вещь. Елена Александровна говорит об осени, и стихи осенние, и так дальше. Я вот сейчас в который раз поймал себя на том, как удивительно устроена русская поэзия. Это не метеорит, который летит в вакууме. Человек, пишущий стихи, тем более вот такую лирику, это ранний Кинжеев, он соединен со всем предшествующим ему поэтическим космосом. И если бы у нас было время, его нет, то и мы были бы три филолога, то мы бы могли бы посмотреть и расслышать и пушкинское, и конечно, эхо. Вы заметили, конечно, да? И эхо Баратынского, да. И эхо Серебряного века. Потому что это поэт высокой трагической традиции. Так что вот так.
2: Вы знаете, я когда первый раз увидела на «Культуре» 3 минуты тишины, у меня какая-то ассоциация «тишины, хочу тишины». Ну вот прямо вот...
4: Это морские слова.
3: Да, а. На самом деле морские. Вообще 3 минуты тишины — это цитата, да, Висбора. Это цитата,
4: да,
3: Висбора.
4: Это из Висбора и романа Георгия Владимирова «3 минуты молчания», когда объявляется тишина, чтобы расслышать возможный сос. Нет. А нам всем нужна эта тишина,
2: конечно,
4: и мы все,
2: конечно,
4: этот сос на самом деле подаем, потому что мы навсегда изголодались, как сказал замечательно Сергей Леонидович Шумаков, по правильной русской речи и по поэзии, потому что поэзия все-таки высшая форма существования языка. Как ни крути, с этим не поспоришь.
2: Ну, хорошо, я, конечно, не буду вам задавать такой вопрос, а что делать, почему именно в средствах массовой информации уходит русский язык? Это же ужасно, обидно, стыдно, больно. И вообще, дальше можно продолжать уже, да? Но если есть такое противодействие, которое вы задумали и воплощаете, это сколько?
3: 3 года.
2: 3 года.
4: То есть, получается, почти 1000 выпусков?
2: Конечно.
4: Больше?
2: Конечно.
3: Я скажу точно. Сейчас у нас готовится, ну, мы всегда немножко идем вперед,
4: да.
3: 862-й выпуск.
4: Но это мне самому даже непонятно, ну, понимаете? Да. Ну, и потом это же как работает. Проект межпрограммный. Вы не увидите ничего, ни слова о нем в программе передач, которая печатается в газете. Одно было исключение, когда был юбилей Победы, вот Шумаков его сделал. У нас было подряд 18 выпусков, посвященных ребятам, погибшим на войне, которые писали стихи. Это был удивительный проект, потому что стихи этих людей читали их сверстники. И не актеры.
3: А ты вспомни, как это начиналось. Мы пришли, Сергей Леонидович, с идеей. Сергей Леонидович, а давайте сделаем неделю такую победную.
4: Да.
3: Мы пришли с книжкой Дмитрия Шеварова.
4: «До свидания, мальчики». Удивительные книжки, совершенно феноменальные.
3: Где не просто поэзия, а судьбы,
4: да,
3: этих мальчиков. Самый старший, по-моему, 27.
4: Да. Да.
3: Причем у кого-то там 2-3 стихотворения осталось.
4: То есть даже неизвестно, стал ли бы он стихотворцем. Там есть такие, которые перед гибелью успели даже книжечку выпустить. И Дмитрий Геннадьевич Шеваров ездил по стране в течение многих лет к родственникам родственников. И про некоторых ребят мы так и не можем догадаться, и не сможем никогда, стали ли бы они поэтами или остались добрыми стихотворцами. Это не важно. Важно то, что их голос, озвученный их ровесниками, у нас действительно там...
2: У вас же читали молодые,
4: да,
2: ребята.
4: Молодые ребята.
3: Не забегай вперед.
2: Да.
3: Мы пришли, вот такая идея скромно, вот давайте 7 выпусков мы дадим. Сергей Леонидович так посмотрел, говорит, а вы понимаете, что вы... принесли идею цикла. Он говорит, нет, 7 мало.
4: Да-да-да. Он
2: после
4: сказал,
2: чего нужен главный редактор.
4: Да. Он сказал, нет, 2 недели как минимум.
3: Как минимум. А если хотите, больше.
4: Uh-huh. И вообще я вспоминаю то, как мы делали эту историю. Я до сих пор не верю сам себе, что это было. Это было не просто физически тяжело. Uh-huh. Это было просто временами на грани полуобморока. Очень трудно. Каждому выпуску делалось предисловие. То есть рассказ о судьбе поэта по книге Шеварова.
2: Это же все надо в каких дозах?
4: Совершенно верно.
2: Даже маленьких.
4: И все, да, в том-то и дело. И потом, опять же, через вот этот звуковой сигнал появлялся мальчик или девочка, ну, будем говорить так, юноша или девушка. Шумаков сказал, пусть и девушки читают стихи молодых людей.
2: Сегодняшние.
4: Да, сегодняшние.
3: В этом и был принцип основной, что мы сразу как-то очень совпали с Пашей, что никакого актерского прочтения.
4: Среди этих ребят были люди, которые ходили в школе в театральную студию.
2: Это другое,
4: или даже немножко,
2: конечно,
4: поработали на сцене, но это не важно, это было случайно.
2: Но
4: скорее.
2: Не народные артисты.
4: Да Господь с вами, это скорее было случайно.
3: Это были переделкинские дети.
4: Но самое интересное, что это были переделкинские дети, потому что он спросил, где вы будете их искать, таких ребят? Я говорю, ну и как, я выйду из калитки, вот я живу в Переделкине.
2: Да, и все.
4: Да, и тут же подошел внук поэта Марины Кудимовой, тут же появился внук Юрия Михайловича Кублановского, Ваня, он читал Николая Майорова, кстати говоря.
2: А мы можем послушать?
4: Давайте, может быть, Майорова и послушаем. Иван Лазарев будет читать нам 2 коротеньких стихотворения Коли Майорова. На его родине выпустили книжечку к его столетию. Предисловие, которое, я говорю, разумеется, звучать не будет, только Ванин голос, читающий своего, ну, в общем, почти ровесника, да.

0: спокойно сгнить в могиле. Лежим на вытяжку и, приоткрыв гробы, мы слышим гром предутренней пальбы, призыв охрипшей полковой трубы с больших дорог, которыми ходили. Мы все уставы знаем наизусть, что гибель нам, мы даже смерти выше. В могилах мы построились в отряд и ждем приказа нового. И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят.
1: И, конечно, реакция зрителей телеканала «Культура» была необыкновенной. Мы получали письма, звонки. Между этих ребят появился чат в социальной сети. Они перебрасывались посланиями.
2: Вот эти ребята, которые читали.
1: Они прошли очень тяжелый кастинг, потому что они никто не знали правил чтения стихов. Многие думали, что надо декламировать, размахивать руками, добавлять музыку какую-то от себя интонационную.
2: Ну, конечно.
1: А мы с Еленой Александровной принадлежим к такому странному сообществу любителей поэзии, которые во след, как говорила Лидия Корнеевна Чуковская, если ты актер или чтец, и ты хочешь читать чужое стихотворение, то твоя первая задача, сейчас я скажу ужасную вещь, но это факт, вычесть максимально себя из этого чтения.
2: Конечно. Вообще это надо делать почаще. И многим читающим уже теперь артистам.
1: Это правда, это правда.
2: Это правда. Но мне больше всего это название «Три минуты тишины». Среди вот нашей такой жизни непростой, да?
1: Это же тишина особенная, это понимаете? Она же заполнена стихами.
2: Конечно.
1: То есть это не та тишина, которая в прямом значении. И вот меня тут недавно спросили, а где тишина находится внутри этого проекта? Я говорю, она в вашем сердце, в вашей душе. Что это происходит с вами после того, как прозвучало стихотворение? Вы переходили из комнаты в комнату, у вас работал телевизор, вдруг раздался вот этот звуковой сигнал, и на экране появилось молодое или пожилое лицо, и стало читать стихи, неважно о чем, о любви, о смерти. Это неважно. И вы в этот момент как бы остановились.
2: Остановились, конечно.
1: И потом послевкусие еще продолжает у вас звучать таким эхом.
2: А потом, я рассказываю, может быть, ты еще и полистаешь.
1: Абсолютно так и есть, потому что мы теперь превратили наш проект не просто в появляющийся посреди дня дважды днем историю. Нет, мы потихонечку стали переставлять себя на просветительские рельсы.
2: Угу.
1: Два раза в месяц мы показываем какую-нибудь архивную видео или аудиозапись, если не сохранилось видео, посвященное тому или другому поэту. И я делаю предисловие, рассказывая о том, что вы сейчас услышите. Мы подготовились к 140-летию Николая Гумилева, и будет звучать на канале «Культура» полностью от начала до конца, впервые при поддержке Государственного литературного музея, канцона Гумилевская, записанная в 2020 году из сборника. И если говорить о старых поэтах, тех, кто причастен к Серебряному веку, у нас была и Ахматова, не один раз. У нас был Велимир Хлебников, тоже с предисловием, кстати говоря. Ну и, перебегая уже...
3: Пастернак
1: был тоже два или три раза. И то же самое относится к поэтам новейшего времени, к тем, кого при советской власти не публиковали в издательствах. Но книжки они делали самодельные, в самиздате, читали по квартирам. Теперь они уже все в учебниках, так сказать, находятся. Мы сделали несколько таких программ и будем делать дальше. То есть это те люди, которые представляли так называемую вторую или неофициальную культуру. И у нас, конечно, есть там и любимцы свои, и все. Иногда мы даем и с музыкой, то есть песни на стихи. Мы этого не избегаем.
2: Тоже,
1: это...
2: да?
1: Да, нет, не избегаем. Не выпадало. Вот актерское чтение.
2: Угу.
1: Не избегаем. И причем очень редкое. Например, мы показывали недавно молодого Бориса Хмельницкого, так его и узнать невозможно, он без бороды еще, мальчик совсем.
3: Багрицкого читал.
1: Совершенно замечательно. Хотя есть записи Багрицкого. Но мы вот решили, пусть будет актер. Но это Лена решила, она великий театральный человек.
2: Режиссер.
3: На самом деле, всегда вот очень хочется какого-то разнообразия. Да? Должна быть вот эта постоянная синусоида. При том, что вот когда выстраивается каждая неделя, у нее есть свой стержень.
1: Для меня это самый невероятный юмор. Дело в том, что Елена Александровна действительно, когда присылает мне в обычном вордовском файле эту неделю, от понедельника до воскресенья, мы начинаем почему-то с ней друг с другом обсуждать, а она в это вкладывается невероятно. Драматургия...
2: Она иначе не может.
1: Ну, не может, да. Драматургия этой недели, что понедельничное стихотворение аукается с воскресным, что идет, например, страстная неделя, и все стихи так или иначе соединены, и в Великий Четверг будет человек читать стихотворение про Великий Четверг. А я ей говорю: Лена, милый друг, ну ты пойми, из этой недели человек случайно может увидеть один день, и вся твоя драматургия, она любезна только твоему сердцу, и моему, и еще трем общим друзьям. Она говорит, все равно.
3: А какое это имеет
1: значение? Все равно, какое это имеет значение?
2: Это правда, не имеет значения.
1: Нам надо...
2: Вообще вы с

0: Совпали. Это очень...
1: Это редко бывает.
0: Я вообще считаю, самое главное в нашей жизни – это совпадение.
2: А хотите мистическую историю? Придя на канал «Культура», моя первая работа называлась «Мы поедем с тобой на А и на Б». И была построена на вечере поэзии в Политехническом.
1: Позднего уже времени.
2: Да, 21-го, да.
1: Это уже конец 20 века.
2: Да. Мне очень хотелось вот возродить, ну, на чем выросла.
0: Да.
2: Да, как бы вот и фильмы Хуциева, вот эти вот потрясающие кадры, все. Прекрасно понимали все, что не доберешься до такой высоты, но вот хотелось услышать вот этих молодых, которых, честно говоря, ну, мало что знали.
1: Сейчас они уже все классики.
2: Спокойно вот снимаем, потом начинаем делать фильмы. А, естественно, как, не только же поэтов, надо же еще туда и зрительный зал.
0: Конечно.
2: Ну, сняли все, сделали. Очень хорошее название, там такие лирические кадры, едет Аннушка с буквой А, и вдруг за кадром начинает звучать голос Еременко: «Мы поедем с тобой на А и на Б», и вот перебивает следующий голос. Ну, вот разные голоса, которые вот как бы объединяются, и начинается вот это все повествование. Все, встретились с Павлом, начали работать, так интересно.
1: Я стал искать Еременко, хорошую запись этого стихотворения «Ночная прогулка». Елена вспомнила, что она его снимала.
2: И я вспомнила, говорю: слушай, а у меня есть, у меня был фильм.
1: И не то ли там стихотворение?
2: Да. Делаем копию, пересылаю. Как сейчас помню, по-моему, это было 2 часа ночи. У меня раздается звонок, таинственный такой противный голос: Пашин, а ты хорошо фильм смотрела?
1: Посмотри 13-ю минуту, 10-ю секунду.
2: Вот посмотри.
1: Там сидит тинейджер с длинными волосами, перехваченными резинкой.
2: Да, да,
1: жует жвачку и в руке держит диктофон. Это я.
2: Камера у тебя.
1: Камеру, это я.
2: Это он.
1: 25 лет назад, даже 27.
2: Вы представляете, какой вот вдруг...
1: Я себя там увидел.
0: Это сейчас вы это сохранили?
2: Ну, конечно. Нет, он есть.
0: Это скоро понадобится.
2: Ну, наверное.
0: Потрясающе. Все эти имена, которые вот вы сейчас произносили, и стихи. А сегодняшний-то день у вас есть?
1: Безусловно.
0: Вы планируете?
2: А как? Не просто планируем.
1: Или
0: уже нет поэтов?
1: Нет, поэтов много,
2: вот
1: слава богу.
2: Вот это самое глубокое заблуждение. Ну, нет поэзии. Поэзия закончилась. Вот это вот...
0: А
2: вот
0: этого быть-то это... не может.
1: Не может.
0: Конечно.
2: Не может.
0: Пусть в подвале, пусть где-то.
1: Нет. Вы знаете, есть поэты молодые, которые сегодня востребованы. Не так давно на нашем поэтическом небосклоне литературном появилось несколько звездочек. И одна из них – это чудесная Варвара Ильинична Заборцева, или Варя Заборцева. У нее вышла и книга прозы, сейчас получила премию «Слово» по линии прозы. И вышла книжка стихов «Белым по белому», которая тоже уже очень сильно замечена. Я ее много печатал в «Новом мире», в других журналах она публиковалась.
2: И абсолютно неподдельная.
1: Ну, вы сейчас услышите. Все, голос соврать не может, мы же с вами знаем.
3: И зимы на севере белые, и ночи июньские белые, и море нарочно ли белое, и набело хочется жить. Побелены печи на праздники, побелены избы на свадебке, настираны белые скатерти, когда подается кутья, и кажется, будто на севере не в землю уйдешь ты, не в землю, а под снегом на время укроешься и талой водою домой останешься ниткою белою в рубашке, платке или скатерти, побелкой на печке уляжешься, узором сверкнешь на окне.
2: Вот это Варя, вот абсолютно такой хрустальный родник.
0: Да,
1: просто.
0: Читает
1: она замечательно.
0: Просто вы...
1: Она читает с уважением к своим стихам и к слушателю.
0: Угу. Спасибо.
1: Спасибо
0: большое. Вам. Вы действительно мастера. Собственно, так оно здесь и бывает. Режиссер, известный режиссер телеканала «Культура» Елена Александровна Никитан, научный сотрудник Государственного музея истории и российской литературы имени Даля, отдел «Музейный центр Дом Чуковского» в Переделкине, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», заведующий отделом поэзии Павел Крючков.
1: Спасибо,
0: спасибо вам огромное. Мы прощаемся на одну недельку. Читайте стихи.
4: Программа «Мастера».
5: «Поговори со мной».
6: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
7: Жень,
5: конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
6: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется, бедный борется.
5: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
6: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
4: «Поговори со мной».
7: Провожу анализ. Англо-саксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
4: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: Студия Спаркузаев. Здравствуйте. Посольство России уточняет у береговой охраны Швеции, имеются ли на борту задержанного танкера соотечественники. Ответа пока не поступало, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. Береговая охрана Швеции ранее сообщила, что задержала в Балтийское море танкер, который подозревается в якобы использовании ложного флага и фигурирует в санкционных списках Европы. Лидер оппозиции в Национальной ассамблее Пакистана и председатель одной из партий предупредил, что Афганистан может стать могилой для его страны. Как сообщает местный новостной портал Толу Ньюс, политик поставил в известность руководство соседних с Кабулом стран, в том числе и свои собственные, что любая попытка захватить афганскую территорию будет иметь опасные последствия, и захватчиков постигнет судьба империи, проигравших там свои войны. Иран не обсуждал в США вопросы совместной операции по разминированию Ормузского пролива. Такие сообщения являются, цитата, «плодом воображения средств массовой информации», заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. Замглавы внешнеполитического ведомства Исламской Республики ранее сообщал, что Тегеран передал пакистанской стране как посреднику в контактах США план по завершению конфликта. Известно, что он состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репарации в пользу Ирана, а также создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что не рассчитывает на поставку в Германию из США ракет «Томахавк», но не исключает, что ситуация может измениться в будущем. В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство ФРГ объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе. Речь идет в частности о ракетах СМ-6, «Томахавк» и гиперзвуковом оружии. Объединенные Арабские Эмираты вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти со штаб-квартирой в Кувейте после того, как покинули ОПЕК и альянса ОПЕК+. Об этом говорится в заявлении Объединения арабских производителей. Эта организация существует с 1968 года. ОАЭ были ее членами на протяжении 58 лет. Греция осуществила запуск 4 спутников для обнаружения и мониторинга природных пожаров, сообщает Greek City News. По данным издания, эта спутниковая система была разработана немецкой компанией. Отмечается, что спутники оборудованы продвинутыми термодатчиками, которые могут вести наблюдение почти в реальном времени. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
9: поговори со мной.
10: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. Роман, я вас приветствую.
11: Здравствуйте.
10: Сегодня будем говорить не только о сне, но и о том, как нам всем восстанавливаться от различных стрессов. Но давайте начнем с такого самого простого вопроса. Вы сегодня выспались?
11: Да.
10: А сколько вы спали?
11: 7.5.
10: Это такая норма, которая нужна всякому любому человеку. Или все-таки бывают люди, кому достаточно спать 5-6 часов, а кому-то нужно, может быть, 9-10 и так далее.
11: Есть вариабельность параметра. И когда говорят, что нужно спать 8 часов, я вспоминаю всегда про Круста. Ну, такой был преступник, который, значит, заманивал путников. У него была постель. И если путник был чуть меньше, он его, значит, растягивал. А если чуть больше, обрубал выступающие конечности. Ну и тем самым эти путники погибали. Нет стандартной нормы сна. Средняя 7-9, а индивидуальная норма от 4 до 12 часов.
10: Угу.
11: То есть так же, как рост, размер обуви, он разный. В среднем около 8, но есть вариации.
10: 12 часов, это звучит уже пугающе. То есть ты спишь половину дня, половину жизни получается.
11: Смотрите, а вот льва это, например, совершенно не пугает, он спит 15 часов в сутки.
10: Ну, мой кот тоже спит дольше, да?
11: Да, ну все кошачьи. Конечно, я скажу, что люди, которые как Трамп всем рассказывает, ну, он реально там коротко спящий, вот он всех вокруг называет, что они все ленивы и так далее, потому что он мало спит. Наполеон спал 2 раза по 2 часа, то есть 4, Тэтчер спала 5 часов. Но это не значит, что они какие-то там суперумные и так далее. Вот природа так дала быстрее восстанавливаться. Эйнштейн, например, спал 10-11 часов, но при этом тоже много чего изобрел.
10: Но чаще всего люди жалуются, что они не могут заснуть, а приходят ли, например, с жалобами, говорят, я не могу проснуться, вот я все время хочу спать. Это что с человеком происходит?
11: Ну, первое, это у нас инсомния или бессонница, когда есть субъективное ощущение, что человек не спит. Хотя это не значит, что он не спит. Бывает феномен нарушения восприятия сна, когда человек спит, а думает, что он не спит. А бывает гиперсомния, ну, то есть избыточная сонливость. Допустим, снижение функции щитовидной железы, недостаток железа, недостаток витаминов, микроэлементов может давать сонливость, и человек не высыпается. Вообще, я вас сильно удивлю, но у нас больше 60 болезней сна. И поэтому, что недосып ухудшает сон, просто плохой сон разрушает структуру сна, если что-то такое разрушает, и человек не высыпается. Бессонница, когда человек не спит реально или, по крайней мере, думает, что он не спит. Много болезней, которые ухудшают сон.
10: Тогда такой вопрос. А что вот происходит с нашим организмом, когда мы спим?
11: Все очень просто. Любое млекопитающее, если лишать сна, оно в конце концов умирает. Есть такие всякие садистские опыты. И две задачи, которые решает сон. Первое – это физическое восстановление, накопление энергии, активизация иммунитета, продукция гормонов, например, гормон роста, который у детей продуцируется преимущественно во сне, и они растут. Хотя у взрослых этот гормон тоже продуцируется, он отвечает за накопление мышечной массы, и, соответственно, если его не хватает, то человек начинает полнеть, а мышцы уходить. Тестостерон, мужской половой гормон, тоже продуцируется ночью в глубоких стадиях сна. Это первая задача – физически восстановить. Вторая – это обработка накопленной информации в REM-сне, в сновидениях. Почему REM – Rapid Eye Movements, быстрое движение глаз? Вот мы часто у детей видим закрытые глазки, веки, а глазки бегают. Вот это ребенок человек сны видит.
10: Uh-huh.
11: И вот этой фазе, в этой стадии проходит обработка информации. Мозг думает, что забыть, сохранить в долговременную память. И к утру оперативная память должна быть очищена, сформирована долговременная память, и мозг должен потом опять воспринимать информацию. Вот, собственно, две глобальные задачи сна. Первое – восстановить физически. Второе – собственно, улучшить ситуацию с адаптацией к окружающей среде, формировать долговременную память.
10: То есть такая происходит перезагрузка.
11: Да.
10: А бывают ли люди, я думаю, что, наверное, бывают, которые боятся спать?
11: В каком смысле боятся?
10: Ну, например, ты ложишься спать и вдруг начинаешь думать о том, что ты никогда не проснешься.
11: Не проснешься или не заснешь?
10: Не проснешься.
11: Потому что и так
10: не,
11: боятся.
10: Не, не заснешь, это понятно. Ты там лежишь, там считаешь комаров. Это...
11: Ну, это, слушайте, психические расстройства всякие есть. И такие тоже фобии или фобии есть, да, когда человек думает, о, я засну и не проснусь. Но это уже задача больше не сомнологов, которые занимаются какими-то болезнями сна, вот связанными преимущественно с органикой, с образом жизни и так далее. Задача психолога. Психиатров.
10: Когда человек, допустим, не может долго заснуть, там есть много способов, от, вероятно, каких-то лекарственных препаратов до счета и так далее. Или, например, он ложится в кровать, и вот кажется, он вот-вот заснет, голова на подушке, и вообще ни в одном глазу, как вот тоже есть такое распространенное выражение. С ним что случилось?
11: Есть такое прекрасное выражение, что поздно пить боржоми, если почки отвалились. И в этом смысле о том, чтобы заснуть вечером, нужно подумать с утра. Если человек безобразно провел день, ну, например, нарушение режима, он отсыпается в выходные дни и там в рабочее, и непонятно, когда ложится, когда встает. За день выпил 5, 7, 8, 10 чашек чая, кофе. Не было никакой физической нагрузки. Была непрерывная нервотрепка, никаких перерывов в работе, и постоянно какие-нибудь еще новостные ленты у него были прямо с походом в кровать. Естественно, мозг будет перевозбужден, и просто человек не заснет. Потому что у нас засыпание всегда процесс пассивный. То есть, с одной стороны, нужно накопилось, чтобы физическая усталость, а с другой стороны, мозг при этом расслабился. Ну и в животном мире как? Вообще животное для чего живет? Размножение, физическая нагрузка, ну догнать кого-нибудь, убежать, пищу найти, еда и поспать. Вот четыре задачи. А человек ради достижения каких-то высоких целей всего себя этого лишает. Мы на бегу едим, мы думаем, что мы отоспимся в гробу, мы какой там секс вообще, да, друзьям наш, работать надо. То есть где вот база? И если мы не имеем нормального дня, то мы не будем иметь нормальной ночи.
10: Чаще всего мы забываем об этом, потому что мы все время куда-то бежим, да? Вот как человек все время бежит, а он не думает о том, что случится с ним, допустим, тем же вечером. А я так понимаю, что нужны ему некие делать перерывы в течение дня, чтобы себя как-то, как вы сказали, подготовить ко сну вечером, да, и нормально отдохнуть. А как научиться эти перерывы делать? Ну, как выпустить вот из этой беговой дорожки?
11: Вообще, появление абстрактного мышления у человека — это большая проблема. Пока у нас не было этого абстрактного мышления, была только первая сигнальная система, которая реагировала на внешний стимул, ну, это обычно или опасность, или добыча. Как происходил стресс? Опасность, выброс стрессовых гормонов, стартовая реакция. Дальше догоняй, убегай, борись. Ну, и ты или убежал, или догнал, поборолся, и стресс закончился. И выделившиеся стрессовые гормоны разрушились с работой мышц. И в природе не бывает много стрессов. Ну, она до боли скучна, природа. Иногда, конечно, что-то бывает. Но мы же в постоянном этом информационном неврозе находимся. Постоянный стресс, но при этом никакой мышечной работы. То есть мы думаем, гормоны выделяются, но мы ни за кем не гоняемся, ни от кого не убегаем. Сначала так называемое перенапряженное бодрствование, когда гормоны выделились и начали свое действие на нервную систему, но при этом не разрушились. Потом выгорание, потом тревога, депрессия, бессонница, привет, качество жизни рухнуло. И наша задача для того, чтобы мы могли легче переносить психоэмоциональный стресс, периодически выходить из состояния психоэмоциональной нагрузки, даже не понимая, что мы там находимся. Потому что эволюционно заложилось так, что когда у нас физическая нагрузка, у нас мы ее чувствуем. У нас просто мышцы начинают болеть. И мы понимаем, что нужно остановиться.
10: Да, например, ты залез на гору, и у тебя заболели там ноги, спина и так далее. Ты должен передохнуть.
11: Как в спорте. Ты, в принципе, потренировался, допустим, 2 часа, и понимаешь, что тебе нужно отдохнуть, потому что у тебя все болит. Но, а ты думаешь, а я соберу волю в кулак и еще 2 часа позанимаюсь. И еще 2 часа позанимаюсь. Чем закончится? Каким-нибудь разрывом мышцы закончится. И потом полгода реабилитации. А вот когда человек зашел в психоэмоциональный стресс, гормоны выделились, а мышечной работы нет. И свое разрушительное действие на органы и системы стресс начал, но человек этого не чувствует. И только когда развивается психосоматика в виде тревоги, депрессии, проблем с кишечником, головных болей, гипертонии, он это чувствует. И он ходит по докторам и лечится. А тут он достигатор, он силой воли говорит, я буду работать 24/7. И задача, моя задача, обучить человека тем же принципам так называемой суперкомпенсации. Когда ты психоэмоционально напрягся, а потом расслабился. Слушайте, зачем переменки в школе? Ровно для этого.
10: Это понятно, но там тебя контролируют учителя, ты еще ребенок, и они тебе говорят, как бы твоя жизнь живет не по твоим законам, скажем так, ты подчинен какой-то другой логике. А здесь ты становишься взрослым, и ты уже сам должен себе придумать эту систему отдыха. И не у всех получается, вот как ее в себя встроить.
11: Слушайте, ну а как? Да если человек не готов, то никак. Человек может идти по карьерной лестнице, ну, тратить кучу сил и энергии для достижения каких-то целей. Он строит свой бизнес, он на это тратит огромное количество времени, инвестирует, да? А когда ты говоришь человеку, дорогой друг, 2 часа в день распределенного по времени потрать на себя любимого, это же невозможно, да? Ну, тогда невозможно.
10: Имеется в виду, погуляй, нормально поешь.
11: Давайте я прям вот несколько пунктов
10: посмотри
11: вот этих
10: в окно,
11: объясню.
10: Да.
11: Первое – это режим. Чрезвычайно важно не отсыпаться в выходные дни. Потому что, ну, знаете, есть такой термин «джетлаг», то есть смена часовых поясов. Например, Москва-Красноярск – 4 часа. И когда человек летит туда, потом обратно, как-то себя неуютно чувствует, потому что туда прилетел, нужно на 4 часа раньше вставать, потом сюда. А теперь представьте себе, у нас в Москве половина жителей Москвы просыпается на 2 часа позже выходные, а 10% на 4 часа позже. Это все равно, что они из Красноярска прилетели в Москву на выходные дни, встали на 4 часа позже в субботу-воскресенье, а потом нужно возвращаться обратно в Красноярск и вставать на 4 часа раньше. Человек не может заснуть с воскресенья на понедельник. Он в понедельник не может нормально проснуться. Адаптация в обратную сторону займет час сутки, ну, то есть только через 4 дня человек придет в норму, а там следующие выходные.
10: Угу. И нужно опять в Красноярск.
11: Опять, да? Значит, нужно вставать не позже, чем на 2 часа в рабочие дни и выходные. Выходные по сравнению с рабочими. Второе. Только 2-3 максимум дозы кофе в первую половину дня. Потому что кофеин – это возбуждающее вещество на нервную систему. И когда человек говорит, я не могу заснуть, при этом выпиваю 10 чашек кофе. Вот у меня был такой один деятель. А что он может мешать заснуть? Ну, какой-то просто детский сад. Да? В интернете это что, об этом не написано?
10: Но вы ему рассказали, что и как?
11: Да, конечно. Отсутствие физической нагрузки. Физическая нагрузка – это лучшее средство для переваривания гормонов. Есть очень серьезные исследования по этому поводу. Какой уровень нагрузки? Если мы говорим про умеренную, это просто быстрая ходьба. Это час в день без остановки. Ну, максимум с одной остановкой 2 раза по 30 минут. Или, если мы говорим про высокоинтенсивную нагрузку, бег, плавание, велоэргометр – это полчаса в день. И минимум 4-5 раз в неделю. Ну, все же хотят закинуться какой-то таблеткой, еще чем-нибудь, чтобы восстановиться, вместо того, чтобы походить или побегать.
10: Угу.
11: Следующее – информационный детокс. Первое. Нельзя полчаса смартфона с утра. Как у нас происходит у людей, которые там важные, какие-нибудь нужные. Он проснулся и сразу смотрит, что там.
10: Конечно.
11: Что прилетело. Есть работы, которые показывают, что мозг просыпается постепенно. Ну, я иногда выступаю с такими лекциями, зову какого-нибудь там спортсмена на сцену, спрашиваю, есть мастера спорта? Ну, выходит человек, говорю, представьте себе, гимнастика. А вы встали с постели и сели без разминки в поперечный шпагат. Оно как? Говорит, ну как, это ж ужасно. Говорит, так с мозгом то же самое. Если мозг проснулся и обрушил на себя что-то сразу важное, он возбуждается до неадекватных значений. И вот ровно то же он посмотрел бы через полчаса, было бы все гораздо проще. Вот раньше как было? Ты встал, покушал, пришел на работу и получил какие-то срочные задания. А сейчас ты проснулся.
10: И ты уже работаешь.
11: Получил срочное задание. А ты что, уже начал что-то делать? Нет. Извините, в туалет пошел, зубки почистил, кофе попил. Но вместо того, чтобы покайфовать с этим чашечкой кофе, да, ты у тебя уже мозг возбуждается, ты еще ничего не делаешь. Но ты уже устал. Ты приходишь на работу уставшим. На работу, друзья, приходите, получайте задание и там уже работаете. Следующее, как перерывы в школе. Каждый час, это я как-то приезжаю на какую-то съемочную площадку на бывшем заводе, висит плакат Минтруда. Работа и перерывы. Если вы офисный планктон, ну такой первый уровень нагрузки, да, 5-7 минут в час перерыва.
10: Uh-huh.
11: Если у вас интенсивная работа, переговоры, там, допустим, какие-то конфликтные ситуации и так далее, 7-15 минут перерыва в час. Ровно та же самая переменка. И я скажу, что если в эту переменку поприседать, поотжиматься, походить по этажам, сделать дыхательную технику, то за 10 минут человек может на 20-30% снизить уровень стресса.
10: К сожалению, многие тратят эти 10 минут в час на курение, например.
11: Ну, во-первых, само по себе курение, конечно, вредно. Но раньше человек хотя бы курил и был информационный детокс. А сейчас он курит, а у него во второй руке что?
10: Телефон, да.
11: Да? С новостями. Нет. Есть работы, которые показывают, что если в перерыве человек серфит что-то в телефоне, там даже ролики какие-то просто, степень стресса в лучшем случае не падает, в худшем случае растет. То есть получается, что у человека вообще нет перерыва в течение дня. И потом человек заходит в вот это перенапряженное бодрствование, мозг запоминает эту ситуацию, ему очень трудно оттуда потом выходить. Есть даже техники, я когда с людьми разговариваю, говорю, так вот, вы когда взяли телефончик в руке, ну прям рефлекторно, да, вы себе задайте вопрос, зачем? Вот зачем я сейчас разблокирую телефон? Ладно, там позвонить шефу, маме или что-то такое, да, а если просто посерфить, просто себе ответьте на вопрос, что вы себя вгоняете дальше в стресс. И если у вас конкретного ответа нет, зачем, тоже такая техника включения так называемой префронтальной коры, чтобы убрать рефлекс. Просто 10 секунд посмотрите на пустой экран и еще раз задайте себе вопрос, я точно хочу сейчас разблокировать телефон? И в 50% случаев человек скажет, нет, я подожду.
10: Ну, обычно это сейчас уже такая привычка, что люди не знают уже, чем себя занять, и поэтому смотрят телефон, потому что это становится таким неким занятием. Ты себя развлекаешь.
11: Ну, так вот я людей учу, как себя не развлекать смартфоном, а как делать дыхательную технику. Как-то меня пригласили к одному большому начальнику, такое 10-этажное здание. Он рассказывает, что он в 8 утра на работе и в 8 вечера только заканчивает. А уже с половины дня вообще почти ничего не соображает. Хотя, ну, он мне как бы как начальник может рассказать своим подчиненным, то он не скажет об этом. Я говорю, внедряем перерывы. Каждый час 10 минут.
10: Угу.
11: Он сначала так, это как вообще?
10: Как говорю, можно отвлечься от работы?
11: Вспоминаем школу. Через буквально 10 дней мы встречаемся, он уже гораздо более спокойный. Причем на следующий день, к концу работы, он говорит, пришел ко мне первый зам, говорит, Иван Иванович, а что случилось? Такое впечатление, что вы как-то работать перестали. Вы меньше орете, вы никуда не бежите, у вас как-то все размеренно. Там вообще начали к людям там куда-то ходить, что-то спрашивать, как дела.
10: То есть стал похож на обычного человека,
11: да.
10: А не только на злобного начальника.
11: Да-да-да.
10: Не знаю, хорошо ли это скажется на процессе производства, потому что в дальнейшем, надеюсь, что это никак не скажется на его работе.
11: Так Вот, он говорит, что раньше, как говорил, во второй половине дня он уже почти ничего не соображал. Он говорит, теперь я дорабатываю до вечера, и у меня мозги продолжают работать. Вот это та же самая, так называемая, суперкомпенсация, когда ты напрягся, отдохнул, как в спорте. Так вот, ты там 45 минут, 50 напрягся, 10 отдохнул. Следующий напрягся, отдохнул. И вот такая переменная работа позволяет поддерживать нормальную умственную деятельность до вечера.
10: А вообще без стресса можно прожить?
11: Нет. Вообще, понимаете, когда мы говорим про стресс, это же нет плохой или хорошей коннотации, ну, там, значения, да? Причем, когда Силье еще свою теорию как бы вот этого стресса внедрял, он говорил, что есть хороший стресс, эустресс. Но это когда, допустим, мы тренируемся, и мышцы растут, когда мы там, не знаю, учимся сдавать экзамены и успешно их сдаем. И есть дистресс, но это уже плохой стресс, который уже превосходит наши какие-то адаптационные способности. И в этом смысле, если мы говорим, что умеренный стресс, он тренирует, а чрезмерный стресс уже дезадаптирует. Но вот эта граница, она у каждого своя. Но опять же, определенным тренингом можно повышать устойчивость к стрессу. В частности, внедряя те же принципы там, когнитивно-поведенческой терапии, вот этого преднамеренного спокойствия, когда ты напрягся, отдохнул, напрягся. И человек начинает легче переносить стресс, не выгорать, радоваться жизни, хорошо спать. Ну, собственно, чему я и учу людей обычно.
10: Ну, то есть стресс все равно придет, главное, как ты его воспримешь.
11: Да.
10: Как ты к нему отнесешься. Или переработаешь.
11: Какие ты предпримешь действия, чтобы его победить. Потому что можно, так же, как с бессонницей, да, вот, допустим, тоже проявление стресса. Человек ложится и не может заснуть. Вообще нельзя пытаться, например. Потому что достаточно 20-30 раз попытаться, сформируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. И человек уже стресс прошел, а человек идет в постель, думает, я не засну. Это само по себе стресс и не засыпает.
10: Так если не можешь заснуть, пойти побегать вокруг дома или что сделать?
11: Фактически первое, если что нужно сделать, происходит. Если вы легли в постели в течение где-то 15 минут не заснули, нельзя лежать в постели.
10: А, да.
11: Потому что будет вырабатываться рефлекс боязни не заснуть и постель-бессонница. Нужно встать, уйти в другую комнату и заняться каким-то нудным делом. Но только не смартфон. Лучше всего читать книжку. Уборку какую-нибудь делать низкоуровневую, там, не знаю, порядок наводить. Что-то такое медленное, такая активность низкоуровневая. Человек говорит, а как же я же не досплю? Но человек и так не доспит, пока нервная система не успокоится. Но если ты в постели лежишь и пытаешься, у тебя будет вырабатываться, подкрепляться рефлекс боязни не заснуть и постель-бессонница, а так у тебя просто накопится дефицит сна, эликсир сна. Но там есть три правила. Первое, что если ты не заснул, ты уйди с постели, но нельзя вставать позже. А то же знаете, как еще человек свободных профессий, там на 3 часа позже заснул, на 3 часа позже встал, а на следующую ночь вообще не заснул. То есть, да, ты встань все равно в свое время, ты немножко не доспишь, но ты накопишь эликсир сна, который на следующую ночь тебя усыпит. И получается, что когда человек не понимает вот этих принципов, он лег, не заснул, он встал позже, и следующая ночь еще хуже. А у человека, который встал и накопил дефицит сна, у него следующая ночь лучше. Но еще что важно, третье, это нужно на следующий день ничего не менять в образе жизни. А то человек не доспал, на спорт не пойду, не знаю, работу отменю, а днем еще посплю. И все, следующий день какой-то весь разбитый, сон тоже плохой. То есть нужно активно провести день, вне зависимости от того, насколько вы плохо поспали. Ничего ужасного с вами не произойдет. Но к вечеру накопите усталость, сонливость и быстрее заснете.
10: Еще некоторые любят поесть на ночь, когда они могут заснуть. Вроде как ты себя успокаиваешь, так и легче потом.
11: Вопрос, как-то мне нравится выражение Парацельса, который как-то сказал, что яд, что лекарство, все одно и то же, дозы разные. Uh-huh. Одно дело, когда у тебя небольшой перекус, такое правило жменьки, где-нибудь там 200 килокалорий ты скушаешь. Например, я люблю миндальные орешки. Каждый орешек 6 килокалорий. Ну, то есть 20 орешков, это уже там 120 килокалорий. Ну, или там какой-нибудь небольшой снэк, или там отварная какая-нибудь курица, индейка и прочее. А другое дело, что если ты съел рульку, да, да еще там том-ям какой-нибудь, еще что-нибудь такое, да?
10: Макароны с сыром.
11: Дело в том, что процесс сам пищеварения, он активен. Вот если съесть 200 грамм кусочка мяса такой, зажаренный хорошо, да, мне нужно будет 100 килокалорий, чтобы переварить. А что такое 100 килокалорий? Ну, чтобы вы понимали, это мне нужно бежать на дорожке 10 минут со скоростью 9 километров в час, чтобы израсходовать 100 килокалорий. Вот насколько процесс пищеварения активен. Если ты много съел, это как доменная печь, все там у тебя работает, и организм, естественно, плохо спит.
10: Потому что ты всю ночь работаешь, да? Ты перевариваешь
11: да.
10: еду.
11: Да, ты перевариваешь еду. А если это небольшая доза, с одной стороны, нет избыточного чувства голода, но нет вот этого избыточной, такой активной процесса пищеварения, который мешает тебе тоже заснуть.
10: Почему люди иногда просыпают будильники? Вроде у тебя все хорошо, все по плану, вот, как говорите, все рассчитал.
11: Знаете, о чем прекрасная жизнь доярок? Они вообще будильников не ставят. У них все время коровы доятся в одно и то же время. В Вообще вот эти люди, которые говорят, я не могу встать по будильнику, я 10 будильников переставляю, это как раз люди, которые, как правило, меняют время отхода подъема ко сну. У них нерегулярный режим. И проблема в том, что если нерегулярный режим, то может прозвонить будильник, а ты в это время будешь в глубокой стадии сна, и будет очень тяжело просыпаться. А иногда и вообще не услышишь. Но если 2 недели вставать жестко в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней, все ваши ритмы подстроятся под это время подъема, и вы начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника, хорошо выспавшись, потому что у вас полный цикл сна закончится к этому времени.
10: И не переставлять этот будильник на 15, на 15, на 15 минут.
11: Так вы даже проснетесь за 5 минут до звонка будильника, он вам же даже вам не нужен будет. А когда вот такая ситуация, что мозг не понимает, когда день, когда ночь и так далее, вот там начинаются эти проблемы с отсыпанием, досыпанием и пересыпанием.
10: И вот эти попытки по 15 минут доспать, они, ты как-то что-то восстанавливаешься за это время, или это просто обман себя идет?
11: Смотря сколько раз. Я сам, между прочим, вот если мне нужно встать в 7 утра, у меня будильник стоит на без 10. И там же на телефоне такая большая кнопочка, что ты нажал, будильник через 5 минут звонит. И я 2 раза по 5 минут досыпаю. Я продолжение сна могу увидеть, в общем, такое приятное досып, да? Но когда ты, допустим, час этим занимаешься, там, по 5, по 10 минут, получается, что сон уже разрушен, ты все равно до глубоких стадий не дойдешь, и освежающего сна не будет. Получается, что ты этот час все равно потерял. Но, с другой стороны, еще вот это сознание, что ты там что-то проспал и так далее, человек уже с неким чувством вины встает, думает, как же так, я вот столько переставлял будильник, я туда опоздал, и уже с утра человек в состоянии не сильно хорошего настроения. То есть вот дольше, чем, там, не знаю, 10-15 минут переставлять будильник нельзя.
10: Дневной сон нужен?
11: Вполне себе допустимо. У нас всегда некий такой физиологический провал активности после обеденные часы. Другое дело, что, опять же, доза. Если человек спит долго, то это может повлиять на то, что он потом плохо заснет вечером. И стандартная рекомендация такая, что если у вас сонливость, то можно поспать желательно не больше там 15, ну максимум 30 минут, и чтобы это потом не мешало вашему ночному засыпанию. Или если, допустим, вы не доспали уже сильно ночью, ну как, допустим, сиеста, когда мало спят ночью, и такой полный цикл, допустим, 2 часа спят днем. Но тогда нужно уже проспать вот этот полный цикл, когда первая, вторая, третья стадия глубокий сон, потом REM-сон, и ты достаточно легко проснешься. А если ты проспал где-то 40-50 минут и дошел до глубокой стадии сна, а прозвонил будильник, будет тоже очень тяжело просыпаться днем, будет такое состояние вареное, да? То есть короткий пересып вполне себе возможен, он будет освежать, он позволяет человеку доработать до вечера, но еще раз, длинный сон плох. Причем есть даже такой сон пенсионера дневной, когда человек погулял, поспал, почитал книжку, поспал, посмотрел телевизор, прямо под него поддремал, и так может часа 2-3 поспать, заняться, потому что нечем, а потом не может заснуть ночью, потому что эти 2-3 часа нужно выбросить из ночного сна.
10: Есть люди, которые любят ночью что-то делать, ложиться спать потом, не знаю, в 6 утра и часов до 2 спать. Так можно долго жить, если ты все время в таком режиме находишься?
11: Как это ни странно, если это стабильный режим, то ничего ужасного в этом нет. Вообще, когда говорят, нужно, чтобы до полуночи ложиться, потому что гормоны продуцируются, после полуночи вообще бесполезный сон и так далее, и так далее. А как спят космонавты на орбите? У них 45 минут день, 45 минут ночь. Они что, вот так спят? Где там до полуночи, после полуночи?
10: Они сами, да, регулируют свой
11: сон. Они по расписанию спят. У меня, допустим, есть люди, которые работают с Юго-Восточной Азией. Им нужно в 3 часа утра вставать ночи. В 5 часов вечера начинают носить солнцезащитные очки такие, чтобы убирать голубой спектр. В 7 ложатся, закрывают шторки, создают блэкаут. Все, мозг думает, что наступила ночь. А в 3 часа ночи срабатывает светобудильник, имитирующий рассвет. А потом еще такие очки для светотерапии, которые мозг воспринимает как солнце. И совершенно спокойно мы можем обмануть наш организм с помощью внешнего источника света, времени подъема. И человек живет здесь, но по времени Гонконга. Другое дело, у меня есть люди, которые работают, допустим, с Америкой. Они в 5 утра ложатся, до этого находясь на освещенном пространстве, потом создают блэкаут и до часу дня спят. И мозг думает, что вот ночь у них там с 5 утра до часу дня. То есть они живут здесь, но по времени Америки.
10: В общем, ничего нет невозможного. Спасибо большое. Роман Бузунов, врач со мной, доктор медицинских наук.
11: Спасибо.
4: «Поговори со мной».

0: Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК. Контекст. Мировая реакция на выход одного из главных членов организации стран-экспортеров нефти от умеренно тревожной до откровенно панической. Кто-то считает, что волатильность цен на нефть возрастет. Другие уверены, последствия для рынков будут драматическими. Своим выходом из ОПЕК, регулирующей цены за счет квот на добычу, Объединенные Арабские Эмираты поставили под угрозу весь этот формат. Картельные сговоры в мире не приветствуются, но в случае с ценами на главный стратегический ресурс, если не сговор, то договоренности необходимы. Если за ОАЭ последуют другие, цены отправятся в свободное плавание и могут упасть до минимума. Да и ситуация в регионе осложнится. Не исключено обострение отношений Абу-Даби с Саудовской Аравией, главным региональным конкурентом в сфере энергоресурсов. А это может сказаться на добыче и поставках нефти потребителям. Распад ОПЕК напрямую выгоден Вашингтону. Дональд Трамп неоднократно обвинял организацию в обмане всего мира путем завышения цен на сырье. А вот России и ряду других экспортеров регулирующий механизм нужен. Именно поэтому в Кремле заявили, что она не планирует покидать ОПЕК+. Формат, в который входят 11 государств ОПЕК и сама Россия.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице, в Перми 2 часа ночи, в Улан-Удэ 5 утра. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Обновление вертолетного парка в России снизит число авиапроисшествий. Самолет премьер-министра Испании совершил экстренную посадку в Анкаре. Процесс вывода судов, застрявших в Ормузском проливе, начнется совсем скоро. Далее подробнее. Обновление вертолетного парка в России будет содействовать снижению числа и степени тяжести авиапроисшествий. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Ми-171А3 имеет комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, которое автоматизирует основные рутинные операции и снижает вероятность совершения ошибок, приводящих к авиапроисшествиям, отметил эксперт. Также эти вертолеты оснащаются салонами с травмобезопасными пассажирскими креслами. Акция «Бессмертный полк» прошла в городе Франкфурт-на-Майне на юго-западе Германии, сообщается на странице организаторов в соцсетях. Участники мероприятия, в основном из числа русскоязычных жителей, собрались в центре города на площади, после чего прошли маршем по центральным улицам. Собравшиеся несли в руках портреты родственников фронтовиков и тружеников тыла. Многие также пришли на акцию с российскими и советскими флагами. Были заметны и флаги некоторых постсоветских республик. Самолет премьер-министра Испании, следовавший в Ереван, совершил экстренную посадку в Анкаре из-за технической неисправности, сообщил турецкий телеканал НТВ. По его данным, например, премьер направлялся из Мадрида для участия в заседании Европейского политического сообщества. Отмечается, что неисправность не является серьезной, однако решение о посадке было принято в соответствии с протоколом безопасности. Посольство России в Молдавии неизменно содействует восстановлению воинских памятников и захоронений в республике, а также в поисковых работах на местах былых сражений. Об этом заявил глава Молдавского координационного комитета Победы Алексей Петрович. Он также сообщил, что в субботу прошла церемония отдания воинских и православных почестей 16 героям Красной Армии на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм». В мероприятии приняли участие сотрудники Дипмиссии России в Молдавии во главе с послом Олегом Озеровым. Дональд Трамп сообщил, что процесс вывода судов, застрявших в Ормузском проливе, начнется в понедельник утром по местному времени. По его словам, страны со всего мира обратились к Вашингтону с просьбой освободить их суда. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил, что страна не обсуждала с США вопросы совместной операции по разминированию Ормуза. Такие сообщения являются, цитата, «плодом воображения средств массовой информации». Белорусские военные практически ежедневно фиксируют нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами и уничтожают их при угрозе. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО. По его словам, это в первую очередь связано со сложным географическим положением страны, поскольку есть, цитата, «выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации на юге и на востоке». Пока что это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями.

0: Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. И Дмитрий Егорченко в студии, Генри Садарян у меня сегодня в гостях, доктор политических наук, профессор, декан факультета управления политики МГИМО.
3: Так и есть.
2: Генри, приветствую тебя.
3: Привет, Дима.
2: Давно хотел тебя на интервью по неожиданной теме. Вот обычно все вот это Иран, какой-нибудь мы обсуждаем всю Америку. А есть прекрасная страна в мире, которую, как я знаю, ты знаешь и любишь. Италия такая страна.
3: Я на ней специализируюсь изначально. Да. Просто сами итальянцы говорят, есть такая поговорка, что все время что-то случается, но ничего не происходит. Это вот такая поговорка. И вот то же самое с Италией. Ее как бы актуально комментировать сложно, потому что там никогда ничего глобального, значимого, там, кроме раз в 5 лет, не происходит. Поэтому приходится расширять тематику.
2: У меня есть ощущение, что для большинства наших слушателей, граждан Российской Федерации, да, в общем, и для меня тоже, наверное, Италия – это все еще Адриано Челентано, итальянцы в России, и вот какой-то такой непонятный мир, очень красивый местами, очень обшарпанный другими местами. Я в Италии бывал тоже несколько раз. В общем, так оно и есть. Но это же современная европейская страна. Да, может быть, не очень динамично развивающаяся, мы про это сейчас поговорим. Но она сильно отличается от того, что мы видели в старых фильмах, наверное. Давай, как это, по классике с базиса начнем. Италию... 2008 был год, по-моему, когда какие-то финансовые аналитики банковские Италии включили в группу стран PIGS. Угу. Свиньи, они их так, это аббревиатура такая.
3: Нежно.
2: Нежная вместе с Грецией, Испанией, Португалией. Там еще иногда вторую И подрисовывали, Ирландию туда к ним тоже до кучи загоняли. Почему так? Почему уже тогда Италия была где-то там на задворках, и большая часть Европейского Союза, вот эта Германия, вот эта вот вся Франция, относились, ну, так, через губу немножко к Италии?
3: Ну, есть ряд причин. Вообще, в целом, вступление в полноценное европейское экономическое пространство, оно для Италии было очень болезненным, как оказалось, да, то есть в долгосрочной перспективе мы понимаем, что в 70-е годы, допустим, в Италии принято говорить об экономическом чуде, о расцвете промышленности, индустрии, а чем больше становилось Европейского Союза, внедрение евро и всего прочего, тем сложнее приходилось итальянской экономике на макроуровне. К этому надо добавить достаточно специфическое трудовое законодательство местное, которое существует. То есть, я буду стараться, знаешь, не какими-то цифрами говорить, а вот жизненно...
2: Примерами.
3: Ну, вот, допустим, каждый человек, который был в Италии, очень часто лицезреет такую картину, когда владелец заведения сам же стоит за барной стойкой, а его сестра или жена работает официантом, а младший сын поваром.
2: Это свежий мем есть такой: «Сеньор, лимони!»
3: Из этой серии. А так происходит почему? Потому что тебе оформить человека на работу, это настолько дорого, что ты ему должен минимальную зарплату, допустим, 2000 евро платить, и еще столько же налог за него. То есть это просто какой-то золотой должен быть сотрудник, который в жизни не окупится. Поэтому часто сами владельцы малого бизнеса, они сами же и встают, и продают, и все, потому что столько денег, таких оборотных средств просто нет. При этом Италия, ее так сводить к тому, что это какая-то небольшая, незначимая страна в Европе, не стоит. То есть это стабильно, это четвертая, как правило, была всегда, а сейчас уже местами третья экономика Европейского Союза, да, после того, как британцы поступили соответствующим образом с Брюсселем. Есть крупнейшие итальянские корпорации, которые по всему миру известны, и люди пользуются их услугами. Италия с точки зрения цивилизационной, это, наверное, важнейшая страна для Европы и с точки зрения культурной. И она, тем не менее, это одна из 6 стран-основательниц Европейского Союза, как в тот момент Европейского объединения угля и стали. Поэтому экономически, безусловно, проблем огромное множество. Каждый год это связано с дефицитом бюджета, который итальянское правительство пытается держать в узде какой-то. Это связано в особенности на фоне санкций, которые в отношении России введены. Это практически там местами происходит деиндустриализация и огромные проблемы с сельским хозяйством.
2: Вот,
3: и...
2: Прости, пожалуйста, да. Я как раз вспомнил в этой связи цитату из программы, по-моему, Мелони, когда они шли, и даже выписал эту цитату для себя: «Укрепление национальной промышленности и достижение национального продовольственного суверенитета». Угу. У меня, когда я это первый раз услышал, у меня упала челюсть. Говорят, до уровня пола, да.
3: Ну, у Мелони есть очень понятная функция, на мой взгляд. Надо быть объективными, она в действительности популярна. Это в настоящий момент самый популярный руководитель в топ там, 10 европейских странах. Да, там, я не беру там, Прибалтику или восточноевропейские страны. Вот если взять Францию, Германию, Италию, Испанию и так далее, то самый популярный руководитель правительства — это Джорджа Мелони, потому что у нее рейтинг стабильно выше где-то 30%. Это небывалая ситуация не только для Италии, но и в целом уже для современных европейских стран, где лидеры, как правило, высокой легитимностью не обладают в собственных обществах. В случае с ней, тем не менее, несмотря на эту популярность, которую она обеспечивает и медийно, и прочими технологиями, я глубоко убежден, что ее главная политическая функция – это быть канализатором правых настроений, уводить их от Лиги, от Сальвини, который вынужденно с ней находится в союзе и в коалиции, потому что в одиночку не способен сформировать правительство, и у нее всегда процент повыше, чем у него. Но все, что она делает, это канализирует очень большой объем недовольства, который есть в Италии касательно мейнстримовых элит политических, и уводит его в сторону. Вот самый яркий пример, который я очень часто привожу, он связан с Россией, потому что на момент предыдущих выборов все опросы Айстат показывали, что кто будет голосовать за правых, они на стороне Путина и очень хотят, чтобы Украину разделили на 2-3 части, сделали с ней все, что угодно, лишь бы остановился конфликт с Россией. Кто за левых, те были за то, чтобы поддерживать позицию Байдена, американцев и вводить санкции и все прочее. В итоге победили правые, но ничего из этого не случилось, потому что правых представляла Джорджия Мелони, которая очень уверенно увела это все в сторону фон дер Ляйен, Брюсселя и аккуратно стала главным, одним из главных трансатлантистов. Вот сейчас тоже очень яркий пример. Она очень долго воспринималась как главный проповедник такой Трампа на территории Европы, потому что все остальные, они люди, конечно, пользующиеся поддержкой Трампа, там и альтернатива для Германии, и Ле Пен, и Орбан, но они были задолго до, да, эти силы. А Мелони — это прямо креатура CPAC, Heritage Foundation и всех прочих. Так она вот прямо воспринималась, что она там ячейка, значит, мага на территории Европы, а сейчас она такой нещадной критике подвергает американскую администрацию за ситуацию с Ираном, со всеми прочими, потому что вот у нее функция такая — собрать голоса с одной стороны и постепенно уводить в другую, и она с этим справляется, надо отметить, блестяще, очень круто шантажирует своих партнеров по коалиции, потому что если сейчас развалится правительство, на многих из них висят уголовные дела, скажем, на ту же Лигу, да, и Сальвини с его окружением, и если к власти придут левые, то вполне вероятно, что эти уголовные дела прям дойдут до назначения.
2: Я тебя чуть-чуть еще про экономику помучаю, да. Про политические мы еще подойдем к этой теме. Все-таки, да, вот то, что у меня прозвучало, обеспечение продовольственной безопасности Италии. То есть Италия, которая, там, втыкаешь палку в любом месте, и оно как бы растет.
3: Ну, было так. Если ты в Европейском Союзе, палки можешь понавтыкать и повыращивать все, что хочешь, только тебе продавать это все не дадут, потому что надо же еще, чтобы польский фермер жил. И еще,
2: да, даже у себя, что характерно.
3: Да-да. Ну, ты должен пустить к себе, там, допустим, я не знаю, яблоки из этой страны. Обязательно. То есть это такой Советский Союз, над которым люди измывались долгое время. Ну, примерно, вот, ну, в чуть других пропорциях, с чуть-чуть другими механизмами. Ну, примерно речь об одном и том же здесь идет. Плюс к этому, для итальянцев Россия — это сверхважный рынок сбыта был, рынок экспорта, который для них в настоящий момент закрыт. И еще, когда были санкции после 2014 года, введенные после воссоединения России с Крымом, даже тогда региональные парламенты отдельных регионов Италии принимали заявление, что перестаньте заниматься дурью, вам-то какая разница, выйдите из санкций, потому что нам некуда продавать вот это все, все эти товары. Уже тогда проблемы были. А сейчас, при нынешней ситуации, это в действительности очень сильно бьет по итальянцам, в хорошие годы, когда они еще покупали российский газ, когда у них был доступ к этому всему, абсолютно нормальное явление было, что там зимой люди в двух комнатах отопление держат включенным, в остальных оно выключено, потому что просто невозможно платить по счетам. Я хорошо помню, когда наши там студенты в первый год приехали учиться по двойной программе и по московской привычке там форточку открывали, чтобы душно не было.
2: Еще ванну с горячей водой, наверное, налил.
3: Да, да, там, ну, здесь душно, там воду горячую оставили, потому что ребята там бреются, умываются, еще что-то. И как в первый месяц объем платы за вот эти услуги все, за то, что мы называем ЖКХ, пришел чуть больше, чем их арендная плата. То есть ребята платили, допустим, 500-600 евро за то, чтобы снимать какую-то там комнату, квартиру или место в общежитии, а им только за электричество счет на 600 евро пришел. Ну, у них, конечно, шокированное состояние было абсолютно. Они не понимали, как это так. А сейчас, представьте, на этом фоне, как сильно выросли все эти чеки на оплату и все прочее. Это факт. Плюс в действительности очень вот такая устаревшая модель оказания услуг населению. Вот Италия очень красивая, люди очень предприимчивые. Но вот там, где должно быть что-то на уровне макро, ну вот, допустим, ты можешь быть супер крутой предприниматель, который там производит пиццу какую-нибудь, да, классную, вкусную пиццу готовит. Но ты же вряд ли будешь создавать приложение для доставки любых продуктов людям на дом, лишь бы твоя пицца там продавалась. Не, ну ты знаешь, кому нравится твоя пицца, он либо придет к тебе, либо на крайний вариант позвонит по телефону, ты там какого-то курьера найдешь, отправишь, не отправишь.
2: А еще ты всех их знаешь по именам, в основном.
3: 100%. А вот вещи такие макроуровня, допустим, банковские трансферы, чтобы мы могли друг другу по системе быстрых платежей, вот это, и перекинуть деньги просто по номеру телефона. Их же должен вводить кто-то. Вот не один банк отдельно взятый. Какой смысл какому-то банку вводить эту систему, если другие банки это не вводят? Это очень дорого, как они объясняли. Я с ними там консультировался, говорил, мне было интересно, почему так. И в итоге так много различных отраслей экономики, которые буксуют на месте просто потому, что они работают как там в 90-е годы примерно, что, пожалуйста, пешочком иди, заплати, и после этого пользуйся там сколько угодно, а вот через интернет что-то оформить, доставить, это вот супер устаревшая такая система.
2: И вообще, вот мои личные тоже, я лет 10, правда, был назад в Италии последний раз, очень, как у нас говорят, ушатанная инфраструктура примерно вся. Сейчас еще хуже стало?
3: Ну, если тебе кажется, что я за последние 5 лет был в Италии.
2: Мало ли.
3: Нет, я последние 5 лет, кроме России, никуда не езжу. А то, что касается инфраструктуры в Италии, проблем огромное множество во всем, что касается общенационального уровня. Надо понимать, что Италия – это супер децентрализованное государство. Оно более федеративное, чем Россия, хотя официально Италия является унитарной страной, а Россия – федерацией. Но при этом в Италии уровень децентрализации власти такой, что очень мало федераций в действительности обладают такими полномочиями. Там у них города, провинции, регионы, как в Италии. Это очень логично, потому что Италия объединялась изначально из абсолютно не имеющих друг к другу никакого отношения государств, в которых во всех были разные формы правления, в которых внутри этого государства две провинции друг друга ненавидят, не то что вот этот теперь регион хорошо или плохо относится к соседнему региону. У него внутри две провинции, которые всю жизнь воевали друг с другом, а вы хотите, чтобы эти регионы все вместе жили. Общего языка нет. Тот язык, на котором вот те, кто учит итальянский язык, это тосканский диалект, на нем в 1861 году говорило 2,5% населения и всего лишь сапога этого. Но так как это язык Данте Алигьери, а итальянцы, как принято говорить, понтошлёпы, и хотелось, чтобы как бы вот итальянцы... Была даже такая, вот такое движение неогвельфистов, которые говорили, представьте, как будет круто, если Италию будет возглавлять Папа Римский, а итальянцы будут говорить на языке Данте Алигьери. Это вот такой брендинг мирового уровня просто, да, вот такого уровня были такие разговоры. Но с Папой Римским не сложилось, потому что он в итоге стал противником объединения Италии, Папа Пий, а соответственно, языком Данте Алигьери получилось. Потому что, скажем, кто их объединял, да, Савойская династия, они говорили на смеси вот этого пьемонтского условно-итальянского и большей частью французского. Их бы вообще на юге Италии или в середине Италии никто бы не понял. Я вот читал текст выступления Виктора Эммануила II на первом заседании парламента еще тогда в Турине, потому что Рим присоединился.

0: там как минимум 1000 лет независимой истории. Какие-то из них долгое время были под французами, другие под австрийцами, третьи под испанскими бурбонами, допустим, да, и, значит, совершенно разные силы ими правили. Потом в какой-то момент абсолютно... Я могу рассказать вот историю Ресорджименто. Это история настолько абсурдная, вот объединение Италии, что...
1: Как очень говоришь, коротко, но она действительно очень хорошая.
0: Она реально абсурдная, да. Потому что когда ты разговариваешь с итальянцами, говоришь, объясни, пожалуйста, как в национально-освободительной борьбе итальянцев против австрийцев больше всего погибло французов? Это вот, вот как-то могло произойти? То есть вы боретесь против австрийцев, при этом погибает больше всего французов. Потому что итальянцы французам обещали сначала корсию, что вот вы давайте, значит, воюете против австрийцев, а мы вам за это дадим Корсику. Ну, итальянцы условно, это Виктор Эммануил II и главный гений Ресорджименто Кавур. Соответственно, французы попросили еще Сардинию. Итальянцы сказали, как в известном фильме, да, вы вам Васильки, да, забирайте, господи, жалко, что ли. Тут, значит, в роли Жоржа Милославского выступила Великобритания, которая сказала, ты что казенными землями разбрасываешься? И потому что если Франция получила и Корсику, и Сардинию, то это был бы конец для британского владычества в Средиземном море. Да. Франция очень усилилась.
1: Отрезали сектор.
0: Абсолютно. Там, да. Они в итоге заставили хотя бы Сардинию итальянцев удержать. Итальянцы и французам говорили, мы бы отдали, но вот эти товарищи всячески выступают против. У Ресорджименто было несколько действующих лиц, важных субъектов. Один субъект – это Пьемонтская, вот, или как ее называют, Сардинская династия, да, Савойская. Она все, что к югу от Венеции и Милана, считала ну, абсолютно чужеродным, потому что там дальше идет папское государство, где Папа Римский сидит, а дальше Папа Римского – это вообще эфиопы для них.
1: Да, вот хватит все, кормить что... юг, да, вот
0: это. Из этой серии. Ну, там реально эфиопы, типа, это мы не воспринимаем их как итальянцев, это вообще что такое итальянец, не совсем понятно. У них задача, вот мы из Пьемонта, это Турин, стараемся забрать максимально себе Милан, Венецию, и вот такое вот северное Падание, такое королевство будет, просто расширится Пьемонтское королевство. Для участников вот на севере, для Милана и для Венеции, им хотелось от Габсбургов освободиться по той причине, что у них экономический вклад был огромен, а забирали налогами у них просто вот феноменальные суммы. То есть они там в первую очередь вопрос стал в том, что у них очень много забирают из того ВВП, который они производят. В итоге они освободились от австрийцев и попали ровно в такую же зависимость к туринцам, условно. То есть их жизнь, она была не для того, чтобы давайте там создадим сильную, единую, непобедимую Италию. Нет, давайте как-то высвободимся от австрийцев, но явно не за то, чтобы быть под Виктором Эммануилом II. Параллельно с этим в центральной Италии начинают происходить революции, где свергают реакционных князей различных, герцогов там в Тоскане, в Парме, в Модене. И вроде как устанавливаются республики, но эти республики обращаются к монарху, к Виктору Эммануилу II, и говорят, возьми на свой состав. Он говорит, вы мне особо не нужны, так, если по-хорошему взять. Проводятся референдумы, там раздаются бюллетени, где уже написано «Си» и поставлена галочка. Он этих людей тоже берет в свой состав. Но на этом он хочет остановиться. Допускает одну ошибку, французам передает Ниццу, это очень сильно выводит из себя Джузеппе Гарибальди, тот садится на пароход, доплывает до Сицилии, собирает войско, из Сицилии выдвигается в сторону Неаполя, из Неаполя доходит до Рима, забирает вот эти, все эти территории и, будучи убежденным республиканцем, тоже отдает все Виктору Эммануилу II. Ни один участник процесса не предполагал, что это будет единое государство, но в конечном счете это стало именно единой централизованной страной, которую поначалу пытались администрировать из одного центра, это из Турина. Вот все префекты изначально назначались из Турина. Это вообще очень важная должность, префект. Она покруче, чем губернатор и намного больше решений принимает. Вот все префекты были оттуда, язык, соответственно, бюрократический, это все-таки был пьемонтский. До тех пор, пока благодаря армии, вот смешиванию людей, которые кроме как в армию, они больше ни один итальянец мог за всю свою жизнь за пределы своей провинции не съездить и так и умереть там в своей деревне. Армия заставляла их быть мобильными, общаться с представителями других регионов, а чтобы общаться, надо хоть каким-то языком владеть, который там люди поймут друг друга.
1: Это и вот, собственно, тосканский. Появился тот самый итальянский, который тосканский, да? То, что сейчас описал, это в какой-то степени можно легко и непринужденно, как мне кажется, положить на состояние современной политической системы в Италии. Все то, что ты описал, можно, наверное, как-то переложить. Другой вопрос, что просто там фамилии поменяются, название партий, наверное, регионов. Но общая политическая культура осталась неизменной. Там было короткое вмешательство, как мы помним, фашистов, но там тоже все не было так, как принято считать, что там...

0: ордунг был весь так, по-немецки и так далее.
1: Есть, безусловно, различия, вызванные тем, что на первых порах, понятно, ни о каких там разных политических партиях или еще о чем-то говорить не приходится, да, в первые годы существования итальянского королевства. Речь шла скорее о том, чтобы власть могла обеспечить себе выбранных представителей в этот парламент, который избирался по Альбертинскому статуту 1800, если не ошибаюсь, какого-то там 48-го, по-моему, года. Нет. Ну, назван он в честь короля тоже из Савойской династии Альберта. И как их обеспечить? Вот одна из причин, почему так сильно обрела ресурсы такая организация, как Коза Ностра в Италии, она в том числе это объясняется этим периодом. На юге Италии вся экономика – это сельское хозяйство в основном. Причем сельское хозяйство в виде таких больших латифундий, где один землевладелец и там 5, 6, 7 деревень работают на его землях. И если он вдруг им не даст собирать урожай или начнет их наказывать, то хана будет всей провинции, по большому счету.
0: Смотри фильм «Укрощение строптивого». Я так понимаю, что там эта ситуация известна как раз.
1: И вот ты назначаешь туда префекта. У префекта, помимо прочего, помимо того, чтобы обеспечивать закон, порядок и все и тому подобное, ему еще надо во время выборов озаботиться тем, чтобы местные жители проголосовали за соответствующих депутатов, которые еще по партийной принадлежности не определяются. Это просто там конкретные фамилии. Ну а кто может тебе легче всего обеспечить нужное голосование? Это землевладелец, у которого большие ресурсы на местах. А землевладелец это делает взамен не на деньги, а на влияние времени. Ты вот такой закон прими, а ты там с судьями поговори, а ты мне здесь протекцию, там протекцию. И поэтому, когда вы смотрите различные, вот прям не американские фильмы про мафию, а итальянские фильмы, снятые в Италии про исторически существовавших персонажей, представляющих мафиозные структуры, это всегда дяди такие, которые владеют большими землями, на которых трудятся несчастные сицилийцы, тиранеаполитанцы, калабрийцы там, и так далее. И это на первых порах было. А потом, естественно, в Италию активно проникают различные учения политические. С одной стороны, главной политической силой, она с численной точки зрения небольшая, но из-за ошибки католической церкви, это очень серьезная ошибка была, католическая церковь к объединению Италии относилась очень плохо. Почему? Потому что часть объединенных территорий Италии – это просто территория папского государства. Вот весь центр Италии, включая и Рим, и регионы Марке, Умбрия. Очень классные места, кстати. Это очень красивый воздух там классный. Вообще еда, вкус, все красиво. Это все были территории Папы Римского, которые были в итоге, значит, захвачены Савойской династией. Папа Римский сказал, вы вообще негодяй. Решил издать буллу, которая называлась «Non Expedit», которая запретила католикам участвовать в любом виде в политических процессах. Они должны были и не голосовать, и не выдвигаться на выборах. Это он надеялся таким образом сделать так, что итальянское королевство будет дисфункционально. А в конечном счете это привело к тому, что если выключить из процесса католиков, то вся политика отдается на откуп либералам и марксистам. То есть просто католиков в принципе не осталось в политике. Значит, давлеющее положение обрели либералы, которые начали проводить одну реформу за другой. Но они были не способны к такой мобилизации, централизации власти. И в итоге ни одна из проблем в конечном счете не решалась.
0: Вот здесь мы запятую поставим. Хорошая запятая. Ни одна проблема в конечном итоге не решалась. И вернемся через пару минут после новостей, рекламы, погоды и всего, что бывает на радио.

0: поговори со мной.
1: Наташ, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на радио «Спутник».
3: Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
4: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
3: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
4: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
3: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
4: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
3: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
4: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
3: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
4: Тотальное безумие абсолютно.
5: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия, Дмитрий Егорченков, Генри Сардарян у меня в студии сегодня. Мы про Италию, про нашу любимую. Ни одна проблема не решалась.
2: Так. Да, ну вот ничего не решается. Решения, которые принимаются, они не могут устраивать всех по той причине, что страна настолько неравномерно развита, что весь север индустриальный, весь юг сельскохозяйственный.
1: И папа посередине.
2: Ну, папы уже нет, его изгнали. Папа вплоть до прихода Муссолини к власти не обладает ни территорией, ни возможностями. Это только Бенито Муссолини заключил с ним в 1929 году латеранские соглашения, которые создали современный Ватикан. Это детище...
1: На всякий случай, да.
2: Дуча, да. С одной стороны, либералы, которые ничего не решают, проблемы не решаются. С другой стороны, все нарастающая угроза прихода красных, в особенности после революции в России, в Италии лавочники, буржуа, они начинают очень сильно переживать за то, что, ну, если уж в России это случилось, которая с капиталистической точки зрения явно более отсталая, как считалось, страна, чем европейские различные державы, то кто может гарантировать, что это не случится завтра в Италии. В особенности, учитывая, что для распространения марксизма, коммунизма в Италии были очень хорошие условия. Потому что население бедное, очень большое количество сельского населения, в том числе, которое вот на этих латифундиях пашет. И вот в особенности на юге, в середине Италии, в центре Италии были очень распространены эти настроения. Ну а либералы никак с этим не боролись, и различного рода лавочники, буржуа и прочие деятели начали фактически спонсировать, поддерживать Муссолини. Тема про фашизм, она как бы это отдельная
1: большая,
2: очень долго, да, сложно, да. Но Италию как что-то единое и осознающее себя единой страной, надо быть справедливым, честным и сказать, что если бы не Муссолини, я думаю, скорее всего, через лет 10-15 Италия развалилась бы на 3 отдельных государства. Было бы вот это опять королевство обеих Сицилий, что-то наподобие папского государства и королевство Северной Италии там вполне. Муссолини очень жесткими методами и прочим, но смог добиться того, чтобы эти люди служили в одной армии, у них была одна система ценностей, одна мифология общая, одно восприятие себя как народа и нации. После того, как он связался с немцами, для него это все очень плохо кончилось.
1: За ноги повесили, да, по римскому
2: обычаю. И вот итальянцы стали перед дилеммой, а каким должно быть это государство? Вот когда создавалась так называемая конституционная, да, там учредительная ассамблея, было очевидно, что, допустим, на юге Италии все хотят монархии, на севере все хотят республики. Это вот прям первые же опросы сразу показали, что весь юг, тем не менее, за то, чтобы Савойская династия продолжила свое существование. Весь север считал, что после того, что они поддерживали и назначили Муссолини, у них нет больше права на то, чтобы руководить Италией. Существовали разные идеи насчет того, какое это должно быть государство. Уже фактически Сицилия объявила о своей независимости. Фактически примерно схожая ситуация была с Сардинией. Их не тем так катанием подвели к тому, что им дали специальный статус в составе Италии. У них появился статут, да, который говорит об их особом статусе. А затем такие же статусы особые появились еще у 3 регионов. Это Трентино-Альто-Адидже, в котором есть провинция Больцано, в которой живут тирольцы, то есть австрийцы, да, ну, немецко говорящее население. Фриули-Венеция-Джулия, в котором живут фриулы, это словены. И Валле-д'Аоста, в котором живут французы, то есть это франкоговорящее население. У них тоже был особый статус. До 70-х у них этот особый статус выражался в том, что у них есть прописанные там полномочия, они могли участвовать в заседаниях правительства. К 70-м это уже стало нивелировано, потому что всем регионам практически дали примерно похожие полномочия, и формально, тем не менее, они есть специальные регионы и обычные регионы, но осталось так же. И в тот же момент стал вопрос, вот Италия, за 20 лет до этого ей грозил приход коммунистов. Здесь Италия, вполне понятно, что она в западном блоке, но чисто по содержанию у коммунистов еще больше шансов стало прийти к власти. Почему? Потому что в глазах местных итальянцев настоящими героями сопротивления фашизму были красные. Это были белые партизаны, безусловно. Но вот с героизмом ассоциировались красные. Они бросались под поезда, не выдавали своих товарищей, взрывали себя, там все что угодно делали.
1: А еще были освободители в лице американцев и британцев, которые вели себя по-всякому.
2: Конечно. Второе, очень бедное население. Еще более бедное, чем было до этого. Разрушенная страна. И возгласы о том, что нужно строить марксизм в каком-то его виде, они были супер популярны. Напрямую, как ученый, я не могу, конечно, сейчас вот голословно говорить, что это вот американцы сделали, но вот все признаки показывают, что надо было этому противопоставить что-то действенное, и взяли из сундука истории, достали, отряхнули христианско-демократическую партию, которая называлась, до этого была Народная партия Италии, ее создавал еще Луиджи Стурцо. Вот она не была популярной в тот момент, когда она была создана. Когда, несмотря на то, что вот католическая церковь отказывалась участвовать в политике, призывала не голосовать, тем не менее Стурцо имел вот эту партию народную, и она не пользовалась особым успехом. Тут завели несколько уже иначе христианско-демократическую партию, прямо зациклили на католическую церковь. Католическую церковь попросили как-то поактивнее немного поработать, да, с друзьями. Во многих церквях во время мессы могли еще на всякий сказать, что если во время выборов не проголосуешь за христианских демократов, то там и до преисподней недалеко. Это вот зачастую напрямую участвовали в агитации там и все. И нужно понимать, что в 45-м году в мегарелигиозной суперкатолической Италии, если есть партия, которая поддерживает церковь, и есть партия, которую церковь критикует. Ну, сложно было бы представить, что будет иной результат. Всегда будет побеждать христианская демократическая партия. То есть в том смысле, что до тех пор, пока итальянцы католики. Вот в этом главная идея. В какой-то момент у левых появилось ощущение, что вот бессмысленно пытаться католиков убедить голосовать за другую партию, потому что это ни к чему не приводит. Намного легче будет, проще и эффективнее сначала католиков убедить в том, что им не надо быть католиками, а уже потом они, скорее всего, придут и проголосуют за твою партию. Сами христианские демократы этого не понимали, то, что происходит. Вот яркий пример. В 70-е был референдум. Стоит ли разрешать итальянцам разводиться? И христианские демократы были уверены, это один из толпов вот бытового католицизма такого. И христианские демократы проиграли на этом референдуме. Они не предполагали, что это возможно. В Италии начали происходить такие внутренние изменения, которые в итоге повели к тому, что у христианской демократической партии начал сокращаться постепенно электорат. Все больше, больше. Почему? Потому что культурно то, что Грамши, тоже сородич, да, называл культурной гегемонией, что для того, чтобы властвовать, нужно сначала, значит, обрести гегемонию в смыслах, идеях, в культуре, в произведениях, в творчестве. И вот так элита сохраняет власть. И вот после этого ты можешь претендовать на политическое доминирование. Ну вот примерно таким образом левые начали... Левые в широком смысле либералы, левые и социалисты. Они начали выбивать почву из-под ног у христианских демократов. В какой-то момент христианские демократы повелись на это. И вместо того, чтобы включиться в культурную войну и навязывать свои нарративы, они решили расширять собственную электоральную базу за счет того, что они будут идти на уступки и на союзы с другими силами, то с социалистами, то с какими-то ответвлениями левых. И в итоге те католики, которые прямо зяные католики, и за них голосовали, уже они переставали за них голосовать. Потому что они говорили, какой же ты католик, если то с этими за стол садишься, то тут на компромисс идешь. И это делали все европейские христианские демократы. Это их общая...
1: Сейчас итальянские католики тоже... Я понимаю, что они не в таком темпе идут в сторону новых ценностей, но тоже идут.
2: Если мы посмотрим на различные опросы глобальных центров вроде Pew Research там и прочих, которые показывают, почему православные все равно не встраиваются в Европейский Союз, и у них вот эта тема не работает. Там два вопроса есть ключевых. Первый вопрос сформулирован следующим образом. Считаете ли вы, что ваша культура важнее культур других народов? Он очень провокационный, но если ты посмотришь на первый топ-15 стран европейских, в которых говорят «да», это всегда первый топ-15, типа Армения, Грузия, Россия, Молдова, Румыния, Болгария. Вот первые 15 — это всегда православные страны. Греки, киприоты. Дальше идут католические страны. И вот первая среди католических всегда Италия. То есть она вот максимально близка по степени этого. А второй вопрос, который им задают. Считаете ли вы, что ваша религия является ключевым фактором в вашей культуре? Ровно те же самые показатели идут. И мы видим, что вот среди католиков они по степени культурной идентичности и осознания, как правило, на первых местах. Но есть и такие демографические и социологические данные, которые показывают, что итальянский образ жизни очень сильно меняется. Просто я сейчас добью вот ту тему. И вот когда у христианских демократов начался такой большой кризис, получилось так, что на первых выборах после операции Money Pulite, то есть чистые руки, большая часть католиков проголосовала за Сильвию Берлускони, не самого католического человека. Он себя позиционировал как антикоммуниста, но вот представьте, что должно было произойти, чтобы Сильвио Берлускони, который придумал на телевидении показывать полуголых женщин для того, чтобы овладеть вниманием итальянцев, который абсолютно нетрадиционный политик для Италии того периода, а стал в итоге легендой итальянской политики.
1: Я не поеду на остров Эпштейна, потому что у меня своя бунга-бунга.
2: Да, из этой серии. И вот тогда возникла другая партийная система, в которой были правые центристы и левые центристы условно, то есть радикалов как таковых не было. Ну, правые центристы иногда могли с Лигой, да, как совсем, тогда это была Лига Севера, как совсем с какими-то отбитыми маргиналами, идти на коалицию, но власть все время передавалась от условного Проди к условному Берлускони, от условного там какого-нибудь там лидера Берсани, она могла тем не менее обсуждаться с Берлускони, неважно, кто был премьер-министром, вот центры были, это вот чуть левый и чуть правый. А потом случилось что-то в Италии, что очень сильно это перевернуло с ног на голову. Во-первых, появился Беппе Грилло, который создал движение «Пять звезд», абсолютно децентрализованную структуру, в которой граждане через блоги и голосование в интернете решали, какова будет повестка этой партии в парламенте, за кого, за что они будут голосовать, как это будет выглядеть. Сам Беппе Грилло стендап-комедиант, снимался в комедийных фильмах. Его поддерживали люди, которые очень хорошо понимали в интернете в том, как он функционирует. Вот они разбили сначала это разделение на правые, левые и центристы, и взяли рекордное количество, там 35-40% голосов. Это фантастика была, вот столько набрать одной партии, и вынуждены с ними должны были считаться. После этого случилось уже то, что фактически появилось, ну, это движение там Джорджи и Мелони, да, братья Италии. Она абсолютный ноунейм для итальянской политики была. Ну, там министр по делам молодежи, и так бац-бац, у нее партия, и она выигрывает выборы, причем с фантастическим результатом. И партия Берлускони становится третьей партией, и теперь очень много правых сил, которые объединены в единую коалицию, абсолютно разобщенные левые, у которых нет лидера какого-то своего и прочее, и движение «Пять звезд», которое в подвешенном достаточно состоянии, непонятно, что с ним дальше будет. Вот мы сегодня подошли в таком состоянии.
1: То есть перспектива у Мелони, в принципе, даже неплохая, как бы странно.
2: Сейчас она допустила огромную глупость, она сделала референдум. В Италии конституционный референдум — это первый путь к погибели.
1: Наши слушатели тебе немедленно ответят, что все это вообще бессмысленно обсуждать, потому что все равно все решается за океаном, потому что Италия страна оккупированная, у нее на территории там энное количество, мне кажется, больше 5 американских баз, поэтому это все такая, да, развлекушка внутриитальянская, кто будет и как будет, это все в Америке решат.
2: В целом наши зрители будут правы ровно в той степени, в которой это правда и в отношении Германии, и в отношении любой страны Европейского Союза, потому что мы видим и сейчас по риторике, по общению, что да, в действительности эти люди, они явно не обладают тем уровнем суверенитета, чтобы принимать, допустим, решение снимать санкции с Российской Федерации или нет. То же самое касается и других государств. Сама система построена таким образом, что маловероятно, что в ней выстрелит в принципе кто-то, кто не встроен в эти элитарные группы. Вот если тебе 18-19 лет, и ты понимаешь, что ты очень хочешь заниматься политикой в будущем, ты пойдешь в один из нескольких университетов, которые на это более-менее зациклены. В этом университете, когда ты будешь учиться, тебе, если ты сообразительный, еще внешний вид какой-то есть там и так далее, тебе предложат программу стажировки на всякий случай во Флетчере, в Йеле или еще где-то просто, чтобы ты слетал хотя бы на полгодика или на пару месяцев. Ты слетал, тебя увидели, ты вернулся сюда. Ты уже в этом возрасте начнешь участвовать в деятельности одной из этих партий, да, там крупных. Начнешь там участвовать, тебя в любом случае кто-то да будет спонсировать, помогать, продвигать там и так далее. Вся система будет работать таким образом, что на каждой этой стадии будет идти отсев и фильтрация людей, которые не сильно вписываются в этот мейнстрим. Люди, которые в действительности отличаются от этого мейнстрима, это, допустим, Маттео Сальвини, который как только пытается набрать там условно больше 15-20%, включаются эти механизмы, его начинают то по коррупционным делам, то медийно на него давят, то еще что-то. Ему все время оставляют роль младшего партнера главы правой коалиции. Но лишь бы он не вышел на первую роль, потому что вот Сальвини, в принципе, вполне вероятно, могло бы ему хватить первичных мужских признаков для того, чтобы несколько иную позицию иметь в отношении России. С остальными кандидатами этого не случится.
1: Слово «университет» упомянул, да, как бы, если ты будешь учиться в университете, да, можешь стать политиком, да, а можешь продолжить учиться в университете лет до 50, абсолютно, как делают многие итальянцы. Абсолютно. Это такой признак итальянского общества. Почему, да, так, во-первых? А во-вторых, это действительно настолько хороший университет, что там можно учиться до 50 и дальше.
2: И университет, не буду обманывать граждан, я стараюсь говорить честно, университеты в действительности очень классные с точки зрения визуальной. То есть, вот, допустим, я работал долгое время в университете в городе Мочерата. Я много где работал. Я и в римских университетах, и в Сапиенце я работал, и в Миланском университете работал, и во Флорентийском, и в Урбино, много где. Но вот Мочерата всегда оставляла какое-то особое впечатление, потому что это университет 13 века. Это третий вообще по древности университет на территории всей Европы. И вот место, где я читал лекции, это монастырь как раз 13-14 века, и ты читаешь лекцию в так называемой ауле, в которой у тебя висят картины там какого-нибудь 17-18 века, там вот атмосфера такая невероятная. И весь город, он университетский, то есть все здания, это здания различных факультетов, которые в этом университете, в городе живут только студенты, профессора и люди, которые их обслуживают. Вот нет больше ничего. Но это визуально. Внутри я над ними очень часто шутил, я говорил, что я не знаю, какая катастрофа случилась в вашей системе образования, что вам нужен человек по фамилии Сардарян из Москвы, чтобы рассказывать вам про политическую философию Италии или про историю Италии или еще что-то. Потому что я изначально думал, что я буду им рассказывать про российскую политическую правовую систему и так далее. А я в большей степени был задействован в том, что касается итальянской, потому что просто вот эта модерновая, современная, как у нас принято говорить, практикоориентированная система образования угробила фундаментальную науку. Потому что людям говорят, что если ты занимаешься наукой, то это должно быть востребовано. А чтобы это было востребовано, бизнес должен за это платить. Вот теперь скажи мне, какой бизнес заплатит за философские исследования трудов Джамбатиста Вико, допустим, и основания новой науки? Ни один. Бизнес платил за сельскохозяйственное право земельное, за исследования, как продвигать...
1: Болонскую систему.
2: Ну, это типа из этой серии. Как кожаную продукцию, производимую в марке, толкать на территорию СНГ. Это важные вещи, я не говорю, что это не нужно. Но на фоне начинает вымирать фундаментальная наука, безусловно. А вот то, что касается того, почему они учатся до 50-60 лет, я помню, я туда приехал, мне было 25, у меня там был друг Валерио, который был аспирантом, и Валерио было как мне сейчас, ему было 36. Я в 25 был маниакально озабочен тем, чтобы защитить докторскую, а Валерио все еще учился на PhD, то есть на кандидата наук, и все никак не защищал диссертацию. Хотя парень был умнейший и уже был там в таком качестве университет. Я как-то раз спросил, говорю, Валерию, я говорю, ты не работаешь, ты учишься на PhD. Там. Ну, чем это объяснить? Он говорит, ты понимаешь, говорит, я учусь на PhD, мне платят, там у него, говорит, повышенная стипендия была, что-то вроде 3000 евро. А я, говорит, защусь, начну работать, мне придется работать, и платить мне будет 2 с чем-то там, условно. Какой смысл работать за 2, если можно не работать за 3? Это вот из этой серии. Ну, он там все время искал какие-то фонды, которые там то Европейского Союза, то этого региона, то национальный, то в соседней стране записывался. И вот так прыгал с одной PhD на другую, лишь бы не работать.
1: Печальная история. А культура итальянская под воздействием наплыва мигрантов, всего прочего, она тоже размывается? Или это все еще вот Сан-Ремо, это все еще Сан-Ремо?
2: Есть у культуры там два измерения, в которые она меняется. Она не сильно это связано с мигрантами, потому что итальянская культура, она очень сильная с той точки зрения, что она очень просто воспринимается. Это вот не французская, не британская, которая... Это, во-первых, тебе должно еще понравиться, да, там, но не каждому человеку нравится, я не знаю, улитки есть или там британская кухня или британский юмор. Он специфический. Кому-то нравится, мне абсолютно не нравится, я очень от этого далек. Итальянская, я не знаю людей, которые там попробовали итальянскую кухню и говорят, фу, какая гадость вообще, это невыносимо. Не знаю людей, которые приехали в Рим, говорят, какая ужасная архитектура вообще, как это мерзко выглядит. Которые увидели итальянскую одежду, говорят, этот человек похож на бомжа вообще, что это за стиль такой? Она очень проста, она нравится всем, поэтому очень часто ты можешь увидеть вот этих товарищей, которые на лодках приплывают и стараются прямо косить под итальянцев, уже там через раз, не понимая, что вот это вот ругательство, вот этот жест, то руками машут, то еще что-то. Ну, конечно, есть страшные проблемы с их интеграцией, но итальянцы более-менее с этой задачей справляются, и их спасает то, что в Италии нет рабочих мест. То есть большая часть этих мигрантов, которые приезжают, они Италию рассматривают как перевалочный пункт до того, как поехали в Германию и во Францию. То, что касается изменений в культуре, они есть, безусловно. Меня это очень всегда расстраивает, потому что когда ты приезжаешь в Италию, если речь идет о людях более взрослого поколения, вот они выглядят супер, следят за собой, очень красивые костюмы, интересные галстуки, платочки, волосы уложенные, красиво все. Молодое население очень сложно будет зачастую отличить, вот это американец, немец, француз или итальянец. Все в каких-то мятых клетчатых сорочках с футболками, кедами, джинсами. Нет вот этой стилистики, которая для них характерная. Музыка. Сан-Ремо сейчас ожил, да, как фестиваль он там проводится, за ним следят. следят. Но музыка более молодого поколения, она в большей степени копирует тренды такие общезападные. Хотя есть отдельные проекты и молодые, которые в итальянском стиле бельканто таком, да, красивом. И одно есть, и другое есть. А культура помирает, знаешь, из-за чего? Я вот смотрел данные Айстат, и они показывают, что в настоящий момент молодое поколение итальянцев практически не ходит друг к другу в гости, что настолько феноменально на фоне старшего поколения, которое практически все свое свободное время предпочитает проводить, либо к ним кто-то приходит поужинать, либо они кому-то ходят поужинать.
1: Прости, пожалуйста, итальянцы ходят в гости друг к другу, они встречаются где-то в кафе.
2: Могут и в ресторан. Ну, идея в том, чтобы есть вместе. Я помню первое время мой самый большой страх в жизни, вот у меня есть целый ряд детских фобий, но вот самый большой страх, который я испытывал в своей жизни, это когда я жил в Италии, то, что я стану до такой степени толстым, что я перестану помещаться в свои вещи, потому что то, как едят местные граждане, я вам могу сказать, если сейчас нас слушают россияне, знаете, что на вас наговаривают самые большие люди, употребляющие алкоголь, вот в самом большом количестве. Я глубоко убежден, что итальянцы, потому что если россияне себе это позволяют в пятницу, субботу условную, там, расслабиться. Я в Италии уже в середине дня, в обед, в 12, в час дня, два профессора уже стабильно ужали одну бутылку там какого-нибудь красного. Потом, ну, это так, за обедом просто на двоих. Потом работа закончилась во время ужина пару бокальчиков. И в 8-9 у нас рабочая встреча, там обязательно тоже на столе будет вино. И это каждый день в таком режиме. Вот абсолютно каждый день. Они это очень целомудренно называют средиземноморская диета. Но я не знаю, можно ли это вообще назвать диетой. И то, как они питаются. Но я оттуда за счет больших физических нагрузок приехал в нормальной форме, но это мне было лично очень страшно, потому что я так в жизни не питался никогда.
1: У тебя нет ощущения, что Италия превращается просто в заповедник или такой национальный парк, в том числе для американцев, вот эта история, когда они сразу Венецию сняли для свадьбы какого-то из миллиардеров.
2: Безоса.
1: Вот такое будущее у Италии, такое будущее Италии приготовили.
2: Я помню, знаешь, вот как раз в продолжении этого для твоего вопроса. Мы один раз я летал тоже в командировку в Италию, и мы с мамой полетели, и мы так стояли, что-то пошли погулять и вечером после работы моей, и там был вот Колизей, мы зашли в Колизей, просто вот вечером красиво очень, я так смотрю, а рядом с нами группа американских туристов, вот таких прям классических, в шортиках, в кепке, причем ничто ни к чему не подходит, ну, такая просто там футболка, кеды какие-то убитые, и вот они подходят, они первый раз видят Колизей, то есть это не то, что они каждый день туда приходят, и они так вот так что-то посмотрели, потом вот этот тип пришел, а мы достаточно высоко были, и он так посмотрел сверху вниз, повернулся и своему соседу говорит, shit, that's scary. И вот так вот ушел. Все, это вся его реакция была. Он говорит, shit, that's scary. Ну, переводится как, ну, черт побери, это страшно. И все. И вот это никак его вообще не впечатлило. Примерно таким же образом я могу сказать, я помню, что итальянцы на них реагировали достаточно. Итальянцы, надо как бы отдать им должное, в отличие от французов, люди очень гостеприимные. Вот если ты в Италии и ты хоть как-то пытаешься говорить по-итальянски, но хотя бы скажешь «там скузи», там скажешь, он уже радуется, говорит «скузи», «а, ке белло», «браво». Если ты во Франции на чистейшем французском говоришь, они тебя все
1: правда
2: равно считают за кусок
1: собачьего.
2: Ты вообще, ты кто, чтобы на нашем языке разговаривать? Итальянцы совершенно не такие. Но даже там, к американцам, я помню, вот был там такой магазин, куда я часто заходил сотрудникам купить там сорочки, когда возвращался, потому что там всегда по акции можно было там либо купи там 5 сорочек, получи еще 45 в подарок там из этой серии. И там вот стоял один такой американец, прямо как будто его, если бы он умер, его надо было бы экранизировать, его по тем временам должен был бы сыграть Чак Норрис. Он вот такой вот был, знаешь, очень колоритный персонаж. И он так все уже себе купил. И этот итальянец на него смотрит, говорит, сеньора, you want another shirt? Вот так говорит, может, вы хотите, говорит, еще одну сорочку? И он так поворачивается к жене, и вот как типичный такой американец, говорит, милая, я могу позволить тебе еще одну сорочку, она говорит, конечно, любимый, ты можешь позволить себе еще одну сорочку, он поворачивается, оплачивает ее, он так ему отдает, он вот так, thank you, sir, вот так проходит, и вот так поворачивается, просто в середине зала, поворачивается на нее и такой, and may God bless your family, вот так. Пусть Господь благословит вашу семью, и он так уходит, и итальянец просто смотрит ему в среду и такой, типа, что за человек вообще? Это вот я, мне очень запомнилась такая история. Но с этой точки зрения итальянцы, конечно, надо понимать, какие. Север один, юг другой, центр третий. Они очень различаются. Но я думаю, что за 5 лет сильно ничего не поменялось. У меня, тем не менее, друзья там остались. Мы время от времени созваниваемся. По их рассказам я понимаю, что не сильно страна поменялась.
1: Это был Генри Сардарян в «Культурной симпатии», Дмитрий Егорченков. Как всегда, через неделю вернемся и продолжим. До новых встреч!

0: Освобождение археолога Александра Бутягина. Контекст. Российский ученый, задержанный зимой в Польше, в рамках обмена на границе с Белоруссией, оказался на свободе. Его должны были экстрадировать на Украину. Киев обвинял Бутягина в якобы противоречащей украинским законам археологической деятельности в Крыму после 2014 года. Научная общественность задержание восприняла с возмущением, а обвинение назвала противоречащими здравому смыслу. Дело выглядело как откровенный политический заказ. Сотруднику Эрмитажа приписывали разрушение исторического наследия Крыма. Коллеги Бутягина при этом свидетельствовали, что он скрупулезно соблюдал украинское, а затем российское законодательство. Следовал самым строгим стандартам проведения раскопок и всегда отличался повышенной ответственностью. Более того, российские археологи до 2014 года имели лицензию Минкультуры Украины. Однако во время и после задержания Александра Бутягина польские силовики не обратили на это никакого внимания. Археолога и жену российского военного, проходящего службу в Приднестровье, вернули домой в обмен на двух молдавских разведчиков. Те прибыли в Россию по фальшивым документам и собирали информацию. Операцию по освобождению россиян совместно проводили ФСБ и КГБ Белоруссии.
1: Знать за 90 секунд. Портрет политика, ученого, дипломата и одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина хорошо известен во всем мире. Прежде всего потому, что размещен на 100-долларовых купюрах. Кстати, американским президентом, как многие ошибочно считают, его никогда не избирали. Но личностью он был выдающийся. Именно Франклин скрепил своей подписью все три документа, положенных в основу Соединенных Штатов как суверенного государства. Декларацию независимости, Конституцию и Версальский мирный договор 1783 года, завершивший войну за независимость. Незаурядный политический деятель был и большим ученым, исследовал природу электричества и изобрел громоотвод. Выдвинул идею электрического двигателя, придумал очки для коррекции зрения и запатентовал конструкцию кресла-качалки. В 1789 году за выдающиеся научные достижения по рекомендации императрицы Екатерины II Франклин первым из американцев стал членом Российской академии наук. Всю жизнь он занимался самосовершенствованием, руководствуясь списком добродетелей собственного сочинения. Но и автором фраз, ставших крылатыми, он тоже был. Вот, например, «Кто покупает лишнее, в конце концов продает необходимое». Или «Мастер находить оправдание редко бывает мастером в чем-то еще». Точнее и не скажешь.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Час ночи в Москве, в Ижевске на час больше, в Бишкеке 4 утра. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. В Брянской области местный житель получил ранение из-за атаки вражеского ВПЛА. Служба госбезопасности Латвии наказывает людей за поздравления с 9 мая. Фридрих Мерц назвал анонсированные Трампом пошлины ударом по всей Европе. Далее подробнее. Сотрудник промышленного предприятия ранен после атаки вражеского БПЛА в Брянской области. Мужчине уже оказали необходимую медпомощь, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его данным, ЧП произошло в одном из поселков Погарского района. И в продолжение темы. Российские военные освободили 10 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции за прошедшую неделю, подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны. Уточняется, что с 27 апреля по 3 мая под контроль вооруженных сил России перешли несколько населенных пунктов. По 4 в Сумской области Донецкой Народной Республики и 2 в Харьковской области. Москва не признает навязывание американского гражданства членам семей сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на территории США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что произвольное предоставление гражданства штатов потенциально дает Вашингтону рычаг недобросовестного давления на персонал российских загранучреждений. Служба государственной безопасности Латвии мониторит публичные и частные сообщения в соцсетях и мессенджерах на предмет поздравлений с Днем Победы, а после квалифицирует их как оправдание якобы, цитата, «советской оккупации», рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. При этом он отметил, что формально ни один латвийский закон не содержит фразы о том, что поздравление с 9 мая в частной переписке наказывается тюрьмой. Идея создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, упирается в позицию Израиля. Он отказывается присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В апреле официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что Израиль игнорирует соглашение, но обвиняет другие страны в нарушении распространения ядерного оружия. При этом, по словам постпреда, признаков изменения позиции у Тель-Авива нет. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал анонсированные Дональдом Трампом новые пошлины ударом по всей Европе, но выразил надежду, что торговый конфликт скоро разрешится. Американский лидер заявил ранее о намерении ввести с этой недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. Средняя зарплата в феврале превысила 100 тысяч рублей уже в 14 российских регионах, выяснила РИА Новости, изучив данные статистики. Самые высокие трудовые доходы были на Чукотке – 208 тысяч рублей. Более 150 тысяч зарабатывали жители Москвы, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Зарплаты свыше 125 тысяч рублей еще были в Санкт-Петербурге, Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях. Выше 100 тысяч рублей получали работающие в Московской области, Красноярском и Хабаровском краях. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья, с вами «Код преступления» на «Радио Спутник». С вами прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Здесь мы обсуждаем сложные темы, пытаемся разобрать их доступным языком. Будем говорить про юриспруденцию, про психологию, про криминал и пытаемся найти какую-то важную финальную мысль, которую можно донести до общественности, чтобы улучшить эту ситуацию. Сегодня у нас непростая тема – насилие и преступления против детства. И здесь важно отметить, когда мы говорим об этом, мы уже с тобой не раз говорили и про педофилов, и про проблему насилия по отношению к детей. Но когда мы говорим про преступления против детей, это не только сексуализированное насилие. это не только моменты того, что кто-то может захотеть потрогать ребенка. Тут еще и обстоятельства морального состояния ребенка в доме, условия, в которых он воспитывается, отношения, как морят детей голодом, потому что таким образом родители считают, что они воспитывают или наказывают. И поэтому эта тема, она намного масштабнее, чем всем кажется.
3: Да, и я хочу сказать, что у нас есть статистика, которая показывает, что число преступлений против детей начало расти. Я считаю, что она очень достоверная, потому что кажется, что сегодня очень много у нас преступлений против детей совершается и в семьях, и на улице. А при том, что мы вроде...
2: Если я сейчас тебе скажу, у меня как раз вот эта статистика сейчас перед глазами. По данным МВД на 2025 год, 69% преступлений против детей совершается в семьях.
3: Да, и мы должны еще сказать все-таки, что есть психологическое насилие, которое применяют к детям мошенники сегодня, а также те люди, которые вовлекают их в различные группы, запрещенные, да, в соцсетях, а которые пытаются и манипулировать каким-то образом, спровоцировать их на противоправные действия. Вот у нас такая категория стала сейчас вообще отдельно выделяться. У меня даже возникла по этому поводу одна из теорий, что есть группа взрослых преступников, у которых есть задача, именно задача, вовлекать детей в преступную деятельность, а создавать для этого условия, подводить к этому. И все это для того, чтобы дестабилизировать общество, потому что когда дети вовлекаются в преступность, это вызывает много и возмущения. Кажется, кто не доглядел, все сразу начинают спрашивать с себя, в первую очередь, конечно, с государства. Вот. Ну и, кроме того, потом непонятно будущее этих детей. Угу. Про это важно, как мне кажется, сегодня тоже поговорить будет.
2: Ну, важно отметить, что, чтобы статистика была, понимаю. Таким образом, 39% — это убийство, 39% — изнасилование, 25% в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью ребенка, 23% это легкий вред какому-либо ребенку.
3: Да, получается, здесь вовлечение в какую-то преступную деятельность вообще не фигурирует в этой статистике.
2: Да.
3: То есть, когда несовершеннолетние вовлекают там, в продажу наркотиков, что сейчас становится очень уже частым явлением, опасным явлением, когда его вовлекают в мошенничество, да, там мы с тобой как-то про это говорили, под угрозами, под какими-то там, представляясь сотрудниками органов.
2: Демонстрация, что выложим какие-то фотографии,
3: да,
2: переписку,
3: да.
2: Это увидят родители. И опять-таки, это снова нам о чем с тобой говорит? О том, что диалог с семьей в семье не настроен таким образом, что мы тебя не будем ругать. Если ты будешь честным и откроешь, что вот так меня шантажируют, что вот у меня было. И вот эти маленькие тайны, которые формируются у ребенка, они медленно загоняют его вот в эту ловушку.
3: Да.
2: И когда мы говорим, то есть по данным прокуратуры генеральной, с 2010 по 2021 год преступления выросли на 44%.
3: Как будто бы взрослые перестали жалеть детей, как будто бы взрослые стали забывать про свою миссию.
2: Да, на самом деле, когда мы вообще про это говорим, и обозначить, наверное, это надо для наших слушателей и зрителей о том, что мы говорим в рамках этого, то есть воспитательный процесс, когда с детьми, то есть для девочек выражают, я уже это говорил неоднократно, но я повторюсь, что девочкам выражают, что если там ты расскажешь, что тебя изнасиловали, если ты расскажешь, что к тебе были применены какие-то вещи, да даже просто ты там целовалась с другим мужчиной, то ты порченая. Порченая, что за тебя никто не выйдет замуж, что ты будешь вообще никому не нужна. И поэтому мы скрываемся. От чего у нас в дальнейшем из-за этого происходит огромное количество каскадом преступлений, которые не раскрываются, потому что жертвы молчат, потому что жертвам семья позиция. То есть есть очень много примеров тех же серийных насильников. Их не могли задержать по причине того, что семья скрывала, чтобы девушку не опозорить и чтобы она могла потом найти себе мужа. Это там, вот, например, там в Казахстане, в Казахском ССР, был серийный убийца, и который вот этим пользовался очень активно, в районах насиловал девушек. Дальше, то есть мальчиков такая же проблема, но их воспитывают. Мужчина должен терпеть, мужчина не должен жаловаться, мужчина не должен рассказывать о каких-то своих проблемах, травмах и так далее. Мы не говорим, конечно же, с точки зрения психологии, что там, мальчика надо воспитывать более в мягкой среде, но не надо создавать демонизированные условия, где ты вообще не можешь сказать, что ну, мне некомфортно, мне не нравится. То есть это вот есть у зумеров, например, это явление, когда сейчас типа, что они прямым текстом говорят, мне некомфортно, мне не нравится. Это приводит к другим проблемам, но все равно в воспитательном процессе это тоже важно, когда ты умеешь говорить о своих эмоциях и чувствах.
3: Мне кажется, очень важно, чтобы изначально ребенок понимал, что взрослые бывают тоже разными, что не все, что делает и говорит взрослый человек, оно правильно. А потому что, к сожалению, в некоторых семьях полагали, что надо воспитывать ровно в таком ключе, что папа, мама и все остальные взрослые – это безусловные авторитеты. И, соответственно, что бы они ни сделали, даже если они там бьют, там морят голодом, или куда-то отправляют, или кто-то от их имени что-то делает, что это должно быть правильно, поскольку они же взрослые, им виднее, они лучше знают. Вот хорошо бы, чтобы всем их рассказывали, что бывает по-другому, чтобы давали понять, кому можно доверять, кому нет, что является нормой, что не нормой. И знакомство с Уголовным кодексом, вообще, в принципе, с правами. Я считаю, что это важно, потому что это будет тем самым ориентиром. Вот как ребенку понять, нормально ли нормально, что его там в школе учитель ударил, да? А может быть, неудачный пример с учителем, потому что нам скажут, что это мы на учителей.
2: На самом деле это правильный пример, потому что не так давно происходила подобная история, когда учительница дала пощечину ребенку во время... Ну, он как-то себя вел, и она взмахнула и дала ему пощечину. Благо, была запись с видеокамеры в классе. Сейчас они все больше классов оборудованы видеокамерами. И было доказано. Но проблема еще, знаешь, все, тут мы не про учителей, мы наговариваем на них. Тут мы говорим, еще есть проблема в Санкт-Петербурге, опять-таки, Ленинградская область. Была ситуация, что учительница по иностранному языку, она была единственным преподавателем, никто на эту должность не мог попасть. Ее несколько раз увольняли с этой работы или отправляли на период там, переподготовки или что-то. Она была такая в возрасте женщина. Она позволяла себе кидаться предметами, давать пощечины, наказывать. Но в связи с тем, что нету других кадров, ее обратно нанимали. И вот в этом еще большая проблема, что недостаток педагогического состава, которым можно было бы заменить, ну, не хочу сказать там, некорректных педагогов.
3: Почему, наверное, я сказала про учителей? Почему? Потому что родители учителя — это те взрослые, значимые взрослые, с которыми ребенок сталкивается практически каждый день. И он может просто перекладывать что-то из того, как они ведут по отношению к нему, на других взрослых. Поэтому если вдруг ребенка в семье бьют, он может воспринять нормальным, когда кто-то из взрослых его на улице тоже отлупил там, по какой-то причине или совершил какое-то насильственное действие сексуального характера. Потому что это взрослый, да? Потому что, возможно, в картине мира этого ребенка взрослый не может делать чего-то такого, что недопустимо, или таким образом он может считать, что его наказывают. Значит, он сам виноват. У нас были дети, жертвы преступлений, которые пытались оправдать своих насильников и тех, кто там избил, говоря, что они сами виноваты, что это было наказание, что они там пролили что-то, они обозвали, они как-то по-другому себя повели, и это вот якобы спровоцировало вот такое наказание.
2: Наверное, можем это сейчас сформулировать, как подготовить ребенка к козлу. И вот твой пример у меня сейчас альтернативный. В интернете сейчас зафигурировал, ну, стал популярным ролик, где папа с дочкой, он режет огурцы, а дочка случайно, у нее там этот стаканчик с соком или какой-то газировкой, она задевает и разливает эту газировку. И все сейчас психологи любят брать этот ролик и показывать, как. Папа не орет, папа говорит, ну как ты здорово сделала. А там была газировка зеленого цвета, прям в цвет огурчиков. И он такой, ну сейчас мы все уберем. И он спокойно убирает. И дальше говорит ей, просто будь аккуратнее, давай мы, когда ты хочешь там подвигаться, ты будешь еще. Потому что для ребенка, особенно там девочка, там, ну, лет ей 4 там, максимум, ребенок пытается познавать мир, и опять-таки, когда мы вот видим эти ролики смешные, когда ребенок пьет, у него начинает что-то выливаться, и он доливает до конца. Потому что ребенок не знает этого мира, он хочет увидеть его с точки зрения и понять, как работает физика, как работает биология и так далее. От этого, то есть, любой там интерес к животным, потыкать, потрогать, и ребенок там не понимает, что он наносит там боль животному или что-то, потому что в его мироощущении еще нет такого, он все исследует. Почему там ребенка нужно давать сначала, как это называется, прикормка, по факту, то есть есть руками. Он может это делать, потому что таким образом он осязает и понимает, что ему нравится, чтобы там избежать в будущем какого-то проблем с пищевым поведением. И когда мы говорим про насилие, вот то, что ты показываешь, например, там, в психологии есть такие явления, когда ребенок вот из такой семьи, где наказывают за любую там неправильную оценку, неправильный жест, неправильное обращение, да даже взгляд. Он вдруг приходит к однокласснику, где в семье происходит та вещь, и он думает, что сейчас будут бить, а и не бьют. И у него происходит изменение мироощущения, миропонимания. Я хочу привести пример, я не планировал эту историю, секта Столбуна. То есть Столбун — это был представитель, он был из достаточно хорошей семьи, там отец участвовал в испытаниях космонавтики, готовил, то есть медицинский персонал, мама — врач. Он сам имеет отношение к медицине, но не очень там хорошо поступил, были неудачи на учебе, но он разрабатывает свой метод по борьбе с алкоголизмом. И вокруг него собираются достаточно известные люди, в том числе, там, например, создатель Чебурашки. Да, он страдал алкоголизмом, и он попадает под влияние. У Столбуна были жуткие методы лечения, то есть там, он бил током людей и так далее. Это считалось методикой, как бы Успенский вылечился от этого алкоголизма, и он туда засунул свою дочь. Детей там били, детей там наказывали. Считалось, что если ты следишь за своей гигиеной, если ты хочешь хорошо выглядеть, ну, одежда чистая быть, то ты самовлюбленный, в тебе гордыня, и это надо наказывать. Там много было актов ужасных, когда называлось каким-то лечением, когда один из врачей помещал, прости меня, палец в анальное отверстие ребенку. И в конечном итоге, когда это все раскрылось, а это было еще при СССР, он ходил к Листьеву на интервью и рассказывал про свою особую методику лечения и воспитания детей. До сих пор даже есть где-то ячейки в стране, но там они уже распущены. Им выдавались лучшие издания, но их не могли долго поймать и понять про них все из-за того, что они все время переезжали из разного города, как, ну, как цирк переезжающий. Вот они переезжали. На всех фотографиях все было хорошо, и когда это все вскрылось, это был скандал, это был ужас. Вскрылось это благодаря тому, что дети, которые выходцы, вот родители были на его стороне, они стали, то есть, рассказывать свою историю, в том числе дочь Успенского. Потому что это вскрылось, когда к ней пришли на юбилей отца и попросили, ну, расскажите, какой ваш папа, великий сказочник, какой ваш чудесный создатель, там, Чебурашки, всего вот этого. И она сказала, ненавижу своего отца. Типа, он мне испортил жизнь. И тогда вот это все вскрылось. И дальше появились дети, также выходцы из этой столбунской секты, которые начали вот рассказывать то, что ты описываешь. Что они долго не могли социализироваться нормально, потому что за любой просчет или за любую какую-то условность они получали там пощечину, удар, и они также строили отношения с другими людьми. То есть там девушка рассказывает, я вступила в отношения, я его колотила.
3: Угу.
2: Пока мне не объяснили, пока мне не показали сторону того, что на самом деле это не так. Что вообще-то
3: это не норма, да.
2: Да, люди коммуницируют немного по-другому. У людей есть рот, и они разговаривают ртом о своих проблемах, чувствах и эмоциях. И это вот настолько яркий психологический пример. И еще вернусь к моменту. По ребенку, подвергшемуся насилию, всегда по взгляду более-менее можно понять. Потому что он смотрит на взрослого, это особенно, то есть вот в исследованиях, которые публикуются, вот возраст 6, 5, 7 лет, и ребенок, который не подвержен насилию, а который подвержен, они по-другому смотрят. Ребенок не подвержен, он более свободный, он легко смотрит, он взрослый. А ребенок, подверженный насилию, он всегда будет на взрослого смотреть, ну, с таким прищуром, ожидая что-то, что я должен сделать. И есть психологический пример, который публиковался в одной из научных статей. Маленькая девочка все время, то есть ее в школе на нее как бы жаловались, что она предлагает секс-услуги, она там домогается или избивает кого-то. Оказалось, что ее там в шестилетнем возрасте изнасиловали и подвергали. И она воспринимала, что внимание можно получить только через...
3: Вот так, да. Да, предлагая свое тело.
2: Да,
3: это ребенок. Какой ужас.
2: И поэтому, когда мы вот говорим про подобные преступления, мне кажется, очень важно понимать ту грань. Это не просто вот именно там нарушение каких-то границ. Ребенку нужно объяснять, что вот это твое тело.
3: Оно священно для всех.
2: Его
3: да.
2: Ни папа, ни мама, опять-таки, знаешь, это классический вопрос у мам, до скольки можно мыть ребенка, особенно мальчиков? Или может ли папа мыть дочку? То есть это должен быть определенный возраст, когда вы приучиваете ребенка самому уже. Вы просто уже в конечном итоге там, все, иди в душ сам. Или иди сам в ванную. Потому что есть огромное количество прецедентов, не обязательно, что это серийный убийца, а просто преступники, которых там мама мыла до 12 лет, прикасаясь к его половым органам, и от этого его

0: знаем, то почему бы нам не рассказывать о нем детях? Почему бы не говорить, что как общество вообще развивалось, да? Почему мы стали цивилизацией, почему государства появились? Потому что люди стали договариваться. А для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, они разработали комплекс правил, да, пришли к соглашению, что эти правила все должны исполнять, что брать чужое нельзя, бить другого нельзя, ну и так далее, и так далее. Что эти правила потом превратились в законы, вот сейчас мы по ним живем, и что так договорились мы все, что за нарушение этих законов наказываются люди с определенного возраста. И вот если бы детям это объяснили, если бы детям даже рассказали, на мой взгляд, было бы крайне правильно по каждой статье, которая есть в Уголовном кодексе. Вот статья кража, да, почему она появилась, да, и почему могут не наказывать ребенка, но накажут обязательно взрослого. Почему ребенка, да, не накажут, но поставят на учет, и маму этого ребенка заставят выплатить ущерб, и затем поставят вопрос еще о том, как семья живет, ну и так далее, и так далее. Вот если бы вот все это правовое у нас проводилось, а воспитание такое и обучение этой правовой грамотности было на нормальном уровне, сейчас его нет никакого, ни на каком уровне. Я думаю, что мы бы ушли бы от большого количества преступлений в отношении детей. Почему? Потому что они бы уже не были бы в роли жертвы априори, потому что они знали бы свои права, знали бы, чему доверять, чему не доверять, знали бы, что нормально, что правильно, и могли бы давать полноценный ответ, а может быть, даже не притягивали бы изначально преступников к себе. Ведь если мы говорим про преступления, совершенные не дома, а на улице, а в школе, очень часто такими жертвами становятся дети, у которых вот есть чувство, что не принимают, да, или страх рассказать правду маме, папе, ну и много всего того, там, дома, насилие и так далее.
1: Опять-таки, проблема там, например, если у тебя в метрополитене, потому что, например, 99% всех случаев сексуального какого-то насилия, оно начинается с ощупывания. То есть это именно не какое-то, а просто именно прикосновение. И очень часто извращенцы этим пользуются там, в общественном транспорте, когда ребенка надо приучивать, то есть тебя кто-то попробовал трогать, а здесь работает базовая вот эта психологическая реакция стыд.
0: Да,
1: что
0: стыдно сказать.
1: Что тебе прикоснулся какой-то дядя, и что, надо орать о том, что... И так далее. Да, надо орать. Надо кричать, надо привлекать внимание, что это извращенцы. Как, грубо говоря, самая лучшая и адекватная реакция там вот на этих эксгибиционистов, типа, пристыдить. То есть поставить его на место, что там что-то тут показываешь. То есть вот это очень ярко работает, с ними унижая их. Ну и, конечно же, нужно вызывать сразу правоохранительных органов, чтобы подобные были задержаны, потому что, как мне помнится, у нас ведь пересмотрено сексуальное преступление, что уже там просто оголение, это тоже рассматривается как по статье. А вообще, скажи мне, пожалуйста, вот что у меня юридически, есть ли какой-то период, который можно обвинить и срок давности? То есть вот за сексуальное домогательство, за сексуальное...
0: Да, конечно, есть срок привлечения к ответственности, но как раз за вот эти преступления их отнесли к категории тяжких, особо тяжких, что, на мой взгляд, совершенно верно. Вообще все преступления против детей – это тяжкие преступления. По ним сроки давности истекают очень скоро. Там надо посмотреть по каждой статье, но это там 15, 20 и более лет. Ну а если мы говорим про серию там, убийств с особой жестокостью, то там в принципе не может быть сроков давности. И даже про одно единственное убийство, но если жертвой был ребенок, и если с особой жестокостью, то опять же сроков давности нет, и тогда меч правосудия покарает человека даже там, спустя 40-50 лет.
1: Я почему это спрашиваю? Это еще одна мысль, которую я часто пытаюсь доносить до нашей аудитории, что да, это ужасно, что с вами такое произошло. Да, это очень трагически, что именно вас затронул там, этот извращенец, он с вами что-то сделал, к вам прикоснулся, потому что я знаю огромное количество, к сожалению, подобных инцидентов, прецедентов, но вы сильные, вы можете, вы справитесь. И даже если проходит там 10-15 лет, не оправдывайте этих людей, что у них семья, вы не хотите им навредить или что. Это преступник. Преступник, который совершил злодеяние. И этот преступник должен быть наказан по всей строгости закона.
0: У нас есть же еще принцип неотвратимости наказания.
1: Да.
0: У нас вообще два главных принципа – это презумпция невиновности. Но если человек виновен, то неотвратимость наказания должна быть. Мы не учим, кажется, детей, что делать в случае, когда к ним кто-то проявляет агрессию, психологическую и физическую. Ну, потому что как обычно бывает? Ребенок приходит, если он не избит, ну, как будто бы с ним все в порядке, он вовремя пришел, этого достаточно. А в действительности на улице его могут оскорбить. И это могут сделать кто угодно. И Я считаю, что это тоже преступление против детей, если его там назвали каким-то...

0: какими-то страшными словами ему что-то пригрозили сделать, даже если не сделали. Ребенка могут ударить, и это не оставить может следов. Но вот эти все преступления против детей, они часто остаются скрытыми, потому что ребенок не признается родителям. С одной стороны, возможно, он не хочет их расстраивать. С другой стороны, считает, может быть, что это ничего страшного не случилось. Там, подумаешь, там его в школе, вот как это модно говорить, булили, да? Мама, папа может сказать, что сам виноват. Или пойдут к учительнице, а он не хотел бы, потому что после этого будут еще сильнее потом над ним издеваться.
1: У нас, наверное, очень проблема, вот да, ты правильно говоришь, у нас нет адекватного механизма.
0: Механизма. Объяснить детям, рассказать, что делать. Если вот так произошло в школе, на улице, дома, особенно про домашние дела, ведь потому что дети вообще не знают, что делать, когда бьет папа. Он папа напивается и бьет.
1: Да.
0: Хорошо, если мама адекватная, он может ей сказать, и мама примет меры. А если мама не хочет этого слушать, не хочет видеть? А если он не хочет расстраивать маму? Или если он боится, что мама с папой разведется, а он его любит? Вот такого. Пусть он пьет и бьет, но это папа. И детям как будто бы нужны...
1: Зато деньги в семье есть.
0: Зато деньги в семье. Как будто бы детям нужны эти разъяснения. Вот что делать в таких критических ситуациях? И я думаю, что здесь как раз вот это вот образование, именно такое, ну, пусть оно не с юридическим уклоном, там, не с каким-то социальным, но позволяющее детям как-то продемонстрировать разные ситуации, в которые они могут попасть, и подсказать им, что хотя бы примерно можно было бы делать, как с этим можно было бы жить, и можно ли бы это было исправить, если вообще на это у ребенка хватит сил. А если не хватит, то к кому он должен обратиться? Вообще, как мне кажется, история про значимого взрослого, одного, хотя бы одного значимого, которому он может все рассказать и который даст ему совет в любой ситуации. Если даже он сам не поможет, он отведет к тому, кто поможет. Она крайне важна. И в тех случаях, когда дети в итоге становятся жертвами, выясняется, что у них такого значимого взрослого могло не быть, а либо контакт с ним был разорван по какой-то причине. И здесь нам надо обращаться в первую очередь к родителям, к учителям, к бабушкам, дедушкам, к соседям, потому что никто, кроме них, может вовремя не заметить, что с ребенком что-то не то, что ребенок становится жертвой или может быть потенциальной жертвой, потому что он уже в каком-то состоянии. То есть, как мы как-то с тобой говорили, что преступники ищут слабых, они ищут тех, кто чувствует отчуждение.
1: Оторвался от стаи.
0: Да. И здесь нам надо очень много работать с родителями. Нужно много говорить для них, нужно для них снимать фильмы. Нужно вообще показывать...
1: Ну вот я почему говорю, то есть даже вот простой пример, то, что ты школа, у нас нет алгоритма, то есть даже на бумажке он не составлен, как правильно говорить о буллинге. Потому что я был свидетелем неоднократно, и я слышал от своих знакомых, у которых уже есть дети, о том, что вот сказали об этом, и приходит классная руководительница, и при всем классе начинает гнобить этого мальчика, тем самым создавать ситуацию «вот он, ябеда», или он не может, типа, отстоять свою честь и тем самым создавать для ребенка еще более токсичные условия. Почему? То есть очень важно, там, например, психологические условия. Но дальше мы об этом поговорим подробнее.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
2: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
3: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
4: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
5: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
6: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
0: Час Островского в четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».

0: Код преступления.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете и смотрите «Код преступления». Мы сегодня с Евой Меркачевой обсуждаем достаточно сложную и тяжелую тему. Тему насилия над детьми.
2: Психологическое
1: давление. И мы начали как раз вот говорить о том, что есть вот эти атмосферы, когда нет алгоритма нормального разговора, объяснения, разъяснения конфликтной ситуации, потому что, опять-таки, ну вот у нас, я даже это помню, родительские собрания. Всегда перед всем классом берут и выставляют вот там Иванов Иван Иванович, вот такой у вас плохой мальчик, почему он ведет себя так в классе, и это делается при всех родителях. Потому что я даже это помню, когда моя мама приходила с этой встречи, и когда она рассказывала, вот у вас эта девочка плохо себя вела, вот этот мальчик у вас плохо себя, ты нормально там, вроде ничего.
2: Хотя, казалось бы, зачем родителям такая информация про других детей?
1: Это должно быть в каждого родителя отдельно поднять вопрос или между двумя родителями, то есть вот этих двух родителей, между которыми у детей конфликт, поднять этот вопрос, а не выносить это на публику, потому что эти сплетни, это еще сильнее усиливает токсичные условия. Я просто, с твоего позволения, хотел бы дать нашим слушателям и зрителям кризисной подтвержденной, то есть линии «Единый телефон доверия для детей, подростков и родителей». По городскому телефону это 8 800 200 0122, по мобильному это 8 800 200 0124. Также есть Центр экстренной психологической помощи МЧС России, плюс 7 495 989 50 50. И есть Центр «Тебе поверят». Это очень хороший центр, то есть там всегда окажут психологическую помощь, поддержка до 20 лет. Ребенка как проконсультируют психологически, ребенка как проконсультируют юридически, потому что есть условия, когда ребенок действительно уже имеет право на юридическую защиту в случае тех или иных условий, в которых он находится в семейной, то, что происходит. Потому что дети, вот опять-таки ты вначале сказала нашего первого блока о том, что дети не ознакомлены с законодательством. То есть вот эта сложная книжка с правами гражданина Российской Федерации нету в голове у ребенка, на что он имеет право и как. Хотя у нас есть в стране прецеденты, когда ребенок подал в суд на своих родителей. Тема жестокого обращения с ним. Поэтому вот такие истории бывают. Мне, понимаешь, знаешь, вспоминается жуткая история Санкт-Петербурга. Отец в Петербурге, это 25-й год. Санкт-Петербург, отец удерживал свою дочку на цепи в квартире. Нашли это случайно, жили они в коммунальной квартире. Обнаружилось, что он ее приковывает каждый раз, когда она возвращается домой после школы, хотя она была социализирована, он воспитывал ее один. Вскрылось, что вот он ее не кормит, он ее приковывает к этой цепи, если она провинилась, если она как-то себя плохо повела. Потом на допросах, когда уже все это стали общественности показывать, он рассказал, что его в детстве брат за плохое поведение приковывал цепью к батарее. И это, видимо, сыграло в его голове, что вот это нормальная форма воспитания, и ребенка можно вот так воспитывать.
2: Василий, знаешь, в чем проблема вот таких преступлений, которые совершаются против детей в их же семьях? А проблема в том, что ребенку после того, как вмешиваются правоохранительные органы, не становится лучше. А очень часто это заканчивается тем, что его изолируют от родителей, папу там сажают или маму сажают, его помещают в приют, там, в детский дом. И для ребенка это гораздо большая трагедия, чем все то, что происходило в семье. А я сама была свидетелем случаев, когда забирали маму, алкоголичку, которая могла руку поднять, и ребенок кричал: «Пожалуйста, оставьте маму, я ее очень люблю. Я не хочу ехать никуда, я хочу быть с мамой». И, понимаешь, здесь самое, наверное, главное как раз не делать таким образом, чтобы трагедия, которая разворачивается в семье, стала еще более ужасной для ребенка. Поэтому что важно? Важно, чтобы, увидев это, заметив это, могли обучить родителя, объяснить ему, что он нарушает закон, что это просто не по-человечески даже, и что он может взаимодействовать со своим ребенком по-другому, и дать ему время на то, чтобы исправиться, что ли. И вот только если когда понимают, что он не может, что он все равно будет продолжать бить, он с собой не справляется, он там не проходит какие-то психологические, психиатрические курсы лечения, которые ему назначают. Да, вот он отказывается от того, чтобы их проходить. Да? Либо там ситуация, когда ему не помогают, но обычно отказываются. Вот тогда уже наказывать. А так максимально стараться помочь. И это действительно беда. Ведь почему родители бьют детей? Почему они иногда используют там шантаж, голод, ну и прочее, все, что кажется нам недопустимым.
1: Вспомним зюзинскую маньячку Мария Петрова, которая мама, она еще не совершила ни одного преступления, у нее не было ни одного акта насилия. Маме не понравился ее внешний вид, макияж, там, одежда. Сказала, слишком ярко смывай, никуда не пойдешь. И она начала угрожать дочери, что если сейчас не смоешь, я тебя отправлю в психиатрическую больницу. И в конечном итоге она вызвала психиатрическую скорую помощь, да. Бригаду, и ее госпитализировали. Потому что они, ну, грубо говоря, мама намеренно совершила подлог и сфальсифицировала, что она ведет себя как-то невменяемо.
2: Ну, она совершила преступление по отношению к собственному ребенку, а вылилось потом это в череду преступлений, которые совершил ребенок, когда повзрослел. Да. И это беда. И вот если бы наших родителей, повторюсь, вот в момент, когда выявляется такое преступление, обязывали проходить курсы, обязывали вот по какой-то методологии, которая была бы утверждена у нас Министерством образования, там, Минздравом, пересмотреть свой взгляд на отношения в семье, вот этим мы семье бы помогли. Понимаешь, а когда мы сажаем там эту же маму, которая избила или которая что-то сделала ужасное, да, мы часто помещаем ребенка, повторюсь, в еще более худшую ситуацию для него. Поэтому дети скрывают.
1: Ты совершенно права, потому что нет более лучшего выражения, лучше уж в семье, чем детский дом.
2: Конечно.
1: Потому что это скажет любой ребенок, переживший те условия. Потому что при всем там, поддержке государства или что-то, но детский дом — это не то место, где можно здоровую психику себе вырастить.
2: Ну и в целом родные родители всегда дороже и всегда лучше, чем кто-то чужой, когда это коллективное какое-то воспитание.
1: Но у нас есть все-таки родители с психическими отклонениями.
2: Это другая история.
1: Давай будем объективны, да. Когда, то есть опять-таки, как и в Петербурге, так и в мире, у нас есть прецеденты, когда ребенка, ну, то есть вот мне попался позавчера, это 10-е годы, Соединенные Штаты, отец объявил, что не может найти своего сына в розыск. Он жил с новой женой, то есть мачехой этого сына. Мальчик хороший, это афроамериканская семья. И он публично выступает. Почему это известная история стала? Он публично выступает на телеке, говорит, пожалуйста, помогите вернуть моего сына. И в этот момент телеведущий получает по наушнику информацию, говорит, сэр, вашего ребенка нашли убитым только что в подвале вашего дома. И вот его парализуют. И вскрылась история, что в этой семье было правило спортивной физической подготовки, что за любой неправильный поступок, за любое неправильное действие или некорректное количество там, отжиманий, приседаний и подтягиваний, вот если им не понравится то количество, сколько он сделал, что он там схалтурил или что-то, он должен повторить это все снова. И вот ребенка так они довели, что в конечном итоге он погиб. И они его прятали, тело. Вот прецедент. Вот когда мы сталкиваемся с такими историями, и тут вот сложно, понимаешь, вот я все читаю их, обвиняют социальные службы. Ну а как социальная служба обратить на вот подобный
2: кейс? Это очень сложно, конечно, да. Тем более, что благополучно может выглядеть семья совершенно. То есть придет соцработник, все улыбаются, еды полно, есть игрушки, есть собственная комната у ребенка. Ну а что ты еще скажешь?
1: Там как потому бы... что я очень часто читаю именно обвинения в адрес соцслужб, которые что-то упускают.
2: Бывает, они упускают, когда случаи есть, прям явные, да, когда мама там многодетная мать, а дети все время плачут, и выясняется, что они просто не едят ничего, в доме нет никакой еды. Но тут я опять же считаю, что надо не мать изымать, а матери помочь, разобраться, что с ней случилось. То ли она тронулась умом, что тоже может быть, то ли она просто запуталась там финансово, и надо помочь ей как-то рассчитаться с долгами. Но в любом случае, я считаю, что единственный выход, потому что мы никогда не сможем, наверное, все поручить.
1: Мы не сможем туда врасти, зайти за эту дверь.
2: Да, в семью, и разные бывают ситуации. Единственный выход — это просвещение. Ничего другого, мне кажется, невозможно здесь придумать лучшего.
1: И начинать надо с просвещения того, готовы вы или не готовы к тому, чтобы завести ребенка. Потому что очень часто мы еще наталкиваемся, она там, мать-одиночка, она находит сожителя, который терпеть не может этого ребенка. Вот тоже. Некорректно, и потом происходит тоже. Летальные случаи и ужасно. И вот это та проблема, о которой я все время подчеркиваю. Люди, особенно видно, когда, знаешь, два ребенка. Когда на первом у нас ничего не получилось, но второго мы будем воспитывать уже по-другому. И это, то есть, вот этот неудачный эксперимент, а потом он приводит к другому. Вот мы говорим о детском насилии, но есть еще явление детское насилие по отношению к детям.
2: Детям страшная
1: когда
2: история.
1: Дети внутри семьи, то есть, например, там старший брат или старшая сестра, которая видит большее внимание к младшему, от этого бесится, злится, и у нее созревает агрессивный компонент, и там все время там крапивку ущипнет болезненно или так далее.
2: Или что-то похуже. Знаешь, я читала хроники Скотланд-Ярда, и там у них была одна история, когда в семье, где было несколько детей, погиб младший ребенок. Думали в разное, в том числе на одну из его сестер, потому что казалось, что она очень завидовала ему, потому что он был маленький, ему было больше внимания. И даже она попала под какое-то подозрение. Но поднялась волна, СМИ писали много, сказали, что же вы обвиняете одного ребенка в смерти другого, ничего не доказано. А мальчика потом нашли его, он как будто бы ночью встал, и потом как будто объяснили всю эту трагедию, что он ночью встал, подошел к месту, там опасное место было в доме, и оттуда упал в подвал. Подвал почему-то был открыт, ну и, в общем, он разбился. И там лежали острые предметы, то есть он сразу упал на них и погиб. И девочку оправдали, вывели из-под подозрений, ну и тем более, что родителям, конечно, сложно было принять то, что их дочь убила младшего ребенка. А через какое-то время, когда она подросла, она ушла в монастырь и всю жизнь свою посвятила монашеству. И в конце жизни она призналась, что это она ночью встала, разбудила младшего братика, перед этим приготовила все, подвела его и бросила его туда. Она, для того, чтобы она призналась, потребовался период, да, и там было и раскаяние, естественно, поскольку она в монахи не ушла. Но озвучила она это публично только уже совсем, когда осталось ей...
1: Как-то по-Достоевскому, знаешь.
2: Ты знаешь, это же тоже такая беда и боль, которую можно предупредить только одним. Внимательным отношением к каждому ребенку, умением общаться с ними. А для этого нужно иметь и большое сердце, и еще хорошую голову. Голову трезвую, да, и разум чистый, и мудрость житейскую. А мудрость житейская, она ведь передается из поколения. А когда маму саму убили, когда маму саму, там, не знаю, унижали перед другими детьми, перед старшим братиком, ну и так далее, и так далее. У мамы нет этого опыта, получается. А знаний она не получила. И получается, вот она оказалась в ситуации, когда ведет себя априори неправильно и создает конфликт, который может привести вот к таким подобным трагедиям.
1: Есть еще более худший случай, это тоже вот психологически, особенно это в многодетных семьях, когда родители на старшего ребенка перекладывают ответственность
2: за
1: воспитание.
2: Мать. Да.
1: Когда его, потому что это, это лишение детства, его лишают вот этого свободного, легкого, пустого времени, когда ты все еще изучаешь и исследуешь этот мир, потому что, ну, наверное, задача родителя не только дать еду, кров и одежду, но еще и возможность пытаться
2: все
1: себя
2: попробовать,
1: попробовать, узнать себя, какой ты, что ты, что тебе нравится и так далее. А когда вот это, и это эгоизм, это очень важно подметить, это родительский эгоизм того, что вы считаете, и аргументация в стиле того, что в моей семье было так же, это не должно работать в направлении того. Я понимаю, что у всех там финансовые условия могут быть разные, но это тоже трагедия, которая мина замедленного действия, которая найдет отражение вот в этом ребенке, потому что мы очень часто можем слышать, что я повзрослел очень рано. То есть там в 16 лет я уже там обеспечивал семью или что-то. Например, такие истории и прецеденты я очень часто там читаю там в иранских семьях или вот в каких-то там вот около. Потому что там, когда ты изучаешь криминалистику их, то есть там он в 16 лет пошел работать на строительный какой-то завод или лепить кирпичи. Потому что в семье не было денег. Все, он лишился жизни, перспектив, какой-то надежды, потому что он был разнорабочим, не получившим никакого образования. И когда ты сталкиваешься с такими историями, но...
2: Рецепт. Найдем ли мы рецепт?
1: Вот в чем проблема. Мы сталкиваемся с родителями, с убеждениями. Потому что особенно мир соцсетей сейчас раскрыл большую проблему позиции «я так считаю». То есть я считаю, что вот так должно быть. В моей семье было так. А на самом деле... Но не надо использовать неверные какие-то клише. Надо больше погружаться. Я не заставляю никого читать там огромное количество книжек, там «Доктор Спок» и прочее, который был популярен. Недавно раскрылось, что моя мама была фанатом этой книги и прочитала эту идиотскую статью, что к ребенку, когда он плачет, не надо подходить к колыбельке. Это было как раз на одном мероприятии, где мы с тобой были, и она зачем-то это публично рассказала о том, что она терпела и не подходила, когда я плакал. Я так, вот откуда столько проблем. Ну, то есть потом она не выдержала и стала подходить, потому что поняла, что это, ну, неправильно.
2: Что-то неправильно.
1: Да, так нельзя. То есть вот эти все истории про то, а появились они откуда? Появились, если вкапываться, было два психолога недобитых, как я их называю, которые из-за того, что необходимо было производственные мощи поднимать в Европе, написали и в Америке, написали статьи о том, что мама обязана из декрета выходить в такое-то время, ребенка оставлять с няней или с кем-то из родственников. Если ребенок плачет или капризничает, не реагировать на эти капризы. А все было потому, что должен был человек идти на завод, работать, на производство. И это было коррумпированные научные статьи, направленные лишь на одно. увеличение производственных мощностей, чтобы там по Генри Форду работали 12 часов в сутки люди.
2: А ребенку нужна мама, да, ребенку нужен папа. И, опять же, тогда здесь можно призывать людей опираться на свои собственные внутренние ощущения, а не жить так, как было принято их родителям. Задать себе вопрос, а была ли там вот ситуация, которая принесла счастье? Тогда со своим ребенком не вести себя подобным образом. Слушать свое сердце.
1: Знаешь, вспомню сейчас еще одно видео. Я понимаю, что не каждый родитель может купить самый брендовый там телефон или что-то. Но и не надо принижать ребенка. Тоже популярное завирусившееся видео, его тоже все там психологи анализируют и разбирают. Мама и бабушка подарили сыну на день рождения маркеры, линейку и тетрадки. Ну, ребенок, видно, расстроен. И вместо того, чтобы там аргументировать, сказать, что там сейчас условия такие, лучше мы купим это, чтобы у тебя это было для образовательных частей, нежели там, мы потратим деньги, но потом там, когда все наладится, мы сможем что-то там порадовать себя чем-то. Вместо этого бабушка и мать начинают гнобить. И они вместо того, чтобы, то есть, аргументировать ребенку, что там сейчас такие условия, это нормальный диалог с ребенком и объяснение, что сынок, там, доченька, мы сможем потом купить тебе там это какой-то бренд конструктора или что-то еще, что тебе там хотелку твою, но попозже. Вместо этого начинается подавление, начинается аргументация. А что, мы не рады? Я в своем детстве таком-то была бы счастлива линеечке и карандашиком, и маркером с тетрадкой. И то есть вот эта аргументация «не жили хорошо и не надо». То есть вот эта странная аргументация при поднесении ребенка, а потом у нас будет спрашивать, почему так относятся дети к своим старшим? Почему не уважают там пожилых? Потому что вы сами создаете прецедент для этого. Вы сами психологически закладываете в ребенка. И тут не история про то, что потом эти дети побегут к психологам и будут искать причины в детстве о том, что вы сами создаете эту историю, и потом эти родители не видят в этом ничего негативного или плохого. Потому что главная история о том, что с ребенком нужно просто говорить. Говорить не там экономически. Я тут недавно попал на одну выставку книжную, там была чудесная книга «Легко с детьми про экономику». И там в картинках четко объяснено, что такое там, как это ваша нефть продается, как все продается. Легко и доступно. С ребенком нужно разговаривать так, чтобы он понимал, в каких условиях и так далее. Он исследует этот мир. И если вы не дадите ему ключи от этого мира, он может их не найти и замкнуться, или еще что-то. И как наша половина истории доказывает, что это имеет смысл и имеет вес. Поэтому, хоть это и грустно, но давайте прислушиваться друг к другу и работать с этим.
2: На самом деле, получается, что истина проста. И она заключается в том, что все начинается в семье, все начинается с нас. И на самом деле, все, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить криминогенную ситуацию в стране и во всем мире, это начать просто говорить на языке любви со своими детьми. И тогда и дети, когда вырастут, не будут совершать преступления. И против них с большей долей вероятности никто не совершит преступления, потому что у них будет вот эта вот защита внутренняя. Они не будут уже изначально в положении слабого, потому что они будут знать в случае чего, кому что сказать, как действовать. Они будут знать границы своего тела, да, они будут знать чужие границы. И только так, как мне кажется, мы вот эту подростковую преступность снизим, и количество преступлений против самих подростков, ну и детей, тоже. Но вот, понимаешь, кажется, что это нужно говорить сегодня языком уже современным, а чтобы это было понятно. И это, наверное, фильмы, да, вот что вот мы можем предложить. Это песни, наверное, которые про любовь в семье бы были, не про какую-то трагедию, травму, а про любовь. Это просто разговоры такие откровенные. И, как мне кажется, уроки в школе, которые велись бы на таком языке, и которые позволяли бы детям вообще ориентироваться в мире и в себе. Потому что, как мне кажется, мы не учим детей справляться с эмоциями. Мы не учим детей тому, что делать в случае, если им кажется, что папа или мама поступила несправедливо. И действительно ли это было так? А мы не учим детей справляться с раздражением, с обидой по отношению к одноклассникам, одногруппникам в школе, в детском саду. Вообще, в принципе, не обучаем самому главному. Как будто бы подразумевается, что они всему этому обучатся в семье. Возвращаемся снова к ней. Но вопрос в том, что родители такие же необученные. Они часто тоже не знают,
1: и
2: как свой гнев.
1: Могут ошибаться, и вот что важно.
2: И они иногда гнев не знают, как свой по-другому вымести. Они думают, что они должны запугать ребенка для того, чтобы он правильно себя вел. Что они должны ударить для того, чтобы он понял, что он поступил уже неправильно. Наказать обязательно должны. И вот в этом большая трагедия. И ну что, будем призывать их все-таки переходить с языка силы на язык любви. Понимаешь?
1: Если они сами не знают языка любви, вот в чем проблема. У некоторых же это прям подавлено, особенно семьях военных. То есть это очень частая проблема. Там отец военный, у него есть определенный язык. Он с сыном будет разговаривать только на этом языке. Язык любви — это тоже средовая условие. Сейчас есть очень много, как и на конференциях, так и на психологических каких-то там учебниках, очень любят рисовать там «прабабушка орёт на свою дочь», «бабушка орёт на свою дочь», «дочь защищает свою маленькую дочь», уже, то есть забирая вот весь этот удар и не впуская это в новое. Потому что, ну, это, наверное, смешное рассуждение, когда и психологи, и психиатры рассуждают о том, и вот это новое поколение будет лучшим. Да не будет. Будут все равно какие-то новые нюансы, будут там перегибы. Опять-таки, вот сейчас выросла часть поколения, которая воспитывалась на вседозволенности. Оно показывает другую сторону, другую грань. Вот почему я привел этот пример про карандашики и так далее. То есть всегда вот эта дискуссия там моего поколения. Там, я родился в РФССР, то есть 90-е годы, я помню это все, но я же не буду типа говорить, ты помнишь, реклама это была, когда этот батончик семья делила на 4 части, папе, маме и двум детям, потому что это был какой-то язык. Но я не буду никогда. Это поколение выращено более свободно и более легко, они другие. Но мы выросли на грани там и технологий, и старого мира. Такого поколения уже не будет никогда. И поэтому, ну, не надо брать все самое худшее из ваших времен и готовить к этому худшему, а пытаться дать. Да, бывает такое. Да, в мире существует зло. Но здесь, в нашей ячейке, в нашей семье, у нас все будет хорошо, потому что мы тебя любим, и мы тебя привели в этот мир для любви, чтобы осознать его красоту, прекрасность. Да, у нас есть статистика. Она, к сожалению, ужасна, и печально, что она растет.
2: Ты знаешь, мне здесь хочется еще призвать наш Следственный комитет, а я замечу для наших зрителей и слушателей, что дела в отношении преступлений, совершенных против несовершеннолетних, ведет только Следственный комитет, не полиция. А мне хотелось бы призвать, чтобы там были лучшие кадры, лучшие следователи, которые, во-первых, могли разматывать весь клубок, а и могли так с детьми, жертвами преступлений, разговаривать, чтобы у детей было после этого ощущение, что вот ситуация разрешилась, конфликт разрешился. Даже если там преступника не нашли еще пока, да, там, или даже если там преступление было совершено в семье, но что что-то такое произошло в процессе расследования, что ребенку помогло справиться с той болью, которая была результатом этого преступления. И для этого, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы у каждого следователя было еще и психологическое, педагогическое образование. Именно я говорю про тех следователей, которые работают с преступлениями против детей. Можно ли это? Наверное, можно. Но, по крайней мере, повышать их квалификацию и чтобы понимать, что нельзя отправлять по адресу, где ребенок жертва, следователя, который обычно расследует там ОПГ, там взрослых, там или там какие-то старинные дела, а что это другая история совершенно, что здесь нужно максимально бережно, что нужно так с ребенком разговаривать. Сейчас, конечно, есть и психологи, они участвуют.
1: Сейчас есть очень хорошие специалисты, которых я вот прям их специально отправляю, чтобы он наладил контакт с ребенком.
2: Да.
1: Даже в том же Институте Сербского это тоже отдельные специалисты, которые вот получают показания у ребенка, если он совершеннолетний, ну, несовершеннолетний, там с ним есть сопровождающий, там родитель, но все равно. Это особый тип диалога, это особый тип разговора.
2: Это у нас сейчас все есть, но этого нет повсеместно. Вот очень хочется обратить внимание главы Следственного комитета, да, чтобы вот этот позитивный опыт, который есть в Москве, в первую очередь, там в других каких-то регионах, а, во-первых, по всей стране, и чтобы у нас, в принципе, не было ни одного дела, когда расследуется преступление против ребенка, и чтобы там был какой-то недопрофессионал или человек, который там детей не любит, да, или человек, у которого масса другой работы, и для него это просто одно
1: очередное дело.
2: Да. Чтобы все-таки эти дела были особыми, на особом контроле.
1: Потому что нет ничего важнее защиты ребенка, потому что ребенок это наше будущее.
2: Да.
1: Я думаю, на этой ноте мы с тобой сегодня закончим. Вы смотрели и слушали «Код преступления». С вами была прекрасная Ева Меркачева
2: и Василий Бейнарович.
1: На радио «Спутник». Вы можете нас слушать каждое воскресенье в 21:00.

0: Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК. Контекст. Мировая реакция на выход одного из главных членов организации стран-экспортеров нефти от умеренно тревожной до откровенно панической. Кто-то считает, что волатильность цен на нефть возрастет. Другие уверены, последствия для рынков будут драматическими. Своим выходом из ОПЕК, регулирующей цены за счет квот на добычу, Объединенные Арабские Эмираты поставили под угрозу весь этот формат. Картельные сговоры в мире не приветствуются, но в случае с ценами на главный стратегический ресурс, если не сговор, то договоренности необходимы. Если за ОАЭ последуют другие, цены отправятся в свободное плавание и могут упасть до минимума. Да и ситуация в регионе осложнится. Не исключено обострение отношений Абу-Даби с Саудовской Аравией, главным региональным конкурентом в сфере энергоресурсов. А это может сказаться на добыче и поставках нефти потребителям. Распад ОПЕК напрямую выгоден Вашингтону. Дональд Трамп неоднократно обвинял организацию в обмане всего мира путем завышения цен на сырье. А вот России и ряду других экспортеров регулирующий механизм нужен. Именно поэтому в Кремле заявили, что она не планирует покидать ОПЕК+. Формат, в который входят 11 государств ОПЕК и сама Россия.
1: Узнать за 90 секунд. Самое большое болото в мире находится в России, в междуречье Оби и Иртыша. Называется оно Васюганское. Ученые термином «болото» предпочитают не пользоваться. Они говорят «природная зона». Находится она на территории сразу нескольких регионов – Томской, Новосибирской и Омской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Площадь составляет 55 тысяч квадратных километров. Длина порядка 550 километров, ширина – около 300. Абсолютный мировой рекорд. Территория Васюганского болота превышает размеры таких стран, как Швейцария или Дания. Исследователи вычислили, что заболачивание этой местности началось еще 10 тысяч лет назад. Процесс продолжается и в наши дни. Только за последние несколько веков площадь природной зоны увеличилась в 4 раза. Ошибочно считать, что болото – некая черная зона, приносящая исключительно вред. Дело обстоит ровно наоборот. Они очищают атмосферу, играя роль грандиозного естественного фильтра, являются хранилищами пресной воды и сохраняют водный баланс, предотвращая паводки. В болотах кормятся и размножаются многие виды птиц, а торфяные болота Сибири поглощают токсичные вещества и тем самым предотвращают парниковый эффект.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Оренбурге 4 утра, в Барнауле 6.00. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте в этом выпуске. Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе одной из улиц в Москве. НАТО форсированно наращивает боевые возможности вблизи Калининградской области. Канцлер ФРГ заявил, что американцы остаются важнейшими партнерами Германии. Далее подробнее. Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мысвилимовской улицы в Москве. Пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на месте работают оперативные службы. Правительство Великобритании планирует вступить в переговоры о присоединении к инициативе ЕС, которые собираются предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро. Об этом передают агентство Reuters со ссылкой на канцелярию британского премьера Кира Стармера. Глава Евросовета Антонио Кошта 23 апреля заявил, что страны Евросоюза окончательно утвердили кредит Киеву. Страна будет обязана вернуть его только в случае выплаты репараций со стороны Москвы. В Министерстве иностранных дел России не раз заявляли, что подобные тезисы оторваны от реальности. НАТО форсированно наращивает боевые возможности вблизи Калининградской области, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов. Он добавил, что под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море в январе прошлого года запущена операция НАТО «Балтийский часовой». Любые планы по укреплению европейского ядерного зонтика несут прямую стратегическую угрозу России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. Ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что его страна вступает в период, цитата, «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что, несмотря на разногласия с президентом США по конфликту вокруг Ирана, американцы остаются важнейшими партнерами Германии в рамках НАТО. Известно, что Дональд Трамп в последнее время критикует немецкого канцлера, который отметил, что западные государства недооценили Иран и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома, в свою очередь, обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии. 8 пассажиров рейса Петропавловск-Камчатский, Северокурильск, которые ранее отменили из-за непогоды, разместили в гостинице при содействии краевого Минтранса, сообщили в правительстве Камчатского края. Известно, что после отмены перевозчик в одностороннем порядке расторг договоры с пассажирами и вернул им деньги. Часть людей смогла разместиться сама, но 8 человек, в том числе 4 детей, остались в аэропорту. Россиян в первой половине мая ждет еще одна 4-дневная рабочая неделя. Из-за празднования Дня Победы 9 мая в этом году выпадает на субботу, поэтому нерабочий праздничный день будет перенесен на понедельник, сообщил РИА Новости доцент юридического института РУДН Петр Петкелев. Эксперт подчеркнул, что праздничные выходные не должны отражаться на доходах сотрудников, которые работают на окладе. Их зарплата останется неизменной. Рабочая неделя с 27 по 30 апреля была короткой в связи с тем, что День весны и труда в России выпал на пятницу. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с привета из зоны специальной военной операции от бойца с позывным «Ямал».
3: Военнослужащий Центрального военного округа, позывной мой «Ямал», передаю привет Крутову Павлу и прошу поставить песню для него «Дороги».

0: Это была песня «Дороги» в исполнении группы «Любэ» для бойца с позывным «Ямал» и нашего доброго товарища, крутого Павла, волонтера специальной военной операции. Действительно, тыл помогает, помогает очень по-разному, и сегодня мы поговорим про очень интересную тему, связанную с медициной и поддержкой организма бойцов. Сегодня поговорим про БАДы, про то, как важно ребят поддержать. И у нас в гостях Юрий Клюшенков, волонтер специальной военной операции, президент Федерации ножевого боя. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Юрий, вы, собственно, занимаетесь медициной, я так понимаю, да? Ваш такой основной профиль.
1: Больше даже не медицина, а превентивная медицина.
0: Превентивная
1: медицина.
0: Это
1: все, что связано с функциональным питанием, биологически активными добавками, витамины, спортивное питание, все, что связано... Скажем так, так, чтобы человек не болел, да, и чтобы он быстро восстанавливался. Это, наверное, такие
0: два. Понятно, что вызовов для здоровья на фронте их очень много. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас весенний период. Чего ребятам не хватает? Ну, как не хватает, в смысле, чем было бы здорово их допитать? И какая вообще мировая практика? Мы когда с вами обсуждали перед эфиром, что, ну, что, про что можно поговорить, у вас такая презентация, как вообще в мире делается. Такая вообще огромная тема, как я поняла. Как БАДами поддерживают бойцов, там, стимулируют, не стимулируют. Еще расскажите, как это все происходит? Как организовано, как регулируется?
1: На самом деле тема очень обширная, очень сложная с точки зрения регуляторики. Вот. Ну и, конечно, мировой опыт шагнул далеко в этом плане, да, с точки зрения быстрого восстановления бойцов, реабилитации бойцов, ну и поддержания, скажем так, энергетического потенциала. Если говорить про нас, то есть у нас отношение к бойцам, это такой профессиональный спортсмен. Мы вообще начинали с профессионального спорта, то есть поддерживали федерации различные, там и
0: ну,
1: бокс.
0: Вот ножевой бой.
1: Ножевой бой, да, бокс, тяжелая атлетика. Ну, и в том числе спорт высших достижений. Для нас боец, это, конечно, это еще высший уровень, чем олимпийский чемпион, да, то есть это такая очень тяжелая нагрузка, но которая помимо высокой нагрузки, даже чрезмерно высокой нагрузки, которая проходит в суровых условиях, потому что спортсмен профессиональный, все-таки он занимается спортом в зале, да, там, в каких-то специальных условиях.
0: У него есть время на восстановление.
1: Да, у него есть время на восстановление. А ребята, которые находятся на фронте, конечно, условия совершенно другие. Сейчас уже весна, но зимой у нас условия суровые, холодно, да, то есть определенная сырость. Вот помимо этого, это, конечно, риск для жизни. То есть вот сопряжение, то есть это такой... суперпрофессиональный спортсмен, который, помимо этого, еще и встречает риск жизни.
0: Чем... Постоянный стресс.
1: Постоянный стресс. То есть, соответственно, это, не знаю, x10 все нагрузки, да, увеличиваются на организм. Поэтому первое, о чем мы думаем всегда, это, чтобы, конечно, об иммунитете. Потому что иммунитет и профессиональный спортсмен, и бойца, он ломается еще быстрее. Поэтому здесь все, что связано с витаминами, к сожалению, в продуктах, которые мы получаем в питании, да, там, несмотря на хорошее обеспечение там, питанием, в нынешних продуктах витаминов найти
0: практически нет. Да, мне кажется,
1: и не
0: в зоне специальной военной операции не все могут обеспечить себе полноценную вот эту витаминную базу.
1: Да,
0: я сама слышу немножко таким голосом говорю, слегка подсипшим ровно, потому что понимаю, что да, конечно, весна вот. Холодная в этом
1: да,
0: году.
1: Да, да, да. Поэтому первое, это, конечно, иммунитет. Вторая история, это нужна энергия, да, потому что, ну, каждый день там идти в атаку, да, там, выставить там атаки и прочее, это ну, требует определенной энергии, где ее взять, да, то есть, соответственно, обеспечить необходимым продуктом и дать много энергии, да, то есть это надо, ну, большой объем продукта потреблять, чтобы получить необходимое количество
0: калорий. 10 апельсинов, чтобы съесть нужную норму витамина С?
1: Ну, или там, ну, скажем так, норма дневного, дневная норма белка, это там примерно килограмм мяса надо съесть, да, то есть примерно. То есть как бы в зонах как раз СВО это количество белка должно быть еще больше для восстановления, для нормальной деятельности. Поэтому есть
0: каждому
1: продукт...
0: человеку надо килограмм мяса съесть?
1: Конечно,
0: съедать.
1: Конечно. Это всего лишь 30 грамм белка, это содержится в килограмм мяса. Но там еще есть жир, там есть еще и вредные вещи, да, то есть помимо всего прочего. Поэтому, если говорить следующий проект, ну, этап, да, то есть это энергия, да, то есть энергия на сегодняшний день, не знаю, в мире, да, то есть используют такие специальные энергетические гели. Те, кто бегают марафон, это хорошо знают, или триатлоны, то есть это быстрая энергия, это смесь таких быстрых сахаров, но полезных сахаров, да, то есть понятно, что можно и ложку сахара съесть, это не одну, но есть определенный вред от этого. Уже научились добывать энергию более такую, скажем, чистую,
0: значит,
1: правильную.
0: Именно в мировой практике военной я Вот, ну, это, видимо, из каких-то моих, знаете, таких как-то исторический бэкграунд, но я помню, что нам рассказывали, что условно какие-то специальные, я даже не помню, что это такое было, конфетки какие-то специальные, которые обязательно поставлялось в рацион, оно там было снабжено какими-то дополнительными витаминами. Вот это все правда? Это...
1: Да, конечно, мы разбирали сухпайок, скажем, нашей армии, да, смотрели американскую, натовские сухпайки, сисовские, это англо-израильские. Вот, конечно, мы, к сожалению, на сегодняшний день уступаем в этом, да, то есть есть специальные, так, скажем так, протеиновые батончики, да, которые могут дать энергии там на весь день, где 60 грамм белка всего лишь там в 100-граммовом батончике находится, да, то есть есть энергегели, которые совершенно маленькие такие тюбики, это как-то похоже на такое космическое питание, где ты тюбик выпил, и тебе там хватает энергии там, на ближайший там, час, как минимум, да, то есть, и, ну, таких тюбиков можно выпивать день, там, десятки. Поэтому выглядит это очень компактно, очень с большим количеством содержанием калорий, витаминов, аминокислот, то есть, и все это в совокупности дает, ну,
0: и вы отправляете это на фронт, да?
1: Конечно.
0: Как у вас происходит вот этот... Ну, то есть нас сейчас наверняка слушает много и ребят, которые восстановление проходят в госпиталях, и руководители подразделений. Как это происходит? К вам приходят какие-то заявки? Или как вы с ними связываетесь? Вот этот тыл, как обеспечивается?
1: На самом деле очень уникальная история. То есть мы работаем с большим количеством таких, ну, традиционных аптечных сетей, просто сетей. И, и мы работаем федерально, то есть во всех регионах. И в каждом регионе, да, у кого-то, не знаю, там, у начальника закупок или там у человека, который стоит за, ну, в аптеке, продает лекарства, у кого-то кто-то есть, кто есть на фронте или
0: служит.
1: Близкие, прочие служат, да. И ребята, вот мы были недавно в Услабинске, там ездили в Новосибирск, то есть здесь у нас такие прям, ну, очень сильные клиенты там, и они прям собирают, кто-то что-то шьет, то есть кто-то шьет камуфляж, кто-то готовит какие-то специальные маскировочные материалы, кто-то скидывается на квадроциклы, да, кто-то там есть запрос на дроны, то есть...
0: То есть не только БАДами помогаете?
1: Не только БАДами, то есть, да, и мы стараемся это все миксовать, потому что, понятно, когда приходишь на фронт, в первую очередь говорят, ну, что нам твои витамины, да, дай нам просто там вот обычные там еды, или у нас есть нужды, да, нам нужен дрон, нам нужен квадроцикл, нам нужны конкретные задачи. Вот, поэтому БАДы — это больше такое, как бы, дополнительное история, поэтому мы кооперируемся с ребятами, ребята говорят, мы завтра там отправляем фуру, да, там собираем.
0: А медики что говорят по этому поводу? Они как бы считают, что это, ну, это встроено вообще в систему здравоохранения, или это все-таки некоторое... Как, повторюсь, как регулируется? Вот я это задавала,
1: но... На данный момент это регулируется. У нас недавно встреча была замминистра обороны как раз, да, и этот вопрос тоже поднимался. То есть, конечно, медицина и медицинское обеспечение стоит на первом месте. И, конечно, лекарства там и все, что связано, да, там с обеспечением медицинским на первом месте. Но мы ведем диалог, да, через воентех уже тоже подали заявку о том, чтобы на регулярной основе наладить, скажем так, внедрение витаминов, БАДов, спортивного питания. Ну, в первую очередь, конечно, для реабилитации. Да, потому что понятно, что как бы уже там про питание там это уже следующий этап. Угу. Первая задача, конечно, это быстрое восстановление, да, то есть это восстановление опорно-двигательного аппарата, это восстановление после травм, ожогов. То есть у нас из профессионального спорта, опять же, вернусь, да, большой опыт по восстановлению профессионального спортсмена, когда вот он вчера там выступал, травмировался, а завтра ему снова надо, да. То есть, ну, примерно подход такой же, но есть хорошие продукты, которые содержат, ну, такие уникальные комплексы для ускорение заживления раны. То есть это не то, что ты выпил порошочек, и тут же все зажило, но процесс регенерации тканей происходит на 30-40% быстрее, например.
0: А чем БАД от медицины отличается? Вот как... Есть какая-то градация, или это сейчас все общее? Я просто, ну...
1: БАД от медицины, ну, лекарственные средства регулируются тем, что надо проводить официальные клинические исследования, клинические испытания, получать свидетельство о регистрации РУ, так называемое, да. БАДы — это немножко более упрощенная история, но тоже с клиническими, лабораторными или там медицинскими испытаниями, но по более упрощенной процедуре. То есть, наверное, отличие в этом. Ну и БАДы не лечат, да, то есть как бы мы не можем сказать, что БАД или там тот или иной витамин вылечил человека. Медицинские препараты, они действительно лечат. Вот, БАДы — это больше о реабилитации, это больше превентивная история, чтобы человек не заболел, подготовить его к нагрузке, подготовить опорно-двигательный аппарат, чтобы он, ну, ребята работают там в разгрузках, там по 50 килограмм на себе и более, да, там носят, соответственно, у них там трещат суставы, связки, то есть вот такие вещи. Мы работаем больше на превентивную, либо на уже на восстановление, на реабилитацию, чтобы быстрее восстановиться. В том числе протезирование, если брать, да, то есть как бы есть продукты, ну, витамины, минералы, которые помогают адаптации, скажем так.
0: Протезирование. Если,
1: протезирование, да, это очень важно. Потому что,
0: ну... А вот еще, знаете, какой вопрос есть? Ну, сейчас мы много говорим про реабилитацию, возвращение бойцов из зоны специальной военной операции, адаптация, опять же, на месте. Так или иначе, это связано с психоэмоциональной сферой. И вот вопрос, насколько этот запрос у вас актуален сейчас. Вот не так давно была статистика про то, что резко выросло количество депрессий в стране и вообще потребление всяких там успокоительных, транквилизаторов, в общем, всего на свете вообще. Энтропия нарастает, идут большие-большие сопротивления во всем мире, и люди не выдерживают. А помогает ли вообще вот это вот... Это все-таки неконвенциональная медицина, да? Вот когда тебе надо еще батом, а потом уже антидепрессант. Что там, как это все?
1: Ну, когда мы общаемся с профессиональным сообществом, да, все-таки российские бойцы отличаются от мирового сообщества. То есть, если взять, не знаю, Америку, например, ну, конечно, там ПТСР на первом месте. То есть все, что связано вот психологическая реабилитация, там, взаимодействие там, с психиатром и прочее, ну, как-то по статистике, не знаю, или, или мы чем-то такие особенные, или мы более стойкие, то есть вот к нам такого ну, запроса там массового нету, да, то есть все говорят про это, что ну, случаются действительно срывы после возвращения из зоны СВО, психологические срывы бывают, да, мы видим там в новостях, кто-то там, не знаю, с ножом бегал, кто-то, не знаю, кто-то ударил, ну, и так далее.
0: Ну, слушайте, здесь вопрос у нас и не бойцы бегают, и ударить может кто угодно, кого угодно, это такое.
1: Совершенно верно.

0: Ну, первая банальная история, то есть, ну, это просто, скажем так, химия, да, там ничего сложного, да, то есть из нас вытекает
1: химия,
0: магний.
1: Химия, ничего сложного, да. Действительно, ну, товарищи, да. Просто химия.
0: Из сложного. Нас постоянно вытекает рекой магний, который как раз влияет на то, на наше нервное состояние, да, то есть поэтому есть БАДы, это доказанная история, то есть которую можно применять, ну, естественно, за один день эта задача не решается, то есть надо постоянный прием, хотя бы две недели, и применение магний, 5-HTP, есть ряд продуктов, которые ты добавляешь в рацион, и, соответственно, нервная система успокаивается, ты становишься спокойнее, меньше реагируешь на какие-то, скажем так...
1: Не просто спокойнее, или это
0: реально
1: все...
0: Ну, реально идет расслабление, да, то есть нервная система, то есть ты, ну, действительно становишься гораздо спокойнее, то есть это не лекарство, еще раз, да, то есть там ты не будешь такой, как амеба, да, но реально ты становишься спокойнее, и, ну, это просто уже доказанная история, то есть нам это не надо, как говорится, велосипеда завредать. Поэтому есть список добавок, то есть, ну, и однозначно ребята и на фронте, да, могут это употреблять для того, чтобы лучше выспаться, потому что, ну, все равно наше психоэмоциональное состояние, это такой, ну, или стресс накапливан, да, это результат, там, бессонницы, да, там, плохого сна, плохого питания, да, то есть, как, ну, нагрузок, понятно, адреналина, всплеска. Этим просто не надо пренебрегать. Ну, стопроцентной задачи мы никогда не решим, еще раз БАДами, да, то есть это лишь добавка, да, к, да, но все равно надо высыпаться, да, надо правильно питаться, вот, но...
1: На фронте ты не выспишься и вряд ли хорошо попитаешь, ну, так, правильно, ну, попитаешься.
0: С учетом того, что мы ребятам, ну, достаточно давно уже отправляем с самого начала, да, есть, ну, просто есть, там, не знаю, командиры, которые вот перед, ну, ходят туда вот, как на работу, да, там сходили, вернулись, чуть побыли, опять вернулись, то есть вот...
1: Да, и ходят, собственно.
0: Да, и мы постоянно их снабжаем таким продуктом, ну, отзывы самые положительные, поэтому, конечно, время на сон мало, да, то есть, но, тем не менее, вот, не знаю, тот же магний плюс 5-HTP, да, то есть человек точно выспится, это прям вот гарантированно.
1: Давайте послушаем музыкальный привет от бойца с позывным «Итальянец».
2: Я военнослужащий, нахожусь в зоне специальной военной операции, мой позывной «Итальянец». Хочу передать привет огромный своей супруге Наталье и поставьте, пожалуйста, музыку «Матушка-Земля».

0: И это была композиция «Матушка Земля» для бойца с позывным «Итальянец». А есть ли какие-нибудь истории бойцов, с которыми вы сталкиваетесь? Может, там какие-то письма пишут, может быть, какие-то обращения приходят особенные. Может быть, опять же, дети, которым тоже нужна такая... Мне просто кажется, что поддержка здоровья нужна вообще всем. Это такая базовая установка. Но хочется понять, насколько на фронте этот запрос велик, насколько...
1: Слушайте, ну, у нас, не знаю, там десятки, да, там десятки таких благодарных писем, да, ну, как минимум, да. То есть понятно, что сейчас многие там могут похвастаться тем, что у них есть благодарственные письма, но у нас они действительно десятки. Ну, и ребята превращают это зачастую уже не просто там письмо, да, это какие-то такие фотографии, фотосессии, то есть, ну, витамины, они достаточно яркие, то есть, как бы, жизнь там не такая яркая, соответственно, зачастую это превращается в такие уже, не знаю, флешмобы, то есть, это немножко их развлекает, они там с нашими коробочками, баночками делают разные позы, фотографии присылают, вот, поэтому, ну, это выглядит вот таким образом, да, бывает, когда, ну, действительно, там, к нам приезжают, и прям такая целая делегация, там, заходит в офис и говорит, ребята, вот вам, мы вручаем, там, мы не за эти благодарности просто отправляем, как бы, да, то есть, вот, ну.
0: Почему не вводятся на уровне обязательного применения, как вот обязательно на обеспечение армии?
1: Это хороший вопрос. Я выступал в прошлом году на Петербургском форуме экономическом, международном, нулевой день, который был посвящен большому количеству вопросов.
0: Чувствительных вопросов, да,
1: чувствительных вопросов, в том числе реабилитация ветеранов СВО. Вот, ну,
0: скажите, что вы там, что вы сказали и как отреагировали? Вот прям интересно, что там.
1: Ну, была большая такая расширенная сессия. Ну, говорили мы все то же самое, что внедрение биологических тимдобак, ну, это история, там, не знаю, еще со времен там вьетнамских войн в Америке, да, там, и так далее. То есть, ну, уже 20-летие есть, да, то есть есть протокол понятный там в Израиле, есть протокол понятный в США, как нужно там действовать для реабилитации там, ветерана, да, после военных действий. То есть он, понятно, он сложный. То есть, там
0: то
1: нет
0: есть это именно госпитальная часть или это часть, связанная прям там, на месте?
1: Это прям, это есть часть там на месте. То есть это там, не знаю, 80% всех бойцов там употребляют на месте витамины. То есть если брать там натовских, то есть у них у всех там, не знаю, протеиновые батончики, витаминчики там, и вот они вот на всем на этом. И куда бы они там ни базировались, они еще приезжают, это все прям на местах скупают. То есть у них уже это вот, как сказать, ну, уже практика отработана. Они уже сами знают, что им надо.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты и я, ее ведущая, Александра Бокова. Сегодня у нас в гостях Юрий Клюшенков, волонтер специальной военной операции, президент Федерации ножевого боя. Прервемся на новости.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
0: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
6: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного?
6: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса?
6: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю: хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
6: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
7: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
8: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
9: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
1: Это были новости на радио «Спутник». В гостях у нас Юрий Клюшенков, волонтер специальной военной операции, президент Федерации ножевого боя. Мы говорим о том, как важно поддерживать бойцов, их физическое и ментальное состояние, как в зоне специальной военной операции, так и по возвращении. Ремарка из серии «Что-то от блондинки». Протеин вот в таком объеме, это полезно?
2: Конечно.
1: Ну, то есть, в смысле, вот эти протеиновые батончики, которые...
2: Ну, полезно. Белок у нас везде, это мозг, это мышцы.
1: То есть там мышечные... же сахарозаменители.
2: Ну, протеиновые батончики разные есть. Ну, конечно, которые у нас сейчас на рынке найдешь, вряд ли все прям идеальные. То есть, их надо тестировать, проверять, но... В целом, если это качественный протеиновый батончик, там, если он шоколадом покрыт, это шоколад без сахара, да, то есть там никаких инсулиновых скачков там и быть, в принципе, не может. Вот. А протеин, конечно, в большом, ну, передозировка витаминов, протеинами тоже возможно.
1: Но это надо очень постараться.
2: Это прямо постараться, в основном девочки. То есть для мальчиков таких вот случаев практически не бывает. То есть нам очень много надо белка, но мужчинам особенно. То есть, ну, так устроен организм. Вот, но если возвращаясь к протоколу, да, к сессии, то есть, ну, конечно, несколько аспектов. Первое – это возвращение, в принципе, в общество человека, да, то есть вот он вернулся с войны, с военных действий, как его интегрировать в общество. Второе, ну, то есть чем занять его, как он будет работать, где трудиться. Второе, конечно, обязательно занятие спортом, да, потому что, ну, очень много историй вот именно спортивных, да, так, вовлечение в спорт, это прям тоже хорошая тема. Вот. Третье, это, конечно, ну, внедрение там БАДов, там, ну, это уже, ну, следующим этапом. Ну, четвертое, тоже психологическая поддержка, да, то есть это образование каких-то групп, там, кружков, где там ребят садятся и как бы говорят, ну, это нормально, то есть вернуться с определенными психологическими травмами, ну, и как бы и этим занимаются. На это выделяют, ну, достаточно серьезные суммы деньги в бюджете. Почему у нас этого пока нет, большой вопрос, ну, вот... Сейчас
1: процесс идет,
2: но, к сожалению, бюрократия, ее не избежать, потому что все равно надо все проверить, как вы говорите, вот батончики там, да, там сахарозаменители, то есть понятно, что просто так прийти и сказать, вот вам витамины, там есть в Интехе свои врачи, они, у них есть свои лаборатории, и мы проходили этот путь, то есть у нас есть проект сейчас, он, ну, в процессе, да, там, скажем так, адаптации, аккредитации, не знаю, как правильно сказать, то есть сертификации как такой нету, но мы проходим это, мы говорим, вот есть уже ряд случаев, да, там, где мы получили положительные отзывы, ну, не знаю, там 100 бойцов, там 200 бойцов, вот они были более энергичные, там меньше болели, там, ну, какие-то аспекты.
1: То есть вы прям на, вот у вас есть исследования, да?
2: Конечно, конечно. Ну, мы к этому готовимся.
1: Можете чуть-чуть приподоткрыть исследование?
2: Ну, мы делали с одним батальоном. То есть, ну, порядка 500 бойцов было. Ну, в совокупности это несколько случаев таких повторяющихся, да. То есть мы собираем такую статистику, дальше передаем уже и сам продукт, и вот эти, скажем так, обратную связь передаем в Интех, и в Интех уже там через свои... лаборатории через свое уже там внутреннее там военное врачебное сообщество будет делать заключение, да.
1: То есть как-то происходит, я просто понимаю, что, наверное, какие-то замеры должны быть, да, там, не знаю, уровня
2: лабораторные,
1: чего.
2: Да, то есть, ну, если брать классику, как происходит клинические исследования, вот мы сейчас проходим по биологически активным добавкам, в России с этого года врачи могут уже выписывать БАДы, то есть раньше это было запрещено на законодательном уровне, то есть врач не имел права выписать БАДы, витамины, там, протеины и прочее. С этого года уже вот они будут выписывать там где-то с сентября. Но процесс идет там формирование такого реестра, скажем так, допущенных вот этих вот БАДов. Для этого надо пройти добровольную аккредитацию.
1: Аккредитацию,
2: да. Ну, и клиническое исследование это называется. И мы делаем там на базе ряда таких профессиональных клиник. Но это как с нуля. Как... Вот здесь мы изобретаем велосипед, потому что в мире его давно изобрели. Но пользоваться международными клиническими исследованиями мы не можем. То есть нам приходится делать это все заново здесь. И мы, соответственно, говорим, вот есть база, есть опыт. Мы благодаря нашим врачам-светилам это немножко адаптируем под российскую действительность. И уже дальше, ну, там процесс 3-4 месяца где-то займет. Ну, смысл такой же. Выбираются пациенты, энное количество там, от 100 там, до 1000 пациентов. И проводится некое исследование. Там, потом... Говорим, да, все окей, работает, там есть сходимость результата, и дальше уже там появляются реестры. Мы предполагаем, что так же будет и в военной части, то есть и надеемся на это, и делаем для этого все, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы это была системная работа.
1: У всех ребят, чтобы это было, конечно. Но тут вопрос, от прошлого к этому в что-нибудь изменилось?
2: Ну, пока еще нет.
1: Ага, процесс идет.
2: Процесс идет.
1: Хорошо, давайте еще один тогда послушаем музыкальный привет от бойца с позывным 10.
3: Здравия желаю. Я военнослужащий с позывным 10. Работаю на Донецком направлении. Хотелось бы передать привет боевым товарищам. Поставьте, пожалуйста, песню «Любэ, давай за нас».

Это нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Это была композиция «Давай за нас» в исполнении группы «Любэ» для бойца с позывным «Десятый». Юрий, вопрос такой. Вы, общаясь... Ну, меня больше не про бойцов сейчас интересует, а про тех, кто ждет. Ждать — это тоже сложно, это тоже непросто. Это определенная нагрузка на организм, на нервную систему. Как женам себя правильно поддерживать? Вот вы на предыдущем такте сказали, что интеграция там через спорт, в спорте, в федерации тоже активно, ну, помогает, участвует. Вот как ваша вот эта спортивная вовлеченность работает?
1: У нас спорт на живой бой, поэтому у нас больше мужчин. Да, у нас, ну, девочки тоже есть, но не в таком объеме. Большое количество, вот есть Российский союз боевых искусств, то есть за прошлый год и в этом году большое количество мероприятий по всей России проводится. Вот в Москве у нас там на «Динамо», там ребята в Тюмени проводят. То есть все мероприятия, которые мы проводим, они посвящаются, ну, так или иначе, в честь вот защитников Отечества нашего, которые находятся там. Я лично, как президент Федерации, тоже постоянно слово говорю, и там ребята приходят у нас там, и собственно говоря, там и военнослужащие приходят, мы их там приглашаем на открытие, там кто-то участвует. Вот поэтому мы всегда, говорится, с мыслями и с теплыми словами всегда отзываемся. Ну, говорится, мы защищаем здесь с точки зрения бизнеса, как тыл, да, то есть мы делаем все, чтобы... Потому что, чтобы вести военные действия, нужен бюджет, поэтому наша задача, ну, говорится, как бизнеса тоже на месте наполнить казну там налогами и прочим, это самая главная задача. Но помимо этого, конечно, мы стараемся, чем можем, поддержать, как говорится, психологически. Вот если говорить о женщинах, ну вот, как мы видим, да, то есть они уходят, да, женщины, здесь нужны дети, в спорт, женщины уходят, вот то, что наблюдаем в регионах, они вот, им хочется что-то делать руками, то есть они какие-то, ну, еще раз, там, шьют вот эти каракати, эти кимары там шьют какую-то защитную одежду, то есть они вот, ну, как говорится, все объединяются, и мне кажется, они в этом находят какую-то такую психологическую такую
0: разгрузку,
1: да, и, ну, я говорю, во многих городах, где мы встречались, то есть это уникально. Кто-то делает такие целые выставки, там, подделки, вот мы тоже видели там, да, где собирают там с военных действий какие-то там картинки, открытки, какие-то подделки. То есть
0: фотографии,
1: это целые, да, фотографии.
0: То есть... бывают очень красивые,
1: да,
0: истории.
1: Да.
0: Смешал два вопроса, на самом деле. Отдельно про женщин, это понятно. И как раз там хотела поговорить про то, какими витаминами их поддерживать. Но про это сейчас позже, потому что про федерацию вы начали. Хочу здесь закончить, чтобы хоть одна вот эта вот контур был закончен у меня мысли. Молодые ребята к вам приходят?
1: Конечно. Конечно.
0: Вы проводите подготовку ребят, которые собираются идти в зону специальной военной операции?
1: Большое количество запросов. Это приходит даже запросы от обычных бизнесменов. То есть частые случаи, когда вот ребята обращаются, говорят, да, говорят, мы собрались туда идти. Особенно был вот случай, на РБК показали, когда вот якут там в ножевом бою победил ВСУшника. Там, ну, скажем так, ножевой бой был такой достаточно короткий, но так оно в жизни всегда и бывает. И после этого, конечно, большое количество запросов, то есть и приходят, вот, да, мы собираемся туда, и вот дайте нам вот базовые навыки, вот, в случае, если вот это произойдет, вот что делать. Поэтому, конечно,
0: вот эта территория контакта, ведь так много рассказывают про то, что сейчас бой вообще не контактный, сейчас бой дронами, бой происходит сильно далеко от позиции, собственно, самих бойцов, но так или иначе все равно много историй про
1: контакт происходит.
0: Прямой контакт.
1: Контакт происходит.
0: В чем,
1: конечно,
0: особенность ножевого боя? Почему ножевой бой — это такая, это же философия в каком-то смысле, ну, так слышал.
1: Да, ножевой бой, ну, философия. Если брать бойца, то есть это, наверное, последнее, что у него остается, да, то есть у него уже закончились все боеприпасы, то есть, в общем, понятно, что многие говорят, если ты израсходовал там весь БК, и как бы у тебя только нож остался, ничего хорошего в этом нету, но в жизни происходит всякое, и, ну, нож сильно, скажем так, дает тебе преимущество, то есть... Нет же гарантии, что встретится перед тобой такой же по силе соперник или слабее, да, то есть, скорее всего, он будет сильнее, там так часто бывает, либо он будет не один. Конечно, нож дает, в первую очередь, преимущество, если ты умеешь обращаться, то есть это...
0: На живой бой просто сталкивалась несколько раз с людьми, которые, ну, условно, да, там, конечно, не на таком уровне, но владеют ножевым боем, и многие говорят, что это... Похоже, ну, то есть это не искусство нападения, это искусство как раз ухода. От, то есть вот то, что ножевой бой, он короткий, это значит правильный ножевой бой. Все остальное время происходит какой-то такой танец,
1: есть
0: самбо,
1: два,
0: не знаю.
1: Да, два есть, да, ну, вида, то есть мы говорим, есть спортивный ножевой бой, да, и ну, прикладной, да, то есть по-разному можно называть. И, конечно, мы, если преподаем спортивно-прикладной ножевой бой, да, вернее, спортивный ножевой бой, конечно, наша психология такая. Увидел нож — беги, кричи, вот там у человека нож, и как бы лучше там, в данном случае там, защита это убежать, там, если есть куда бежать. Да? Но если у тебя
0: это
1: рядом
0: спортивный
1: близкий...
0: ножевой бой, это пробег.
1: Ну, условно, психология, философия. Да. Да? Нет, понятно, что ну, мы выходим на татами для того, чтобы выяснить, кто быстрее, кто сильнее, ловче, там, хитрее. Но в целом, если говорить о психологии вот, обычной гражданской жизни, конечно, мы за то, чтобы нож не применялся ни в коем случае, там, ни как самооборона, ни как нападение. Но когда мы говорим о прикладной части, да, то есть и в жизни бывает, что ну вот как бы бежать некуда, либо ты не один, да, то есть побежишь ли ты, если рядом с тобой дочка или там жена, навряд ли, да, и как бы, и куда бежать, если ты столкнулся, например, на фронте, да, там уже в такую ситуацию, там бежать некуда, и как бы надо применять, и тогда, конечно, ну, бой быстрый, кто быстрее, кто ловчее, тот и побеждает, ну, имеет навыки, поэтому...
0: Это развивает реакцию, да? То есть именно я про специфику, скорее, тот навык, который дает ножевой бой, который потом позволяет и, наверное, и в бизнесе, наверное, не только в бизнесе, но и на фронте принимать быстрые решения.
1: У нас большое количество бизнесменов занимается, и действительно, психология ножевого боя — это первое, ты видишь все в прицеле, то есть ты никогда не теряешь прицел, потому что ты должен, ну, как бы, грубо говоря, через призму прицела смотришь, там, через свой нож, и также...
0: То есть нож — это контур... Немножко да. Раскройте...
1: Ну, нож, прицел, условно, мы всегда клинок направляем, ну, условно, в подбородок соперника, и куда бы рука ни ушла, клинок всегда смотрит, то есть я ухожу вправо, влево, там, вверх-вниз, то есть клиночек всегда смотрит это, и это и есть прицел, в котором мы видим для себя, это фокус и, ну, и правила контроля, то есть ты контролируешь себя, контролируешь пространство, ну и контролируешь соперника, ну или нескольких соперников, то есть такое правило 3К, то есть дает такое комплексное, многогранное там, восприятие вообще ситуации в целом, да, то есть не только себя, там, что происходит вокруг и что происходит вот с оппонентом, который напротив себя, то есть вот это вот такая, наверное, ключевая философия, ну и видеть все в прицеле, то есть не терять из прицела всегда.
0: А детки у вас занимаются?
1: Да, большое количество. Но с детьми тяжело.
0: То есть, почему?
1: Для них это как игра, их тяжело воспитывать в этом плане.
0: Ну, они же в ножички играют.
1: Ну, им когда даешь, ну, особенно спортивный ножевой нож, он такой, как с электроникой, то есть там датчики показывают, куда ты попал, там, не знаю, порезал или там уколол. И вот он может там полтренировки с этим ножиком стоять где-нибудь, там, не знаю, по груши стучать и наблюдать, как там очки набираются. Поэтому мы стараемся, ну, так совсем деток...
0: Электронный? Расскажите, что это никогда не сталкивалось.
1: Ну, как фехтование, представляете? То есть там датчик срабатывает, когда попадает в корпус, потому что корпус это такой, и есть датчик. Да. А у нас датчик прямо в самом ноже находится, и когда мы попадаем в корпус, загорается датчик просто на табло. То есть вот это такой... Он весит 240 грамм, такой ножик, он такой из текстолита, достаточно прочный, тяжелый, увесистые удары такие емкие от него получаются, поэтому все происходит в защите, в перчатках, в шлемах, то есть, ну, вот...
0: И дети набирают себе баллы.
1: Да, то есть...
0: Вот вопрос, когда мы говорим о том, что с детьми надо заниматься, мальчиков важно растить как мальчиков, много сейчас про это говорим, про то, что все-таки у нас выросло поколение довольно инфантильных ребят, которые... увидев в какой-то момент слово «пацана», говорили: «Ой, ужас какой, какой кошмар», хотя вообще на самом деле это, в общем, наше там с вами примерно детство, отрочество, юность. И вот эти дети как раз они такие, ну, пацифисты. Вот нужно ли заниматься вот в это непростое время с ребенком вопросами безопасности? Нужно ли мальчиков учить защищать себя, защищать девочек? Вообще вот это внутреннее ощущение мужчины-воин, это важно?
1: Ну, это очень важно. То есть у меня у самого сына, правда, уже взрослый, 18 лет, но в целом то, что мы, ну, как бы и говорим, проговариваем, то есть все-таки мы должны растить воинов, защитников, да, и это важно. То есть как бы не только потому, что это может там пригодиться на улице, не только потому, что сейчас идет, ну, собственно говоря, специальная операция, да, не имеет значения, закончится она когда и проще. То есть все равно вот этот вот культ мужчины, он должен воспитываться, да, тем или иным способом. Мужчина – защитник семьи, там, отечества и прочего. То есть это, ну, на мой взгляд, ключевое правило при воспитании.
0: Уже очень скоро будет наш один из главных праздников в нашей стране – 9 мая. Есть ли у вас какие-то дома традиции, связанные с 9 мая?
1: Ну, 9 мая традиционно многие выходят, собственно говоря, там, на нашествие, там, и ходят. Но у нас традиционно мы проводим в спорте. То есть у нас это все-таки, ну, ножевой бой, такой прикладная история. То есть мы это превращаем такой в праздник, когда мы можем еще раз там выяснить отношения, еще раз друг друга, как говорится.
0: На татами,
1: да.
0: То есть 9 мая проходят какие-то соревнования,
1: обязательно,
0: да?
1: Там соревнования мы делаем, то есть, опять же, вместе с РСБИ, причем, ну, и вот в Уфе будет проходить большое мероприятие, да, там это российское боевое искусство будет делать какие-то уже по счету, не знаю, шестые или седьмые евразийские игры. У нас будет Кубок Евразии. Ну, туда стекаются с целью развития регионов, проводят в Уфе. В Москве у нас на «Динамо» мы будем проводить тоже такой турнир, то есть где мы делаем для ребят практически бесплатно это все. То есть собирается большое количество народа. Девочек очень много, ветеранов очень много у нас, возрастной.
0: Ветеранов сейчас, наверное, уже меньше, но ветеранов, наверное, только если вот последних, да, там, каких-то войн. Потому что ветеранов, конечно, сейчас уже совсем-совсем немного.
1: Приглашаем мы таких почетных членов, да, то есть ребята из «Вымпела», из «Альфа», спецподразделения приходят.
0: Ветераны вообще боевых действий,
1: все? Да. Они приходят и наблюдают за нашими мероприятиями, высоко это оценивают и действительно говорят, да, что это и есть такая хорошая история.
0: А есть какие-то там, поете, не знаю, День Победы, звучат ли гимны какие-нибудь?
1: Ну, гимн
0: есть?
1: Обязательно, обязательно программа.
0: Все начинается с гимна?
1: Да, да, всегда у нас гимн там, да. Есть ребята у нас, многие, кто из ножевик, тоже очень важно про это сказать, то есть есть ребята там, которые, такие, с кем мы вчера на татами были, они ушли в штурмовики и не вернулись, то есть таких у нас тоже много, поэтому обязательно минута молчания.
0: Памяти.
1: Да, кто-то вернулся, извиняюсь, без ноги, кто-то без руки, таких тоже много ребят. Мы там периодически тоже и их поздравляем, и отправляем, там, кто не может присутствовать на соревнованиях, да. Родителей приглашаем, жен приглашаем, если, есть такая поддержка, то есть, да, потому что вчера он там был, условно, если командный был в команде, там, Костя, например, Уколов у нас, там ушел, в штурмовики и там достаточно быстро погиб. И мы, конечно, все скорбим, вечная память, обязательно там минута молчания, там жена молодая приходит, поэтому, конечно, прям песни нет, песни.
0: Нет, пока не поем.
1: Нет,
0: пока не поем. Это тоже часть сохранения исторической памяти. Давайте послушаем еще одну песню, так у нас программа музыкальная, из зоны специальной военной операции для бойца с позывным «Заря».
2: Я военнослужащий с позывным «Заря», нахожусь в зоне действия специальной военной операции. Передаю привет всем, кто находится так же, как и я, в зоне действия специальной военной операции. И хочу, чтобы поставили песню «Король и шут лесник».

0: Такая бодрая композиция для финальных аккордов программы в исполнении группы «Король и Шут» для бойца с позывным «Заря» и всех бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции. Говоря про героев и сохранение образа героя, мы часто спрашиваем, есть ли у вас в семье герой, который вы чествуете, вспоминаете 9 мая?
1: Ну, конечно, это там дедушки.
0: Дедушки-прадедушки,
1: да. Такие герои, ну, я
0: дети
1: думаю, что у всех есть, конечно.
0: У нас такой есть проект «Победа – дело семейное». Присоединяйтесь, когда мы рассказываем о своих героических предках, производим футболки с фотографиями и ходим в этот день, как такая дань памяти, ближе к сердцу фотография своего героя. Говоря о героях нашего времени, кто для вас сегодня герой, настоящий герой нашего времени?
1: Я не знаю, это будет, наверное, пафосно, если я скажу, это президент все-таки страны, потому что это...
0: Неожиданный ответ, вы знаете, не самый популярный.
1: Для меня это герой.
0: Я согласна абсолютно с вами, просто, ну, люди обычно, ну, у меня в эфире так и связано с специальной военной операцией, все, ну, там, бойцы специальной военной операции, волонтеры, президент, отличная версия, отличный ответ, спасибо. Моя книга, которая сейчас пишется про это, будет дополнена хорошей версией.
1: Да.
0: Согласна.
1: Да,
0: а почему вы так думаете?
1: Ну, на самом деле, скажем так, участвовать в такой масштабной специальной операции, где тебе противостоит не один соперник, да, то есть вот для нас, не знаю, в ножевом бою, вот, да, там, говорится, верх мастерства, когда ты можешь противостоять там нескольким, да, то есть и мы тестировали там, а вот трое, там, четверо, а тут, не знаю, 60 плюс стран против нас, то есть какая такая сложная многоходовка, когда открыто столько фронтов, то есть и Ближний Восток, да, там, и... Собственно говоря, там и вот Украина, да, там и есть там направления другие, которые могут быть открыты в любой момент, да, то есть, и, соответственно, ну, его жизни в том числе угрожает там периодически, да, там опасность.
0: Да, то есть, туда прилетает, то сюда.
1: Да,
0: я вообще, когда езжу по Большому Каменному, я так все время вижу вот этих.
1: Да, поэтому, ну и, да, и он постоянно, говорится, на острие, и ну, я там член Генерального Совета дел России, у нас раз в году проходит с ним такое масштабное заседание, вот, и, конечно, я поражен, насколько вот он владеет всей информацией. Я уверен, его сейчас спроси, какое количество там сейчас на реабилитации, или там, ну, был вопрос даже, мы еще занимаемся реабилитацией просто инвалидов, там, не ветеранов всего, и он там безошибочно называет количество, да, и мы такие думаем, кто ему про это говорит, но прям видно, что неоткуда, да, то есть, как бы, потому что ребята там, кто-то в Кремле с ним, мы сидим у себя там на делегатской, вот, ну, и общаемся, ну, это бизнес, да, там, дела России, это не партия, это бизнес-сообщество.
0: Сообщество, да, я знаю.
1: Да, и, конечно, мы поражаемся всегда, как вот там, во-первых, ну, всегда помещают какие-то вопросы, во-вторых, ну, вот, на разную тематику очень быстро находят, ну, как говорится. Вот, ну, а касаемо, да, почему герой, ну, действительно, противостояние серьезное, да, и тут, как говорится, стресс, ну, такого уровня совершенно другой, да, то есть...
0: Задача,
1: ответственность такая. Да.
0: Герой нашего времени, наш президент, это правда. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что больше будет поддержки витаминов и всяких полезных штук для наших ребят, чтобы они сохраняли там свое здоровье, чтобы они как-то были еще крепче и победа была еще ближе. Спасибо вам большое. И в завершении программы, может быть, хотите кому-нибудь привет передать у нас?
1: Ну, во-первых, еще раз хочу поблагодарить всех, кто там находится, да, кто несет эту тяжелую ношу. Всем быстрее вернуться, всем здоровья крепкого, да, и, конечно, передаем ребятам, именно бойцам, привет, мы с вами, хоть и не там находимся, но постоянно с вами, и максимально будем делать все, что от нас зависит, чтобы вам помочь, и чтобы победа быстрее была за нами.
0: Быстрее наступила наша победа. В эфире программы «Позывной спутник» на волнах полевой почты был Юрий Клюшенков, волонтер специальной военной операции, президент Федерации ножевого боя. И я, Александра Бокова. До связи!

0: Освобождение археолога Александра Бутягина. Контекст. Российский ученый, задержанный зимой в Польше, в рамках обмена на границе с Белоруссией, оказался на свободе. Его должны были экстрадировать на Украину. Киев обвинял Бутягина в якобы противоречащей украинским законам археологической деятельности в Крыму после 2014 года. Научная общественность задержание восприняла с возмущением, а обвинения назвала противоречащими здравому смыслу. Дело выглядело как откровенный политический заказ. Сотруднику Эрмитажа приписывали разрушение исторического наследия Крыма. Коллеги Бутягина при этом свидетельствовали, что он скрупулезно соблюдал украинское, а затем российское законодательство. Следовал самым строгим стандартам проведения раскопок и всегда отличался повышенной ответственностью. Более того, российские археологи до 2014 года имели лицензию Минкультуры Украины. Однако во время и после задержания Александра Бутягина польские силовики не обратили на это никакого внимания. Археолога и жену российского военного, проходящего службу в Приднестровье, вернули домой в обмен на двух молдавских разведчиков. Те прибыли в Россию по фальшивым документам и собирали информацию. Операцию по освобождению россиян совместно проводили ФСБ и КГБ Белоруссии.
1: Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 ночи, в Красноярске 7 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский павильон на Венецианской биеннале будет закрыт. Военная поддержка США в Ормузском проливе будет включать 1000 военных. Москвичей ждет похолодание на 2 майские праздники. Далее подробнее. Российский павильон на Венецианской биеннале будет закрыт для широкой публики из-за санкций, но 5-8 мая в нем пройдет вернисаж, доступ к которому будет осуществляться по приглашениям, пишет местная газета. Ранее Еврокомиссия уведомила организаторов биеннале о приостановке финансирования в размере 2 миллионов евро в связи с появлением на выставке российского павильона. Международное жюри позднее объявило об отставке на фоне разногласий за участие Москвы в смотре. Военная поддержка США в рамках операции «Свобода» в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных, сообщило американское центральное командование вооруженными силами. Дональд Трамп ранее анонсировал операцию по выводу судов, застрявших в Ормузе. Она начнется в понедельник утром по времени Ближнего Востока. Все русофобские настроения, что распространяются сегодня в мире, идут главным образом из Лондона. Такое мнение высказал РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Тарембини. Он напомнил и о временах так называемой «большой игры» геополитического соперничества России и Англии за господство в Центральной Азии, которое продлилось почти весь 19 век. Взносы на капитальный ремонт можно не платить, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, либо если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий отметил, что взносы можно также не платить, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта. По его словам, это редкое исключение, которое встречается для некоторых зданий, например, признанных объектами культурного наследия, если их реконструкция финансируется из других источников. Прибрежные воды на юго-западе султаната Оман покраснели из-за массовой гибели мелких креветок, которые их выбросило на мелководье, рассказал в РИА Новости житель города Салаласи Ахмухаммед. Как сообщила газета «Москва Дейли», управление по охране дикой природы и водных ресурсов Мирбата и местный муниципалитет начали очистку пляжей, чтобы предотвратить риск для здоровья людей и нанесение вреда окружающей среде, а также восстановить качество береговой линии для жителей и туристов. Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов клеща, сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ. Как подчеркивал ранее Роспотребнадзор, более 1 600 000 граждан России в 2026 году сделали прививку от клещевого энцефалита. Согласно данным службы, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 18 тысяч человек из-за укусов клещей. Москвичей ждет похолодание на 2 майские праздники. Температура в День Победы может опуститься до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Ранее синоптик рассказал агентству, что температура воздуха во вторник и среду прогреется до плюс 24 градусов. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, доброе утро. Это «Живая природа». Мы работаем по воскресеньям в студии Эдгард Запашный и Нина Ват. Ниночка, привет.
3: Привет.
2: Давай напомним нашим друзьям, что у нас есть еще и видеотрансляция, да, ВК. Официальная группа ВК. И подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Спутник». Вы смотрите нас, наблюдаете, видите нашу реакцию, а мы с удовольствием потом будем читать ваши отзывы. Первая половина нашей программы будет чему посвящена? Давай расскажем.
3: Одному из моих самых